0: объекта. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокол объявила режим чрезвычайной ситуации в связи с продолжающейся масштабной вспышкой кори. По данным университета Джонса Хопкинса, общее число подтвержденных случаев кори в США превысило 4000, что стало абсолютным рекордом заболевания в стране с 1991 года. При этом в штате Нью-Йорк, согласно статистике местного департамента здравоохранения, зафиксирован 101 случай, из которых 7 приходится на одноименный крупнейший мегаполис штата. По последним данным федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний США, с начала года от осложнений, вызванных корью, в стране скончались уже 3 человека. Российский космонавт Андрей Федяев в составе международного экипажа корабля Crew Dragon компании SpaceX с миссии Crew-12 вернется на Землю с Международной космической станции 8 октября. Об этом сообщает американское космическое агентство. Экипаж миссии Crew-12, включая Федяева, пробыл на МКС почти 8 месяцев с середины февраля. В минувшее воскресенье российский космонавт Петр Дубров принял командование станции, сменив на этом посту астронавта Джессику Мейер. Этому предшествовала ротация экипажей. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Клименко советует.
2: Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Герман Сергеевич, я вас приветствую. Ну, давайте начнем. Тут апокалипсис нам какой-то грозит. Оказывается, более 50% линий связи уже срок службы у них вышел, который равняется 25 годам. Вот это стали прокладывать, оказывается, вот уже в новой России. И вот сейчас как раз вот наступает. А вот что наступает? Кто-то говорит, что 25 лет это такой примерный срок, и могут сети работать и дольше. Посчитали там какие-то жуткие цифры на замену, которую надо, наверное, уже сейчас начинать. И кто будет за это платить? Государство, сотовые операторы, переложат ли они все это на нас с вами и так далее. Давайте попробуем разобраться, что у нас с кабелями, скажем так, оптоволоконными.
3: Ну, давайте мы так начали с апокалипсиса.
2: Да, но я же должен нагнать, чтобы все
3: прильнули. До начала эфира, знаете, я думал, что это прямо сейчас медведи и чума, да, то есть вот, которой как бы нет, или она есть, я не знаю, да, то есть, но медведи точно есть, каждый день медведи, причем я служил на Камчатке, и я очень хорошо помню, когда это был какой-то 90-й год, наверное, 92-й, и там же утром у нас побудка была в 6 утра, гимн России, гимн Советского Союза тогда играл, да, и вот я очень хорошо помню, жители города Елизово, да, я жил не в Петропавловске, а в Камчатке, в Елизово, не выходите пока на улицу, не идите к мосту, там медведица проснулась, оторвала голову какой-то проходящей женщины и играется ей, охотники уже выехали. То есть я в целом, кстати, вот эти все истории про медведя очень хорошо понимаю, если каждый день, ну вот я думал, что апокалипсис где-то там находится, да. Но с проводами что, да, то есть, во-первых, мы всегда можем найти, у нас есть провода, у нас есть железные дороги, они все стареют, дома, капремонт, да, то есть, поэтому, а что касается проводов, значит, действительно, на большом количестве кабелей исполнилось 25 лет, они исправно несли свою службу, исправнейшим образом, да, передавали нашу информацию, наши вот эти вот чатики школьные, которых лучше бы утопить где-нибудь, да, то есть наши видео домашние, которые никто, кроме нас с вами, не смотрит, да, но зато мы их занимали.
2: Это вы в день учителя говорите, Герман Сергеевич.
3: А у меня ничего святого, я представитель цифрового сообщества, да, понимаете, у меня профессиональная деформация, да. Вот, и, соответственно, давайте честно скажем, никаких причин к тому, чтобы прям завтра бежать и менять эти кабеля, да, у них кончился 25-летний гарантийный срок. Плохо, это хорошо, расчетный срок, да. Слушайте, у нас самолеты летают по 50 лет при нормальной сложности, ну, вот они там 25 лет. Потом каждые там несколько лет их продлевают. Поэтому формально прошло 25 лет, вы можете не заниматься кабелями. К чему вообще вся эта история? Теперь надо просто посмотреть регламент. Я думаю, там теперь раз в 5 лет надо выезжать на эти кабеля и проверять их состояние. И на 5 лет их продлевать, например. А цифра миллиардная, да, Алексей, согласен, для нас с вами, да, и для наших слушателей одинаково совершенно. 400 миллиардов рублей выглядит цифрой очень большой. Вот вам лично, мне лично, да. Для операторов связи, у которых выручки какие-то бесконечные, да, во-первых, это не самые большие цифры в их среде, а во-вторых, это не на, за один год и не за один день. Это на лет 7, 8, 9, 10, да, то есть выездные бригады будут уезжать, поэтому я бы здесь... Из вот этой новости не делал бы каких-то, знаете, ужасных сценариев. Я бы спросил у профессионалов, а они бы вам сказали, да нет, у нас вот до вашего момента, у нас приходы... Вот вы знаете, я представляю себе, вот сидит себе оператор связи, ему вы звоните и говорите, господа, у вас там что, совсем беда? А у него теперь дальше мысль. Если он скажет, беды нет, то нам не о чем говорить. Да? А так заодно прозвучит как-то проблема, может подсветиться. Может, слушайте, деньги-то все хотят, это очень важно. Здесь там не грех, когда хотят денег. Но сказать, что ничего страшного, нет никаких кошмаров, ну, вам звонить, вы звонить перестанете, понимаете, да? То есть, вот, ну, например, да, вот я-то сижу, у меня передача еженедельная, мне не страшно. Вот я когда говорю, что нет никакого ужаса, да, то есть это не значит, что я же не господин Хазин каждый раз нагнетать какой-то ужас, да, то есть летающий. Я, честно говоря, ничего страшного не происходит. На самом деле, я думаю, вот я покопался в этой новости, посмотрел, да ничего страшного нет, необычного нет, деньги посильные, никаких, если бы речь шла там, допустим, о процессорах, то, чего у нас нет, или то, чего у нас не продают, может быть, была бы какая-то проблема. Кабеля нам продают, никаких проблем с их поставкой нет. Есть проблема, завтра все заменить, это дорого, но завтра никто, вообще никто не заставляет. Просто пытливый юный журналист, только закончивший журфак, с зумерским образованием, да, не знающий, как выглядит телефон там, дисковый, да, то есть вот он прочитал ужас, а то, что с возрастом просто меняется скорость ну, технического осмотра, они, возможно, частично кабеля будут выходить из строя. А, скорее всего, они отработают следующие 25 лет вполне нормально. Поэтому я бы из этого не делал никакого такого, знаете, ужастика. Хотя соблазн велик, согласен с вами, согласен. Соблазн, да.
2: Я-то примерно так получается, я как обыватель попытаюсь такую аналогию привести. Вот вы холодильник купили или плиту электрическую, как вот у меня дом стоит, этой плите уже там лет 25 точно, ну, как этим кабелям.
3: Газовики приходят,
2: она проверяют. Должна была умереть, по идее, да, лет 10 назад. А она себе работает, ну, там, чиним чего-то, да, и все у нас нормально. Вот примерно так, да?
3: Ну, не то, что примерно. У меня завод ЗИЛ выпускал в свое время не только ЗИЛы, но и холодильники.
2: Холодильники, да, отличные.
3: У меня был холодильник совершенно завода ЗИЛ. Вот какой-то американский, была выставка американская, а там были холодильники завода ЗИЛ. И тогда нам с матушкой перепал этот холодильник. Он у нас работал лет 20. Все, что там произошло, мы уже все же забыли. Я когда пытался это ребенку объяснить, он на меня смотрел такими глазами. Папа, о чем ты сейчас, да? А там было же 127 напряжения вольт в сети, да, и где-то в середине 70-х меняли на 220, да, пришлось купить трансформатор, и он там все время урчал. Угу. Было такое, но он при этом урчал стабильно, причем у него гарантийный срок, он 100 раз прошел, может быть, там что-то ломалось, да, то есть, но он работал нормально, поэтому я бы к этому относился исключительно как, да, еще очень важно, если у нас в домах с вами жилых в таких историях, где нам найти ремонтника, то здесь ремонтник есть, они объезжают регулярно все вот эти проложенные кабели. Да, и речь идет не о кабелях в Москве. Это очень важно. Да, еще очень важно. Вот то, о чем сейчас была речь, это не про Москву, не про городскую сеть, это про магистральные кабели.
2: Про то, что связано. На Дальний Восток, который идет, да, например?
3: Он не один. Там просто... Нет, ну это реально связь между городами, да, связь между... То есть у нас нет такого прямого кабеля одного, который шел бы во Владик, да? Там их много, там весь интернет. Это о магистральных кабелях, да? То есть это вообще никак не касается ваших любимых планов там. А вот у нас 500 мегабит, у нас безлимит, да? То есть у нас вот видео нам... То есть вот у вас как на серверах было видео, так оно и будет, никуда не денется. Не переживайте, пожалуйста.
2: Ну, и еще пытливый журналист прочитал бы следующую новость из поколения зумеров и выяснил, что у нас сокращается количество операторов связи. Их осталось всего 7 тысяч. За год 17% потеряла вот эта стройная когорта. Ну, выясняется потом при прочтении, что там чуть-чуть ужесточают лицензирование, а есть, оказывается, еще какие-то бумажные сети, которые как на бумаге присутствуют, а услуг никаких не оказывают, хотя лицензировались, да, и все документы у них в порядке. Вот тут тоже, наверное, бояться не стоит, да, у нас есть достаточное количество этих ребят.
3: Я бы даже больше что сказал. это хорошо. Я хочу напомнить, что у нас было 2000 банков. В 1993 году, по-моему, когда я начал заниматься банковским бизнесом. Почему было 2000 банков? Очень много кэша было, раз, да. Не было цифры. Деньги ходили на Владивосток 7 дней. Ну, или в Камчатку куда-то, да. Угу. То есть мы брали бумажные платежки, отвозили их в карцы. Они там потом сортировались, самолетом перелетали. И вот это такая была процедура, да. То есть поэтому банки на месте выполняли функцию, которую никто не мог, московский банк, открыть тогда нормальные онлайн, там, где-то там в Твери, например. Это было невозможно. Потом пошла цифровизация, да. Банки, было их 2000. Мы росли, а потом все стало сокращаться. И это не ухудшало банковскую систему, это улучшало банковскую систему. Отваливались плохие банки. И сейчас у нас, хочу напомнить, 300 банков. Ну, там точно 303. Но Центральный банк регулярно их отсекает. Сейчас было 2000, стало 303. Что у нас происходило? Та же самая история происходила во многих. И у нас и цифра, и магазины, и маркет Яндекс. Они же тоже все... Сперва мы выросли, открылись все киоски, открылись все пункты продаж там сотовых телефонов. Сколько их было, вспомните, да? Потом все это потихонечку забралось. То есть сперва выросло, потом забралось. То же самое с операторами связи. Операторы связи создавались массово, инициативно, да? То есть, условно говоря, 30 лет назад... Каждый дом создавал себе собственного оператора связи. Лицензии получались простенько, особых требований не было. А сейчас мы сравнивались с чем? Операторы связи растут, да? У них, ну, во-первых, крупным хочется кушать. Это, слушайте, ну, это как бы нормальное желание, да? Вот, а мелкие не успевают, у них не хватает. Цена же снижается, да? Хочется нам все, хочется подешевле. А мелкий оператор мы с вами прекрасно знаем. Что значит мелкий оператор? Это, давайте честно скажем, это высокие цены. Соответственно, у мелких операторов откуда берутся высокие цены? Нужно заниматься безопасностью, нужно обновлять сервера, нужно ставить там фаерволы, антивирусы, покупать, исполнять решения, кстати, Роскомнадзора не по пропуску, то есть перестать зарабатывать на вот этих звонках приземленных, да, пропускать какие-то истории. Поэтому зачистка операторов связи, ну, я честно, у меня есть знакомые мелочи, но... Жалко, конечно, да, но еще раз, если на их место придет условный крупный оператор, пользователям будет лучше, да, а это уже рыночная история, понимаете? Тут другой вопрос классических экономистов, да, то есть если я когда-нибудь попаду, и меня позовет Хазин еще раз в эфир, вот, а мы с ним попробуем обсудить историю изменений, да, потому что когда-то считалось, что вот мелочь – это хорошо, а сейчас получается, что мелочь – это плохо, да, потому что падают стандарты, падает квалификация, и вроде бы монополия выглядит неплохо. Как удержаться в новой цифровой экономике от монополии, например? Вот поэтому я думаю, что здесь это хорошая проблемная история. Она говорит о том, что, естественно, то есть, да, еще у нас еще борьба с мошенничеством. Не было бы, кстати, борьбы с мошенниками, если бы операторы не пропускали... Они бы все были бы дисциплинированы и не приземляли бы скайп-звонки, ну, не скайп, там сейчас по-другому все это идет, не приземляли бы из колл-центров звонки просто, ну, вообще, ну, пропустили, к ним пришли, закрыли, зато они свою десятку в карман получили, да? Например, я там сейчас совсем упрощаю эту историю. Поэтому ничего плохого в этом нет. Наверняка будут местные злоупотребления, кто-то сведет свои счеты. Это, к сожалению, так бывает, да? Но я хочу, когда меня спрашивают, Гера, а что это так вот? Я говорю, слушайте, вот слово «бизнес», оно чем хорошо? Там где-то в основе не вечная благодать от государства, а на свой страх и риск. Ты подзаработал, да? Но в какой-то момент времени государство решило что-то переиграть. Ну, перестраивайся, ты даже до этого мог зарабатывать. Поэтому не то, чтобы я жалости к бизнесу не имею, я сам бизнесмен, и я люблю... Но я люблю чистые правила, понятные чистые правила, да? То есть, когда... То есть, полезно, поэтому Минцифра все это делает в открытую. Не скрывает своего желания подсократить число операторов связи. Они вполне могут... Есть ассоциация мелких операторов связи. Им ничто не мешает объединиться. Там взять сотни, их же 7 тысяч, по-моему, или 8 тысяч, или 10 тысяч, их много. Они могли бы объединиться, и все бы счастливо существовать.
2: 7 тысяч, да, все правильно вы говорите.
3: Вот, но, не, по-моему, там какие-то цифры чуть-чуть другие.
2: Ну, вот то, что я, то, что я себе нет, выписал.
3: Там есть,
2: еще,
3: там есть совсем мелкие карлики. Прям. Есть тоже много карликов, мы же их не считаем. Вот. Так вот, они могли бы объединиться, у них бы вопросов не было, но объединиться они не могут. Нет Владимира Ильича Ленина, который мог бы, будучи меньшевиком, сказать «я большевик». Понимаете, да? То есть вот, не хватает.
2: Для того, чтобы объединиться, как говорил все тот же персонаж...
3: Надо разъединиться, да. Надо разъединиться,
2: решительно размежеваться, он даже вот так,
3: да,
2: вот,
3: да, образ, да, совершенно верно, да,
2: образно. А ведь если еще вспомнить, помните такая ситуация, когда в каком-то жилом комплексе всех заставляли, да, присоединяться, да, именно к... оператору определенному, наверное, мелкому, кстати. а не крупный.
3: Нет, крупный, крупный как раз. Был, там, да? Да, там такая... Это, нет, мелкий оператор местный. Вот можно было позволить создать себе местного оператора, который бы, да, то есть вот всячески блокировал DOS. Они там даже... Я специально поинтересовался темой. Они уж когда совсем оборзели, они там даже глушилки ставили. Ну, чтобы нельзя было вот воспользоваться. Ну, там же как, чем выше домик, тем проще достучаться до... Поставить усилитель там сигнала и достучаться до противных больших операторов, которые, естественно, радостно отдавали трафик свой, там, Unlim или еще какой-то. И это тоже там же находится. Чем, давайте так скажем, чем крупнее компания, тем ей сложнее нарушать обычаи делового оборота, да, потому что это репутационные издержки. Мелкому чем хорошо, да, то есть я вот когда с депутатами спорил о пользе электронной коммерции, когда крупные компании, да, а она вынуждена следить за бэкграундом. Ну, там маленькая аптечка одна, просроченный товар продала и закрылась, и все. А если это сеть, а как она? Она так не получается, ей надо с этим бороться. Поэтому, мне кажется, любое укрупнение, оно до какой-то стадии весьма полезно, потому что оно вводит игрока в такие, знаете, ну, уже надо следить за собой, уже так на халявку не получится.
2: Ну, в каких-то сферах, например, может быть, в кафешно-ресторанном бизнесе, там хотелось бы, чтобы были маленькие какие-то заведения около дома. Но я вот все-таки эту тему, чтобы закончить, прошу вас объяснить, а почему есть фирмы, которые не работают, хотя у них и лицензия там, и даже, может, оборудование какое-то есть. Это вот эти бумажные сети, они откуда берутся?
3: На продажу. В свое время так можно было поступать с банками. Себестоимость обслуживания... То есть в банке прям лицензия была, то есть в банке не было обслуживания, прекращало работу, ну, потому что он убытки генерил, да. И вот сидит человек, допустим, банк стоит 10 миллионов долларов, ну, банк – это сложная история, вот, и у него там, ну, и несет убытков на содержание персонала и ждет покупателя. Здесь примерно такая же история. Формировался рынок, вы покупаете оператора, запускаете его где-нибудь, не в Москве, важно, в Москве сразу по голове дают, да, и пропускаете трафик, давайте назовем его нежелательным. А купили вы оператора, ну, допустим, за десятку, за двадцатку баксов, может, за тридцатку, неважно, там сейчас неважно, там 2 миллиона рублей, 3 миллиона, 5 рублей, пропустили, положили в карман следующего оператора, да, то есть это бумажная, это история про... Ну, так во многих направлениях бизнеса есть, у операторов тоже такая история есть.
2: Ну и сюда же мы подверстаем вопрос про мошенников. Вот эта новость, она, с моей точки зрения, говорит, что, в общем, заработали меры против них, потому что МВД предупреждает о том, что мошенники стали собирать досье на предполагаемую жертву, да, то есть они лазят по соцсетям, еще какую-то информацию пытаются найти, уже потом вооруженные всем этим пытаются вас одурачить и, соответственно, забрать ваши деньги. Согласны с такой интерпретацией? И как этого избежать, как с этим бороться? Лично
3: давайте
2: хотя бы.
3: Давайте так скажем, это было всегда, мошенники в основной массе всегда. Сейчас это стало технологически, то есть массово возможно. Вот одно дело, когда... Если мы вспомним Ларису Долину, конечно, они собрали данные, ее целенаправленно разводили, да, то есть это не технологическое мошенничество, это обычное мошенничество. А технологическое, когда вам звонят, и у оператора, либо что еще интереснее, у искусственного интеллекта, у вас есть данные. Сколько у вас детей, какая ваша переписка, если вскрыли ваш ВКонтактик, да, то есть о чем вы говорите, если у вас там забрались в ваш мессенджер, посмотрели, почитали, то есть качественная переписка, да, посмотрели, получили списки о работе, где вы работали, и так далее и тому подобное, то мошенник, оказывается, примерно вас знает. И получается, что мошенники к разговору с нами готовы, знаете, гораздо лучше, чем мы с ним, понимаете? Я даже думаю, что у мошенников такие базы данных иногда бывают на людей, что их можно отправлять на хантерское собеседование. Они гораздо лучше выступят, чем выступает сам пациент, да? То есть он не помнит, где он работал, да? То есть он не помнит чего-то. Плохо это или хорошо? Конечно, это плохо, да? Но это еще раз возвращает мой старый тезис. Мошенник может реализовать свои знания о вас только в одном случае, если он до вас дозвонился. Это очень важно, да? А дозвониться он с вами сможет только через вот этого либо левого оператора, да, либо через левую симку, да. Поэтому убирание анонимности, да, то есть, ну, согласитесь, мы с вами, то есть, ну, не могу сказать, что я не беру
2: незнакомых
3: номеров. Да, там сейчас у меня появился какой-то там, что-то оператор мне пишет, полезный звонок, я проверяю, насколько он приезжает точно, в целом да. Вот. Но это важно, что мы перестаем верить номерам, это плохо, да, то есть вообще плохо для экономики, да, то есть нужно все-таки как-то жить, ну, мало ли, дозвониться мне надо, там, у меня телефон потерял, взял новую симку, хочу дозвониться, не получается, да, человек не берет с новых номеров, это доверие. И поэтому, если государство сейчас идет к резкому снижению количества мошенников, я думаю, что вопрос набора данными, то есть ценность данных можно только в том случае, когда ее можно реализовать. Если ее нельзя реализовать, согласитесь, ну, и чего тогда их копить, да. Поэтому я уверен, что этот рынок сбора персональных данных абсолютно коррелирует с рынком возможности до вас дозвониться и обмануть. Как только государство закончит этот беспредел, который у нас сейчас идет с дозвоном, да, он уже примерно, так видно, потихонечку идет в ту сторону уменьшения, но если все сделаем, будет хорошо. Вот он, конечно, останется в какой-то мере мошенничеством, но это будет другое мошенничество, там же будут живые люди звонить, которых можно будет достать в случае чего, то есть обычные мошенники. Не технологичные. Поэтому как-то так вот.
2: Нет, ну вот смотрите, я тоже какое-то время не брал с незнакомых номеров, а потом мне позвонили, собственно, с работы, я был нужен, я не подошел, и ситуация, ну, то есть я не должен был быть на работе, но вот потребовался, да, и номер был незнакомый, и с тех пор я беру. А что делать? Потому что у них такие же номера, как или может какое-то предложение поступить, там, пригласить там, на какую-нибудь телепередачу в качестве эксперта. Ну, например,
3: Алексей,
2: да?
3: Я понимаю, как я быть-то? Сейчас должен вот, прям, знаете, я должен сейчас поступить некорректно.
2: Ну, давайте. Ну,
3: что я же. Понимаю, что вы привели пример для слушателей, чтобы был понятен, но я к вам отношусь с большим уважением. Я уверен, что с работы вам бы не стали звонить, а написали вам, к вам
2: в мессенджере. Ну, вот так получилось. Нет, вот так получилось, я что позвонили.
3: Нет. Ну что, я вот у вас был в гостях, у вас очень профессионально, команда.
2: Это совершенно верно.
3: Я думаю, написали бы в мессенджере Макс. Могу гипотетически сказать историю. То есть, вот. Вы сейчас ведете как себя как психотерапевт. Когда к нему пришел пациент, он отвечает: вы знаете, у меня тоже что-то подобное было. Ну, чтобы вызвать такую эмпатию. Такую, то есть, вот. Но мессенджер Макс спасает, он авторизованный, да. Вот, и поэтому там вам пишут. Вот.
2: Да, и там можно написать, я такой, да-да, все правильно, я с вами согласен абсолютно.
3: Вот. Но сама тема по себе возвращения доверия номерам, она должна быть государством решена. Но это единственный способ, это убирание левых симок и жесткое преследование операторов связи, которые позволяют оттуда. Мы сейчас не говорим про украинские колл-центры и мошенник, и которые там доводят наших там, детей там, до каких-то историй, а просто вот, хотя бы просто запретить дозваниваться. Заодно всем, естественно, да? Анонимно, чтобы это как-то убирать. Я вот жду, когда антифрод 3 запустится, и мне кажется, после этого мы получим, в общем, достаточно хотя бы какую-то более-менее приличную картинку.
2: У меня, знаете, еще какая штука? Значит, я специально его не выбрасываю, это аккаунт в Телеграме. Там, значит, сначала одно имя, например, Вася Иванов. И он говорит: Алексей, так сказать, я такой-то, такой-то, перезвоните мне, пожалуйста, или сам звонит. Я вот тут не беру, не звоню, ничего не делаю. Потом через какое-то время написано в этом же аккаунте, что аккаунт сменил имя, и там теперь там Коля Петров. И он с тем же обращается, с тем же это самое. И вот в чем тут смысл-то какой? Ну, я ж читаю, я ж понимаю, что происходит.
3: Это вы читаете, Алексей, ну, это вы читаете. Очень многие не видят массу уведомлений, очень многие не понимают, очень многие не проверяют, очень многие не понимают, что можно в Телеграме посмотреть, когда создан был аккаунт. Ну, хотя бы просто такой, знаете, вот тестовый, да? К сожалению, экспертиза у людей в среднем очень плохая, да, то есть очень плохая. Поэтому все, что нам с вами кажется странным, на самом деле, да, вот я встречался очень многие, прослушав скрипты мошенников, мне говорят: Гера, ну так же нельзя. Я говорю: коллеги, вы просто себе не представляете, вы высокомерные лбы, ну, во-первых, и на вас найдется управа, да, то есть в том смысле, что, ну, к сожалению, знаете, я смеялся над сериалом, у меня все смотрели, помните, «Богатые тоже плачут», да, и вот смеялся, я реально смеялся, да, то есть как-то это был прям цело саркастический у меня такой был монолог, а потом появился «Вавилон 5». И все, «Вавилон 5», и все, я смотрю сериалы. То есть, ну, у каждого своя есть история. Так же и здесь. Да, можно смеяться, но потом вдруг выясняется, что мошенники хитрые. И поэтому надо просто очень внимательно подходить к вопросам, всегда понимать, что может быть мошенник. Но еще раз повторюсь, эта история может быть решена только государством. Еще раз повторюсь, китайцы, когда я им рассказывал, как это у нас выглядит, они говорят: не, мы-то думали, у вас мошенники, а у вас беспредел. То есть, еще раз, даже китайцы. То есть, у них позвонить с неизвестного номера, знаете, вот недавно опять была история с заложенными бомбами, и тоже вопрос, а как они могли позвонить с неавторизованных, то есть, звонок должен быть четко авторизован, да, то есть, что позвонил, неважно, потерял симку, мы ее нашли, мы хотя бы понимаем, как оттуда искать, да, Вот. А когда звонит неизвестный, который через город Н, через местного оператора города Н, который взял там 100 тысяч рублей, да, и пропустил этот трафик, легализовав его в России, да, ну, понятно, что надо разобраться с операторами, да, и, в общем, там есть где работать. Я бы сказал, Минцифра, там большой объем работы.
2: Герман Клименко, представитель Совета фонда развития цифровой экономики, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Оставайтесь на орбите.
1: Клименко советует. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
4: Что?
1: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.
5: Мне кажется, что ты...
6: Это проекция.
5: Но я хочу...
6: А это зацикленность на себе.
5: Нет, дело не в этом.
6: Вытеснение и отрицание.
5: Да просто поговори со мной.
1: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Мы всегда стремимся к максимуму и теперь стали на шаг ближе. Переходите в Макс и подписывайтесь на наш канал. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru.
7: Шейк Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
1: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник».
8: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
1: Возраст появления сердечных заболеваний. Контекст. Проблемы с главным органом человека помолодели, а устоявшийся врачебный консенсус теряет актуальность. Десятилетиями было принято считать, что сердечно-сосудистые недуги в подавляющем большинстве случаев касаются людей среднего и пожилого возраста. Однако исследования показывают, что в зоне риска все чаще оказываются 20-летние. В большей степени – мужчины. У них выявляют атеросклеротические бляшки, предвестников более серьезных отклонений в будущем. Со временем эти патологические образования растут, сужают просвет сосудов,
4: и нарушают кровоснабжение органов. Осложнения могут быть очень серьезные. Ученые пришли к выводу, что контроль уровня холестерина и артериального давления, отказ от вредных привычек, поддержание правильного питания и активного образа жизни становятся для молодежи вопросом не праздным, а жизненно важным.

0: Герман Клименко, представитель Совета фонда развития цифровой экономики, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Продолжаем разговор. Приветствую всех тех, кто присоединился к нам только что. Интересная информация появилась о том, что, оказывается, DDoS-атаки – это не только вот враги против нас, там, организованные где-то, во время выборов, например, и так далее, да? А это еще и тут у нас внутри можно приобрести вот право или там DDoS-атаку, чтобы сделали на кого-то, да? То есть такой даже рынок есть этих услуг, и он еще плюс ко всему растет. Вот объясните, как это работает, пожалуйста.
1: Ну, как это работает? Находите объявление о том, что предлагаю услуги по DDoS-атакам. Естественно, в открытой части интернета этого нет. За этим сами операторы охотятся, не только Роскомнадзор. Никому не хочется иметь помойку у себя. Либо передаются из уст в уста. Вот. Дальше вам предлагают оплатить, выбрать на заказ какой-то объем, трафик, который пойдет на ваш сайт. Он может быть российским, это завирусованное. То есть, что такое DDoS-атака? DDoS-атака – это когда зараженный компьютер посещает чей-то сайт или страничку. Вот, соответственно, я не знаю, по каким-то соображениям вы не хотите, чтобы кто-то читал страничку о вас, например, или обо мне, или это перед выборами, чтобы завалить там сайт выборной кампании какой-то. И, соответственно, вы говорите, что вот вы даете команду завирусованному компьютеру раз в 10 минут заходить или раз в минуту заходить на этот сайт. Да? То есть один компьютер – это не проблема. Два компьютера – не проблема, но у нас завирусованный 20% компьютеров. Примерно завирусованный. Никто точно не знает. Нет такой прям стопроцентной цифры. Вот. Если еще подключается зарубежный трафик, то есть вы можете сказать, я хочу, чтобы были завирусованы компьютеры только из Беларуси, например. Почему нет? Да? То есть, или из Казахстана, или из Америки. Да? Вот. И оплачиваете какими-нибудь криптовалютой. Покупаете вы немножечко стремновато, оплачиваете тоже немножечко стремновато, но на выходе что-то получаете. Естественно, вам говорят, какое время DDoS-атаки. То есть, и там, допустим, есть цифра. Там, и дальше идет история, естественно, оценки. Да? То есть, за $100, наверное, атаковать сайт Kremlin.ru не надо. Да? То есть, ну, точнее, можно, но это, я вас уверяю, там и за $10,000 в день тоже не ляжет. Да? То есть, вот. А есть нормальные сайты, слабенькие хостеры. Там это не только проблема владельца сайта, но еще как бы сам хостер, который мне нравится, что он, это же занимает полосу, да, то есть, собственно говоря, каждый. То есть, когда миллион компьютеров, когда стучится 10 тысяч в минуту, да, они занимают такую полосу трафика. И работает на том, что сервер же должен отвечать как-то, да, и, соответственно, в количестве он начинает замедляться, не успевает, заваливается, и вот, пожалуйста, хакеру в радость, и заказчику в радость. В общем-то, каких-то других, то есть, это было всегда, тут просто цифра появилась, что идет рост заказчиков, да, то есть, ну, идет рост заказчиков. Но на самом деле там, по-моему, не рост заказчиков, это скорее рост рынка.
0: Не, рынок, есть, рынок, я не сказал заказчику, рынок, 25%
1: ну,
0: говорят.
1: Да-да-да, но я имею в виду, что сам употребление у нас растет, поэтому есть что атаковать, да, то есть, вот, условно говоря, конкурентная есть история. Кто-то в свое время атаковал сайт продажи авиабилетов в конкурентной борьбе, чтобы мы понимаем, что если каждый день сервисы будут падать, люди будут пользоваться другим сервисом, да, поэтому здесь обычно DDoS-атака – это такое замедление. Знаете, вот когда нас это раздражает, это не белые списки, это уже такая вредная история, допустим. Вот, поэтому ничего здесь такого, на мой взгляд, тоже необычного, неприятного. То есть DDoS-атаки неприятно, но большинство сайтов, у которых есть квалифицированный системный администратор, ну, на это, честно говоря, внимания не обращает. В чем единственное неудобство, когда идет DDoS российский? Это проблема в том, что мы очень просто защищаемся от DDoS-а зарубежного, просто рубим зарубежный трафик и ждем, когда он там спадет как-то, да? Вот. А российский вы не можете порубить трафик, потому что он как бы ваш, то есть вам как бы ваши люди, ваши покупатели, да, то есть так отрубили за рубеж и вперед. И то, что осваивается именно наше внутреннее пространство, неприятно. Но я думаю, что тут наши коллеги быстро все это приведут в порядок. Обычно DDoS-атаки не идут в той стране, в которой они... То есть там как? Сервера американские DDoS-ят Россию. Россия DDoS-ят Америку. Да? Чтобы не было вот этого пересечения правоохранительных органов, которые могут выехать на место и там всем подавать по голове.
0: Но тут важный вопрос. Ведь, по сути, это преступление, это нарушают, так сказать, работу моего там, да, конечно, магазина, конечно, компании. Конечно. А в принципе, вот я не знаю, может быть, если знаете, это есть как-то расследуется, можно ли в суд подать? Это, да, следы да, можно найти?
1: Расследуется плохо, конечно. Расследуется плохо, но есть уголовная статья по вмешательству в

0: нарушение работоспособности. Инфраструктура там звучит мудро, не как мы с вами говорим, там звучит гораздо мудрее юридически, да. В общем, смысл в том, что вмешательство в работу коммерческого банка или там, неважно, организации, которая интернетовская история, там сроки есть, причем они хорошие, да, давайте так скажем. А другой вопрос, что мы с вами понимаем, что эти преступления очень плохо расследуются, потому что, как правило, исполнители находятся один в Панаме, один где-нибудь в Таиланде, один где-нибудь на Кипре, один где-нибудь в Израиле, один где-нибудь в Америке. Каждый из них даже, и самое интересное, что каждый из них в целом ничего незаконного не делает. А вот где-то находится сборка, да, то есть она потом поехала, да. Вот, расследуются, есть уголовные дела, есть прецеденты, да, то есть если по атаке на Аэрофлот был найден виновный и посажен, да, были, то есть много чего есть, да, то есть другой вопрос, что процент раскрываемости, конечно же, на порядок меньше, чем в реальной жизни, по одной простой причине. Государство очень плохо сотрудничает друг с другом, потому что бизнес достаточно международный, вот, и недостаточно взять одного человека, он действительно ничего особо и не делал, да, то есть если мы разделим с вами, знаете, как говорят, последовательность законных действий, приводящих к незаконному результату. Вот есть люди, которые, ну, там, дизайн рисуют для сайта. Вот вы можете найти дизайнера, да, который это организовал, какого-то программиста, который арендовал хостинг. Ну, он арендовал хостинг, а что? Ну, машины перевозят же там. Ну, да, поехали террористы, поехали. Откуда он знал, да? Там, понятно, сгоряча могут накатать, но если разобраться, там люди заказали пользоваться так же Яндекс.Такси, как и мы с вами, да? Поэтому здесь очень много нюансов. И еще раз повторюсь, находят, ловят, преследуют. Проблема в том, что, еще раз, процент раскрываемости, конечно, невысок.
1: Ну, кстати, вот есть обратный пример, когда человек талантливый, видимо, да, причем 16-летний парень, взял и взломал базу данных Microsoft, но при этом он не стал этим пользоваться каким-то незаконным способом, он пошел в сам Microsoft и сказал, дескать, ребят, у вас вот тут дырочка есть в системе, да, и они впечатлились и заплатили ему 5000 долларов. Может, мало, конечно, но вот молодец человек.
0: Слушайте, нас ждет таких открытий какое-то бесконечное количество, о чем применение к детям. Да? То есть раньше для того, чтобы найти уязвимость у компании Microsoft, нужно было обладать огромным компетентным знанием, да, то есть, и самое главное, временем, да, то есть, вы пошли и проверили одну гипотезу, вторую гипотезу, третью гипотезу. Сейчас это выглядит по-другому. Юноша 15-14, в данном случае 16 лет, да, арендует хостинг за 100 рублей в месяц. Прям почти буквально, хорошо за 200. Вот так меня сейчас посмотрели, слушатели не видят, зрители видят. Вы посмотрели так, какие 100 рублей? Я говорю, да, 100 рублей в месяц, да. Дальше он скачивает там на GitHub, слышно, наверное, такое слово, короче, скачивает откуда-то программку, да, которая стучит и ищет уязвимости. И он на все свои 100 рублей в месяц запускает 10 копий этой программы одновременно, то есть 10 хакеров высокой квалификации, стучатся, ну, где-то он говорит, а вот давайте здесь пощупаем, да, вот просто пощупаем. 5000 долларов все-таки достойная награда за 100 рублей, правильно же, да? Вот, и оно стукается, да? И потом к нему приходит, ой, смотри, мы нашли. А искусственный интеллект, он тактичен, потом спрашивает, юноша, а что вы хотите? А он говорит, ну, вот я хочу постучаться там, в Microsoft. Он говорит, ну, давайте постучимся. А куда они стучались? Вот туда не стучались. Вот и давайте туда все 10 с разными алгоритмами. А это неутомимые 24 часа на 7 квалифицированные сотрудники, которые стучатся, делают выводы от ответов, и потом что-то находят. Здесь юноша стучался дней 10. Я могу сказать, ну, вот на самом деле, конечно, не 100 рублей. Я думаю, он сожрал, по моему опыту, там подписка есть, ну, наверное, у него 100 долларов в месяц подписка на чате GPT сейчас Астра, она такая есть. Вот она, может быть, вполне, кстати, под это подходила, да, то есть вот. Или написал скриптик ему этот чат GPT, что еще более вероятно. Поэтому тут вопрос больше, знаете, к Microsoft. Когда тебя обстукивают 10 дней с поиском определенного типа уязвимости, твои-то безопасники куда смотрели? Ну, знаете, вам в дверь стучатся, и знаете, как у вас в замке ковыряются постоянно, понимаете, одни, другие, третьи, а вы, ну, интересно, вскроют или нет, да? Что они 10 дней это делали, да? То есть, вот они наблюдали за этой историей.
1: А обычно, у меня даже более простой вопрос. А Microsoft может за 100 рублей такую же программу поставить и направить на себя, чтобы понять вместо этого пацана?
0: А это сейчас, понимаете, это огромный рынок сейчас тех уязвимостей, которые мы никогда не находили, именно из-за ограниченности ресурса хакеров. Да, квалификация была, находили уязвимости, но вот кататься в мелочах никто не копался. А сейчас огромный пласт, сейчас все компании, нет, я вас уверяю, Microsoft этим занимается, просто это огромнейшая корпорация с огромнейшим числом кодов, они будут вычесывать. По-моему, была динамика, и, знаете, условно, если в году до искусственного интеллекта находили условно 100 ошибок, ну, 100%, пусть 100 будет, там их гораздо больше, то в этом году нашли 1700. 17 раз больше. Это не потому, что хакеров стало больше. Хакеров-то больше не стало. А вы можете нажать на кнопочку, и 10 хакеров выбежали. И 100. Вот сколько у вас сервер потянет, столько их выбегают наверх, обстукивают на поиске уязвимости.
1: Еще одна замечательная, с моей точки зрения, новость, но я вот так даже до конца и не понял. Минцифра, оказывается, обсуждает с операторами сотовой связи, или не сотовой, просто операторами, предоставляющими услуги доступа в интернет, я так понимаю, да? Введение платы за VPN. У нас ведь запрещена реклама этой штуки, да? И, в общем-то, получается, что государство не хочет, чтобы мы этой штукой пользовались, да? А с другой стороны, обсуждается, как бы с нас за эту плату взять. Ну, дело касается превышения трафика международного, там, 50 гигабайт в сетях 5G. Но все равно, тем не менее.
0: Ну, слушайте, мне кажется, что это больше такое обстукивание общественного мнения. Дело в том, что, конечно, к VPN это не имеет никакого отношения, потому что как только начинаются эти деньги, то это не про VPN точно, да? То есть это про операторов, которые уже лет 10, а может и больше, хотят, чтобы мы с вами платили за зарубежный трафик, да? Именно платили, да? Чтобы мы... Потому что у оператора, понимаете, вот когда есть один оператор и другой, они друг с другом трафиком меняются, они не платят деньги, да? То есть они не платят, да? А зарубежные операторы, да, хотят деньги. И они всегда хотят живые деньги. А, соответственно, любой оператор хочет, что, знаешь, бесплатно русским трафиком меняюсь. Нам они, кстати, его бесплатно не дают, да? Ну, в первую очередь, да? То есть они обещают, то есть, да? То есть вот. Но зарубежный трафик оплачивается. Вот я понимаю, что если бы сейчас выступили следующим образом. Давайте введем платный зарубежный трафик, а российский будет бесплатным. Почему нет? Тогда все справедливо. Потому что я сейчас заплатил там, я плачу, по-моему, 500 рублей в месяц на мобильном у себя, да? Вот. И я не смотрю зарубежные, российские... Там я жру свои 3 гига в день. Я думаю, что у меня где-то половина, кстати, думаю. Я вот так... Вот, может, чуть больше, да? То есть я с трудом выбираю, кстати, 50 гигов, если там мерило 50 гигов. Вот. Но остальные 40 у меня российские, да? Ну, так хорошо, скажите, что вы мне продаете только зарубежный трафик. Так честно будет. Но так они не захотят, естественно, да? Они хотят, как бы, знаете, гарантированный доход, гарантированный прибыль. Поэтому эта история давняя. Она прям вот... Она произрастает, знаете... Такой был трафик, он как-то такой, знаете, как, то есть основная цель вот вообще интернета, почему он поднялся, что по дорогам, условно, интернетовским можно было ездить всем и всем на одной и той же скорости. Не было такого, что если у вас почта, то помедленнее, а если там, допустим, новости, то побыстрее, да, всем доставляли трафик вовремя. И давно операторы хотели, так, знаете, разделить, чтобы, если хочет там какой-нибудь сервис видео, пусть он побольше платит. Игровой сервис хочет, чтобы доступ был 22 миллисекунды, пусть тоже побольше платит. Но на самом деле весь рост интернета произошел именно из-за того, что у нас равный доступ к этой истории, да, то есть и в целом операторы вкладывались не в повышение цен, а в расширение каналов, что оказалось стратегически для интернета лучше. А в плане попытки сейчас с нас с вами стянуть денежки за зарубежный трафик, я бы не видел никаких злых умыслов про VPN, а видел бы только... денежную составляющую. Все.
1: Я, чтобы уточнить, это касается, ну, когда люди играют, условно говоря, с Америкой, да, в какую-нибудь доту или там еще какие-нибудь игры, да, это я понимаю, вот этот трафик, он
0: Twitch,
1: большой.
0: Пожалуйста, Twitch, YouTube, замедленно.
1: А вот если я зашел на иностранный сайт, НХЛ, например, посмотрел ролик 10-минутный,
0: это что? Зарубежный, да, зарубежный трафик, да.
1: Ага, понятно. Ну и вот
0: обычно... Чувствуется, вы к себе примиряетесь. То есть, ну, 50 гигов, я вас уверяю, это много.
1: Ну, это
0: если
1: да.
0: Вы все 50 гигов в месяц кушаете, значит, вы мало работаете.
1: Нет, это вряд ли. Хотелось бы, может быть. Да нет, все в этом плане нормально. Осознал. Ну и опять-таки наше замечательное министерство озаботилось тем, чтобы создать единые правила для включения сайтов в белый список. Я напомню, те сайты, которые при каких-то вот проблемах с дронами, например, с БПЛАшками, они работают вне зависимости, так сказать, от глушения интернета. Правильно понимаю, да? И, как выяснилось, операторы самовольно вносят правки в этот список. Вот это меня удивило. А почему они за это по шапке не получают?
0: Потому что нет единых правил. Именно поэтому Минцифра пытается их как-то разработать. Да? А понимаете, отсутствие правил – это же здорово. Да? Вот меня весь этот год с белыми списками терроризирует, в хорошем смысле этого слова, медицинские центры, которые задают мне простой вопрос. Гер, объясни нам, пожалуйста, а почему нас там нет? Да? А куда нам идти? Да? Ну, просто. А когда нет правил, вам отказать не могут, согласитесь, да? То есть правила же это очень простая история. Как только появляются правила, они работают в две стороны. Они для вас, они могут быть любыми, они могут быть драконовскими, да? Но если вы их выполнили, то ведомство должно что-то сделать, да? И как-то вам отказать, на самом деле, на бумажке отказать. И тогда вы можете что сделать самое страшное для ведомства? Пойти в суд. Поэтому они, конечно, всячески тянут. Плюс само по себе белые списки. Там же, помните, все равно такая романтическая история. Ну, так как вот бла-бла-бла сложно, давайте пустим только социальные важные бизнесы, да? В этом оказалось много чего разного, да? То есть и банки, и еще что-то. Естественно, преподносилось, что вот нагрузки, но если там сейчас мы посмотрим на список, там есть Яндекс, ВКонтактик. Это такой объем, что вот эти мелкие булочные и маникюрные салончики, да, они могут вообще входить как угодно, их никто не заметит. Тут есть нюанс. Публичные правила для государства накладывают обратную ответственность. То есть нужно там заявить, что хоститься надо там-то, да? Что еще? Там операционная система должна быть такая-то, да? То есть дальше что еще может быть? Вы должны дать разрешение на мониторинг вашего трафика, там, ну, допустим, какой-нибудь сопкой, да, или какой-нибудь еще, что у нас там стоит там, да? То есть встать за оборудование Роскомнадзора, да, чтобы никакой дрон к вам не проник. Возможно, там есть какие-то истории, которые по деньгам для крупных компаний вообще ничего не значат, да, то есть вряд ли мы Яндекс чему-то удивится, согласитесь, да. Вот. А мелким будет, например, дорого, да, будет хайп от мелочевки, да. А как же мы? Но публичные правила дают возможность людям принимать самостоятельные решения. Допустим, там, допустим, попадание в белые списки, мы с вами не знаем, у нас же нет открытых, никто даже на тему не говорит. Видимо, NDA там подписывают, да. Допустим, там выяснится, что нужно заплатить 100 тысяч рублей. Захочет ли булочная или аптека, стоящая под домом, заплатить 100 тысяч рублей, чтобы ее сайт был доступен, я не знаю. Но возможность такая должна быть. И, кстати, вопрос, почему 100 тысяч, тоже должен быть, да? То есть, как-то вот, поэтому тарификация, она... Вот, поэтому я думаю, что это правильное действие со стороны Минцифры. Жалко, что это долго. То есть, понятно, что это накопленное количество претензий, количество обвинений совершенно потрясающее, потому что, ну, действительно, нельзя обвинить, глядя на коммерческие. У нас есть коммерческие медцентры, которые находятся в белых списках. И вопрос, почему эти есть, а этих нет, вы знаете, вот он такой, знаете, честно, нет ответа, кроме, ну, я думаю, может быть, зумеры-то они вообще как-то не очень в теме, да? А вот те, кто в 90-х и в 2000-х все хорошо помнят, у них даже сомнений нет, что это, ну, условно, простите, коррупционная история. Мне кажется, портить репутацию на вот совершенно простой теме, не нужно устраивать вот этот эффект шлагбаума, да, то есть, значит, получается какой-то эффект шлагбаума. В чем проблема? Нагрузка, да не надо рассказывать сказки. Если она, система в белых списках выдерживает условно Яндекс, она выдерживает, я вас уверяю, все остальное.
1: Нет, но тут меня удивило, что, оказывается, операторы, соответственно.
0: Естественно, каждый к себе что-то типа я...
1: А точно... как они могут это сделать? Тих, нет, же должно министерство каким-то образом это регулировать. Они... Ну, это то же самое, я не знаю, что вопросы безопасности государства отдать вот той же самой булочной. Это же неверно. Правильно, ну, ФСБ возмущается.
0: Ну, у нас столько удивительных историй сейчас происходит. Ну, давайте уж... Я думаю, что операторы это пробили, когда их спрашивали, вы поручаетесь за ваших клиентов? Они говорят, да, мы их поставили за фаервол, мы поставили за оборудование, мы поставили их как-то, мы их сами обслуживаем. И все это привело к тому, что, опять же, к взаимным претензиям. Почему с оператора А ты доступен, а с оператора Б недоступен? Еще раз повторюсь, все, что нужно сейчас сделать, это опубликовать нормальные действующие правила. В этих правилах, кстати, вы знаете, должно быть самое страшное для чиновников – сроки. Если ты все подал, ты все исполнил, ты все сделал, ты даже застраховал, если надо, если очень хочется застраховать, давайте еще страхование вобьем, пусть все заработают, слушайте, ну, в конце концов, да? Но если ты правила эти сделал, то тебя должны через 30 дней включить в белые списки, например, да? Угу. И вот тогда-то, во-первых, сама тема десакрализируется, согласитесь, да? Те, кто захочет в это влезать, ну, поймет, что цена, ну, допустим, булочная, неинтересна эта цена, да? Вот, то, ну, я просто пример приведу, в Америке, например, чтобы подпадать, если ты хочешь работать с персданными, то нужно арендовать, там не только Amazon, но вот Amazon знаю, да, надо арендовать хостинг на Амазоне, который будет дороже в два раза. Угу. Потому что они дополнительно включают опцию мониторинга тебя, не украдут ли у тебя там перс-данные. Вот, поэтому здесь это вот как, знаете, то есть правила должны быть какие-то для пожарников, понятно. Вот знаете, вот у меня, вот я вижу, сейчас у меня огнетушитель стоит. Я даже знаю, что там дата не просрочена, да, потому что там, ну, есть правила. Вот, и как только они появляются, мы их можем соблюдать. Когда правил нет, кроме вот этого, Геннадий Сергеевич, а ты можешь уточнить, сколько стоит попасть в белые списки? Я говорю, коллеги, я вот насколько знаю, все объясняется, знаете, как вот, всегда все пытаются объяснить, я говорю, все проще. Модель Лаврова объяснения, знаете, помните же ее, да? То есть вот просто модель Лаврова гораздо точнее описывает, да? Происходящее. Потому что была бы коррупция, можно было бы победить за один день. Есть несколько замов, которые уже за коррупцию сидят, там нет сложности. Но когда нужно договориться с нескольким ведомством, вот происходит то, что мы с вами наблюдаем.
1: И еще одну тему, наверное, успеем зацепить до окончания эфира. Но это, наверное, вот из разряда будущего, причем далекого. Google начал, так сказать, прощупывать околоземное пространство на предмет размещения там дата-центров. Ну, причем, конечно, первый прототип спутника с процессорами искусственного интеллекта они отправили на низкую орбиту. Ну, конечно, говорится о том, что не скоро все это. Но, тем не менее, это вот что-то от чего-то спасает и выручает. Но там охлаждать, видимо, не надо. Ракета никакая не прилетит недружественного государства и так далее. Правильно ведь? Или нет?
0: Ну, слушайте, с ракетами отдельная история. 62-й год. В небе болтается 1962-й. В небе болтается 24 спутника на разных высотах. Взрывается 1,5 мегатонны на высоте примерно, где сейчас вращается МКС и часть спутников Макса, и треть спутников вылетает. Прям сразу же, после чего подписывается соглашение о испытании запрета в космосе.
1: Да, на четырех средах что-то было, да,
0: такое. Да, если сейчас, это потом, это было в 90-м году, а вот именно в 62-м году все офигели от этой истории, да, потому что если сейчас на той же высоте взорвать 1,5 мегатонны, те же все спутники Маска вылетят в течение месяца просто. Но они не за один день, там же пока сформируется вот это, там много на тему исследований есть. Вот, и понятно, что вывод в космос дата-центров – прекрасная идея на самом деле. Во-первых, Маск, во-первых, знаете, как здорово, все-таки Маск ему надо отдать должное, да, то есть он выступает в роли прокола. Он же первый написал, что миллион хочет вытащить спутников туда, чтобы там строить там дата-центры и прочее, да. А, прекрасная история, потому что нет кабелей, нет проблем. Вот сейчас у дата-центров что есть? Проблема первая – охлаждение, да, просто охлаждение, потому что когда много серверов, их надо охлаждать. Провода обеспечить ток, да, то есть какой-то, да, то есть это же дотащить, знаете, это электричество, это тоже тема, да. Вот, и доступ потом тоже, да. Сейчас, когда в космосе будет вращаться на любой высоте, там, десяток серверов, может быть, миллионы, а по десятку серверов, а через спутники Маска, через эту прослойку, они будут заходить к нам на Землю. Слушайте, идеальная история, идеальнейшая история, да. Вот, поэтому мне кажется, это абсолютно, учитывая, что Маск сейчас строит, и, по крайней мере, показывали, я сперва подумал, что это не шутка, Маск, конечно, выступает с разными идеями, он строит завод по запуску 1000 старшипов в год. Это по 3 в день. Это много. 3 на 60. То есть, это сколько он собирается выводить. Ну, то есть, это много. И понятно, что это не просто спутники. Хотя, как я понимаю, у него план, который он хочет согласовать с космосом, 40 тысяч спутников. Не 10, как сейчас, а 40 тысяч. Именно для связи. Но еще раз, 3 старшипа в день – это больше. Вот просто, это просто больше. Да? То есть, понятно, что сама по себе идея техническая загнать в космос дата-центр, она выглядит фантастически, но, вы знаете, реалистично.
1: Луна еще есть, кстати говоря. Спасибо большое.
0: Далековато.
1: Герман Сергеевич, Герман Клименко, представитель Совета фонда развития цифровой экономики, был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Через пару минут новости. Оставайтесь на орбите.
2: Клименко советует. Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Узнать за 90 секунд.
3: Судьба последней любови Максима Горького, Марии Будберг, одна из самых загадочных в прошлом веке. Она была эффектной женщиной. В поклонниках у нее ходили фантаст Герберт Уэллс, чекист Яков Петерс и барон Николай Будберг. В жизни Горького она появилась случайно. Он искал секретаря. Буревестник революции был потрясен деловыми качествами Марии, ее эрудицией. А потом понял, что питает к ней симпатию еще и как к женщине. Двукратная разница в возрасте ничего не решала. Встреча оказалась роковой, а судьба женщины – предметом бесконечных споров историков. Родилась в Полтаве, вышла замуж за дипломата Ивана Бенкендорфа, в 1917-м перебралась в Москву. После расстрела супруга завела роман с британским послом Робертом Локкартом. В 1918 году их обвинили в шпионаже на Лондон в рамках громкого «Дела послов». Дипломата отпустили, а Мария выбралась на свободу позже благодаря любовной связи с Петерсом в обмен на сотрудничество с НКВД. А дальше нелегальные переходы через границу, новые аресты уже на Западе, роман с Гербертом Уэллсом и, возможно, сотрудничество с МИ-6. Поговаривают, что Мария приложила руку к смерти Горького. В его организме нашли неизвестную инфекцию, вызывающую паралич сердца.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 утра, в Самаре 5, Сухуми 4.00. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Вертолет камчатского авиапредприятия совершил жесткую посадку. Европа вскоре может столкнуться с миллионами украинских беженцев. Крупнейшие месторождения платины в России находятся в Красноярском крае. Подробности далее. Вертолет камчатского авиапредприятия получил повреждения при жесткой посадке в районе реки Жупаново, сообщили РИА Новости в Центре обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае. По данным регионального центра медицины катастроф, на борту находились трое членов экипажа. Предварительно никто из них не пострадал. В район происшествия вылетел вертолет Росавиации. Уничтожено еще 38 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Европа в скором времени может столкнуться с миллионами украинских беженцев по мере того, как Украина теряет способность функционировать, пишет журнал Foreign Policy. При этом, как отмечают СМИ, хотя Евросоюз и помогает Украине восполнить бюджетный дефицит, его действия также наносят экономике страны ущерб. В качестве примера Foreign Policy привел введенные Евроблоком в январе пошлины на выброс углерода, которые затронули украинский импорт. В июне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что европейские страны устали от украинских переселенцев и избавляются от них, в том числе рассматривая их отправку прямо на фронт. В сентябре пресс-служба внешней разведки сообщила, что Еврокомиссия побуждает страны ЕС к выработке юридически обоснованных механизмов изгнания на родину украинских беженцев. Президент США Дональд Трамп, говоря о передислокации бомбардировщиков с британской базы «Фэрвардс», заявил, что американские самолеты столкнулись с некой угрозой. По его словам, их переместили не слишком далеко, но куда не раскрыл. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что штаты после инцидента на британской базе вывели с нее все бомбардировщики-невидимки. Вице-президент Джей Ди Венс объяснял вывод бомбардировщиков предосторожностью, а госсекретарь Марко Рубио связал это с плановой ротацией. Супруга президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силия Флора страдает от проблем с сердцем, а в тюрьме, где ее содержат, нет условий для восстановления после операции. Об этом заявил сын Мадуро, венесуэльский депутат Николас Мадуро Гера. В сентябре защита Флора спросила судью в Штатах освободить ее из-под стражи до суда, ссылаясь на серьезное заболевание сердца. Адвокаты указывали, что она заслуживает возможности ожидать суда, находясь под домашним арестом. Россия занимает второе место в мире по запасам платины и палладия. Крупнейшие месторождения этих драгметаллов находятся в Красноярском крае. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Минприроды. В ведомстве также отметили, что крупных месторождений платины и палладия в этом году открыто не было. Новых аукционов на платиноиды пока не запланировано. По данным геологической службы США, первое место в мире по запасам занимает ЮАР, а третье – Зимбабве. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио». Радио «Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио «Спутник». Мировая политика с Генри Сардаряном.
2: Здравствуйте, друзья! Доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО Генри Сардарян в студии «Радио Спутник».
3: И Алексей Осин.
2: О, как интересно.
3: Вот, так вот.
2: Да, даже поработать не дали.
3: Хлеб с маслом отбирать.
2: Ну, у нас сегодня такая мозаика, в общем, даже не знаю, с чего начать. Честно говоря, если рассматривать выборы как некий спорт, то нам...
3: Есть о чем поговорить.
2: Забили, правда, немного, но где-то 0-1, 1-2 наши проиграли. Ну, я так думаю, что наша Россия считает своим, так сказать, ну...
3: Пожалуйста, скажите выборы в какой стране, а то сейчас люди
2: сейчас
3: не так...
2: Сейчас скажу. Там по именам будет понятно. Мы в данном случае считаем своим союзником, скажем так, наверное, да, Игнасио Лула да Силу, бразильского, нынешнего действующего президента Бразилии, да, и противостоит ему Флавио Болсонару, сын, соответственно...
3: Жаира
2: Болсонару, который, в общем, немножечко сидит в тюрьме.
3: Ну, тут вот я сам за то, чтобы, когда есть проблемы, называть вещи своими именами, но это не тот случай, когда вот можно однозначно сказать, что Лула да Силва наш, а значит, Болсонару это какой-то украинский агент или британский шпион. Он, их семья известна своей супер-про-трамповской позицией, они в действительности очень близки к этому истеблишменту. Они являются ультраправыми на вот этой шкале. Да, в сравнении с да Силвой у них с американцами лучше отношения, но у нас сейчас и у самих с американцами такой вот период общения, который сильно отличается от того, что было при Байдене. Это имеет большое значение, когда мы их соизмеряем с американским политическим спектром, демократы, республиканцы. Вот там это важно. Да Силва точно с республиканцами общий язык не находит, не хочет находить, у них возникают часто какие-то противоречия. Но с Бразилией наши отношения, они, во-первых, институционально очень важны. Это тот случай, когда вне зависимости от того, кто находится у власти, эти взаимоотношения опираются на очень глубокие национальные интересы бразильские. И примерно таким же образом, как вне зависимости от того, кто конкретно возглавляет Индию, она в любом случае... ввиду своих размеров, геополитического положения и возникающего миропорядка, она заинтересована в многополярности. Вот так же и Болсонару, папа, отец или кто-то еще из родственников. Они, конечно, очень прекрасно могут относиться к Трампу, но вряд ли они хотели бы просто встроиться в качестве колонии в внешнеполитическую линию США. Вполне хотели бы. Они очень сильно отличаются от да Силвы во внутренней политике, безусловно. Они по риторике могут отличаться, но национальные интересы Бразилии им будут диктовать необходимость нахождение и в БРИКС, и выстраивание дальнейшего сотрудничества.
2: Все пишут, что немедленно на следующий день Бразилия выйдет из БРИКС.
3: Ну, вот как выйдет, обсудим, я думаю, что
2: вроде
3: нет.
2: Вроде как Аргентина, по-моему, да? Вот там же была такая ситуация, когда Милей пришел.
3: Да, но Аргентина даже в названии БРИКС не фигурирует.
2: Вот,
3: что
2: понятно,
3: говорит
2: да.
3: о том, что для нее это, конечно, интересный был формат. Ну, Бразилия в этом, я считаю, кровно заинтересована. И из всего, что произошло за последние пару лет со сменой режимов и правителей в различных государствах, это не самая страшная трансформация. Здесь Болсонаро, во-первых, уже был главой Бразилии, отец, да, и не сказать, чтобы наши отношения были в каком-то ужасном, негативном, отрицательном пространстве. И тем более не могу сказать, что да Силва вот буквально позавчера рассматривал вступление в союзное государство России и Беларуси, и вот опять эти, значит, англосаксы не дали реализоваться вековой мечте бразильского народа.
2: Ну, на самом деле, мы так говорим, как будто Лула уже проиграл. Это же не так, еще будет второй тур, а разница между ними там всего несколько процентов.
3: Ну, я подозреваю, что, дай бог здоровья Лулу да Силве. Но подозреваю в глубине души, что победит, тем не менее, Болсонару, потому что американцы на этот регион смотрят как на свое стратегическое важнейшее пространство. Неоднократно, уже вот в последний раз это было предельно четко сформулировано их внешнеполитическим ведомством, что первый приоритет мы отдаем собственной родине, второе место занимает регион, то есть Америка, северная и южная. Затем идет Тихий океан, и только потом Европа и все остальное. Поэтому для них это чрезвычайно важно.
2: Ну, то есть я прочитал, что Луле ставят в вину, например, да, что при заявленной инфляции, там, по-моему, в 3%, а у него там меньше 2 и чего-то, а у него, значит, 4. Я про себя подумал, господи, да, если бы у нас такая была, то, я думаю, у нас Центральный банк бы превозносили вообще на
3: уже всех углов. Уже ставка 70 была бы тогда. Уже сказали бы, что все, пора охлаждаться, там что-то мы слишком разогрелись.
2: Ну, то есть волноваться слишком не стоит?
3: Нет, у нас есть за что волноваться в настоящий момент, и пространство, на которых мы должны поактивнее, пожестче, потребовательнее, понаходчивее работать. Ну, вот конкретно Бразилия, знаете, если мы из-за Венесуэлы не волновались, то вот случай с Бразилией сильно переживать сейчас не стоит, я думаю.
2: Ну и еще одна страна, где грядут выборы, вообще на самом деле и Франция в следующем году, и в Испании 29 ноября парламентский, но у них ведь, насколько я понимаю, как раз парламентская республика.
3: Конечно. Да, и поэтому... Ну, это не республика, это монархия, но правительство в Испании, король Филиппе II, если не ошибаюсь. Но правительство формируется путем выборов в парламент, где, скорее всего, победит или будет близка к этому партия Vox. Такая вот новая.
2: Голос, что ли?
3: Вот, да, ага. Очень жесткая такая, тоже правая партия, очень популярная, и вот все эти события в Сеуте, которые были с марокканцами, они им там рейтинг подняли так, что, как сказали бы коренные жители Франции, салам алейкум, вот до такого уровня подняли им рейтинг.
2: Ну, а вообще, если в целом ситуацию на континенте рассматривать, ну, вот здесь миграционный кризис, беспорядки, да, и выборы как следствие, потому что, Санчес, не очередные же выборы или нет?
3: Нет, очередные.
2: Очередные, просто подоспели, да? Франция тоже в огне, много сейчас об этом говорят.
3: Дай бог, пожалуйста.
2: Это хочется. Мы хотим, да.
3: Это мы хотим, это мы одобряем.
2: Это нам нравится, да? А там-то что? Ну, как-то не все верят, что это школьники вот так вот самоорганизовались и 400... 24 школы сожгли, избили там десятки, под сотню преподавателей или еще кого-то и так далее. А сейчас даже 400 лицеев решили временно прикрыть из-за этого.
3: Ну, вы знаете, это вопрос даже более системный, большой, чем только то, что касается Франции. Я принципиально никогда не обсуждаю теории заговора по той причине, что я не могу их академически доказать. То есть, если я вот что-то не могу вам привести в качестве фактов и научного доказательства, то у меня-то своя точка зрения по очень многим вопросам, я ее держу при себе, потому что, ну, иначе передача будет уже не «Мировая политика», а конспирология с Генри Сардаряном, что-то из этой серии.
2: Скандалы, слухи, расследования.
3: Вот, мы и с этим можем справиться, но это уже другой жанр немного. Всегда при любых массовых беспорядках есть заинтересованные лица, которые ими пользуются, подпитывают, финансируют, распространяют информацию, влияют на это. По-другому не бывает, причем не только сейчас уже, вот, по крайней мере, за документированную историю революций, протестов, бунтов и так далее. Мы знаем, что всегда зарубежные разведки иностранные и прочие могут этими вещами пользоваться. Но
2: еще бы не пользоваться.
3: Утверждать, что можно в обществе, где, в общем-то, есть консенсус социальный, где общество живет категориями общего блага и стремится к тому, чтобы гармонично развиваться в симфонии такой социальной. Вдруг могут прийти какие-то 4 подстрекателя, свести людей с ума, вывести на улицы и заставить свергать власть. Так не бывает. Это не совсем правда. Им всегда нужно найти, на что давить. Можно вывести на улицу купленных 1500 агентов каких-нибудь, ну, 1000 агентов. Но чтобы за ними вышли десятки тысяч, для этого нужно объективное социальное недовольство. Весь феномен современных европейских руководителей, и Макрона, и Мерца, заключается в том, что они не являются политическими деятелями. Я сейчас говорю вот удивительную вещь, но будучи главами крупнейших европейских государств, они не являются политиками. Потому что политический деятель, он в первую очередь заинтересован в сохранении власти. Это можете к этому относиться плохо, можете относиться хорошо, но если политика – это борьба за власть, то политический деятель – это человек, который борется за сохранение власти. кто-то из них становится государственным деятелем, то есть, сохранив власть, еще пытается сделать что-то хорошее для страны. Но не факт, есть и те, кто, тем не менее, продолжают всю жизнь оставаться политическими деятелями, для страны ничего хорошего не делают, но за власть борются уверенно. А эти деятели – это уникальный случай, когда, став главами государства или правительств в случае с Мерцем, они даже не борются за власть. Потому что если ты видишь, что какие-то твои действия приводят к катастрофическому падению рейтинга, катастрофическому, потому что тот рейтинг, который сейчас у Макрона, тот рейтинг, который у Мерца и у большинства европейских лидеров вот такой жесткой проукраинской позиции, они, ну хорошо, полгода, ну год, но если на протяжении нескольких лет они в таком крутом пике находятся, а вы продолжаете делать заявление, что я понимаю, что вот эта позиция не находит поддержки среди населения, но я, тем не менее, буду продолжать на ней настаивать, это говорит о том, что эти люди подотчетны не своему избирателю и не своей партии, а центрам силы, которые находятся вне территории этих государств, у которых интерес никаким образом не совпадает с национальными интересами этих стран. И что эти люди свое будущее, Макрон, Мерц, они связывают не с тем, что, вы знаете, в конце концов, хорошо, срок заканчивается, человек может решить, что я в конце срока уйду, тем не менее. Но если он собирается жить в этом государстве, если он собирается, я не знаю, как кто-то из бывших президентов США, там, открыть президентский центр, читать лекции, или как Тони Блэр за деньги ездить на переговоры различные, он, тем не менее, предполагает, что у него должно быть наследие какое-то. И это наследие, если заключается в уже какой-то статистической погрешности, а не в политическом рейтинге, говорит о том, что они насчет своего будущего уверены, и это будущее никак не зависит от населения их собственной страны. Они просто обслуживают интересы внешних игроков. И поэтому и Эммануэль Макрон, который все, что происходит в их стране, списывает на Россию. Это уже очевидно в каждом своем выступлении. Мерц говорит, вы знаете, альтернатива для Германии – это подконтрольная Россия организация. Они не понимают,
2: мы
3: что они...
2: Мы об этом еще поговорим, да, да. Мерц тогда конкретно.
3: Но в целом они не понимают, что они делают. Почему? Вот Макрон говорит, сейчас на улицах и вообще вся моя оппозиция – это все русские агенты, русские шпионы. За этими силами стоят миллионы обычных граждан этой страны. Ты хочешь сказать, что миллионы граждан твоей страны – это наши подопечные, наши агенты? То есть, получается, Россия внутри твоей страны популярнее, чем ты, если так?
2: Так,
3: ну,
2: да.
3: Вот, да, надо задать вопрос. Хорошо, у тебя рейтинг 10%, у твоих оппонентов под 40%. Ты говоришь, что они – это наши шестерки какие-то.
2: Так, а я уверен, что Путин бы выиграл выборы и у того, и у другого.
3: Ну, да,
2: даже но... в их стране с их пропагандой.
3: И поэтому это раз. Во-вторых, а что будет, когда эти силы придут к власти? Вы в этот момент признаете, что теперь Франция руководит? То есть Франция – это колония России, вы это хотите сказать? Или Германия там? Я считаю, и надо быть объективным в этом вопросе, конечно, есть наше влияние на эти процессы, так же, как есть влияние США, Китая, его не может не быть, потому что если Макрон на выходных выступал, и как сумасшедшая старуха какая-то туда-сюда ходила и говорит, вот, говорит, раньше все наше благополучие зависело от дешевых энергоносителей, их больше нет. Раньше наша безопасность зависела от единства в НАТО. Его больше нет. Так вы, дегенераты, можете себе зададите вопрос, а чего их нет? Кто в этом виноват? Он, как говорил знаменитый Людвиг Аристархович, а кто это сделал? Кто? Вот как так получилось, что их больше нет? Вы не хотите населению сказать, что та политика, которую вы проводили с 2022 года, привела к тому, что экономическая ваша стабильность полностью разрушена, безопасность, система безопасности полностью разобрана, и это и есть ваше наследие политическое, которое вы оставляете после себя. Вот если так на этот вопрос посмотреть, вы преступники просто. Вы не имеете права не то что страну возглавлять. Вас вообще, как в древнем мире, должны изгнать за пределы крепости, и чтобы вы там в пещерах где-то гуляли, потому что предали собственный национальный интерес. Я не говорю, что вы должны были... быть прорусскими, значит, православными активистами во Франции, в Германии или еще где-то. Ваша главная задача была соизмерить то, что сейчас происходит. Я считаю, что в тот момент, когда президент сказал, что еще до начала специальной военной операции были обозначены ключевые условия, они должны были костьми лечь, из Москвы не вылезать, быть здесь, организовать саммит, попросить президента Путина там присутствовать, обсудить субстантивно, да, содержательно, обсудить эти условия, но постараться сделать так, чтобы решение было найдено до начала специальной военной операции. А вот то, что было ими сделано, этот расчет на то, что сейчас русские надорвутся, и вот здесь-то мы и посмотрим, да, и докажем, кто мы.
2: Да, ими не было сделано ничего. Они же, как и Владимир Владимирович говорил, меня удивило не то, что они, если бы они отказали, я бы еще понял.
3: Да, вообще ничего.
2: Они вообще ничего
3: вот
2: не сказали.
3: Вот об этом и речь. Почему? Потому что если бы они отказали, они бы... Это тоже позиция. То есть они могли бы занять какую-то позицию, для нас было бы понятно. Они решили дать, значит, разгореться конфликту исключительно с той целью, чтобы он привел к такой эскалации, в которой глядишь, и в мутной воде они что-то выловили бы. Но что они выловили, мы видим.
2: Нет, ну а вот о сумасшествии. Вот я зачитываю фразу, которую сказал Мерц в Киеве. «Если Россию не остановить, рано или поздно ее военная машина обернется против нас». То есть это прямым текстом он говорит, что «ребята, украинцы, останавливать будете вы,
3: да,
2: а мы будем, значит, вот сидеть за вашими спинами и ждать». Ну, это же на Украину действует каким-то образом. Ну, они же есть... их это устраивают. Я извиняюсь, сам Зеленский говорит, мы защищаем Европу, ну, то есть мы себя даем убивать,
3: да,
2: чтобы
3: да,
2: они жили вот, хорошо.
3: Вот давайте, тут возникает два ключевых вопроса. Вопрос первый. Фридриху Мерцу. Значит, вялотекущая шизофрения – это сложная болезнь, такой биполярка, там прочие расстройства личности. Но они, тем не менее, клиническому наблюдению, какой-то форме лечения вроде как поддаются. Просто надо его изолировать от общества. Потому что, когда вы утром говорите, что Россия не может справиться с Украиной, и уже доказано, что вооруженные силы России слабые, они ничего сделать не могут, и давным-давно уже русские проиграли, это ваша утренняя позиция. Как мы, что должны на вас направить тогда? Вот вы говорите, если сейчас, значит, Украине не помочь, то завтра русские пойдут на Европу. Тогда ответьте на вопрос, чем? Вы же говорите, что у нас ничего не получилось, все плохо, мы провалились, катастрофа какая-то. Окей, хорошо, чем мы на вас пойдем? Или у нас есть скрытые резервы, которые мы тут не используем? Тогда объясните, о чем мы их не используем, если мы проиграли, по-вашему. Как-то очень странно, либо у нас ничего не получается, и тогда мы пойдем на вас, либо же... Другая позиция. Вы использовали все, что было возможно, отдали огромное количество денег, ресурсов, всего прочего на Украину, и тем не менее у вас ничего не получилось, и вы понимаете, что победа на нашей стороне. Ну тогда надо будет взять на себя ответственность и сказать, а хрен ли вы тогда столько всего отдали, почему вы не пошли с ними договариваться? Русские вам говорили, давайте разговаривать, вы говорили, да вы сейчас вы проиграете, скоты, и будем тогда мы с вами разговаривать.
2: Теперь оказывается,
3: с позиции силы. Теперь оказывается, что нет, тем не менее мы можем захватить весь НАТО, и вот не сегодня, завтра. Второй вопрос. Когда Мерц обращает... Я не знаю, смотрят ли нас, слушают ли нас на Украине, там, в разных городах. Не знаю. Если слушают, пусть зададут себе простой... Вот простые люди, которые не являются вот виновниками всех преступлений этого режима. Пусть зададут себе простой вопрос. Фридрих Мерц говорит, Украина, значит, сражается за Европу. Можно простой вопрос? А с хрена ли? Почему Украина должна сражаться за Европу? Вы ее приняли в Евросоюз? Нет. Марта Кос позавчера заявила, говорит, ребят, там еще у нас, значит, Македония, Албания, Черногория, нормальные страны, куда там...
2: Турция, мы Сербия.
3: Тоже... Да, мы на вас точно пока расширяться не будем, это вы сами решили, что хотите в Евросоюз, у нас пока такой возможности нет, поэтому Украина должна будет проходить ровно ту же процедуру, которую проходит Черногория. Черногория в настоящий момент не разрушена, население половина страны не покинуло территорию государства, и она не находится фактически в состоянии вот уже близком к уничтожению государственности. И вы, тем не менее, говорите, вы знаете, вы должны за нас сражаться, умирать, но в Евросоюз мы вас принимать при этом не будем. А, и, кстати, если что, в НАТО мы вас тоже принимать не собираемся. Тогда возникает резонный вопрос. А с хрена ли нам сражаться за вас? Вот представьте себе, ровно на таком же основании завтра вот к вам приезжает глава Африканского Союза, вы, допустим, живете в Болгарии, и глава Африканского союза говорит, завтра вы должны напасть на Марокко. Почему? Потому что вы должны сражаться за Африку. Африка с вами, Африка в жизни этого не забудет, вы должны умереть, чтобы Африка жила. И что, вот болгары на это пойдут, или любой народ вообще на это пойдет, вы не Европа, вы не будете Европой никогда. Так же, как ни одна другая постсоветская страна никогда в жизни не будет принята в Европу в том качестве, в котором туда приняты не то что восточные, западные европейские страны. Потому что еще большой вопрос насчет последующих расширений Евросоюза, которые имели место быть, Румынии, Болгарии, Венгрии и так далее. Маленький вот такой экскурс. Через день они выступают, говорят, мы должны 500 миллиардов евро выделить на развитие ВПК. Кто-нибудь когда-нибудь думал, вот эти 500 миллиардов, их же будут собирать со всего Евросоюза, правда, со всех стран-членов, в том числе восточноевропейских, балканских и так далее. Мы знаем какую-то грандиозную там киприотскую фирму по производству боеголовок, или, может быть, мы знаем, что в Болгарии есть фантастические какие-то, я не знаю, снайперские винтовки или еще что-то. Нет, мы же прекрасно понимаем, что речь идет о буквально 3-4 компаниях, которые находятся в ФРГ, Италии и в Франции. Да. В первую, там, Леонардо в Италии, в ФРГ Rheinmetall какой-нибудь будет, во Франции Thales. Ну, хорошо, ну, умножим эту цифру на 2, ну, получится 6-7, ну, в крайнем случае 10 компаний, но они все в Западной Европе. То есть вы должны выращивать помидоры, пшеницу, я не знаю, продавать как-то, пытаться свести концы с концами, держаться правил бюджетного дефицита, вот это все делать, чтобы мы потом пришли у вас деньги забрали и отдали корпорациям из сферы ВПК, которые ой-ой-ой, везде в качестве акционеров и ключевых принимателей решений находится корпорация BlackRock, представитель которой в настоящий момент возглавляет правительство ФРГ. Вот ладно, бог с ним, я не виню население этих стран в том, что они этого всего не понимают, потому что, ну, это не их задача. Я вот не очень хорошо в ядерной физике разбираюсь. Вообще физики у меня не очень хорошо, да, так поверхностно достаточно ее владею. И вряд ли меня в этом можно сильно обвинять. Но вся политическая, экономическая, какая угодно элита этих стран, она это прекрасно понимает. Она абсолютно...
4: Тут я поспорил, у Греции были проблемы, и вкачали же денежки туда. 240 миллиардов, если я правильно помню.
3: А проблемы вследствие чего-то возникли? Вот почему-то их не было до расширения Евросоюза. Да. В Италии нынешний катастрофический дефицит, у них там долг внешний составляет 146% от ВВП. Постоянные ужимания, урезания и все прочее. Любого итальянца старше 50 спросите, вот во время лиры, вы по ощущениям, я не говорю по макроэкономическим показателям, которые на жизни населения никак не сказываются. Вы при лире лучше жили или при евро? И если найдете из 10 человек хотя бы двух, которые скажут, что, знаете, вот все-таки при лире было хуже, чем при евро, я буду поражен. Я таких не встречал никогда.
4: Генри Сардарян, доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
0: Мировая политика с Генри Сардаряном.

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите.

0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно. Пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
2: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио, _ «Спутник». Создание единого центра по продвижению русского языка за рубежом. Контекст. По данным на этот год, русским языком владеют более 255 миллионов человек во всем мире. Его активно используют жители в 68 странах. Русский язык занимает 9-е место по числу носителей. Минобрнауки подготовило проект указа президента о создании единого научно-методического центра по его продвижению за рубежом на базе Государственного института русского языка имени Пушкина. В задачи новой структуры войдет экспертиза учебных материалов, комплексные научные исследования и мониторинг положения русского языка в разных странах. Лучшие практики преподавания языка будут систематизированы, а преподавательский состав обеспечен возможностью повысить квалификацию. Продвижение родной речи за рубежом объединит усилия отечественных и иностранных образовательных, научных и культурных организаций. Наиболее сильными позиции русского остаются на пространстве СНГ. В некоторых республиках он имеет статус официального. В Восточной Европе проживает большая русскоязычная диаспора, но негативную роль там играют политические факторы. Вместе с развитием экономических связей растет интерес к русскому языку на Ближнем Востоке, в Африке и Азиатском регионе. Есть что сказать?
6: Говорите.
0: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Мировая политика с Генрихом.

0: Что мне нравится в американцах, ты не просто вот что-то создаешь. А у нас это бывает бюрократически, название какое-то неприглядное, аббревиатура какая-то кривая, косая, да?
1: Типа американцев.
0: Ну, например, да. А у американцев силы суперинтеллекта. Mm-hmm. И сразу виден Дональд Фредович в этом, значит, синем плаще.
1: Который и есть суперинтеллект.
0: Вот так с кулаком впереди, летит куда-то, всех спасает и так далее.
1: Ай, кошмар, да. Ну, и он здесь, конечно, по-русски это звучит как силы Си. Это провокационно для Соединенных Штатов Америки в настоящий момент. Но по-английски Си пишется через X, поэтому он на это не обратил внимания. На самом деле, по форме этой новой организации, это такой совещательный орган, в который просто вошли действующие различные руководители в этой сфере для того, чтобы была координация деятельности. То есть это какая-нибудь там межправкомиссия в нашем представлении.
0: Ну звучит,
1: да, межправкомиссия. Межправкомиссия, да. Ну, звучит так, что, да, может, завтра, конечно, межправкомиссия и чуть-чуть прихлопнуть кого-нибудь. А там силы суперинтеллекта. Чем занимаются? С инопланетянами воюют, там Землю спасают от астероидов, вот что-то такое. Но в действительности единственное показательное во всей этой истории то, кто будет возглавлять структуру, а возглавляет ее разведчик. Тут они много всем нам рассказывали, что, если кто не знает, суперинтеллект – это то, как искусственный интеллект называет Трамп. Он сказал, что ему больше нравится суперинтеллект. И намного они рассказывали, что это даст свободу творчества, и человек сможет образование получать более доступно, и еще что-то. Но на всякий случай возглавлять организацию будет разведчик.
0: Вот, а там, кстати, комиссия-то какая? Там еще представитель Федеральной торговой комиссии.
1: Это уже заместитель.
0: И заместитель министра войны, между прочим. То есть еще и Пентагон там присутствует. Так что там все серьезно. Почему силовики одни?
1: Ареса.
0: Ну, кроме того.
1: Ну, заместитель, да, все подчиняются разведчику.
0: И тут, что важно, Дональд Фредович сам любит, видимо, общаться с...
1: Хотя не нам, конечно, говорить фразу «все подчиняются разведчику», да? Но эта схема давно отработана в Российской Федерации. Да, рабочие, видимо, решили взять пример с Россией.
0: Почему нет? Так вот, Дональд Фредович сам любит пообщаться с суперинтеллектом, как он любит говорить, да, и какие-то опять средства массовой информации пишут о том, журнал Time, что он обсуждал план операции в Венесуэле как раз с Гроком Илоном Маском, вот, вот этим агентом. Но ладно, бог с ним. Но если это, предположим, так, значит, вроде ребята хоть и рассорились, но тайно встречались и общаются, с одной стороны, да? Вот, а еще как вот это оценить?
1: Что, ну, искусственный интеллект что-то спрашивает?
0: Нет, бог с ним, с интеллектом, с Маском.
1: Его взаимоотношения с Маском?
0: Да.
1: Он не может с Маском прервать взаимоотношения окончательно, потому что Маск, так же как Алекс Карп, так же как Питер Тиль, они являются чем-то, что мы в настоящий момент еще в должной степени с философской точки зрения не осмыслили. Для того, чтобы внести свой вклад в эту историю, вот сейчас скоро, в ближайшую неделю-две, выйдет моя новая академическая статья, которая утверждает, что... В журнале «Полис», кстати, вот я у себя размещу в телеграм-канале, чтобы могли наши граждане ознакомиться. Вот смысл статьи в том, что я пытаюсь там утверждать, что все эти деятели, они не являются новым видом олигархии или крупного капитала, что это абсолютно отдельный политический класс, у которого есть классовое сознание, у которого есть классовый интерес, у которого есть уникальный ресурс, технология и все, что, в общем-то, причитается классу. И что как в 19 веке мы не очень осознали, что пролетариат – это не бедные, это не новый вид бедных, а что это отдельный класс. И вследствие этого получили революции, потом фашизм и потом целый ряд других явлений. Ну и, скажем, в изначальной форме марксизм как идеологию, которая сильно повлияла на дальнейшее развитие. Ровно таким же образом, если мы сегодня не осознаем, что все эти люди, перечисленные мной, являются новым политическим классом со своим интересом, со всем прочим, то мы не поймем грядущие политические процессы, которые обязательно произойдут. В чем их отличие от всех других классов? Вот в чем отличие Маска, Карпа, Тиля и прочих от просто крупного

0: Алиса, какой-нибудь владельца пароходов, заводов, теплоходов. Ключевое отличие в том, что он одновременно финансируется, во многом финансируется за счет государства, но при этом обладает такими ресурсами и технологиями, без которых это государство существовать не может уже. Он обладает критической инфраструктурой, фактически ею владеет. И мы видим, что государство впервые за всю историю свою, государство отдает монополию на принятие стратегических решений, важнейших решений, отдает не то что внешнему актору, не человеку. Вот, вот что важно. Мы знаем примеры там, со времен Маргарет Тэтчер, когда внедрялся New Public Management, и частью этой идеологии была максимизация аутсорсинга, когда давайте улицы будут убирать одни частные компании, красить заборы другие, паспорта выдавать третьи. Но это нормально, это компания, государство дало эту функцию временно исполнять кому-то, как отдало, так может и забрать, если захочет. Когда мы слышим, что американцы наносили удар по вот, школе для девочек в Иране, потому что такое решение принял искусственный интеллект, никогда ничего подобного в истории до этого не было, когда решение об убийстве принимает искусственный интеллект. Искусственным интеллектом владеет вполне конкретная корпорация, а этой корпорацией фактически владеет вполне конкретный человек, который, с одной стороны, безумно зависим от государства, а с другой стороны, это государство зависимо от него. Настолько уникальных взаимоотношений, еще у буржуазии не было таких взаимоотношений.
1: Я прошу прощения, да. А это не просто технический момент? Условно говоря, я могу принять решение об атаке вот этого конкретного объекта, заложив данные в искусственный интеллект. Или я, например, могу посмотреть данные спутника, там, фотографии, и тоже принять такое же решение. Ну, в чем разница здесь?
0: Разница в том, что речь не про методику, которую вы описали в первом случае. Там было не так, что заложили в искусственный интеллект и приняли на его основании это решение. Утверждается, по крайней мере, в ходе различных журналистских расследований и так далее, что искусственный интеллект, сам анализируя спутниковые снимки и информацию разведки и еще много чего, что там было, пришел к выводу, что в этом объекте абсолютно точно находится военный объект, что на этой территории военный объект, и он не предлагал наносить удар, а он принял решение о нанесении этого удара. По крайней мере, так нам это обрисовывается в различных докладах.
1: До этого-то задачу перед ним какую-то поставили.
0: Задача была поставлена на территории Ирана на основании спутниковых снимков найти военные объекты. Говорят, что если бы человек анализировал бы эту территорию, он бы пришел к выводу, что точно утверждать, что там находится военный объект, нельзя. Что информация о том, что там военный объект, такую информацию принять нельзя. Но даже если там была бы не школа для девочек, а военный объект. Но сам факт, что есть человек, который был убит, и это решение об убийстве принял не министр обороны или министр войны, как угодно его называйте, а что это решение было принято искусственным интеллектом, невоодушевленным, абсолютно искусственным субъектом, который может теперь принимать решение об убийстве человека. Но это абсолютно новый этап в истории развития человечества. Я не уверен, что он такой позитивный.
1: Я просто вот, я не до конца все равно понял. Да. Помните, была ситуация, когда Штаты в Афганистане воевали, там да. Свадьбу атаковали.
0: Да.
1: Вот они говорят там, ну, мы ошиблись, да?
0: Да.
1: Ну, вот это, ну, хорошо, тут он ошибся, искусственный интеллект. Да, нет, оценил информацию.
0: Я же не говорю, что без искусственного интеллекта человек не ошибается. Тут речь о другом, что никогда до этого вопрос принятия решения не отдавался искусственному интеллекту. Что это решение все равно принимал человек со своей ответственностью, с конкретным именем, фамилией, отчеством и паспортными данными, который отвечал за или не отвечал за эти принятые решения. Но это был человек. Сейчас решение об убийстве принимает искусственный интеллект. Пройдет очень короткий период времени, и огромное количество решений в нашем отношении как граждан будет принимать искусственный интеллект. Хотим мы этого или нет, потому что его единственное оправдание этого – это а. сокращение расходов, б. увеличение скорости. Вот почему искусственному интеллекту дали анализировать эти снимки. Не потому, что он это качественнее сделает, чем человек, а потому, что он быстрее с этой задачей справится. Он этот снимок анализирует за какие-то фантастические доли там, времени.
1: Нет, просто вот еще раз, чтобы уточнить. Генеральное решение об атаках на военные объекты Ирана приняли люди.
0: В целом,
1: конкретную
0: что будет
1: цель — искусственный интеллект.
0: Да, да.
1: Ну так это он же не принимал решение напасть на Иран.
0: Нет, войну начинать это решение принимал не искусственный интеллект, но решение убить конкретные 200 человек, которые находятся на этой территории, или 300 человек, которые на другой территории, это уже решал искусственный интеллект.
1: Ну вроде да, как, понятно. Ну и отсюда вот эти бесконечные сейчас разговоры, ограничивать, не ограничивать. Да. И сам там Трамп их ведет то же самое. Он, кстати, по-моему, против ограничений.
0: Ну, конечно, так, достаточно посмотреть на гражданство тех лиц, которые владеют ключевыми платформами. Среди них там французов или граждан Южноафриканской Республики нет. Они, это все сконцентрировано в США. И чем больше искусственный интеллект распространяется, чем больше им пользуются и внедряют, тем эти корпорации становятся более весомыми. Это раз. И плюс, кто его к власти привел? Это одна из ключевых групп его сторонников, которые его финансировали, вели, поддерживали.
1: Если возвращаться к европейским делам, мы, вернее, в первой половине говорили о том, что Мерц и Макрон не являются политическими деятелями, ибо не борются за власть.
0: Да.
1: Но, может быть, так сказать, меня обманывает собственное ощущение. По-моему, это как раз у них здорово получается. Вот там Макрон, когда соперничал с Марин Ле Пен, очень у него все замечательно получилось. Да? Там была хитрая комбинация первого-второго тура и так далее. То есть технологии-то он обладает. Что вы имели в виду?
0: Когда мы говорим, как я говорил, не борется за власть, имеется в виду, что этот человек... Мы же всегда говорим про политику, исходя из контекста, в который она ее положили и в котором эта политика осуществляется. Бороться за власть во времена семьи Сфорца или во времена, значит, Генриха VIII, это одна политическая борьба. Бороться за власть в современной Франции, это совершенно другая борьба за власть. Вот мы не можем оценивать, допустим, ну, какого-нибудь средневекового бунтаря, который захватил власть в итальянском городе какой-нибудь, по меркам того, вот, что он как-то не соответствует представлениям современным о Франсуа Олланде, допустим, и прочих деятелях. Ровно так же, как и мы не распространяем их представления на современных политических деятелей. Современная политическая система Франции, Германии и так далее предполагает, что борьба за власть осуществляется на двух уровнях. Сначала ты должен добиться доминирующего положения в политической группе, которая может тебя выставить, да, может являться твоей опорой. Это партии. Ну, так получается, что эти государства, они построены вокруг партийного представительства в первую очередь. Вот ты сначала должен добиться, ты не можешь стать во время, вот скажем, прошедших выборов, не можешь стать канцлером ФРГ, если тебя не поддерживает, допустим, ХДС. Вот на тот момент именно ХДС должна была определить. Вот ты сначала получил поддержку ХДС, а ХДС должна при этом иметь поддержку населения в каком-то виде. И вот если ты существуешь в таком контексте, становится очевидно, что представители твоей партии не поддерживают твои политики. А вследствие того, что ты, тем не менее, ее продолжаешь, это экстраполируется на твою политическую силу, и ее перестает поддерживать местное население, и именно поэтому ты проигрываешь на одних земельных выборах за другими. У тебя рейтинг уже там до какого-то исторического минимума падает. И ты не хочешь ничего с этим сделать, ты не хочешь менять собственную позицию, ты не хочешь объяснять ничего, ты не хочешь, по крайней мере, пойти на какой-то компромисс с собственным обществом, услышать его. Это говорит о том, что ты не интересуешься в целом продолжением деятельности собственной партии, ее популярностью и прочими вещами. Когда же используются политические технологии, так называемые, когда, значит, вышли во второй тур партии во Франции, Макрон, значит, в каких-то округах убрал свою партию и дал победить Меланшону за счет этого, в других округах не убирал для того, чтобы уменьшить голоса Ле Пен и все прочее. Это не борьба за власть, потому что в результате этого сам рейтинг Макрона лучше не стал. Он смог сделать таким образом, чтобы премьер-министрами не стали представители Ле Пен и не стали представители Меланшона, но это и не его непосредственная политическая команда в большинстве своем. Это более-менее такие технократические кабинеты, и все, что происходило после этого, это только падение популярности Макрона и фактически приведение к невозможной ситуации, чтобы кто-то из его команды сейчас на выборах мог победить. У него там целый набор боевых гомосексуалистов, которые у него там и премьерами работали, и министрами. Переженились, развелись. Я напомню, что ЛГБТ — это запрещенная экстремистская организация в России. Вот у них там целая очередь из них стояла. Ни у кого из них шансов на этих выборах не будет. Они кто бы ни выдвинулись, у них мизерные шансы будут на победу, потому что Макрон испортил всех. Вот он не боролся за победу. И то, что у него получилось так поступить с Лепен, при всем уважении к мадемуазель, но у нее в целом шансов проиграть всегда больше, чем шансов выиграть. Она просто очень сложно избираема. Был бы Барелла от ее партии.
1: Бардала.
0: Извините, Барелла — это полузащитник Интера. Мы с вами про футбол говорили, да, я про Никола Бареллу подумал. Речь, конечно, о Барделле. Вот если бы Барделла был, то шансов было бы значительно больше на выборах, на мой взгляд. Он проще избираем, чем она. И в те же самые финты с избирательными округами, где-то выдвинуться, где-то нет, где сконцентрироваться. Но Ле Пен на то и дали на тот момент, на мой взгляд, выйти во второй тур, потому что она бы в нем проиграла, иначе ее бы арестовали, как до этого неоднократно было. Здесь мы видели, ее арестовали, начало подходить время выборов, и решили, что подожди, это если она под арестом, то выдвигаться будет Барделла, значит, шансов будет побольше, давай-ка ее выпустим.
1: То есть они с вами согласны?
0: Я 100%
1: согласен. Я извиняюсь, а Ле Пен это политический деятель? Ну, мы говорили о том, что Макрон смерть.
0: Безусловно,
1: нет.
0: Потому что, и приведу неприятный для нас пример, она уже несколько раз выступила с такими комментариями, которые не сильно укладываются в образ российской марионетки на этой территории. Там у нас критики какой-то подвергли, еще что-то. Почему? Потому что она борется за власть. Потому что ей необходимо создать впечатление, что она суверенный лидер Франции. Вот она создает себе такой образ. Ровно таким же образом, как, допустим, любой, как их называют, популисты, да? Вот, скажем, Дональд Трамп. Почему он политический деятель? Вы правда верите, что Дональд Трамп очень верующий христианин, такой вот, который в Господа верит и очень хочет вернуть христианству важное место в западной цивилизации? Я в это не верю. При всем уважении и безусловной харизме.
1: Можно не верить, но хотеть, чтобы вернулось христианство.
0: Я даже насчет этого сильно сомневаюсь, потому что для этого хотя бы нужно более-менее понимать, что из себя представляет христианство. Я боюсь, что если с Трампом сесть и час просто поспрашивать, кто такие апостолы, а кто Иисус, Дева Мария. Вот просто хотя бы поверхностно поговорить. И я практически не сомневаюсь, что он не читал Евангелие, знает его содержание только по кино и каким-то пересказам, значит, знакомых. Ровно таким же образом, как когда этот человек строит из себя суперконсервативного такого деятеля или рассказывает о себе как о простом американце, который сильно заботится о простых американцах. Нет, он в какой-то момент, я сам полагаю, что это было во время выборов, когда Обама сражался против Джона Маккейна, и у Маккейна кандидатом в вице-президенты была Сара Пейлин. Сара Пейлин была предвестником этого ультраправого движения в США. И Трамп увидел, что есть новая группа населения, которая растет, легко мобилизуется, и надо обращаться к ней. И будучи политическим лидером, он стал говорить иначе совершенно. Он стал говорить совершенно другие вещи. Он стал вести себя по-другому. И этот человек, он не очень похож на Трампа, которого знали, допустим, 20 лет назад, 30 лет назад. Это не один и тот же персонаж. Ровно таким же образом, как, скажу даже крамольную вещь, у нас наш президент, будучи безусловным государственным деятелем, но при этом еще и самым крупным политическим деятелем в стране и, скорее всего, ну хорошо, одним из крупнейших в мире за последние лет 30-40. Он в начале 2000-х, у него была одна позиция, потому что контекст, мир и окружающая среда были одни. Сегодня она очень сильно отличается. Это две разных политических доктрины и программы. Он тоже рефлексировал, реагировал на мир вокруг себя. И что самое важное, он рефлексировал на собственное население. Изначально у него могла быть позиция несколько иная, но в России, кто бы ни стал главой государства, глубинный народ, глубинный русский народ, в первую очередь, со своей культурой, убеждениями, принципами, они из любого правителя за достаточное там, какое-то количество времени начинают делать привычного для себя императора, который движется в соответствии с тысячелетними заветами, не сильно отвлекаясь на вот шелуху, которая происходит вокруг. Это наша история. Можно свергнуть царя, после царя привести большевиков. 20-30 лет, и гамарджоба, мы там сейчас из духовной семинарии все поправим. Потом, нет, все, вот Советский Союз, это плохо, надо это все дело сворачивать. Будем строить либеральную республику, как во Франции. Там вот тут уже меньше лет. 10 лет прошло, добрый вечер, и мы пошли по привычной для нас стезе. Почему? Потому что народ имеет ключевое значение. Народ — это самый недооцененный, с точки зрения ученых и академического сообщества, самый несправедливо недооцененный субъект, но это на самом деле в истории России единственный субъект. Вот мы все время изучаем один правитель, другой правитель, война, значит, военачальник, тут Чайковский появился, а тут вот картину нарисовали, а на фоне где-то там вот существует, бултыхается где-то сам по себе народ. Но на самом деле сколько было государств, которые на первом же кризисе, который у нас в нашей истории был, ломался, переставал существовать и сразу размывался в исторической действительности. У нас каждый раз нам что-то сверху пришли, все, теперь будем строить марксизм. Теперь у нас, значит, будет вот такое общество, полностью модерновое, в полном соответствии с представлениями европейских парочки мыслителей. И всего пару десятилетий народ это перемалывает через себя. Постепенно, медленно, но перемалывает, опять начинает строить то, что было до этого. Это не политическая элита делает. Это народ из своей среды начинает выталкивать, постепенно аккумулироваться и мобилизовываться вокруг той силы, которая способна вывести все обратно на свою собственную колею. Обидно только за то, что пока мы играемся, значит, в эти игрушки, у нас большой потенциал теряется, страна иногда то уменьшается, потом, правда, обычно увеличивается в больших масштабах, дай бог. Но сил на вот эти эксперименты, игры мы тратим непростительно много, и хотелось бы, чтобы баловаться мы так перестали уже и вот перешли на свою традиционную колею, при всем уважении ко всем точкам зрения, взглядам людей. Вы как не старайтесь, если будете пытаться медведя учить вести себя как домашнюю кошку, это все равно не получится. Чтобы не обижались, хорошо, не домашнюю кошку. Если вы от медведя будете ожидать скорости лошади или...
1: Да он когда-то быстрее бывает, я, конечно,
0: да, нет, ну хорошо, не знаю, ну, чтобы он ходил как кенгуру, допустим, или умел делать, ну, да, какие-то вещи как крокодил. Но не надо этого делать. Вы оставьте его в покое, пусть живет так, как он умеет, и что у него лучше всего получается. Иначе мы, вот я этот пример спортивный приводил, если будете оценивать олимпийского чемпиона по вольной борьбе, по тому, как он забрасывает мячи в корзину, скорее всего, он средненький это спортсмен.
1: Не очень так выглядит, я могу
0: не
1: сказать.
0: Не очень, да, но да, вот вы оцениваете его как вольного борца, и дайте ему бороться. Он тогда, и то, ровно так же баскетболиста не ставьте к нему на ковер и не ожидайте, что он покажет.
1: Односложного буквально ответ попрошу. Я так представляю, что Владимир Владимирович помягчел за последнее время, ну, там, предположим, 10 лет. Согласны, если да, то это действительно требование народа. Мы же хотим сейчас все вдарить, там, нет, разбомбить.
0: Я думаю, что просто мы все хотим, и эмоционально, конечно, мы хотим, чтобы весь мир, я сейчас пытаюсь найти целомудренный термин, не могу, испугался, скажем так, но просто у президента объем информации, которым он владеет, и представление о том, что по-настоящему происходит вокруг нас, какие есть риски, он не сопоставим ни у кого из нас его нет, поэтому он принимает решение, исходя из всей полноты этой.
1: Генри Сардарян, доктор политических наук, был в эфире «Радио Спутник». Спасибо.
2: Мы всегда стремимся к максимуму и теперь стали на шаг ближе. Переходите в «Макс» и подписывайтесь на наш канал «Радио Нижнее Подчеркивание Спутник». Узнать за 90 секунд. Хранилище Федерального резервного банка США в Нью-Йорке. Депозитарий драгоценных металлов в Форт-Нокс. Хранилище Банка Испании в Мадриде. Храм Падмана Бхасвами в Индии. В этих местах сосредоточены несметные богатства, в том числе золотые запасы и валютные резервы стран. И охраняются они по высшему разряду. Но самое большое в мире хранилище сокровищ находится в иранском Центробанке в Тегеране. Оно представляет собой бесценный фонд исторических ювелирных изделий, драгоценных камней и предметов искусства. Персидские правители собирали их на протяжении многих веков. Тем более Персия была одной из самых могущественных империй древнего мира. Ее территория простиралась от границ Индии до Средиземного моря, от пустынь Средней Азии до реки Нил в Египте. В иранском хранилище содержатся самоцветы, тиары, диадемы, ожерелья, мечи. Один из экспонатов называется «Драгоценный глобус». Это ювелирное произведение искусства является собой мини-копию нашей планеты с океанами, выложенными изумрудами, и меридианами с параллелями, размеченными бриллиантами. Хранящийся в Тегеране бриллиант «Дарья и Нур» – один из самых крупных обработанных розовых бриллиантов в мире. Он весит 182 карата или 36 грамм.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 утра, в Улан-Удэ 10, в Хинвале 5.00. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Уничтожено 15 БПЛА, летевших на Москву. Аверчук обсудил с главой МИД Афганистана перспективы российско-афганского взаимодействия. В Общественной палате России предложили сокращать учебный день, если в школе холодно. Подробности далее. Уничтожено еще 15 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Вице-премьер России Алексей Аверчук встретился с главой МИД Афганистана Амиром Ханом Мутаке, обсудил перспективы взаимодействия двух стран в сфере торговли и энергетики, сообщило российское правительство. Кроме того, отмечается, что по итогам встречи стороны договорились продолжить диалог по линии правительств в целях реализации проектов, представляющих взаимный интерес, а также активизировать связи между предпринимателями России и Афганистана. Турецкая компания поставила Украине несколько систем ПВО ближнего радиуса действия «Коркут», утверждает портал Middle East Eye со ссылкой на источники. Глава совета директоров компании Салсан Ахмед Акюл заявил на этой неделе, что системы «Коркут» используются сейчас в 9 странах. Система состоит из 3 боевых машин и 1 машины командного центра. Компания утверждает, что комплекс эффективен в борьбе, в том числе с дронами «Камикадзе». Более 1000 человек пострадали во Франции в ходе беспорядков, которыми сопровождаются протестные акции учеников старших школ, пишет газета «Фигаро» со ссылкой на власти. Старшеклассники во Франции уже вторую неделю протестуют против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. Некоторые акции сопровождаются беспорядками. По последним данным, задержаны более 6000 человек, большинство из которых несовершеннолетние. Президент США Дональд Трамп одобрил проведение в исполнении смертного приговора путем расстрела в отношении Нидала Малика Хасана, признанного виновным в нападении на военную базу Форт Худ в 2009 году, сообщил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл. По его словам, смертный приговор исполнит расстрельная команда сухопутных войск штатов, при этом точные дату, время и место казни определит министр армии. Майор медслужбы и военный психиатр Нидал Хасан 5 ноября 2009 года вошел в центр подготовки к отправке за рубеж на военной базе Форт Худ в Техасе и открыл стрельбу по безоружным военнослужащим из пистолета. Погибли 13 человек, еще 32 получили ранения. Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил сокращать учебный день в младших классах, если температура в школе ниже 19 градусов, а при температуре ниже 18 полностью отменять уроки. По его словам, в средней и старшей школе необходимо сокращать уроки, если температура в помещении опускается ниже 20 градусов. Отопительный сезон уже стартовал в ряде регионов России. Сначала отопление дают в детских садах, школах и больницах, затем оно поэтапно появляется в жилых домах, офисных зданиях, а также на торговых и промышленных предприятиях. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Прямой эфир с Каринэ Геворгян.
2: Здравствуйте, друзья. Каринэ Геворгян, политолог-востоковед в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин, и продолжаем наши... Иногда, может быть, витиеватые восточные эссе.
3: Я стараюсь быть попроще.
2: Нет, нет, это хорошо,
3: чтобы
2: мне нравится.
3: Чтобы к нам
2: потянулись
3: нравится. Подписчики.
2: Знаете, есть такой писатель Владимир Орлов, который «Альтиста Данилова» написал. Вот у него такой язык, что мне его интересно читать, даже если вообще ничего не происходит. Вот он как-то описывает его строй, его текста. Вот, так что в этом есть своя прелесть, как
3: признаться,
2: я считаю.
3: Кого мне очень трудно читать? И кто гениален? Шолохов.
2: Да.
3: Тихий Дон. Это как самой писать, это вот Простите, все, переходим к Ближнему и Среднему Востоку.
2: Ну, такое лирическое отступление, если хотите, литературное, может быть, немножко. Мы начнем не с Ирана. Должен разочаровать, я не знаю, вас, Карина Александровна, или радиослушателей. У нас сегодня другой, для начала, по крайней мере, герой, другая страна, Афганистан.
3: Отлично. Вот. Была там. Очень люблю.
2: Ну и, соответственно, наш глава МИД Сергей Лавров встретился со своим коллегой из Афганистана Амирханом Муттаки. И, в числе прочего, сказал несколько интересных вещей. Ну, констатировал, что талибы поставили под контроль территорию страны. И, надо признать, достаточно успешно ей управляют. Ну, то есть, вот у меня двойственное чувство. С одной стороны, я помню, как они взорвали статую Будды, вообще не очень-то суровые люди, скажем так. С другой, приходится мириться с реальностью, что именно они контролируют это государство. То есть, с одной стороны, их считали террористами, с другой, теперь приходится иметь с ним дело. И это действительно очень важная страна. Вот как из этого узла выбраться? Или вообще
3: давайте
2: не стоит?
3: С другой стороны подойдем. Страна, которая кладбище империи, да, имеет такое прозвище. А вот почему? Откуда эта устойчивость при, надо сказать, очень консервативном таком обществе и стиле жизни? Это связано с тем, что в Афганистане так называемая, вот тут мне придется, я тут от терминов не убежишь, каумная структура. Что такое каум? Каум – это род, племя. Значит, во главе его стоит патер-фамилия, то есть некий глава. Он избираем. Причем избираем и по своему, в соответствии с имущественным ценсом, и с его авторитетом. Вот. Если его сын, например, разгильдяй и развратник, его после смерти отца не изберут в любом случае, а старейшины. Значит, и вот патер-фамилия обеспечивает выживание, кормежку, там, не знаю, условия жизни для всего рода и племени. Поэтому в зависимости от конъюнктуры, он сегодня коммунист, завтра талиб, послезавтра еще кто-то. Я понятно сейчас говорю?
2: Абсолютно.
3: Потому что его главная задача любыми способами обеспечить выживаемость. И в этом их консенсус. Каждый контролирует свою территорию, они обозначены. Это уже тоже понятно, да? Понятно, что ссоры бывают внутри Афганистана. А плюс ко всему, это не моноэтническая страна. На севере проживают и узбеки, и таджики, да. И, кстати, дари, язык иранский, он очень близок и к персидскому, и к таджикскому. Понятно, что с различиями, пусть меня специалист сейчас не ловит. Вот. Ну, в общем, я, владея персидским, легко объяснялась и переводила в Афганистане. В 1979 году, ноябре я покинула, в конце ноября, приблизительно за 3 недели, может быть, за 4, за месяц до штурма дворца Амина, да. И, в общем, видела, что происходит внутри. Поэтому как устроено это общество? И у меня, вы знаете, ведь тут надо понимать такую важную вещь, что в любой стране с людьми любых этических таких комплексов, этнических, национальных и так далее, можно наладить доверительные отношения, потому что, как говорят по-русски, понимаете, хороший человек и добро и зло, оно как бы и в Африке те же понятия. Вот, поэтому у меня были великолепные отношения, в том числе с представителями нескольких пуштунских родов. Я с ними работала, будучи студенткой-переводчицей в Москве. Вот, и вот эти личные отношения, они значат значительно больше, личные и доверительные. У меня только теплые воспоминания в адрес этих людей. И я уверена, что если я сейчас поеду в Афганистан, соблюду дресс-код, у меня никаких проблем не будет. Я уверена в этом совершенно. Вот, мне эти люди хорошо известны. Поэтому, когда говорят талибы, это, понимаете ли, для не разбирающихся в специфике этой страны людей для западных средств массовой информации. Потому что Талибан неоднороден. Один Талибан взрывает статуи Будды. Вот, и еще вопрос, кто их сподвиг на это и кто подсказал им это делать. Потому что, например, ссорятся с Индией, где на севере буддизм распространен, да, совершенно было талибам не с руки. В Индии проживает 11 миллионов пуштунов. Основное население страны – это все же пуштуны. Вот. И надо отметить, что конфликт Индии и Пакистана и попытка апеллировать к исламскому вероисповеданию этих пуштунов оказались абсолютно неудачными. А старейшины пуштунов сказали, что их абсолютно все устраивает, и правительство в Нью-Дели. То есть они не являются сепаратистской и взрывоопасной частью Индии, которая очень сложная страна, если кто знает. То есть это несколько стран...
2: Да, там, говорят, северяне с южанами друг друга вообще не понимают.
3: Там не в этом дело, там несколько основных языков. Вот, и тут надо отметить, что у большинства из этих языков собственные традиции и собственная литература. Вот, и человек, который не выезжает из своего региона, вообще не понимает остальных. Вот, да,
2: всех
3: понятно.
2: Всех объединяет Болливуд.
3: А? Нет, всех объединяет, особенно элиту страны, объединяет такая варна, как брахманы. Потому что брахман, бенгалец, брахман, который говорит на хинди, да, используя хинди в качестве основного родного языка и так далее, они друг друга понимают как рыбак рыбака. То есть это люди одной социальной категории. Вот, вот это единственное, пожалуй, объединяющее, очень интересно. Вот, а они-то как раз наиболее мобильные и знают друг друга. Вот, скорее всего, так. А так даже непонятно, как Индия... существует, это какая-то тайна метафизическая. Короче, вот я сказала про «возвращаемся к Афганистану». Вот посмотрите, те же пуштуны, которые фактически в Пакистане контролируют большую провинцию Вазиристана, они там проживают, и плевать хотели на Исламабад, условно сейчас говорю, пусть на меня никто не обижается. Вот. В Индии абсолютно ни на что не претендуют. Поэтому вот этот подрыв этих статуй Будды, это еще вопрос, кто их подорвал. Не Пакистан ли, знаете ли, там немножечко коготок запустил, пакистанские спецслужбы. Потому что, как сказал мой друг Бишвароб Саньял, как раз брахман из Индии, и человек очень просвещенный, и в том числе и в политическом плане, он иногда выступает, может быть, даже как-нибудь на спутник его позовете. Очень любопытно. Он мне сказал, что у каждого уважающего себя государства есть армия, но Пакистан – это единственное государство, где у армии есть свое государство.
2: А, ну примерно понятно, да.
3: Да. Вот, поэтому тут есть нюансы, как вы догадываетесь. Например, Пакистан не признает государство Израиль, но при этом даже в интернете вы найдете интереснейшие тексты на тему о том, что, по крайней мере, с 60-х годов спецслужбы Израиля и Пакистана взаимодействуют в постоянном режиме. Вот, поэтому такое...
2: А это, по-моему, не связанные вещи, там профессиональные дела уже.
3: Ну, я сейчас к примеру говорю, да, поэтому, может, это там как-то... Я не обвиняю, я просто говорю, что я имею... То есть, талибанов много, и сейчас у власти находится консенсусная... пуштунская элита. Вот о чем речь. Да, они себя называют Исламский Эмират Афганистан. Понятно, что это и всегда пуштунская элита в Афганистане была у власти, при том, что некоторые из них, это очень интересно, живя в Кабуле, даже не владели пушту. Владели, например, там таджикским и английским, но не владели пушту. Я таких встречала, это забавно. Вот. Но это отдельная тема. Поэтому то, что сказал Лавров, он сказал правильно. А почему он это сказал? Потому что, конечно, им удалось в немалой степени сократить вот эту базу для кормления Центрального разведного управления, героиновую эту маковую базу, там Монсанто поставлял эти семена и так далее и тому подобное. Да, они это действительно сократили. Они производят основу для лекарств, опиатов, которые необходимы, в том числе необходимы при боевых действиях. Вот, что такое медицинские опиаты, это небо и земля, не надо сравнивать с героином. Тем не менее, база они производят. Я думаю, что это, конечно, закрытая тема, но я смею предположить, что они могут продавать в том числе вот эти медицинские опиаты за продовольствие, потому что в стране достаточно сложная ситуация. Но они к этому привыкли. Вот. И надо сказать, сумасшедшая красивая страна. Тянет до сих пор меня.
2: Ну, вот смотрите, все-таки контакты есть, и контакты налаживаются. Встречи на достаточно высоком уровне, и талибы приезжали, насколько я помню, и к нам.
3: Я их видел тоже на Казанском форуме.
2: Вот, но можно же было вот сделать лицо строительным материалом красного цвета и делать вид, что вообще этой страны не существует. Ну, как-то от них отгородиться.
3: Не получится.
2: Нет, значит, у нас есть какой-то интерес.
3: Есть, конечно.
2: Вот расскажите, если есть у вас предположение, какой?
3: Ну, вот это я упомянула. Например, мы же раньше у британцев покупали медицинские основы для медицинских опиатов. Сейчас мы не можем не зависеть от этого. Ну, это нужно. Это онкология, там и разные тяжелые заболевания. Вот. А, друзья, медицинские опиаты привыкания не вызывают. Вот. Используются в крайнем случае. Но они необходимы абсолютно, поэтому Афганистан в этом смысле для нас интересен. А Афганистан как перекресток коммуникаций континентальных, которые интенсивно строятся, включая железную дорогу, которая уже построена и в полной мере в 27-м году между Афганистаном и Ираном. Вот сейчас развиваются континентальные коммуникации. Учитывая то, что, ну, чё греха таить, Китай всячески старался вложиться в том числе в коммуникации срединный коридор, который минует Россию для того, чтобы, в общем-то, не создавать излишней, наверное, зависимости. Ну, я не знаю, почему, короче говоря, может, им так удобнее. Вот, может, ничего зловредного в этом не было, но тем не менее. Вот, тоже строит и вкладывался в автомобильные и железные дороги. Это очень серьезно. Советский Союз, как вы помните, да, перевал Саланка, вот эти вот места и эти тоннели, которые сумасшедшие были построены. Вот, и афганцы, они благодарны, они это помнят.
2: Шурави,
3: и более того, обратите внимание, сколько репортажей, в том числе на федеральных каналах, бывшие наши военные в отставке, которые приезжают и со своими визави, да, встречаются, обнимаются. И это можно понять, потому что там, ну, такая вот эта война и вот это наше пребывание нашего контингента, там была своя специфика. Вот. Я не хочу сказать, что это была рыцарская война, но какой-то элемент этого был, взаимное уважение было. Вот. И их встречают, их никто, они с распростертыми объятиями, те, кто с ними воевал. Более того, воспоминания о Советском Союзе, даже у тех, кто воевал против нашего контингента, самые положительные, они это подчеркивают. Это правда, да. Вот. Поэтому для нас присутствие, любое присутствие, в том числе и в рамках торгово-экономических отношений, оно очень важно. Это один из ключевых регионов. Понимаете, ни на какой козе не объедешь. Это очень здорово.
2: Ну да, между Индией фактически там ближе.
3: Совершенно
2: Востоку,
3: верно.
2: Да.
3: Это путь в Индию в том числе. Хотя понятно, что Афганистан граничит со Средней Азией здесь тоже. Но через Иран и через Каспийское море тоже между нами может быть связь.
2: Тогда еще один вопрос. Ну вот до сих пор Запад, понятно, что американцы ушли, но не предпринимает никаких попыток, насколько я понимаю, может, поправите, да, Афганистан тоже как-то приголубить. Ну, хотя взяли...
3: Предпринимают.
2: Им... А деньги почему не отдают?
3: А, это, ну, потому что торгуются, естественно, но предпринимают.
2: Хотя, да?
3: Даже закрытые встречи сенткомовских руководителей, это США, соответственно, да, командование, и военных с талибами уже не один раз имели место. Даже были такие вбросы, что талибы там чего-то им разрешат. Но пока я этого не вижу. Надо сказать, что правительство в Кабуле полностью поддерживает Иран. Категорически отказалось закрыть свое небо и аэропорт для иранских самолетов. То есть это демонстративно было сказано. Вот, то есть сейчас Афганистан выступает на стороне Ирана.
2: Еще Сергей Викторович сказал, что Россия категорически не приемлет, это вот его слова, да, это я цитирую, размещение натовской военной инфраструктуры на территории Афганистана и сопредельных стран. Ну, то есть на наши, видимо, да, Ирак, а хотя Ирак-то они же у них же есть, но хотя они собираются выводить свои
3: войска. Да вроде вывели.
2: Вывели уже все, да?
3: Да, но я не знаю, может быть, Сергей Викторович на Азербайджан намекнул.
2: Mm-hmm.
3: Вот, потому что ни Нетаньяху, ни американцы не скрывают, что на территории постсоветского Азербайджана есть израильские базы, в связи с чем Ильхам Алиев подал даже в суд на компанию CNN и на комплекс «Нью-Йорк Таймс», которые публиковали такие данные. Но, по сути, даже израильтяне не отрицают этого. Вот. А то, что это видят в бинокль, а иногда без бинокля иранцы, это факт. Они расположены как раз на территории Нагорного и Равнинного Карабаха. Есть такое понятие, было, по крайней мере. Вот этих семи районов вблизи границ с Ираном. Вот, может, он это имел в виду, потому что, ну, здесь не НАТО, а НАТО в виде Турции присутствует больше в Нахичеванской автономной республике. Но сейчас эта тема, конечно, очень острая после выступления Алиева на заседании, да, партии «Ени Азербайджан», вот, где он сказал, что существует всего две сверхдержавы, США и Китай, с обеими у Азербайджана стратегические отношения, третья нет. То есть ни Россию, ни Индию он в упор не видит. Вот. А далее он сделал заявление, я сейчас к этому веду, потому что это важный региональный момент, заявление о том, что все победы он совершил самостоятельно, и всем... у кого он что-то покупал, или услуги, или вооружение и так далее, он никому не обязан, он покупал вооружение у Турции, у России, вот, и у Израиля. Ну, сейчас вот просто волна, да, в Турции, и митинги антиазербайджанские, вот вам два государства, один народ, осуждение Алиева, в том числе за продажу энергоносителей Израилю, ну, тогда возникает большой вопрос, а чего вы к собственным властям не обращаетесь, и чего они кран не перекроют вот в Джихане, да? Потому что нефть идет как раз Баку-Джихан через территорию Турции. То есть здесь есть элемент лукавства, но обида колоссальная, и ругаются матом. Значит, блогеры и азербайджанские, и турецкие, вот такая вот, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, пока это не перешло на уровень официоза, но вот в СМИ и в блогеры, конечно, бушуют совершенно, вот такая вот, это очень интересно, народ спросит, а при чем тут Афганистан? Это я о Большом, Ближнем и Среднем Востоке говорю, потому что это означает, что с одной стороны сейчас Азербайджан усиливает свое военное присутствие на границе с Арменией, может, с моей точки зрения, по ряду причин, связанных с их стратегическим партнерством и некоторой зависимостью от глобального Лондона, серьезной. начать все-таки боевые действия под любым предлогом. Сейчас в Армении на днях азербайджанский военнослужащий прошел там вглубь 15 километров, проник в дом, мать спасла детей, но ценой очень серьезного ущерба для здоровья. Вот сейчас Армения кипит по этому поводу. Вот. При этом идут учения с Узбекистаном и Турцией. Вот. Но вот удастся ли втянуть Турцию, оттянуть интерес Турции от Восточного Средиземноморья и Кипра, вот, и как-то использовать, например, вооруженные силы Турецкой Республики под любым предлогом, любой провокации, потому что Армения лежит на боку, и армия даже не реагирует на эти учения, в ответ никаких учений нет, поэтому сейчас речь не об Армении. Это это не оценочное мое суждение. Вот так все и есть. Иранцы усилили свои контингенты, вот, и готовятся к удару с этой стороны, потому что для них потеря границ с Арменией многое означает. Это значит, они потеряют потенциально один из коридоров проекта «Север-Юг». Остается только Каспий с Россией. Понятно, да? Они много прилагают усилий к тому, чтобы железная дорога, идущая по территории Абхазии и Грузии через Армению, тоже заработала в качестве одной из веток, и чтобы не только через Азербайджан наземные коммуникации шли. Вот. Для них это критически важно, потому что... Но особенно сейчас, когда они наблюдают, да, как если в 2020 году... Алиев говорил, что мы все сделали благодаря братской Турции, то сейчас он говорит ровно обратное, что все сами, и никто нам не помогал. Вот, тут какой-то такой интересный разворот, согласитесь. Ну и в регионе к этому относятся достаточно нервно, то есть идет... Такая пока политическая эскалация, совершенно очевидная, и немалую роль в этой политической эскалации играет тот же глобальный Лондон и Нетаньяху. Я специально подчеркиваю Нетаньяху, которому очень важно, наверное, развязать еще какой-нибудь узел горячий, в том числе вот там, для того, чтобы, может быть, перенести выборы и не оказаться на скамье подсудимых.
2: Карина Геворгян. Политолог, востоковед студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
0: Прямой эфир с Кариной Геворгян.

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио «Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Импортозамещение в действии. Страницы «Радио «Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции.
2: Они как будто с другой планеты.
3: Подают непонятные сигналы.
4: Выглядят очень странно.
5: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Риски развития искусственного интеллекта. Контекст. Неконтролируемое совершенствование технологий, на которое тратятся гигантские средства, таит огромные опасности для человечества. Машинный разум научился автономно совершать хакерские атаки и вскрывать системы безопасности. Ученые и инженеры перестают понимать, насколько далеко самообучающиеся нейросети зайдут в своем движении к полной самостоятельности в принятии решений. Об этом все громче заявляют эксперты и представители отрасли. Ситуация усугубляется тем, что ведущие страны пытаются уйти в отрыв от конкурентов. Именно в ИИ они видят залог своего будущего процветания и доминирования. А значит, никаких миллиардов не жалко. Вопрос из финансово-экономического давно перешел в разряд геополитических. Американцы пытаются сдержать Китай, создающий более дешевые и эффективные модели. Но тот и не собирается останавливаться. Кто-то говорит, что эта гонка в конечном счете приведет к техноапокалипсису. Пока эти слова выглядят экзотично. Но Илон Маск и другие главы крупнейших компаний-разработчиков ИИ в очередной раз призвали замедлить темпы его развития. Особенно наиболее мощных моделей. Уж кому, как не им знать, на какую скользкую дорожку встал технологический прогресс. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_spутник. Присоединяйтесь. Прямой эфир с Каринэ Геворгян.
6: Каринэ Геворгян, политолог, востоковед в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Продолжаем разговор. Приветствую всех тех, кто присоединился к нам только что.
7: Я присоединяюсь к вашим приветствиям.
6: Очень приятно. Чуть-чуть переместимся, скажем так, западнее. Только хуситы или представители движения «Ансар-Алла» — это не одно и то же, но у нас принято называть более кратким словом. Так вот, гоняли по пустыне там Саудовскую Аравию, изничтожали ее нефтяной потенциал там по обработке нефти, трубопровод.

0: Пакистан присутствует при этом, значит, Пакистан, то есть это армия, у которой есть государство, да, одновременно в Эр-Рияде проводят второе совещание в соответствии с так называемым Мекканским соглашением между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном относительно такой, как это сказать, как его-то объединить такое... Азиатская НАТО такое, отдельно взятое. Три страны, к которому могли бы присоединиться вроде... Кстати, Египет в Москве тоже принимает участие в этом совещании с талибами. Это интересно же очень. Вот, а, значит, одновременно идет вот это совещание. 50 тысяч, я не могу верифицировать, 40-50 тысяч пакистанских военных в Саудовской Аравии находятся. А якобы им удалось вот из лояльных признанному официальному правительству Йемена, то есть не Ансаруля, сформировать армию или боевые части в 100 тысяч. Поэтому кто будет освобождать? Ну, вроде бы они должны освобождать Сану. Кто среди них... Это самое, записался йеменцем, это мы пока не знаем. Вот, и кто там будет в этом составе. А при этом Эр-Рияд даже проводит парад, чтобы показать, какая Саудовская Аравия грозная, чтобы Ансар-Улла быстренько испугалась бы и, значит, поджал бы хвост. Но пока этого не происходит, ничего не могу верифицировать, потому что это сегодня было сделано заявление. Поэтому подождем недельку все-таки, что удастся. Потому что, учитывая тот момент, что Трамп не в состоянии и не хочет оказывать поддержку, это довольно любопытно. Вот, потому что эти хитрые представители...
1: Кому, Йемену или Саудовской Аравии не хочет?
0: Саудовской Аравии. Они же провели в Омане переговоры, вот, и американские-то суда, они пропускают через Баб-эль-Мандебский пролив. Поэтому что, у Трампа не горит и не свербит. Другое дело, что ему выгодно сейчас ниже плинтуса опускать, ну, в плане энергогенерации Европу. Она же его главный конкурент. Мы это видели, все они договорились что-то там продлить, да, свои соглашения, да, до декабря. Даже больше, по-моему, на полгода они, да. Вот, так что Европа его главная, это такая, как профессор Евстафьев это называет, битва капитализмов. Мне очень понравилось.
1: Да, да, есть такое у него выражение.
0: Да, ну, действительно так. Я просто вот удивлялась. Я сейчас как раз в ночь вернулась из Еревана. Мне в открытую задавали вопросы. Но я говорила, ну, вы понимаете, коридор Трампа и вступление в Евросоюз – это как слабительное и снотворное одновременно. Но все-таки не очень понятно, чем руководствовался Пашинян и те, кто и его советники, когда и ту, и другую инициативу проявляли. Вот. Но сейчас не о нем речь, а не об Армении. Уж точно. Хотя определенную роль во всех этих раскладах севернее она играет, безусловно. Это так вот кажется, что не играет. Там есть один очень серьезный вопрос, кому достанется Армения. Ну, не в смысле... Вы понимаете, да, там обязательно как территория и с ликвидацией государственности, я сейчас не об этом. Но под чьим она будет зонтиком и так далее, потому что это резервуар с питьевой водой.
1: Это да, да.
0: Не случайно там действительно будут строиться дата-центры, потому что это просто изобилие питьевой воды. А, вот я ездила как раз с Бишваропом Саньялом, вот, и он знакомил меня с очень высококвалифицированными индийцами, которые работают в Ереване. Их немало. Там студентов немало и так далее. Вот они первое, что они испытывают, шок. Лето, жара... Там плюс 45 на солнце, и при этом стоят эти пульпулаки, эти, да, фонтанчики с водой питьевой, и народ ходит, а они льются, понимаете, эта вода просто льется.

0: Вот, и они в шоке.
1: Бесплатно.
0: Вот, бесплатно питьевая вода сладкая, артезианская, да, потрясающая. Вот, так что для этого региона это очень важно. Вот, поэтому там... И все делают вид, что, а что там подумаешь, такая маленькая территория. Ну, это и коммуникация, и вот вода, пожалуй, как стратегический ресурс. Так что...
1: Вам тоже задам детский вопрос.
0: Вперед.
1: А мы за кого? Мы за хуситов, ну или Ансар-Алла, да, и, или за саудитов и официальное правительство Йемена? Нам что выгодно?
0: А нам не обязательно то самое проявлять свою позицию. Мы не поставляем Ансар.
1: Нет, без проявления. Вот нам что?
0: А, нам мы, с вами.
1: Нет, вот. мы, то есть про правительство ничего не говорит.
0: Не Путину и Лаврову, а нам да. с вами, ну, да, вы да, это да. хотите сказать. Ну, то самое, мы, конечно, могли бы, как Меркуцию, говорить, чума на оба ваших дома, вот. Но в данном случае все, что там происходит и оттягивает ресурсы стран, которые могут создавать для нас проблемы...
1: Ну, то есть вот Европа,
0: опять-таки. Все меня поняли, да?
1: Да, конечно, да. Что вот их не пропускают через пролив со сложным названием.
0: Да, а может быть, со временем...
1: Для тренировки дикции он подходит.
0: Да, но мы выступали против блокады Йемена, понимаете? Мы выступали в этом смысле Ансар-Алла, а нас не обижаются, потому что мы категорически выступали против блокады. И немалая часть населения голодала и прочее. Тут мы последовательно. Ну, все остальное посмотрим, как это будет. Мы же признали, сначала у нас талибы были террористической организацией, сейчас мы с ними переговоры ведем. Так что кто там в Йемене придет к власти, того и признаем.
1: Еще одна тема, она тоже с этим связана. Через проливы идет примерно треть мировых удобрений. То есть мы как всегда, эгоистически думаем о себе. А вот, например, я узнал, что Филиппины, оказывается, закупают 90% удобрений, да? И поэтому, если эту страну, она очень хорошо населена, добро населена, лишить этих самых удобрений, то народу нечего будет кушать. То есть вот этот весь конфликт на Ближнем Востоке, в том числе и с йеменцами, это такая...
0: Ну, уж знаете, я это самое, это как-то уж за уши притянуто.
1: Да?
0: Да, Филиппины действительно закупают. А что мы Филиппинам через Тихий океан не можем поставить удобрения? Причем тут Ближний Восток?
1: Ну, смотря у кого закупают.
0: Ну, если будут не у нас.
1: А это хорошо, это мне нравится.
0: Ну, вот.
1: Это уже через Северную...
0: Why not, как говорят
1: или
0: в англоязычных
1: порты, да.
0: странах.
1: Ну, то есть на перекрытие Армуза и Баб-эль-Мандебского пролива никак на продовольственную безопасность
0: Филиппины
1: не скажется.
0: Филиппины не пропадут.
1: Ну, если... я просто Филиппин как пример
0: я
1: привел.
0: Я понимаю, но вот, по крайней мере, Юго-Восточная Азия, сейчас вот саммит АТЭС, да, очень интересное же событие происходит. Мы вполне через Тихий океан можем поддержать эти страны. В чем проблема?
1: Потому что вы же сказали, что представители Египта сейчас вот приехали в Москву. И мне что-то сдается, что они не только вот по тем проблемам, о которых мы до этого говорили. Они наверняка еще хотят поговорить о продовольствии каким-то образом.
0: У нас, надо сказать, очень диверсифицированные в хорошем смысле торгово-экономические отношения с Египтом, где мы строим атомные электростанции, правильно? Вот, то есть это надолго, это поставки соответствующие обогащенного урана, тех таблеток для электростанции. Это наша работа, это такой долгосрочный стратегический вклад. Вот, и мы когда-то строили вот наши друзья, наши семьи, в том числе в руководстве строительства. Асуанской плотины, Асуанской ГЭС были. То есть у нас давние очень связи и по многим вопросам. Другое дело, что Египет пока, как это, Горбачев, да, это его словечко, не определился, да, политически. Он и с теми, и с другими, и с третьими, и с четвертыми.
1: Правильно делает, наверное.
0: Нет, это не всегда выигрышно. Вот. Кое-какой выбор придется делать, потому что вот эти связи с нами, но при этом сложность логистики. Ведь нас не очень хотят пускать в Средиземноморье, да? осложняют нам жизнь очень. Вот приходится вот такими путями там как-то там находиться, а для нас это и наше присутствие в Африке и прочее, прочее, прочее. Нет, тут придется выбирать, и для нас очень важно, чтобы Египет выбрал в немалой степени эту ориентацию. Я думала, вы меня будете об этом эпизоде с летчиком.
1: Так я уже приготовился.
0: Вперед.
1: Ну, мы конспирологии немножечко тут добавили. Политико пишет, и, в общем-то, я согласен с теми вопросами, которые это не очень дружественное к нам издание задает. Вот этот вот товарищ, который попытался совершить теракт, гражданин Омана, да, вот вопросы такие. Между Оманом и Израилем нет дипломатических отношений. Этого, значит, террориста, его уволили из авиакомпании оманской, потому что подозревали в экстремистских взглядах. И возникает вопрос, мы же все говорим, Моссад это прям такая крутейшая структура, вплоть, так сказать, до молекулы, все разбирают. В Израиле к безопасности относятся просто очень скрупулезно. А здесь вот они проморгали, прошляпили вот такую ситуацию. И сразу, например, у меня, это уже без политико, на памяти возникает вот тот самый октябрь 24-го, да, ведь года, да, если я правильно помню, когда они проворонили спецслужбы, вот выход этих бармалеев, да, которые да. там, да, учинили то, что они учинили. Понимаете, как это все работает? То есть, что там, хватку ослабили, какие-то люди не те пришли?
0: Ну, я же тоже рассказывала в предыдущие, на предыдущих неделях, что Моссад тоже, многие в самом Израиле спрашивают, что же ты, Иглесиас, да, потому что, а почему вы все время утверждали, что Иран рухнет после первых ударов? А тут произошла консолидация населения. Да, проблем, конечно, хватает, и диверсантов хватает, и собственных там таких, ну, как и у нас на территории, да, ловят всяких диверсантов, вот осуждают и так далее, каждый день почти. Вот. Но иранцы тоже как-то с этим вроде справляются. Основная эта масса, невзирая на критическое отношение к аятоллам или кому бы то ни было, они совершенно не желают быть оккупированной страной. Но это претензии к Моссаду со стороны других спецслужб Израиля, потому что у Моссада большее финансирование, замечу я вам. Вот, ну тут, знаете, только ленивый не рассказал, включая западные средства массовой информации и разных летчиков, специалистов по гражданской авиации, что это такая спецоперация, причем такая шитая белыми нитками и так нелепо слепленная, потому что список летного состава, тем не менее, Эмираты, то есть Дубай, да, Fly Dubai, предоставил Израилю.
1: Угу.
0: И это имя было там. Слушайте, если вы каждого террориста, антиизраильского какого-нибудь человека отслеживаете, то где вы были? Ну, такое... И, а все остальное просто картинка до какой-то нелепости.
1: Запасная бригада пилотов летела вдруг.
0: Да, какие-то, да, самолет в пике, а при этом видео, где никакого пике нет, бегают они по самолету. Потом Нетаньяху встречается с этим спасителем, а он до этого побывал в Саудовской Аравии. Потом его отправили в Дубай, после этого он вылетел в Израиль, и он до сих пор вот майку не сменил окровавленную. Ну, это вообще какая-то бредятина уже совсем, знаете. Это какой-то такой дешевый спектакль даже для очень наивных людей. Вот вопрос, кому это нужно?
1: Вот, вот кому выгодно, я забыл, как по-латыни это звучит.
0: Да, quid pro quo.
1: Quid pro quo, да. Вот. И то, что мне приходит в голову...
0: Я думаю, тем, кто валит в определенной степени, это, конечно, слишком закрытая информация, но, по всей видимости, в Израиле действительно серьезные претензии к тому же Моссаду и по 7 октября, и, потому что это вообще непонятно что... И по, соответственно, вот иранской операции, и по всем этим событиям, Ну, кто организовал и провел эту спецоперацию, уже ни у кого нет сомнений. Вот, типа вот Израиль что-то такое ожидало а-ля 11 сентября. И здесь, надо сказать, не лучшая апелляция к этой дате, потому что есть специалисты, которые считают, что в немалой степени американские спецслужбы тоже имеют рыльце в пуху. Вот, то есть это какая-то внутренняя драка внутри, как я уже много раз говорила, я никогда не ставлю знак равенства между еврейским фактором в политике и в истории и, разумеется, еврейским народом. Это вообще просто знак неравенства даже. Вот. Вот что-то там в этом факторе, в этом датском королевстве происходит, то есть внутренняя конкуренция обострилась. И очень интересно, и кто против кого и как играет, тут надо быть все же специалистом. Я могу лишь предполагать это, и намеки я сделала. Дальше можно поискать, может быть, информацию на эту тему. Но настолько, как-то, знаете, вот мы с дочерью вспоминали, там она попросила рассказать о моем пребывании в Афганистане, мне было 23 года. И я действительно сорвала спецоперацию американских спецслужб. Так получилось, разведчики хорошо знают. Я была случайным человеком, я была студенткой, вот. И просто в нужный момент оказалась в нужном месте, нашла нужные слова и аргументы. В связи с чем эта провокация была сорвана против Советского Союза. Вот такой подвиг. Моя дочь спрашивает, где орден? Я очень смеялась.
1: Да хоть именные часы с музыкой, например.
0: Да, о, или что-нибудь. Ну, я смеялась очень, да. Ну, мы посмеялись, вот и такая ситуация была. Но вы понимаете, ну, как-то обидно даже. Раньше-то в мое-то время спецслужбы так красиво организовывали спецоперации, что никаких концов найти нельзя было.
1: Да, это как раз Трианон какой-нибудь тех времен же, да, получается?
0: Да, даже моя дочь говорит, слушай, давай, говорит, этот жив, говорит, резидент ЦРУ, он сейчас, говорит, преподает в Массачусетском университете, старичок, который явно за эту спецоперацию отвечал. Давай я ему напишу. Вот так вот мы. Ну, в общем, резвились, как могли. Я сейчас не саморекламой занимаюсь, а просто говорю, что какая деградация на уровне исполнителей.
1: Если это не специально было, вот понимаете? Вот если это было не специально, я понимаю, что это конспирология, но тем
0: не менее. Это может быть и специально, но довольно забавно. А почему тогда Моссад-то промахнулся? Им же тоже не хочется ни финансирования, ни авторитет терять. Они его уже теряют, если не потеряли. Значит, кто-то выходит на передний край, что-то в Израиле происходит. Ну, извините, подвиньтесь, вот, ну, знаете, Афганистан, Иран, вот, приходится следить югом постсоветского пространства, да и за украинским театром военных действий. Вот это внутренняя ситуация в Израиле. Здесь нужен конкретный специалист, который мог бы вот на тему этого расклада поговорить. Потому что я не читаю на иврите, разумеется, то есть мне представляется, что это, да, это проекция, да, понятно, может быть, в самом Моссаде как бы существует агентура других израильских, скорее всего, так, других израильских спецслужб. Ну, потому что, ну, до такой степени кондова.
1: Тем более, если учесть, что у нас еще полторы минуты осталось, что при всей жестокости и бесчеловечности операций с пейджерами и по уничтожению руководства Ирана, они были как раз максимально эффективны, я так скажу. То есть просчитали все, судя по всему.
0: Знаете, насчет пейджеров я даже написал в своем телеграм-канале, что я в какой-то степени благодарю их. Потому что это было первое вот гвоздь в гроб глобализации а-ля Пакс Американо, вот, в которой мы жили в 90-е годы. Потому что все сразу поняли, что любые стратегически важные гаджеты нужно производить самому и в полном цикле. Все. Спасибо большое. То есть вся эта международная интеграция, это был первый звонок, когда она так
1: Ну, то есть это работает только один раз.
0: Да, потом это работает только один раз. Поэтому спецоперация может быть, то есть они уничтожили не массу граждан, нанесли вред ливанцам, вот, но все смекнули, и больше это не повторишь. Поэтому не факт, что да, успешно-то успешно, а вот результат-то стратегический совсем не такой успешный.
1: Спасибо большое, Карина Оксановна. Политолог, востоковед Карина Геворгян в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Через пару минут новости. Оставайтесь на орбите.

0: будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами.
2: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
2: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно. Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
2: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
1: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
2: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
1: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Пациент Борис Дже. Истероидный тип личности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».
3: Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
4: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
3: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
4: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
3: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
4: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
3: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник».
5: Узнать за 90 секунд.
6: В эпоху Просвещения выдающиеся умы изобретали устройства, на столетия опережающие время. Массовыми они стать не могли, не было промышленности и технологий. Но публику вводили в ступор, граничащий с ужасом. Часовщик Пьер Жаке Дро в 1770-х годах спроектировал немыслимую вещь – программируемого андроида, которого потом назвали автоматоном. Он стал первой в мире куклой-роботом с механическим приводом, способной последовательно, согласно заложенному заданию, выполнять сложные движения. Автоматона изобретатель создал в виде босоногого мальчика-писателя, сидящего за столом. Он выводил гусиным пером слова и целые предложения. Мало того, был способен снимать крышку с чернильницы, обмакивать в нее перо и стряхивать лишние капли, чтобы не допустить клякс. Начинка изделия поражала воображение. Свыше 6000 взаимосвязанных и безупречно работающих деталей, приводящих в действие пишущий автомат. Изобретатель, не мудрствуя лукаво, назвал свое творение «каллиграф», то есть специалист, владеющий искусством красивого и выразительного письма. И это было чистой правдой. Пьер Жаке Дро еще не раз изумлял людей инновациями. Этот технический гений создал первые анимированные часы с поющими птицами.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 утра, в Якутске полдень, в Ереване 7 утра. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Временные ограничения введены в аэропорту Шереметьево. Россия остается крупнейшим рынком труда для мигрантов из стран Центральной Азии. Форум «Цифровые решения» стартует в Москве. Подробности далее. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Шереметьево, сообщил Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. По информации мэра Москвы Сергея Собянина, к московскому региону с вечера до утра летели 650 беспилотников, большинство из них сбиты еще на дальних рубежах, 105 на подлете к столице. Российские граждане и дипломаты сталкиваются со сложностями при открытии и обслуживании банковских счетов в Чехии. Жалоб на закрытие счетов сейчас не поступает. Об этом заявила в интервью РИА Новости посол России в Праге Анна Пономарева. Она отметила, что проблема закрытия банковских счетов российских граждан в Чехии фиксировалась посольством 3-4 года назад в связи со скачком русофобии. Россия остается крупнейшим рынком труда для мигрантов из стран Центральной Азии. Об этом заявил в интервью РИА Новости директор 3-го департамента стран СНГ российского МИД Александр Стерник. В мае замдиректора агентства миграции при кабмине Узбекистана Эльер Таштемиров сообщил РИА Новости, что более миллиона граждан страны находятся на заработках за рубежом, более половины из них в России, которая остается ключевым направлением трудоустройства. Президент США Дональд Трамп не исключил, что конфликт с Ираном может закончиться до промежуточных выборов в Конгресс. Об этом сказал хозяин Белого дома, выступая перед избирателями в Небраске. Выборы, на которых американцы определят новый состав Палаты представителей, а также судьбу 35 мест в Сенате, состоятся 3 ноября. Сейчас парламент с небольшим перевесом контролируют республиканцы. Глава столичного региона Франции Иль-де-Франс Валерии Пекрес заявила, что намерена лишить мер поддержки школьников, которые получили дисциплинарное взыскание за вандализм в ходе протестов. По ее словам, ученики старших школ региона пользуются такими мерами поддержки, как бесплатный компьютер на втором году обучения, бесплатные учебники, льготы при оплате общественного транспорта, покупке книг, оплате занятий спортом и доступа к культурным мероприятиям. Глава региона добавила, что намерена направить счета учащимся, которые будут привлечены к ответственности за ущерб. Старшеклассники во Франции уже вторую неделю протестуют против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. Задержаны более 6 тысяч человек, большинство из них несовершеннолетние. Ежегодный IT-форум «Цифровые решения» стартует в Москве сегодня. В ходе мероприятия представители власти, бизнеса и эксперты обсудят темы цифровой инфраструктуры, искусственного интеллекта, цифровых платформ и кибербезопасности. Всего запланировано 120 сессий с участием свыше 700 спикеров. Всего на форум зарегистрировались более 13 тысяч человек. В ходе мероприятия также презентуют различные отечественные технологические решения. Форум пройдет в Национальном центре России 6 по 10 октября. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Рассказы из русской истории.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня, как всегда, по понедельникам вечером в эфире программа «Рассказы из русской истории» с Владимиром Мединским. В студии историк Денис Полянский. И сегодня мы отвечаем на ваши вопросы, которые у нас накопились за это время. Приходят в эфире «Радио Спутник», приходят комментарии на моих каналах в Максе, в ВК, Телеграме. Канал Владимир Мединский. Мы выбираем наиболее часто повторяющиеся темы вместе с Денисом, и сегодня некоторые из этих вопросов ответим из самых разных исторических сфер. Если останется время, еще поговорим о русском кино о Средневековье, поскольку эту тему мы на одной из наших предыдущих передач, что успели завершить. Денис, список вопросов у вас, давайте вы начинаете, а потом вместе двинемся.
3: Да, Вадим Александрович, в последнее время было достаточно много гостей интересных, которые проходили в студию, рассказывали свои истории на интересные темы. Но вот поднакопилось вопросов, некоторые из них уже достаточно давно ждут своего часа, которые какие-то свежие. И начинаем сегодня с вопроса человека, который подписался в телеграм-канале Вадим Мединский в комментариях как историк, может быть, коллега, может быть, просто человек, который себя позиционирует историком. Вопрос следующий. Вадим Славович, добрый вечер. Хочу спросить, не могли бы вы снять лекцию по Александру Васильевичу Ковчуку, его жизненном пути, его карьере и многое другое? Личность очень интересна, по моему мнению. Спасибо вам, с удовольствием смотрю и слушаю ваши лекции.
2: Ну, безусловно, спасибо за интересный вопрос, тем более с таким никнеймом историк. Это приятно. Ну, вы, наверное, обратили внимание, друзья, Денис, что я ограничиваюсь в рассказах из русской истории периодом до 17-го года. Дальше начинается революция, гражданская война, вся эта тема сильно идеологизирована, и, в общем-то, внимание аудитории уже будет приковано не к историческим фактам и каким-то размышлениям, а скорее к точкам зрения, к идеологемам. То есть, как говорилось в известном кино, вы за коммунистов или за большевиков, за красных или за белых, а все остальное уже из этого вытекает. Поэтому мы ведь не ставим своей задачей защищать ту либо иную идеологическую точку зрения. Мы ставим задачу историческое просвещение. Ну, поскольку речь все-таки не только об одном из лидеров белого движения, но еще о человеке, чья судьба главным образом сложилась до революции, давайте в нескольких словах, Денис, поговорим о Колчаке, да? Но так, без оценок, настолько, насколько это возможно. В первую очередь, наверное, обратим внимание, что Колчак почти ровесник Ленина, да, то есть он младше Ленина буквально на несколько лет. То есть к моменту революции ему не было 50. Это весьма молодой адмирал. Это во-первых. Во-вторых, до революции он известен был и как активный участник русско-японской войны, показавший храбрость и доблесть и Первой мировой войны. Вот. И не самый плохой командующий флотом Черноморским уже на завершающем этапе участия России в Первую мировую войну. Вот. Ну, вообще во всех отношениях блестящий военно-морской офицер, наверное, отдельного рассказа заслуживает его работа как полярного исследователя, Денис.
3: Да,
2: дополните здесь что-нибудь, да.
3: Там совершенно была героическая история, когда он в качестве командира судна, точнее, отряда такого небольшого судов, вышел в полярную экспедицию, сопровождая ученых, высадил их вместе, где нужно было, где условились. Потом эта экспедиция пропала, и Колчак совершенно героически, тут безоценочно, как говорится, это просто медицинский факт, добивался повторной экспедиции на спасение, всячески пытался найти следы. То есть с этой точки зрения к нему вообще никаких вопросов, поступал совершенно героически. А потом еще опубликовал замечательное исследование, по-моему, касающееся структуры приполярных льдов, которые, как говорят специалисты, до сих пор не потеряло своей актуальности. Там это глиссиология, или как это правильно могу оговаривать?
2: Да, глиссиология, да.
3: Так что...
2: Это, между прочим, отрасль знания сейчас особенно актуальна, потому что Россия обладает уникальным транспортным преимуществом, мешает которому льды. Это Северно-морской путь. Северно-морской путь на традиционно развернутой географической карте выглядит не очень понятно, он кажется очень длинным из Китая, из Азии в Европу и неудобным, но ведь горизонтальные географические карты совершенно не дают правильного впечатления о расстояниях и размерах. А если мы посмотрим на схему Северного морского пути, монополию, над которой в силу своего географического положения, то есть в силу достижения наших предков, монополии, над которой обладает Россия, то мы увидим на глобусе, что это не такая уж и долгая дорога в дюнах, понимаете? Это примерно в два раза меньше, в два раза быстрее, чем традиционный путь из Европы в Азию через Суэцкий канал.
3: Да, и, кстати, пути никаких никаких пиратов на сомалийском роге.
2: Да, никаких хуситов, никаких сомалийских пиратов.
3: Мирные китобои и коренные малочисленные народы Севера, которые...
2: Только белые медведи, да. А если брать еще путь, если представить себе чисто теоретически, что нужно обходить вокруг Африки, ибо сейчас плавание через Суэц и же с ним проливы связаны с дополнительными рисками, то Севморпуть получается в три раза короче. Соответственно, представьте себе потенциальную экономическую эффективность. Проблема в чем? Проблема во льдах. То есть большую часть года эта дорога в основном скована большими льдами. И вот в данном случае специалисты работают в нескольких направлениях. Во-первых, есть ледоколы. Кстати, таких ледоколов у нас нет нигде в мире, которые сопровождают торговые караваны, в первую очередь танкеры, перевозящие топливо, сжиженный газ, нефть, ну и так далее. Вот, это раз. Но это дорогой путь. Есть еще специальные суда ледового класса, и наша страна обладает уникальной в этом отношении компетенцией. Она умеет строить эти суда, умеет их эксплуатировать, и, ну, пожалуй, ну, строят их еще несколько стран, а эксплуатируем, по-моему, только мы одни. Я вот не очень здесь глубоко разбираюсь, но, по-моему, кроме нас, там мало кто это может еще делать. Это суда, которые проходят сквозь льды без сопровождения ледоколов. Это просто высочайшие технологии судостроительного дела. Ну и, наконец, третье направление мысли – это вот как-то топить лед. Поэтому наука о льде – это наука будущего. Не хочу здесь углубляться в детали, но я беседовал на эту тему со специалистами, и это действительно что-то уникальное, что-то потрясающе интересное, перспективное. Вот этим, собственно, занимался Колчак, если мы с вами говорим об его ипостаси в качестве полярного исследователя. Но наиболее известен он, безусловно, как офицер тем, что занимался, будучи капитаном корабля, минированием, по-моему, на Балтике, по отходу в Питеру. Денис, да?
3: Ну, миноносцем командовал точно в русско-японскую войну, а минирование на Балтике — это проект адмирала Эссена под его верховным руководством, как
2: да,
3: раз-таки Эссена, защита
2: да,
3: центральной
2: да.
3: минной артиллерийской позиции, насколько я помню, называлась.
2: Ну и затем 17-й год, это его дерзкий, но вполне исполнимый план огромной десантной операции по взятию Константинополя, тогда еще Стамбул еще тогда так назывался, по-византийски. Вот. И если бы эта операция была осуществлена, то, наверное, ход мировой истории пошел бы совершенно по-другому русло. Мы тогда ждали достройки кораблей, все введение их в проектную мощность этих гигантов императорского флота, императрицы Марии. Какие там еще были, Денис?
3: Александр Третий, Екатерина Великая и Николай Первый, насколько я помню.
2: Николай Первый, да, четыре гигантских броненосных корабля. Императрица Мария взорвалась у нас на Рейне, видимо, в результате германской диверсии, судя по всему. Это все описано в замечательном романе Анатолия Рыбакова «Кортик». Вот. А остальные корабли ждала очень ироничная судьба. Расскажите, Денис?
3: Да, там ирония позволяет делать некоторые переклички с судьбой самой Российской империи. Ирония, на самом деле, в высшей степени грустная. А поскольку сменился государственный строй, Россия сначала стала республикой с 1 сентября 1917 года, фактически до этого еще, когда дом Романов был отстранен в ходе февральской революции. И волна переименований началась, на самом деле, еще до большевиков, и именно правительство Керенского, или там кто был до него, переименовали Александра Третьего в «Волю», Екатерину Великую в «Свободную Россию», а Николай Первый, который...
2: Воля, да?
3: Да-да. Екатерину Великую в «Свободную Россию», а Николай Первого в «Демократию». Там они находились в разных степенях
2: чудесно,
3: готовности.
2: Чудесно.
3: Да, вот насколько помню, Николай Первый, последний корабль этого класса, он строился дольше всего. И затем, когда начались перипетии уже борьбы за власть с участием большевиков, когда вот начала разгораться гражданская война, а эти корабли ждала следующая судьба. «Воля» попала в руки белых, была переименована ими в генерала Алексеева и уцелела, ушла в эмиграцию с белой армией. Помним, что это Александр Третий, именно его знамя. После того, как уже корабль был распилен на металл в Бизете, это Северная Африка. И этот флаг, какая-то там совершенно замечательная история, Владимир Славович, вы ее очень хорошо рассказывали.
2: Да, мы не будем повторяться, это последний флаг русского императорского флота, да.
3: И в итоге он
2: сейчас находится в военно-морском музее Севастополя находится.
3: А копию вернули в атомоход, да, наш подводный класса «Бои», насколько я помню.
2: По-моему, там какой-то атомный ракетоносец, которому присвоили то же самое имя, поскольку корабли, не сдавшиеся в бою, не погибают, они бессмертны, то ему присвоили решением президента имя Александра Третьего. Вот сейчас находится в составе наших военно-морских сил.
3: Да, вот «Свободная Россия», да, которая, на самом деле, как мы помним, была крещена Екатериной Великой, а когда-то «Свободную Россию» топедировали большевики, только вот как это звучит, да, вот буквально готовый газетный заголовок какой-нибудь из не самой такой ответственной газеты. А топедировали не со зла, чтобы она не досталась немцам, поскольку тогда страны России, в частности, не оси, центральные державы, оккупировали значительные территории и Украины, и Кавказского побережья, и Крыма. Они побивались так, что это было сделано с этим намерением. Ну, а демократия, Николай Первый, ее не достроили. Тоже практически готовый.
2: Пустили на металлолом.
3: Пустили на слом. Тоже фактически готовый заголовок для какого-нибудь такого популярного исторического заголовка статьи.
2: Ну да, что же касается Колчака, то, в общем, посмотрите фильм, он довольно такой сусальный и благостный в отношении сложного, безусловно, образа и жизни Александра Васильевича Колчака. Это фильм «Адмирал». Продюсер Константин Эрнст и Анатолий Максимов. Режиссер замечательный, режиссер Андрей Кравчук. Ну, фильм яркий, яркий, убедительный. Сторонники тех, кто за красных, поливают этот фильм грязью, тех, кто за белых, значит, рыдают, утирают слезы кружевным платочком. Мы не будем давать, опять же, никаких идеологических оценок, поскольку потом начались самые сложные годы жизни Колчака, когда он сначала был отправлен Керенским в Америку, видимо, подальше, так сказать, популярную военную, подальше его куда-нибудь, чтобы он чем-нибудь занялся в Америке. Строил отношения с союзниками, тогда России по Первой мировой. Потом он долгим кружным путем возвращался в Россию, оказался в Омске, вследствие эсера-меньшевистского центристском правительстве. Потом военный переворот, и он стал знаменем правых и принял официальный титул верховного правителя России, то есть формально ему подчинились все белые армии, но это было достаточно формальное подчинение, потому что координировали они свои действия отвратительно, и даже Колчак и Деникин не могли толком договориться о едином плане действий. Две крупнейшие группировки белых. Потом были военные преступления, которые совершали подчиненные Колчака не по его приказу, так в любом случае под его руководством. Хотя есть много на этот счет разных точек зрения, опять же, есть исследования современных белогвардейцев, я читал их, доказывающие, что большая часть этих военных преступлений были документированы и фотодокументированы впоследствии большевиками с очень сильными преувеличениями, вплоть до прямой фальсификации. Но это всем надо профессионально заниматься. Есть немало людей, которые глубоко в теме, поэтому я думаю, Денис, мы не будем в это погружаться. В конце концов, судьба Колчака была предельно трагической. Он был расстрелян без суда, предан союзниками и расстрелян без суда. Вопрос в любом случае о том, что западным союзникам, тогда союзниками Колчака выступали как раз французы, белочехи и англичане. Собственно, на судьбы конкретных русских офицеров было совершенно наплевать. Их больше интересовали собственные вопросы. Ну и золотой запас России тоже делали. Не безинтересное было для них.
3: Да, тем более часть его делать куда-то совсем уже без каких-либо концов. До сих пор исследователи ищут и...
2: Ищут. Кто-то ищет на дне Байкала, а кто-то на счетах чешских банков, которые основали легионеры чешские, вернувшись на родину. И, в общем-то, потом Чехословакия неплохо себя чувствовала. Она как-то сразу обрела довольно приличные деньги.
3: Да, там был золотой век.
2: Да, из воздуха нарисовался.
3: Там президент Ян Гарик Масарик, он, конечно, был талантливый человек, но вот явно какой-то стартовый импульс получила экономика чехословацкая для такого рывка.
2: Как говорил, помните, Денис, бессмертный пан атаман Грициан Таврический, его верный адъютант Попандопола, какой же атаман без золотого запасу? У Масарика в этом отношении правительство, его правительство... Золотой запас оказался. Ну хорошо, давайте мы с этой грустной темы. Посмотрите фильм «Адмирал», кому интересно. А вот лекцию про Колчака я делать не буду, потому что я представляю, как потом все это взорвется. А мне не хочется говорить об истории, которая разделяет людей. Хочется говорить все-таки о том, что нас объединяет.
3: Следующий вопрос как раз об этом. От пользователя или пользовательницы телеграм-канала Владимир Мединский, подписчица под псевдонимом Поле. Чем вы вдохновлялись при написании книги «Особенности национального пиара. Правдивая история Руси от Рюрика до Петра»? Планируете ли вы писать новую книгу по тематике пиара, только уже о современной истории и политике? Такой вопрос.
2: Первое, точно нет. Ничего не планирую. Второе, эта книжка появилась случайно совершенно, потому что это буквально написаны под диктофон и обработаны моим замечательным редактором. И даже, так сказать, переработанный текст, весьма многослойный и путанный текст лекции, которые я читал в МГИМО. Все-таки имел честь там преподавать с 90, дай бог памяти, 2-го года, аспирантура 93-го года. И до 2011-го включительно, чем очень горжусь, прошел все ступеньки от аспиранта до профессора. Вот. И я преподавал как бы пиар сквозь историю или историю сквозь призму пиара. Был довольно любопытный курс, вот его удалось записать и сдать в форме таких лекций в ГИМО. Потом это многократно переиздавалось с той поры. Надо, честно говоря, как-нибудь к этому вернуться. Она давно-то уже книга. У нее не выходило новых изданий, наверное, уже лет 10. Может быть, будет время, посижу и ее актуализирую. Или, по крайней мере, сокращу. Вот. Издам в укороченном варианте.
3: Но, кстати, насколько я помню, буквально в этом году вышел, кажется, словацкий...
2: Случайный продукт.
3: Да. Кажется, словацкий перевод книги вышел в таком красивом издании.
2: Буквально в этом году. Интересно, да. На нас, удивительно, нас вышли издатели из Словакии, Евросоюз. Вот, и взяли у меня права, и издали, очень красиво издали. Ну, видимо, для любителей, есть там круг любителей русской истории. Поскольку там охватывается в основном русская история от Рюрика и примерно до Смуты, примерно вот так. Чуть-чуть еще период 17 века, но до Петра, скажем так, до Петра. Ну что, поехали дальше.
3: Да, третий вопрос задает его постоянная подписчица, хорошо знакомая слушателям радиопередач Ольга Басманова, тоже с канала телеграм-канала Владимир Мединский. Владимир Славович, подскажите, пожалуйста, известна ли история герба и девиза «Deus conservat omnia» графов Шереметьевых? Спасибо. Были выходные в усадьбе Кускова, вот возник такой вопрос.
2: Усадьба Кускова – прекрасное место, я всем рекомендую там побывать. Это нечастый пример, когда усадьба находилась в собственности одной семьи на протяжении нескольких столетий. То есть, опять, со времен еще Федора Ивановича и Бориса Годунова до, собственно, до 17-го года. И все время это собственность семьи Шереметьева, славного рода, который немало дал нам выдающихся исторических деятелей, деятелей культуры, и оставивший большой вклад в историю России. Ну, что касается герба, Денис, вы меня поправьте, по-моему, это опять расхожая латинская фраза.
3: Да, это латинская пословица, причем не древнеримского происхождения, а средневекового, когда в латыни упражнялись школяи в разных университетах средневековых, схоластики их придумывали массово. И, видимо, вот это осталось в качестве рудимента или, наоборот, там, какого-то предметного наполнения в образовательных программах 18 века, когда складывались большинство там самых древних наших гербов, потому что геологическую традицию, за исключением некоторых экспериментов там 17 века, отдельными, как бы сказали, передовыми представителями дворянства и боярства, в основном геологическую традицию завел у нас Петр I, который повелел, во-первых, начал титулы присваивать дворянам и боярам, чтобы как-то их уравнять, вот так при Петре.
2: Вполне себе западные титулы, казавшиеся нам совершенно непривычными, типа барона.
3: Да, ну...
2: граф тоже был не очень...
3: Бароны, как правило, к нам поезжали, насколько я помню, то есть их просто утверждали в их титуле или не утверждали, с этим отдельной историей.
2: Они оставались баронами.
3: Да, ну, а вот графы и князья, это Петр прислал. В основном графы, потому что князья у нас уже свои были. А вот граф, он любил присваивать. Вот Шереметьев стал одним из первых, кто был пожалован в этот титул. И я бы не сказал, честно говоря, что для Шереметьевых это было повышение. Потому что до этого они были боярами.
2: Да, для боярина стать графом – это непонятно чего. Вот для поколения членов Боярской думы, которых было иногда по 10 человек, все. Шереметьево входили не раз в Боярскую думу, по-моему, Денис.
3: Да, принимали важнейшие решения государственные. Если бы местнические книги не сожгли при Федоре Третьем, при Федоре Алексеевиче в 1682 году и последующие годы. Кстати, жаль, на самом деле, шаг прогрессивный, но историкам, конечно, очень много не хватает этих материалов.
2: То источники мы потеряли, да?
3: Да, потеряли большую источниковую
2: базу.
3: Надо было
2: спрятать их, зарыть в подвале.
3: Да, поэтому, когда я в школе детям рассказывал про отмену местничества, мне приходилось рассказывать, что это все было хорошо, а дети спрашивают, а чего ты такой грустный? Я говорю, ну вот, как человек, одеющий судьбу Отечества, я радуюсь, а как историк переживаю, потому что многое потеряли источников, незаменимых и нигде не дублированных.
2: Вот Шереметьев стал одним из первых графов, если мы вспомним с вами классическую феодальную лестницу в Западной Европе, то на вершине этой лестницы после короля следовали сразу герцоги и князья, ну, в нашем варианте это князья, а в западном чаще герцоги, хотя были и князья Священной Римской империи, там, ну, и другие. Вот вслед за ними, под ними графы обычно. Дальше, по-моему, ну, я не буду считать...
3: Маркизы, по-моему.
2: Да. Угу. Маркизы, потом бароны. Хотя, опять же, в разных странах по-разному. Ну, бароны-то... Ну, а потом дальше рыцарь. Русский помещик. Примерно так. Хотя рыцари были многие рыцари владели наследственными ленами, то есть они были, у них были вотчины, в то время как бы дворян до Петра, скажем так, все-таки довольно сильно отличался юридический статус землевладения дворянского и боярского.
3: Да, у бояр, как правило, были вотчины, а у дворян поместья, собственно, отсюда слово помещик, и если для 18-19 века помещик это звучит гордо, то для предшествующих веков бояре, конечно, посматривали на вотчинники, бояре посматривали на помещиков так, мягко говоря, снисходительно.
2: Совсем сверху вниз, потому что поместье – это форма выплаты тебе заработной платы как ренты с земли, вот ничего более. Это помещик, по сути, полунаемный слуга государев. А, находящийся при этом в полной личной зависимости еще абсолютно. Поэтому и служба дворянская была пожизненной и военная, как мы помним с вами. Никакими сроками она не ограничивалась. Когда службу рекрута из крестьян ограничили 25 годами, то это казалось, конечно, катастрофой с точки зрения крестьян. Но с точки зрения дворянина, который отправлялся в армию лет так в 15, вот, и дальше пока ходит и есть силы носить шпагу, ружье, никто его не освобождал от воинской службы. На дворянина это было, в общем-то, а что такого? Ну, подумаешь, ну, 25 лет, ну и ладно.
3: Да, вот, Валерий Александрович, что-то у нас, да, подходит во имя к перерыву, я предлагаю тогда закончить этот вопрос.
2: Да. Да, и давайте после выпуска новостей
3: продолжим.
2: Обсудим оставшиеся вопросы. Спасибо.

0: говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Так я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник».
4: Сколько ни ищу, все не то.
5: Ага.
4: Нужен и мужественный, и заботливый.
5: Ага.
4: Чтобы говорил интересно.
5: Ага.
4: И с чувством юмора.
5: Ага.
4: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Тот самый.
0: 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
6: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16:00 на радио «Спутник». Рассказы из русской истории.
5: Да, добрый вечер, дорогие радиослушатели. После выпуска новостей продолжаем наши рассказы из русской истории и отвечаем на ваши вопросы, поступающие в студию, вместе с историком Денисом Шполянским. Какие у нас еще вопросы, Денис?
7: Владимир Александрович, мы немножечко, мне кажется, недосказали про Шереметьевых, про усадьбу Кускова, потому что не только у урода была судьба интересная, по нему мы поговорили, а вот про усадьбу еще пару слов можно сказать, если позволите, я расскажу.
5: Пожалуйста, пожалуйста, конечно.
7: Да, усадьба, ну, как Владимир Александрович сказал в первой части передачи, усадьба была основана фельдмаршалом Шереметьевым, как раз-таки тому, кому Петр присвоил графский титул первым из Шереметьевых.
5: Кстати, эта усадьба была построена при нем, а земли-то принадлежали Шереметьевым.
7: Да-да-да, а земли принадлежали еще с конца 16 века, как минимум. Это вот то, что документы
5: докладывают. Да, там лет за 100, а то и больше, да.
7: И место это достаточно символично в истории России, потому что здесь гостил и Карамзин, не только в Астафьево, но и в Кусково. Все были рады, ну, не все, может быть, многие рады великому русскому писателю и одному из первых русских таких серьезных историков. В 1612 году, трагический год для Москвы, усадьба уцелела в пожар.

0: в том числе в Кусково. Москва тогда еще далеко не до конца была восстановлена и отстроена. Он с удивлением узнал и сказал, что вот он был здесь еще ребенком, можно сказать, еще до московского пожара. И несмотря на все эти озарения, усадьба практически, ну, сохранилась в том виде, в каком он ее застал. Наверное, император хотел сделать хозяину приятное, польстил, но это говорит о том, что богатство Шайметьево не сильно убыло после вот этих событий, которые заели очень многие московские дворянские ряды. Поэтому-то, кстати, многие поместья и меняли своего хозяина, потому что не все благополучно пережили вот это лихолетие. И после этого в Кусково тоже достаточно часто бывали Романовы, не только императоры, но и члены их семей. В общем, Шайметьевы были исторически очень близко к Тайону семьей, и сейчас территория представляет собой очень хорошо благоустроенный парк, один из лучших в Москве. Помещение музеифицировано, там проходят разнообразные выставки, вот на одной из которых была как раз задавший вопрос Ольга Басманова. Так что действительно стоит там побывать, кто еще не был, ну а кто был, наверняка при каждой возможности хочет там побывать снова.
1: Ну, я добавлю, поскольку некоторое время все-таки служил в Министерстве культуры, что все подобного рода дворцово-парковые комплексы, которыми так благодатна и прекрасна наша страна, они делятся на две категории. Это дворцово-парковые комплексы федерального подчинения, которые содержатся, реставрируются, облагоустраиваются и расширяются зачастую за счет федерального бюджета, то есть за счет Министерства культуры, по линии Министерства культуры. Это, ну, во-первых, это комплекс Московского Кремля, весь раз, а музейные. Это Царское Село в Петербурге, это Петергоф знаменитый, это Павловск, питерский, Ораниенбаум. Огромный усадебный комплекс входит в состав музейного комплекса Петергоф. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Там даже есть еще литературный музей, ну, усадебный комплекс, и как-то Ясная Поляна, Шолохов, Вешенская, Михайловская и так далее, и прочее. А есть дворцово-усадебные комплексы, которые находится на балансе субъектов федерации и городов наших федерального подчинения. Петербурга, Москвы, ну и разных регионов. Вот, например, Болдино, Михайловск — это федеральный усадебный комплекс, федеральный музей, а Болдино, где Болдинская осень, это Нижегородский музей. Ну, такое вот разделение финансирования и ухода. Так вот, Кусково, ему в этом отношении, наверное, повезло, потому что Кусково — это собственность Москвы, города. Ну, вы знаете, Москва, во-первых, богатый город, а во-вторых, в Москве с большим трепетом относится ко всему историческому наследию, которое как бы в черте города. И поэтому еще Юрий Михайлович Лужков, мы скоро будем отмечать его юбилей, по-моему, 90 лет со дня рождения Юрия Михайловича Лужкова. И Лужков, и правительство, тем более Сергей Семенович Собянин, уделяет очень большое внимание поддержанию и развитию этих музейно-усадебных комплексов. И вот Кусково – прекрасный парк, прекрасная усадьба московского подчинения. То есть, если вы там не были, сходите обязательно. Вот, кстати, Архангельская, с противоположной части Москвы, Архангельская – это федеральный музейно-усадебный комплекс, только не Шереметьевых, а другой знатной фамилии Юсуповых. Так что можете съездить туда и туда, проведите и там выходные, вы не пожалеете, вместе с детьми, пока особенно хорошая погода. Сравните, где вам больше понравится.
0: Да, а следующий вопрос тоже от постоянной подписчицы телеграм-канала Вадима Мединский, Инны Волковой. Вадим Александрович, нашла в интернете информацию о том, что в любимом мной Малом театре собираются ставить спектакль по вашей пьесе о декабристах. Эта новость меня очень обрадовала. Спектакль по вашему роману «Стена» мне очень понравился. Не могли бы вы сказать, как у вас родилась идея написать пьесу о декабристах? Чем обусловлен выбор темы?
1: Я перебил. По-моему, какой-то такой вопрос там задавали в прямом эфире. Сейчас, наверное, не хочется повторяться. Я очень боюсь здесь сглазить. Поэтому есть пьесы, Малый театр взял эту пьесу в работу. Вот когда что-то выйдет, тогда и будем обсуждать. Я очень боюсь в этом отношении что-то заранее говорить. Если у Малого театра не изменятся планы, они собирались, по-моему, поскольку речь о декабристах, они собирались в декабре этого года дать премьеру. Посмотрим. Название пьесы легко запомнить.

0: 14 декабря.
1: Так, хорошо. Следующий вопрос от Владислава Думанова, тоже с телеграм-канала Владимир Мединский. Вопрос к уважаемому Владимиру Александровичу Мединскому. Не пора ли переименовать острова Франца и Иосифа, названные в честь самого лукавого и коварного союзника Российской империи?
0: Австрийского императора?
1: Того самого, портрет которого, засиженный мухами, был одним из атрибутов великого романа Гашека «Похождение Байла Сауташвейка».
0: А, знаете, с чего начинался этот роман? Так я помню, первая фраза на чешском звучала так. «Забили нам Фердинанда».
1: «Убили Фердинанда нашего там Эрцгерцога».
0: Да, да, дословно перевести довольно сложно, но что-то типа «убили нам Фердинанда». Но имелся в виду наследник Эрцгерцог Фердинанд. А земля была названа, насколько я понимаю, по праву первооткрывателей.
1: Ну, официально, да, потому что...
0: Да, официально.
1: Да, первые были австрийцы, австро-венгрия, точнее, даже по названию страны, которую они представляли. Но мне кажется, mm-hmm. что фактически первооткрыватели были не они.
0: Ну, наверняка там были, я думаю, и русские мореходы, и викинги уж точно им там близко. Поэтому, ну, я считаю, что надо заниматься не переименованием объектов, устоявшихся на карте, и бороться за этим. У нас тут есть специалисты, вы знаете, среди наших геополитических партнеров, которые еще любят переименовать залив там или еще что-то. Вот. Тут надо больше вспоминать о том, о тех географических открытиях, феноменальных, грандиозных, вот, которые были совершены русскими мореплавателями в XIX веке, главным образом, в ходе многочисленных полярных, южных и кругосветных экспедиций, и которые в силу тех либо иных причин почему-то на мировых картах называются по-другому. Хотя по полному, 100% международному праву первооткрывателей, ну, например, острова, многочисленные в Тихом океане, которые назывались по имени наших полководцев и событий, связанных с 812 годом войной. Вот. Острова и географические точки в районе Антарктиды многочисленные. Помните, это все еще Лазарев и Беллинсгаузен поименовывали, а потом как-то тихо из сапы англичане все это по-другому назвали на своих картах и, пользуясь тем, что они на английском, это всячески тиражировали. Помните такие примеры, Денис?
1: Да, теперь это, по-моему, если мне память не изменяет, Южные Шетландские острова, и mm-hmm. там, где были Смоленск, Бородино и Малоярославец, это
0: да.
1: в честь...
0: Остров Малоярославец, остров Бородино. Как звучит?
1: Они
0: приятно
1: там все,
0: нашему.
1: Они там все переименовали. Единственное, ну, они, естественно, под это подкладывали какую-то фактическую основу, что там какой-то английский или американский капитан видел этот остров в бинокль чуть ли не чуть-чуть раньше,
0: да,
1: чем
0: да,
1: Лазарев
0: да,
1: из Гаузен.
0: Якобы издалека, якобы. Да.
1: И там даже сказали, что мы не хотим стирать эти русские имена, вот пускай будет пролив Смоленск между там островом, по-моему, Ливингстона и еще каким-то соседним. Но это какие-то разговоры в пользу бедных, потому что фактически открытие совершили, насколько я помню, все-таки наши. Лазарев, Беллинсгаузен, назвали они острова не только в честь сражения Отечественной войны. Там еще был трагически погибший матрос или даже два. Вот в честь них небольшие острова называли. Так что... Это действительно наша история, наша память. И, Владимир Александрович, хорошо, что вы эту тему подняли. Мне кажется, действительно надо бороться. Я знаю, что у РГО, Русского географического общества, был проект по восстановлению исторических названий. Они карты выпускали.
0: Ну, это правильно. Это надо, по крайней мере, стараться, чтобы на наших картах российских, начиная с Яндекс.Карт, электронных картах, уже не говоря уже про географические карты, при учебнике, написалось двойное название, причем наше русское, историческое, правильное название должно, безусловно, идти первым должно идти. А вот как они там сейчас его там шотландскими обозвали, это пусть идет в скобках, как дополнительное, и пусть они дальше мучаются. Нам эти фарватеры вот этих вот западных переименований абсолютно даже не дело в том, что оно нам нравится и не нравится, просто совершенно несправедливо. Это как таблица Менделеева, понимаете, которую в западноевропейских университетах преподают почему-то то как таблицу Бора, то как просто периодическую таблицу. Потому что она добыла, кто ее, собственно, изобрел.
1: Да, и придумал, точнее, не придумал, сформулировал периодический закон. То есть...
0: Да. Ну, это вот не очень порядочная история, так как с точки зрения. Имена ведь это тоже сфера политической конкуренции, в каком-то смысле даже идеологической борьбы. Поэтому это надо понимать. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Большевики в этом отношении были не дураки. Они переименовывали все, что только можно, сразу. И под корень. Поэтому никакого романа Борисоглебска, город, названный именами трех святых, а только город Тутаев. Никакой Вятки, а только Киров. Хотя какое отношение имел этот замечательный мальчик из Уржума к городу Вятка, древнему русскому, понять невозможно. Он там, по-моему, не бывал никогда. Там, и вряд ли подозревал вообще его существование. Вот. В детстве. Ну, вот он, город Киров. Ну, и дальше, далее по списку. Поэтому большевики понимали здесь, какое значение имеет имя. 100 раз назовешь, и отпечатается навсегда. Ну, так что и Трамп тут тоже в этом же русле действует. Молодец.
1: Ну, кстати, есть некие объекты, которые были начены еще по империи, а потом переименованы большевиками и сохранили свою актуальность до сегодняшнего дня. Я говорю не о географических объектах, а, скажем, о корабль «Коммуна», самый древний корабль нашего флота действующий, там, по-моему, 1912 года закладки в Черноморском флоте в составе. Я вот запамятовал, какая из дочерей Николая II его освещала. То есть была, по сути, как говорится, крестной матерью корабля. Но имя, которое было присвоено изначально, я тоже, кстати, запамятовал. Но вот сейчас называется «Коммуна». Вот корабль-то, наверное, можно обратно переименовать при желании.
0: Ладно, давайте пойдемте дальше. У нас еще есть 10 минут, Денис. Мы обещали нашим радиослушателям закончить список исторических фильмов о русском средневековье, наших российских, которые мы рекомендуем к просмотру, поскольку эти фильмы мы отобрали для школьников и студентов, и их родителей, поместили их в отдельную таблицу у меня на сайте medinsky.ru. Давайте эти фильмы перечислим, пусть наши радиослушатели посмотрят, и потом в прямом эфире мы обсудим их об этом впечатление. Мы рекомендуем только то, что мы видели сами, и то, что рекомендовать не стыдно. То есть этот список довольно ограничен. Денис, поехали?
1: Да, большую часть списка успели пройти на одной из прошлых передач, но вот остановились как раз-таки, обсудив «Сердце Паймы», «Черный старый еще раньше обсудили, на замечательном сериале «София» 2016 года.
0: Угу.
1: О нем поговорить не успели как раз-таки.
0: Ну, «София» сериал, это «София» — это по имени Софьи Палеолог, представительница последней правящей династии Восточной Римской империи, или Византийской, или Ромейской империи, как ее называли в те времена. Византийская принцесса, которая, уже лишившись родины, и родные ее лишили, семья ее лишилась трона в Константинополе, которая вышла замуж за великого князя московского Ивана III, которого нередко называют царем, и сам он изредка фигурировал в переписке дипломатической как Цезарь, царь. Хотя он формально не короновался как царь, короноваться будет его внук Иван IV Васильевич Грозный. Так вот, она вышла замуж за Ивана III, тем самым подчеркнув, это было грандиозное политическое, на самом деле, событие, потому что подчеркнула она преемственность, что Первый Рим, так сказать, подошел по грехам своим, вот, равно как и Второй, а вот Москва Третий Рим, и Четвертому не бывает. Вот, и таким образом центр православия, истинной правильной веры, центр христианства, правильной его трактовки, перемещается из Константинополя в Москву вместе с кровью, с генами, с наследственностью византийских римских императоров. И все последующие потомки Ивана III и Софии, собственно, несли в себе кровь императоров Рима. Так что это было большое событие. Плюс с ней пришла государственная печать большая с двуглавым орлом византийским. С ней пришла грандиозная библиотека, ставшая основой будущей библиотеки Ивана Грозного, утерянной. С ней придет огромное количество из Италии, приедет мастеров, которые будут строить Успенский собор, Архангельский собор, будет строить Московский Кремль. С ней придет определенная ученость из Европы. Ну, Иван III был великим государственным деятелем. И вот, собственно, вся эта история посвящен сериал «София». Мы, Денис, вы посмотрели сами? Нет?
1: Я смотрел отдельные серии, просто за нехватка времени, но мне очень понравилось. Мне вот гордость.
0: Вот достойно сделано. Я знаю, Иван III там Евгений Цыганов. Как-то неудивительно. Вот. Такой несколько меланхоличный Вот. Я думаю, настоящий Иван Третий был пожестче. Такие расслабленные, улыбчивые юноши, как молодые люди, как герои Евгения Цыганова, в те времена просто не выживали. Но, тем не менее, вот, хороший сериал, посмотрите, посмотрите.
1: Но мне в
0: Что еще
1: истории,
0: мы там рекомендуем?
1: да, мне в истории Софьи Полявок нравится вот эта блестящая дипломатическая комбинация, как просто по шахматному этюду, разыгранная правительством Ивана Третьего, потому что Софью ему отдали, она воспитывалась при дворе Папы Римского, и ему, конечно, отдали не просто так, они планировали, что Софья там будет неким,
0: С нагрузкой, да.
1: да, неким объектом влияния, через которое можно будет перетянуть Русь на сторону католической церкви. Под
0: Да,
1: лоно
0: да,
1: папа Римского,
0: да.
1: лоно католической церкви под руку римских пап. Отправили, ну, раньше считалось кардинала, там в итоге все-таки не кардинала, а там чуть поменьше чина вместе
0: Ну
1: с
0: да,
1: ней. А,
0: епископа, да.
1: да, но по прибытии в Москву их всех очень хорошо встретили, наградили, одарили подарками и отправили обратно. Софью с ее приближенными греками оставили. А их им помахали ручкой, сказали, приезжайте еще, если есть еще у вас принцесса таких замечательных византийский, привозите. А вера у нас
0: Русские
1: своя.
0: женихи у нас есть, да, да.
1: Да, женихи у
0: В
1: нас
0: общем,
1: найдутся.
0: поимели все плюсы, вот, и не взяли на себя никаких обязательств. Поэтому, конечно, представляю бешенство Папы Римского. Вот. Ну, суверенитет, Россия, суверенная держава.
1: Да.
0: Двигаемся дальше.
1: Вот следующий фильм по списку, о нем мы, кажется, говорили тоже, это один из фильмов режиссера Тарасова, замечательный «Приключения королевского старика» Квентина Дорведа. И замыкает список фильмов, которые мы поговорить не успели, «Хождение за Таймое» 1958 года.
0: Афанасий Никитин.
1: Да-да-да.
0: История Афанасия Никитина, да. Ну и вообще, 58-й год — это новый союзник Советского Союза, лидер движения неприсоединения. Помните, какие имена звучали тогда? Джавахарлал Неру, Махатма Ганди, Индира Ганди, дочь Джавахарлала Неру, тогда еще совсем, совсем юная, наверное. Вот. И фильм о путешествии в Индию русского купца Афанасия Никитина был очень и очень политически уместен. Денис, что добавите?
1: А там как раз-таки Джавахарлал Неру поезжал в Советский Союз, был первый его государственный визит в качестве премьер-министра Индии. А Индира, его дочь Индира Ганди, она была в качестве секретаря в этом визите при отце. Никто тогда еще не мог, ну, может быть, там какие-то люди, которые отличаются политическими способностями, могли предположить, что Индира будет когда-то премьер-министром, чуть ли даже не более великой, чем отец. Ну вот она тогда тоже впервые посетила Советский Союз, и был дан очень мощный импульс по совместной работе. Сняли очень хороший фильм, такой вот в традициях, понятно, что это уже хрущевские времена, но это было по-хорошему такое еще сталинское кино, которое хорошо опиралось на первоисточник, с потрясающим кастингом, там подбирали не только подходящих по актерским качествам, но и по типажам персонажей, поэтому они прям врезались, вот кто раз посмотрел, по-другому как-то Афанасия Никитина или там каких-то других действующих лиц уже
0: Не
1: представить
0: представляет
1: не
0: он.
1: могут, да. Музыка потрясающая, тоже та классическая школа доминировала в советском кинематографе. Ну и, конечно, индийская сторона свой колорит, потому что у фильма был второй режиссер, или первый, там они, скорее всего, были на равных правах. С нашей стороны был Василий Пронин, вот подсматриваю, а у них Ходжа Аббас, наверняка тоже прекрасный мастер. Ну и события фильма происходили, которым посвящен фильм, это хождение, там точные даты по-прежнему вызывают споры у историков, но примерно конец 60-х, середина 70-х годов 15 века. Как раз-таки, получается, Афанасий
0: Времена Ивана
1: Никитин,
0: Третьего.
1: да, был современником Ивана Третьего и его прекрасной жены Софьи Полявок,
0: Ну, то есть
1: племянницы.
0: это действие обоих этих фильмов «Хождение за три моря» и сериала «София» происходит в одно и то же время.
1: Да, и
0: В это же время.
1: на самом деле, там, естественно, формат фильма далеко не все события из записей Афанасия Никитина вошли, поэтому если какой-то режиссер возьмется сделать из этого сериал, наверное, эта идея вот
0: А,
1: сопутствует.
0: кстати, Квентин Дорвард, стрелок Королевской гвардии, это же тоже примерно это же время.
1: О, нет, но, по-моему, все-таки, хотя это времена конфликта французского короля с бургундским, Мне что-то
0: ну,
1: кажется,
0: да,
1: чуть
0: да.
1: пораньше, да.
0: С Карлом Смелым, да.
1: Да, я помню, 15 век. Ну, чуть-чуть пораньше, но примерно то же самое, да, плюс-минус. Да,
0: примерно то же самое. Мне кажется, где-то примерно середина, вторая половина 15 века. То есть это... Ну, это же то же самое время собирания земель. Те же процессы проходили, как у нас, во главе с Иваном Третьим, так и во Франции. Там, по-моему, Людовик Девятый. Или как...
1: Да, но Квентин
0: Дай мне
1: Дойл там
0: память.
1: совсем без повязки к датам, там можно найти это только по правителям, это совершенно полностью выдуманная история, за исключением вот исторических лиц, которые были таким, ну, если можно так сказать, фоном романа, а потом и для фильма. Ну, плюс-минус, да, это тоже вторая
0: Что ж,
1: половина 15 века.
0: рекомендуем смотреть хорошее советское кино, все эти фильмы и другие на нашем сайте. Можете смело смотреть вместе с детьми. А вот, это хороший иллюстративный материал для учебника истории. Вот, любите русскую историю, читайте, слушайте нашу передачу и слушайте рассказы из русской истории. В студии был Владимир Гединский и историк Денис Полянский. Вопросы задавайте Макс, ВК, Рутюб, Ютуб, Телеграм и, безусловно, на ресурсах радио «Спутник». До встречи через неделю. Всего доброго. До свидания.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
4: Импортозамещение в действии. Страницы «Радио «Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Узнать за 90 секунд.
0: От безделья дурь наживается, в труде воля закаляется. Скука от безделья, интерес от труда. Существует масса пословиц, осуждающих ничего не деланье. Есть и противоположные крылатые фразы, превозносящие труд. И это не только народное творчество. Под изречениями есть научное обоснование. Исследования доказали, что безделье заставляет человека чувствовать себя дискомфортно и деградировать. Оно не может служить заменой отдыху. Лень – это отказ от трудностей и сопротивление им. Она приводит к синдрому выученной беспомощности, внутреннему состоянию, при котором человек ощущает себя бессильным, неспособным справиться с проблемами. Он перестает контролировать свою жизнь, ждет провалов и неудач, а страх ответственности за любые поступки становится доминирующим. В результате воля окончательно подавляется. Есть и другая крайность – чрезмерное, навязчивое трудолюбие. Его еще называют трудоголизмом. Специалисты причисляют эту особенность к расстройствам социальной адаптации. В биологии есть принцип сохранения энергии. Живые существа не нацелены на лишние, бессмысленные действия. Но это отнюдь не лень, а золотая середина, рациональность, заложенная в нас природой. Из нее и надо исходить.
4: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Спутник». Разберемся.
5: В Москве и Казани 7 утра, в Перми 9:00. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Российские военные наносят удары по украинским объектам под Харьковом. Президент США Дональд Трамп сделал новое заявление касаемо Ирана. Во Франции продолжаются протесты школьников. Далее подробности. Дроны с севера уничтожили склад и технику ВСУ в котле под Харьковом. Расчеты ударных БПЛА группировки войск «Север» уничтожили пункт хранения материальных средств, квадроцикл, беспилотник Р-18, станцию РЭП, пикапы и бронированную технику ВСУ в кольцо окружения Харьковской области, сообщила Минобороны. Там отметили, что благодаря круглосуточной работе подразделений беспилотных систем создаются условия для расширения буферной зоны безопасности в регионе. Запад молчит об ущербе природы. где регионы Черного моря, это так Киева на суда, так как приемлет любые методы против России, рассказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям, спецпредставитель министра иностранных дел по вопросам климата Сергей Кононученко. Он подчеркнул, что на Западе не особенно задумываются об экосистемах акватории, безрезультатно пытаясь нанести России стратегическое поражение. Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что киевские власти начали наносить в Черном море удары по российским танкерам и судам, которые перевозят мирные грузы, на что Москва стала отвечать. Два подростка в Кузбассе подозреваются в совершении диверсии на участке Западной Сибирской железной дороги. Возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в ФСБ по региону. В ведомстве уточнили, что в октябре подростки в переписке в Телеграм с неизвестным лицом согласились за вознаграждение поджечь объект транспортной инфраструктуры на участке Западной Сибирской железной дороги. Перебои в поставках удобрений через Армузский пролив могут подорвать мировую продовольственную безопасность. А наиболее уязвимые страны будут ощущать последствия даже в следующем году. Об этом заявил РИА Новости в Международной морской организации при Организации Объединенных Наций. Ранее глава отделения продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по связям с Россией Олег Кобяков заявил агентству, что нарушение судоходства через Армуз вызывает глобальную нехватку удобрений, ухудшает ситуацию на рынках, в том числе энергоносителей. Президент США Дональд Трамп допустил, что американские города Лос-Анджелес и Сан-Диего могут быть уничтожены в ходе конфликта с Ираном. Об этом американский лидер заявил во время выступления перед избирателями в Небраске. Эфир был показан на телеканале CBS. Почти 1000 человек задержали в минувший понедельник на протестах во Франции, большинство из них школьники. С начала митингов задержаны более 6000 человек в разных городах страны. Пострадали более 700 силовиков, свыше 200 учащихся и 85 сотрудников образовательных учреждений. Об этом сообщает Ле Фигаро. Один из подростков полностью потерял зрение на правом глазу, другой лишился кисти в результате взрыва полицейской гранаты. Протесты старшеклассников, которые быстро переросли в погромы и поджоги, начались в том числе из-за нехватки учителей и переполненных классов. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: Слушайте «Радио Спутник». Экспрессо.
6: Всем доброе утро. Вторник, 6 октября, на часах 7 часов 4 минуты московского времени. В эфире «Радио Спутник Экспрессо». Настя Веневитина, Игорь Пименов и Константин Придыбайло в студии. Доброе утро.
7: Всем привет.
8: Доброе утро.
6: Какое уже третье, наверное, по счету бабье лето в Москве приходит? Сегодня опять тепленько с утра.
8: Ты считаешь бабье лето?
6: Я, в принципе, все бабье считаю.
7: Какой кошмар, Кость. Я, кстати, впервые вчера воспользовалась такой функцией кондиционера, как тепло. И первый раз включила, очень пригодилось.
6: Подожди, у тебя не дали отопление еще?
7: У меня холодно в квартире.
6: Опачки. Сергей Семенович на прошлой неделе включил батареи всем. Но есть такое, да. Я ни разу не включал в квартире. Я как русский человек, чаще всего зимой открываю окна.
8: Хотя ты белорусский человек.
6: Ну глобально-то русский. Я чаще окна. Вообще парадокс, да? Что мы в России окна зимой открываем. Это да.
8: Ну, в Москве здесь вообще сильно кондиционер не нужен как будто. То есть в редких случаях. Нет такого.
6: И жары нет, ты имеешь в виду про это?
8: И жары нету, и...
6: Ну после Ростова для тебя здесь вообще, считай, Сибирь, понимаешь?
8: Да, так и есть.
6: Ладно, отбивка, новости, поехали. Кстати, традиционно кофейная новость должна быть у нас первой. В недавнем эксперименте нейробиологи обнаружили, что участники эксперимента, которые пили кофе без кофеина, показали значительные улучшения в тестах на память. А те, кто пил кофе с кофеином, изменения с памятью не зафиксировали. Так что говорят, что, видите, кофеин воздействует на память. А еще...
7: Так если ничего не изменилось.
6: А еще, слушай...
8: Как может быть кофе без кофеина?
6: Кофе без кофеина бывает. Так вот, кофе без кофеина улучшает память.
8: Что? Это же даже звучит странно, кофе без кофеина.
6: Ну, это, да, это как молоко безлактозное, а миндальное молоко вот тебя не смущает?
8: Смущает.
6: Меня кокосовое, в принципе, смущает, но я его хотя бы видел в кокосах. А вот миндальное, вот как...
7: Дуэт миндаль, все просто.
6: Да, вот, а есть же еще другие виды кофе. Банановое молоко, например, овсяное. А вы видели, я один раз купил овсяное молоко, налил в стаканчик попробовать, и оно осело. Оказывается, овсяное молоко – это, такая микроовсянка, но в какой-то жидкости.
7: Да, я однажды делала. Просто замачиваешь овсянку и ждешь.
6: И все?
7: По-моему, да. Я точно не помню технологии, но можно овсяное молоко самостоятельно дома сделать.
6: Ничего себе. Интересный эксперимент.
8: Сейчас перед ручки. Коровами неудобно стало. Да? Они там стараются.
6: Да, но тем временем кофе с кофеином снижает тревожность и стресс, а также улучшает внимание и бдительность.
7: Ну, готова поспорить. Меня после кофе так шарашит. Не знаю, про какое снижение тревожности ты говоришь.
8: Я, кстати, вообще заметил, что люди делятся на две категории. Есть одни, кого кофе бодрит, а вторые, кто засыпает от кофе.
7: Это зависит от того, какой кофе пить.
8: А, типа то три в одном.
6: Арабика, вот это все.
7: Ну, я уже точно не помню, что больше бодрит, но, по-моему, растворимый, если честно.
6: А есть еще третьи люди, которым вообще по барабану, их не торкает.
8: Которые за цикорий.
6: Ну, за цикорий обычно после 50, вот у меня такое ощущение. Друзья, напишите в комментариях, кто пьет цикорий, в чем его...
8: Самый странный вкус вообще.
6: Прикол, да, это... Это можно, знаешь, пить цикорий и добавлять туда сгущенку со стевией. Вот мне кажется, мир схлопнется. Это вообще. Ну, мы же русские, мы самые извращенные любители кофе. Я вчера видел кофе тыквенный раф, по-моему, был. То есть у нас кофе еще из тыквы уже делают.
7: Ну, конечно, это же осенний тренд, ребята. Вы вообще не в теме.
6: Не в теме.
7: Каждая осень мы идем в кофейню и пьем кофе с тыквой, с корицей.
8: В смысле, каждую осень так было?
7: Да, да.
6: Я вот тоже буквально вчера попробовал первый раз тыквенный.
7: И как тебе?
6: Ну, сладковато
7: было. Как любителю кабачков тебе зашло?
6: Сладковато. Вот кофе из кабачка, слушайте, в следующем году я обязательно что-нибудь придумаю. Принесу и угощу.
8: Я думаю, это же невозможно проверить. Будет кофе со вкусом, не знаю, папайя.
6: Ну, папайя
8: это... Как ты проверишь? Ну да, наверное, сделали как-то. 700 рублей. Давай попробуем.
6: Кофе без кофеина, как безалкогольная водка, пишет Албер из Перми. Ну, в принципе, есть в этом что-то. Цикорий с молоком только отлично бодрит растворяха, разведенная в Кока-Коле, я так понимаю.
8: Что?
6: Что?
8: Что? В Кока-Коле?
6: А подожди, колу нагреть надо тогда, наверное. Ну, чтобы растворимый кофе растворился в Кока-Коле.
8: Колу нагреть?
6: Ладно, не будем делать очередные шрамы в психологии, в психологическом состоянии Игоря. Тут про детей подумали у нас накануне. Предложили сократить школьную программу. Это, кстати, заявил глава СПЧ, Совет по правам человека, Валерий Фадеев. Он сказал, что курсы по математике, физике и химии надо уменьшить процентов на 20-30, потому что они переполнены, есть, кстати, такой термин, лишними знаниями.
8: 100%.
7: Все. Но я согласна с этим, что, возможно, после 9 класса стоит сократить, потому что кому-то нужно сдавать профильное ЕГЭ, те пускай занимаются по полной программе, да, а остальным как будто бы в жизни никогда и не пригодятся эти знания.
8: Что вы знаете о валентности?
6: Это физический термин. Да?
7: Это химия.
8: Ты уже неплохо подкован.
6: А, это химическое?
7: Это химия, да.
6: Это химия?
8: Это химия, да.
6: Ты в химическом классе училась, химико-биологическом или каком?
7: Нет, просто меня папа периодически проверяет на остаточные школьные знания.
8: Настя, как дела? Кстати, что там по валентности?
6: Блин, у тебя батя, как вот тот батя из ТикТока, да?
7: Да-да, когда... он просто заходит в комнату и начинает гонять меня. А вот это кто написал? А вот это кто?
6: Да, такой, столица Австралии.
7: Да-да-да.
6: И ты такая, Си, он такой, о!
8: Канберра вообще.
6: Да. Да, видишь. А это многие считают, что Сидней до сих пор.
8: Ну, конечно.
6: А так раз, и такой, ну-ка, что носить там? О, это кайф. Ну, вообще, я согласен, что у нас многие, вот именно физика, химия и математика, они переполнены лишними знаниями. Ну, зачем людям знать вот про валентность, про какие-то там химические разные процессы?
8: Кто хочет стать миллионером, готовишься.
6: Ну, не каждый же.
8: Чтобы блеснуть на вопросе на 32 тысячи.
6: Мне тригонометрия вообще не пригодилась, например. Косинус, синус, тангенс, котангенс, вот это вот зачем? Ну, когда вы косинусы встречали в своей жизни? Да
7: вообще ни разу после школы.
6: Вот именно.
8: Я один раз в Брянске просто проходил, увидел, ну и все.
7: Это просто кличка кента твоего какого-то, косинус.
6: Да, а синус, он вышел из бара и упал, да, под ноги. Вот. Не, я согласен, это правда. Вообще, я был когда-то, пару лет назад, в музее гимназии, где учился Владимир Ильич Ленин, в Ульяновске. Это бывший город Симбирск. И там сохранилось расписание уроков, которое было тогда, где...
8: Ух ты, и что там было?
6: Ленин учился. А батя Ленина, он же был знаменит тем, что он как раз-таки был очень крутой педагог. Он
8: это прям... Илья.
6: Да, вот. Он был очень крутой педагог, вообще известный на всю империю. И там такие уроки, они изучали, по-моему, три или четыре языка. То есть прям, знаешь, у них там и физика, и химия была, и еще что-то. У них расписание было гораздо больше, чем сейчас у детей.
8: Ну, раньше как будто поколение более способное было сидеть на большем количестве дисциплин и все это вбирать в голову. Сейчас...
7: Ну, сейчас и есть рилсы уже, конечно. Уже тяжелее усидеть.
6: Да. Да, ну, рилс уже все, не посмотришь на уроках.
8: Да, и в наше время мультики тоже были по телеку. И ты такой, блин, можно мультики быстрее? Черный плащ.
6: В наше время гифки через ИК-порт можно было передавать. Вот это было, конечно. МП3 песенки всякие тоже через ИК-порт.
8: По 30 секунд, которые шли.
6: Да, Ява-игры были тоже, помните, там всякие такие. Это уже после Змейки.
8: Помним.
6: Так-то еще Змейка была.
8: Можно было скачать по номеру 4242. Как сейчас помню.
6: Серьезно?
8: Реклама была, помнишь? 4242.
6: Точно, да-да-да, было такое. Ладно, у нас есть, кстати, целая тема сложная именно про образование. Я не знаю, как к ней относиться. Это связано с тем, что нейросеть написала продолжение, по сути, «Мертвых душ», второй том. Вот как вы к этому относитесь? Почему тема сложная? Потому что... Ну, это как будто бы уже путь в бездну.
7: Я по-прежнему против использования ИИ в творчестве особенно, потому что как будто бы вот это надо оставить неприкосновенным. Почему я такой вывод делаю? К моим будущим концертам начали почему-то все дизайнеры делать афиши при помощи ИИ.
8: Вот-вот-вот, да.
7: И я там вообще на себя не похожа. Это так неприятно, если честно. Мне на каждой афише что-то меняют в чертах лица, мне добавляют третью руку. Это, ну, это просто кошмар. Это
8: я сильно Настю понимаю.
6: Какая-то не очень дорогая нейросеть. Они уже не добавляют руки.
8: Мне кажется, дизайнеры просто перестали работать. Они такие, забили, вот сделай нам все, и мы получим за это деньги. Это ужас, правда. Я пишу обычно организаторам, я не самый красивый, но, пожалуйста, оставьте меня вот как я есть. Потому что, ну, это правда, уродство какое-то.
6: Ну, подожди, ну, фотошоп же тоже был. Там, ну, немножко приукрашивали там, где-то морщинки убирали.
7: Но не меняли черты лица. Вот в чем прикол. Еще недавно в каком-то городе мне сделали анимированную афишу. Там, где я просто смотрю в кадр, потом резко начинаю смеяться. И это очень страшно, если честно.
8: А, где типа как видео, да?
7: Да.
6: Слушай, подожди. А ты... Вот у тебя в воскресенье концерт, ты будешь проверять материал. Ты нейросети даешь проверить свой материал?
7: Нет, конечно. Я считаю, что не будет ценности тогда никакой в моем творчестве, если запустить туда ИИшку.
6: Не, проверить именно. Вот ты загружаешь туда там вордовский документ
8: типа
6: со своим текстом. Нет, просто на содержание. На смешно, не смешно. Я не знаю. Не пробовала?
7: Нет, я доверяю только своим зрителям. В этом плане. Нет, я против ИИ в творчестве. Категорически.
6: А я вот именно против того, чтобы они начинали писать какие-то продолжения. Ну вот «Мертвые души», второй том, «Возрождение», написала наша отечественная нейросеть. Говорят, что в работе были привлечены историки, литературоведы, лингвисты, инженеры. И писали продолжение более года.
7: То есть это при помощи людей все-таки было сделано, да?
6: Ну, люди как-то, видимо, корректировали. Ну, то есть какие-то промпты люди же писали. Они же не просто написали, наверное, «Привет, нейросеть, вот тебе мертвые души, должен выйти второй том, напиши». Я думаю, они как-то более детально. Ну, вот как сейчас ну, вот ролики с нейросетями.
8: Я с Настей согласен, я тоже против нейросети в творчестве. Но, наверное, «Мертвые души» мне было бы интересно прочитать, что там они написали, потому что я очень Гоголя люблю. И если это вот его языком что-то дописано, то есть хотя бы максимально похоже, просто интересно взглянуть на то, как это могло бы быть. Но это точно, наверное, хуже, чем было у него в оригинале.
7: Ну да, и как-то без ишки у людей получается фанфики писать. Так что я думаю, обойдемся без нее.
6: «Мертвые души», второй том «Возрождение» уже доступны к покупке, между прочим.
8: К покупке?
6: Да.
8: И у кого ты покупаешь это?
6: Вот я смотрю, тут автором, ну, давайте, ладно, чего же к бабке ходить, прямо на форзаце, как говорят, да, учителя, написано. Второй том «Возрождение», «Мертвые души», автор Гигачат. Ну, то есть, но при этом, реально, прям в строчке автор написано Гигачат. Иллюстраторы, люди, Саркисян Татевик и Андрей Коробко.
7: А почему?
8: Сейчас Гоголь перевернулся три раза просто.
6: Мне кажется, Гоголю можно провода подключить и запитать маленький городок какой-нибудь, как он там вертится в гробу. 1059 рублей стоит. Старт продаж в октябре 2026 года.
8: Нет, тогда я уже не хочу почитать это.
6: Как будто как бизнес, да, уже это выглядит.
7: Угу.
6: Вот, не знаю, мне кажется, это плохо. Мы не должны теребить особенно классику.
8: Согласна. То есть так кто-то возьмет и скажет, вот нейросеть создала еще три песни Цоя, скачайте их за 7000 рублей, послушайте.
6: Да.
8: И те, кто фанаты, они такие, о, давайте скачаем. Ну, это просто игра на чувствах.
6: При этом, вот мы в пятницу говорили, что популярный наш сервис Яндекс.Музыка, он разослал своим, тем, кто публикует, ну, профессиональные вот эти дистрибьюторы музыки, он им разослал уведомление, что теперь при загрузке треков на Яндекс.Музыку они должны помечать. Написано целиком нейросетью.
8: Угу.
6: Использована нейросеть в целом вообще для чего-то, например. Может, поет человек, но музыка частично нейросетью. Или абсолютно человечная история. Ну, потому что вот как раз про музыку. Вот представьте себе, сколько человек тратит ресурсов, например. Я человек не поющий. Вот, но представьте, записать нужно инструменты, нужны артисты, музыканты.
7: Да.
6: А так ты в нейросеть там тык-тык-тык, там на 10 строк написал промпт, и добрый вечер. То же самое касательно книги. Вот я хочу написать книгу уже второй год. Я написал только одну главу, и дальше
7: что?
6: Не попёрло.
7: О чем твоя книга?
6: О жизни. Но я думаю, у меня сейчас появится чуть больше времени, и я думаю, что я сяду и буду писать.
8: С нейросетью?
6: Нет.
8: Связки. Сам?
6: Да.
8: Похвально.
6: Вот. Но тем временем Владимир Путин поддержал идею создать в России нейросеть в сфере образования. Он отметил важность платформы, которая объединит образовательные ресурсы. Педагоги, сказал президент, должны стимулировать учеников, тренировать свой интеллект, и предупредил о рисках использования нейросетей без самостоятельного мышления. Вот президент тоже говорит, что нужно использовать это как инструмент, а не просто взял, мозг свой вынул, а доверяешься нейросети.
8: Раньше это называлось решебник, где просто можно было проверить, как все на самом деле.
6: Решебник решебником, но трагедии же есть. Вот тут про нейросети. Например, женщина вас нашла бота какого-то, я так понимаю, в каком-то популярном мессенджере Telegram, нашла бота, видимо, у нее были какие-то проблемы со здоровьем, она спросила, что мне можно съесть или выпить, чтобы полегчало. Нейросеть ей посоветовала, я так понял, лимонный сок с перцем, она выпила, и ей поплохело, и в итоге вызывали скорую. Как вам такой поворот?
8: Как же так?
7: Но это кошмар тоже. Должно же быть какое-то критическое мышление. Вот мне часто попадаются видео, где люди запрашивают у нейросети какие-то маршруты для путешествий, и им нейросеть обещает, что в эту страну можно попасть без визы. И в итоге в аэропорту оказывается, что, конечно же, это все неправда. И...
8: Или в этих горах ты не заблудишь.
7: Да. Но... Нет, все-таки надо перепроверять любую информацию. Это странно слепо доверять.
8: Нет, вот где, есть, да. Где нейросеть, мне кажется, вот взрослым людям может помочь. Вот, наверное, видели, завирусилась, как одна женщина переписывалась с нейросетью. В автобусе кто-то сфотографировал.
6: Да, да, да.
8: Что нейросеть ее просто до дома провожала. Типа,
6: ну, ты она свою остановку не проедет,
8: ты молодец. Там.
7: Серьезно, это
8: да,
7: очень мило.
8: Это очень мило было, да, действительно, многие обсуждали,
6: а мне
8: что
6: это было
8: мило.
6: Грустно. То есть взрослая женщина, ну, бабушка, ну, давайте говорить своими именами, бабушка переписывалась не с подругой, не с дедом, не с там, дочкой, сыном или еще с кем-то, а с нейросетью, как вот с близким человеком. А, там, не проедь свою установку. Спасибо, там, ну, Машенька, я не проеду.
8: Видишь, возможно, мы не знаем какую-то предысторию. Может, у нее нету близких.
6: Ну, ты еще грустнее мне сделал сейчас, а?
7: Ну, невозможно быть 24/7 на связи, конечно. Так что в таких случаях, я считаю, технологии оправданы.
6: Ну, кстати, тут выкатили статистику, что общаться на русском языке, каждый запрос стоит токены. Вот токены — это такая единица на действие нейросетей. Так вот, на русском языке дороже общаться в 4 раза, чем на английском. Русские отлично понимают, понятно, наши, да, Яндекс.GPT, Гигачат. Из иностранных самым оптимизированным к русскому является нейросеть Маска Грок. Дальше идет GPT, Gemini, а самый дорогой — это вот этот Клод, который кодирует, там можно сайты делать.
8: Мне кажется, все логично, русский язык самый дорогой.
7: Самые сложные, да.
6: А представьте нейросети.
8: Приятно.
6: Вот наши слова, вот эти выражения писать. Да нет, не знаю там. А нейросеть же задает вопрос в конце: как тебе мой текст? И ты такой: да нет, не знаю, нормально вроде. И нейросеть такая: что он сказал? И получается, нейросеть берет эту фразу, загружает в другую нейросеть, видимо, расшифрует, что мне мой хозяин сказал. Потом возвращается обратно и говорит: а, ну хорошо.
8: Да, если перейти на русский сленг вот такой, который непереводимый, то нейросеть подзависнет, конечно.
6: А как вы относитесь еще к умным гаджетам?
7: У меня есть умная колонка дома.
6: Угу.
7: И мне очень нравится... Ну, я ничего такого глобального не прошу у нее, просто включить музыку и поставить таймер, вот и все.
6: А в города играла?
7: Нет.
6: Поиграй, интересно.
7: Я, кстати, пробовала с ней разговаривать на английском, но это очень смешно, что моя Алиса разговаривает на английском с русским акцентом.
6: А, серьезно?
7: Да. Она говорит «I want to say» и так далее. Ну, прям сильный акцент у Алисы.
6: Ну, мне кажется, это специально, нет?
7: Не знаю. Я у нее спросила, почему ты, кстати, говоришь с акцентом, она говорит, у меня нет акцента.
6: From my heart при этом. Говорит, а вы знаете, что есть целая конспирология и прям отдельные многочасовые обзоры, как Сергей Лавров, министр иностранных дел наш, говорил на английском раньше и как говорит сейчас? Не видели такое?
7: Нет.
6: Что якобы...
8: Типа как Мутко раньше он говорил?
6: Нет, наоборот, что якобы Лавров сейчас в некоторой какой-то такой, в своем желании, он перешел именно на русский акцент. И находят старые кадры, где там Сергей Викторович прям молоденький-молоденький, и все говорят, у него потрясающее произношение, что он говорит вот как носитель.
8: What do you say from my mama?
6: Да-да-да. И вот это вот: «Эй, ты, иди сюда». А сейчас он якобы со временем, там, ну, с меняющейся обстановкой в мире, он начал говорить с более выраженным русским акцентом.
7: Слушай, все очень понимаю, потому что русский акцент звучит убедительнее.
6: Вот, я
7: и
6: тоже
7: хочу жесты добавить. Немножечко угрожающе, да.
6: Вот мне тоже так кажется, что когда министр иностранных дел России говорит с русским акцентом, это выглядит реально четко, чтобы, ну, как бы донести, вот его задача донести. Но почему я про гаджеты спросил? Тут Норвегия хочет запретить использование умных очков в общественных пространствах.
7: Поддерживаю.
6: Потому что не все люди давали согласие, что их будут снимать. Как вам такой поворот?
8: Я вообще упустил момент, когда умные очки появились.
6: Да, у меня есть. Но я не взял сегодня. Как-нибудь потом возьму.
8: Их надо заряжать?
6: Да.
7: Да, там же камера, конечно. Я согласна, что это неэтично. Вот, например, у моей коллеги недавно очень неприятная ситуация произошла. К ней парень подошел познакомиться на улице.
6: И
7: а
6: выложил.
7: Потом выложил видео, да, в интернет. Ей начали присылать.
6: Ужас какой. У нас новости, реклама. Вернемся через несколько минут.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
2: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
3: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
4: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
4: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник».

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник».
3: Провожу анализ. Англосаксы – 0,0%. Франко-галы – 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Один человек погиб, 6 пострадали после ночной атаки ВПЛА в Подмосковье, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Отмечается, что 10 частных домов повреждены в Истре, частный дом загорелся в Домодедово. Всего на ночь над Москвой были уничтожены 185 ВПЛА. ВСУ несут потери в безрезультатных попытках прорвать окружение Волчанского котла в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Там уточнили, что противник предпринял очередную безрезультатную попытку прорыва кольца окружения из района населенного пункта Курганное силами 475-го отдельного штурмового полка ВСУ. В результате комплексного огневого поражения более половины штурмовой группы врага уничтожено. Ранее президент Владимир Путин заявил, что в северо-восточной части Харьковской области завершено окружение группировки противника численностью до 2000 человек. По его словам, ликвидация котла позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения от приграничных районов Белгородской области как минимум на 20 километров. Порядка 420 тысяч абонентов остались без света в Донецкой Народной Республике из-за атак ВСУ с 28 сентября по 4 октября, говорится в докладе посла по особым поручениям МИД Родиона Мирошника. Только в Донецке были обесточены 200 трансформаторных подстанций, произошло отключение электроэнергии, без света остались почти 28 тысяч абонентов. Помимо этого, как отметил посол, был поврежден объект энергетики в Курской области. Наиболее сложная ситуация сложилась на юге. Объекты Крыма вновь подверглись атакам БПЛА. В ряде районов полуострова, включая Севастополь, пришлось вводить графики подачи электричества в целях стабилизации энергосистемы. Хакер Палахпро взломал дата-центры на Украине, получил доступ к документам ВСУ. Как он рассказал в беседе с РИА Новости, взлом украинской госспецсвязи помог подтвердить, что несколько крупных объектов на карте страны оказались киевскими и западными дата-центрами, хранившими документы, ключевую информацию и программное обеспечение, используемое ВСУ. Речь идет, в частности, о системах резервного копирования данных документооборота и почтовых серверах для военного ведомства, приложения «Армия Плюс» и мессенджера «Сонар». Хакеру также удалось выяснить координаты скрытых дата-центров Денова, Паркова, семейства Джиджа и ТТК. Медведь напал на рыбака, когда тот причалил к берегу и разгружал лодку. Мужчина смог отбиться от хищника и отплыть. Инцидент произошел в Иркутской области. 81-летний пенсионер получил ранение рук и тела, сообщили в МВД региона. Ведомство напомнили, что на фоне участившихся выходов медведей к людям стоит ограничить походы в лес. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Эспрессо».
5: Продолжается «Экспресс» в эфире «Радио Спутник». Настя Веневитина, Игорь Пименов, Константин Придыбайло в студии. Тут в комментариях разные интересные советы, как использовать ИИ. Громгерт пишет: «Жаль, что ИИ нельзя ремнем отхлестать с советской бляшкой». Ну, можно, но...
6: Ну, можно наругаться на него, он будет активнее работать.
5: Да?
6: Да, у моей подруги так, она с ним прям матерится, и он потом: «Ладно, ладно, хорошо, вот тебе твой ответ».
5: Ужас какой.
7: Это русский ИИ, точно.
6: Да.
5: Точно? Русский, с русским ИИ она ругается? Или с каким-то импортным?
6: С GPT.
5: Импортным. Ну, они все русский мат боятся. Ну, что, даже у GPT у него-то набор матерных слов, как и у любого американца, там, 3 слова, и все на F начинаются, угу. Понимаешь? А у нас широкий спектр, понимаешь? Тем временем, вот этот широкий спектр великого русского и могучего мы часто используем, когда мимо проносятся курьеры на своих электровелосипедах. Тем временем, в Москве с 15 октября вводится обязательное тестирование курьеров на знание ПДД и стандартов работы. Для подтверждения квалификации, квалифицированный курьер, сейчас будет, знаете, к вам едет квалифицированный курьер, написано.
7: Закончил институт в Люберце.
5: Да. И в связи с этим стоимость доставки плюс там 150 рублей. Так вот, для подтверждения квалификации нужно будет дать минимум 80 правильных ответов на вопросы. Вот так.
7: Как ЕГЭ вам? Для курьеров?
5: Ну, знание скоростного режима, правила движения на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности.
6: Да, и

0: что такое получить.
1: Ой-ой-ой.
0: Этика общения с клиентами.
2: Страшно потом увидеть видео, где ты узнал этого курьера.
0: И дату, что ты ждал эту пиццу, да, в этот момент. Этика общения с клиентами, например. Ну, я не знаю, мне никогда грубые курьеры не попадались.
1: Да нет, мне кажется, вот это надо, кстати, проходить заказчикам, этику общения с курьерами. Надо объяснить людям, что нельзя в трусах встречать курьеров, например. Оказывается, это очень частая история.
0: Да?
1: Угу.
2: А особенно если вы бабушка.
0: Не, подожди. А если курьер мужчина, а его встречает заказчица в трусах, мне кажется, он не против.
1: Ну, лучше так не делать, конечно. Это все-таки...
0: Это тоже абьюз получается. А если он, вот, а кстати, да, а вдруг он такого вероисповедания, что ему нельзя видеть женщину голой, и он потом будет...
2: Обязан жениться теперь.
0: Да, да, кстати. А я знаю, что часто курьеры и таксисты потом еще пристают к заказчицам.
1: Или ставят плохие оценки за отказ флиртовать.
0: Да.
1: Угу.
0: Таксисты так делают?
1: Да. Вы же знаете, что у вас в такси есть рейтинг пассажира.
0: Да, да, да.
1: И он складывается из многих пунктов.
0: В том числе флирт.
1: В том числе у многих девушек в последнее время сильно упал рейтинг. И считает, что это из-за того, что отказываются знакомиться.
0: Обалдеть. Слушай,
2: хорошо, что нам это не грозит.
0: Блин, и у меня упал рейтинг. У меня 4,90.
2: Ты тоже флиртовал с кем-то?
0: 4,94.
1: Не, я просто
0: теперь
1: пьяный из бара ехал.
0: 4,94, а у меня 5,0 часто держится. Ну-ка, Настя, покажи-ка.
1: А у меня повысился, у меня 4,98.
0: А регулярно смотришь?
1: Но был 4,81.
0: Это что надо было делать?
1: Ну, это у меня кошка не удержала внутри себя кое-что.
2: А где вы это смотрите?
0: А вообще? Ты зайди вот в приложение такси, нажми на свой профиль, вот, прям на иконку свою. Вот у меня вправо...
2: 4,86.
1: Вот-вот.
0: А ты...
1: Пора начать знакомиться с таксистами. Слушайте, ну я читала, по какой
0: просто
1: причине...
0: Просто смотри, настроился.
1: Да-да-да. Я читала, по какой причине может понизиться рейтинг.
0: Ну-ка.
1: Одна из причин — яркий парфюм. Игорь, возможно, это про тебя.
2: Это точно про меня.
1: Следующая причина — далеко ехать.
0: Чего? Так, такси ради этого придумали.
1: Но мне рассказали, что, оказывается, таксисты не видят точку назначения. Они берут заказ и только потом видят. И расстраиваются, и ставят плохую оценку тебе. Также может повлиять на оценку пассажира неудобный въезд во двор.
0: А я-то тут при чем?
2: То есть это моя
1: вот
2: и
1: именно, вот
2: управляющая
1: именно,
2: но... компания, да, получается, напополам оценка.
0: Я тут при чем? Вот у меня вот у подруги сейчас такой страшный въезд во двор. Я боюсь туда заезжать. Мне что, ей теперь оценку плохую поставить за это?
1: Представляете?
0: Ну, ужас какой. Нет, такое не надо. Возвращаясь к курьерам, завершая эту тему, до 14 октября, то есть осталась буквально неделя, тестирование можно пройти в добровольном порядке, а с 15 числа после вступления в новых правил сервисы доставки не дадут заказы тем, кто не прошел эти тесты. Вот так вот.
2: Подождите, я хочу, чтобы вы знали, что в другом приложении такси 5,0 у меня рейтинг.
1: Да, им ты не пользуешься, я правильно понимаю.
0: А эти оценки ставят за последние 40 поездок, я знаю. То есть, если ты там за последние 40 поездок где-то накосячил, там надушился ярко или поругался, то все, минус. Вот так. Что еще из интересного есть? По данным опроса, 41% наших сограждан в разговоре с друзьями или коллегами заведомо занижают сумму своего реального заработка. Как вам?
1: Мне кажется, это в культуре в нашей. Мы типа как-то либо не распространяемся, да, либо немножко прибедняемся, чтобы не обидеть другого.
0: Ну, или просто, чтобы не выпендриваться.
2: Ну, я вот вообще бесплатно работаю.
0: Да. По сравнению с прошлым годом, это значение выросло на 8%. То есть в прошлом году было 30, получается, 6, да?
2: Ну, возможно, реально люди стали меньше зарабатывать.
0: Ну, возможно, да. 35 было процентов. Чаще всего реальный заработок скрывают кто? Парам-пам-пам, как думаете?
2: Тельцы.
0: Нет. Женщины. Женщины скрывают свои...
1: Ну так мы бережем ваши чувства.
0: Ну да.
1: Чтобы не расстраивались, что мы зарабатываем больше.
2: Это хорошо тогда.
0: Чаще всего доход скрывают от коллег, 34 опрошенных говорят. 28% назвали, что скрывают доход.

0: коды от друзей и знакомых, 24 от дальних родственников, ну, здесь я согласен, а 14% от партнеров, ну, имеется в виду там мужчина,
1: да, женщина. Потому что мои деньги — это мои деньги, его деньги — это наши деньги.
0: Да-да-да.
2: Ну, у меня вот жена не знает, сколько я зарабатываю.
0: Серьезно?
2: Потому что если она узнает, то этих денег не будет.
0: Значит, ну да, мои деньги — это мои деньги.
2: Не, ну, просто надо говорить, ну, у нас нету больше. Давай пока не будем покупать вот эту седьмую сковородку.
0: А у тебя есть PlayStation дома?
2: Нет.
0: Тихонько копишь к выходу GTA 6?
2: Я не игроман просто в этом плане.
0: Жена просто сейчас так приемчик погромче сделала. Тем временем есть еще одна страшная история касательно работы. Тут появился новый тренд. Пока, слава богу, вроде как не у нас, хотя я скажу честно, у нас такое тоже некоторые нехорошие практикуют. Гостинг сокращение. Гостинг вообще, это знаете такой термин?
1: Да, это когда от тебя уходят, ничего не сказав. Когда бросают переписку, гостинг? Например. Да, гостинг. Это от слова ghost, типа привидение.
0: А, да, гостинг сокращение. Компании заранее предупреждают сотрудников о том, что впереди массовые увольнения, но не говорят, кого сократят, когда сократят и вообще что к чему. В результате люди продолжают работать неделями, месяцами в состоянии неопределенности, постоянной тревоги. Такой подход использовали, вот они, те самые капиталисты, Nike, Starbucks и Disney.
1: Ну, это кошмар, конечно. Это для чего делать? Зачем предупреждают людей, чтобы замотивировать их активнее работать и выжать максимум?
0: Я думаю, да.
2: Видимо,
1: кошмар.
2: Да.
1: Кошмар.
2: Но в стрессе работать... Такое себе.
0: Ну, это как голодные игры.
1: Да.
0: Типа, мы кого-то... Мы точно будем увольнять.
2: Дом-2.
0: Ну, Дом-2 там...
2: Хотя, да, там иммунитет был.
0: Там был иммунитет. А вот это реально голодные игры.
1: Неожиданные факты об Игоре Фимине.
0: Точно будем увольнять, но когда и кого, мы не скажем. Поэтому, ну, логично, что человек думает, так, я буду работать лучше, усерднее, приходить в 7, уходить как пойдет.
2: Не уходить.
0: Или вообще не уходить. И все. Ну, мне кажется, это ужасно. Напишите в комментариях, было у вас такое или нет. Я просто знаю, что в некоторых российских компаниях, к сожалению, такое же тоже практикуют. Тем временем в США представили новый дизайн паспорта. Видели картинки?
1: Да, очень красивый паспорт. Я как-то листала в этом году паспорт одного американца, и там действительно каждый разворот такой красочный, такой красивый. По-моему, даже тематические какие-то странички там есть. Я прям обзавидовалась, если честно. Нам как будто бы тоже в наших паспортах не хватает
0: каких-то картинок. Настя сделала один шажок к киноагенту.
2: То есть у тебя есть паспорт американца где-то?
0: Но она схватила американца за паспорт. Отдала ему?
1: Да, да, конечно.
0: Да, мало ли он тебе ремонт там сейчас делает.
2: А там есть графа вот это «дети»?
0: Кстати, вот я не держал.
2: Отметка от военкомата.
1: По-моему, нет.
2: Ну что это за паспорт?
1: Не помню, не помню. Там есть орел, там есть гора какая-то.
2: Не, ну это мы...
1: Гранд Каньон.
0: Подожди, а у них...
2: Учебники можем.
0: А штамп о браке ставится в американский паспорт?
1: Не помню.
0: А зачем ты тогда его брала? Надо было, знаешь, как любая русская женщина, девушка, она вот при любом... Вот знаете, как бывает, познакомились мальчик с девочкой... Вот, друзья, напишите в комментариях, если я не прав. Девушка, когда поймет, что вроде бы парень неплохой, она такая, нужно заполучить его паспорт.
1: Ребят, это раньше работало.
0: На секунду.
1: А сейчас штамп ставится по желанию.
0: А,
1: его можно не поставить.
0: То есть ты признаешь, что раньше... Хорошо,
1: да, раньше это работало.
0: Под предлогом нужно заполучить паспорт парня, с которым, ну, ты там, не знаю, полгодик мутишь уже, чтобы посмотреть... Есть ли у него там штамп?
2: Я думал, что посмотреть, есть ли дети там.
0: Или жена, или был в разводе. То есть он может спросить, ты женат? Он говорит, нет. А открываешь там, не помню какую страничку, а там женился, развелся, женился, развелся.
1: У нас сейчас можно не ставить эти штампы в паспорт.
2: Сейчас только прописку надо там смотреть.
1: Да.
0: И детей.
2: В Коломне.
0: Тоже мне, Маскович! Да. Но детей еще можно смотреть.
2: Дети — это вообще отдельный квест.
1: Там, а у чтобы отцов поставить... ставится в паспорт?
2: Конечно.
0: А и что?
2: Это самый важный штамп в жизни отца, потому что если у тебя там он не стоит, то ты не отец.
0: Ну, а ты думала, что только матерям ставится?
1: Я думала, да.
2: Там такую очередь надо отстоять, чтобы этот штамп поставить.
0: Подожди, в МФЦ?
2: Мама, не в МФЦ, а в паспортном столе.
0: А, это вот в отделе полицейском, по сути.
2: Да. Я помню, я стоял несколько часов, чтобы мне поставили штамп. Единственное, что я такой, ну, это же мой ребенок, ладно, я отстаю. Но это просто день один вылетел из жизни. Но зато два штампика стоит, красиво. Да.
0: Говорят, у ирландцев красивый паспорт. А еще я, кстати, тоже буквально на днях это узнал, что в российском паспорте есть персонаж из американского мультика. Знаете, что такое?
1: Подожди, еще раз, в российском паспорте?
0: Да. У тебя паспорт с собой?
1: Да.
0: Ну, здесь, в редакции.
1: Да.
0: Потом я тебе покажу. В российском паспорте есть Кенни из Южного парка. Ну, вот этот, которого убили и который в капюшоне ходил.
1: Да ты уже выдумываешь,
0: нет.
1: Не может быть такого. Это у тебя он нарисован.
0: Нет, я вообще не фанат Южного парка и ни одной серии
2: сейчас
0: целиком не смотрел.
2: Сейчас достанет на обложке Кенни просто.
1: Да.
0: Друзья, кто сейчас собирается выходить из дома и смотрит или слушает «Экспресса», кто за рулем, достаньте паспорт российский, гражданский, внутренний так называемый. Откройте...
2: Это какой-то пранк просто.
0: Нет, откройте страничку номер 8 и переверните паспорт на бок.
2: Сейчас просто все это сделают.
0: Ну, смотри, вот скажет, паспорт открывается вот так вот, как книжечка.
1: Так.
0: Открываешь, как обычно, на 8-й страничке и переворачиваешь боком. И у тебя будет Кенни из Южного парка.
1: У нас какого-то школьника допустили к разработке паспортов. Я не понимаю, что происходит. Это точно развод какой-то. Но мы проверим, конечно.
0: Что я точно бы, кстати, добавил к нашим паспортам. Мне кажется, я просто видел, как вручают первые паспорта детям. Мне не хватает как будто бы большего какого-то праздника.
1: Да, согласна.
0: Чтобы помимо того, что он получает паспорт, я не знаю, и дают ему там конституцию, чтобы еще что-то давали, там какую-нибудь...
2: Аж кудишки. Чтобы сразу пошел.
1: Да, и чтобы говорили тебе этой подписью, пользоваться еще много лет, давай ты нормальную придумаешь.
0: Как вариант, кстати. А может быть даже были, знаешь, какие-нибудь уроки каллиграфии? Вот прям перед тем, как получить паспорт, там онлайн хотя бы, есть же много роликов, там, как придумать свою красивую подпись. Вот чтобы детям прям рассылали через госуслуги. Дорогой там ребенок, там, тебе получать паспорт.
1: Дорогой ребенок.
0: Да. Вот варианты просто стильной подписи, сочетания там твое имя и фамилию. И мне кажется, тоже было бы круто. Какие-нибудь, я не знаю, брелки бы давать такое, что я там получил. Ну, мне кажется,
1: это
0: прикольно.
1: Ну, или как минимум обложку на паспорт, потому что 14 лет она очень нужна.
0: Я тебе скажу, и в 30 она с лишним тоже нужна, потому что предыдущий свой паспорт, когда я один раз проходил в одно учреждение, паспорт, где нужен паспорт, ну, на меня так смотрели, я думал, меня не пустят. Меня не пустили, мне сказали, дай загран. Я дал загран.
1: Что?
0: Ну, потому что он был в очень плохом состоянии. В очень. Я сейчас... Теперь у меня каждая страничка в отдельном файлике и еще и паспорт в обложечке.
2: Мне кажется, самый крутой совет, который можно дать тем, кто получил паспорт, это запомнить свою серию, номер, вот кем он выдан. Потому что я помню очень часто в школе, вот я запомнил, когда тебя просят где-то заполнить, а я не достаю паспорт и просто заполняю, все рядом такие, в смысле? И я себя чувствую королем в этот момент. Да, я выучил свои циферки.
0: Да, это, кстати, хороший совет.
2: Понты такие школьные.
0: Да. Но некоторые пункты выдачи паспорта такие страшные.
2: Да.
0: Вот у меня предыдущий паспорт был выдан миграционным пунктом Петроградского района города Санкт-Петербурга по Петроградскому району города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
1: И на это все одна строчка во всех документах.
0: Я всегда сокращал МП номер 61 по СПБ и там что-то там Петроградского района СПБ и ЛО. И то с трудом вылезало. Но сейчас у меня это... Что-то у меня там. Главное управление, по-моему, МВД по Москве. Как-то так. Ну да ладно. Паспорт, ну, российский паспорт хороший. Ну да, он не мультяшный, как американский, как многие другие.
1: Хотя вот в комментариях пишут, что нашли Кенни, про которого ты говоришь, на 8-й странице.
0: Да, вот мы закончим, найдешь тоже.
2: Я уже жду, когда мы закончим, чтобы пойти посмотреть.
0: Тем временем тут еще названа доля россиян, которые помимо денег скрывают свои пищевые привычки. 19% об этом рассказали. 51% россиян едят в одиночестве каждый день. 28% несколько раз в неделю. 15% в одиночестве едят очень редко. Вот так вот.
2: Как в одиночестве? А под видосики? Или это не считается?
0: Это все равно в одиночестве. Ну, я почти всегда ем тогда один, получается.
1: Так грустно прочитал. А мне вот нравится есть в одиночестве, кстати.
2: Когда я ем, я глухонем.
1: Да.
2: Зачем еще люди рядом?
0: Да. По данным исследования, оставшись дома в одиночестве, 38% чаще выбирают полноценный домашний ужин или обед. 27% любимую комфортную еду, которую давно хотелось. 21% собирают еду из случайных продуктов в холодильнике. Как вы едите, когда один или одна?
1: Ой, ну я считаю БЖУ, потому что занимаюсь спортом, и обычно это просто хрючево, я так называю свою еду. Ребят, я поэтому, возможно, ем одна, потому что часто это не очень презентабельно.
0: А тем временем тут еще ученые провели исследование и говорят, что кто отказался от фастфуда, тот не страдает от депрессии.
1: Как назло захотелось фастфуда.
0: Мне
2: кто
0: так...
2: не отказался?
0: Кто отказался.
2: А, кто отказался. Не
0: да.
2: страдает от депрессии.
0: Ученые провели исследование среди взрослых людей, которые страдали от депрессии уже достаточно много лет. Участников разделили на две группы, одна из которых 4 недели питалась как обычно, а вторая сократила долю фастфуда, полуфабрикатов и пакетированных соков. Затем поменялись. В итоге симптомы депрессии у тех, кто был на диете, оказались значительно слабее, чем у тех, кто диету не соблюдал. Так что отказываемся от фастфуда и не грустим.
2: Я вот подумал, Костя, может спросить у зрителей, что они едят на завтрак?
0: Давай спросим. Причем в одиночестве и,
2: да,
0: или с кем-то?
2: Вообще, как завтрак у людей проходит да. сейчас?
0: Звоните в эфир. +7 495 95 95 91 2. Телефон прямого эфира «Радио Спутник». А у вас отличаются, кстати, завтраки? Вот ты один завтракаешь или, например, даже в гостинице? Вот когда ты идешь в гостиницу и такой, ага, один. Вот сейчас я хрючево себе наберу, бекон налажу, там еще что-то. А выходишь, а там друг сидит уже или коллега, и ты такой... Придется брать брокколи с омлетом. +7 495 95 95 91 2, телефон прямого эфира. Я реально, ну, я не запариваюсь, конечно, но я, когда в гостинице один завтракаю, я ем чуть-чуть иначе, нежели когда с кем-то. Это правда.
2: Я когда в гостинице, я всегда вот за 5 минут до того, как завтрак заканчивается, я прибегаю такой, ой, вот. Вот там уже ничего почти не осталось, и поэтому я ем мало.
0: Это ты можешь себе позволить. Я иногда прихожу за 5 минут до того, как открывается.
2: Таких людей не любят там, наверное.
0: Да, чтобы перед эфиром успеть хотя бы там чай какой-нибудь с булочкой съесть, и все. +7 495 95 95 91 2, телефон прямого эфира. У нас есть звонок. Доброе утро. Как вы завтракаете?
3: Доброе утро. Это Николай Сергеев Посад. Вот я практически... 80% завтракаю в одиночестве, так как у меня особое меню с утра. И те, кто иногда завтракает со мной, они, в общем-то, теряют в той или иной степени аппетит. Так что мне вполне так что устраивает вот именно одиночество.
0: А что ж вы едите такое?
2: Да, заинтриговали.
3: А что? А давайте так, да. Значит, что входит в меню? Сырая трава обычная, либо сушеная, вот та, которая под ногами у нас.
0: Ничего себе.
1: Так.
2: Николай, вы да, козочка?
3: Далее, значит, туда входят яблоки, из овощей свекла, морковь, более белковые животные белки, это рыба, мясо. И все вот это с обильным сладким посыпанием, что называется, чай крепкий, несколько видов чая я комбинирую.
0: Он а как вы пришли крепкий. к такому рациону?
3: Очень просто. Значит, смотрите, давайте так. Значит, когда-то в далеком прошлом я пользовался услугами жены. Сам готовить ничего практически не умел. И сложились такие обстоятельства, что, в общем, пришлось развестись. Я, понятно, что уехал в город в одиночестве, все оставил, как это так говорится, положено так, любому нормальному мужчине. И столкнулся с проблемой. Ведь когда тебе утром там приносят и в обед и так далее готовые блюда, ты наворачиваешь, и все вкусно, прекрасно, хорошо. А здесь я готовить не умею.
2: Трава растет.
0: Спасибо большое, спасибо за звонок. Действительно, уникальный завтрак. Такой интересный рацион, спасибо. Плюс 7-495-95-95-91-2, еще как минимум один звонок можем принять.
2: Получается, не надо разводиться, чтобы не есть траву.
1: Меня очень порвало с комментария, дед сыроед.
0: Но мы не знаем возраст, да и в целом. Яблоки в курином бульоне, пишет Громгерт. Много комментариев, что прямо сейчас те, кто нас слушает и смотрит, завтракают блинчиками. Я всегда завидую этим людям, которые могут встать, нажарить блинов на завтрак. Да, и как-то так, знаешь, таком на расслабоне завтракать. Вот это, конечно, да.
1: А я не понимаю тех, кто вообще не завтракает. Как вы вообще функционируете?
0: Ну вот
2: секрет.
0: Сигарета и кофе для многих — это завтрак. Ну, завтракать надо, это точно. Потому что, ну, мы же помним, кто это, Суворов говорил, или, по крайней мере, ему приписывают, что завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу. Кому только эту фразу не приписывают. Но вот Албер из Перми пишет: в одиночестве могу есть шаурму, которая стекает по щекам, и облизывать пальцы, и не стыд. А руками вообще есть вкуснее. Знаете, что доказали ученые?
1: Особенно траву, да.
0: Которая прямо под ногами. Приятного аппетита всем тем, кто прямо сейчас завтракает. А если вы нас слушаете где-нибудь там на Дальнем Востоке, уже обедаете и ближе дело к ужину, питайтесь правильно, просыпайтесь вместе с «Экспрессо» завтра в том числе. Сегодня были в эфире Игорь Пименов, Настя Веневитина, Константин Придыбайло. Пока.
1: Всем пока.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть, категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
2: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
3: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве, Ярославле, 8 утра, в Новосибирске полдень. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Московский регион подвергся ночной атаке БПЛА, есть погибший. В Германии установлен рекорд по количеству заявлений об отказе от военной службы. Скульптуры всемирно известного художника Даши Намдакова установят в Бурятии. Далее подробности. Один человек погиб, 6 пострадали после ночной атаки БПЛА в Подмосковье, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Отмечается, что 10 частных домов повреждены в Истре, частный дом загорелся в Домодедово. Всего за ночь над Московской областью были уничтожены 185 БПЛА. ВСУ на прошлой неделе с 28 сентября по 4 октября ударили более 600 раз по Новокаховскому муниципалитету, говорится в докладе посла по особым поручениям МИД Родиона Мирошника. Он добавил, что в результате обстрелов были ранены 6 человек, повреждены 4 частных дома, торговый объект, транспортное средство, административное здание, система электро- и газоснабжения. Двое жителей Приморья осуждены на 8-8,5 лет лишения свободы за то, что, будучи несовершеннолетними, за оплату подожгли релейные шкафы на железной дороге в Приморье, сообщает Тихоокеанский флотский военный суд. Уточняется, что куратор заплатил им 260 тысяч рублей. Они обналичили их через виртуальные криптовалютные счета. Ущерб в результате повреждения имущества железной дороги превысил 770 тысяч рублей. Суд признал фигурантов виновными в совершении двух террористических актов поджогов, а также легализации полученной ими криптовалюты, эквивалентной свыше 3000 долларов США. В Германии установлен новый рекорд по количеству заявлений об отказе от военной службы. С января по конец августа этого года поступило более 12 тысяч заявлений. Это уже в 3 раза больше, чем за весь прошлый год, пишет немецкая газета «Hamburger Abendblatt». Ранее в стране приняли спорный закон, позволяющий призывать граждан на военную службу. Бундесвер начал рассылать 18-летним немцам приглашение на медкомиссию. На фоне этого в конце сентября десятки тысяч человек вышли на митинги школьников и студентов против возвращения обязательного армейского призыва. Добыча металлических руд на Украине в августе этого года сократилась вдвое, на почти 52% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, свидетельствуют данные Государственной службы статистики страны. Экспорт Украины черных и цветных металлов и продукции из них в августе снизился на 48% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Ранее бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Украина в сентябре впервые за 100 лет целую неделю не производила сталь из-за того, что крупные металлургические заводы простаивают. Позднее информацию о полной остановке производства стали подтвердило агентство Рейтер со ссылкой на Федерацию металлургов Украины. Экотропу «Ставка Чингисхана» со скульптурами всемирно известного художника Даши Намдакова откроют 11 октября в Бурятии, сообщило Министерство туризма республики. Уникальные экспозиции под открытым небом будут представлены 12 скульптур, вдохновленных символами восточного календаря. Все объекты органично интегрируются в природный ландшафт. Пространство экотропы будет дополнено элементами бурятской культуры. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио «Спутник».
2: Разберется?
3: Четко. Разберется.
4: Разберется.
3: Разберется.
0: Да. Стас разберется.
5: Дорогие друзья, всех приветствую. Меня зовут Александр Букарев, а это программа «Стас разберется». Со Стасом Васильевым, Стасом «Ай как просто» вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Наши соцсети «Рутуб», «ВК», «Телеграм», «Макс». Заходите, подписывайтесь прямо сейчас, присоединяйтесь к чату, присоединяйтесь к трансляции. Всем привет, кто уже вот в чате пишет. Доброе утро, доброе утро. И номер телефона на следующий час. Плюс 7495-959-5912. Ну, чтобы не забывали. Так, доброе утро, привет, как
6: доброе
5: дела?
6: Доброе утро. Отлично.
5: Отлично.
6: Великолепно, да.
5: Что-то новенькое вчера произошло?
6: Слушай, если честно, ничего новенького не произошло, но каждый день я живу в ожидании конца октября, не потому, что у меня день рождения, 37 лет, наоборот, это дата, о которой хотелось бы не думать, потому что в конце октября наконец-то в продажу поступит Mac Studio на 512 гигабайт видеопамяти объединенной. Это событие, которое изменит мою жизнь, оно будет делиться на до и после, вот я этого жду и каждый день живу в ожидании вот этого чуда. Главное, знаешь, вот дожить до этого момента, каждый день об этом думаю, так что до конца октября, каждый раз, когда ты будешь спрашивать, как у меня там дела, да, ты будешь получать один ответ, потому что сейчас я думаю только об этом, когда я уже разверну большую модель. Сейчас вот перевод книг уже выходит как бы все лучше и лучше. Кроме того, тут произошло, на самом деле, можно сказать, ну не то чтобы революционное, но очень эволюционное событие. Дропнули, китайцы, вперед Китай, DeepSeek в бесплатный доступ, то есть ты скачиваешь модель, у меня вот пока что комп мой нормальную модель DeepSeek не тянет, но я смогу нейронки еще в большем этом. То есть, короче, они сделали аналог, ну, как бы у китайцев есть аналог закрытых нейронок американских, но они их дропнули в открытый доступ, то есть любой может скачать, вот LM Studio берешь, загружаешь, скачиваешь модель 130 гигабайт, вот, но я хочу использовать модель, которая больше, потому что я хочу большую модель, я хочу самый крутой DeepSeek себе поставить, и, может быть, даже два таких Мака куплю. Надеюсь, машину продавать не придется, но поставлю, объединю, у меня будет терабайт видеопамяти, и будут загружаться самые крутые модели и идти самые крутые вычисления. Вот так вот.
7: Ну, круто, круто.
6: Живем.
7: Живем, действительно. А я-то думал, ты скажешь, вот ждешь, пока октябрь закончится, для того, чтобы на выборы в США посмотреть. Ну, как же. Там же, ну, 3 ноября, месяц остался до того, чтобы вот посмотреть, как там республиканцы с демократами будут бороться.
6: Да, мне их, знаешь, жалко все время, на самом деле. Мне вообще жалко всех людей, которые принимают участие в выборах, ну, просто потому, что это вот каждый раз, да, то есть это же, по сути, вот если так вдуматься, ты устраиваешься на работу, и ты знаешь, что через 4 года тебе опять вот сражаться за это место. Причем, знаешь, там же самое обидное, что раньше-то я об этом не задумывался, но когда ты сам пытаешься что-то сделать, ну, в жизни, да, там, ну, просто что-то хорошее. Вот я пытаюсь качество своих видеороликов улучшить, но я примерно понимаю, что мне нужно постоянно над этим трудиться. Вот если бы каждые 4 года я бы мог... я, в принципе, уже один раз потерял YouTube-канал, но вот каждые 4 года тебе надо вот с остальными сражаться, причем не факт, что, ну, кто хочет занять, скажем так, твое место. Причем еще далеко не факт, что ты будешь, ну, честно принимать участие, да, тебя оклевечат. Я, правда, не принимаю участие в выборах, но все равно клеветы про меня намного больше, чем там какой-то адекватной информации. Знаешь, вплоть до того, начал смотреть там ролик блогера Битл. Вот он записал видеоролик про сервис ВК-видео. И в качестве аргумента, что как бы ВК-видео это плохо, он приводит мой пост, где я говорю, что там монетизация абсолютно днищенская. Но он не приводит другой пост, который был через 2 года, где я сказал, а вот смотрите, наконец-то монетизация не только сравнялась с ютубовской, она ее еще увеличила, да, потому что я там показываю пост, что мне просто с монетизацией ВК прилетело там порядка 300 тысяч рублей в месяц. Но этот пост он как бы игнорирует, понимаешь? И я типа такой, да. То есть вот черепикинг работает и продолжает работать. Но я надеюсь, опять же, что нейросети все это изменят. Просто, скорее всего, он, когда делал этот ролик, он видел мой пост старый, да?
7: А потом он такой...
6: А это, да, не увидел. Ну, может быть, перестал читать, а может быть, и не читал. Просто посты какие-то, они вирусятся, мы на них обращаем внимание. А так вот, прикинь, ты используешь какой-нибудь тезис человека, и ты можешь взять, вот буквально за секунду, да, у нас есть экспорт-чат, такая опция в Телеграме. Ты скачиваешь полностью его чат, и такое, а было ли у него опровержение этой информации на этом же ресурсе. И нейронка тебе за 10-15 минут все это проверяет, и ты уже больше уверен в той информации, которую подаешь. Потому что, ну, большинство у нас это вот как бы днище.
7: Не, знаешь, мне кажется, тут по-другому будет работать. Вот тем, кто действительно хочет вот какое-то серьезное там мнение получить из разряда прям разобраться, углубиться, они будут вот этим всем заниматься, там как-то анализировать. А если человек нашел вот уже ту информацию, которую ему надо, то есть вот... ищет что-то негативное. О, нашел какое-то там упоминание, одно из тысячи в контексте, вырезанное и все в этом роде, взял, да ему больше ничего не надо. Это то же самое, знаешь, когда человек настолько уверен в своих, там, не знаю, умственных способностях, в своих знаниях, что он не будет просто проверять их, потому что, ну, он в них уверен. Это вот это, знаешь, ну, уверенная глупость.
6: Не, зря ты так думаешь. Всегда можно вот просто ошибиться, можно где-то что-то не увидеть, даже если у человека, не, это, скажем так, такие искренние намерения. Это, ну, к сожалению, совершенно нормально. Мы все подвержены разного рода ошибкам мышления. Вот. Это, к сожалению, так иногда происходит. Так что зря ты так думаешь. Да, мол, если не нашел, значит, недостаточно искал. Конечно, чаще всего так, но тоже
7: вопрос еще усилий. Не, я не про недостаточно искал. Я про то, что человеку, если надо, ну, там, под какую-нибудь его риторику, под какой-то его, там, не знаю, громкий заголовок, он просто найдет те сведения, которые ему нужны, а остальные, даже если он их нашел, он просто использовать не будет. Но это же...
6: это скорее, знаешь, это скорее пропагандист. Вот пропагандист, он так сделает, потому что его вот эта информация устраивает, и все.
7: Ну, да.
6: А если человек действительно там хочет разобраться, то он, ну, может даже хотеть поискать, это но факт. Это не очень удобно сделано. Ну да, это как вот, понимаешь, информация. Если раньше ты должен был там в энциклопедию лезть, ты нашел то, что там написали, и такой, ну все так, то теперь у тебя совершенно другой механизм, у тебя есть нейронка, которая все эти задачи упрощает.
7: Ну, нейронка, она, мне кажется, вот
6: она
7: пока
6: для проверки,
7: для
6: она
7: этого и нужна.
6: Не для написания. Да,
7: даже не для проверки, а больше для поиска. Именно вот такие, знаешь, действия, которые монотонные, скучные, долгие, вот она их упрощает. А пока вот все остальное я не могу на нее рассчитывать. Да, я понимаю, ты сейчас скажешь, нейронка куда круче. Вот, ну, там она может...
6: Не, я скажу, что есть другие возможности. Короче, у меня вот, допустим, я сейчас делаю себе нейронку, так скажем, отдельную. Да. Я себе туда загружаю все вот там старые новости и прочее свое.
7: А, ну
6: и
7: да,
6: можно
7: и у тебя своя
6: играть.
7: База. А, викторину играть?
6: Свою базу-то я давно сделал. Да, то есть она мне выдает какую-то случайную историю и такая, кто там то-то, то-то, то-то. Прикол не в том, чтобы на нее все перекидывать, чтобы она все за тебя знала, а прикол в том, чтобы самому вот даже то, что ты знал когда-то, ну, вспоминать и играть вот в такую вот небольшую викторину.
7: Это интересно.
6: Это
7: кстати...
6: про развитие памяти, да. Но это не я придумал. Некоторые делали это через Obsidian, вот, с помощью рандомных карточек. А так вот, ну тоже, слушай, вот все-таки нейронки в обучении. Я считаю, что вот создавать контент они, конечно, нам хорошие не будут сами по умолчанию. А вот помогать... Лучше искать информацию и проверять все, что ты говоришь. Ну, вот, допустим, мы сейчас вот там вот с одним блогером, не буду говорить, кто очень известный, мы с ним объединились в плане, делимся методиками, кто как проверяет свой материал с помощью нейронок. Да, то есть можно ее попросить с позиции критика, с позиции там перекоса в одну или в другую сторону. Если я там, вот я пытаюсь сделать объективный материал, да, я ее прошу проанализировать, вот скажи, а вот в чью сторону у меня там идет перекос? И вот, например, думаю, допускаю я такой перекос или нет в одну из сторон.
7: Ну, этим нейронка пока что и полезна. Она, ну, такой анализатор.
6: Конечно.
7: Так, ну, мы тут углубимся в рассуждение. Давай попробуем проанализировать, что у нас
6: может
7: в Украине.
6: Может, вдохновим людей тоже, да, там, взять что-то, какие-то свои суждения, проанализировать.
7: Да, да, почему
6: может
7: бы
6: быть, кто-то дневник ведет, такой нейронка там, ну, вот проанализирует. Она скажет, а вот у вас здесь то-то, то-то, то-то, вам стоит, может быть, то-то,
7: а
6: то-то.
7: А она скажет,
6: то-то.
7: Вы такой молодец, вы просто прекрасен, вы великолепен, и вы окажетесь, что вы Борис Джонсон. А, так, давай по Украине поговорим, а у нас теперь чуть больше разговор будет сегодня направлен на экономику, а именно на долг Украины, который там превышает уже все мыслимые и немыслимые категории. Единственное, знаешь что, если так посудить, то сам-то его объем не сильно-то огромный. Если сравнивать с какой-то там, не знаю, с Соединенными Штатами, это вообще мизер. А с европейскими странами, да тоже небольшой. Тут стоит учитывать, что внутренний валовой продукт очень маленький, и при этом большая часть поступлений финансовых, они как раз идут не из внутренних там продаж и всего остального, не из налогов, а из Евросоюза, из Соединенных Штатов, из МВФ, ну, в общем, из сторонних инвесторов, из сторонних вот этих, я не знаю, продолжателей войны. А сколько сейчас вот этот самый долг? По разным оценкам, от 140 миллиардов до 214. Но что это за разные оценки? 140 миллиардов – это, ну, такой, скажем так, долг государственный, исключительно государственный. 214 миллиардов – это долг общий, где должны там не только государство, но еще и обычные граждане, компании, банки и все остальные. То есть это такой вот суммарный долг. А если рассуждать вот прямо сейчас над тем, как им справляться с этим долгом, вот тут становится уже интересно. Почему? Потому что МВФ, вот как раз этот самый долг и показал, он говорит, 2026-2029 год, там разрыв вот в эти 140 миллиардов долларов, и они говорят, а выплатите, пожалуйста, нам миллиард, потому что мы все остальные программы не можем вот в должном порядке вам предоставлять. Ну, понятное дело, помощь финансовая.
6: Плати.
7: Да, слышь, плати. И знаешь, сколько надо? Миллиард отдать. Я думаю, как удобно.
6: Да, это ерунда.
7: Вчера Мерц приехал, миллиард дал. Сегодня МВФ говорит, дайте миллиард. Вот, хорошо, все. Считай, все разобрались. А, ну, там, правда, не стоит думать, что МВФ прям приходит к Украине и говорит, все, мы сейчас у вас последние деньги заберем. Нет, они им вот как раз после будут давать еще денег. Пока что вот там план
6: ты
7: на
6: дай миллиард,
7: 8 миллиардов.
6: Мы тебе потом дали 2.
7: Ну, 8. 8.
6: Ну
7: 8.
6: Да. Ты покажешь как бы всем, что ты вроде как возвращаешь деньги, и мы тебе их, соответственно, дадим.
7: Ну, в общем, если вот так рассуждать, то я решил посмотреть, где, ну, вообще, сколько сейчас вот Украина сама зарабатывает. Вот просто государство. Государство зарабатывает в районе 70 миллиардов долларов. И в это же время у них только военные расходы вот сейчас рассчитываются в районе 105 миллиардов долларов. Там на все остальные, ну какие-нибудь там, не знаю, социалки и все остальное, уходит, ну, прям минимум, там 4%, 3%, 2%, и как будто бы все идет только к тому, чтобы эти социальные расходы ушли в ноль, то есть только на войну.
6: А зачем они нужны?
7: Ну да, действительно, зачем пенсии, зачем там образование, зачем медицина, это все не надо, а вот на то, чтобы вооружение покупать, это все прекрасно, все отлично. Ну так давай дальше тогда пытаться... Ну, я не знаю, что ли, спрогнозировать возможные сценарии. Сейчас Европе уже тяжелее вот эту самую финансовую поддержку осуществлять. МВФ тоже не такие огромные деньги выдает. Соединенные Штаты, ну, как бы дают, но вообще официально не дают. Ну, вот у них такая, вот я не знаю, я не такая, вот Соединенные Штаты, вот такая ситуация у них. А как думаешь, вот какие сценарии возможны дальше по украинскому, я не знаю, банкротству? Когда оно наконец наступит? А то мы говорим, что вот деньги все закончились, а они что-то никак не заканчиваются. Да, им хуже, но пока не супер критично, пока еще живут.
6: Но это зависит еще от того, как будут обстоятельства в Европе, потому что они выступают главным заемщиком. А вообще, я вот, знаешь, начал смотреть, на каких условиях Евросоюз одобрил Украине кредит, да, на 90 миллиардов. И там вот есть такое условие, сейчас я очень сильно посмеялся, точнее, на 8,1 миллиарда, и это одним из условий, то, собственно говоря, точнее, одним из расчетов было, что Украина отдаст эти деньги с репарацией, которую ей будет платить Россия.
7: Да. Но подожди, это же не Европа, это МВФ, 8,1 миллиарда. Суть в этом. Так да, конечно, а как еще? Так они же и 90-миллиардный вот этот кредит также его одобрили под российские репарации.
6: То есть средства там будут получены через заимствование ЕС на рынках капитала под гарантии бюджета Евросоюза. А учитывая, насколько сейчас бюджет Евросоюза трещит по швам, ну тут я думаю как, и МВФ говорит... Отдайте как бы часть долга, чтобы мы вам дали еще больше.
7: Да.
6: Но Украина понимает, что на самом деле этих еще больше не будет. И МВФ, понимая, что Украина как бы падает вниз, но они такие думают, ну, может быть, хотя бы хоть из этих 90 миллиардов удастся хотя бы один.
7: Дайте хоть чего-нибудь, нам надо как-то это закрыть. Не, а правда, вот давай даже еще порассуждаем не с той точки зрения, а что там Украине. Потому что, ну, если честно, при всех сценариях там плохо. Там даже если вот прям завтра закончится... активная, там, не знаю, горячая фаза, все равно там придется им какие-то деньги искать, у Европы опять просить, потому что, ну, их нет. Они, вот все деньги, которые у них есть, они, ну, я не знаю, что ли, они воздушные, они несуществующие. Поэтому тут давай порассуждаем с точки зрения Европы. Вот закончится, например, противостояние, ну, предположим, в этом году. А Европе что делать-то? Mm-hmm. У них вот эти все долги, которые они Украине выдали, их, ну, как забирать, потому что репарации, понятное дело, со стороны России не будет. Выдавали они эти долги под репарации России. А закрыть через то, чтобы, там, не знаю, разобрать Украину по частям, ну, сложновато как будто бы. С одной стороны, компании, да, там уже давно влезли и начали потихоньку ее раздербанивать, но там у Соединенных Штатов редкозем. Хорошо, у Европы что? У Европы может быть какие-то отдельные организации, компании, но это все равно не то. Это не то, что ты сможешь представить своим европейским жителям и сказать, так, вот мы вот все эти деньги, которые Украине отдавали, вернули. Спасибо большое, мы на этом еще и подзаработали. Вот как думаешь, что в Европе будет? Мне вот любопытно.
6: Слушай, правда. Но есть еще и менее очевидные экономические выгоды. Например, такие, как украинские мозги, которые переехали в Европу, молодое, белое, так скажем, славянское население, там женщины, которые поднимают.
7: Ну, знаешь, они как будто даже там размазались среди всех мигрантов, там, ну, скажем так.
6: Ну, это ощущение у нас, потому что это мы читаем в основном новости, как опять в Польше какого-нибудь украинца или поляка избили, потому что приняли за украинца. Но в целом-то для экономики это хорошо, потому что люди, это, в принципе, это кровь экономики, они вот тромбоциты, которые гоняются, тромбоциты и лейкоциты, которые гоняются туда-сюда.
7: Ну, это неплохо, согласен. Но вот по поводу мозгов, так это еще надо на свой лад переучить. Это все равно надо интегрировать в культуру, интегрировать в существование страны. Насколько там эти люди там хотят, не хотят оставаться на всю жизнь. Может быть, все там сидят и ждут, как бы на Украину вернуться. Это, конечно, сомнительно,
6: да,
7: что
6: нет.
7: Все, но...
6: Слушай, вот это вот точно нет,
7: не,
6: потому
7: почему?
6: Что
7: почему? У кого-то
6: национальные...
7: там, я не знаю, семья осталась, взрослые родственники, ну, пожилые родственники. Кто-то просто хочет домой, банально вот домой, ну, понимаешь? Понимаешь, я все могу осознать, что там
6: так
7: может
6: это
7: быть
6: украинская
7: лучше.
6: Национальная идея всегда была уехать из Хохляндии, поэтому там ну, никогда никто жить не собирался. Это в этом плане, знаешь, как Прибалтика там и все остальное, люди всегда хотят уехать.
7: Ну,
6: поэтому,
7: я
6: ну,
7: с тобой не соглашусь.
6: Не знаю.
7: Может быть, вот эта национально раскрученная идея, да, тем, чтобы там уехать в Европу, жить свободно в Европе и все остальное, но мне кажется, все равно, вот в понимании обычного гражданина, в понимании обычного украинца, обычного человека, он просто хотел туда ездить. То есть не жить там, а туда ездить. А вот жить как раз дома. И мне кажется, все равно, как бы мы там ни говорили, насколько тяжело Украине будет после завершения конфликта, и вообще непонятно, что с Украиной будет, но многие захотят вернуться вот просто в свой родной дом. Вот.
6: Вообще никто не захочет.
7: Думаешь?
6: Думаю.
7: Не знаю.
6: Ну, конечно, ты приезжаешь в Европу, тебе там выделяют какие-то деньги с налогоплательщиков. Ну, что, много там сирийцев обратно поехало, когда тем более пришел там режим, который намного больше им вроде должен нравиться, чем режим проклятого Асада. Да никто вообще назад не поехал.
7: Ну, может
6: и
7: быть,
6: самим,
7: да.
6: Да, и смотри, самой Сирии, да, новоиспеченной, это тоже было невыгодно, потому что, ну, а зачем? Они вот там вот у меня сидят, они там хорошие деньги зарабатывают, они присылают эти деньги нам сюда. Зачем они нам нужны здесь-то, если они там прекрасные бабки приносят?
7: Ну, тоже верно, согласен. Ну, слушатели вон тоже пишут, что никто не вернется на Украину. Ну, может, не прям никто, но кто-то вернется.
6: Какая-то статистическая погрешность, конечно, уедет обратно на Украину.
7: А ты, кстати, видел там заявление это Зеленского еще одно? Он говорил, определены новые задачи по дальнобойным ударам. Мне так это нравится.
6: Кайф, вообще
7: это,
6: кайф.
7: Он говорит это на фоне того, ну, понятное дело, мне это не нравится с точки зрения реальности, но с точки зрения его высказываний...
6: Ну, с точки зрения рассуждения.
7: Да-да-да. Я просто смотрю, вот в то же время, в тот же день Трамп выходит и говорит, цены на бензин растут из-за проблем с НПЗ, а не из-за ситуации в Ормузском проливе. Я обсуждаю ситуацию с атаками на российские нефтяные объекты. Ого! То есть сам Зеленский в этот же день заявляет, мы вот все, дальше бьем. Трамп говорит, мы решаем проблемы с НПЗ. Я не знаю, мне кажется, Трамп все-таки может прям взять и вот в ближайший месяц не просто
6: бахнуть
7: так,
6: просто по Украине.
7: А что бы нет? Ну, а что бы нет? Ну, а серьезно? Ну, вряд ли бахнет, конечно, но...
6: Да там брать нечего, там они и так сами все продали, там нечего контролировать.
7: Так ты понимаешь, так что... ему же надо сейчас как-то решать проблему с, ну, вот этим, я не знаю, с поддержкой электората. Если он переведет это в Ормузский пролив, если опять скажет там, или кто-то скажет, что Ормузский пролив виноват, ему же надо прям, вот чтобы все были уверены, виноваты НПЗ, удары по НПЗ Украины.
6: Слушай, Слушай, ну, справедливость ради, у Трампа есть и не то чтобы козыри в колоде, но, допустим, в Венесуэле он провел прекрасную операцию, с Кубой они сейчас разбираются, Гренландию он в итоге получил с эксклюзивным правом размещения только американского военного контингента. Ну, то есть, мы, конечно, чаще всего обсуждаем провал Трампа, потому что Ормузский пролив – это провал для всей планеты. Но и не стоит воспринимать это, да, как вот, ну, все, хана, все очень плохо. Нет, это может через какое-то время сыграть и ему на пользу, понимаешь? Я, то есть, не, опять я, же, это не... контроль энергетического рынка Соединенных Штатов Америки. То есть, они будут контролировать все, что покупает и Европа, и все остальные. Да, ну, как бы будет дороже, но дороже-то продавать будут они.
7: Ну, это, знаешь, это вот опять к слову о том, а как обычный народ это будет воспринимать? Он вот прям так далеко будет смотреть? Мне кажется, он вот смотрит прямо сейчас на заправке, думает, а что у меня дизель подорожал, а что у меня вообще в принципе топливо,
6: цены растут? Понятное дело, он так смотрит, но кого-то удается переубедить, в том числе и с помощью пропаганды. Ну и кроме того, каким бы Трамп там ни был, ну, честно говоря, он точно не менее эффективен, чем сонный Джо.
7: Не, это факт.
6: Про
7: это...
6: которого он постоянно, ну да, про которого он постоянно говорит, как раз-таки потому, что некоторые вещи, которые там Трампу удалось достичь, в том числе и Венесуэла, это еще было сделано при Джо Байдене, во всяком случае, задатки. Вот. Ну и все остальное. А другие вещи, которые уже там сделал Трамп, это себе потом следующий президент припишет заслуги. Например, там, если в конце концов Канада станет 51-м штатом или что-то такое, то он скажет, вот, понимаешь, тут же кто-то работает, а потом следующий приходит и все снимки собирает, сливки собирает. Точно так же, как Трамп сделал, допустим, в подписании мирного договора между Азербайджаном, да, и Арменией. Это же, на самом деле, Трамп к этому не имеет никакого отношения, но оно как бы разрабатывалось, все это политики подготавливали, а он пришел, снял сливки и сказал, вот, видите, я там мир заключил и прочее.
7: Не, ну это понятно. Я больше к тому, что все равно вот этот месяц до выборов, выборы-то, вот ты справедливо заметил, что там не стоит определять только действия Трампа как негативные. Он, да, действительно много интересного сделал для Соединенных Штатов, и там не такая уж и прям... критическая ситуация для республиканцев в Сенате, как может показаться, но тяжелая. Мы об этом вот в следующей полчасовке поговорим. Но вот сам факт, что вот этот месяц остается, а Трамп говорит про, ну, обсуждение отсутствия ударов по НПЗ, Зеленский говорит обратное, мне кажется, в конфликт может вылиться. Ну, я не знаю.
6: Да, может, конечно, вот здесь вообще непонятно Зеленского. Слушай, вообще непонятно по части Зеленского. Он делает совершенно неадекватные вещи. Он ссорится со всеми, с кем ему надо дружить. Да. Да, то есть Южная Корея, Израиль, сейчас еще и с Трампом, ну, это вообще какая-то совершенно неадекватность. Ты знаешь, вот есть вот этот вот юрист, экстремист он, наверное, там, я не знаю, Илья Новиков, да, который недавно уж точно экстремисту и террористу Дудю давал, хотя, учитывая последние ролики и Дудя, где он скачет в женском платье, конечно, тяжело маме будет объяснить, что это наш русский Усама Бен Ладен, вот, но тем не менее, это очень смешно, когда вот он говорит на полном серьезе, что Зеленского Путин не устранил, потому что Зеленский — это самая выгодная фигура, настолько вот криворукий человек, что абсолютно ничего не может сделать нормально, и устранять Зеленского Путину было бы невыгодно ни с руки. Я в эти моменты думаю, ну, слушайте, конечно, это, ну, немножечко чушь, но есть в этом зерно здравого смысла, потому что, ну, вот у тебя действительно ты воюешь со страной, да, а там управляет, ну, абсолютный имбецил, который одно дело там делает какие-то вещи иногда глупые, но их хотя бы можно как-то объяснить, а другое дело, когда он делает вещи, вредные ему, ну, же и его народу, но он продолжает.
7: Медийщик. Новиков, кстати, иностранный агент. Так, дорогие друзья, новости.
0: Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» «Маленькая пятница» – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
8: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше.
9: Мне кажется, что ты...
10: Это проекция.
9: Но я хочу...
10: А это зацикленность на себе.
9: Нет, дело не в этом.
10: Вытеснение и отрицание.
9: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Мария Романова. Здравствуйте. ВКС России ударом авиабомб ФАБ-500 уничтожили пункт временной дислокации бригады ВСУ в Святогоровке Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны. Ведомстве указали, что в результате разведывательных мероприятий российских войск в регионе был обнаружен пункт временной дислокации личного состава одного из подразделений 15-й отдельной бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины. ВСУ продолжают атаковать Алешки в Херсонской области. Город все еще остается в блокаде противника, говорится в докладе посла по особым поручениям МИД Родиона Мирошника. Он добавил, что противник продолжил минирование дорог, обстрелам подверглись местные мирные жители, совершавшие вылазки в соседние населенные пункты за продуктами питания. Учитывая, что один из последних больших гуманитарных грузов был уничтожен на подъезде в сентябре, мирные жители 2 октября пытались самостоятельно выйти из Алешек за продуктами в Радинск и подорвались на украинских минах. 4 человека получили ранения, говорится в докладе. Запорожская АЭС столкнулась с рядом трудностей из-за обстрелов ВСУ, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Она отметила, что основные сложности связаны с безопасностью сотрудников, уязвимостью внешнего энергоснабжения и сложной логистикой. По ее словам, несмотря на эти обстоятельства, в связи с обстрелами, атаками беспилотников и минированием подъездных дорог со стороны ВСУ, персонал продолжает выполнять необходимые работы. Военно-воздушные силы США провели совместно с Австралией первые летные испытания американской гиперзвуковой крылатной ракеты, сообщает портал Warzone со ссылкой на представителя ВВС США. Ракета состоит из 2 ступеней – ускорителя и ударной части с гиперзвуковым двигателем, который отделяется от ускорителя и поражает цель. Максимальная скорость не раскрывается. По данным источника, австралийские ВВС произвели сброс испытательного экземпляра ракеты над определенным австралийским полигоном, собрав при этом данные для достижения цели программы. Доставленные в Казань из Намибии 8 жирафов через несколько лет смогут создать семьи и принести потомство, которое направят в другие зоопарки страны, сообщили в Казанском зоопарке. Представитель учреждения напомнил, что прибытию жирафов в Казань предшествовала долгая, сложная, кропотливая работа. Таких поставок в Россию не было уже около 20 лет. При этом популяция животных в других зоопарках страны постепенно стареет. Поэтому было принято решение привезти сразу несколько животных, что позволило создать размножающуюся группу. Жирафы из Намибии прибыли в Казань вечером 17 сентября. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
8: Разберется.
5: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Букарев, и это программа «Стас разберется». Со Стасом Васильевым, Стасом «А как просто» вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге, в соцсети, как и всегда, Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. А если не знаете, как подключиться, все просто. Вот в одну из этих соцсетей заходите, там пишете «Радио Спутник», мы первые сразу вот так появляемся, нажимаете на иконочку, переходите, там есть видео, плейлисты, вот на плейлист нажимаете, выбираете любимую программу, смотрите. Или прямо вот сейчас к трансляции подключаетесь и вместе с нами обсуждаете
7: за эти темы. Можно прямо в комментариях написать какой-нибудь вопрос коротенький. Тогда я могу его прочитать в эфире. Все вижу, все читаю. А номер телефона плюс 7495-95-95-912. На следующую получасовку пока что можно вопросы позаготавливать, ну или просто набрать номер телефона и дальше ждать. Вот. Так, давай немного про как раз выборы подробнее поговорим. По поводу вот этой ситуации. Все-таки, понятное дело, многие эксперты сейчас смотрят на то, как там республиканцы и демократы будут делить Сенат и Конгресс, ну, точнее, весь Конгресс, то получается, что, ну, не очень хорошая позиция у республиканцев. Не сказать, что прям критически тяжелая, но неприятная. Почему? Потому что, скорее всего, нижнюю палату, они все-таки палату представители отдадут. Сенат...
6: После нижней палаты только нижний интернет уже.
7: Вот именно. А вот Сенат они, скорее всего, оставят у себя, то есть получится у нас такой расклад. Демократы остаются, не остаются, а забирают себе палату представителей, республиканцы в Сенате. А вроде бы не прям страшно, но с другой стороны, конечно же, это усилит давление на Трампа, это позволит, ну, там, просто расширить вот эти самые административные действия демократов. Может быть, даже импичмент попробовать выдвинуть, если им так сильно захочется. Кроме того, многие инициативы Трампа зарубать, и ему придется очень часто пользоваться, будь здоров, своими, ну вот, спасибо, возможностями из разряда вводить право вето, ну или там просто указами своими пользоваться чаще.
6: Ну, это, слушай, это будет хорошо, потому что то, что сейчас происходит, это все идет к созданию диктатора, да, и не сомневаюсь.

0: страны демократы вместе с республиканцами, но они не так уж и сильно-то отличаются.
1: Да,
0: так что...
1: только хотел сказать, что ничего не поменяется. Но может вот эти внутренние противоречия...
0: Но любой для нас это хорошо.
1: Вот,
0: да, для нас
1: вот
0: это хорошо.
1: Прекрасно. Ну, давай чуть подробнее расскажу. Во-первых, когда выборы состоятся? 3 ноября 2026 года. Поэтому вот буквально месяц остался, даже чуть меньше. А на кону все 435 мест Палаты представителей и, ну, понятное дело, остальное Сенат. И вот тут есть какой момент? Вот почему я говорил, что Палата представителей, скорее всего, уйдет демократам. Потому что опросы проводятся, и преимущество демократов доходит до 15 пунктов. Но это достаточно существенно. Там прям сильно надо республиканцам поднапрячься для того, чтобы эту ситуацию изменить. И вряд ли даже если они прям возьмут и поднапрягутся вот этот месяц, что-то кардинально... Ну, если
0: пацаны,
1: только...
0: давайте напряжем, нет, ну навалимся-то
1: ну,
0: все
1: если...
0: вместе.
1: Да-да-да, если только, я не знаю, одновременно там и противостояние с Ираном закончится, и хуситы успокоятся, потому что вот недавно только сообщение утром было по поводу того, что хуситы нанесли там несколько ударов по аэропортам в Йемене, и, ну, соответственно, у них там все разгорается и разгорается. А в это же время, если бы там, ну, я не знаю, какой-то был результат еще в нашем противостоянии между вот Россией и Украиной, тоже там Трамп мог бы сказать, может быть, вот что-то вот такое прям сильно громкое, вот тогда, да, тогда, может быть, они Палату представителей за собой бы оставили. Но пока что, по нынешним опросам, перевес достаточно серьезный в сторону демократов. В Сенате ситуация чуть лучше, потому что там вот как раз демократам не хватает, и им вряд ли получится вот все-таки Сенат отжать, но вот тут такая вероятность есть. То есть, если у республиканцев в Палате представителей прямо сейчас практически нет шансов, то вот в Сенате у республиканцев как раз просто есть шанс остаться на месте. Вот самое интересное будет, если демократы полностью заберут весь Конгресс. Вот что думаешь тогда будет? Это же, ну, получается, почти полная власть в руках демократов. Ну, не полная, имеется в виду, вот исключительно такая, ну, скажем, ограничительная власть. Они смогут прям прийти к Трампу, сказать, так, у нас на тебя вот такая большая папка. В ней все, что нам не нравится. В ней там какие-нибудь, я не знаю, там пункты, указывающие на злоупотреблением должностного положения.
0: На секретные документы, которые ты у себя дома хранил, секретные, да, мы это уже проходили.
1: Да. Ну и, соответственно, там, я думаю, Трамп-то запереживает. Вот в этом ключе, как думаешь, если
0: да демократы... Да не запереживает он, они придут и скажут, вот у нас на тебя папка, короче, нам долю в Палантире через хедж-фонды нам давай, делай еще то же самое, но делиться теперь будешь с нами. Это же не про политику, это резон. Больше про рэкет, хотя политика это и есть рэкет. И все останется плюс-минус так же, да, то есть вопрос в том, какой процент. Вот есть народ США, да, это корова, которую доят. И вот они между собой спорят, кто будет больше молока получать, и вот берут вот эту вот корову, да, знаешь, вот так вот выставляют, типа вот этот вот, вот кому ты пойдешь. Ну, знаешь, как вот собаку определяют, когда там пара разводится, как вот они делят эту собаку.
1: Да.
0: Они такие, вот, иди ко мне, и кто-то заманивает ее там котлеты какой-нибудь, еще какой-нибудь едой, и вот кому она пойдет. Ну, точно так же и здесь, вот повторюсь, это корову доят, а вот кто будет доить, у кого какой процент этого молока будет. Вот они между собой разбираются, пытаясь убедить корову, что это она на самом деле выбирает того, кто ей больше нравится, того, что лучше для нее. А по факту ничего она не выбирает.
1: Представь, вот Трамп, если вот к таким рассуждениям придет, он же взорвется, его же эго не выдержит подобного давления. Его, да, используют как дойную корову, да вы что?
0: Ну нет, на самом деле... он использует как дойную корову.
1: Он
0: вот
1: использует?
0: Вот есть корова... Конечно, народ США – это дойная корова, республиканцы и демократы – это вот два владельца, которые делят процент молока.
1: А я думал, ты имел в виду, это как раз, ну, деятельность Трампа – это дойная корова.
0: Нет, деятельность Трампа – это процент. Процент, который он будет платить тем, кто может на него воздействовать. Выбирая республиканцев или демократов, они дают рычаги. То есть, если сейчас выберут демократов, то демократы просто потребуют больше процента вкладываться в свои там вот эти хедж-фонды, делать свой бизнес, получать госконтракты, а иначе Трампу будет плохо.
1: Тоже верно,
0: и вот он,
1: тоже
0: чтобы ему дальше не мешали зарабатывать деньги, он просто скажет, ну вот, ладно, давайте, на тебе то-то, на тебе это, на тебе такой-то процент, давайте работать, ребятки, зачем нам ссориться? Другими словами, братва, не стреляйте, точнее, стреляйте друг в друга.
1: Ну да. Не, ну, кстати, при этом у него не так давно расширились полномочия в плане введения санкций. Там
0: слава богу.
1: Все
0: слава
1: были довольны.
0: Богу, вот это больше, да. Но они расширились, но ввести санкции они не могут. То есть это механизм, который когда-то может сыграть. Но пока что... Ну, конечно, да. Ну, какая разница? Они пока не против кого их вести не могут, да, потому что

0: Это пошлины, направленные на третьи страны, которые покупают российские ресурсы. Но если они введут пошлины против Китая, то им самим будет от этого хуже, потому что от Китая они слишком суперсильно зависят.
1: Ну, кстати, нет, подожди, почему? Там возможность вводить пошлины не обязательно в страны, которые торгуют с Россией. Можно в принципе вводить пошлины. То есть там суть в том, что он просто имеет право возобновить свою торговую войну, которую он начал тогда, ну, как сказать, с кондачка, так скажем, не подготовившись. Ввел проценты на пингвинов, пингвины платить не стали, пришлось пингвинам возвращать. А теперь ему легализовали вот эту деятельность, и теперь он, скажем, ну, например, там, повздорит с Европой и скажет, а теперь на вас, 100%, сидите довольные.
0: Ну да, да, и может это сделать, потому что зачем, как бы, терпеть?
1: Но, действительно, терпеть не надо. Надо европейцам показать, кто тут папочка. Ну, там же, это я, кстати, просто вспоминаю надпись на майке Рютте. Или на, не
0: да
1: на
0: нет,
1: майке,
0: как он приходил, ты говорил, я здесь босс. Вот
1: я
0: опоздал
1: босс
0: на заседание, это был, по-моему, там, то ли он, то ли еще что-то.
1: Он, наверное. А где-то еще было, они вот стояли, вот все европейские представители, вот Трамп выступает и поворачивается вот так. А где Стармер? Где Стармер? Вот так Стармер подходит, он такой, вот Стармер, иди отсюда, Стармер. Я думаю, что? Это вот так работает? То есть это вот, ну, на таком уровне уже? Интересно. Кстати, вот по цифрам, 220 мест против 200, ну, 220 демократов будет в Палате представителей по нынешним подсчетам, 200 у республиканцев, 53 места прямо сейчас у республиканцев в Сенате, 47 у демократов. Ну, опять же, по вот этим подсчетам возможным. Дальше, ну, понятное дело, может что-то поменяться, но пока что расклад такой. Сенат будет за республиканцами, Палата представителей будет за демократами. А дальше посмотрим. Так, теперь, вот что еще из любопытного у нас по Соединенным Штатам. Это взаимодействие с Японией. Вроде бы, ну а какие тут могут быть вопросы? Япония это, ну, вот такой сателлит Соединенных Штатов. Сидят себе, обеспечивают госдолг США, работают на него, кайфуют, и все у них вообще прекрасно. Ну, на самом деле, в будущем реально живут, у них там технологии, ух, круто, я бы съездил. Ну вот, а в Японии резко отреагировали на задержание американского морского пехотинца. Там морской пехотинец не получится словом каким-то таким простым сказать набедокурил, он действительно совершил преступление, ну пока, ладно, хорошо, подозрение в ограблении убийстве 39-летней женщины на Окинаве, подозреваемый как раз 20-летний военнослужащий, который проходил службу на авиабазе Футенма. Он находится прямо сейчас под стражей японских властей, отрицает обвинение, говорит, это вообще все не я, но Япония на самом-то деле немного взбушевалась, то есть, возможно, японские власти бы и замолчали эту историю, потому что, ну, все равно Соединенные Штаты, это же, против них нельзя ничего говорить. Даже не они ядерную бомбу сбросили, а СССР вынудил их сбросить ядерную бомбу на Японию. Но это я вот просто повторяю, что они в дату удара по Хиросиме вроде бы говорили. Вроде бы по Хиросиме или по Нагасаки. Вот в какой-то из этих дней. В общем, здесь получается так, что сейчас им все-таки пришлось предъявить некоторые обвинения, сказать о том, что Соединенные Штаты, проведите, пожалуйста, инструктаж, там, не знаю, дисциплину поправьте, что-то сделайте, потому что это совсем не то. Мы направляем вам протест. Вот давай тогда рассуждать. Вот этот протест, вот сама вот эта ситуация может привести к чему-то серьезному или так, ну, не знаю, что ли, отработать повесточку для того, чтобы сильно не бушевал японский народ и не переживал по поводу американских военных на ее территории.
0: Слушай, ну, американские военные базы в Японии, они, собственно, навсегда, во всяком случае, пока в привычном вот этом вот режиме, да, в привычной нам ситуации Япония, в принципе, существует. Но вообще народ, конечно, недоволен. Еще в 2016 году они выходили на манифестации, это не было привязано к чему-то конкретному, но в целом японцы себя чувствуют по этому поводу не очень хорошо. С одной стороны, выходят, конечно, люди, которые, в принципе, считают, что как бы военные базы – это вообще плохо в любом их проявлении, особенно когда у тебя военная база другой страны. А еще выходят также националисты, которые, в принципе, против того закона, который был после Второй мировой войны, ведь японцам запретили иметь собственную армию, да, ну, конечно, многие этим недовольны, мол, как так, мы, получается, сателлиты Соединенных Штатов Америки, причем мы здесь даже, ну, они даже не смотрят на финансовое состояние, это вот просто националисты, которые там вот все, мы должны быть великими, военные базы у нас должны быть только свои, армия у нас тоже должна быть своя, и пора все все это дело пересмотреть. Ну, как обычно, это начинается с того, что не надо там каяться за императора, мы были во всем правы, отряд 731, он не такой уж и плохой был, это все вражеская пропаганда, точно так же, как и немцы, да, еще во времена Аденауэра очень многие были уверены, что Бухенвальд и все остальные вот эти вот базы, где, по сути, беспощадно убивали людей, ну, это, по сути, там американская пропаганда, американцев они, кстати, ненавидели намного больше, чем советов, забавно как-то переписалось спустя много-много лет. Ну, также у японцев сейчас, и это просто громкий инфоповод, который дал один из военных, который действительно, ну, скорее всего, с этой девушкой там что-то сделал, может быть, конечно, его там оклеветали, но вряд ли. Вот, потому что американцы, они обычно бесчинствуют абсолютно по всей планете и делают все, что захотят. И, соответственно, народ, конечно, недоволен, но, мол, как так-то у нас происходит-то? Мы вроде японцы, мы с аниме по всему миру шагаем семимильными шагами.
1: Ну, кстати, это лютая мягкая сила, если уж так говорить. Ну,
0: абсолютно согласен. У нас каждый мечтает побывать в Японии, я не исключение. Я, правда, по другим еще причинам. Я мечтаю когда-нибудь попасть на концерт группы «Максимум за Хармон», потому что это моя самая-самая-самая любимая группа, но они жуткие националисты, и концерты дают вообще, в принципе, исключительно в Японии, но они Америку не очень любят, они вообще не любят всех. И вот, конечно, вот у них на концерте побывать — это моя мечта вообще, самая вот вообще лютая. Потому что я их слушаю прямо вот с детства. Но в целом, да, конечно, и аниме — это вообще очень, ну, это, конечно, это лютейшая мягкая сила. Почему вот все хотят вот на этих улицах, например, на Шибуя Стейшн побывать, еще где-нибудь, вот в этих улицах, которые мы раньше могли видеть только в аниме, а теперь мы взрослые, и мы можем куда-нибудь съездить, чтобы на все это воочию посмотреть. Так что, конечно, и недовольство по поводу американцев, оно ни к чему не приведет. Люди недовольны, правительство пытается показать, да, слушайте, давайте мы выразим ноту протеста, или, может быть, действительно выражают ее, потому что это какой-то беспредел, но в целом поведение американцев на военных базах, на чужих территориях, ну, как-то надо декларировать, тем более, что и самим американцам это плохо, точнее, не декларировать, а ограничить, потому что и самим американцам это плохо, их и так вот вся планета воспринимает просто как варваров, да, то есть вот для меня redneck — это вот самое ясное описание среднестатистического американца. С другой стороны, абсолютно любая страна, да, судить ее будут по самым худшим представителям. Как говорится, цепь настолько крепка, насколько крепко ее самое слабое звено. И точно так же, как всех русских будут судить по одному какому-нибудь пьянчуге, который в Турции будет прыгать и кричать «Тагил», да, потому что это как бы мем. Точно так же и американцев будут судить вот именно. Ну и это нормально, так работает человеческое мышление. Просто есть в этой стране недовольство. Но в целом,
1: не, ну, смотри, я не считаю, тут есть важный вот то, момент. А все-таки у нас вот слушатели тоже подмечают, что американские военнослужащие на базах за границей имеют дипломатические паспорта и не подсудны местным законам. А в это же время, ну вот как ты и сказал, да, жители жалуются, но они там на преступления, правонарушения, шум от самолетов, вертолетов, ограничения землепользования, ну, в общем, на то, что вот эти базы отнимают. А в это же время, на что сейчас, вот по мнению разных экспертов, могут попробовать надавить японцы, но не сильно, потому что, ну, все-таки против США давить силенок не хватит. Американские персонал обязан подчиняться японскому уголовному законодательству. Ну, дальше уже безопасность жителей должна быть приоритетом.
0: По сути, снять неприкосновенность.
1: Да, да, да. То есть, мало того, что вы должны заняться их дисциплиной, как-то вот это, поучаствовать в расследовании, соответственно, активно поучаствовать, вы должны еще и позволить нам устанавливать для них правила, потому что они, ну, бедокурят. Они вот что хотят, то и делают. Считают, что в Японии можно вообще, там, не знаю, не ограничивать себя ничем. Как будто приехали, там, не знаю, на курорт, где нет законов. Вот такая
0: видели
1: вот
0: бы вы, как они себя в Америке ведут. Ну, я вообще, честно говоря, не понимаю такой истории, как вот эта вот неприкосновенность. Надо разобраться. Наверное, это все, конечно, чем-то обусловлено, но в целом, а почему человек, получается, может любые преступления совершать, как вот все эти бесконечные послы и дипломаты, которых с большими партиями, ну, небольшими партиями, да, в представлении там уголовного розыска или какого-нибудь отдела по борьбе с наркотиками, но которые захватывались с определенными партиями наркотиков, такими там перевозили и делать могли все, что угодно. Ну, мне вообще не нравится вот эта идея депутатской неприкосновенности.
1: Ну, вот это смотри, как будто бы больше дипломаты для США полностью освобождаются от уголовной юрисдикции государства пребывания. Их нельзя арестовать, задержать или привлечь к уголовной ответственности в суде другой страны. А дипломаты защищены от гражданских и административных исков. Ну, в общем...
0: Да, но с другой стороны, а если они не будут защищены от всего этого, то это как так получается? Ты чё, вот этим епошкам позволяешь судить наших, американских?
1: Ну, мой дед в Перл-Харборе не за это кровь проливал. Это звучит на самом деле так... по-нацистски. То есть вы, низшая раса, японцы, можете судить нас? Но это вот прозвучало вот так вот, из разряда.
0: Нет, это скорее имеет отношение действительно к Пёрл-Харбору, но, с другой стороны, американцы действительно себя считают вот какой-то такой высшей кастой, поэтому все туда по большей части и стремятся, но если у кого-то есть сомнения по этому поводу, то у меня нет. Но другой-то вопрос, пока еще, почему я сказал, что это вот просто... буря в стакане, так скажем, да, потому что нет еще решения суда, нет никакого приговора, когда вот будет установлено, что японский суд считает вот этого военнослужащего стопроцентно виновным, тогда уже, возможно, и будут говорить об ограничениях и прочее, но, скорее всего, никаких ограничений не будет.
1: Не, ну, кстати,
0: потому
1: вот...
0: что вы отдали свой суверенитет уже достаточно давно, и что у вас на территории страны будет, решать будет Америка, а не вы.
1: Вот у нас вот слушатель писал по поводу того, там, что у всех есть дипломатические паспорта, да я вот сейчас посмотрел, да не у всех, да, есть специальные паспорта, особая выдача там, для служебных заданий и всего остального. Да, есть дипломатические, тоже у некоторых, но опять же, обычный какой-нибудь солдат, ну, у него паспорт просто позволяющий въезжать-выезжать из Японии без каких-либо проблем.
0: Мультипаспорт.
1: Ну, мультипаспорт, да, такой мультинож, человек швейцарский нож. А в остальном ничего такого сверхъестественного, но одно из вот таких требований все равно присутствует в анализе экспертов. Так, ну хорошо. Давай тогда еще одну тему как раз успеем захватить перед завершением этой получасовки. Поговорим, раз уж про США так активно говорим, давай про Starlink. Но в том числе, конечно, с упоминанием уже наших высоких чиновников.
0: Рассвет!
1: Официальный представитель МИД России Мария Захарова как раз сделала заявление по поводу Старлинка и сказала, что с помощью Старлинка Соединенные Штаты вмешиваются в дела других стран. Причем так серьезно вмешиваются. В пример она привела вот как раз терминалы Старлинка, которые завозили в Иран и использовали для протестов, для того, чтобы вот там как-то все подогреть, попробовать изнутри сместить власть и все остальное. В общем, ну, такое очередное давление на, что ли, вот эту систему, которая действительно непонятно уже какая. Гражданская, оборонно-политическая. Вот, наверное, вот так ее стоит определять, потому что слишком много она в себя включает. Она используется и для гражданки, и для военных целей, и для вот каких-то таких политических суждений, давлений и всего остального. И вот я сейчас думаю вообще касательно самого Старлинка. Вот... мы, я так понимаю, действуем в какой логике? Раз на наш рассвет будут пытаться, может быть, оказать какое-то давление, то мы пытаемся оказать давление на этот Старлинг, чтобы подорвать доверие к нему. Правильно я считаю?
0: В чем наше давление? Какое мы давление на
1: Старлинг? Политическое
0: Starlink
1: давление. Из разряда,
0: каким
1: что...
0: Каким образом?
1: Вот этим, как минимум, высказыванием. Сказав о том, что Старлинг, он может на вашей территории создавать там выгодные для Соединенных Штатов обстоятельства.
0: Слушай, да я не думаю, что это часть политического давления, это просто мнение. В принципе, мнение, которое, ну,
1: нет, оно подожди,
0: очевидно,
1: это мнение официального,
0: да, но...
1: представителя МИД.
0: Тут ну да, но оно типа, ну, я имею в виду к тому, что я сомневаюсь, что будет такая ситуация, что кто-то там из Ирана посмотрел и такой, о, а мы не знали, реально. Ну, типа, это все вот, кто внутри страны, они прекрасно понимают, зачем это будет использоваться и зачем это уже используется, и имеют реальные прецеденты. Ну, просто надо смотреть, в каком контексте было это высказывание, но мне кажется, это было в контексте просто очевидной констатации факта, а не попытки на что-то повлиять. Потому что, когда пытаются на что-то повлиять, там вот выходят с какими-то доказательствами, да, там, вот, допустим, публикуют текст Стамбульских соглашений, да, это конкретные пункты, это какая-то внутрянка, а про Starlink, ну, мне кажется, всем, кто хоть сколь немного интересуется политикой, эта мысль абсолютно очевидна, что это часть их влияния, что это Starshield используется для военки, и как раз-таки американцы предоставляют разведданные Украине, чтобы она била по нам, По нами, по нам била. А вот констатация того, что она используется для мягкой силы, ну, повторюсь, это любому, кто хоть немного интересуется политикой, так же очевидно, как и то, что YouTube и все социальные сети и все остальное используются для мягкой силы. Так же очевидно, да. как и то, что Россия использует Telegram для мягкой силы с помощью там своих блогеров, причем я не говорю, что все там куплены, просто как бы кто-то из них, допустим, ну, но опять же, тут тоже вот что считать мягкой силы и прочее.
1: Не, такое. Но все-таки, знаешь, тут просто любопытно, что, ну, многие с этим начали там спорить, эксперты, говорить о том, что да вы что, он наоборот помогает вот в местах, где интернета нет, им пользоваться, да и Соединенные Штаты просто предоставляют такую возможность. Это факт. Но есть-то один момент, они говорят, это же просто выход в интернет, но он никак не позволяет, там, не знаю, цензурировать государство, что-то ненужное отсеивать, и все в этом роде. И
0: но они он думают, позволяет это заблокировать же, какие-нибудь
1: это
0: ресурсы.
1: Вот это свободный интернет, вот такой вот, знаешь, типа мы
0: просто... Ну, слушай, ну, с этой точки зрения, да, но они это предоставляют, потому что интернет контролируют они.
1: Вот эту мысль я хотел сказать, да.
0: Да, но это не сам по себе Starlink зло, это как бы Америка, вот, но Starlink она контролирует.
1: Ну, Starlink это сеть, которая позволяет это зло распространять, поэтому как будто бы соучастник, ну, если так можно выразиться.
0: Ну, я, как бы, я за конкретный случай. Да, просто если так всех мазать одной краской, то...
1: Это факт.
0: Да, ну, так нельзя делать, просто потому что тогда окажется, что вообще... Почему
1: мне кажется,
0: нельзя?
1: Просто,
0: потому что
1: окажется,
0: что в мире вообще ничего хорошего
1: в
0: нет.
1: В моменте тоже начнут ограничивать Starlink. Ну, знаешь, из разряда выдвигать ему требования, чтобы можно было отключать сеть по требованию.
0: А как они начнут это?
1: Есть же вот сейчас, ну, такая тенденция, что ли, к протекционизму, там, когда пытаются все-таки интернет-ресурсы у себя...
0: Как ты это можешь сделать? Ты скажешь, что мы запрещаем вам... Скажут, а нам плевать.
1: Давай паузу будем делать, послушаем новости, и потом, дорогие друзья, продолжим.
2: Стас разберется. Узнать за 90 секунд. Его открытие перевернуло медицину и фундаментальные исследования, вызвало колоссальный резонанс в научном сообществе. А сам Вильгельм Конрад Рентген, научивший видеть мир насквозь, был абсолютно лишен честолюбия. Присуждение первой в истории Нобелевской премии не вызвало у него восторга. Напротив, лишь раздражение. Церемония отрывала его от любимой работы, которой он отдавал всего себя. Но в Стокгольм пришлось приехать. Уговорили. Награду Рентген забрал, но наотрез отказался говорить пафосную речь. С банкета тоже сбежал. Не по душе ему были светские тусовки с их вычурностью и парадом амбиций. Мало того, ученый отказался патентовать свое великое открытие. Он искренне полагал, что электромагнитные волны с очень короткой длиной волны, названные затем X-лучами, принадлежат всему человечеству, а не конкретному человеку. И открытие деньгами не измеряется. Вильгельм Конрад Рентген категорически отклонил дворянский титул «фон», который ему настойчиво, если не сказать назойливо, предлагали власти. Характер у ученого был тяжелым, общаться с себе подобными он не любил, а ведь мог стать одним из богатейших людей планеты, если бы патент зарегистрировал. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 9 утра, в Бишкеке полдень. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Российские военные продолжают поражать украинские объекты. США вывели свои бомбардировщики из британской базы. Магаданские археологи обнаружили новые древние стоянки эпох неолита. Далее подробности. Украинские ВПЛА атаковал автобус в Калининском районе Горловки в Донецкой Народной Республике, сообщил мэр города Иван Приходько. В результате удара ранения различной степени тяжести получили 7 мирных жителей. Российские военные нанесли удар по одному из мостов через Днепр в подконтрольном Киеву Запорожье. Движение там временно перекрыто, пишут украинские СМИ. Ранее вооруженные силы России поразили в Киеве в том числе южные и северные мосты. Они обеспечивали переброску войск в ВСУ и логистику военных грузов. 29 мирных жителей России погибли от атак в ВСУ с 28 сентября по 4 октября. Среди них 2 ребенка. Говорится в докладе посла по особым поручениям МИД Родиона Мирошника. Также пострадали 235 гражданских лиц, ранены 206 мирных жителей, в том числе 19 несовершеннолетних. Всего по гражданским объектам на российской территории за минувшую неделю украинские вооруженные формирования выпустили порядка 9000 боеприпасов, отметил посол. Более 370 миллиардов рублей в совокупности предусмотрено на стипендии студентам в 2027-2029 годах, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета России. Так, в последующем году планируется выделить 119 миллионов рублей, в 2028 – 123 миллиона, а в 2029 – 128 миллионов рублей, говорится в документе. США передислоцировали бомбардировщики В-1 с британской базы «Фэрфорд» из-за якобы угрозы атаки беспилотников по приказу иранского корпуса стражей «Исламской революции», утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских и европейских чиновников. Как утверждается, это якобы было частью иранского плана с целью уничтожить самолеты и убить военнослужащих на базе, в том числе американских пилотов. Британская полиция 27 сентября сообщила о крупном инциденте возле авиабазы «Фэрфорд». 5 граждан Британии были задержаны по подозрению в причастности к террористической деятельности и преступлениям, связанным со взрывчатыми веществами. На следующий день их отпустили под залог. 1 октября был задержан мужчина с двойным ирано-британским гражданством. Почти 50% временных и контрактных сотрудников Еврокомиссии провалили внутренний тест на получение статуса постоянных работников Евросоюза, однако пока никто из участников не знает, сдал он экзамен или нет, пишет издание «Политика». Сами кандидаты тоже пока не знают, кто именно не сдал тест, как добавляет «Политика», им сообщили только процент тех, кто провалил. Магаданские археологи обнаружили новые древние стоянки эпох неолита и палеолита в Хасынском округе Магаданской области, рассказал РИА Новости кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник РАН Сергей Слободин. Ученые привезли сотни артефактов с новых стоянок в Хасынском округе, сейчас их систематизируют и изучают в лабораториях. Хита – многослойный объект, что позволяет проследить, как менялись технологии, быт и культура древних сообществ северо-востока современной России на протяжении 15 тысячелетий. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио «Спутник».
2: Разберется.
3: Разберется.
4: Разберется.
5: Разберется.
6: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Букарев, а это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом, мы как просто вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Наши соцсети, Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь, подключайтесь к чату и трансляции. Номер телефона +7 495 +7 495 95 91 2. Еще раз, +7 495 95 95 91 2. Ждем ваших звонков, ждем ваших вопросов, мы на них постараемся ответить. А пока что, так, еще по поводу Старлинков-то. Вот ты говорил, а какие у нас есть методы, какие способы? Да вообще разнесем эти все Старлинки. Ну не, если серьезно, то ну, глушилки есть, есть там, не знаю, возможности Старлинки эти, ну, просто не пускать куда-то, ну, вот на какую-нибудь территорию, запретить их распространение.
7: Так, а как, ну, если вот страна типа России, да, может, но, опять же, это обоюдное противостояние будет, и большое количество космического мусора, и все это может сделать, ну, мы начнем их уничтожать, а не нас, или наоборот, все это сделает космос вообще непригодным к освоению, будут на орбите летать всякие куски мусора, и вообще, в принципе, выход, да, ну, смотри, ты разрушил, разбомбил какой-нибудь спутник, там, неважно, лазером каким-нибудь или ракетой какой-нибудь,
6: ну, да, там
7: баллистической.
6: Волной,
7: да, и оно начнет разгоняться, оно будет все постоянно набирать скорость, и в итоге там и в МКС прилетит.
6: Ну, да, ну,
7: то
6: да,
7: есть
6: да,
7: космический,
6: да,
7: мусор, вот это все, это очень большая проблема. Вот, поэтому таким образом их ограничить нельзя. С помощью глушилок, ну, надо, конечно, посмотреть, как все это работает, но мне кажется, все равно это будет давать доступ к интернету. Все равно люди смогут зайти и почитать эту информацию, поэтому бороться, конечно, надо в медийке, бороться надо именно вот этой самой там мягкой или жесткой медийной силы, тем более, что нам-то это вообще ничего не стоит, на нашей стороне правда, и любые тезисы злопыхателей, они разбиваются буквально на раз-два.
6: Ну вот, тут, знаешь, есть предложение от слушателя, что нужно разделить орбиту, как, ну вот, собственно, в воде вот у нас есть такое международное водное пространство, так и чтобы в космосе было одно, там, не знаю, к одной стороне, другое к другой стороне, и где-то часть воздушного пространства, космического пространства, так скажем, международного.
7: Я не уверен, что это возможно.
6: Вот, да, я тоже не представляю.
7: Я тоже себе не представляю. Там вот, допустим, в море там вот есть такие буйки специальные, да, и типа вот ты так вот этот буйок переплыл, о, все, ты находишься в территориальных водах, принадлежащих другой стране, поэтому законы твоей страны здесь уже не работают. Так что веди себя здесь по-другому и соблюдай их законы. А в космосе там же постоянно все оно будет сдвигаться, то есть с передвижными границами, ну, да не, какой-то бред, я типа не представляю,
6: нет,
7: как
6: почему?
7: Это можно реализовать.
6: Можно разделить по высоте, они же, ну вот, Starlink, если я не ошибаюсь, 450-500 километров, можно там, ну не знаю, кто-то 600, кто-то 700, но у нас рассвет вроде бы на 800 километрах. И, ну вот, у Британии их группировка тоже где-то на 1200, ну, то есть еще выше. А, поэтому тут тоже непонятно, может быть, вот по,
7: это зависит
6: по этим
7: от
6: уровням
7: количества твоих спутников, и мы тогда будем по скорости проигрывать, да, потому что то, что у них более низкоорбитальное, это, ну, точнее,
6: вот,
7: у них ниже
6: как,
7: они находятся.
6: Не как водное пространство, как воздушное пространство. Но воздушное пространство тоже, как будто бы, с одной стороны, можно спокойно определить, потому что вот у нас над страной, например, вот в небо посмотрел, это вот наше воздушное пространство. А космос-то, там же спутник, он все равно по орбите перемещается.
7: Ну, он же прыгнул, долетел чуть выше, посмотрел, да, мое, все.
6: Ну... Посмотрел чуть выше. Мое, не мое. Так, ну ладно, хорошо. Тут все равно надо прям в космическую сферу погружаться. Я в этом слабоват. Честно признаюсь, не до конца понимаю, как это все со спутниками работает.
7: Что, Интерстеллар не смотрел?
6: Вот Интерстеллар как раз смотрел раз 50. Вот очень много раз.
7: О, тогда ты порадуешься. Я себе купил синтезатор, на котором саундтрек, ну, заглавная тема писалась к этому, к Интерстеллару. Да, так что теперь тебе придется смотреть мои документалки, потому что у меня там прям пресет есть. Сейчас я тебе покажу прям Интерстеллар с автором этого вот саундтрека. Сейчас я перешлю.
6: Круто.
7: Ну, конечно, синт. Ну, если кто знает, Валдорф. Вот у меня синт называется. Вот. Я вчера сидел, тыкал вот этот звук. Сейчас у меня вот документалка, буду писать под нее звук сидеть. Вот я тебе скинул, у меня там прям Интерстеллар 94-й, Мэтт Джонсон.
6: Вау. Не, это очень круто. Я, бывает, просто там еду где-нибудь в метро или просто иду, и у меня вот играет музыка из Интерстеллара. Я прям большой фанат этого фильма. Вот.
7: А мы начали выкладывать сейчас саундтреки, которые мы вдвоем с моим соавтором музыку пишем под документалки, потому что, ну, оно такое выходит, оно прикольное, знаешь, преимущественно ambient, ну, есть такие там мотивы, допустим, когда там Усама Бен Ладен идет войной, ну, на Соединенные Штаты своей, да, объявляет джихад. У меня там такая она агрессивная, но в целом я вот такую сделал музыку для чтения, можно даже послушать. Так что вот она теперь должна сейчас в ближайшие дни появиться на сервисах, и каждый саундтрек мы будем выкладывать, ну, в том числе и на сайте буду выкладывать, потому что как бы... Ну, есть какие-то, знаешь, удачные находки, вот у тебя случайно что-то... Вот музыка, она любит случайность. То есть там что-то где-то ты там на эффекты покрутил как-то так, звук уже такой другой, и именно в этом звук. Вот мне нравится в музыке больше всего то, что ты сделаешь, никто на планете больше, скорее всего, не сделает. Потому что вот именно оно будет отличаться в нюансах, оно может быть максимально похоже, но это все про звукоизвлечение, про именно твой вкус. Не то, чтобы он лучше или хуже, чем у остальных, но вот просто это чисто твое. То есть это вот ты сделал.
6: Но в живописи то же самое ведь. Там нарисованная тобой картина, она в любом случае будет уникальной. Она же
7: с моими руками кривыми, слава богу, что я могу хотя бы три ноты на синтезаторе зажимать, сидеть, крутить, менять форму волны с помощью там эквалайзеров и прочих инструментов, да? Какая живопись, Саша? Это че? Я этот, если бы вот человек, который хоть раз видел, как я там посылки открываю, вот мне не доверяет жена даже посылки открывать, потому что...
6: Ты их разрываешь?
7: Дело не в том, что я их разрываю. Если я беру ножницы, все, это вот, ну, очень большая вероятность травмы. Я один раз, я реально чуть, короче, бороду не снес ножом, когда открывал посылку, я тебе клянусь.
6: Ты на себя открывал вот так вот ножницами, или как ты это делал,
7: да,
6: что они у тебя
7: ножом,
6: вот так выскочили?
7: Ножом кухонным.
6: Ну, это...
7: Да, он вот так вот, и она срывается, он вот так вот прямо около лица,
6: Ну, надо думать, на себя-то тянуть, надо от себя, ну что ж.
7: А я, видишь, я же постоянно в каких-то там вот этих своих мыслях, я что-нибудь там придумываю, что-нибудь такое там. А что, вот как Дудя поймать на противоречие, вот в чем он не прав? И посылку открываешь, и чуть себе, по сути, в моей смерти прошу винить Юрия Дудя.
6: Вот так вот. Угу. Так, да? Ну, давай еще раз его маркернем, террорист, экстремист, иноагент, но вот...
7: Убийца! Еще убийца,
6: потенциальный.
7: А сколько людей, вскрывая посылки, думали о Юрии Дуде и случайно себя убили, что потом было записано в статистику там наркотиков или чего-то такого. Думаете, Юрий Дудь — это массовый убийца, причем секретный, никто не знает, это серийник номер один.
6: Жуть, вот ну,
7: я
6: как не возьми,
7: ужас. Будет, Юрий — это жуть — это Юрий.
6: Жуть — это Юрий. Так, ну что ж, давай тогда, пока у нас звонков нет. Дорогие друзья, номер телефона остается прежним. Плюс 7495-95-95-912. Может, никто, ну да, и погромче скажу. Плюс 7495-95-95-912. А мы пока будем продолжать. У нас, давай, ну, наконец, я не знаю, от Соединенных Штатов, что ли, отойдем в сторонку на какое-то время, а то столько про них говорим. Давай про заработные платы. Ну, почему бы нет. А тут, значит, расследование некоторое провели, и выяснили, что 43% опрошенных россиян намеренно создают впечатление, что зарабатывают меньше, чем есть на самом деле.
7: Вот это уважаемые люди.
6: Вот. Так скрывают. Не говорят.
7: И правильно.
6: И причем многие скрывают не просто там для незнакомых людей, не называют даже друзьям и коллегам. Или наоборот, друзьям и коллегам называют зарплату, которая меньше. Вот 41% называют друзьям и коллегам меньшую зарплату. 27%
7: конечно,
6: вообще избегают разговоров о доходах. 19% не рассказывают.
7: Подожди,
6: о премиях.
7: А ты когда-нибудь замечал, что когда у нас говорят вот про там это, про мошенничество и прочее, никогда нет случая, когда деда обманули, все время баб.
6: Ну,
7: я вот просто
6: над
7: этим задумался. Реально, деды
6: случай
7: не бывают какого-то богатыми.
6: Ну, а...
7: типа, вот богатая бабка, да, но это типа норма.
6: Так,
7: но
6: не, ты знаешь вот эту историю с тем, как правильно свои деньги распределять? Это надо все деньги отдать жене, поэтому она будет считать, что это ее деньги, и тогда не будет их тратить, потому что они очень экономные.
7: Ну, слушай, на самом-то деле, да, я вот так это сделал, но вот. Я даже об этом никогда не задумывался. Но с другой стороны, я столько на синтезаторы потратил, но мы это воспринимаем как, типа, знаешь, ну то, что эта штука не дешевеет. То есть вот это вот то, что я покупаю, оно только дорожает. У меня полная коллекция объективов с момента покупки, они из-за проблем с инфляцией, всех остальных, в два раза в цене взлетели. Но в целом, то есть я купил, я пользуюсь много лет, потом могу продать, потому что, ну, там, объективы, в отличие от компьютеров, они уже как бы не прогрессируют, не меняются и не становятся как бы там лучше глобально, да?
6: Но все равно, вот сама вот эта мысль с тем, чтобы, ну вот, я не знаю, что ли, все деньги сосредотачивались у женщин, потому что в один момент же очень сильно начала форситься вот эта история во всех соцсетях касательно того, что вот, девушки, они вот, им только денег дай, сразу хоп, собрали все. А с другой стороны, хоп, передал вот так все, она все думает, так, деньги мои, а я деньги куда буду тратить? А я лучше вот под подушку положу, или на вклад положу, или еще что-то, или я их буду считать.
7: Не, ну это, тут много нюансов, да, то есть, когда вот закрыто основные потребности женщины, типа косметологов, маникюрщиков и прочее, после этого, да, они, конечно, экономнее. То есть вот то, к чему, то, что ты сейчас озвучиваешь, я к этому, допустим, еще давно пришел просто, но это скорее от, ну, я вообще не умею распоряжаться деньгами, да, я покупаю на последние деньги дорогой кошелек, потому что мне кажется, что, ну, это как бы мне приятнее будет туда складывать, здесь такой, будет больше стимула работать.
6: Кошелек.
7: Да, да, то есть в этом плане, но когда вот у женщины закрыты основные потребности, вот такие вот там, в том числе и в спа, сходить и прочее, ну, то есть выше
6: какие
7: определенного бюджета.
6: Какие интересные основные потребности. Они... Я думал, основные потребности, это, знаешь, поесть, пожить, ну, там, не знаю, в кровать полежать, ну, вот такие основные потребности.
7: Нет, я говорю про...
6: Базовые.
7: Это базовые. Базовые, да, то есть базовые, это вообще то, что должно быть закрыто в любом случае, а вот то, что не должно быть закрыто в любом случае, но желательно бы это закрывать, это вот уже вот эти вот, ну, слушай, ну, у меня тоже, допустим, вот там помыться, соль, вот, допустим, у меня бомбочки, я там их покупаю, там 300 рублей стоит, да, ну, 390 вот, бомбочки для ванн, да, я в некотором плане террорист. Но это мне дает настолько, как бы, да, мне это дает настолько вот там вот удовольствие, настолько я потом, ну, мне нравится, когда ты, типа, не воняешь, да, ну, это круто не вонять, мне очень нравится не вонять. Там дезик и всякие вот эти вот вещи.
6: Прям, вот великолепно. Круто, действительно. Так, у нас...
7: Вот основная потребность. Но она не базовая, есть. Но она основная, понимаешь? Потому что
6: ну, да,
7: без еды я сдохну, без бомбочки не сдохну. Но
6: с бомбочкой
7: хочется,
6: будет
7: чтобы
6: лучше.
7: Она как бы... Да. Вот
6: ну,
7: после
6: хорошо.
7: Этого уже, да, можно.
6: Так, давай откладывать. На звонок ответим. Здравствуйте, слушаем вас.
8: Алло. Алло.
6: Алло.
8: Доброе утро.
6: Алло. Доброе, доброе. Слушаем, слушаем вас. Ой, связь немного прерывается.
7: Связь вообще не нету. Наверное, через Starlink, через рассвет перезвоните, пожалуйста.
6: Да, надо через... У нас там некоторая вставочка произошла. Ну, вот да, действительно, через рассвет перезвоните, и все будет нормально. Ну, а если серьезно, попробуйте еще раз набрать, и там мы ответим. Так, ну вот касательно зарплаты и всего остального. Тут же вот ты правильно сказал, что чаще... ну, там, у бабушек вот деньги забирают, а не у дедушек, но хотя такие случаи...
7: С дедов нечего взять.
6: Но у них тоже есть такие случаи. Вот даже слушатель пишет, вот вчера
7: исключение.
6: В области дед 8 миллионов перевел, 87 лет. Ну, и да не исключение, тоже
7: много. Же бабки не было у него, которая у него бы все отжала.
6: Ну, не отжала, а просто у себя сохранила. Мне кажется, деды просто не доживают, это другой вопрос.
7: Так, для особо интеллектуально одаренных я поясняю, что это, понятное дело, просто шутки. Да, то есть просто вот меня больше всего раздражает в нашем мире, да, ну, как в том числе и в нашей стране, то, что люди почему-то шутку обыкновенную, которую, ну, очевидно, это просто шутка, они воспринимают как, типа, там, позицию и прочее, ну вот.
6: Ну, вот так вот, что ж поделать. Тут вот давай вернемся к вот этим историям-то. Я к чему вел? Что по статистике как раз большая часть, вот кто не сообщает о своих достатках, это женщины. То есть мужчины, 27%, кто вообще практически о своем достатке не говорит или занижает. А вот 46% это у женщин. То есть половина женщин вообще не говорит, сколько зарабатывают, сколько у них денег, откуда у них деньги.
7: Правильно. А знаешь почему? Потому что, во-первых, ну, женщины, они как будто бы, вот, мужчины более тактически успешны, да, то есть мы можем там навалиться и решить какую-то задачу, а женщины, они, в принципе-то, думают, вот почему, допустим, мужик как бы любит там это, ну, на одну ночь провести, а женщина нет, потому что женщина, она...
6: Тоже вариативная,
7: природной...
6: если честно.
7: Не-не-не-не-не.
6: Да
7: слушай,
6: что,
7: ну,
6: не,
7: слушай,
6: не, не, не.
7: Вот бабников много, шлюх мало. Реально, вот на всех бабников шлюх не хватает. Я вам точно, это я вам со всей ответственностью заявляю. Ну, там, ну, не знаю, курсы куртизанка все-таки за деньги. Короче, за всю жизнь вот редко удается найти женщину, которая готова на секс без обязательств, вот просто там по приколу. Это редчайшая история. А даже если она говорит об этом, она тебя все равно потом пытается охмутать и захмурить. Поэтому, ну это факт. Ну, мужики, любой, кто там в бар ходил, да, то там знает, что там куча баб, но ни одну из них ты потом домой не увезешь, и куча вот этих вот мужиков озабоченных, каждый из которых там хочет ей купить, выпить, и многие за счет этого существуют. Это просто, опять же, мужик, он там это все сделал, свое дело, пошел счастливый, а женщина может забеременеть, ей потом с этим жить. Поэтому она эволюционно запрограммирована на мысли в долгосрок, да, а то вдруг я сам сейчас забеременю, он-то там удовольствие получил, а мне потом этим заниматься. Ну и вот они, в принципе, вот так вот привыкают мыслить, и поэтому мыслят более стратегически, на более долгий период. Ну, во всяком случае, это то, как я это вижу. И поэтому деньгами они тоже распоряжаются соответственно. А мужик, вот у нас есть какая-то сиюминутная потребность, да, там тестостерон забурлил, и происходит у тебя в голове диалог. Ты такой, тебя что я? Один раз живем, что я буду себе отказывать? И пошел.
6: И прыгнул
7: пошел
6: с третьего там этажа, все деньги потратить. Думая, куда?
7: И в том числе.
6: Ноги сломаются, не сломаются.
7: В том числе.
6: Ну да.
7: В том числе и это.
6: Но это же риск. Ну, это знаешь, это все взрослые мужчины, это благополучно пережившие свое детство мальчики. Потому что...
7: Как будто... У нас моментами мозг, вот он просто отключается, он такой, была, не была. То есть мы готовы больше рисковать. Женщины, они мыслят стратегически. Поэтому мужик там, он хочет сиюминутно, там, ты знакомишься в компании с каким-нибудь мужиком, да, там, и у тебя спрашивают, что ты там про работу, про деньги разговор заходит? И мужик такой, хочу самоутвердиться. И ты такой, нормально, вот зарабатываю, вот столько-то. Женщина так делать не будет, то женщина понимает, сейчас я ей скажу. И они захотят тоже. Смотри, какой мужик. Слушай, вот я среди женщин редко встречаю понторезов, вот именно, которые там вот увеличивают свою значимость и просто такие, вот это вот. А среди мужиков их намного чаще. Хотя, может быть, дело в том, что я, в принципе, с мужиками больше общаюсь, может быть, женщины себя с женщинами ведут по-другому, но я как бы могу судить только потому, что я имею, какой опыт, так скажем, у меня есть. И большинство мужиков, они пытаются всегда свою значимость завысить.
6: Любопытно, что именно за последний год еще и увеличилось количество тех, кто свои доходы скрывает. Может быть, потому что не то, что, скажем, скромничают, а...
7: Потому что мы боимся. Люди, которые скрывают доходы, они боятся, что сейчас вот все узнают, что вот в этой штуке, где я, там можно зарабатывать. И сейчас все пойдут, и я, получается, меньше буду зарабатывать.
6: Или будут просить, может быть, там, и рассчитывать на что-то. Человек хочет себя ответственность
7: снять. Вот это так бесит, господи. У меня все пытаются всегда занять денег и не отдают. Вот знаешь, у меня долгов нет, я тебе серьезно говорю. 30-ку, там, 60 тысяч, 70. Мне должны около миллиона рублей. Мне никто не отдает. Я больше никому, просто не даю в долг. Вот пока мне хотя бы там вот этот вот миллион не отдадут, мне уже не отдадут его. Не миллион. 1700 мне, наверное, должны, если я со всех там долги соберу. И это просто бесит у меня. И причем, знаешь, люди еще, вот он мне уже должен там 100-150 тысяч, он еще в долг просит. Я говорю, слушай, хорош.
6: Он просит в долг, чтобы закрыть этот долг. Это Украина, я тебе точно говорю. А ты МВФ или Евросоюз? Да.
7: Нет, я не МВФ, потому что я потом у них ничего не отжимаю. Меня просят в долг, я даю в долг. Да, но я не требую. Слушай, давай за этот долг ты мне там потом еще мать свою отдашь на ночь.
6: У тебя такой подход, конечно, к кредиторству интересный. Но если возвращаться вот к...
7: Когда ты зарабатываешь, а вот у тебя друзья там кто-то не зарабатывает, да, и ты понимаешь, это из-за их лени. Но ты, если я ему не дал в долг, я что, жадный, что ли? И потом, и мне никто не отдает деньги. Но я считаю, что я это достаточно, так сказать, вот этой благотворительностью занялся.
6: Кстати, думаю, по поводу того, что ты сказал относительно женщин, что стратегию, я согласен, что у них, возможно, более стратегическое мышление.
7: Но это мое видение просто.
6: Но по большей части, все-таки здесь 46% и 27%, это 27% мужчины не рассказывают о своих доходах, 46% женщины, а женщин просто не спрашивают. Мне кажется, в этом суть. Суть в том, что...
7: не знаю, тогда это вообще смысл этого вопроса, зачем мы его тогда взяли?
6: Имеется в виду, что в обычной жизни просто женщин спрашивают раньше.
7: Да. Наверное, уже это. 8 марта мы их спросим. Слушай, я тебе просто скажу по своему опыту. Да, я работаю как бы как и с мужчинами, так и с женщинами. И, конечно, там разное есть, но вот если смотреть на тенденцию, женщины в миллион раз более ответственны. Ну, там понятное дело, что от человека зависит и прочее. Но у меня всеми бухгалтериями, всеми финансовыми вопросами занимаются женщины. Вот, и даже какой-то помощью мне по сборке там материалов, то, что я накидываю, говорю, вот там, добавь мне это в сценарий. Ну, то есть я собираю там несколько дней новости, а потом мне их надо в единый файл, чтобы я там не путался и не лазил. И, соответственно, вот этим все просто вот так вот по наблюдению женщины более ответственны. Мужики, они как-то более подвластны вот эмоциям. Вот. Хотя, с другой стороны, я просто, может, неправильно тоже сужу выборкой. Это просто ощущение, когнитивное мышление, искажение, черепитин.
6: Возьмешь какую-нибудь тегов. Любую другую историю, и наоборот будем говорить о том, что женщина больше подвержена эмоциям, а мужчина рационализму. А где этот рационализм тогда у нас
7: смотри,
6: в плане финансов
7: если
6: девается?
7: Ты работаешь с женщиной, не выстраивая с ней какие-то там личные отношения, то есть вы просто работаете, да, и ты с ней как бы там не ходишь тусить. А может, в этом проблема, то, что с мужиками, с которыми я работаю, мы еще и тусить ходим, там и в походы, и прочее. Может и они быть. Начинают к работе более пренебрежительно относиться, потому что я прощу. Короче, наверное, вообще нет никакой. Я вот так вот подумал, наверное, нет никакой разницы. А вся разница, которая нам кажется, обусловлена нашими действиями.
6: А вот так вот.
7: Потому что мы мужики, и мы с мужиками дружим. С бабами мы не дружим, поэтому бабы не просят от нас поблажек.
6: Ну давай бабы не будем называть. Ну хватит, ну не нравится.
7: Ну я же любя.
6: Да понятно.
7: Я любя, слушай. Поэтому мы воспринимаем их как более ответственных, они нас просто боятся потерять работу. И, может быть, хотят даже с нами куда-то ходить и тусить, ну, чтобы потом получать тоже поблажки. Но мы этого не делаем, потому что, ну, а что нам с бабами ходить?
6: Ну уж, ну это ты какую-то там, не знаю, странную историю придумал. На самом деле, мне кажется...
7: Почему?
6: Потому что. Ну, не обязательно.
7: У нее уже есть парень. Зачем она там нужна мне? Мне неинтересно.
6: В этом ключе.
7: Это
6: в этом
7: еще
6: ключе.
7: Раз. Для дебилов.
6: Нет,
7: это приколы.
6: Да, понятное дело. Мы все-таки обсуждаем такую тему, которая, ну, в то же время и социальная, и, ну такая, простая. Простая, обсуждаемая.
7: Короче, в целом лучше, если вы зарабатываете никого. Короче, прикол в чем? Если ты богатый, говоришь, ты бедный. Если ты бедный, говоришь, ты богатый. Чтобы стать богатым, потом всем говоришь, ты бедный.
6: Не, вот кстати, а вот может быть, у нас слушатели вот тут пишут, что многие, наоборот, завышают в последнее время. Ну вот, по крайней мере, из-за
7: окружения. Так это бедные. Те, кто мало зарабатывает, завышают, а те, кто много зарабатывает, занижают, чтобы туда люди не лезли.
6: Ну, получается так.
7: Я тогда зарабатываю
6: 10 миллионов долларов в день.
7: Главную проблему московского вообще вот ресторанного бизнеса, то, что в какой-то момент там несколько людей прочухали, да, круто, открыли там свои рестораны, и там к ним приходили на работу люди, и люди видели, сколько эти рестораны приходят, и эти еще приносят, и эти еще сами рассказывали, и в итоге все наоткрывали ресторанов, и зарабатывать не стал в итоге толком-то никто, потому что теперь конкуренция слишком большая.
6: Так, давай тогда вот с этой темы потихоньку будем завершать, потому что у нас еще там 3 темы осталось. Про звонки, дорогие друзья, не забывайте, очень активно пишите в чате, но не звоните, вопрос надо задать. Я видел, были вопросы, которые я просто не озвучивал, потому что достаточно широкие. Вот позвоните с этим вопросом, и мы на него ответим. Номер +7 495 95 95 912. Вот прямо сейчас наберите, и прямо после новостей сразу вот мы на этот вопрос тогда ответим. С него начнем, вот прямо с вашего звонка. А сейчас тогда давайте сделаем небольшую паузу, новости послушаем, и про соцсети тоже не забывайте. Рутуб, ПК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь и к трансляции подключайтесь. С нами будьте.

0: Стас разберется. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Число погибших в результате одной из крупнейших атак БПЛА на Подмосковье увеличилось до 2, пострадавших до 9, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Отмечается, что в 7 муниципалитетах пострадали 47 частных домов. Всего за ночь над Московской областью были уничтожены 185 БПЛА. Губернатор также добавил, что возгорание на территории склада в Солнечногорске, возникшее из-за попадания беспилотника, потушено. Аэростат ВСУ с прикрепленным модулем Starlink сбит на высоте более 10 километров тараном российского дроноперехватчика, сообщил Минобороны. Оператор дроноперехватчика отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг» поразил объект. В Кузбассе задержали 2 подростков за поджог релейного шкафа. 15-летние школьники откликнулись на предложение о заработке от неизвестного в Телеграм. За поджог он пообещал им 40 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о диверсии. Видео инцидента можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Второй пилот авиакомпании Fly Dubai, подозреваемый в попытке захватить управление самолетом, проходил часть летной подготовки в Новой Зеландии, сообщила полиция страны. По его словам, полиция изучает документы и проводит проверки, связанные с периодом пребывания второго пилота в стране. Название британской компании не раскрывается. В свою очередь, австралийские спецслужбы также проверяют прошлое второго пилота Fly Dubai во время его обучения в Австралии с 2015 по 2017 год. Напомню, ранее самолет Fly Dubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации и через некоторое время экстренно приземлился в Саудовской Аравии. В авиакомпании позднее подтвердили, что между пилотами произошла драка во время полета. Позже в СМИ появилась информация, что один из пилотов ранил второго и хотел устроить авиакатастрофу. Власти Израиля назвали случившейся попыткой теракта. Российский нападающий Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин заявил, что решение о завершении карьеры в Национальной хоккейной лиге далось ему нелегко. В минувший понедельник 41-летний Овечкин объявил, что нынешний сезон станет для него последним в НХЛ. В прошлом году форвард допускал, что не продлит истекавший летом этого года контракт с Вашингтоном и вернется в московское «Динамо». Хоккеист является воспитанником столичного клуба. Россиянин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Грецки. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Разберется?
3: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Букарев. Это программа «Стас разберется». Со Стасом Васильевым, соответственно, Стасом, а как просто вещаем на частоте 91,2 в Москве, 91,5 в Санкт-Петербурге, соцсети Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь. Для тех, кто не подписался, опять же, заходите в одну из соцсетей, нажимаете, точнее, пишите «Радио Спутник», потом нажимаете на иконочку, которая появляется «Радио Спутник», ну и дальше выбираете. Можно просто трансляцию посмотреть прямо сейчас, соответственно, в эфире поучаствовать, а можно, там, не знаю, плейлист открыть, найти любимую программу, пересмотреть, посмотреть в первый раз. Может быть, что-то зацепит, и все, вы подумаете, это лучшая программа, которую я когда-либо видел. Номер плюс 7-495-95-95-912. Еще раз. Плюс 7-495-95-95-912. Ну вот мы как раз вот про зарплату только говорили. Такой, конечно, вот вроде бы простой вопрос. Вот мне интересно, потому что у нас все равно слушатели, вот кто говорит, кто не говорит. Вот давайте, вот если прямо сейчас спросить, вот каждый готов взять и вот рассказать, сколько он зарабатывает, вот кто у нас сейчас вот комментарии пишет, или нет. И если нет, то напишите, почему. Вот что останавливает. Вот этот вопрос не задал в предыдущей получасовке, а вот сейчас стало интересно. Так, по поводу звонков. У нас вот как раз, я думаю, в ближайшее время уже появится, но пока еще нет. Давай поговорим немного про Нобелевские премии. 5 октября... А, вот, появился. У нас есть один звонок, вот потом уже про Нобелевские премии поговорим. Здравствуйте, слушай. Вас.
4: Доброе утро, Вячеслав, Ялта.
3: Здравствуйте.
4: Такой вопрос. Вот. Дело в том, что на фоне теперешних ударов ВСРФ по Украине, скорее всего, даже в Киеве будет такая очень тяжелая зима, особенно если мы продолжим бить так, как сейчас. И вот у меня такой вопрос. Вот глобальный. Зеленского может подтолкнуть это к заключению каких-то мирных переговоров? Или он вообще не чувствителен, так сказать, на страдания местного населения, так как местное население все равно за деньги, все равно там какие-то будут, потери, не будет света и прочего. Вот. Или Зеленский абсолютно ему на это все равно, это такая момент войны, потому что у них же там супермаркеты выставляют уже там на полке таблички, что здесь взяли бы продукты, если бы их не уничтожила ВСРФ, и тогда сюда всякие шизофрения То есть она будет продолжаться или в какой-то момент признает, что действительно, страдания народа не стоит того, чтобы абсолютно быть на своих каких-то условиях, границы 91-го года, что, конечно, вообще уже не
3: реализовывается совершенно. Вопрос понятен.
5: А зачем? Да, я думаю, что абсолютно недоговороспособен. Зачем им Украина, если она будет с Россией? Такая Украина не нужна ни Европе, ни самой украинской, киевской хунте, которая сейчас находится во власти. Поэтому вы же видите, последние удары, сами говорите, они очень жесткие, они правда очень жесткие.

0: о том, что он эскалирует, новые какие-то атаки совершает.
1: Не, он не говорит о мире, он никогда не говорит, он говорит о перемирии.
0: Ну, перемирии, понятное дело, ну, в мирном направлении.
1: Но вот это разные вещи.
0: Ну да, согласен.
1: Да, но это все-таки разные вещи, потому что мир никто не хочет, никто не собирается прекращать, это он говорит чисто исключительно о перемирии.
0: Ну вот в том-то и дело, что даже говоря о перемирии, но это не сочетается с его эскалационными заявлениями. Он в один день может говорить о том, что ни один украинец не будет жить спокойно, пока мы не дойдем до границ 91 года, и в этот же день говорить о том, что мы выступаем за все возможные виды перемирия. Это странная просто риторика.
1: Но он не говорит мира.
0: Да понятно.
1: Нет, не странно, почему.
0: Но потому
1: говорит...
0: что, но все равно надо в одной колее двигаться. Если ты идешь в лон перемирия, тогда уж давай там, не знаю, как обычно это бывало до этого, начинай там поднимать вот эти медиаресурсы, подключай европейцев, чтобы они тоже говорили постоянно о перемирии, перемирии, перемирии.
1: Так они говорят.
0: Соединенные Штаты.
1: Они говорят. Там... 51 вот... страна поддержала это заявление Зеленского.
0: Ну, 51 страна пусть и идет оттуда, откуда она поддержала.
1: Тебе, конечно, легко рассуждать, но ты сперва снюхай столько кокаина, сколько он, да?
0: Не буду, и вообще наркотики осуждаю.
1: Эти...
0: Минздрав предупреждает, попробуй. Наркотики вредят вашему здоровью. Не буду я пробовать, не хочу.
1: Знаешь, ты очень хорошо понимаешь в политике, но пробовала ты снюхать столько кокаина, сколько Зеленский. Потом вот сперва попробуй, потом уже говори.
0: Носа не хватит. Так, ну ладно, хорошо. Спасибо большое за вопрос, Вячеслав Ялта. Как всегда, вопрос нам задают.
1: Слушайте,
0: спасибо большое.
1: Главное, помните, что как бы все не было плохо, Зеленский может еще перейти на крокодил, и тогда вообще будет еще все тяжелее. Жалею, поэтому осторожно.
0: Я, наверное, да. Не осведомлен. Что это? Что-то...
1: Ну и слава богу.
0: Ну и вот, ну и хорошо.
1: Но я тебе скажу так.
0: Игра в крокодил.
1: Четыре лапы
0: вот
1: и один зуб. Это крокодил. Одна конечность и четыре зуба. Это тоже крокодил.
0: А, ой. Ну, в общем, ладно, да, хорошо. Так, я молчу. Звонок еще один есть. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Влад из Казани.
0: Здрасте, здрасте.
2: Да, привет.
1: Привет.
2: Такой вопрос по поводу вот предстоящих, ну, еще не совсем предстоящих, но выборов кандидата в президенты США. Такой вопрос. Скорее всего же, ты ставишь ставку, что могут выиграть демократы, правильно же?
1: Ну, я думаю... Могут, но все-таки я, наверное, больше склоняюсь к тому, что республиканцы, но это пальцем в небо, потому что я не живу в американском обществе, не вижу этих настроений, а может так даже и легче судить. Но в целом, да.
2: Ну вот, и такой вопрос. Если все-таки будет побеждать именно их партия, и они, как думаешь, могут ли вернуть ЛГБТ-повестку?
0: Экстремистская организация?
2: Да, все верно. И еще хуже, если они выберут кандидата в президенты США, какого-нибудь трансгендера.
1: И, а почему хуже?
2: Что вообще будет тогда? Как это будет связываться вот с Россией? То есть как, допустим, наш президент Владимир Владимирович сможет там пожать руку президенту, который трансгендер? Вот.
1: Слушай, это вот интересный
0: вот это
1: вопрос, но да, кстати, хороший вопрос.
2: А вдруг никогда
1: об этом не задал.
2: Как ты говоришь, все может произойти, почему бы и нет?
1: Может
0: тут,
1: произойти.
0: Кстати, недалеко, даже не про США, Вайдель, глава АДГ немецкой, она же лесбиянка.
1: Да, ну слушайте, к сожалению, такова, к сожалению, для Владимира Владимировича, да, такова его работа. Ну тут хочешь, не хочешь, но одно дело там твое личное отношение, то, что у нас там в России это не поощряется, и другое дело, это они выбрали, придется жать руку, а что поделать, это политика. Выберут президентом, этого. Вот, кстати, вы сейчас опасную риторику затеяли, вы подкидываете идею украинцам. Мне кажется, они могут действительно выбрать президентом кого угодно, лишь бы Путин ему руку пожал, и тем самым... Вот я думаю, они бы мопса дядя Пёса выбрали бы президентом, чтобы сказать, как они затроллили Русню. Да, как вы смотрите, Русне пришлось договариваться со Шквариным на зоне человеком. Путин ему руку жал, все. Понимаете? То есть они действительно такое готовы. Но если серьезно, придется. Что теперь поделать? Да.
2: Да, контрвопрос. Но тогда вот как с Талибаном, допустим, тоже запрещенным, там же у нас в итоге его отменили. И, по сути, здесь тоже может быть такое, веяние, что ЛГБТ просто могут отменить? Или все же будем давить.
1: Так у нас ЛГБТ не запрещен, понимаете? У нас запрещена именно пропаганда.
0: Это пропаганда,
1: у нас не запрещено
0: другое.
1: Быть геем, да. Ага. Я вам скажу так, что как бы и в государственных структурах как бы работают люди нетрадиционной сексуальной ориентации, и как бы это никого не касается.

0: Проблема именно в пропаганде, да? То есть вот именно в этом, так сказать, претензия, в этом запрет. Самим-то быть геем, ну, тебя не могут в тюрьму посадить просто за то, что ты гей. Но если ты наряжаешься там в эти перья и идешь маршировать по улицам, ну, конечно, тебя просто задержат. Вот, потому что у нас вот эта вот история, ну, не поддерживается, и государство против. Вот и все.
1: И правильно так что делают.
0: Нет
1: потому
0: ничего
1: что
0: такого,
1: вот это
0: ну, чтобы пожать руку гею.
1: Навязанное, ну, даже президенту. ЛГБТ-вство, это, ну, я вот так его назову, это ужасно. А вот если, ну, у человека, ну, вот так, ну, вот такая сексуальная ориентация, ну, что ж поделать. Изначально, имеется в виду изначально,
0: ну, да.
1: Придуманное. Потому что очень часто бывает такое, что придуманное. И, ну, это легко проследить.
0: Нет, кстати,
1: даже
0: не
1: по статистике.
0: Так часто бывает.
1: Да хватит,
0: да
1: там в геометрической прогрессии так растет количество людей с отклонениями.
0: Слушай, я интересовался вопросом, на самом деле-то, да, вот вообще вот как бы гейство, да, это вот такая вот, ну, с чем это сейчас связывают, наука, конечно, может шагнуть вперед, но это связывают с большим количеством стресса, слишком большим, у женщины в период беременности. И тогда, ну, чем вот больше женщина стрессует, тем больше вероятность того, что у нее родится ребенок нетрадиционной сексуальной ориентации. Но есть, конечно, и те, кто... Я все-таки, смотри, вот это навязанное гейство, да, и прочее, я все-таки связываю больше с болезнями именно там шизофрении, там, склонностью к ней, потому что я знаю геев абсолютно нормальных, ну, просто вот нормальный мужик, ну, вот такой вот он, да, кстати, поэтому ну, да. Начинаешь узнавать там про его жизнь, он рассказывает, какие ужасные вещи там были в детстве у него, и ты понимаешь, что это, ну, действительно, его мать жила в таком состоянии, что там стресс был просто перманентный, и действительно вот так вот сложилось, так что, ну, так вообще совершенно нормальный мужик, общаешься вообще, никаких вопросов, я и на день рождения к нему ходил, как бы, и все, но они вот не такие непоказушные, а есть вот прям шизофреники, которые, знаешь, вот, еще я это связываю с наркотиками, вот опять же, иногенты, раз уж мы начали про террористов, раз вы вспомнили Талибан, давайте вспомним и Алишера Моргенштерна, который пришел, да, и у него уже все, крыша поехала, и он говорит, я буду, короче, теперь как Фредди Меркьюри, я буду и с теми, и с этими. То есть есть и такие вот геи, у которых вот и просто от наркотиков крыша поехала, тем более синтетические наркотики, это вообще очень опасно. Там-то и мужика, и табуретку, и столб будешь двигать, и... Ну, сами понимаете, потому что там такое вот это вот, гормоны тебя просто разрывают. Поэтому это все взаимосвязано. Но, возвращаясь вот, в принципе, к изначальному вопросу, повторюсь, цитата из «Спартака», я ее очень люблю. «Политика – удел людей практичных. Если тебе нужен преступник, ты договариваешься с преступником. Если тебе нужен трансгендер, ты договариваешься с трансгендером. На внутреннюю политику твоей страны это никак не влияет, а вот с точки зрения морали, ну, политика – это, в принципе, супер лицемерное дело, да, то есть там невозможно чистым как бы остаться, так что это же их выбор, если нам придется встречаться с президентом-трансгендером. Но тут другой вопрос, а будет ли президент-трансгендер готов встретиться с Путиным. Ведь это подразумевает, что этот
1: он
0: человек
1: признал
0: вот, он
1: наши
0: пришел на определенных
1: ценности.
0: Настроениях. Да, что он признает Россию как равноправного человека, а вот трансгендеры на это не способны. Так что вот именно с политической точки зрения, я думаю, это не Путин откажется встречаться там с трансом или геем, а гей или транс откажется встречаться с Путиным, потому что это будет очень сильно влиять на его электорат. И тогда наша договороспособность с Америкой станет еще ниже. Так что Трамп лучше гея.
1: Да нет, я думаю, это все равно не должно касаться политики, да и не коснется политики, если там какие-то...
0: Это есть политика.
1: Ну, понятное дело, что это будет раскручивать.
0: Но я думаю, что такого не придет. Да, нет, понимаешь, мы привыкли там говорить про этот, про загнивающий Запад, эрозию нравов и все остальное, но вот эта тема с трансгендерами и всем вот этим вот трансопереходами, которые с детства детям внушаются, это, во-первых, акции фармакологических компаний, которые в этом заинтересованы, потому что эти переходы стоят столько денег, мама родная. А во-вторых, это американским обществом тоже не одобряется. То есть это не нравится никому. Одно дело, человек конкретно там вот то, что я описал, да, физиологические особенности, его там гормональные и прочее. И другое совершенно дело, когда это вот просто не окрепшему уму, который ищет себя, ему вот это вот навязали, хочешь стать там
1: который
0: женщиной,
1: который потом просто
0: стать
1: переоделся, даже, может, без операции, просто переоделся, и все, он теперь там, не знаю, в женскую уборную ходит, говоря, что я
0: идентифицирую себя как женщина. То есть ты ненавидишь шотландцев, да? Кстати, а шотландцев какие уборные ходят, мне интересно?
1: Да, нормально шотландцы.
0: То есть ты вроде в юбке, но в мужском туалете?
1: Единственное, их понять невозможно. Я вот всегда на отдыхе, особенно пьяных, ужасно. У них сразу как будто все гласные пропадают из языка. Мгновенно. Вот слушаешь англичанина,
0: главное,
1: слушаешь шотландца,
0: чтобы трусы из-под юбки не пропадали. Ну, это гласные мы можем просить.
1: Но так никто уж не носит, да, даже если килт надевает, то все равно.
0: Да это понятно, это стереотип, опять же. Это, ну, да. Их есть какие-то, вот знаешь, как вот у нас там солдат вот в такой старой форме где-то выставляют, вот охраняют там около Кремля. Это просто традиция, да, то есть такая традиция у них тоже есть, но чтобы там массово мужики в этих юбках ходили, я такого не вижу. Хотя, если так подумать, не сильно-то это от шорт отличается, а может быть даже и удобнее. Да, ну прикинь, летом я бы ходил в юбке в кельтской, да, если бы это было нормально бы, да. Но в моей голове это не укладывается как что-то нормальное, поэтому я не буду. Но в целом, конечно, это удобно. Не, ну ты подумай, ну ты идешь, это как шорты.
1: Летом будут тогда новостные заголовки: Стас прошелся в юбке по скверу.
0: Так я поэтому и не буду. Но если бы это было бы нормально, я бы ходил.
1: Ну, тоже верно. Ну, смотри, какая юбка. Может, у тебя вообще, знаешь, латная юбка такая. Ну, она не прям юбка, но...
0: Латексная.
1: Латексная юбка.
0: Знаешь, эти... И колготки клетчатые такие, с большой сеткой. И нормально. Не, колготки — это же неудобно. Вот колготки я не понимаю, да? Ну, и мужики не носят колготки. Не, ну, я ношу термобелье, да? Но термобелье и колготки, они называются по-разному, так что это тоже то же самое.
1: Никаких вопросов.
0: Вообще, кстати, фанат термобелья.
1: Термобелье прекрасно. Особенно вот такое прям хорошее, плотное, в нем
0: а
1: тренироваться.
0: Помнишь, как
1: учили?
0: В детстве ненавидели там вот это вот,
1: да,
0: все колготки,
1: потому что оно все
0: штаны.
1: Прилегает, оно все неудобно, и подштанники надеть это
0: кайф.
1: Прям... А сейчас, да, сейчас...
0: Да, не-не, потому что ты не круто выглядишь. Я помню, мы так с матерью ссорились, потому что я в школу когда шел...
1: Ну не, я, кстати, вот прям не ссорился по этому вопросу.
0: Не-не, я по-другому. Зима минус 30, да, так. А я этот, мало того, что без шапки, так я еще волосы этим гелем намазал, иду, меня морозит, она говорит, да давай, менингит будет. Я такой, мать, я панк, как этот, и сам хоть Иван такой же хочу. Я, конечно, вот это вот выхожу, а сейчас у меня зимних шапок, у меня, знаешь, даже что есть, я когда с собакой иду гулять, когда слишком холодно, у меня маска
1: ушанка
0: полная шерстяная.
1: А, вот это, вот, да, вот это тоже.
0: Ушанка тоже есть,
1: я смотрел.
0: Конечно.
1: Кофты есть, которые вот они прям вот застегиваются вот здесь, и прям вот тут
0: тоже
1: остаются
0: есть.
1: Только глаза.
0: Еще и на руках вот это из-под куртки. А у меня не просто глаза, у меня маска такая шерстяная с очками, прикинь.
1: Ну, это, кстати, стилево. Да. Это интересно, да.
0: Ну, так... люди боятся, но я гуляю в 5 утра, что, наверное, еще в стране.
1: Что
0: еще
1: больше
0: корги.
1: Пугает, да. Так,
0: но у меня корги. Корги нивелируют все. Да, она нивелирует все, но не может бандит идти с двумя корги гулять.
1: Ну, кто знает, может, он такой, знаешь, бандит. Аристократ королевских кровей. Так,
0: поехал.
1: Да-да-да.
0: Грабануть поселок.
1: Давай про Нобелевские премии немного поговорим. Тут неделя Нобелевских премий идет. Значит, сегодня физика, завтра химия, 8 октября литература, 9 октября премия мира, 12 октября экономические науки. В общем, там будут вручать, говорить, все молодцы, поздравлять.
0: Трамп на все 3 дня приедет. Во всех областях награды получать. Я бы уже ему и по химии бы дал, реально. Ну, то есть вклад-то он
1: по экономике дать, по химии. По физике, кстати, да, тоже можно дать. Он же иногда не просто переименовывает какие-нибудь участки, он их иногда, ну, прям переиначивает на карте, что они немного по-другому начинают выглядеть. Да, поэтому тут, ну, действительно, физические законы он иногда тоже нарушает. Так, а вот премия мира. Ну что, будет премия мира у Дональда Фреда?
0: Пора уже.
1: Ну,
0: дайте ему, он может чуть успокоиться.
1: Ну, кстати.
0: Хотя бы на время. Год передышки дайте планете.
1: Дайте премию миру Трампу.
0: Год, я просто год прошу нормально пожить.
1: Вот, и будет все хорошо. Дайте премию мира Трампу, он будет рад.
0: Ну, хорошо уже не будет, но хотя бы, ну, хоть как-то, ребятки, ну, хорош, ну, дайте. Человек заслужил, просто давайте ему, он отстанет от планеты.
1: Человек всю жизнь отдал просто на то, чтобы получить эту премию мира. Ему ее, кстати, привезли, только не его, а просто вот отдали.
0: Мария Карина Мачадо, да.
1: Да-да-да.
0: А потому что ей дали премию мира, и Трамп начал что-то не очень хорошо к ним сразу. Он ее как-то слил там, начал с этой договариваться с Делси Родригес, и Мария Карина... Ладно, все.
1: А быстренько, оп, забери, пожалуйста.
0: Позарилась на твою награду, забери, пожалуйста.
1: Ну, дайте ему еще награду, чтобы не переживал, а то вдруг переживать будет, еще что-нибудь учредит. Так, давай, у нас 3 минуты осталось. Тут есть мнение от главы телеканала «Царьград» Константина Малафеева, что нельзя пускать на российский рынок компьютерные игры, в которых нужно убивать плохих русских. Или игры, которые пропагандируют нетрадиционные ценности.
0: Слушай, если там конкретно в сюжете написано и нам приписано, как вот в «Колде» было, то на самом деле я не против такого запрета. Но если есть персонажи просто, как бы они русские по сюжету, но ты играешь там, знаешь, ты можешь выбрать и их, и за них поиграть, ну, да. Ну тогда это совершенно нормально. Вот, то есть тут важны как бы нюансы. Но в целом это не должно превращаться в маккартизм, когда, ну, есть русские персонажи, которых можно убить, ну, все, давайте. Вот если конкретно там прописано, что вот русский, именно я говорю про нарратив, про сюжет, ну, тем более, если там приписаны нам какие-то преступления, ну, да, запрещайте, я как бы с пониманием
1: да
0: к этому.
1: Да не знаю, ну, в смысле запрещайте? Ну, вот я все детство играл в Call of Duty Black Ops, и там, ну, по большей части играешь за американских вот этих спецагентов, которые воюют там со злым русским. Там при этом, ну, да, не указано, что он прямо русский и от, со стороны так России действует,
0: много,
1: но...
0: много было... Ну, с другой стороны, да.
1: Но там ты и против американцев тоже потом начинаешь выступать против предателей внутри, ну, и все остальное.
0: Тогда норм.
1: Но по большей части ты борешься... Ну да, но ты по большей части дерешься именно вот с русским.
0: Слушай, ну если нам выпустят игру, да, где будет сюжет, что там русские устроили блокаду Ленинграда, чтобы оклеветать немцев.
1: Не, ну это вообще, это другое, да.
0: Ну а приписывание нам этого коридора смерти в Ираке, что это мы сделали, и мы там всех убили. Или Рэмбо, который
1: там... Не, ну знаешь, все-таки, когда это отвлечено от истории, когда это просто вот выдуманная история, мне кажется, нормально. Когда
0: если
1: это
0: выдуманная,
1: именно...
0: ну а тогда зачем вам там, в принципе, русские придумывать
1: вообще
0: любовь?
1: Не, ну там именно операция, вот что вот русские, ну из разряда вот сильный противник, поэтому, соответственно, и ставят в игры обычно русские.
0: Да, ну, короче, тут надо точечно рассматривать. Вот каждый вот этот продукт...
1: Не,
0: вот.
1: Мне
0: не
1: просто
0: то,
1: интересно,
0: я за запрет,
1: а нам тогда
0: плевать.
1: Можно делать игры против американцев? И как мы отреагируем, если у нас игра будет там, где мы будем воевать против американцев, а они заблокируют? Мне кажется, вот
0: так
1: если это выдуманная
0: история,
1: даже
0: Маша и Медведь — это угроза национальной безопасности.
1: Не, ну Маша и Медведь — это угроза.
0: Что говорить про игры?
1: Это вообще...
0: Ну,
1: это...
0: если мы сделаем...
1: Мультик да. страшный, если честно. Ты же знаешь вот эти теории по Маше и Медведю, что там на самом деле Маша мертва, что Медведь
0: что
1: ее закрыл.
0: Ее похитит?
1: Что она теперь
0: так
1: его...
0: Это...
1: терроризирует в виде духа.
0: Да, не, это круто. Вот такое вот я люблю, потому что это фанатские теории, да, там
1: ну,
0: Нео
1: да.
0: не принимал красную таблетку.
1: Во, это тоже, да.
0: Нео — это матрица, Нео — это бог, Нео не существует, Антон Чигур никого не убивал. Я такое люблю. Это дает возможность просто, типа, ну, оно не то, чтобы я в эти теории верю, но ты такой, ну, что там чел этот придумал, как вот как вот
1: да,
0: он там,
1: да,
0: вот,
1: да, да,
0: что
1: да.
0: я мог не заметить. Да, то есть я такое просто обожаю. Поэтому любые самые шизофренические теории по Маше и Медведю я поддерживаю. Но одно дело наш там интерес, и другое дело там государственные запреты и все остальное. Конечно, как бы я против любого, в принципе, запрета видеоигр, потому что они формируют нас не настолько. Может, даже наоборот. Человек заинтересуется, да, и такой, что это, мы реально кого-то убивали, там, начнет интересоваться.
1: Не, ну есть слушатели, которые тоже пишут,
0: они
1: что, ну, наверное,
0: вот
1: надо
0: сволочи.
1: Запрещать. Так, ну, на сегодня будем завершать. Спасибо огромное за звонки, за комментарии, за вашу активность. Увидимся, всем пока.
2: Страна героев. Владимир Березин. Въезд в город – стратегический участок при его обороне. Экипаж БМД под командованием старшего сержанта Владимира Березина удерживал позицию наших подразделений на подходах к одному из важных населенных пунктов. Хорошо подготовленные радикалы ВСУ предприняли попытку наступления. Перед ними стояла задача вернуть город под свой контроль. Атака следовала за атакой. Силы противника превосходили возможности наших бойцов. Но они не теряли духа. Все были настроены только на победу. Находясь на передке, Владимир Березин заметил передвижение техники и личного состава ВСУшников. Он оперативно занял удобную позицию и вступил с ними в ожесточенную битву. Его боевые товарищи сразу вслед за командиром. Сказались их профессиональные навыки, мотивированность и мужество. Бойцы грамотно вели огонь, а внезапность вступления в бой там, где враг не ждал этого, дала большое преимущество. Старший сержант и его экипаж сумели уничтожить бронеавтомобиль украинских военных, пулеметный расчет и отделение из 10 человек. Самоотверженные действия старшего сержанта Березина привели к тому, что противник был вовремя обнаружен, понес потери и отступил. Город остался под контролем российской армии. Страна героев.

0: Вы слушаете радио «Спутник». Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Воронеже 10 утра, в Уфе полдень. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. ФСБ задержала готовившего теракт жителя Тамбова. Российские военные минувшей ночью поразили ряд украинских объектов. В Испании продолжаются протесты из-за жилищного кризиса. Далее подробности. Задержан житель Тамбова по заданию украинских спецслужб, готовивший подрыв автомобилей сотрудников областного предприятия оборонно-промышленного комплекса, сообщили в ФСБ России. Ведомством установлено, что фигурант инициативно через мессенджер Telegram связался с представителем спецслужб Украины и дал согласие на подрыв автомобилей сотрудников одного из предприятий. Злоумышленник провел разведку территории, прилегающей к оборонному объекту, а также дополнительно запросил у куратора взрывчатое вещество либо готовую мину для изготовления самодельного взрывного устройства, рассказали в ФСБ. Фигурант задержан, возбуждено уголовное дело. Сегодня ночью вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам транспортной и портовой инфраструктуре Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Так, в результате ударов в Одесской области поражены склад ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Ильичевка. В порту Черноморск морское судно типа «Сухогруз», доставившее грузы двойного назначения, предназначенные для обеспечения ВСУ. В порту Измаил объекты причальные инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения военных грузов. Массированный налет дронов ВСУ идет на город-спутник Запорожская АЭС «Энергодар», сообщил мэр Максим Пухов. Глава города призвал население ограничить передвижение, не выходить на улицы без крайней необходимости, оставаться в укрытиях или дома. Количество военных из США на территории Румынии увеличилось еще на 450 человек, заявил в Рио министр национальной обороны Раду Мируца. Он заверил, что увеличение американского военного присутствия отвечает интересам страны. По его словам, ведутся разговоры на уровне администрации президента и на других уровнях о присутствии американских военнослужащих на восточном фланге НАТО. В настоящий момент в Румынии находится более 5500 солдат из стран-членов НАТО, примерно 1500 из них – американцы. Протест в испанской Барселоне из-за жилищного кризиса завершился столкновениями с полицией. 28 сотрудников правоохранительных органов получили легкие травмы, сообщает газета П. После официального завершения протеста полицейские потребовали участников разойтись. Протестующие начали бросать стеклянные бутылки и другие предметы в сотрудников полиции, а также поджигать мусорные контейнеры. В последние дни в Испании продолжаются массовые протесты из-за жилищного кризиса. В минувшую субботу акции прошли более чем в десятках городов страны, а в Мадриде, по данным представительства, в демонстрации приняли участие около 70 тысяч человек. Организаторы заявили о 500 тысячах участников. Чтобы обмануть детей, мошенники звонят им с угрозами от лица силовиков, а также запугивают уголовной ответственностью, рассказали в МВД. При этом аферисты изолируют ребенка от взрослых и запрещают рассказывать о том, что происходит, под предлогом тайны следствия или риска усугубить ситуацию. Таким образом, жертву лишают возможности трезво оценить обстановку и получить помощь. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. 6 октября у нас на календаре, 10.04. Лучшее радио страны, радио «Спутник». И лучшее утреннее шоу «Изолента. Живьем». Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем. Доброе утро.
3: Да, доброе утро, Трофим. Доброе утро, доброе уважаемые утро, друзья. Звоните нам, пожалуйста, пишите, сообщайте о том, что происходит в стране и в мире. 495-95-912. Вот.
2: Да.
3: Что, есть ли у нас вопросы, Трофим?
2: Вопросы есть. Вопросы есть. И есть события у нас сегодня большое.
3: И события, давай.
2: Серьезно. Ну, как события? События с неприятным таким своеобразным этим самым привкусом, признаком. Сергей Семенович Собянин сообщил о том, что сегодня 868 дронов слетали на Москву. Самое большое количество, говорят, что за всю историю зафиксированных дронов, которые в московскую сторону летели и как-то куда-то долетели. Некоторые были сбиты на дальних подступах, некоторые поближе, некоторые долетели. Есть жертвы в Московской области, погибший есть один человек, шестеро раненых, насколько я знаю, предварительно губернатор Московской области сообщил. Копили они, Украина копила эти дроны. Некоторое время мы отмечали, что снизилась интенсивность, и говорили, Ильянков говорил у нас, что накапливают для того, чтобы ударить. Я продолжаю не понимать, честно говоря, смысла вот этих массированных ударов по Москве, потому что ничего такого, ну, кроме как поражения мирных объектов и гибели или ранения мирных жителей, серьезно существенного сделано не было. То есть на что они рассчитывают? Рассчитывают ли они на тот один единственный дрон, который, может быть, пролетит и поразит что? Ну, условно говоря, что, да, какую-нибудь бочку с бензином, с мазутом или с чем-то еще, ну, окей. Поразить что-то одним, двумя, тремя дронами так, чтобы сделать перелом в специальной военной операции, на мой взгляд, это невозможно. То есть какова цель вот этих бешеных налетов и трат, кстати, в деньгах, если это посчитать, это очень большие деньги. Почти 1000 дронов – это огромные деньги, причем не из украинского кармана, мягко говоря. То есть вот для меня это большая загадка, которая продолжает быть.
3: Считать наши деньги – это немножко такая вещь лукавая, потому что понятно, что деньги эти, они довольно абстрактные. Это не то, что их там вот у них лежат деньги, и они думают еды купить или дрон запустить. Эти дроны есть, они производятся, это все сделано, это отдельный процесс. Ну, деньги и деньги. Ну, война.
2: Нет, тут вопрос-то в том, что Украина реально сейчас думает еды купить или дронов. Вот именно так она и думает.
3: Не думаю.
2: У них нету сейчас.
3: Нет,
2: у них нет денег на электричество, на еду и вот на это.
3: Не думает. Есть. На все есть деньги, их полностью. Там другая проблема, что их бюджет полностью практически на 70% финансируется сейчас Европой. Вот. Ну и дальше будет финансироваться. У них нету вопроса выбора. Заплатить зарплату пенсионерам или купить дронов. Это так не работает. Это, во-первых, долгосрочное планирование. Во-вторых, это производство, это доставка, это инфраструктура, логистика. Эти процессы запущены, поэтому нельзя эти дроны взять и не запускать. И на это купить чего-то. Так не бывает. Вот. Это если разбираться в таком стратегическом смысле, то им бы, конечно, выгоднее было сейчас остановить конфликт, принять требования России и спокойно строить, восстанавливать там потерянное, воссоздавать украинское общество некое. Сейчас они идут к катастрофе. Но это путь их политиков, и, собственно, украинский народ частично хотя бы это понимает, а другая часть не понимает. Ну, что ж, скоро им объяснят. Я, кстати, сегодня с утра тоже смотрел несколько западных аналитиков, и там сообщают следующее, что по сообщениям, сейчас никакой военной тайны, исключительно ссылаюсь на западные СМИ, что по сообщениям, значит, американской разведки, Россия тоже готовит некий масштабный удар, для этого готовятся баллистические ракеты, поэтому вот у нас тоже некоторое затишье по Киеву, ну, такое относительно. Вот, скорее всего, им прилетит гораздо более серьезно. Плюс, не могу не процитировать пресс-секретаря президента Пескова, который сказал, что удары, которые мы наносим, это удары возмездия. Украинский режим заплатит за весь ущерб, который он нам наносит. И заплатит он, я думаю, не даже в десятикратном, а скорее в стократном примерно размере. Так что, а цели у них, ну, цели их, на мой взгляд, довольно очевидны. Они скорее принуждение, у них же операция, вот шел, идет какой уже, там, не знаю, сотый день, 80-й, 90-й. Они же принуждают Россию, ну вот принуждают. Есть план, который разработан там где-то в штабах НАТО, и его надо придерживаться, а иначе как? Нельзя же сказать, что они ошибались. Они реализуют этот план руками украинцев с 2014 года, поэтому они не могут сказать, что, вы знаете, мы тут это поняли, что мы проиграли. Так что Украина тут особо ни при чем, так в стратегическом смысле. А звонок у нас есть. Слушаем вас, вы в эфире.
4: Алло, здравствуйте. Алекс Карп, Дедовск.
3: Доброе утро.
4: Сегодня у нас там громко ночью было. Это правда было громко. У меня две реплики по поводу, что называется, по следам ваших предыдущих репортажей. Я по поводу спортсменов бывших. Я, конечно, понимаю, что Украина – это важно. Бывших спортсменов. Неделю назад я был на финале Кубка России по регби на «Динамо». 15 тысяч человек, между прочим, находилось. И такой был Василий Артемьев. Ему большое спасибо и респект. Это бывший капитан сборной России по регби, который, я так понимаю, жизнь свою сейчас кладет на то, чтобы популяризировать этот вид спорта. То есть он весь матч бегал с микрофоном вдоль поля и всему стадиону объяснял нюансы правил, решений судейских и прочих. И, может быть, если это возможно, если это как бы в формате, когда-нибудь его куда-нибудь на вашу площадку пригласить. Человек с великолепным знанием английского языка и вообще прям красавец, мужчина во всех планах, спортивных и интеллектуальных, и внешних. Это первое. Второе, был коротко, последнее, второе, более случая был на тусовке научной с неформальной частью, где были там доценты с кандидатами, как Высоцкий пел, доктора наук, и задал вопрос, который вы обсуждали с Трофимом на прошлой неделе, их отношение к Нобелевской премии. В общем, ответ меня реально как-то не то, что приятно поразил, но приятно, да, было. Первое, они разделяют Нобелевскую премию на научную часть и политическую. Что касается научной части, они, безусловно, говорят, Нобелевская премия для научного мира, это является самой высшей наградой. Самой высшей наградой. По поводу того, что, не, говорит, нет ни одного значимого ученого мирового, без относительно гражданства и национальности, который обойден стороной Нобелевским комитетом. Никакие там, как вот вы говорили, нет публикаций. За каждым ученым большим существует очень большой коллектив. Нет никаких проблем там статью эту в какой-нибудь Science организовать или чего. Наоборот, что меня удивило, ограничения накладывают грандодатели и государство по закону о секретности. А так и вообще как бы смысл такой, что все мировые и значимые ученые — это просто достояние всего мира. Все друг друга знают, все друг друга поддерживают. И никаких механизмов, кроме научного, у них нет. Поэтому вот это мнение наших ребят, которым там 40 плюс-минус, которые и доктора наук уже, и кандидаты где-то преподают. То есть нет более значимой в научном мире премии, чем Нобелевская. Он говорит, ну, сделайте, пусть сделают что-нибудь, что будет более значимое. А так, говорит, чтобы нам ставили там палки, там кто-то, чтобы где были публикации, говорит, к сожалению, такого нет. Поэтому, говорит, вот такой в ответ. Все, спасибо вам большое. Спасибо.
3: Спасибо большое. Ну, по регби, да, действительно, обязательно надо позвать этого самого Василия Артемьева. Это, правда, действительно уникальный человек и многократный чемпион России и так далее. И тут вы видите, что интересно. Регби помогла очень... Помогли санкции, как ни странно, потому что регби стали показывать по телевидению, так же, как, кстати, и женский футбол, ну, видимо, за неимением других программ, и народ стал смотреть. И вот я буквально пару раз включал регби. Правила-то, в общем, там не такие сложные, как, например, в американском футболе. Там более-менее все понятно. Вот. И красота становится понятна. И при правильном комментарии, конечно, вот когда есть такие мастера, и особенно люди готовы еще и разъяснить. Вот мне кажется, это очень хороший показатель. У нас, к сожалению, вот в футболе обратная тенденция. Там комментаторы стараются из себя изобразить больших знатоков, значит, там, теории, общаются на каком-то птичьем своем языке. вот, сыплют терминами, а драмы никакой не показывают. То есть они не рассказывают человеческие истории, ну, мало этого. Больше у них какие-то понты и пафос. А вот в регби приходится объяснять, потому что никто не понимает. И начинается история. Плюс, конечно, очень классный мужской спорт. И то, что 15 тысяч было, это был финал Динамо ЦСКА, финал Кубка. Это прямо круто. Поэтому, если кто попадет на регби смотреть, это очень-очень хорошее зрелище, интересный спорт. И у него очень много есть всякие разновидности. И играть, кстати, в регби может любой, в отличие, например, от футбола. Вот, в регби может и маленький, и большой, и толстый, и худой. Вот, любой человек. Регби очень универсальный спорт, очень хороший.
2: Видишь, вот пишут, уже 2 человека погибли, 9 пострадали в результате атаки.
3: Да, 2 погибших есть.
2: Да, спасибо нам за новости, что присылаете нам новости. А, да, и это, конечно, большая трагедия, что опять в очередной раз удар прошел по мирным. Вот, Трамп сегодня высказался про возможное уничтожение Лос-Анджелеса и Сан-Диего в рамках конфликта с Ираном. Смотрел я тоже его интервью. Там он говорил о том, что надо победить. Но ты, я думаю, тоже видел. Это надо обязательно надо побеждать. Это дорогого стоит. Это очень важно. Можно пожертвовать многим. Можно пожертвовать временем, деньгами. И то, что повышаются цены на некоторые товары, это такая мелочь. Можно даже пожертвовать уничтожением Лос-Анджелеса и Сан-Диего. Но наша самая главная задача – это победить для того, чтобы будущие поколения жили спокойно, без ядерной угрозы. Вот приблизительно, ну, не полная цитата, но вот приблизительно так он высказался.
3: Ну, что сказать. Яркий политик Дональд Фредович Трамп.
2: Хотелось сказать по-другому, но это не радиоформат, к сожалению. Вот есть выражение такое английское.
3: Ну, это, кстати, интересная вещь. Я вот тут больше всего думаю на тему Трампа и вообще о жизни вот нашей. И вообще я пересматриваю многие свои взгляды и на него, и на все остальное. Могу поделиться потом при случае. Слушаем вас. Здравствуйте.
2: После звонка и поделись как раз.
5: Да, время добрый есть. День. Слушаем. Сергей. Здравствуйте. Да, добрый день. Сергей меня зовут. Есть 2 небольших вопроса. Вот смотрите, первый касается непосредственно ударов по Украине, которые в последнее время все больше приходится по Киеву, да, и по мостам, по складам. Не очень понятно, как это меняет ситуацию на фронте, на котором из всех источников слышно, что идет хоть и небольшое, но отступление с нашей стороны. А второй вопрос, он связан с беспорядочной раздачей статусов иноагентов, вот, которые, ну, вообще нигде в мире именно по содержанию такого закона об иноагентах, как у нас, его нету.
2: И вообще, это кто вам такое рассказал? Вот. Скажите, пожалуйста.
5: Ну,
2: вы американский закон об иноагентах смотрели? Вот да, ради интереса просто.
5: Да, конечно. Да,
2: смотрели?
5: Конечно.
2: Вы знаете, да, что там... Вот у нас для того, чтобы стать иноагентом, надо засветить иностранное финансирование, чтобы работать здесь. А в США вы иноагентом становитесь просто в тот момент, когда работать начинаете в США и являетесь, смотрите, представителем иностранного СМИ, например. При этом все, в отличие от наших иноагентов... Открою вам страшную тайну. Все, кто работает с вами, то есть, например, компания, которая вам туалетную бумагу поставляет, она тоже обязана зарегистрироваться в ту же секунду, как компания, которая поставляет иноагенту туалетную бумагу.
5: Прошу прощения.
2: Вот просто так.
5: Ну,
3: давайте по очереди.
5: Называется он закон ФАРА. Закон ФАРА направлен, предметом регулирования является именно лоббисты. Не блогеры, не кто-то иной, да, не человек в камере, который грузит ролики на Ютубе и прочее. Он направлен против участников конкретного института лоббизма. Алло. Алло.
2: Да, мы слушаем вас. Да, Мария Бутина особо внимательно. Да,
3: давайте дослушаем и потом прокомментируем.
2: Да, интересно.
5: Да, вот. Ну, то есть, как бы непонятно. Раздают направо и налево, да, зачем это делается? На мой взгляд, это просто... Даже тех, кто, во-первых, лояльно настроен, он, но имеет при этом свое мнение, он отпугивает, да, перспективу получить данный статус и поиметь все соответствующие негативные последствия, да. А во-вторых, вот, яркий пример, вот есть, например, господин Пивоваров, да, авторства, как у него называется, редакция, кажется, да, не буду точно говорить, по-моему, как-то так. Человек системный, человек, работавший на НТВ долгое время. И человек, который, ну, я за ним одно время очень долго следил, он никакого, как бы, негатива не высказывает. И все равно умудрился словить этот статус, и сейчас там тоже вот находится в этой когорте, там, иноагентов, террористов, там, экстремистов и прочее. То же самое, там, это Дудь при всем там, к нему отношении. Но не дотягивает он до статуса террориста. Хотя бы потому, что он, ну, не призывал ни разу ни в одном ролике. Он ничего такого, ну, не говорил. Не призывал там разбомбить.
3: Понятно. Ну, давайте прокомментируем. Понятно. Мысль понятна, в общем, вашу. Можем прокомментировать. Я могу прокомментировать, если хотите. Или Трофим, как удобно. Может, давай, Трофим. Давай. Ну, по Дудю мы обсуждали уже. Там, мне кажется, очевидно, он провел, как обычно, довольно долго интервью с патентованной мразью, нацистом, как его там за фамилия, я даже не помню, который руководил этим самым РДКшником. Да. Вот. И, в принципе, такое в условиях СВО, в условиях войны, на мой взгляд, ну, конечно, может рассматриваться как экстремистская деятельность. Возможно, он сам-то и не призывал никого, но так как его аудитория огромна, просто колоссальна, это миллионы людей, то присутствие такого человека и с ним нормальный разговор зарубежного на нынешний день журналиста может быть признано действительно экстремистской деятельностью. Вот. О чем он хотел? Ну, то есть, можно же рассуждать, что он хотел... И удалось ему показать этого человека вот живым таким, вот, которому можно доверять. Как бы. Этот человек убивает, зверски убивает русских людей. Это нацист натуральный. Вот. А господин Дудь формирует его образ как человек, с которым можно вести беседу, например. Вполне возможно российскому государству, и, на мой взгляд, справедливо, такие вот заходы могут не нравиться. Могут же? Ну, могут. Вот. Правильно это или нет, ну, а что это нарушает, собственно? Это оценка, и она имеет право на существование. Возможно, с ней можно не согласиться, и было бы неплохо, наверное, дать господину Дудю возможность прибыть на какой-то процесс и в суде попробовать доказать, что он там как-то не то сделал, не то имел в виду, вернее, сделал, наоборот, что-то хорошее, полезное, и что он вот... Это, как помните, телеканал НТВ интервью с Шамилем Басаевым, головорезом и убийцей, показывал, ну, потому что они же были журналисты, и они как бы над... находится схваткой. Вот. В данном случае сегодня журналистика поменялась. И, конечно, можно руководствоваться принципами, ну, не знаю, там, допустим, американской журналистики середины 50-х годов, говоря, что мы тут все вообще ни при чем, и мы обязаны информировать граждан о том, что есть вот такие вот люди. Но сегодняшний мир, он иной. К сожалению или к счастью, вот он иной. Я, например, не журналист. Можете меня назвать пропагандистом, кем угодно. У меня есть позиция. Я, скорее, обозреватель. Вот. И все эти люди, так или иначе, они выбирают сторону. И когда кто-то выбирает сторону там, уехать и вещать оттуда, так сказать, рассказывать о том, как вообще на самом деле дела обстоят, вот мы столько-то, я, знаете, смотрю каждый день их. Там такое пишут. То есть, говорят, вот там есть бывший обозреватель один, по-моему, Первого канала, корреспондент. Вот он там вещает, вот у него подписки. Российская космическая отрасль, да что они там могут? Он эксперт военный там какой-то или что-то. Угу. Что они там могут? Они только могут, значит, вот там, я не знаю, под забором вот купить. Вот такого, в таком духе он рассказывает. Это их позиция. Ну, сегодня информационный фронт один из важнейших. Вот, и поэтому отсюда и меры. Закон об иноагентах, отчасти я считаю, что вы правы, да, он непрозрачный, да, непонятно, почему там кого чего присваивают. Это, наверное, было бы интереснее узнавать побольше подробностей, с одной стороны. С другой стороны, статус иноагента, он всего лишь констатирует факт получения или финансирования, или поддержки из-за рубежа и ведения политической или информационной работы. То есть, это, ну, вот это в чистом виде работа на идеологическом фронте. Кроме этого, по статусу иноагента можно вопросы решать. То есть, он не приводит к тому, что там сажают в тюрьму, отнимают собственность и так далее. На первом этапе ты просто обязан во всех своих материалах информировать о том, что ты иноагент. Потом ты перестаешь, когда ты занимаешь гордую позицию, значит, что я вообще плевал на всех, на вас и никогда в эту рашку больше не вернусь никогда в жизни, и перестаешь реагировать, машина начинает работать. Тебе административное выносят, значит, наказание. После административного следует там, более высокого уровня административное, потом уголовное и так далее. Дальше у тебя срок висит. Вот. Кто виноват? Ну, ты виноват. Есть примеры, когда с людей снимали это на агентство. Вот там господин Панасенков, например, недавно перестал быть иноагентом, я не знаю почему, но опять же, наверное, доказал, что больше, наверное, денег за рубежа
2: финансирование
3: не получает. Ну, не знаю, насколько там прозрачно, честно и так далее, да, что тут скрывать? Да, это инструмент информационной борьбы. Да, он такой. Да, наверное, может быть, лучше можно как-то прозрачнее и так далее. Что касается направо и налево, я вот посмотрел сейчас статистику. Ну, не сказать, что прямо направо и налево, то есть, вот не сеятель такой, знаете, работает. Ну, где-то два человека в месяц за последние полгода получают это гордое имя. Вот. Ну, да, есть издержки. Можно, наверное, сказать, что... В этих самых в лайковых перчатках не делаются такие дела и не куются проблемы на победы на информационном фронте. Наверное, это тоже будет справедливо. Вот. Наверное, когда закончится СВО, вся эта тема будет пересмотрена, и, очевидно, будет больше людей, которые этот статус снимут. Сегодня против нас идет эта самая информационная война. У нас есть предатели. Есть люди, которые просто ведут антигосударственную деятельность, ну, вот с ними поступают. На мой взгляд, кстати, не сказать, что прямо уж супер жестко. Никто, во всяком случае, из них, из иноагентов, там, в тюрьму не брошен, за стенки.
2: Никого не расстреляли.
3: Не убит,
2: да,
3: и не расстрелян. Ну, не расстреляли, понятно, нас вообще не расстреливают. Новости и реклама на радио.
2: Новости, ну... Но...

знать за 90 секунд. Когда говорят о миллиардерах, в подавляющем большинстве случаев фигурируют мужские имена. В списке самых богатых людей планеты есть, впрочем, и женщины. Как правило, наследницы крупнейших бизнес-империй, созданных представителями предыдущего поколения. Родившаяся в Массачусетсе в 1834 году Хэтти Грин всего добилась сама. Времена тогда были жесткими, а она оказалась дамой с железным характером и стала самой богатой женщиной Америки. Сейчас ее состояние оценили бы в 6 миллиардов долларов, что неплохо даже для наших времен. Грин занималась недвижимостью, инвестировала в железные дороги и шахты, давала деньги под проценты, приобретала многочисленные ипотечные кредиты. Власти Нью-Йорка несколько раз обращались к ней за займами, чтобы удержать город на плаву. Особенно во время паники 1907 года, вызванной падением биржи и стремительным финансовым кризисом. Современники вспоминали ее как большую скромницу. Но никто так и не узнает, была ли скромность чертой характера или продуманным ходом в бизнесе. Но одно известно точно. Хэтти умело пользовалась любой ситуацией и превращала каждый вложенный цент в прибыль. Она получила прозвище «Ведьма с Уолл-стрит» за любовь к черной одежде.

0: Провожу анализ. Англо-саксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
2: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
1: Чтобы сообразить на троих.
3: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
1: Слово за слово, словом по столу.
3: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
1: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
3: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
1: Без купюр.
4: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
1: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
5: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
1: Не пропустите. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Количество украинских беспилотников, сбитых силами российской противовоздушной обороны в ночь на 6 октября, стало максимальным за этот месяц, посчитала РИА Новости на основе данных Минобороны. Утром российское военное ведомство сообщило, что за прошедшую ночь были перехвачены и уничтожены 868 украинских беспилотников. Абсолютный рекорд сбитых за ночь БПЛА был установлен 20 сентября. Тогда силы ПВО нейтрализовали 1110 аппаратов. Киевский дата-центр «Омега-Телеком» прекратил работу после ударов вооруженных сил России. В компании заявили, что восстанавливают каналы связи и доступ к интернету. Ранее военная хроника отметила, украинские сети ждут более серьезные сбои, если удары по инфраструктуре не ослабнут. Минобороны России сообщило 27 сентября, что российские войска поразили в Киеве центр обработки данных компании «Омега-Телеком», одной из крупнейших компаний, предоставляющих услуги высокоскоростного интернета для ВСУ, в том числе хранение большого объема баз данных. Росавиация квалифицировала жесткую посадку вертолета Ми-8 на Камчатке, при которой пострадали 3 человека. Как аварию, сообщило ведомство. Ранее во вторник экстренные службы сообщили, что вертолет камчатского авиапредприятия совершил жесткую посадку при выполнении авиаработ. Экипаж сам сообщил о происшествии в оперативные службы. Вертолет получил повреждение лопасти, и в район происшествия вылетел вертолет региональной спасательной базы. Экипаж из 3 человек получил травмы легкой степени тяжести. Решение индийского суда по делу о репатриации экипажа, арестованного в Индии танкера «Юнити» с россиянами на борту, может быть принято сегодня, заявили РИА Новости в Генеральном консульстве России в Калькутте. Там также отметили, что письменный ответ от индийских властей относительно запрошенного консульского посещения экипажа пока не получен, хотя соответствующее обращение направлялось 4 раза. Напомню, танкер под флагом Камеруна был арестован у берегов Индии в мае из-за коммерческого спора, связанного с задолженностью судовладельца перед местным поставщиком топлива. С тех пор судно, на борту которого находится 23 моряка, в том числе 21 россиянин, стоит на якоре в районе порта Парадип. Московские врачи помогли пациентке из Австрии, 15 лет страдавшей от боли. Женщине диагностировали артроз тазобедренного сустава, рассказали в столичном департаменте здравоохранения. Врачи успешно провели операцию и заменили сустав на искусственный. При этом у пациентки был установлен дефибриллятор для контроля сердечного ритма, поэтому медики использовали плазменный инструмент, чтобы не отключать устройство. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента «Лайф».
7: У тебя арестовывают имущество. Доброе утро, дорогие друзья. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Изолента «Живьем» продолжает радовать вас своим присутствием в эфире. Вы можете нам позвонить 495-95-95-912, и мы с удовольствием обсудим любые проблемы. Но мы с иноагентами и экстремистами вроде бы завершили. Очень интересный вопрос был нашего слушателя. Спасибо большое. Вот, я просто боюсь, что, может быть, вы его не дослушали. Мы еще в перерыве тоже пообсуждали это немного. В общем, пришли к выводу, что информации достаточно. Вот. Ну, единственное, что, может быть, стоит затронуть про американский закон, потому что мы же помним, что наш закон появился, когда активно стал против российских средств массовой информации применяться американский закон. Тоже, кстати, не по тому, что, значит, вот как-то объективно американское правосудие вдруг решило присмотреться к телеканалу «RT». Значит, вот тут внезапно так получилось, что вот дошла очередь. Нет, это политическое решение абсолютно. Политическое решение с целью осложнить жизнь. Вот, делать мы стали поступать точно так же зеркально поначалу, насколько я понимаю, идея была, что раз вы так, то и мы так. Вот, какие проблемы-то. А то у нас тут многие всякие СМИ, а и, кстати, даже больше индивидуалы различные, финансируемые из разных фондов и так далее, очень активно тут трудились у нас. Вот, ну и, собственно, отзеркалили. Дальше модифицировали его и применяем в рамках уже новой реальности, которая сильно изменилась. И на американскую не похоже. У них нет спецоперации, у нас есть. Вот, поэтому и против них Запад и НАТО не воюют, а против нас воюют. Поэтому в информационном поле очень важно не допускать присутствия тех, ну, или не то, что не допускать, а хотя бы просто знать их, вот, чтобы они о себе сообщали. Получаешь деньги из-за рубежа, напиши об этом. Вот, ну. Им понятно, что это многим кажется несправедливо. Хотя, если в каждом отдельном случае начинать разбираться, то вот как с теми, о ком мы поговорили, в общем, все оказывается довольно прозрачно и понятно. Слушаем вас. Здравствуйте. Вы в эфире.
8: Доброе утро, Петр Трофим. Иван, Санкт-Петербург. У меня...
7: Иван, здравствуйте. Маленькая... Наконец-то.
8: Маленькая просьба, потому что Трофим Викторович сделал блестящий труд расследования... так называемой чумы в Иркутске, и я бы хотел попросить его в двух словах рассказать, что это было слушателям в радиоэфире, потому что это, ну, очень важно для того, чтобы сохранить голову, в общем, в этой ситуации.
9: Ну, что, ну, я думаю, сейчас не время и не место, это долгая история, кто хочет, тот может посмотреть, я вчера сделал подробное видео с разбором всего, вплоть до первоисточников, вбросов и так далее, полностью разобрал все, вот прям с первого из публикации, если коротко, полный фейк и полная ерунда, вот абсолютно полный фейк и полная ерунда, это если коротко, если длинно, там 45 минут видео у меня записано со всеми упоминаниями, цитатами, источниками, все-все-все в пояснительной бригаде, ВК, в ВКонтакте лежит полное видео вообще со всеми деталями и так далее. Если коротко, это полный фейк. Самое смешное, как Трамп на это повелся, это прям очень смешно. Вот смешнее я за последнее время ничего не видел. Вот. А так вот все, наверное, что сейчас я могу сказать по этому поводу.
8: Благодарю за труд.
9: Спасибо. Приятно, что отметили. Так, что у нас вопросы есть в этом самом?

0: посмотрим.
1: Когда
0: но в целом, когда... что значит ссора? Какое рукоприкладство?
2: Драка,
0: что
2: это за женщина?
0: Если два бомжа дерутся, ну, наверное, не пойду. Там, ну, слушайте, это масса вариантов, может быть. Если вы намекаете на министра туризма Нижегородской области.
1: А что там?
0: Ну, то я не хочу пересказывать. Я со слов футболистов это слышал. Это одна сторона.
1: Понятно,
0: там,
1: ну,
0: если слушатель хочет подробности, то пусть напишется.
1: Хорошо. Хорошо. Так, Петр Трофимов.
0: Потом уже мужчина и женщина. Может быть, это, не знаю, там, мужчина полицейский, например, задерживает там неадекватную женщину. Чего я должен разнимать?
1: У нас, кстати, были случаи в истории, когда женщины били мужчин, причем очень известные женщины, очень известных мужчин.
0: Ну да, ну бывает по-разному. Потом насколько там опасно это все, и вообще, может, это ерунда какая-то. Может быть, это бьют Трофима, например, тогда это к чему?
1: Тогда нормально вообще, в принципе.
0: Я добавлю.
1: Почему женщины постоянно бьют? Слушаем вас, алло.
3: Здравствуйте. Это Сергей из Севастополя, пенсионер. Вот вы здесь про ученых говорили, про нобелевских лауреатов. У меня история была такая интересная. Знаю, на заводе работал человека, который в 65-м или 66-м году работал уборщиком на пляже. И туда приехали академики, 10 человек. Это под Севастополем есть место Батилиман, Ласпи. Наверху есть магазин. Они взяли 20 бутылок сухого вина, пришли, разделись на пляж. А открыть вино не могут, там пластмассовые пробки. Там были Юрий Там, Ландау, Харитон, Прохоров. Вот лауреаты Нобелевской премии, там все, весь цвет. Ну и они увидели этого мужчину, который у нас на заводе уборщиком работал. И говорят, есть ли у него ножик? Он говорит, да нет, а в чем проблема? Они говорят, да вот открыть надо бутылки. Он берет спички, нагревает стекло и рукой вынимает эти 20 пробок. Они ему дают две бутылки вина, и он им говорит, ребята, надо было в школе физику учить.
1: Угу, прекрасно.
0: Вот. Отлично, спасибо.
3: Представляете, сильно, да? И очень вообще просто.
1: Сильно.
0: Да. Спасибо.
1: Я эту историю слышал в 25 разных вариантах, она прекрасная. Нет, она действительно прекрасная, да. И, кстати, я даже пробовал. Получается интересно, если эта пробка не пластмассовая, а именно пробковая пробка, вот тогда получается интересно, она действительно вылезает, если начинать подогревать. Вот это действительно прикольно и работает. Так, что еще пишут про это? Мы спросили... Так, почему люди, когда приближаются к большим госденьгам, начинают воровать, тем более удивляет в сегодняшних реалиях, я думаю, это к очередной. Я бы вообще по-другому, что парк Патриот, это же проклятое место какое-то получается, туда кто не заходит, тот оттуда уезжает сразу куда-нибудь на хату, извините за мой французский. Вот, странные такие люди, вроде уже вот только-только одного оттуда списали, как тут же. Другой также попался. Вот сейчас новость нам прислали. Ну, пришла, в Москве задержали гендиректора парка «Патриот» Игоря Васильева по делу о взятке на 80 миллионов рублей. Бывшему губернатору Кировской области вменяется получение взяток. Мера пресечения фигуранта будет избрана 6 октября, Фонтанка.ру сообщает. Вот такая история. Почему люди, Петр, как ты думаешь, приближаясь к большим государственным деньгам, начинают воровать?
0: Я не знаю. Ты же у нас сторонник эффективного государства, управления государственного. Вот я тебе могу сказать, что в крупной корпорации, негосударственной, там руки очень быстро оторвут за такое. Прям я даже скажу моментально.
1: Ну,
0: вот. А в государственных как-то компаниях как-то вот что-то вот так вот все.
1: А я тебе скажу, потому что у нас люди ничего не боятся. Ничего не боятся. То есть человек, который украл...
0: Не только у нас ничего не боятся.
1: Человек, который украл 1 000 000 000 рублей и сел на 10 лет, он зарабатывает 100 миллионов рублей в год. Потому что 1 000 000 000 рублей эти он уже спрятал давным-давно и распределил везде, где только можно. 10 лет он отсидит, выйдет и будет очень богатым человеком. Очень богатым. А так вся его семья будет в шоколаде и так далее, и так далее. Это если попадется. А больше, чем 10 лет, условно говоря, ну там неважно, да, он не получит. То есть ему руки не отрубят на пожизненное, не посадят,
0: ты думаешь, что надо делать?
1: Не расстреляют и так далее. Я считаю, что человек должен бояться. Тогда их будет не 1000, а 10.
0: А люди, никто ничего не боится. А что бояться?
1: 10 дураков найдутся.

0: Что не боятся. А что надо делать, чтобы не боялись, чтобы люди боялись?
1: Ну, например, как в сталинские времена. За хищение госимущества расстрел.
0: Ну, за хищение даже небольшого количества госимущества. Ну, смотри, давай про сталинские времена. Сталинские времена, ну, если ты имеешь в виду 37-й год или вот этот период, то там, ну, мягко говоря, были серьезные перегибы по данным вопросам, и, к сожалению, погибло очень много людей совершенно за какую-то ерунду. Вот, это объективный факт. Решило ли это проблему? Да вроде нет.
1: Да, решило, решило.
0: То есть, ты считаешь, что со сталинских времен все так боятся, что ничего не
1: воруют? Если бы не те репрессии, мы бы войну не выиграли. И об этом не я говорю, об этом историки многие говорят.
0: Давай, это не факты, это как бы умозрительное заключение. Ну, хорошо,
1: коррупция,
0: ты считаешь,
1: что... в армии,
0: так.
1: Воровство там и прочее, понятно. Что было в 1937 году и было прервано Сталином.
0: Но, тем не менее, мы войну начали, мы все знаем как, несмотря
1: вот
0: на...
1: по этой вот самой причине, да, что не успели выйти из этой ямы.
0: Да. Не успели всех, видимо, перестрелять, этих самых руководителей армии. Только некоторых успели. И поэтому, да. Даже товарищ Сталин сам признавал, между прочим, ошибки правительства.
1: Ошибки.
0: Поэтому это, я не знаю насчет того, что вернуть сталинские времена. Я думаю, что это не метод. Вот, это признанные, в общем, ошибки. И что тут? Если всех расстреливать, то никого не останется. Вот. Плюс людям не свойственно бояться особо. Вот они в Китае, вон, пожалуйста, расстреливают. Ну, что там, коррупции нет. Еще как.
1: Коррупция есть, но она в 100 раз меньше, чем могла быть, если бы не расстреливали.
0: Это тоже аргумент безосновательный.
1: Есть основания для этого? Есть.
0: Нету.
1: Но это длинный разговор, нет. На самом деле.
0: Ну, слушай, ну, неотвратимость наказания, да, культура, там еще что-то, культура, я имею в виду, значит, управленческая, менталитет, круговая порука. Опять же, если у тебя воруют над твоей головой, и все куда-то идет вверх, и тебе говорят сверху, что да ладно, что ты, не бойся, все нормально будет, мы тебя прикроем, а потом тебя сдают. Это тоже часть проблемы. Это гораздо более сложно, чем просто взять и всех расстрелять. Много примеров, когда всех расстреливают, и когда есть высшая мера, и что-то ни в одном обществе, где есть высшая мера, или вот, допустим, там всех расстреливали, там есть страны, где всех расстреливали вообще там без особых затей в какой-нибудь Камбодже. Ну, как-то там не видно процветания и отсутствия коррупции. Вот, поэтому примеры эти, что да, я точно знаю, это, конечно, здорово, но это кажется так. Она по факту, ну, что ты сделаешь? Тут, наверное, глубже проблема, чем просто... Наказание-то жесткое. Вот мэр Сочи вчера приговор 15 лет. Я не знаю, какие должны быть у человека, что он, думаешь, с радостью пошел на это, что ли?
1: Что он с радостью говорит, да ладно. Сидеть он будет не в одиночке, а где-нибудь в хорошем месте с черной икрой и шампанским, как мы уже не раз видели.
0: А почему ты так думаешь?
1: А потому что есть примеры такие.
0: Какие?
1: Я предполагаю, есть примеры.
0: Ну, например, люди, приведи, пожалуйста.
1: Ну, например, цапки. И видосики есть на эту тему. Да, они бандиты, но они сидели с Блэк Джеком и вот этим вот всем, понимаешь, и прекрасно себя чувствовали. Бандиты – это еще хуже.
0: Ну, справедливо, да.
1: Понимаешь?
0: Справедливо. Но все-таки лишение свободы, оно не предполагает там лишение питания и так далее. Вот, наверное,
1: ну,
0: их там должны были...
1: Ну, уж не черной икрой надо питаться-то на зоне, правильно?
0: Нет, если у них строгий режим... Например, то это строгий режим. Если у тебя не строгий режим, ну понятно, что на нестрогом режиме, там в поселении или где-то еще, ты можешь как-то себя чувствовать. Тут вопрос справедливости наказания. То есть, что им не дали или кому-то конкретно не дали строгий режим, но это надо разбираться, кому конкретно что там дали. Вот. А сидеть он будет, но все равно же они будут сидеть. Это все равно вычеркнутые годы из жизни. И нельзя сказать, что он до этих 80 миллионов, будучи до этого губернатором, там, высокопоставленным чиновником, был бедным человеком. Я думаю, что он не за 80 миллионов там идет сейчас на зону, а идет на зону, потому что он думал, что он участник схемы, где есть серьезные люди, которые его закроют. А оказалось, что серьезных людей там самих, может, либо закрыли, либо подходят к ним. Ну, на мой взгляд, тут нет решения этой проблемы, к сожалению. И это не наша уникальная проблема. к сожалению. На мой взгляд, вот большая задача – это сокращение огромного государственного финансирования подобных проектов, где можно годами сидеть на миллиардных бюджетах без какой-то там ответственности, потому что это патриотизм, потому что это храм, потому что это там еще что-нибудь, и вот такие времена у нас, как там на оборонных сооружениях в Курске воровали, как здесь и так далее. И все как-то, ну, так на это, ну, как же тут такое дело важное, святое практически. Вот как же тут мы будем проверять, наверное. Да, надо проверять.
1: Ну, уж, кстати, про оборонные сооружения в Курске это вообще больная тема, потому что там прямо люди погибли. Там не деньги украдены, там погибли люди и угнаны в плен были, и до сих пор еще разбираются с этим вопросом. Да? Тут прям это же вообще даже не про бабки, это вообще про другое.
0: Поэтому тут, мне кажется, есть некие системные проблемы, но, на мой взгляд, они успешно решаются вот подобными процессами, и действительно здорово, что так происходит. Вот. Человека в каком-то смысле жалко, конечно, и не знаю, что, что сказать по этому поводу, и что он думает, нам, наверное, тоже неведомо. Вот. Но мы помним и губернаторов, и кто там, помнишь, этот застрелился там один товарищ.
1: Кто-то такой там и не путь один выбирает. Застрелился, ну да, потому что
0: вот, поэтому
1: понимал, что будет.
0: Всяко бывает.
1: Спрашивать с него. Да. Тут шикарный мем родился у нас в чате Рутюба «Парк Патриот имени Салтыкова-Щедрина». Это действительно смешно.
0: Салтыков-Щедрин вообще был интересным человеком очень. Он был же губернатором Твери. Угу. Вот, вообще-то. И он все это писал, когда... То есть, не то, что он где-то там в ссылке он находился. Он как бы, так сказать, его власть вот очень любила. Да? То есть, он вообще писал вот эти вот ужасающие картины России, при этом сам являясь представителем власти. В общем, довольно странный человек. Надо поизучать этот вопрос. Я, честно говоря, даже я был просто на экскурсии в Твери. И про него рассказывали там. И, в общем, меня это поразило. То есть, я-то думал, что он какой-то диссидент, значит, оппонент власти, там, декабрист практически. А оказывается, нет. Вообще все в порядке. Он как бы вот...
1: Он чиновником был, ну, условно говоря, да.
0: Да, да. Ну, то есть, интересно, что власть прислушалась, видимо, к его вот этой вот сатире и как-то не загоняла его куда-нибудь там в Сибирь, я не знаю, снег убирать. Хотя мне кажется, судя по произведениям, вполне могла бы. Так, да, у нас был звонок, по-моему, пока тут спорили, он слетел. Так что если вы... Да, перезвоните еще раз, если хотите, у нас
1: там
0: еще есть.
1: Там еще же интересно, что вот Некрасов тоже оппозиционер ведь был очень такой, мам, не горюй, по тем временам. Он тоже был уважаемый человек, возглавлял редакцию, спокойно печатал, публиковал государственные работы там и прочее, прочее, прочее. То есть, и при этом писал оппозиционные стихи такие прям, которые потом, например, большевики подняли на флаг многие из них. Смотрите, как все плохо было в те времена и как об этом писал товарищ Некрасов. Что было чуть ли не основным поэтом у нас в школе в старые времена, основным революционным поэтом. Никаким революционером не был вообще. Вот, был коммерсантом, издателем, редактором там, журнала и так далее, так далее. Так что такая тоже интересная вещь.
0: Ну, в общем, да.
1: Так, что
0: такие
1: еще?
0: Дела.
1: Так, сейчас вопрос, это Александру, спрашивают с Михаилом, какая тема для разговора будет, спрашивает Григорий Л, вероятно.
0: Инвалиды, и Михаил Терентьев, депутат Государственной Думы, он, собственно, колясочник и бывший спортсмен, паралимпиец, вот, и просто я подумал, что интересно было бы вернуться вообще к проблематике инвалидов, потому что мы сейчас, ну, понятно, что у нас в связи с СВО есть вопрос реабилитации, вот, но мы с Михаилом еще давно знакомы, еще с Олимпийских игр в Сочи. И я помню, просто тогда было очень много всего говорилось и делалось по формированию доступной среды, по, ну, потому что требования были к Паралимпийским играм, надо было все это делать. А потом как-то, я не знаю, поутихло, или может, и нет, может быть, мы просто не замечаем. Ну, в общем, вот тема жизни инвалидов, надо поговорить, как вообще дела, и какие проблемы сейчас, чем занимается он, вот, и так далее. Я, кстати, не знаю, ну, скорее всего, он избрался, он Единой России депутат. Вот, мы посмотрим. Так что вот такие темы.
1: Вот нам пишут Игоридзе, сейчас бы Некрасова объявили экстремистом, а Горького иноагентом. Ну, Горького, кстати, вполне могли бы иноагентом сейчас объявить по формальным признакам, вот, а Некрасову экстремистом, да вряд ли.
0: Ну, Горький, собственно, наоборот, был другим примером, мне кажется. Горький, ведь большую часть он уехал после революции, и, собственно, он до там, 30-х годов, не помню точно, в каком году он вернулся, он пребывал на острове Капри. Где, в общем, довольно неплохо себя чувствовал, участвуя в жизни страны нашей родной дистанционно. Приезжал, по-моему, он на строительство этого самого канала Москва-Волга, но переехал в роскошный особняк, который ему выделило государство.
1: В 28-м году он вернулся.
0: Особняк Рябушинского, да, на это просто фантастический. Особняк огромный, там сейчас музей Горького, но он жил как, я даже не знаю, как миллиардер сейчас не живет, наверное. Вот, поэтому он действительно выдающийся великий даже писатель, он был драматургом номер один в мире, потому что вот эти его пьесы «На дне», в частности, они имели колоссальную славу, он был очень богатым человеком. Вот, и для того, чтобы его вернуть в качестве лидера пролетарского, так сказать, литературного направления, вот потребовались усилия нетривиальные. Поэтому, мне кажется, Горький – это как раз возможный пример какого-то уехавшего в трудную минуту человека, которого потом, возможно, кто-то захочет очень сильно вернуть, дабы он собой что-то символизировал. Ну, как-то вот, например, вот Солженицын был, кстати, вот, например, да, тоже он как бы уехал, да, или его отправили, я уж не помню. Дальше он вернулся после перестройки для того, чтобы вот обустроить Россию заново в качестве, ну, такого вот символа того времени, в котором он был прав. Ну, в общем, он как-то не пришелся, так сказать, как Горький. Вот посмотрим. По-моему, вот у меня, во всяком случае, у меня лично вот такие вот параллели с Алексеем Максимовичем. Что я, правда, не знаю такой фигуры, масштаба такой, вот, чтобы кто-то такой у нас великий уехал. Вот, я не знаю, есть ли они вообще такие. Да, ну, может быть, чуть меньше Горький, не знаю.
1: Не, ну, это условно, если Михалков уехал бы, например.
0: Еще?
1: Условно, Михалков бы какой-нибудь уехал бы сейчас, не дай бог, а вот его бы пытались вернуть. Ну, да, наверное. Там со своими Оскарами, со всеми пирогами и с гениальными фильмами.
0: Вот. Ну, например, есть, я не знаю, он агент или нет, там, условно, Звягинцев. Вот, к примеру.
1: Ой.
0: С Оскарами. Он с Оскарами. Ой. Или без Оскаров? Ну, он с этими, с венецианскими какими-то львами.
1: Львами. Да.
0: Да. Ну, может быть. С писателей сложно сказать.
1: Уйдем
0: здесь
1: на новости.
0: Здесь ли все?

0: Страна героев. Александр Бут. Всего одна граната. Одно правильное, своевременное движение. А еще молниеносная реакция и умение адекватно оценивать ситуацию. Сержант Александр Бут на спецоперации с самых первых дней. У него важнейшая, связанная с ежедневным риском для жизни, задача. Подвоз материально-технического имущества подразделением десантников, ведущих тяжелые боевые действия на переднем крае. Радикалы ВСУ понимали, насколько нашим бойцам необходима поддержка тыла. В очередной раз они решили лишить снабжения находящихся на линии огневого контакта российских военных. Неожиданно из засады атаковали колонну, в которой находился Александр. Бут отчетливо понимал, если противник попадет в машину с топливом, которая двигалась перед его автомобилем, колонна будет разгромлена или ее значительная часть. Гвардии сержант занял позицию и открыл огонь по боевикам. Выхватив гранату, он выдернул чеку и прицельно метнул ее в сторону врага. Попадание было точным и максимально эффективным. Александру удалось уничтожить целую группу противника. Радикальные националисты, понеся большие потери, отступили. А российская автоколонна продолжила движение. Груз остался целым и невредимым и был доставлен в пункт назначения. Страна героев.
1: Вам удобно?
2: Ну да.
1: Лампа не слишком светит в лицо?
2: Нет.
1: Камера не смущает?
2: Вовсе нет.
1: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
3: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
4: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
5: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
5: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Волгограде 11 утра, в Саратове полдень. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. После ночной атаки беспилотников на Подмосковье возбуждено уголовное дело. На Чукотке подвели итоги эксперимента по вывозу красной икры. В парламенте Армении произошла драка между депутатами. Далее подробности. Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на Подмосковье, где двое жителей погибли и 9 ранены, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. В ночь на 6 октября ВСУ с помощью дронов нанесли массированный удар по домам, хозпостройкам и автомобилям в Подмосковье. В 7 муниципалитетах пострадали 47 частных домов. Всего за ночь над Подмосковьем были сбиты 185 БПЛА. ФСБ России опубликовала кадры задержания жителя Тамбова, готовившего по заданию спецслужб Украины подрыв автомобилей на стоянке предприятия оборонно-промышленного комплекса региона. Ранее во вторник ведомство сообщило о задержании злоумышленника по заданию украинских спецслужб, готовившего подрыв автомобилей сотрудников областного предприятия. На опубликованных кадрах сотрудники ФСБ задерживают фигуранта в лесном массиве. В руках он несет голубой пакет. Позже он рассказал, что самостоятельно пытался изготовить самодельное взрывное устройство. Эксперимент по ограничению вывоза красной икры на Чукотке позволил в 10 раз с начала года снизить количество вывозимого деликатеса непромышленного производства, сообщает региональное правительство. Дополнительно организован мониторинг морских пунктов пропуска и почтовых отправлений. В апреле прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о распространении на Чукотку камчатского эксперимента по ограничению вывоза красной икры авиатранспортом. Он запрещает авиапассажирам перевозить в багаже и ручной клади икру объемом более 10 килограммов на человека за один рейс. На Чукотке эксперимент проводится с 1 августа прошлого года. Грузовое судно подверглось атаке беспилотников. В Черном море погиб капитан, гражданин Азербайджана, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства. В настоящее время ведутся соответствующие поисковые мероприятия. В МИД также подчеркнули, что остальные, находившиеся на борту, граждане Азербайджана спасены, трое из них госпитализированы. Потасовка произошла в армянском парламенте после выступления депутата от оппозиционной фракции «Сильная Армения» Эдгара Казаряна, пресс-корреспондент РИА Новости. Выступая на заседании, он заявил, что спикер парламента, оформляя премиальные депутатам, растрачивает государственные средства. После этого между депутатами от правящей фракции «Гражданский договор» и оппозиционными парламентариями началась словесная перепалка, переросшая в потасовку, которая продолжилась в фойе. Спикер парламента объявил перерыв заседания и вызвал сотрудников охраны. Более половины россиян хоть иногда делятся личной информацией с искусственным интеллектом. При этом каждый пятый вовсе доверяет ему свои мысли охотнее, чем человеку. При этом откровенничать с нейросетями чаще других склонны молодые люди. Так ответили 24% опрошенных в возрасте от 18 до 25 лет. И 26% респондентов от 26 до 35 лет. Еще 30% обращаются к нейросети за личным советом в отношениях, семье или при принятии жизненных решений. И пока это все новости в данной минуте, мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио «Спутник». Изолента Лайф.
2: Конечно, это имиджевая история.
3: Продолжаем наш эфир. 6 октября, 11.04 у нас на часах. Лучшее радио страны у вас в радиоприемниках. Радио «Спутник» и лучшее утреннее шоу «Изолента живьем». Петр Лидов, Трофим Татаренков. Александр Фролов к нам присоединяется. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики. Доброе утро.
4: Ах, попросил указать новую должность, не указали, видимо, вам. Ну ладно.
3: Будут расстреляны через
4: Париж. Да, ужас.
3: А какая новая
5: должность? Трофим, подожди, ты еще пока все-таки не генеральный секретарь партии, и партия еще не у власти, не 37-й год.
3: Мы придем. 37-й, кстати, не за горами, ты знаешь, вот через 11 лет будет.
5: Ну, дожить бы.
4: Попробуем. На свадьбу женись бы. Так, да, так.
3: Да. Да какая должность, Александр?
4: Заместитель директора МИЭП МГИМО, Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО.
5: Ага, вот, понял. А тогда... Это повышение, я надеюсь, Александр? Или как это?
4: Конечно, конечно.
5: Ну все, конечно. Мы поздравляем. То есть уместно ли вас поздравить?
4: Спасибо, да, можно,
5: уместно. Поздравляю.
4: Спасибо.
5: Тем более, что один из нас МГИМО финишт, как говорится, то...
4: Аскинг, да, я понимаю, да-да.
5: Yes.
4: Мы сейчас, по-моему, какими-то, знаете, отсылками просто половину...
5: Нет, я просто жду, Трофим, ты задашь вопрос, Илья. Ну, давайте главный вопрос, нас всех волнует. Что там с дизельным топливом в США и в мире происходит? И почему его не хватает? И когда откроет свои запасы старушка Европа?
4: О, прекрасный вопрос. Хочется ответить фразой из одного из любимых моих фильмов о войне. В бой идут одни старики. Все в порядке, падаю. Вот, примерно такая ситуация с дизельным топливом в мире, да и в целом с нефтепродуктами. Но если... Давайте немножечко отбежим назад. В марте 2026 года, собрались страны Большой Семерки, Европейского Союза и еще ряд примкнувших. Это страны, которые объединены Международным энергетическим агентством. Всего 32 государства. И они приняли решение о вбрасывании на рынок 400 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов. Из этого объема США должны были вбросить 172 миллиона баррелей, ну, все остальные по мере возможности. Там была замечательная табличка, опубликована через несколько дней после того, как это решение было принято. Кто, куда, сколько должен поставить. И, по идее, распродажа вот эта должна была закончиться на рубеже июля-августа, опять же, текущего года. К чему я это, собственно говоря, вспомнил при разговоре про дизель, про Штаты, про Европу? А я напомню, в сентябре пошли новости. В США исторический рекорд цены дизельного топлива. И, казалось бы, ну, рекорд и рекорд. Ну, новость, конечно, интересная, забавная, но нам-то чего с того? Нам ничего, а вот в Соединенных Штатах выборы приближаются, и, понятное дело, демократическая партия не могла не воспользоваться сложившейся ситуацией, чтобы не ткнуть Дональда Трампа в то, во что он тыкал демократическую партию, когда шел на пост президента. А 3 года назад, когда президентская кампания только стартовала, Трамп рассказывал о том, что я приду к власти, нефть станет по 50 долларов. Тебе, простой американец, бензин, дизельное топливо будут обходиться так дешево, как никогда раньше не обходились. В общем, голосуй за меня. Люди проголосовали. Сейчас этих людей закономерно спрашивают. И как? Все хорошо, все подешевело. Как Трамп выполняет свои взятые на себя обязательства? Очевидно, нет. А вот тут выборы приближаются, да, промежуточные, да, не президентские, но вы знаете, за кого надо проголосовать. Ну, республиканскую партию это все волнует, они пытаются искать какие-то пути выхода из этого информационного, в первую очередь, кризиса. И вот на фоне их попыток выйти из этого информационного кризиса появляется несколько информационных же сюжетов. То есть про март я вспомнил, чтобы задать некий контекст в области энергетики. А вот в сентябре появляется контекст уже чисто информационный, в который, оказывается, подмешан вот этот мартовский сюжет. Итак, как это подается в информационном нашем пространстве? Ну, во-первых, понятно, Трамп всем сообщил, что, во-первых, я не виноват. Во-вторых, виновата Россия с Украиной, вот тут удары по НПЗ, Россия прекратила экспорт дизельного топлива, поэтому, понимаете, в Соединенных Штатах растут цены. А в огороде бузина, в Киеве дядька, ну, в общем, вот такого рода объяснения. Притом, ну, если попытаться подойти, ну, не то что с протрамповских позиций, а попытаться найти хоть какое-то рациональное зерно в этом доводе, ну, оно там обнаруживается. Россия является вторым по величине экспортером дизельного топлива. Я знаю, у нас многие агрессивно советуют экспортировать не сырье, а экспортировать нефтепродукты. Вот пока все советовали, Россия стала вторым по величине в мире экспортером нефтепродуктов вообще и дизельного топлива в частности. На первом месте США, на втором мы, потом Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Индия, Кувейт, Китай, ну, в общем, Сингапур, вот уже отстают от нас и от Соединенных Штатов. То есть, но Соединенные Штаты экспортер. И вот это мы запомним, и к этому моменту мы с вами вернемся, когда доберемся до октября. Итак, сентябрь, США объясняют в лице своего президента, объясняют, что в подорожании на территории Соединенных Штатов виновата Россия и Украина, ну а понятно, кто еще. Я думаю, Китай еще виноват. Кстати, Китай обвинили буквально вчера, там министр энергетики Соединенных Штатов сказал, что вы понимаете, цены растут, потому что вот Китай запретил экспорт дизельного топлива. Китай запретил в начале октября, поэтому в начале сентября начало дорожать дизельное топливо в Соединенных Штатах. Смотрите, не запутайтесь. Там, понимаете, это Нолан, видимо, пишет им сюжеты, потому что он же любит какие-то вот эти перебросы в прошлое, в будущее, там нелинейный монтаж. В общем, у руководства Соединенных Штатов тоже немножечко нелинейный монтаж получается. И поэтому я вам пересказываю так немножечко рвано. Однако приближается конец сентября. И Штаты объявляют, мы, во-первых, можем запретить экспорт дизельного топлива. Все очень сильно напряглись, ну, крупнейший экспортер дизельного топлива, как же так? Кроме того, мы высвободим 40 миллионов баррелей нефти из наших стратегических резервов. Ого, как много! Стали обсуждать, что вот смотрите, Трамп и кнутом, и пряником действует. Но кнута у него в реальности нету, а пряник был подписан еще в марте. Заметьте. Штаты должны были высвободить 172 миллиона баррелей, своих стратегических резервов. К настоящему моменту они высвободили примерно 130 миллионов баррелей. Ну, вот к тому самому концу сентября. Остается примерно 40 миллионов баррелей высвободить в рамках достигнутых тогда договоренностей. То есть это не новые 40 миллионов, это те, что Штаты задолжали в рамках того соглашения, которое было в марте. Но в информационном пространстве это как выглядит? О, смотрите, Трамп что решил сделать? А-ля улю, гони гусей. Опять же, если добавить еще малопонятных отсылок к нашему разговору. Далее начинаются вот эти угрозы в сторону Европы. Мы запретим экспорт дизельного топлива. А почему я говорю, что кнута нету? Вот могут же запретить экспорт дизельного топлива? Ну, теоретически, да. Практически, скорее, нет. Потому что Штаты, ну да, они являются крупным экспортером. Если они запретят экспорт дизельного топлива, то к чему это должно привести? Ну, с точки зрения такого вот поверхностного взгляда, видимо, к тому, что на внутренний рынок Соединенных Штатов хлынет дизельное топливо, зальет этот самый внутренний рынок, то дизельное топливо подешевеет, а на мировом рынке будут расти цены. Внимание, вопрос, кому принадлежат нефтеперерабатывающие заводы на территории Соединенных Штатов? Частным компаниям. Тут не надо разбираться конкретно, частным компаниям. Частные компании покупают нефть где и по каким ценам? На мировом рынке зачастую покупают, несмотря на то, что Штаты, это нетто-экспортер. Нет, это нетто-экспортер нефтяной, то есть они сырой нефти и нефтепродуктов экспортируют больше, чем импортируют. А вот по сырой нефти они являются нетто-импортером. Даже в рекордном апреле и мае, когда все говорили, смотрите, Штаты зарабатывают на этом конфликте, они нарастили экспорт, они стали нетто-экспортером, они стали высвобождать в рамках договоренности, которые были заключены в марте, те самые миллионы баррелей стратегических резервов, стали их поставлять на рынок, и вот за счет этого они стали... Ну, правда, они даже экспортером не стали тогда, но они действительно нарастили экспорт, нарастили поставки на внешний рынок. Но импорт все равно был больше на тот момент. То есть экспортировали они там 5 миллионов баррелей, импортировали 6 миллионов баррелей. Ну, как бы все равно разница в 1 миллион баррелей. То есть нефтеперерабатывающие заводы в США очень зависят от цен в долларах на мировом рынке нефтяном. И они вынуждены импортировать нефть, несмотря на то, что Штаты – это крупнейшая нефтедобывающая страна, но просто с точки зрения нефтепотребления – это просто рекордсмен. Такой страны нет. Даже Китай, где население кратно больше, чем в Штатах, потребляет меньше нефти, чем Соединенные Штаты. И в этом плане, представим себе, ввели запрет Соединенные Штаты на экспорт дизельного топлива. Хорошо. Нефтеперерабатывающие заводы вынуждены... Да, дизельное топливо хлынуло на внутренний рынок, возник избыток, дефицита у них сейчас нет, у них достаточно дизельного топлива. Возник избыток, цены рухнули. Нефтеперерабатывающий завод покупает нефть по рыночной цене, а продает себе в убыток. Долго он будет поддерживать текущий уровень переработки? Нет, недолго, он резко его сократит. То есть запрет на экспорт – это прямой путь к тому, чтобы усугубить энергетический кризис на территории Соединенных Штатов, создав дефицит нефтепродуктов. Поэтому пойти на такой шаг можно, ну, только, знаете, вот в порыве отчаяния какого-то или в расчете на то,
5: может,
4: что...
5: может, кратковременно какой-то даст результат, просто ненадолго.
4: Кратковременно это действительно даст результат.
5: Я перед вот выборами прямо что... сразу, за неделю.
4: Да, за неделю-две это теоретически можно сделать. То есть, если вам вот плевать на то, что будет потом, это можно сделать. Но разговоры-то пошли в конце сентября. И вот собираются Елисейский дворец, Большая Семерка, все собрались, обсудили и выдали на гора, что 100 миллионов баррелей будет высвобождено. Кем? Первые сообщения. Все, дизельное топливо из Европы, 100 миллионов баррелей пойдет на рынок, Трамп всех прогнул. Ну, он там пообещал своих 40 миллионов, конечно, нефти. А вот тут вот, значит, 100 миллионов нефтепродуктов, а может, вообще дизельного топлива Европа будет поставлять. Нет, там немножко про другое. Все страны, которые вот объединены вот этим международным энергетическим агентством, то есть и США, и их партнеры по Большой Семерке, и Евросоюз, будут вбрасывать порядка 100 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов. И, как в пресс-релизе соответствующем говорится, это будет 4 месяца длиться вот эта распродажа 100 миллионов баррелей, а за первые 20 дней будет высвобождено будет высвобожден существенный объем дизельного топлива из европейских запасов. Что такое существенный объем, я не знаю, перевести ни в тонны, ни в литры не могу, поэтому цитирую, существенный объем. Сколько? Непонятно. Так вот, откуда взялось 100 миллионов? А оттуда же, откуда 40 миллионов американских взялось? Из того соглашения, которое было в марте. Соглашение озвучивалось так. 400 миллионов баррелей будет вброшено на рынок. Но если зайти в само соглашение, ну и там сопровождающие его публикации Международного энергетического агентства, мы увидим, что 400 – это округление. В реальности речь идет про 426 миллионов баррелей. А тут на вот этой встрече Большой Семерки подключали главу Международного энергетического агентства Фатиха Бироля, выдающийся деятель, который в 2021 году рассказывал о том, что кризис газовый в Европе из-за России. 2021 год, замечу. В общем, прекрасный деятель, со всех сторон прекрасный специалист, потому что долго держится на своем посту. В общем, человек дошел в свое место. Так вот, включили его по видео, он говорит, что страны Международного энергетического агентства в рамках ранее заключенной сделки, они все большие молодцы, сделка, которая должна была закончиться, и высвобождение объемов должно было закончиться на рубеже июля-августа. Так вот, к концу сентября было продано 325 миллионов баррелей. Точнее, around, около 325 миллионов баррелей. 426, 325. Примерно 100 миллионов баррелей разница получается. То есть Штаты задолжали 40 миллионов, и Европа сотоварищи задолжали еще примерно 60 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов. Ну, европейцы преимущественно должны вбрасывать были нефтепродукты. Там не у всех четко прописаны объемы, но, допустим, там какая-нибудь Италия, что-то порядка 10 миллионов баррелей, ну, вот в таких объемах. То есть то, что мы с вами сейчас слышим, это... продолжение того решения, которое было тогда. А что ж они не распродавали? Ну, если должны были. Они распродавали, они по той банальнейшей причине, что в июне все решили, что все, договариваются. Сейчас вот мирная сделка будет заключена. Вот. И все притормозили распродажу. Штаты тоже притормозили распродажу. А сейчас, оказывается, нет. Все не заканчивается. И судя по тому, что они эту распродажу продолжат, они даже не рассчитывают на то, что все закончится. И в этом плане заканчиваю ответ на этот вопрос. Дефицит нарастает, запасы сокращаются, и вот это решение, оно еще больше высвободит вот эти запасы, отправит их на рынок. Принципиально это никак не решит проблему, потому что корень проблемы заключается в нехватке сырья, а нехватка сырья связана с блокировкой Ормузского пролива. И то, что вы вбросите какие-то объемы дизельного топлива на мировой рынок, никак не решают проблему Ормузского пролива. А уж газовое измерение этой проблемы, это вообще отдельная большая история.
5: А скажите, пожалуйста, уточняющий вопрос, если можно, я просто уточню. Вот все-таки, когда Трамп говорит о том, что вся проблема как раз в том, что Зеленский обстреливает российские НПЗ, поэтому топ-цены растут, это совсем неправда? Или все-таки какой-то там есть элемент здравого смысла в этом?
4: Ну, я говорю, что если попытаться вот встать на эти позиции, рациональное зерно найти, то... Ну да, мы крупный экспортер. И давайте так, в сентябре 22-го, по-моему, сентября 23-го года у нас впервые в истории был введен запрет на экспорт дизельного топлива. И тогда мировые рынки это очень сильно всколыхнуло. Угу. Котировки поднялись. Но котировки поднялись, и какое-то время они поднялись не столь существенно, как они растут сейчас. То есть текущее решение наше запретить экспорт, безусловно, оказывает какое-то воздействие на мировой рынок. Но
5: сравнению... не является главным.
4: По сравнению безусловно, с по сравнению с тем воздействием, которое вызвано Ормузским проливом и ситуация на Ближнем Востоке вообще, это влияние гораздо менее существенное.
5: Понял, Трофим.
3: Да, я просто сейчас посмотрел на график, мне интересно стало, и я увидел, что сегодня в районе 9 утра у нас Юрлс сходил вообще со 113 на 127, причем все это произошло одной свечой, то есть просто открылись торги, грубо говоря, и просто плюс 13 долларов за баррель наша нефть ушла вверх. И сейчас так там и держится.
5: Сейчас 124. Это, наверное, хуситы помогают.
3: Вот тут возникает вопрос. Первое, это Трамп со своим Сан-Диего и Лос-Анджелесом, типа будем воевать до последней
5: капли. Да нет, крови. Это причём, это скорее Трамп-то такой.
4: Посмотрите, про хуситов там вообще забавная ситуация, ну как забавная, я думаю, всем участникам совсем не забавно, но вот если так, с высоты птичьего полета, с удобной высоты птичьего полета, куда ничто не добивает из того, что там вот... Если на ситуацию посмотреть, то Баб-эль-Мандебский пролив и Красное море гораздо менее значимая точка, чем Ормузский пролив. Просто Ормузский пролив – это выход из мешка. Из этого мешка дальше идти некуда. Ну, есть, конечно, мы с вами даже обсуждали про трубопроводы, которые вот проложены в разных направлениях, но их мощности недостаточно. А вот хуситы, Йемен и Баб-эль-Мандебский пролив, и вот эта зона Красного моря, которая сейчас является зоной конфликта, менее значимы, потому что там есть сквозное сообщение. Та же Саудовская Аравия может направлять свои суда не через этот пролив, а через Суэцкий канал. Да, дольше и дороже, потому что придется Африку оплывать. Но если вы поставляете, допустим, в Европу, то ну, вот в Европу, наоборот, через Суэцкий канал гораздо ближе. Опять же, другое дело, что хуситы все-таки добивают и до портов, и до нефтеперерабатывающих заводов, и до магистрали Восток-Запад – это нефтепровод, который как раз позволяет часть объемов с Ормузского направления перебросить на Красное море Саудовской Аравии. Притом там хитро получается, сама номинальная мощность нефтепровода 5-5,5 миллионов баррелей в сутки. Но если очень нужно, можно довести до 7 миллионов баррелей в сутки.
5: Ну да.
4: Вот, они это сделали, но сейчас хуситы немножечко пригашивают вот эти поставки. Однако,
5: хуситы вчера просто в ночи объявили, что воздушное пространство Саудовской Аравии теперь становится зоной боевых действий. Турция с Пакистаном объявили, что они там будут размещать свои войска в Саудовской Аравии. Я просто думаю, что вот эта эскалация, может быть, она, в общем, Саудовскую Аравию как бы вводит в такое воюющее состояние. Ну, информационно, во всем случае.
4: Не, ну, Саудовская Аравия фактически воюет давно, поэтому ситуация там оказывает влияние на котировки уже несколько месяцев, а по сути, там, года, когда там, с 2015-го, по-моему, начался конфликт. Вот, поэтому какое-то влияние она постоянно оказывает, особенно вот в контексте Йемена. Я тут немного про другое хотел сказать. Юрлс напрямую не связана, точнее, цена Юрлс напрямую с этой ситуацией не связана. То есть любые новости влияют...
5: Любые новости влияют... Но она разве косвенно через бренд она не повышается параллельно?
4: Ну вот я об этом сейчас скажу.
5: Извините.
4: Просто наша Юрлс не является эталоном. Это сорт маркерный, но не эталонный. Вот есть несколько эталонов. Это сорта нефтяные, на которые все остальные ориентируются по цене. Это вот бренд как раз-таки, точнее, там чуть более сложная корзина, но для простоты бренд. Это дубайский сорт и WTI американский. Так вот, на фьючерсы на месяц вперед вот вся новостная повестка сейчас влияет самым прямым образом. И вот мы, скорее всего, увидим там скачки у Брента вверх. Но на Юрлс что влияет? Физический дефицит. Вот физический дефицит разгоняет цену Юрлс, притом Брент уже успел сходить чуть ниже $100, фьючерсы на месяц вперед. Ниже $100, опять подняться, опять опуститься, там подскочить, упасть. А Юрлс, начиная с, пожалуй, 7 или 9 сентября, держится выше $100. Притом местами 120, 110, 105, но вот выше $100. Потому что наша нефть торгуется физически. Ее, как сказать, вот дефицит реально существующий на рынке на цену нашей нефти оказывает гораздо большее влияние, чем вся эта новостная повестка. Потому что новостной повесткой вы манипулировать можете. А вот убедить покупателя, что у него реально есть нефть, когда у него нефти нет, уже нельзя. И поэтому он говорит: ребят, большое спасибо, что вы рассказываете о том, что там хуситы куда-то побежали, йеменцы саудиты куда-то побежали, еще скоро там мирное соглашение будет заключено. Это все интересно. Мне нефть сегодня нужна. Вот русские говорят: вот, пожалуйста. А все остальные говорят: ребят, давайте завтра. Вот завтра, говорят, мирное соглашение будет. Ну, вот завтра я к ним приду. Вот сейчас русские говорят за 120, я 120 заплачу. Притом у нас и... То есть у нас сейчас премии продается Urals, и, что характерно, у нас и ВСТО, это вторая по величине наша экспортная нефть, она уступает, конечно, по объемам Urals, но по значению она...
5: Александр, извините, прерву, у вас 30 секунд осталось, а ведь насущный-то вопрос главный. Нам, простым россиянам-то, полегчает от этого, от этих цен на нефть или нет? Мы-то что, должны радоваться или грустить? 20 секунд.
4: Вот этим ценам на нефть лучше радоваться, потому что это приведет к наполнению бюджета, и дефицит бюджета будет меньше, чем мог бы быть, если бы цены были ниже. Но если говорить про цены на нефтепродукты на нашем внутреннем рынке, никакого прямого влияния эти цены на них не оказывают и оказывать не могут.
3: Отлично. Спасибо большое.
5: Спасибо. Александр Фролов был у нас в новой должности. Давайте, я не запомнил, но мы уже ушли с радио. Давайте еще раз.
6: Рекордное снижение рождаемости в мире. Контекст. Человечеству грозит вымирание в отдаленной перспективе. Но задумываться об этом нужно сейчас. Демографическая ситуация на планете меняется. По расчетам ученых, в этом году ее население впервые за всю историю может оказаться ниже уровня воспроизводства. Через несколько десятилетий число жителей Земли начнет сокращаться. Сколько продлится сокращение и какими оно будет идти темпами, спрогнозировать очень сложно. На это будет влиять масса факторов. От старения населения, заболеваний и войн до экологических бедствий и способности людей обеспечить себя качественной пищей и энергией. Каждый четвертый человек в мире хочет завести ребенка, но откладывает. А потом почти половина из этих 25% отказываются от своего желания. Специалисты отмечают, что рождаемость падает везде, вне зависимости от уровня благосостояния государств и климатических условий. Даже в странах Африки и Азии, славящихся многодетными семьями, наблюдается нефиксировавшееся ранее снижение рождаемости. При этом в начале 19-го столетия на Земле жил всего 1 миллиард человек. Полвека назад – 4 миллиарда. А сейчас население превышает 8 миллиардов. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_spутник. Присоединяйтесь. Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
7: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
6: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
7: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
8: Симметрично, Михаил Леонидович.
6: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
7: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
6: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
9: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
6: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Три человека погибли в Запорожской области. За последние сутки от атак ВСУ ранения получили три мирных жителя, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Удары пришлись по мирным населенным пунктам, гражданским объектам и автомобильной трассе Р-280 Новороссия. Поддельный паспорт качества был у одной из серий вакцин «Мультикан-8». Возбуждено уголовное дело, сообщили в Московской прокуратуре. Напомню, ранее Россельхознадзор потребовал изъять и уничтожить вакцину «Мультикан-8» 20-й серии, на которую в августе массово жаловались владельцы собак по всей России. По словам хозяев, препарат мог спровоцировать гибель животных. Таких случаев было зафиксировано около 300. Россельхознадзор сообщил, что в образцах вакцины, отобранных в Ярославской области, был обнаружен смертельный для этих животных вирус. В Киеве транспортный коллапс после ударов вооруженных сил России по мостам через Днепр, по всему городу масштабные пробки, самые большие заторы на мосту метро, Южном мосту и мосту Патона, пишут местные СМИ. На одной ветке метро из-за технических проблем приостановили движение части поездов. Вагоны переполнены, сотни пассажиров ждут на станциях. СМИ утверждают, что многие жители уже уехали из Киева, а цены на жилье на западе Украины выросли вдвое. Парламент Литвы поддержал в первом чтении исключение из Конституции статьи о неразмещении ядерного оружия на территории страны. Инициативу поддержали 106 депутатов, против выступили 18, еще 6 воздержались. Окончательное голосование пройдет 12 января следующего года. Газета Financial Times со ссылкой на источники в начале июня сообщила, что США обсуждают возможность размещения ядерного оружия в дополнительных европейских странах НАТО. Это позволит разместить самолеты двойного назначения, способные наносить ядерные удары. Как утверждает издание, в предложении размещения объектов заинтересован ряд стран Балтии и восточного фланга НАТО, включая Польшу. Международные аэропорты в городах Наджран и Джизан на юге Саудовской Аравии получили повреждения в результате атак, сообщило Главное управление гражданской авиации королевства социальной сети X. По его информации, власти королевства еще подсчитывают полный ущерб. Виртуальный образ скульптуры Венеры Таврической представят в Эрмитаже через 3 года после завершения комплексного исследования. Виртуальная реконструкция позволит представить, как знаменитая статуя могла бы выглядеть с руками, рассказала РИА Новости заведующая отделом античного мира Эрмитажа Анна Трофимова. Статуя Венеры Таврической – одна из первых античных скульптур, появившихся в России. Она была приобретена по повелению Петра I. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
6: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента «Лайф».
5: Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Петр Лидов и Лидов. Я уже что-то третий раз сегодня не могу свою фамилию произнести, наверное, к чему-то. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Сегодня в «Изоленте» живьем. Мы ждем Михаила Терентьева, Михаила Борисовича Терентьева, депутата Государственной Думы. Но если он к нам подключится, если не подключится, то можем продолжить отвечать на ваши вопросы, обсуждать разнообразные темы. Ну и так далее. У меня есть, кстати, вот надо не забыть, у меня есть философская вообще тема глубокая, но она, наверное, минут на 15. Ее лучше на завтра. Я вчера... Завтра. Ну, напомни мне завтра, да, я там фильм посмотрел один. Ты мне напомни про фильм. И я тогда расскажу. Я вчера фильм посмотрел, прямо мне понравился. И так я вообще проникся. Ну, не фильмом, собственно. Фильм-то ладно. Фильм окей, нормальный. А вот, собственно, самой этой всей истории. Ладно. Хорошо, звоните, пишите. Есть вопросы еще нам, да, ты говорил?
3: Или нет? Вопрос есть Михаилу, есть вопрос Михаила, но Михаила мы дождемся и зададим ему этот вопрос. Так особо вопросов у нас больше в «Изоленте плюс» сейчас нет. Давайте, может, звонок пока примем, пока нет у нас гостя.
5: Давайте, да.
3: И пока
5: 495-95-95-91-2. Звоните, сообщайте, о чем хотите поговорить, какие вопросы задать. Может быть, кто-то хочет вернуться к теме по иноагентам, может, еще что-нибудь. У нас много событий, ну, по коррупции мы тоже пообсуждали, в общем, действительно. Вообще, дни такие, вот эти выходные, какие-то довольно насыщенные были. Вот, и помимо, ну, я уже сказал про приговор этого самого КП Городскому, мэру Сочи, 15 лет, тут еще и на Украине депутату Гончаренко, который своеобразный персонаж с губами такой, вот тоже полный, значит, совершенно продажная тварь, и, извините за неправильные слова, за ну, все-таки федеральный эфир, нельзя человека так называть, какой бы он ни был, он наверняка экстремист, террорист, он отличился тем, что в свое время... ходил по Дому профсоюзов в Одессе, когда там были погибшие, радовался, там снимал все на видео. До этого он, кстати, был в партии регионов, и его широко распространено выступление, когда мы еще следили за политикой Украины, когда он там вещает в защиту русского языка, потом он резко стал украинцем, там ездил в эти пассе все, ну, такой шизоид такой, так сказать... Тоже не люблю в суе упоминать какие-то личные ориентиры жизненные человека, но из этих вот явно из таких вот подвижных умом и телом персонажей. Да, но он проявляет всегда невиданную политическую гибкость. И можно даже сказать, он хороший политик, в общем. Потому что первым предать, как говорится, да, значит, его исключили вчера из партии «Европейская солидарность». Вот, но не как из гестапо за жестокость, а за то, что он позволил себе сказать то, что вообще всем нормальным людям уже довольно очевидно. Просто я к чему? Это довольно характерный пример. Он сказал, что Украина войну проиграла. И поэтому надо идти, сдаваться и договариваться, так если вкратце. Вот. Важно это потому, что большинство умом-то понимают, вот, а сказать не могут. Нельзя им. Или не хотят. То есть, вот вплоть до исключения из партии. То есть, партбилет на стол положил. Что символично, на мой взгляд. А сказал, в общем, правду, но, наверное, пытался быть первым. Михаил Борисович Терентьев к нам присоединяется. Давайте мы... попробуем подключить. Михаил Борисович, здравствуйте.
10: Михаил Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Прекрасно слышу вас. Да.
5: Ну, замечательно. Да, мы вас уже, в общем-то, представили. Мы представили вас. Вас же можно уже представить депутатом Государственной Думы опять? Или вы еще это вы там не переоформились? Какая-то схема?
10: Нет, блин. И я сейчас депутат Московской областной думы.
5: Московской областной думы. Да. Понял. То есть вы не, мы просто, да, извините, не знали. Понял.

0: Мы с вами давно когда-то виделись, когда я еще работал в Мегафоне, были Олимпийские игры, и тогда мы были спонсорами Паралимпийских игр. И, собственно, я начал об этом вспоминать и помню, что тогда у нас, ну, действительно огромные были усилия направлены на развитие доступной среды для инвалидов. Вот. А потом я лично нить потерял. Ну, понятно, что в прессе, наверное, стало меньше сообщений. И вот это послужило поводом. Просто хотелось, ну, как бы поговорить о проблемах людей с инвалидностью в нашей стране сегодня, какие они есть. Есть ли они, потому что действительно информационное это поле у нас последние уже 7 лет занято вообще другими совершенно вопросами, то ковид, теперь СВО и так далее. А давайте, может быть, по ключевым пройдемся темам, ну, давайте, может быть, с доступной среды и начнем. Вот как вообще у нас дела обстоят и в Московской области, в частности, и в стране в целом?
1: Ну, в Московской области Андрей Юрьевич Воробьев очень... пристальное внимание уделяет, и буквально вот в понедельник обсуждали тему благоустройства городов, замену бордюрных камней, это основное, так сказать, препятствие передвижения, но, знаете, сейчас можно, наверное, долго рассказывать о тех законодательных изменениях, которые были сделаны, они на самом деле начинались с Паралимпийских игр в Сочи, и какие-то изменения, они нашли реализацию, что-то немножко приостановилось в связи с специальной военной операцией. Но если говорить в основном по существу, что сделано, вы посмотрите, сколько много людей с инвалидностью стало путешествовать, работать, заниматься спортом. И это, конечно же, великое достижение в создании безбарьерной среды. Проблемы есть, иногда видишь, что при благоустройстве территории там забывают понизить бордюрный камень, особенно это в не столичных городах, да, не центрах субъектов Российской Федерации. Видишь, что людям не хватает иногда доступного транспорта, особенно если это касается туристических поездок и междугородних переездов. Люди стали больше путешествовать. И, конечно, нужно постоянно уделять внимание безбарьерной среде, потому что, когда строится новый объект, то именно заказчик выступает основным бенефициаром, так сказать, того, чтобы доступность объекта была. Или, например, когда принимается решение, что МАКС будет основным, так сказать, информационным, да, так сказать, мессенджером для российских граждан, нельзя забывать о слепых. Вот слепые последние там, Всероссийское общество слепых последние 2 года жалуется о том, что не все доработано. Понятно, что МАКС улучшается, но лучше всегда вот такие элементы доступной среды закладывать заранее, а не потом исправлять уже принятые решения. Это всегда дешевле, это всегда есть возможность реализовать. При этом специальная военная операция, я не скажу, чтобы приостановила создание безбарьерной среды, специальная военная операция дала возможность по-новому взглянуть, как наши герои, возвращаясь со специальной военной операции, как они получая травму, тяжелую травму, как они передвигаются. И я уверен, что с новым составом Государственной Думы, где пришло около 48, по-моему, участников СВО, в том числе с инвалидностью, внимание к безбарьерной среде только усилится. Потому что безбарьерная среда, вот надо вот тут с вами, так сказать, договориться, это не для инвалидов. Безбарьерная среда – это для всех граждан, почувствовать комфортное передвижение для пожилых, для мам с детскими колясками, для тех, кто получил временную травму и не будет инвалидом, потому что нога зарастет. Поэтому вот так бы я хотел осветить этот вопрос по безбарьерной среде.
0: Вы знаете, вы упомянули Макс, я хотел им сделать небольшой комплимент. Вы наверняка знаете, у меня тут тоже мы с ним знакомы, Евгений Шилаев, футболист слабовидящий. Он во все двери стучался, мне тоже написал тут некоторое время назад. Я переслал это ребятам Макс. Не думаю, что это из-за меня, но вот потом он мне прямо прочитаю.

0: написал, что Евгений мне написал, что доступность мессенджера Max вышла на совершенно новый уровень. Теперь им можно пользоваться. Обязательно выпустим про это видео. Спасибо вам большое. Не думаю, что это моя заслуга, но они, во всяком случае, работу над ошибками явно хоть какую-то сделали. Так что уже неплохо. Вот, так что молодцы, обратили
1: внимание. Самое главное, в вашем случае, чтобы все общество, каждый гражданин очень активно реагировал на нарушение прав людей с инвалидностью. И тогда мы будем очень целенаправленно, плавно вперед двигаться, чтобы безбарьерная среда была везде, и люди с инвалидностью имели равные возможности при участии в жизни в обществе.
0: Да, 100%. Но я тоже тут приведу еще один пример, просто чтобы для понимания. Многие не очень, может быть, знают, но у нас вот был я на программе на Первом канале, там как раз ребятам, уж пришедшим со СВО, помогают найти свое новое какое-то место предназначения в жизни. Вот, и там был герой программы, он был лишился ног, к сожалению, и понятно, что для него... А живет он на 5-м этаже, соответственно, в Хрущевке, и ему надо подниматься каждый раз пешком. Вот я просто для того, чтобы вы понимали, что для человека вот каждый выход из дома – это проблема. И понятно, что такие вот вопросы надо решать. То, что для обычного человека кажется вообще довольно простой вещью. А ребята классные, талантливые все, у всех много идей и так далее. Но вот даже такие базовые вещи, конечно, мы все должны участвовать и помогать в этих случаях. Еще одну тему хотел... Да, извините.
1: Да, это проблема... выйти из жилого помещения, особенно это если хрущевка, и, конечно, здесь нужно какие-то особые решения со стороны органов исполнительной власти, правительства в целом, да, переселение из тех жилых помещений, которые нельзя приспособить никак, то это, конечно, первоочередная задача на сегодня.
0: Еще одна тема, наверное, тоже важная, могу предположить. Есть ли какие-то особые проблемы в связи с санкциями, например, в обеспечении инвалидов лекарствами, какими-то, может быть, там, материалами, не знаю, оборудованием и так далее? Или это особенно не влияет на них, санкции?
1: Ну, очень влияло это тогда, когда в 22-м году вдруг... под санкции попали технические средства реабилитации. Тогда были огромные сбои. Минпромторг не без труда.
0: А там, это что, это, извините, что, например, технические средства реабилитации?
1: Абсорбирующее белье. То есть просто иностранцы, это пеленки, памперсы, просто иностранцы сказали, что мы не будем вам поставлять ни абсорбент, ни распушенную целлюлозу, и просто был целый там коллапс в первую половину 22-го года, из которой Минтруд не без труда, конечно, вышел из этой истории и, по-моему, Минпромторг запустил. Но специальная военная операция дала возможность взглянуть по-новому, да, на основные материалы, которые нужно, чтобы производились в России в сфере технических средств реабилитации. На самом деле сейчас делают и современные модули для протезов, которые в том числе с участием и Ростеха, и других военных, так сказать, производств обратили на это внимание. Появляются новые современные материалы, карбон для изготовления колясок. И на самом деле специальная военная операция позволила взглянуть на наши возможности. И если смотреть раньше, до 2014 года, то у нас современные коляски делались очень так тяжело, только по одной простой причине, что удостоверение там, возможности использовать то или иное изделие очень долго изготавливалось для российского производства. И при этом для колясок, которые поставлялись из-за границы, они просто было соответствие документов, и они очень легко выходили на наш рынок. Поэтому специальная военная операция подтолкнула развитие индустрии, И если посмотреть, сколько закупается с помощью федерального бюджета, вот 5 лет назад закупалось примерно на 30 миллиардов рублей. А сейчас мы видим в бюджете на 2027 год предусмотрено уже 156 миллиардов рублей, которые позволят своевременно приобретать средства реабилитации для людей с инвалидностью. Ну, конечно, там есть вопросы качества, но в сфере реабилитации, я думаю, что правительство выбрало правильную тактику, поддержка производства, которое здесь есть, ну и, конечно, закупается то, что не производится еще в России.
0: Понятно. Трофим Викторович, у тебя есть, может быть, вопросы? Или
2: есть
0: там у нас
2: вопросы у Григория Эл, как обычно. Спросим. Мы же не можем не задать вопрос. Как считаете, а искусственный интеллект в чем может помочь инвалидам? Ну, я бы добавил еще и организации пространства, и, собственно говоря, общения и прочее. Кстати, это к вопросу и о слепых в том числе, и о слабовидящих. Вот. Как вы используете, не используете, чего хотите и какие пожелания?
1: Ну, я думаю, что сейчас уже есть такие наработанные технологии, когда есть специальные приспособления, которые для слепых помогают ориентироваться в пространстве. То есть они узнают предметы, они позволяют человеку более свободно передвигаться, и дальнейшее развитие искусственного интеллекта, конечно, будет способствовать в том числе и для слабослышащих, при сурдопереводе, да, на сегодня эти технологии еще требуют внимательного отношения, потому что мы считаем, общество инвалидов считает, что любые технологии как могут дать новые возможности, так и ограничить человека. Вот насчет Макса мы уже говорили, да, то есть нужно, чтобы изначально, когда что-то планируется с точки зрения доступной среды, с точки зрения ориентации в пространстве, всегда знали, что это важно в том числе для тех, кто плохо видит или вообще не видит, слабовидящий или слепой. Поэтому важно, чтобы искусственный интеллект здесь помогал нам преодолевать те барьеры, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью. Ну и, конечно, это выстраивание маршрутов, доступных для различных нозологий. То есть, если ты слепой, у тебя один маршрут, если ты на коляске, у тебя другой маршрут в городской среде. И это было бы намного удобнее для того, чтобы человек испытывал равные возможности при участии в жизни.
0: Угу. Еще вопрос задам.
2: Давай.
0: Да, давай.
2: Давай.
0: Давай. Я уже задавал, давай.
2: Я про спорт хотел спросить. Ну, тут интересно, я смотрю, сейчас очень много у нас идет репортажей, как парней реабилитируют после СВО именно через спорт. У нас шикарная совершенно волейбольная школа открылась, я тут видел, аж прослезился, как парни с горячими глазами. Ну, бегут нельзя сказать, к сожалению, в данной ситуации, но они прямо вот летят играть в этот волейбол. Вот, и у них все это получается достаточно интересно. А все здоровые, физически огромные. Вот, и им это вот прям как и разрядка, и зарядка, и путь в жизни дальнейший, может быть. Будет ли профессиональный спорт, ну или такой околопрофессиональный спорт, каким-то социальным лифтом для тех, кто прошел СВО и там, ну, условно говоря, лишился конечности и требует реабилитации, по вашему
1: мнению? Знаете, я очень рад, что на самом деле благодаря Паралимпийским играм и вообще вниманию президента к развитию паралимпийского движения, начиная там с 2007 года, было очень пристальное внимание, наработана такая хорошая тренерская база для того, чтобы спорт стал развиваться. И на самом деле спорт стал той отдушиной для людей, получивших тяжелую травму. И я уже сбился со счета, сколько команд появилось по волейболу сидя, по слэдж-хоккею. Кстати, слэдж-хоккей в России начался благодаря Мегафону в 2010 году.
0: Да, был дел.
1: И наша команда потом даже на Паралимпийских играх заняла второе место.
0: Да, это был потрясающий финал, а это был лучший вообще матч.
1: Ну, там просто понимаешь, что... Американцам...
0: Супер. Да, но это не страшно. Там, это был лучший матч, который я видел вообще в жизни по всем видам спорта, на мой взгляд.
1: Поэтому спорт сейчас активно развивается. Главная проблема здесь в развитии спорта, и мы пытаемся там в рамках и партийного проекта «Единая страна. Доступная среда», партийного проекта партии «Единая Россия» эту тему тоже на нее обращать внимание. Это наличие спортивных клубов в малых городах, кто их поддерживает, как их поддерживает, потому что большой спорт – это хорошо, но когда все люди с инвалидностью видят, как спортсмены достигают высот, как их чествуют, они также хотят заниматься спортом, они хотят прийти рядом с домом, там, где есть волейбольная команда, и не просто, чтобы люди пришли, объединились, и была доступная инфраструктура. Нужно, чтобы были там тренеры, которые понимают разницу между слепым, глухим, опорником, кто может играть в волейбол сидя, кто не может. И выстраивали такой маршрут в спортивной деятельности того или иного человека с инвалидностью. Вот здесь нужно, конечно, мы понимаем, что ресурсов не всегда хватает. На самом деле общественные организации, общественные клубы, они... в основном существуют на энтузиазме. И здесь нужно, чтобы их методически сопровождали с уровня субъектов Российской Федерации, поддерживали развитие. На самом деле спортом сейчас очень много людей с инвалидностью занимаются.
2: Прощаемся с нашими радиослушателями. До завтра. Завтра в 10 утра вернемся.
3: Страна героев. Артур Хамолян. Подразделение под командованием подполковника Артура Хамоляна выполняло задачу по захвату укрепленных опорных пунктов противника в Донецкой Народной Республике. Благодаря своевременным и точным действиям подполковника, его подчиненные ликвидировали 5 единиц бронированной техники, 3 дрона-бомбардировщика «Баба-Яга», десятки более простых беспилотников и живую силу ВСУ. Не останавливая наступление, наши защитники под командованием Артура Хамоляна выполнили боевую задачу по освобождению нескольких населенных пунктов в ДНР и Днепропетровской области. Государственный флаг Российской Федерации был установлен на взятой под контроль границе Донецкой Народной Республики и Днепропетровщины. Параллельно штурмовики подполковника на одном из тактических направлений выполняли задачи по уничтожению опорных пунктов противника. В результате четкого и оперативного руководства действиями личного состава бойцы уничтожили вражеский автомобиль, 30 FPV-дронов и личный состав радикалов. Всего подразделение под командованием подполковника Хамоляна в составе 114-й отдельной мотострелковой бригады освободила 18 поселков. Подполковнику Артуру Хамоляну было присвоено звание Героя России. Страна героев. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
4: Что? Что? Что? Что?
3: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.
5: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. radiospotnik.ru.
3: Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Полдень в российской столице, в Калининграде 11:00, в Хабаровске 7 вечера. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Российские военные освободили еще один населенный пункт в Запорожской области. ВСУ атаковали маршрутку в Запорожье. В Еврокомиссии выступили против компенсации всем жителям из-за высоких цен на энергоносители. Далее подробности. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Голубково Запорожской области, сообщили в Минобороны. В Доброполе, в Донецкой Народной Республике, в течение суток освобождено 52 здания. Там штурмовые группы 51-й армии продвигаются в центральной части города, морпехи наступают в северной части. Также пресечены попытки противника по деблокированию окруженных подразделений севернее населенного пункта Курганная Харьковской области. Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю. ВСУ потеряли там до 235 военнослужащих. Водители, два пассажира маршрутки погибли и трое пассажиров. По предварительным данным, ранены в Запорожской области из-за атаки дрона ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. В настоящий момент всем пострадавшим оказывается необходима медицинская помощь. Врачи делают все возможное для их спасения. На месте работают оперативные службы, отметил глава региона. Еврокомиссия считает, что помощь населению стран Евросоюза в условиях высоких цен на энергию должна быть адресной. И выступает против всеобщих компенсационных выплат, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По словам главы, подобные выплаты увеличивают спрос, в большей степени выгодны гражданам с высокими доходами и требуют значительных расходов. В качестве правильного подхода она привела энергетические ваучеры для малообеспеченных семей во Франции и Румынии. Израиль был готов сбить самолет «Fly Dubai» после нападения пилота на командира экипажа, несмотря на более чем 150 израильских граждан на борту. Об этом сообщает CBS News. Источники сообщили телеканалу, что Тель-Авив давно отработал процедуру действий на случай событий, схожих с терактом 11 сентября. После того, как пассажирский самолет резко снизился, ВВС Израиля попытались связаться с экипажем, но ответа не было. В тревоге были подняты два истребителя, а воздушное пространство Израиля закрыли. Напомню, на прошлой неделе пилот «Fly Dubai» во время полета напал с аварийным топором на командира. Он признался, что планировал направить пассажирский самолет прямо в здание терминала аэропорта Бен-Гурион недалеко от Тель-Авива. Экотропу «Ставка Чингисхана» с скульптурами всемирно известного художника Дашина Мдакова откроют 11 октября в Бурятии, сообщило Министерство туризма республики. Уникальные экспозиции под открытым небом будут представлены 12 скульптур, вдохновленных символами восточного календаря. Все объекты органично интегрируются в природный ландшафт. Пространство экотропы будет дополнено элементами бурятской культуры. Напомню, Намдаков – всемирно известный российский скульптор, ювелир и график, сумевший переплавить древний дух кочевников в современное мировое искусство. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: Дорогие друзья, всех вновь приветствую. Меня зовут Александр Букарев. Со мной в студии Лесо Хабалова. Это «Дневной ракурс». Привет.
3: Привет, привет всем. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. 12:04 в Москве. Это значит, сейчас мы будем рассказывать самые интересные новости.
2: Это правда. Часу. Ну, как минимум, те, которые появились. Может быть, попозже еще появятся. Но и те мы вам тоже расскажем. Как настроение у тебя сегодня?
3: У меня, ты знаешь, такое боевое, мне кажется,
2: боевое?
3: Больше подходит. Да, да.
2: Я ты вот хочешь драться?
3: Нет, в боевое. Нет. Я настроена сегодня на победу, на успех, вот так можно сказать.
2: На
3: очень
2: победу?
3: Много дел, очень много задач, и как-то вот, да, собранное состояние.
2: Я понимаю, почему ты на победу настроена. Сегодня последний матч Лионеля Месси за Аргентину. Ты просто хочешь, чтобы он победил, вот поэтому победа.
3: Да, именно поэтому.
2: Ну, понятно, да. Ну, все было очевидно. На самом деле, давай вот с праздников начнем, как всегда. И вот сегодня такие, знаешь, достаточно приятные праздники. Нет, угу. Есть один такой серьезный Всемирный день охраны мест обитаний, все дела. Но вот один праздник меня вот прям зацепил. 6 октября – день любителей. Вот просто слушайся. Весеннее на люстре. Что это такое? На самом деле это звучит крайне странно, но изначально, ну, просто такой праздник – добавить настроение. Угу. Почему он вообще появился? Потому что был такой ритуал, который фактически помогал привлечь денег или удачу. Что надо было делать? Надо было забросить на люстру красные труселя или красный бюстгальтер. И все. И будет великолепно. Просто появится финансовое поступление, удача придет, все будет отлично, великолепно.
3: Так, подожди, а это вечером мы можем сегодня сделать после работы?
2: Мы, не знаю, а ты, возможно.
3: А ты почему нет?
2: Не знаю, я не хочу. Но я как-то...
3: А я хочу.
2: Ты хочешь?
3: Я хочу много денег.
2: А, ну это...
3: Лёгким путем, если это как-то поможет, я, кстати, расскажу, что думают наши слушатели, интересно, по этому поводу. Вы нам
2: не
3: напишите,
2: знаю.
3: Если что, кто-нибудь знал про такой день.
2: Ну, я не думаю, что прям многие прям знали, что 6 октября вот такой вот праздник. Но это любопытно, это правда, это поднимает настроение. Поднимать настроение, это, конечно, хорошо, но у нас серьезные новости есть в том числе. Поэтому давайте их обсуждать, переходим к актуалке. Ну и вот начнем с очередных вот этих евросоюзных потуг для того, чтобы нам жилось непросто, сложно или как-то еще, но на самом деле это сильно не влияет. Другое дело, что дипломатам все равно они хотят усложнить жизнь. Каким образом? Они уже до этого вводили санкции касательно того, что дипломатам приходилось по определенному механизму, в общем, договариваться для того, чтобы въехать или выехать с территории какой-либо страны, находящейся в Евросоюзе, а теперь эту процедуру они хотят еще больше усложнить, чтобы вот дипломат подавал запрос о разрешении на транзит, только в случае получения одобрения он мог пересечь границу, если получил отказ, все, нет вариантов, добраться не получится. Единственное, они пока что вот там в Брюсселе постоянно пытаются обсуждать и выяснять, каким образом это сделать, чтобы, ну, так сказать, был баланс Венской конвенции, который предоставляет дипломатическим представителям, наоборот, широкие права, защиту в их повседневной работе. И вроде бы это логично, как бы так и должна существовать дипломатия и политика. Если дипломатам не дают возможность куда-либо ехать, с кем-то договариваться, вообще никуда не пускать, пускают, тогда, простите, пожалуйста, на какие тут дипломатические шаги можно идти?
3: Так это... в том-то и дело. Ну, двойные вот. Стандарты. Я с тобой полностью согласна. Когда им выгодно, они говорят о диалоге. Когда им невыгодно, они вводят новые санкции. Очень
2: да.
3: непонятно, тем более сейчас огромное количество дипломатов, ну, мне кажется, их немало в последнее время, если сравнивать с тем, что было раньше, говорит о каком-то перемирии. И тут новые санкции планируют вводить.
2: Ну, я бы не сказал, что прям больше дипломатов говорят о перемирии. У нас вот есть главный, в кавычках, дипломат, который о перемирии говорит в этот же день, говорит об эскалации, это я про Зеленского. Но хотя тут можно половину европейских чиновников взять. Недавний приезд Мерца на территорию Украины, это же вообще, это прям, ну, хохма. Приезжает, значит, Мерц и говорит, я с радостью готов встретиться с Владимиром Путиным, угу. обсудить с ним там возможность прекращения... Ой, не, в принципе, там мирный договор, но только когда затихнет оружие. Я думаю, вот ты молодец, конечно, просто гениально. Ты приехал на Украину, привез деньги на покупку вооружения, договариваться о создании новых военных проектов, и при этом говоришь о том, что мы будем там общаться с Владимиром Владимировичем только после того, как затихнет оружие. Ты, ну, логическая цепочка у тебя где-нибудь там достроилась или не достроилась, товарищ Мерц. Ну, хоть... Выглядит еще плохо. Вообще, раздражает меня. Ладно, я сейчас так больше пошутил, но на самом-то деле так себя политик вести не должен. Все равно нужна логика в высказываниях. Она должна быть понятна. А тут он приезжает в тот момент, когда в Германии их партия, партия Мерца, просто, ну, скатывается в тартарары. На этом фоне АДГ, наоборот, набирают серьезные проценты. Самого Мерца там вообще уже шпыняют отовсюду. Даже внутри его партии возникают там мысли, а можешь ли ты нас дальше представлять? И он в этот момент едет на Украину и дает им еще денег. Ну вот, я не знаю, ну, да, просто я заколотить раз, в крышку гроба.
3: Даже цитата: в Германии раскритиковали визит Мерца на Украину и говорят о том, что платежи для Киева не знают праздников. Ну, здесь, да, на самом-то деле они выделяют абсолютно все средства, несмотря ни на что.
2: Ну, а какие тут могут быть, я не знаю, что ли, адекватные оценки подобных высказываний и действий? Ну, и вот очередной, ну, я не знаю, что ли, шаг Евросоюза к эскалации дополнительной. Ну, вот как это может помочь в установлении, наоборот, хороших отношений, если вы нашим дипломатам пытаетесь максимально усложнить жизнь и, ну, я не знаю, взаимодействие именно же с вами? Вы сами выступаете за мирные какие-то переговоры и в то же время, ну, как формально выступают за мирные переговоры. В общем, я предлагаю на этом сильно не зацикливаться. Тут интереснее другое. Интереснее вот как раз вот эта самая финансовая поддержка. Тут страны G7, большой семерки, группы семи, как ее правильно называть, потому что большой семеркой тоже не очень получается. Владимир Владимирович тоже об этом говорил. Они в 2026 году предоставили Украине кредиты на общую сумму чуть больше 10,5 миллиардов за счет доходов от замороженных активов России. Но они эти доходы предоставляют давно. А суть в том, что уже в общем, вот с доходов от наших замороженных активов, они предоставили Украине около 50 миллиардов. Это внушительная сумма, и мы неоднократно говорили, что это наши деньги, которые вы отдаете, но они там с помощью своих махинаций и всего остального смогли, в принципе, сделать так, что это вроде бы как не основное тело этого самого замороженного актива, поэтому мы можем его Украине предоставлять. Но вот другой момент. Недавно вот была, знаешь, какая новость касательно того, что опять они поднимают на обсуждение вопрос изъятия, ну вот как раз основного тела наших замороженных активов, вот этих 200 миллиардов долларов. Угу. И там проголосовали очень многие за то, чтобы вот Еврокомиссия опять занялась этим вопросом. Я просто вот думаю, в какой момент они, ну вот прям совсем окажутся в ситуации такой прижатой, скажем так, к углу, им придется вне зависимости от всех рисков пойти на изъятие наших активов. Вот ты думаешь, пойдут на такое, не пойдут?
3: Слушай, я помню, что разговаривала вместе с нашим экспертом как раз на эту тему, но мы разговаривали, наверное, чуть больше месяца назад по этому поводу, возможно, там что-то поменялось, но он говорил, что это достаточно сложная процедура, и это почти невозможно, то есть это почти что-то неосуществимое.
2: Но это вот почти невозможно с точки зрения рисков, а теперь представь, что оказались вот те самые лидеры, которые прямо сейчас, ну вот тот же Макрон, говорит, там списывает свои провалы на кризис институтов демократии, Мерц с рекордным низким рейтингом в стране, многие другие тоже руководители уже не так активно пользуются поддержкой, и в этот момент им говорят, надо еще больше выделить денег Украине, потому что у Украины, там вот, кстати, новость совсем недавняя была, дефицит бюджета все больше, больше, больше, государственный долг уже настолько, ну, просто неоплачиваемый, что если хоть немного сократится поддержка со стороны их партнеров, то, ну, просто будет нечем закрывать, абсолютно. И теперь вот мы оказываемся в ситуации, когда им надо этот долг как-то закрыть, иначе вся их вот эта история с поддержкой Украины и всем остальным обрушится, и, ну, там уже нечем будет оправдываться перед своим электоратом. Им надо вот эти деньги где-то взять. Где? Кредит? Дорогое, потому что уже их банки не выдают кредит под малый процент, как это было раньше, там под 1, под 0,5%, под 2%, под 5%. Это дорого. Это просто уже, ну, нерентабельно.
3: Ну, вот ты как раз предполагаешь, что случится то, что здесь описано в статье, что они все ожидают, что активы России будут переведены из депозитария Евроклир в механизм, который будет контролироваться конкретно Еврокомиссией.
2: Вот, но тут есть один момент. Почему вот это как раз сложно? Потому что все страны Евросоюза, они, с одной стороны, понимают, что эти деньги нужны, но, с другой стороны, понимают, насколько это большой риск. А риск во многом заключается в том, что после этого упадет, очень сильно упадет, но практически исчезнет доверие всех стран в то, что можно там положить какие-то деньги на счет Евросоюза, ну, образно говоря, инвестировать в их производство. Никто не будет направлять деньги, потому что будет прецедент. Они будут наблюдать, что деньги могут забрать. Зачем нам туда их отправлять, потому что они там не окажутся в безопасности.
3: Вот все равно активы сложная. Запада, они ведь тоже могут оказаться под ударом. Даже компания Nestlé, о которой мы говорили, сейчас руководство, по крайней мере, в России. Ну, в любом случае, здесь вот смотри, что тоже очень важно. Представитель Кремля Дмитрий Песков 1 октября отвечал на вопросы коллег, и как раз вот он говорил о том, что до конца будут преследовать юридически всех причастных к этой ситуации с замороженными активами, и без ответа никто не останется, не удастся никому избежать. избежать ответа за удержание этих средств. Ну, вот мне кажется, что вот если это же огромные деньги, ты представляешь, как долго за них судятся, борются, но здесь вот точно ответ будет такой достаточно серьезный, и мне кажется, это все прекрасно понимают.
2: Так вот этот ответ-то он какой будет? Исключительно юридический, уже, конечно... судебный, но так они вот на решение суда, ну, я бы так сказал, не обращают внимания, хотя должны были бы. По судебным-то решениям это наши деньги, мы должны были их уже давно забрать, но, к сожалению, пока что этого не выходит сделать, просто потому что они там, а мы тут.
3: А вот если мы говорим про деньги, которые не возвращаются, тут можно перейти к уже наболевшей теме. Мне кажется, уже даже все немножечко устали обсуждать эту тему с Канье Уэстом.
2: Ну, а как это не обсуждать? Мне вот на самом деле, честно, вот прям обидно за тех людей, которые поверили, которые купили билет. Многие, может быть, не знаю, на что-то откладывали и вот решили, а вот съезжу-ка я туда. Вот действительно, я прям фанатею, мне очень нравится, вот, например, этот исполнитель, хочу вот отправиться на этот концерт. Потратил эти деньги, да, вот говорят, что их вернут. Когда вернут? Потому что пока что информация поступает только, что вернуть билеты можно будет начиная с 12 октября. По какой очередности это будет происходить? Как долго по продолжительности? Там же не сказано, что вот с 12 по 13 октября все финансы будут возвращены. Не факт. И вот мне действительно прям обидно. Вот все вот эти разборки, когда сам человек не понимает, а будет концерт, не будет концерт. Может, он вообще там, ну не знаю, представим, человек из Владивостока. И ему говорят, в Санкт-Петербурге будет концерт Канье Уэста. Он думает, так, отлично, покупает
3: вот
2: билет.
3: Вот я об этом же додумалась. Думает, бронирует гостиницу.
2: Да, бронирует гостиницу. И вот, ну, не так ведь давно появилось известие уже о том, что все-таки концерта полностью не будет, потому что то одно мнение появлялось, то второе, то третье, то четвертое, все время. Вот
3: идите
2: как-то...
3: на Кадышева, слушатели, пишут.
2: Ну вот, собственно говоря, это уже немного другой разговор. Это разговор предпочтений и правильности выступления вообще такого артиста, как Канье Уэст на нашей земле. Но если мы говорим вот про нынешнюю ситуацию, про то, как все сложилось, вот представим, вот, ну, когда мы узнали? Неделю-две назад по поводу того, что точно не будет концерта?
3: Ну, мне кажется, не две, неделю, скорее всего.
2: Ну, где-то
3: вот прям
2: так,
3: точно
2: да,
3: это
2: да,
3: неделя.
2: А вот ехать из Владивостока, то есть человек должен был бы заранее купить билеты, оплатить гостиницу, где-то, ну, вот там, скажем, какое-то время ему надо добраться, здесь пожить, потом вот сходить на концерт, вернуться обратно. Ему еще дополнительно к неделе добавили тем, что надо, вот, я не знаю, будет как-то вот еще, может, отменять билеты или просто ехать на что-то другое, в какое-то другое место. Мне вот исключительно обидно за людей, вот в этом плане. Но да, здесь, понятное дело, не останется никто без наказания. То самое агентство, которое распространяло изначально эту информацию, которое собирало деньги, там, кстати, еще и говорилось о том, что организаторы концертов проверяют на мошенничество в особо крупном размере. В общем, здесь
3: вот
2: очевидно.
3: Аресты, ты знаешь, аресты на средства, когда этой компании начали устанавливать, вот только тогда, мне кажется, они уже официально что-то и подтвердили, ну, что да, концерта не будет. А 4 октября эти аресты случились. То есть, получается, совсем недавно они уже дали такой точный ответ и больше ничего не тянули. А что еще странно, удивительно, по крайней мере, вчера мы тоже это обсуждали, руководитель этого агентства сказала о том, что мы, когда не подписывали контракт, то есть они ведь не подписали контракт с «Газпром-Арена», и якобы мы просто понадеялись на вот эти вот какие-то, знаешь, ну, условно-братские отношения, что вот мы дали слово... И все, и они нам дали слово. И вот они рассчитывали на это. И меня удивляет, что когда... Ну, и вот она говорит, что здесь, в этой сфере, так положено. Ничего не положено такого. То есть везде все люди подписывают контракты уже давно, особенно когда речь идет о таких огромных деньгах.
2: Ну, особенно, да, когда здесь люди, не то что даже просто деньги, а люди подвергаются вот подобному, ну, я бы так сказал, не прям серьезному давлению, это даже не назовешь давлением, это просто вот неудобство, дискомфорт, который вот вызывают все эти события. Ну, мне было бы неприятно, если бы я купил билет, хорошо, что этого не произошло. А, так, еще из любопытного, прокуратура Ивановской области подала иск об обращении в доход государства активов криминальных авторитетов на общую сумму более 6 миллиардов рублей. Это вообще отдельная история. А здесь в 90-х годах на территории региона было одно объединение, создано местными жителями, которых в том числе величают, ну, да, наверное, величают, не слишком хорошее будет слово, в общем, так скажем, причастных к преступной среде. Там вор в законе, положенец и все такое. И получается, что теперь у них, ну, действительно так получилось, что огромное количество и имущества, и влияния, и надо как-то с этим бороться. Я вообще, на самом деле, не понимаю. Вот само высказывание «вор в законе» как будто уже осталось далеко в прошлом. И все вот эти разговоры по поводу того, что это какой-то там авторитет, они вообще не должны даже, ну, я не знаю, появляться. Они не должны возникать в голове. Вор есть вор. В каком бы он там ни был законе, что это за вор в законе? Закон и вор — это противоположные вещи. Поэтому здесь должно быть наказание. Ну, понятное дело, пока что будет вестись расследование, каким образом, где распространялись средства, есть ли это влияние, есть ли это вообще группировка. Но, по крайней мере, по той информации, которой мы обладаем, эта группировка существовала. Она еще была причастна к запрещенной экстремистскому движению АУЕ. И вот это все, ну, как будто не внушает, скажем так, каких-то, я не знаю, положительных мыслей в отношении вот этих самых людей, создавших это объединение.
3: Ну, положительно здесь объединения. То, что Россия наводит порядок, да, там, где нужно его наводить, там, где бандитизм есть, и по всей строгости этот порядок будут наводить. Мне нравится комментарий из Владивостока: в Москву или Питер можно ехать только на группу кино, наши слушатели пишут.
2: Ну, вот это, кстати, хорошо, действительно. Кого реально сейчас уважают, это, кстати, неудивительно. Реально уважают, по моему мнению, да и, в принципе, по мнению очень многих опрошенных, это люди, которые умеют зарабатывать. Провели опрос, выяснили, что россияне, которые зарабатывают, которые умеют зарабатывать, они пользуются серьезным уважением, и раньше это было 37%, сейчас 73% россиян считают, что это очень-то такие,
3: вот какой скачок
2: люди.
3: Серьезный, согласись, почти в два раза.
2: Я спокойно, как мне кажется, могу это объяснить, потому что вот если мы посмотрим чуть дальше по статистике, то мы увидим, что очень много из того поколения, которое жило в СССР, как раз отвечает, что спокойно могли бы там прожить без денег, и что не стоит так уважать сильно именно тех, кто умеет зарабатывать деньги, потому что там было немного иначе. Там деньги не играли такого большого значения, как они играют прямо сейчас. И отрицать того, что деньги сейчас являются чуть ли не главным инструментом в достижении своего, ну, какого-то, я не знаю, счастья, тоже вот вопрос сложный. Что такое счастье? Счастлив может быть тот человек, который не задумывается вообще ни о чем, вышел на улицу, посмотрел в небо, вернулся в свой, может быть, небольшой домик или в свою квартирку, ну, хотя, опять же, это нужна домик или квартирка, тоже вопрос. И вот он счастлив. Счастлив тот, который обладает большим количеством средств? Возможно, счастлив. Может быть, несчастлив, потому что он не нашел там свою какую-то вторую половинку. Может быть, потому что он не занимается любимым делом. Или еще почему. Но сам факт, что подтверждает статистика, по большей части говорят о том, что там уважение к людям, которые умеют зарабатывать деньги, не столь велико, или несчастье в деньгах, это вот как раз обеспеченные люди. Ну, а какие тут могли быть, ну, я не знаю, что ли, сомнения? Ну вот ты сомневался, вот что для тебя счастье?
3: Слушай, ну это такой вопрос, очень широкий, но я бы не хотела на него отвечать, но я так скажу, это очень простые вещи, за которые я благодарна, что они есть. Это слишком личное, поэтому мне
2: но
3: не хочется прям
2: ввиду,
3: так здесь озвучить.
2: Ну, вот такое,
3: это не деньги, это простое.
2: Моментное счастье.
3: Это не то чтобы моментное, это, знаешь, ты счастлив за то, что ты вот выходишь на улицу, идешь своими ногами, и вот и все. Даже вот это счастье для меня.
2: Это вот прям счастье?
3: Это прям счастье,
2: прям
3: да.
2: Счастье.
3: Это то, благодаря... Ну вот какие-то такие моменты, конечно, не только это, но вот такие детали, да,
2: нет, подожди, тогда по-другому вопрос задам. Ты счастлив? Счастлива?
3: Я счастлива.
2: Ну, тогда
3: а
2: хорошо.
3: Ты счастлив?
2: Я, да, не знаю, наверное, на данный момент можно так сказать. Но мне кажется, все равно это счастье. Это вот когда ты прям вот живешь, и у тебя нет никаких обременяющих тебя мыслей. Все равно бывает. Может быть, конечно, это и неизбежно, но мне кажется...
3: это неизбежно. Ну, как человек... Если человек вечно счастливый, то ему надо пойти провериться. Да, это 100%. Напишите, две минуты у нас осталось, напишите.
2: То есть, получается, ты говоришь, если человек вечно счастлив, иди проверяйся, но, может, вот он, ты отбираешь у него счастье. Зачем ты отбираешь у него счастье? Но это правда, действительно интересно. Здесь можно и подумать, и поразмышлять. Для каждого счастье может быть абсолютно разное.
3: Конечно, абсолютно разное счастье. А для тебя что счастье?
2: Для меня, да я не знаю, у меня есть определенная картина счастья. Наверное, счастье — это вот совокупность там и семьи, и денег в будущем, и ну вот просто такого спокойствия, которое у меня в голове представляется в определенной картинке. Но вот без денег все равно сложно. Деньги должны быть для того, чтобы счастье это... счастье этого достичь. То есть счастье не в том, что вот эти деньги появятся, а в том, что эти деньги помогут сделать.
3: Но здесь еще, знаешь, мне кажется, возраст наш тоже имеет значение. Я сильно старше тебя, по-моему, на сколько лет?
2: Сильно старше.
3: Мне 34 года. Старше. Вот, «Мирное небо», люди, слушатели наши пишут, дорогие. Да, об этом и говорю, то, что вот как-то такие банальные вещи, вот это счастье. Но Саша еще до этого
2: дорастет. Банальные вещи. В нынешнее время это совсем не банальные вещи.
3: Банальные я вот, в общем, то есть я про то, что да, ты куда-то смог выйти, порадоваться солнышку, это все-таки. А для кого-то это как раз действительно не банальные вещи.
2: Ну, может быть, да. Ну, вот я, кстати, вот буквально перед эфиром просто посмотрел в небо и, знаешь, о чем подумал? Что редко мы смотрим в небо. Ну, вот, может быть, я редко смотрю в небо, но очень
3: часто смотрю.
2: Ты часто
3: смотришь? Всегда фотографирую, я люблю облака, люблю красивые...
2: Слушателям тоже вот хочется поинтересоваться. Вы часто смотрите? Потому что я вот недавно, правда, поймал себя на мысли, я очень часто хожу, смотрю вниз. То есть я смотрю в пол или вперед, но вот чтобы прям глаза поднять вверх, и я не знаю, у меня какое-то такое воодушевление произошло, когда я посмотрел.
3: Ну вот, смотри чаще, поднимай голову, радуйся,
2: это не
3: там
2: счастье,
3: бывает очень красиво.
2: Вот, это воодушевление, это что-то вот такое, оно это несчастье. Так, ладно, дорогие друзья, на этом пока что будем прерываться, послушаем новости. Для вас работали Александр Букарев и Лиса Хабалова, вернемся уже совсем скоро.

знать за 90 секунд. До появления китайского в нашей стране был сверхпопулярен свой русский чай. Сегодня незаслуженно забытый. Назывался он Иван-чаем, а основой для напитка служило растение кипрей ускалистный. Первые упоминания о нем датированы 12 веком. Иван-чаем он стал позже, а поначалу назывался Копорским. От древнего русского села Копорье, где его делали лучше всего. И, как бы сказали сегодня, в промышленных масштабах. Мало того, был налажен экспорт русского чая в Европу, где он боролся за лидерство с китайским. Технология изготовления отличалась простотой и надежностью. Молодые листья кипрея подсушивали, ошпаривали кипятком, перетирали и снова сушили, уже до готовности, на солнце или в печи. Получившуюся массу переминали и заваривали, иногда вместе с другими душистыми травами. Напиток считался не только вкусным, но и целебным. Отварами из кипрея лечили раны, кашель и желудочные недомогания. Старики говорили, что Иван-чай не только врачует тело, но и укрепляет дух. Самовар с напитком постоянно стоял на столе и был источником сил. В голодную пору крестьяне могли питаться одним русским чаем и сохранять трудоспособность. Не случайно вокруг него сложилось множество легенд.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? «Давайте осудим». Ой, не то. «Давайте обсудим». Обсудим вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Российские войска пресекли попытки ВСУ по деблокированию окруженных подразделений севернее населенного пункта Кургана Харьковской области, сообщили в Минобороны. Подразделения российской группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли более 240 военных. Премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник, 6 октября, примет участие в работе форума «Цифровые решения», сообщила пресс-служба Кабмина. Ежегодно эти форум проводится во второй раз. Он объединяет представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества для обсуждения реальных кейсов внедрения цифровых технологий. На выставке форума партнеры мероприятия представят отечественные разработки, в том числе в области искусственного интеллекта, машинного обучения, цифровых платформ, сервисов корпоративного программного обеспечения и так далее. Форум «Цифровые решения» проходит в Национальном центре России с 6 по 10 октября. В Киеве транспортный коллапс после ударов вооруженных сил России по мостам через Днепр. По всему городу масштабные пробки, самые большие заторы на мосту метро, Южном мосту и мосту Патона, пишут местные СМИ. На одной ветке метро из-за технических проблем приостановили движение части поездов, вагоны переполнены, сотни пассажиров ждут на станциях. СМИ утверждают, что многие жители уехали из Киева, а цены на жилье на западе Украины выросли вдвое. Берлин готов поддержать проект «Зеленый энергетический коридор Каспий-Черное море». Европа, заявил управляющий директор германского энергетического агентства Кристина Хаверкамп в рамках конференции «Германско-азербайджанское стратегическое партнерство». По ее словам, недостаточно просто построить электрическую сеть. Необходимо также поддерживать ее в технически исправном состоянии. Хаверкамп подчеркнула, что в настоящее время доля возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергия в Германии достигает 60%. Напомню, «Зеленый энергетический коридор» – крупный международный проект по передаче чистой электроэнергии из возобновляемых источников из Каспийского региона и Средней Азии в Европу. Власти Испании опубликовали королевский указ о роспуске обеих палат парламента и проведении досрочных всеобщих выборов 29 ноября, говорится в постановлении. Избирательная кампания продлится 15 дней с 13 по 27 ноября. Сформированные по итогам голосования Конгресс депутатов и Сенат соберутся на первое заседание 23 декабря. Накануне премьер-министр Испании Педро Санчес объявил решение провести досрочные выборы после того, как Конгресс депутатов отклонил два правительственных декрета в сфере жилищной политики. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Дневной ракурс.
5: 12:33 в Москве. Вы слушаете «Дневной ракурс» на радио «Спутник». В студии я, Лесо Хабалова. И сегодня со мной в студии Василий Новиков, кандидат исторических наук, доцент Мезоамериканского центра Российского государственного гуманитарного университета, руководитель отряда на территории Гнездовского археологического комплекса, автор телеграм-канала, идейный археолог. Здравствуйте, Василий.
6: Здравствуйте.
5: Как ваши дела, как ваше настроение?
6: Лучше всех, прекрасно, осень золотая.
5: Мы с вами немножечко успели пообщаться, пока не начался эфир. Кстати, наши дорогие, уважаемые радиослушатели, зрители, обязательно задавайте свои вопросы, пишите комментарии. Гость очень интересный, и темы у нас впереди очень интересные, чтобы успели с вами тоже пообщаться, и будем отвечать на все ваши вопросы. Так вот, о чем мы с вами пообщались? Я спрашивала про некое поверье. Так вот, история следующая. Если пойти в музей имени Пушкина, посмотреть там на мумии, и не только посмотреть, а еще и сфотографироваться с этими мумиями,
6: что же будет?
5: То будет следующее. Следующий год может пройти с чередой каких-то несчастных случаев, неприятных событий.
6: А может и не пройти.
5: Вот как раз хотелось спросить, как вы относитесь к таким поверьям, и вообще стоит ли на них обращать внимание? Ну и мумии, это ведь так интересно.
6: Ну, все, что связано с запредельным от человеческой жизни, всегда вызывает жуткий интерес. Археологи тоже поэтому этим занимаются, а у всех людей шок и трепет. Конечно, на стыке вот этих вот историй формируется целая киноиндустрия, вы сами все это прекрасно знаете. Но здесь вопрос заключается в том, что большая часть всех этих историй, это, конечно, больше страшилки. Ну, представьте, что мумии, в принципе, каждый год, ну, или достаточно регулярно проходят исследования, их фотографируют, их сканируют, им делают какую-нибудь, не знаю, томографию и прочее, прочее. У ученых, которые это делают, что каждый год, а есть ученые, которые только этим занимаются. А есть еще антропологи, которые берут найденных людей там в раскопках и постоянно их исследуют. У них, я вас уверяю, год проходит ровно как у любого человека, с чередой удач и с чередой каких-то
5: интересных
6: неприятных
5: открытий.
6: Интересных открытий. Так что можно фотографировать, не бояться проклятий.
5: Спасибо большое. Ну все, тайны больше нет. Вот кто-нибудь
6: интересно. Тайны всегда есть.
5: А, тайны
6: то есть. Конечно, конечно. Тайны всегда остаются.
5: А просто... что самое интересное и удивительное в вашей работе? Расскажите.
6: Археология, вообще, знаете, такая наука, особенно сейчас, она. Если раньше самое интересное, наверное, был процесс обнаружения вещей, ну, особенно в археологии длительная история, и там изначально все гонялись именно за предметами. То есть, чем богаче, тем ярче, чем какие-то драгоценные металлы, то тем лучше. Сейчас, наверное, спектр этих находок, которые, ну, как бы вдохновляют, он гораздо более широк. Меня радует, например, реконструкция историй. То есть, когда из материальных предметов, из стратиграфии, ну, это вот основной метод изучения культурных напластований, там взаимосвязи, выстраивается какая-то история, которая раскрывает либо отдельный кусочек, эпизод жизни общества, или даже отдельного человека. То есть это жутко интересно. Когда ты находишь то, чего ты не ожидал. Или когда твой прогноз, который там, был там, год, два, три назад, ты вот запрограммировал какую-то историю для себя, и она потом сбывается. Вот это прям потрясающая магия. То есть не в моменте находка, а иногда отложенная находка гораздо более ценна. Ну и, конечно, есть вещи, которые, ну, у каждого археолога есть своя какая-то как это, фишечка, то, чем занимается.
5: Какая фишечка у вас?
6: Ну, я, например, из предметов материальной культуры очень люблю там, всякие ювелирные украшения, украшения верхового коня. Ну, то есть это атрибут элитарного статуса. Сейчас у нас машина тюнингует, а тогда тюнинговали лошадь. И вот есть вещи, которые, ну, это прям совсем такой вот эксклюзив. Я о них иногда статьи пишу. И они при жизни эксклюзив, и найти их большой эксклюзив и редкость. И вот находка таких предметов, которые выстраивают какую-то концепцию, там в итоге выстраиваются в какой-то эволюционный ряд, в какое-то развитие, где ты можешь увидеть, как человек под влиянием искусства соседней страны там, или себя, или переделки менял, развивал какой-то собственный стиль, это, конечно, фантастика. Ну вот такие вещи меня очень радуют.
5: А я хотела бы узнать о главной находке этого сезона, если есть такая.
6: меня или вообще?
5: Давайте у вас.
6: Ну, если говорить про...

0: прям целая серия памятников. Есть вынесены отдельные военные лагеря, которые контролировали сухопутные пути. То есть это такая не просто как бы поселение маленькое какое-то, а это что-то такое грандиозное. И в этом году мы работали на одном из участков, на котором мы работаем уже 10 лет. У нас в этом году был юбилей нашего отряда. И мы за один сезон в желании проверить то, как работают всякие современные неинвазивные методы. А сейчас археологи опираются на подобного рода методики, которые базируются на дронах, на роботах, на робособаках, ногами. То есть все то, что позволяет увидеть что-то под землей или на поверхности в историческом ландшафте, но без раскопок. И вот проверяя всю эту историю, мы обнаружили сразу несколько совершенно потрясающих объектов. Это и погребения, и погребения самого разного характера, так называемые камерные погребения, когда большая конструктивная такая конструкция погружалась в яму, на ней был большой курган, а мы нашли эту зону, это погребение вообще, потому что насыпь была снесена, там было чистое поле, и только методами цифровыми мы обнаружили этот объект. Мы обнаружили усадьбу богатую, мы только начали ее исследовать, богатейшую усадьбу конца X, начала XI века, с хозяйственными постройками, где занимались переделкой для ювелирного производства, переплавкой серебра, и с куском длинного дома. То есть это жилая постройка огромного размера. Мы зацепили только кусочек. В этом небольшом кусочке, который мы зацепили, мы нашли прям целую серию элитарных предметов. То есть там жили люди очень высокого социального статуса, очень богатые. То есть у них там и стеклянная пуговица от костюма. Это просто какой-то космос. То есть это сама бусина одна маленькая, какая-то такая зелененькая, она по сочинениям арабских географов, это один дирхам. Один дирхам — это 2,9 или 3,1 грамма серебра. Это вот маленькая бусинка. А там одна бусина, она вот такого размера, где-то, наверное, с полпальца.
1: А что происходит дальше, когда вы обнаружили находку? Вы ее начинаете исследовать, изучать?
0: Да. Это то, что остается всегда за пределами. Ну, то есть мы сначала скорее исследуем это все неинвазивно, потом начинаем исследовать, копать. Да, у нас целая система, когда мы копаем, мы фиксируем это на разные приборы, это и всякие электронные приборы, и все это промывается, все это фиксируется по слоям, ну, то есть это изымается массив, и дальше в зависимости от контекста, в зависимости от характера предмета, его состояния, потому что предметы самые разные, от вот, стеклянных вещей, там, металлических до органики. Дальше наступает самый сложный длительный этап, это реставрация. Реставрация, консервация, потому что как только вы предмет изымаете из грунта, он начинает разрушаться. Если только это даже стекло. Ну, просто потому что кислород, он беспощадно убивает все. И любой предмет, особенно если это металлический, он может взорваться, развалиться, распасться, и все это. А если эта территория была под воздействием каких-нибудь сельскохозяйственных там, операций или удобрений, этот процесс ускоряется кратно, в 3-4-5 раз. То есть у вас предмет может быть, есть памятник, где от железа остается только контур. У нас вот, например, от костей тоже ничего не остается практически. То есть тонкий след, это еще нужно проследить. А некоторые предметы буквально у вас в руках могут превратиться в ничто. То есть вот у вас форма, вы ее сфотографировали, 3D-хмерную модель в поле сделали, потом вы достаете, и все, уже предмета нет. И вот этот процесс, это надо, чтобы команда реставраторов все это вытаскивала соли, расчищала. И это, кстати, очень интересный процесс, потому что иногда многие вещи, они сильно покрыты коррозией, это непонятно что, то есть какая-то вот агломерат чего-то. А потом в процессе реставрации из этого появляются предметы какого-нибудь там совершенно прекрасного социального высокого статуса. У нас вот даже был пример, мы нашли предмет, думали, что это нож. Оказалось, что это ножницы. Причем ножницы, украшенные там бронзовыми накладками, там какая-то совершенно безумно красивая вещь, которая при жизни принадлежала там юной барышне.
1: Василий, я вас попрошу подвинуть ближе микрофон, да, пожалуйста. Да, спасибо вам огромное. Вы знаете, вы сейчас рассказываете о новых технологиях, с которыми вы работаете. Это все очень интересно. Но вы ведь наверняка застали период работы без как раз таких новейших современных средств. Был такой период?
0: Да, ну он был.
1: А как работалось интереснее?
0: А дело в том, что тут очень дивная такая история, что классические методы археологии, вот они как были, так и остались. То есть никто не отменяет раскопки, никто не может заменить человека, никто в конечном итоге не может делать настолько глубокие прогнозы, чтобы все понять неинвазивно. Да? То есть мы вот пришли, там всем просветили, получили какую-то картинку, и все понятно. Нет, так не работает. Оно

0: становится понятно процентов на 30-40, а дальше приходит человек и эту картинку копает. Поэтому интереснее стало сейчас, потому что появляется некий азарт проверки использования, потому что ты берешь какой-нибудь метод, ты его проверил на одном участке, а потом у тебя получается, ну, как это сложное слово, экстраполяция на другие участки. То есть ты переносишь результаты вот этого анализа на более широкую площадь. У тебя получается момент, что ты начинаешь выбирать, а что из того, что ты локализовал, то, что называется условно аномалия, что является тем объектом, который может представлять там интерес с точки зрения, ну, научного исследования там, 10 века, 9 века. И вот тут вот прямо какой-то такой азарт поиска. То есть применить, проверить, понять, что было видно. И чем больше набирается статистика этого всего, тем больше тебе и удобнее делать прогноз дальнейший. И чем точнее ты попадаешь в какой-то участок. Потому что в любом случае археология – это время, в любом случае это деньги. И вот эти...
1: Деньги, которые выделяет кто-то?
0: Это все
1: или...
0: очень по-разному. Все зависит от археологии. Археология, она же не, скажем так, это не единая наука. Она единая наука в плане науки, но она бывает разная. Бывает охранно-спасательная археология. Охранно-спасательная археология – это то, что идет впереди строительства, согласно нашему законодательству Российской Федерации. Любое крупное строительство, которое вы слышите, там, строительство на каком-нибудь ГЭС или вот сейчас известный ВСМ, который между Москвой и Санкт-Петербург, все о нем знают, я думаю, слышали уже, или какое-нибудь крупное жилое строительство, там обязательно идут археологи. Они вначале все исследуют, а потом туда приходят строители. А здесь стоит вопрос о том, что когда вы приходите работать с такими объектами, у вас там есть там, полоса отвода, да, и вы копаете все, что попадет в эту полосу отвода. А там могут быть памятники, которыми вы занимаетесь, или относиться к совершенно периодам, которыми вы не занимаетесь. Но копать надо все. Это один вариант, то есть там используются тоже и методы, и цифра, но это один подход. Есть научно-исследовательская археология. Это когда вы свою археологию подчиняете своим научным задачам. Вот когда охранно-спасательная, там идет госфинансирование, потому что это строительная история, она там выделяются деньги на разведки, на раскопки и так далее, в зависимости от... А научно-исследовательская археология, она подчинена каким-то... либо тематическим историям, это и волонтерство, и донаты, и гранты, и тут крутится тот, как уже хочет, может и сможет достать.
1: А вот вы так интересно все рассказываете, и я задумывалась, а простой человек, который никак с этим не связан, он может как-то присоединиться к экспедиции?
0: Вообще...
1: Что нужно для этого сделать?
0: Это, как это сейчас можно говорить, изи. Изи-катка.
1: Так, а что нужно сделать? Куда
0: да
1: обращаться?
0: Ничего, на самом деле все зависит от региона, интереса и желания, потому что, во-первых, огромное количество групп, сейчас все археологи сидят в ВК, там, в соцсетях, в телеграмах, это нормально, я там через свой канал рекламирую какие-то группы археологов, которым нужны люди, и все с удовольствием принимают волонтеров, есть волонтерские школы, например, какой-нибудь Псков, или там памятник горожане, можно вспомнить, у них вот там каждый год, или Старая Русса, у них там вот прям школы археологические, там можно приехать, поучиться, ну, как бы получить какой-то навык и, соответственно, пойти работать там дальше, помогать в экспедиции, можно просто приехать волонтером, потому что людей всегда не хватает. И это не значит, что вы приезжаете туда и вас ставят там на лопату, и вы там все время работаете на лопате. Нет, это не так, потому что у людей разные таланты. То есть вообще экспедиция – это огромный такой организм.
1: Там а меня бы кем поставили?
0: Украшать борт раскопа.
1: Ну нет, хотелось бы что-то делать.
0: На промывку поставил бы. На зачистку поставил бы.
1: Ну это, кстати, интересно.
0: Камералку можно было поставить. Потому что у людей эти разные таланты, тот хорошо зачищает. То есть кто-то может сделать горизонтальную зачисточку. А есть люди, которые не умеют это делать. Они могут ездить там десятилетия в экспедицию, но горизонтальную зачистку они делать не умеют, не могут. Но зато они хороши в фиксации, работе с цифровыми инструментами, с обработкой материала там в камеральной лаборатории. Не знаю, на кухне работать тоже, потому что голодный археолог и волонтер – это плохая история, все встает. Вот. И таких вариантов очень много, особенно сейчас в современной археологии, где очень много специализаций появилось новых. Раньше этого нельзя было придумать. Раньше ты и чертишь, и там что-то копаешь, и ведра носишь, и все это можно делать одному человеку. А сейчас у нас появились люди, которые работают там целево с фиксацией там, на каких-нибудь тахеометрах и дронах. Вот у него больше ничего нет, он только этим занимается. Просто этого очень много, и он целый день занят. Есть люди, которые специализированно занимаются промывкой, например. То есть промывают или перебирают культурный слой, вытаскивают оттуда предметы. Кто-то работает как помощник старшего офицера, который командует участком. То есть они там фиксируют, записывают, заносят в компьютер. Кто-то уходит на камералку работать и так далее, и так далее.
1: Ну, это очень интересно. А вот какая ваша любимая личная находка? Вот что-то, что вам очень сильно запомнилось. И почему запомнилось? Есть такое?
0: Ну, у меня их за всю жизнь было несколько. Давайте приведу пример свежий. Ну, не свежий. Ну, то есть одна из моих самых любимых, потому что она привела к тем открытиям, которые в течение 10 лет потом делались. Это я как раз нашли в поле вбитый вертикальный меч. Вообще в открытом пространстве, где никто ничего не подозревал. А там был открытый меч, и вбитый этот меч вертикальный, который не в кургане был, не в погребении известном. И с этого началась длительная история, которая привела к совершенно потрясающим, феноменальным результатам, сенсационным, которые мы сейчас вот пожинаем. А, наверное, такой эмоциональный, это как раз вот в этом году мы нашли уздечный набор. То есть мы нашли сначала такой агломерат, который мы даже в раскопе не могли взять, поэтому мы вырезали полностью, забрали, чтобы разобраться с ним потом, потому что там и органика, и какие-то что-то там было, и что-то там, в общем, что-то было там. И вот мы, непонятно, что это было, мы там где-то несколько дней, значит, пытались понять, что это, пока реставратор аккуратно не приоткрыл, и вечером он достаточно поздно позвал меня, говорит: слушай, я тебе сейчас покажу это, только держи себя в руках, мы это закроем, потому что это надо только уже в лаборатории реставрировать. И он открывает, а там совершенно потрясающее по исполнению, искусству и вообще внешнему виду элемент уздечного набора, вот этого украшения оголовья коня, в потрясающей работе, с серебряными накладками, со всеми делами. И вот это ровно тот предмет, который мне очень сильно не хватало, чтобы доделать одну там научную работу. Ну, я не то чтобы я ждал его специализированно, но он уникальный, неповторимый, и это был прям подарок. Прям
1: тяжело вот было держать себя в руках.
0: Я вышел и сдал на раздельный вой в небо. Это было ночью, соответственно, чтобы как бы выбросить эмоцию. Сказал: дай мне сделать одну фотку. Он говорит: только одну, закрыл и убрал. А дальше я вот, пока это все в работе, по-прежнему держу себя в руках.
1: Ну вот, сразу видно за то, как вы любите свою работу. Про искусственный интеллект еще успеваем с вами поговорить. Очень много мы говорим об искусственном интеллекте и на радио, и вообще в целом, да, в новостях. Как вы к нему относитесь? Помогает ли он в работе? Если да, то чем?
0: Да, сейчас в России в целом идет такой интересный конкурс, экспертом которого я являюсь. Это дроны в археологии, роботизированные платформы в археологии и Data Science, искусственный интеллект в археологии. И конечно, это большой и хороший инструмент, который нужно на археологии тестировать. Почему? Потому что, когда мы разговариваем с техническими специалистами, это вот самое, когда спрашивают: а что было самое сложное в работе с искусственным интеллектом? Я говорю: самое сложное — это объяснить техническим специалистам с другой стороны, что мы от них хотим. Чтобы они поняли нас, а мы поняли их. Вот это был самый сложный. Я ни с кем так много и на повышенных тонах не ругался. Да,
1: представляете?
0: Да, это было прямо очень-очень тяжело, потому что невозможно археологию привести к некому базовому алгоритму. Это очень тяжело. Более того, для того, чтобы анализировать археологию, надо собирать огромные датасеты, так называемые, это вообще для любого искусственного интеллекта, то есть основу базу данных, где будут приведены там разные примеры. Если вы хотите использовать искусственный интеллект для геофизических аномалий, значит, нужно сотни, тысячи примеров этих аномалий, чтобы он потом это все пытался понять со стороны. Ну, что происходит на других объектах. Но это крайне интересный, неожиданный процесс, который приводит к самым неожиданным результатам с точки зрения аналитики. То есть человек не всегда способен посмотреть на массив данных и понять его так, как его может понять кто-то со стороны. У искусственного интеллекта есть одно такое качество. Он всегда со стороны, и у него, конечно, очень много ошибок и странных подходов, но среди этого обязательно есть зерно полезности. Там процентов 10-15 всегда есть полезное зерно, которое, и думаешь: а вот так вот? Интересно, давайте разбираться. И тогда ты вот этот вот практический математический опыт, где присутствует искусственный интеллект с какой-то математической аналитикой, добавляешь к нему вот этот эмпирический опыт, который археолог имеет благодаря насмотренности и работе. Вот, и тогда получается очень хороший результат. Искусственный интеллект не заменит археолога, он не заменит его в аналитике, ну, во всяком случае, ближайшую сотню лет точно. Но вот собирать, анализировать и давать глубокий, интересный результат – да. А если вы спросите, а почему нельзя прикрутить сразу, потому что, знаете, тот хороший диалог у меня был с техническими специалистами, они мне говорят, как вы поняли, что вот здесь селище? Я говорю, ну, это видно. Угу. Они говорят, а можно как-то это по пунктам? Почему это видно? Почему, говорит, вот картинка, смотрите, здесь нет, а здесь есть? Я говорю, ну, потому что здесь нет, а здесь вот есть. Они говорят, вы нас убиваете.
1: Ну, в общем, это навык, которым обладает, по крайней мере, сейчас пока что только человек.
0: Да, пока тоже только человек, но искусственный интеллект оказывает огромную помощь вот в этой аналитике глубокой, в сборе этих данных. Я думаю, за ним большое будущее.
1: Спасибо. Спасибо вам огромное, что пришли в нашу студию, рассказали так много интересного. Василий Новиков, кандидат исторических наук, доцент Мезоамериканского центра Российского государственного гуманитарного университета, руководитель отряда на территории Гнездовского археологического комплекса, автор телеграм-канала «Идейный археолог», был с нами у нас в студии на «Радио Спутник». Не переключайтесь, слушайте «Радио Спутник». Я Лиса Хабалова, и мы скоро вернемся.

0: Страна героев. Андрей Анпалов. На одном из участков фронта противник вел огонь и разведку, базируясь на хорошо оборудованных, скрытых от посторонних глаз позициях. Капитан Андрей Анпалов в составе разведгруппы выполнял задачи по их выявлению. Двигаясь на лодке по реке, Андрей засек замаскированную огневую точку неонацистов. Капитан осознавал, что боевики будут вести обстрелы российских военных и противодействовать их наступлению. Он отдал приказ максимально приблизиться к позиции противника для ее полного уничтожения. Бойцам, действовавшим мужественно и профессионально, это удалось. Первым же прицельным выстрелом из гранатомета Андрей Анпалов поразил вражеский пункт базирования. Звук разорвавшейся гранаты услышали другие ВСУшники. Они оперативно прибыли на место, завязался тяжелый стрелковый бой. Грамотно маневрируя на лодке, капитан Анпалов и его сослуживцы нанесли существенный урон личному составу ВСУ. Поврежденное пулей плавсредство дало течь. Но это не остановило Андрея. Он лично руководил оказанием первой помощи и эвакуацией раненых. Спас жизнь 4 боевых товарищей. А враг лишился важнейшего опорного пункта, что позволило российским силам продолжить наступательные действия. Страна героев. Радио «Спутник». Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».
1: Кажется, что ты...
2: Это проекция.
1: Но я хочу...
2: А это зацикленность на себе.
1: Нет, дело не в этом.
2: Вытеснение и отрицание.
1: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Духовный путь может начаться с одного вопроса.
3: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
4: Доброе утро, отец Павел.
5: Я в эфире, да?
6: Меня зовут Владей.
7: Меня зовут Анна.
8: У меня есть к вам небольшой вопрос.
9: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
10: В Москве час дня, в Калининграде полдень, в Иркутске 7 вечера. В студии Мария Романова. Здравствуйте. В этом выпуске. Кремле прокомментировали планы Литвы снять запрет на размещение ядерного оружия. В Германии задержали экс-главу Федеральной разведывательной службы по подозрению в шпионаже. Стало известно, кто получит Нобелевскую премию по физике в этом году. Далее подробности. Прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина в этом году традиционно будут совмещены в одном формате, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Подготовка к ней уже началась, отметил представитель Кремля. Он также добавил, что во вторник Владимир Путин проведет совещание по теме развития систем накопления энергии, а на завтра у российского лидера запланирована целая серия международных телефонных разговоров. И еще одно заявление представителей Кремля. Россия будет вынуждена принимать все меры для гарантированного обеспечения своей безопасности на фоне планов Литвы снять запрет на размещение ядерного оружия. Ранее стало известно, что парламент Литвы поддержал в первом чтении исключение из Конституции статьи о неразмещении ядерного оружия на территории страны. Инициативу поддержали 106 депутатов, против выступили 18. Окончательное голосование пройдет 12 января следующего года. В свою очередь, США в июне обсуждали возможность размещения ядерного оружия в дополнительных европейских странах НАТО. Это позволит разместить самолеты двойного назначения, способные наносить ядерные удары. ВСУ нанесли удары по 11 населенным пунктам в 5 муниципалитетах Белгородской области, повредив автомобили, дома, социальные и инфраструктурные объекты. Пострадавших нет, сообщил оперштаб. Уточняется, что в Грайворонском округе от удара дронов пострадало частное домовладение в селе Головчино. Разбиты окна хозпостройки, а в селе Почаево повреждено остекление частного дома. В селе Гора-Подол дроны сдетонировали во дворе частного дома, где также сгорел автомобиль. Москва проинформировала свои представительства при международных организациях об атаке БПЛА ВСУ по Москве и Подмосковью в ночь на 6 октября, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. Он добавил, что по мере появления верифицированных подтверждений информация будет дополняться и сопровождаться материалами фото- и видеофиксации. Напомню, во вторник утром мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал, что за минувшую ночь к московскому региону летели 650 БПЛА. Над Подмосковьем были сбиты 185 беспилотников. В результате погибли 2 человека, 9 пострадали. Экс-глава Федеральной разведывательной службы Германии Август Ханнинг задержан по подозрению в шпионаже, пишет газета «Билд» со ссылкой на свою информацию. Ему вменяют разглашение государственных тайн, государственную измену и шпионаж в интересах другого государства. Как утверждает «Билд», Ханнинг платил другому бывшему сотруднику руководящего аппарата за секретную информацию. На подозреваемых вышли в ходе расследования дела о похищении 2 детей немецкой предпринимательницы Кристины Блок. Задействованы в деле правоохранители получили сведения об утечке данных из службы. Ханинг возглавлял службу с 1998 по 2005 год. Нобелевскую премию этого года по физике получит ученый Фрэнсис Хальцин за открытие в области астрофизики. Об этом сообщила Королевская академия наук Швеции в Стокгольме. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио «Спутник». Дневной ракурс.
5: Дорогие друзья, продолжаем «Дневной ракурс» на радио «Спутник». Меня зовут Александр Букарев. Вот час назад мы немного так зацепили тему Евросоюза и то, что они опять хотят наложить определенные ограничения. И вот и они решили ограничить российских дипломатов. Собственно, до этого уже тоже были некоторые ограничения, но теперь они хотят сделать это еще проблематичнее для тех, кто вроде бы призван договариваться, общаться, но, видимо, Евросоюзу это не сильно надо. Давайте вот по этой теме поговорим как раз с экспертом, с юристом международником, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. С нами на связи. Николай Борисович, приветствую вас.
6: Да, Александр, добрый день.
5: Добрый день. А вот давайте разбираться. Во-первых, хочется узнать, вот чем вот эти новые ограничения кардинально будут отличаться от того, что уже было? Потому что, ну ведь уже накладывали, но если я не ошибаюсь, там надо было сообщать, а теперь запрашивать или в чем разница?
6: Ну, смотрите, во-первых, давайте обозначим, что вот новые ограничения, которые собираются ввести в Евросоюзе против российских дипломатов находится только на самой ранней стадии обсуждения. Да, такие предложения были сделаны, и как бы в Брюсселе готовы обобщить практику и сделать свои предложения, но напомню, что в январе этого года, то есть в начале этого года, Евросоюз ввел так называемую уведомительную процедуру для наших дипломатов. То есть, если дипломатические или консульские работники, скажем, из Франции, из Парижа захотят по каким-то делам поехать в Германию, в соседнюю Германию, ну, допустим, на автомобиле чаще всего это происходит, то они должны обратиться за 24 часа в МИД Германии с уведомлением, что они собираются поехать во Францию. Вот, собственно говоря, и все ограничения, которые, ну, по сути, не являются ограничением. Да, это, в общем-то, наверное, нормальный порядок работы с учетом того, что все-таки Франция и Германия – это разные страны. Да, и, конечно, какой-то порядок уведомительный должен быть. Теперь предлагается, чтобы этот порядок из уведомительного превратился в разрешительный. То есть, ну, так, во всяком случае, в кулуарах об этом говорят, пока не обнародованы вот эти вот все предложения, и, наверное, рано стараться их анализировать, поскольку их пока нет в таком финальном виде. Но вот речь идет о том, чтобы конвертировать вот эту уведомительную практику в разрешительную практику. То есть российские дипломаты, опять же, должны будут уведомлять МИД страны, в которой они аккредитованы, о поездке в другую страну ЕС, и получать оттуда согласие. Если такое согласие получено, то они могут свободно перемещаться. Если такое согласие не получено, значит, тогда им такое перемещение будет запрещено. Вот. Ну, знаете,
5: на вот самом Николай деле... Борисович, а разрешите прерву на секунду. Вот касательно того, что это согласие может быть не получено. А это вообще возможно? То есть, почему дипломаты могут не пустить куда-либо? Вот какие могут быть причины? Такие вот обстоятельства.
6: Смотрите, ну, причин много. Вот буквально недавно, в сентябре месяце, Венгрия вдруг взяла и объявила персонами нон-грата 10 российских дипломатов, работников, да, дипломатического посольства, там и консульства в Венгрии. В ответ Россия тоже зеркально отреагировала, тоже выслала 10 венгерских дипломатов. При этом обычно следует такая общая формулировка, что их действия, ну, как бы не соответствуют действиям дипломатов в рамках Венской дипломатической конвенции. Вот и все. Вот. Ну, в прессе, конечно, говорят о том, что они занимаются не своей прямой деятельностью, что там какие-то ведут якобы, так сказать, попытки гибридных атак и так далее, и тому подобное. Ну, пресса может все что угодно говорить, на то она и пресса. Иногда просто какие-то сочиняют фейки на пустом месте. Вот, это тоже все понятно. Ну, на самом деле, понимаете, вот Венская конвенция, она работает, она была принята в 61 году, то есть уже там более, сколько там, 60 лет назад, и, понимаете, она как бы оговаривает порядок работы дипломатов в отдельно взятой стране. Вот если существуют дипломатические контакты, связи установленные, то вот в рамках Венской конвенции организуется работа посольств и консульств. Да, но Евросоюз – это не государство, понимаете? Это интеграционное образование, которое обладает определенными и политическими полномочиями. Поэтому вот здесь вот применять, допустим, Венскую конвенцию в части поездок, свободных поездок российских дипломатов, не только российских, но и любых других, вот так вот свободно по территории ЕС, наверное, неправильно. Потому что все-таки страны ЕС, они самостоятельно в вопросах внешней политики, в вопросах визовой политики, в вопросах, ну, дипломатической политики. Вот. Мы знаем, например, что в прошлом месяце, опять-таки, вот негативный такой нюанс, Германия закрыла так называемый дом «Русский мир» Россотрудничества в Берлине и закрыла консульство. В ответ Российская Федерация то же самое. Закрыла институт Гёте и закрыла консульство Германии в Санкт-Петербурге. Вот. Ну, о чем это говорит? Во-первых, эти действия были продиктовано известным, ну, как немцы это объясняют, известным инцидентом в Лейпциге, в аэропорту, где там рядом с самолетами появился чей-то неопознанный дрон. Вот. Ну, тут же, знаете, как легко и просто, без всякого расследования, такого, во всяком случае, серьезного, обвинили в этом России. И вот возник на пустом месте, понимаете, возник вот такой дипломатический скандал с очень серьезными последствиями. Вот. Ну, Венская конвенция об этом ничего не говорит, понимаете, да, это как бы уже политические действия, и поэтому вот получается на зеркальной основе сократили, немцы сократили генконсульство и россияне сократили генконсульство. Конечно, ничего хорошего в этом нет. И ничего хорошего нет в том, что будут в дальнейшем ограничиваться, возможно, будут ограничить, скажем так, аккуратно, возможно, будут ограничиваться передвижение, свободное передвижение российских дипломатов по странам ЕС. Вот. Но, с другой стороны, знаете, можно задать и зеркальный вопрос, что иногда делает иностранный дипломат. А вот может из российского посольства выехать в Казахстан или в Армению без уведомления МИДов этих стран? То есть, есть ли зеркальная такая
5: позиция? Нет, без уведомления как будто это одна история. Здесь все-таки запрос, отказ, разрешение. Но это усложняет процесс взаимодействия, который и так не сильно-то сейчас налажен. Ну, будем честны, если смотреть на нынешнюю ситуацию.
6: Ну, вот вы правильно сказали. От перемещения российских дипломатов сегодня мало что меняется, да? И давайте будем говорить откровенно, у нас были гораздо лучшие отношения, когда таких перемещений не было. Поэтому, ну, а так по-серьезному, если рассуждать, эти перемещения, они никоим образом не сказываются на климате взаимоотношений. Да? Вот просто в свое время, когда вот ЕС ввел шенгенские правила, да, то есть отменил внутренние границы, вот тогда это правило появилось. А до этого, я помню еще, допустим, в 90-х годах, когда этого не было, ну, наши дипломаты не могли так спокойно совершенно из Франции поехать в Германию, там, допустим, на какие-то консультации или на какой-то коллоквиум. Вот. То есть, в принципе, мы можем вернуться вот к той ситуации, ну, которая была до того, как ЕС там принял Лиссабонский договор. Там, да, вот. То есть, на самом деле, существо дипломатических отношений, давайте будем откровенны, не зависит от частоты перемещений российских дипломатов по странам Европейского Союза.
5: То есть вот. Тогда можно считать, что вот подобное возможное решение фактически не сильно-то повлияет на дипломатию, но больше является таким что ли символом из разряда «вот мы какое-то опять ограничение для вас ввели». Но кардинально ничего не меняет.
6: Да, вы абсолютно правы. Я так считаю, что качество дипломатических отношений не повлияет, это действительно такой символический жест, как говорит Кая Каллас, мы должны вот постоянно там Россию как-то, значит, санкционировать, да, для того, чтобы она стала более сговорчивой в каких-то вопросах. Вот. Ну, вот как бы вот в рамках вот такой политики вот этот символический жест, он таким может быть, он звучит, знаете, хлестко, если журналисты будут опять его описывать, расписывать и говорить, ну, в том числе и российские журналисты, чего греха таить. Будут говорить, ну вот, смотрите, очередное ограничение вот, по российским дипломатам. Ну и что? А по существу, по большому счету, на климат дипломатический между странами это ничего не влияет, поверьте мне. Но, с другой стороны, наверное, нужно смотреть больше в глубину отношений. Вы правильно сказали, что на данном этапе наши отношения с Европейским Союзом и отдельно с большинством стран Европейского Союза находятся на очень низком уровне. Вспомните, когда был какой-то последний официальный визит из крупной страны ЕС, ну и даже из нескрупной, там, ну, Венгрия была, Орбан приезжал к нам, да, если мы берем Евросоюз, и, по-моему, еще Фицо, премьер-министр Словакии. Вот два лидера, которые приезжали в Москву, переговаривали, встречались. Есть, ну, это прямо скажем, не Венгрия.
5: Но они как будто тоже обособлены от всего остального Евросоюза в этом ключе.
6: Да, они, у них своя политика, они исходили из того, что им нужно получать поставки газа и нефти из России, вот по нефтепроводу «Дружба», да, для них это принципиально важно, особенно в условиях нынешнего энергетического кризиса, поэтому они говорили, что нет. И для них Евросоюз сделал исключение, вы знаете, что до конца 27-го года и Венгрия, и Словакия могут получать вот без всяких санкций российских.
5: Николай Борисович, вот не так много времени осталось эфирного. Хочется еще один вопрос задать касательно вот того, а что тогда Брюссель ищет в балансе? Вот, ну, есть утверждение от Евроньюз, где они пишут, надо найти баланс им с Венской конвенцией для того, чтобы вот это ограничение, ну, или псевдоограничение, как мы его окрестили, ввести. А зачем какой-то баланс искать, если толком ничего не меняется? Ну, вот как мы выяснили.
6: Ну, мне кажется, что здесь журналисты немножко преувеличивают вот некие противоречия, которые есть в Венской конвенции. Да, вот Венская конвенция подразумевает, как я уже говорил, аккредитацию в стране пребывания. То есть она характеризует вопросы передвижения, перемещения и в целом работы дипломата в стране аккредитации. Венская конвенция, вот, ну, она была принята в 61 году, когда ЕС был еще в самом начальном этапе развития, да, тогда было Европейское экономическое сообщество. Вот, и тогда не было вообще таких даже предположений, что дипломаты могут вот так просто свободно перемещаться между странами ЕС. Вот, и поэтому сказать, что она как-то вот будет противоречить ограничению свободы перемещения, там, условно, опять же, из Франции в Германию, нельзя, потому что она этот вопрос изначально не регулировала. Мне кажется, что журналисты просто не ознакомились, ну, с содержательной частью конвенции. Они знают, конечно, но вот детали не изучили. А с точки зрения ограничений, вот если, допустим, некоторые МИДы стран-членов ЕС пойдут дальше и будут вводить ограничения по перемещению дипломатов внутри страны, вот это тогда уже надо действительно соизмерять с положением Венской конвенции, потому что это будет являться его нарушением. Угу. Пока, во всяком случае, таких, ну, явных нарушений или запретов нет. Во всяком случае, наш МИД об этом не сигнализирует, да, как бы вот предваряет, может быть, даже и специально, говорят о том, что, ну, вы будьте аккуратны, все-таки Венскую конвенцию никто не отменял. Вот. Ну, с другой стороны, может быть, и эти обсуждения, они тоже вот призваны к тому, чтобы как-то поднять шумиху в публичном пространстве, привлечь внимание.
5: Ну, а как вот. Иначе? Да. Ну, а тут...
6: А как иначе? Конечно, ну, да.
5: На этом сейчас строится политика во многом. Николай Борисович, спасибо вам огромное. Вынужден вот прервать наш диалог. Очень много интересного рассказываете. Юрист-международник, директор Центра европейской информации Николай Топорнин был с нами на связи. А сейчас, дорогие друзья, будем двигаться дальше потихоньку. Ну что, давайте немного поговорим про кофе. Тем более, кофе – это вообще в последнее время, вот особенно смотря на молодых людей, которые активно покупают кофе каждый день, вот эти заявления в соцсетях, когда что же за день без кофе в начале? Ну, это любители кофе, действительно, очень много кофе потребляют, и цены на него достаточно такие кусячие, если можно так выразиться. В то же время есть предложение, от которого, может быть, даже сложно отказаться. Но прямо сейчас будем выяснять, сложно или легко. Сьерра-Леоне предложила России земли в аренду для плантации кофе. И вот тут мы как раз и сейчас обсудим, надо ли нам это, с этого мы что-то получим, заработаем, может быть, вообще цены на кофе снизятся, и любители кофе еще раз порадуются. С нами на связи политолог, политический аналитик по вопросам внутренней, международной, африканской и европейской политики, кавалер Ордена за защиту мира в Африке Юрий Любомирский. Юрий Александрович, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
5: Вот давайте немного порассуждаем по поводу того, а вот сам факт взаимодействия вот такого рода, он часто происходит, ну, когда там другая страна предоставляет в аренду, например, ну, вот в данном случае России, для выращивания вот кофе какие-то земли?
7: Нет, это обычная практика, абсолютно обычная практика. Здесь вопрос конкретно сводится к кофе и к Сьерра-Леоне, да? Потому что Сьерра-Леоне страна весьма бедная, одна из беднейших стран Африки. Она пережила тяжелейшую гражданскую войну в 90-х годах. И она очень хочет привлечь инвесторов. Но здесь, естественно, возникают трудности, которые связаны именно с, ну, скажем так, неразвитостью инфраструктуры в этой стране в целом и политическими и коррупционными моментами. Да? То есть Российская Федерация, она всегда готова взаимодействовать с любыми странами, и России нужны эти входные точки. Если страна испытывает кризис и готова как бы потянуться к нам, это только плюс. И те же страны, например, Сахельской тройки, Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Бурунди, например, это действительно страны достаточно проблемные и тоже бедные, но Россия готова там реализовывать долгосрочные проекты. В том числе в том же Сахеле мы собираемся АЭС строить. Этот проект очень долгосрочный, очень дорогой, очень рискованный. Что со Сьерра-Леоне? Сьерра-Леоне страна, которая обычно политически ориентировалась на Соединенные Штаты Америки. То есть это страна, которая не является нам априори политически дружественной. Джулиус Био, действующий президент, это человек, который, в общем, привели американцы к власти когда-то. Сейчас политика Био более взвешенная, более прагматичная стала. Да? Он готов взаимодействовать со всеми. Но, тем не менее, влияние стран Запада, в том числе Франции в логистике, США в политике, оно остается значительным. И в том же 2018 году, когда Био пришел к власти впервые, у китайских инвесторов начали возникать определенные трения с ним. Да? Эти трения решились, но попытка негативно повлиять на китайские инвестиционные проекты, она была. неудачная, но была. Поэтому для России здесь вопрос не столько, потому что эта страна бедная, и инфраструктура не развита. Ее можно развивать. Сьерра-Леоне ничем не хуже других стран Африки. Там тот же климат, и выращивать кофе там можно. Если мы берем на западное побережье, ну, в основном у нас страны, которые производят кофе не на востоке находятся, это Эфиопия, Кения. Но если мы берем запад, то Гана или Кот-д'Ивуар, да, у них более развитая инфраструктура, но климат такой же. Если бы Сьерра-Леоне представил России эксклюзивные условия, где инвестиции были бы гарантированы, это было бы замечательно. Даже если бы этот проект занял 5-7 лет и требовал больших вложений, это было бы интересно. Но вопрос, готов ли Сьерра-Леоне предоставить такие условия нам эксклюзивные. Не изменится ли его политика с уходом Био, например, с поста президента или с какими-то другими факторами. Да, потому что в Африке, в таких странах, гарантия инвестиций, в первую очередь, это связи политические с правительством, которое приходит и говорит, это наши люди, мы им дали гарантии, и вести с ним, себя с ними нужно соответствующе, то есть не пытаться их превращать в дойную корову. И если такие условия есть, это замечательно, если их нету, это уже большой вопрос.
5: Ну вот тогда давайте попробуем оценить риски. Нам стоит соглашаться или не стоит?
7: Нам стоит согласиться, если Сьерра-Леоне готова к широким проектам в других отраслях. Да? То есть показатель готовности сотрудничества – это широкий спектр инвестиций. Не только какое-то отдельно взятое кофе, но, например, логистика. Например, Сьерра-Леоне находится на побережье Атлантического океана, и он может, например, заниматься транспортировкой грузов в те же страны Сахеля, которые испытывают некую логистические проблемы, связанные с тем, что они поля выхода не имеют. Нам очень нужен понятный логистический маршрут и с побережья в Мали, Нигер, Буркина-Фасо. Особенно в Мали в данной ситуации и Нигер. Но вопрос сейчас такой, что, например, в Фритауне основными мощностями владеют швейцарцы и французы. Понятно, да, что это риски для нас. Если правительство Сьерра-Леоне готово показать нам, что оно эти риски нивелирует, что оно готово, например, передать часть логистики, без которой, кстати, экспорт кофе невозможен. Само выращивание кофе – это очень понятная и дешевая процедура. И цену формирует именно логистика. Понимаете? То есть как мы его вывозим по дорогам, как в порту его грузим. Да? Если это будет такой шаг сделан, то это понятно, что правительство Сьерра-Леоне, оно идет нам навстречу. Если же будет ситуация такая, что вот вы сюда инвестируете, а в другие отрасли, пожалуйста, не надо лезть, это сигнал о том, что нам нужно быть очень осторожными. Да? Без дипломатии, без политики, без даже, может быть, извините, скажу честно, военно-политической составляющей, потому что в наших дружных странах у нас есть наши контингенты, я бы в Сьерра-Леоне инвестировать побоялся бы. Поэтому если условия будут прояснены, все замечательно. Если Сьерра-Леоне будет проявлять, ну, скажем так, негибкость в этом отношении, это сигнал не очень хороший, и нужно будет все очень хорошо взвешивать.
5: Угу. В данном вопросе. А давайте тогда предположим, просто поразмышляем, что вот эти самые благоприятные условия нам созданы. Мы заходим, мы начинаем выращивать кофе, а логистику там обсудили. Вот для нас, для обычных жителей России, кофе как-то изменится там в цене, в количестве, в качестве или в чем-то там, либо еще потому...
7: Изменится, но, опять же, этот проект, он ориентирован на несколько лет. Несколько лет, это 3 года, это срок вообще минимальный, вообще, я думаю, это 5-7 лет. Ну, чтобы выстроить эффективную процедуру производства кофе, возможно, обработки кофе, экспортировки кофе, это займет 5-7 лет. Поэтому первые итоги мы увидим только потом, да, и конъюнктура всегда может поменяться. Сейчас у нас проблемы именно с логистикой. Стран, которые производят кофе, в Африке огромное количество, и не только в Африке. Это и Бразилия, и Вьетнам, да, ну, как я уже говорил, Эфиопия, Кения в основном, и Уганда в Африке, у них сейчас просто проблемы с логистикой. Если они решатся, цены на кофе упадут, соответственно, и необходимость инвестиций в Сьерра-Леоне, она тоже станет более сложной, да? Опять же, я сторонник таких долгосрочных проектов, нам нужны свои проекты. Но если это просто рыночный торговый проект, то пока рентабельность там проседает. Без эксклюзива для России этот проект сомнителен. Если эксклюзив будет, этот проект очень нужен. Нам нужен свой надежный поставщик кофе. Это было бы замечательно. Но только при условии, что он наш и надежный.
5: А вот получается, если мы вот до сих пор закупали спокойно кофе, это, ну, хуже, с одной стороны, но это же проще, это же удобнее. Да, может быть, чуть подороже, но зато мы уверены в поставках, в количестве.
7: Ну, вы знаете, что мир меняется, мир уже не такой спокойный и надежный, да? Кораблем может всегда что-то случиться. Поэтому нам нужно страховаться. Это называется хеджирование рисков производственной безопасности, да? Здесь спокойствие дороже денег в текущем моменте, понимаете? Угу. Можно покупать у старых стран кофе, да, у старых, у поставщиков, да, и действительно покупать его по более дешевой цене. Но помни, что если что-то случится, то мы можем надеяться только на наши надежные каналы поставок. Да? И в этом смысле, конечно, этот проект очень перспективен. Но если этот канал надежен, как я уже на третий раз повторюсь.
5: Ну да, да, да. Ну, соответственно, формате, вот как раз и будем надеяться, что этот канал будет надежным. И получится осуществить этот проект. Спасибо вам огромное за комментарии. Политолог, политический аналитик по вопросам внутренней, международной, африканской и европейской политики, кавалер ордена за защиту мира в Африке Юрий Любомирский был с нами на связи. А прямо сейчас, дорогие друзья, будем переходить к новостям. И напомню про соцсети. Рутуб, ПК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь. И к трансляции, комментарии можете в любой момент подключиться. Новости.

0: Новые острова на карте России. Контекст. Климатические изменения в Арктике приведут к явлению, которое еще недавно считалось необычным. В ближайшие годы в районе входящих в Архангельскую область архипелагов Новая Земля и Земля Франца Иосифа появятся новые островки суши. В других частях региона из-за таяния ледников это уже происходило. Теперь черед дойдет до России. Пока точной гарантии того, что острова сохранятся, они уйдут опять под воду, ученые не дают. Но шансы есть. В этом случае их после тщательного и долгого изучения нанесут на географическую карту Российской Федерации. Открытие вышедших из-под ледника земель в Арктике начали фиксировать со спутников более 10 лет назад. Гидрографы обнаружили порядка 30 новых островов, мысов и бухт. Несколько лет назад экспедиция Северного флота ВМФ подтвердила открытие 5 новых островов в Карском море. Их площадь составила от 900 до 54 тысяч квадратных метров. В научной общественности не утихают споры, какую практическую пользу можно извлечь из новых объектов и повлияет ли их возникновение на изменение арктической береговой линии в будущем. Страница «Радиоспутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
1: Вам удобно?
2: Ну да.
1: Лампа не слишком светит в лицо?
2: Нет.
1: Камера не смущает?
2: Вовсе нет.
1: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
3: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин четко дал понять, каким будет ответ Москвы в случае нападения на Калининградскую область или любой другой российский регион, подчеркнул глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из Восточного Тимора. Конфликт на Украине нужно урегулировать с устранением всех первопричин, подчеркнул министр. Москва слышит разработки НАТО, планы войны с Россией и держит ухо востро, добавил Лавров. В свою очередь, Россия и ряд членов ОСЕАН обеспокоены попытками Запада создавать в Азии блоки закрытого характера. Лавров подчеркнул приверженность Москвы принципу центральной роли ОСЕАН. По его словам, этот принцип сейчас подвергается испытаниям, потому что западные коллеги из США и целые ряды европейцев, не говоря уже об Австралии и Японии, пытаются создавать свои блоковые структуры. Приговоры министров состоялись в рамках визита главы МИД Восточного Тимора Бендита Фрейташа в Россию с 4 по 6 октября. Москва расценивает слова главы Федеральной разведывательной службы Германии Мартина Егоря о якобы ведении теневой войны против Германии как безосновательные и не имеющие реальной аргументации обвинения, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что немецкое руководство занимается искусственным созданием эфемерного врага в лице России. Ранее глава немецкой разведки заявил, что Германия рискует оказаться втянутой в вооруженный конфликт с Россией. При этом Егер признал, что его ведомство не наблюдает признаков того, что Россия якобы может планировать нападение. Однако заявил, что НАТО не может позволить себе расслабляться. Премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник, 6 октября, примет участие в работе форума «Цифровые решения», сообщила пресс-служба Кабмина. Ежегодно эти форум проводится во второй раз. Он объединяет представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества для обсуждения реальных кейсов внедрения цифровых технологий. На выставке форума партнеры мероприятия представят отечественные разработки, в том числе в области искусственного интеллекта, машинного обучения, цифровых платформ, сервисов, корпоративного программного обеспечения. Форум проходит в Национальном центре России с 6 по 10 октября. Новая ЛЭП между Молдавией и Румынией, строительство которой спонсирует правительство США, будет называться «Линия свободы Трампа», сообщило американское посольство в Кишиневе. США в сентябре 2017 года одобрило выделение 130 миллионов долларов для строительства ЛЭП в Молдавии. Ожидается, после завершения строительства Молдавия сможет получать электроснабжение с европейских рынков. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
4: Дорогие друзья, продолжаем «Дневной ракурс» на радио «Спутник». Меня зовут Александр Букарев. Напоминаю быстренько про соцсети «Руту», ВК, «Телеграм», «Макс». Присоединяйтесь прямо сейчас. Вопрос пишите, может быть, по ходу эфира тоже будем выхватывать. А мы пока будем обсуждать утвержденную уже стратегию развития биоэкономики до 2036 года. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. И вот тут достаточно много любопытных вопросов. Во-первых, мы будем выяснять, что это вообще такое, что ставится в какие задачи, какие приоритетные, какие самые главные, самые важные. И, ну, конечно же, что мы уже успели сделать. Вот это крайне любопытно, вот на самом деле, узнать. А с нами на связи экономист, директор Института нового общества, автор телеграм-канала «Политэкономия» Колташов. Василий Колташов с нами на связи. Василий Георгиевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Вот первый, наверное, вопрос касательно того, вот эта стратегия, которая прямо сейчас утверждена, она уже, вот говорится очень много о том, что мы должны там быть независимы от импорта, мы должны создать важные, ключевые вот какие-то вещи, которые мы пока что не можем заменить. Вот это возможно вот в нынешней ситуации, возможно с нынешними технологиями, с нынешними финансовыми, может быть, поступлениями? Насколько реалистичен проект?
5: Дело в том, что стратегия — это не проект. Стратегия — это, да. Это нечто иное. Стратегия — это некая концепция движения на перспективу. И она не носит обязательного характера, какой имеет, например, план с плановыми показателями. Она может включать плановые показатели, но они являются скорее такими флажками на горизонте. Поэтому стратегия вот этой, значит, биоэкономики в России, она отражает целый вектор определенной работы. Потому что, с одной стороны, это не план, а с другой стороны, никакой особой, отдельной от экономики вообще биоэкономики нет. Просто есть сектор. Это так названо. Названо эффектно, названо современно. И в итоге, что здесь нужно сказать? Вы спросили про результаты. Но результаты касаются, например, производства злаковых в России, пшеница, экспорт пшеницы в огромных объемах, развитие животноводства, это же тоже относится к биотехнологиям, введение новых пород, увеличение там надоев, увеличение производства сыров, увеличение производства экологически чистых продуктов, что в случае с Россией не особенно сложно, потому что мы не успели загрязниться, например, как американцы, которые с 70-х годов просто ударно, значит, занимались тем, чтобы внедрять генетически модифицированные продукты и виды, не изучая последствий, потому что генетическая модификация сама по себе не обязательно является злом. Злом является, когда вы не знаете, к чему это приведет, какие будут последствия, да, там, например, какие-нибудь тяжелые заболевания, какие-нибудь мутации начинаются у людей, ну, понимаем, да, или еще что-то происходит, истощение почв, как в случае с генетически модифицированной кукурузой. Вот, поэтому Россия будет держать курс на здоровые продукты, что в современном мире весьма важно. То есть это очень, очень ценно с точки зрения поддержания вот такой марки, что российская значит не грязная, не пластиковая еда, понимаете, не пластиковые продукты. Это если мы говорим про то, что имеется, то куда движемся и как движемся дальше. Соответственно, это и производство ну, там, продуктов для внутренних нужд, биологически как-то, значит, так сказать, минимально подвергавшихся воздействию химикатов каких-то. Ну вот это в качестве того, что уже есть, что делается. Понятно, что здесь же, сюда же включается и фармацевтика, и сюда же включаются исследования и образование.
4: А вот сейчас у нас, ну, в итоге, какой приоритет-то? Потому что, да, вот по результатам вы уже рассказали, очень много всего все равно делается, это такой действительно большой пласт. А какое, ну, направление важно сейчас? Медицина, может быть, стала вот прям главным направлением, может, сельское хозяйство, может, что-то еще?
5: Я бы сказал, здоровье в первую очередь, да, то есть здоровое питание, здоровое, ну, сказать, производство здоровых продуктов и... Ну, это и медицины касается, да, хотя бы я не сказал, что здесь можно фармацевтику особо выделить. Что представляет собой, так сказать, ложные направления? Ложные направления, например, биотопливо.
4: Так.
5: Помните, Европейский Союз был лет 20 назад дико увлечен биотопливом. Сейчас проект закрыт, и всякие Урсулы и Каи, они уже не вспоминают о том, что это должно было быть, ну, так сказать, будущее Европейского Союза.
4: Не, все почему? Должны были Может направляться... быть, вспоминают, когда сами расплачиваются из своего полного кошелька инвестиций?
5: Нет, ну не говорят, официально об этом не говорят. То есть проекты были, там к 2030 году все границы стояли, цели, значит, кукурузу вместо бензина, значит, и так далее. Все это, где это все? Ничего этого нет, это все потерпело крах. Есть еще интересные направления какие? Это производство, например, всяких биоразлагаемых материалов. Да, во многих случаях это может быть, в случае с Россией, хорошим решением для нас.

0: что в России мы по этому пути двигаться не будем. То есть я специально обозначаю, что есть ложное направление, и на ложном направлении можно набить себе шишек и насобирать убытков. Угу. А поскольку задача состоит в том, чтобы максимально использовать природные условия России, то ну, эти природные условия, они и будут использованы. Это будут экологические стандарты, это будут требования к производителям, это будет в целом курс на то, чтобы наращивать и объемы, и качество продуктов, если мы говорим о сельском хозяйстве. Понятно, что здесь фармацевтика, понятно, что здесь же включается разработка всего, что у нас биоинженеринг дает, биоинженерное дело как таковое, и это же касается и образования, потому что биологическое образование – это одно из тоже важных направлений, и ну, будем надеяться, что здесь стратегия подтолкнет соответствующие министерства на какое-то здоровое поведение, потому что сейчас, конечно, ну, там, в школе беда, ну, а дальше проблемы. Да? Ну, в школе просто настоящая беда с этим всем. И, может быть, стратегия как-то зацепит профильное у нас Министерство просвещения, и оно начнет детей просвещать, а не перегружать.
1: Угу. Ну вот как раз я хотел спросить, вот вы сказали, вот ну, начали с самого детства, вот, со школьников, а вопрос-то, понятное дело, включает не только школу, но там и университет и все остальное. У нас,
0: и идеологию еще.
1: И идеологию. У нас есть вот все вот эти ну, высококвалифицированные кадры, которые в том числе были упомянуты в обсуждении и в вообще уведомлении об утверждении этой стратегии. Вот есть эти кадры для осуществления всего того, что поставлено? Вот перед задачей.
0: Да, конечно, высококвалифицированные кадры и с биологическим, и с медицинским образованием России есть. У нас проблема с воспроизводством этих кадров, то есть с тем, чтобы их воспитывать. Но сами эти кадры есть, это заслуга советской модернизации нашей страны, и здесь можно двигаться. Дальше вступает в силу идеологический момент, который касается уже такого биологического воспитания. Ну, если так можно выразиться, конечно, это звучит довольно забавно, но что это означает? Вот мы на Западе, особенно в Германии, в скандинавских странах, видим вот этот экофанатизм такой.
1: Да.
0: Там Грета Тунберг является просто его символом, образцом безумия является
1: зеленый
0: в Германии. Следовательно, понятно, куда идти не надо. Что это должна быть какая-то позитивная идея, позитивная практика, и это будет частью ну, целой возможно, системы взглядов, и эта система взглядов, она будет соответствовать стратегии БРИКС в этом вопросе, потому что наряду с тем, что Запад формулирует свою повестку, обвиняя новые центры мирового развития в том, что они, оказывается, виноваты в проблемах планеты, теперь уже, да, ну не Запад же, в свою очередь страны БРИКС пытаются сформулировать свой ответ, свою повестку, свое понимание. Ну, и я думаю, что это будет частью вообще и общественной дискуссии, и общественного воспитания. И это войдет в нашу жизнь и при помощи стратегии, и даже, так сказать, без оглядки на стратегию, просто естественным образом, тем более, что в крупных городах растет интерес к тому, чтобы жить долго, чтобы жить радостно и поменьше болеть. Совсем не получится, но поменьше хотя бы. И, соответственно, это вопрос здорового образа жизни. Это вопрос того, каким должен быть в России фастфуд. Мы знаем, что в Америке он стал максимально грязным. Каким он должен быть в России? Ну, там, текущие требования вроде бы ограничивают процессы возможной деградации, но а почему бы ему не стать вообще замечательным, вообще более экологичным? Почему бы вот в России вообще не стать образцом экологичности быта?
1: Ну вот как раз вот мы об этом говорим, о экологичности, о степени того, чтобы не погружаться вот в эти, скажем так, нереалистичные идеи создания нефти из кукурузы и всего остального. Но как вот тогда соблюсти баланс-то, чтобы все равно и новые технологии могли ну, как-то модернизировать, улучшать, ускорять нашу работу, нашу экономику, и в то же время мы не сильно вредили окружающей среде, потому что от той же самой окружающей среды и зависит в том числе ну вот выход, я не знаю, там появление новых сельскохозяйственных продуктов, их рост и все остальное. Ну то есть все же взаимосвязано.
0: Все взаимосвязано, поэтому вопрос, ну так сказать, мерилом становится человек. То есть гуманистический подход, да, что

0: мы стремимся к здоровью нации, мы стремимся к такому экономическому развитию, которое будет сопровождаться и технологическим, и техническим, и научным прогрессом, но при этом будет построено на бережном отношении к здоровью людей, на том, чтобы здоровье это стало более крепким, а не разрушилось, ну, как вот мы видим, на основе опыта американской практики. Ведь, в принципе, получается, что США какую-то свою биостратегию реализовывали на протяжении этих десятилетий. Вот я сказал, что с 70-х годов, даже раньше. И у нее есть некоторые результаты. И мы уже, у нас есть отрицательный пример таким образом. Опасность представляет в этой ситуации люди неолиберальных воззрений. Те, кто считает, что Америка the first, да, что Америка — это самое лучшее, что надо на Соединенные Штаты равняться, что Запад — это вот пример, и вообще надо все делать как там. Соответственно, ни на что не надо оглядываться. Главное — это текущая прибыль, а последствия никто не считает, потому что, ну, дальше следует слова мадам де Помпадур: после нас хоть потоп.
1: Ну, это правда, да. Ну, вообще, наблюдая многие видеоролики, где показывают, ну, просто вот там, не знаю, американский хлеб, на него специально выливают воду, ну, чтобы проверить, как он там будет, я не знаю, разваливаться или что-то еще с ним будет происходить. А он, ну, как губка, впитал, выжил, о, снова хлеб сухой, классный, удобный к употреблению. Но вот если мы будем немного отходить от темы, ну, что ли, здоровья, правильного использования наших ресурсов, вот в том же числе здесь затрагивается такая тема, как микроорганизмы для ВПК, для АПК, медицины, ветеринарии. А вот все эти вещи, они насколько вот сейчас, ну, так скажем, уже проработаны, уже развиты в нашей стране, и можем ли мы в какой-то степени говорить о том, что медицина исключительно, ну, вот, опирается на наши собственные ресурсы, без импорта? Или все-таки импорт пока что, ну, не получится исключить?
0: В случае с медициной решающее значение имеет патентная политика, политика в отношении интеллектуальной собственности, потому что Россия обладает лабораториями, собственными кадрами для того, чтобы скопировать все, что нам необходимо. Тем более, что ничто никто не смог создать без таблицы Менделеева.
1: Ну, вот это тоже верно. Да.
0: Да, значит, моральное право мы имеем?
1: Имеем, абсолютно.
0: Вот. Ну вот, пожалуйста, вот у нас Менделеев нам это моральное право дал в наследство. И по этой логике нужно, чтобы интересы недружественных государств совершенно не учитывались. То есть выданы какие-то патенты фармацевтическим компаниям в США. Очень хорошо, мы их на территории США признаем. Ну, в зоне действия американского законодательства. Правильно же? Правильно.
1: Абсолютно.
0: А почему они должны действовать на нашей территории?
1: Не
0: можем выдать свои собственные патенты. Совершенно не должны, не нужны они. И второй момент касается, ну, того, что вы сказали. Ну, честно говоря, да, лаборатории, исследователи не сидели и не ждали, пока появится стратегия. Честно,
1: ну,
0: скажу.
1: Да, да.
0: Спутник ВИ появился до какой-то там стратегии. То есть эта работа велась, ведется и будет вестись. Что же это, ну, казалось бы, да, то есть что стратегия дает этим людям, структурам? Ну, может быть, формально и ничего не дает в текущем режиме. А может быть, она на следующем этапе даст финансирование и даст поддержку новых инициатив. Вот это может быть, потому что государство будет на уровне стратегии для себя считать это крайне важным. И, соответственно, это будет немножко вправлять мозги некоторым чиновникам, которым кажется, что в России слишком много ученых, что надо бы, чтобы было поменьше, чтобы и учить их похуже и так далее. Может быть, это здесь поможет.
1: Ну вот будем
0: здесь
1: надеяться.
0: Помощь нужна.
1: Да. Скажем огромное спасибо вам вот прямо сейчас за то, что вы нам столько полезных и интересных комментариев дали. А с нами на связи был экономист, директор Института нового общества, автор телеграм-канала «Политэкономия» Колташов. Василий Колташов был с нами на связи. А прямо сейчас будем, дорогие друзья, двигаться дальше. Казалось бы, забыли все уже инцидент Долиной, так называемый, но нет, он тут недавно совсем всплыл. Произошла такая любопытная ситуация, опять связанная с мошенниками. В общем, как это все можно описать? Российский банк пытался взять и пересмотреть решение по спорному кредиту, ссылаясь на вот то самое дело Долиной, но получил отказ. Что это было? Иск был подан жительницей Санкт-Петербурга. Она утверждала, что от ее имени там третьи лица, мошенники, соответственно, соответственно, заключили кредитный договор на 180 тысяч рублей. Ну, сумма, на самом деле, не маленькая, неприятная, но хотя мы привыкли уже там к 8, 10, 20, 60 миллионам. Такие иногда суммы бывают. Но вот здесь 180 тысяч. Но денег она, как говорит, не получала. Женщина обратилась в полицию. Затем суд, соответственно, в суд с требованием признать договор недействительным. Суд встал на ее сторону, сказал, все, давайте хорошо, мы освобождаем вас от выплаты по этому кредиту. Ну, понятное дело, банку этому не сильно понравилось. Он решил обратиться, взыскать все-таки эту сумму с вот этой жительницы Санкт-Петербурга, но ему отказали. При этом еще банк ссылался на то самое дело Долиной и сказал, что ситуация абсолютно идентичная. И вот прямо сейчас, я думаю, самое время выяснить, идентична эта ситуация или же все-таки нет. Дорогие друзья, вот с нами на связи правозащитник, юрист, судья в отставке Владимир Комсолев. Владимир Владимирович, здравствуйте. Пока вот нет еще вот связи, но ничего страшного, дорогие друзья, сейчас подключится, и вот мы подробности узнаем, можно ли их сравнивать или нет. А если честно, вот судя по тому, как это было, вот, как раз подключился. Владимир Владимирович, приветствую вас.
2: Да, доброго дня.
1: Доброго дня. Вот можно, пожалуйста, вот по поводу вот этой новости ваш комментарий услышать, можно ли сравнивать дело Дольной вот с тем, что мы наблюдаем вот в этой ситуации?
2: Ну, давайте так, любой представитель, независимо банка, либо организации, либо физлица, будет использовать сложившуюся судебную практику. А его видение и мнение, безусловно, будет выслушано. Но вот как в этом деле отметил Верховный суд, не надо подменять одно устоявшееся решение и один единичный случай, громкий в данном случае с Долиной, под другие судебные решения. Во-первых, судебное решение и судебное разбирательство должно складываться исходя из тех обстоятельств, которые в каждом случае были, в данном случае было то, что это было дистанционное действительно мошенничество, и дистанционно подписали договор, и подмена номера была, это было установлено, и поэтому Верховный суд, собственно говоря, определил это, не Верховный в данном случае, а в контексте суд при вынесении решения, а в свою очередь, каждое судебное решение, уже Верховного суда отсылку, должно складываться на основе анализа. Конечно, существующая судебная практика, она, безусловно, должна иметь аналогию, но каждое дело должно рассматриваться отдельно. Это позиция Верховного суда. Что, собственно говоря, очень важно, потому что если будет все подменяться, на сегодняшний день использование искусственного интеллекта позволяет при решении вопроса пользоваться им, то можно подменять, собственно говоря, под любые шаблоны. Делать в данном случае Верховный суд, собственно говоря, и сделал акцент. Не нужно. Посему и каждое решение вопроса должно индивидуально оцениваться в совокупности доказательств. Данная женщина, у нее по факту имела место дистанционное получение кредита по факту подложных документов от ее имени. Подложный номер, подложный документ в виде паспорта и так далее. Что, собственно, было установлено в рамках досудебного разбирательства органов дознания и что легло в основу. В свою очередь банк, имея громкое нашумевшее дело по иску Долиной, и вообще не только по ее иску, а к ней, решил акцентировать и сложить себя расходы, которые банк понес. Что значит банк проиграл? На сегодняшний день проигравших дел в пользу банка, что взыскивается, достаточно немного. Они есть определенно, сформируется судебная практика, но в большинстве случаев большое количество судебных дел от имени банка, они имеют положительное решение. А что, в свою очередь, иногда вызывает достаточно дискуссии, почему вот банк так часто выигрывает. Однако, когда потребители получают справы, они взыскивают максимально. Что это, о чем это говорит? Это судебные расходы, услуги представителям, это все связанные расходы, которые сторона понесла в ходе судебного разбирательства. Вине банка. Если мы говорим по факту мошенничества и не предпринял ни соответствующих мер для того, чтобы предотвратить указанную сделку, то банк, соответственно, признается в том числе также виновной стороной. Как потребитель в данном случае имеет право требовать взыскания и получения компенсации. Что в данном контексте банк, конечно, не понравилось. И он будет принимать любые судебные стоявшиеся решения, в том числе по иску Долиной, по иску всевозможных, недолиной, дабы только лишь отменить данное решение. Вот. То есть не пренебрегай любыми способами для того, чтобы добиться успеха. Вот постановка позиции банка. Насколько она моральна или аморальна, это концепция другого. У нас здесь регулирование закона и сложившейся судебной практики в том числе. Поэтому, как я упомянул раньше, Верховный суд по иску Долина это и отмечал, что не надо подмешивать все под данное громкое дело. Надо, конечно, судебное дело разбирать с его особенностями, спецификой того, что возникло. Да, немножко будет дольше, да. Сбор доказательств, возможно, заснят. Ну, это уже работа представителя непосредственно самой стороны, которая обращается.
1: Спасибо вам огромное за то, что вот абсолютно все рассказали по этому вопросу. Правозащитник, юрист, судья в отставке Владимир Комсолев был с нами на связи. А прямо сейчас новости.
3: Страна героев. Владимир Березин. Въезд в город – стратегический участок при его обороне. Экипаж БМД под командованием старшего сержанта Владимира Березина удерживал позицию наших подразделений на подходах к одному из важных населенных пунктов. Хорошо подготовленные радикалы ВСУ предприняли попытку наступления. Перед ними стояла задача вернуть город под свой контроль. Атака следовала за атакой. Силы противника превосходили возможности наших бойцов. Но они не теряли духа. Все были настроены только на победу. Находясь на передке, Владимир Березин заметил передвижение техники и личного состава ВСУшников. Он оперативно занял удобную позицию и вступил с ними в ожесточенную битву. Его боевые товарищи сразу вслед за командиром. Сказались их профессиональные навыки, мотивированность и мужество. Бойцы грамотно вели огонь, а внезапность вступления в бой там, где враг не ждал этого, дала большое преимущество. Старший сержант и его экипаж сумели уничтожить бронеавтомобиль украинских военных, пулеметный расчет и отделение из 10 человек. Самоотверженные действия старшего сержанта Березина привели к тому, что противник был вовремя обнаружен, понес потери и отступил. Город остался под контролем российской армии. Страна героев.

0: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
1: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Мы всегда стремимся к максимуму и теперь стали на шаг ближе. Переходите в «Макс» и подписывайтесь на наш канал. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие – кайф. Изолента – лайф.
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, друзья.
1: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента. Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
4: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
1: Изолента «Лайф». На ней все держится. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Два часа дня в российской столице. В Самаре на час больше, в Бишкеке 5 вечера. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. В МИД России прокомментировали принятие в Японии антироссийского пакета санкций. Михаил Мишустин осмотрел выставку форума «Цифровые решения». В Министерстве обороны рассказали о крупных поставках техники вооруженные силы. Об этих и других темах подробнее далее. Принятый Японией очередной пакет антироссийских санкций – это провокационный выпад, еще больше разрушающий отношения Токио и Москвы. Об этом говорится в комментарии посольства МИД России. Там добавили, что это решение подтверждает намерение премьер-министра Сунаё Такаити продолжить близорукую линию ее предшественников в отношении Москвы. Россия будет реагировать на санкции Японии системными контрмерами, заточенными на причинение ущерба интересам Токио. Премьер-министр России Михаил Мишустин осмотрел выставку форума «Цифровые решения», передает корреспондент РИА Новости. На выставке представлены отечественные разработки, в том числе в области искусственного интеллекта, машинного обучения, цифровых платформ, сервисов корпоративного программного обеспечения и многое другое. Мишустин подчеркнул, что, несмотря на санкционную политику недружественных стран, они придут к тому, что будут взаимодействовать с Россией в сфере технологий. Форум «Цифровые решения» проходит в Национальном центре России с 6 по 10 октября. Более 10 тысяч единиц вооружений и военной техники поступило в вооруженные силы России в сентябре, сообщили в Министерстве обороны нашей страны. По словам заместителя министра обороны генерала армии Александра Санчика, чьи слова привели в ведомстве, сентябрьские поставки включали самолеты Су-57, Су-35С, танки Т-90М, Т-80БВМ, Т-72Б3М, средства противовоздушной обороны, бронеавтомобили, разведывательные ударные беспилотники, гексокоптеры, а также различного назначения. Вопрос о возможности включения Украины в состав НАТО не стоит на повестке дня. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. Вместе с тем он добавил, что Соединенные Штаты готовы сыграть конструктивную роль в завершении конфликта на Украине. Бывший главнокомандующий военно-морскими силами Казахстана Канат Ниязбеков задержан в рамках расследования уголовного дела о гибели военнослужащих во время учений на Каспийском море, сообщили РИА Новости в МВД Республики. 24 сентября во время учений на побережье Каспия погибли 14 военнослужащих. По данным Министерства обороны, из-за резкого ухудшения погоды и усиления ветра в море унесло 17 военных моряков. Троих из них удалось спасти. После инцидента Такаев распорядился провести комплексную проверку оборонного ведомства и в 10-дневный срок подготовить план военной реформы. Вслед за этим в министерстве начались кадровые перестановки. Был назначен новый министр обороны и начальник генштаба вооруженных сил Казахстана. Жители Румынии этой зимой должны готовиться к очень высоким ценам на электроэнергию, заявил государственный секретарь Министерства энергетики Кристиан Бушой. По его словам, это означает риск повышения цен на электроэнергию в ближайшие месяцы на фоне высоких цен на газ. Он отметил, что в правительстве сейчас идет дискуссия на тему того, как страна преодолеет кризис и как удастся обеспечить более стабильные цены для крупных промышленных энергоемких потребителей и крупных поставщиков. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Спорим с Ищенко.
2: 14 часов 4 минуты московское время. Здравствуйте, Александр Кузьмак в студии «Радио Спутник». В прямом эфире спорим с Ростиславом Владимировичем Ищенко, обозревателем медиагруппы России сегодня в рамках нашей традиционной программы. В это время, как всегда, Ростислав Владимирович, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Ну, я, честно сказать, я планировал этот вопрос. Я зная, что мне предстоит вот этот замечательный час эфира, и, конечно, очень хотел именно вас спросить об этом по понятной причине, по поводу того, что творится в Киеве в смысле логистики, в смысле транспортного коллапса, о котором все говорят, потому что, понимаю, что вы логистику киевскую знаете как свои пять пальцев, вот то, что происходит не только с мостами как таковыми, а вообще с транспортной инфраструктурой Киева, Вопрос в том, насколько она, какое она значение имеет, исходя из происходящего вот сейчас, и насколько это, этот процесс может, ну, принять характер, как это говорят, домино.
3: Да? Ну, судя по тому, что пока что катастрофы не произошло, надежно отрезать левый берег от правого пока что не получилось. Значит, надо понимать, что в принципе в час пик на Киевских мостах, если на одном возникает какая-нибудь авария более-менее серьезная, ну, не катастрофическая, не знаю, там одна полоса перекрыта на полчаса или на час, значит, то, как правило, 2-3 моста стоят в пробке. Значит, их там значительно больше, не 2, не 3, значит, вот их как минимум 4 крупных.
2: То есть перераспределить невозможно?
3: Нет, можно перераспределить, но просто они, как правило, если, допустим, случается что-то на южном мосту там, или на мосту Патона, то, как правило, или южный мост Патона и мост метро, автомобильное движение не останавливается, но резко, так сказать, замедляется. И, естественно, возникают проблемы с прибытием людей в центр, особенно утром на работу там, и так далее. Значит, у северного бывшего московского моста там практически... Ну, таких эффективных дублеров рядом нет. Поэтому его перекрытие сразу может сказаться очень серьезно на связи между Троещиной и Оболонью между Троещиной на левом берегу и Оболонью на правом берегу. Надо иметь в виду, что и Троещина, и Оболонь являются спальными районами. Значит, вот, и, в принципе, левый берег... Это спальные районы. То есть в чем, собственно, и заключается проблема, что утром народ в основном едет с левого берега на правый на работу, вечером справа на левый
2: домой
3: спать. Да. Угу. На правом берегу тоже полно спальных районов, но на левом, наверное, где-то треть населения Киева живет. Значит, соответственно, передвижение всегда не сезонное, да, по часам дня, да, утреннее и вечернее, значит, всегда надо, ну, его надо иметь в виду. Значит, для того, чтобы вообще остановить связь между правым и левым берегом, надо как минимум полностью обрушить северные и южные мосты. Это наиболее крупные, наиболее серьезные мосты. Значит, по южному мосту идет, кроме всего прочего, еще и метро. Значит, в случае их совместного, так сказать,
2: остановки, коллективки,
3: да, совместного, да. Причем не просто остановки там, на несколько часов, а так на месяц и так далее, значит, действительно Киев ожидает транспортный коллапс. Значит, потому что мост Патона и мост метро давно, значит, требуют реставрации, я бы сказал. Потому что они в состоянии аварийном находятся уже больше 10 лет, то есть констатировано. Значит, какие-то там периодически точечные ремонты проводятся, но серьезного ремонта не проводилось уже, бог знает сколько, наверное, с тех пор, как их построили. Значит, поэтому сильно увеличить на них нагрузку невозможно. Пропускная способность у них не такая большая, как у южного и северного мостов, поэтому если южный и северный мост будут перекрыты, то эти два моста просто не справятся.
2: А вот как бы еще один короткий вопрос на эту тему. Ну вот вспоминаю многократные свои визиты в Санкт-Петербург. Там, при том гигантском количестве мостов, которые через Неву существуют, да, и все равно мы понимаем, что когда их разводят, это проблема большая, хотя мостов очень много. Вот в Киеве достаточно вообще мостов через Днепр как таковых для такого огромного города?
3: Ну, для, учитывая их пропускную способность, да, до... Если, опять-таки, нигде не возникает никаких технических проблем, то так в целом достаточно, да? Вот, хотя там самые дополнительные мосты находились в состоянии строительства, но, насколько я понимаю, их так и не достроили.
2: Понятно.
3: То есть там такой долгострой, уже десятилетиями продолжавшийся, значит, но... так ничем и не завершившийся. Но пока что, да, пока что хватает. Во-первых, надо иметь в виду, что практически номинально население Киева не росло, начиная с 80-х годов. Как было 2 миллиона 600 тысяч, так и осталось 2 миллиона 600 тысяч. Реальное население выросло. Значит, как минимум до 3-3,5 миллионов. Значит, там в лучшие годы насчитывали даже до 5 миллионов, значит, в отдельные периоды. Но это в большой киевской агломерации уже. Вот. Значит, я думаю, что сейчас, если мы сориентируемся примерно 1,5–2,5–3 населения, учитывая уехавших там из Киева там, и так далее, и учитывая, опять-таки, что в крупные города Украины и в столицу в первую очередь переезжали люди из мелких городишек, значит, часть из сельской местности, часть даже из областных центров, но в основном областные центры и Киев, они являются последним плацдармом. То есть как, оттуда люди уезжали за границу, оттуда в это время перебирались в основном из небольших городов, которые находились под наиболее серьезным, кстати, ударом кризиса. Значит, поэтому там население в основном не росло и не падало. Значит, вот сейчас вроде бы фиксируется после начала ударов в России таких плотных по Киеву и по другим городам фиксируется отток населения достаточно серьезный из Киева и Одессы. И я думаю, что поскольку из Киева и Одессы, а не из других тоже крупных городов, там, в общем, Днепропетровска, Запорожья, то, скорее всего, речь идет о мигрантах с Западной Украины, которые после 2014 года приехали, кстати, на ловлю счастья и чинов, значит, а сейчас уезжают обратно, то есть не успели там укорениться, закрепиться серьезно, значит, осесть, значит, и сейчас просто уезжают обратно, бросая съемное жилье. Об этом свидетельствует то, что на данный момент фиксируется резкое увеличение предложения арендного жилья на рынке. То есть люди не свое продают, значит, а съезжают с арендованного. А в то же время на Западной Украине количество арендного жилья, предложенного на рынке, резко уменьшается. Опять-таки люди возвращаются в свои квартиры, значит, и, соответственно, раньше они их сдавали, а сами жили в Киеве или в Одессе, а сейчас они возвращаются к себе. Вот. То есть отток коренного населения, ну, если и начался, то не такой пока серьезный. Но можно предположить, что если удары продолжатся, и если действительно городу будут угрожать транспортный коллапс, то побежит и коренное население. Просто потому, что ну, сейчас, вы сами понимаете, что если вы живете в крупном городе, да, значит, там, те, кто мог, у кого была такая возможность, уже давно убежали. Кто в Европу, кто куда. Значит, если вас держит ваше единственное жилье и ваша работа, да,
2: убежать
3: то
2: некуда.
3: Бежать вам просто очень сложно, просто потому что у вас нет средств для того, чтобы себе что-то где-то купить, да, или обеспечить своей семье проживание в другом месте, а вы живете вот с того, что зарабатываете, но сам у вас другой работы нет. То есть вам необходимо либо, чтобы здесь стало совсем уж не в моготу, значит, либо чтобы у вас возникло какое-то там, ну, возможность где-то жить.
2: Альтернатива,
3: и, да. Да, и желательно еще и где-то работать, где-то зарабатывать себе на хлеб. Вот, поэтому сейчас коренное население только начинает суетиться, да, но вполне возможно, что в ближайшем будущем мы увидим оттоки коренного населения тоже. Из Киева, из Одессы, из Днепропетровска, из других крупных
2: тут
3: городов.
2: Тут сразу много вопросов по ходу прямо возникает, один за другим так цепляется. Раз уж вы сказали об оттоках населения, я тогда с этого вопроса начну. Сейчас уже ни для кого не секрет, и говорят об этом очень много, что, например, город Харьков уже, по сути, город закрытый, что из него просто так вообще не уехать, просто не выпустят, если ты не, так сказать, не имеешь каких-то специальных на то разрешений. А Киев рискует превратиться в такой же город?
3: Ну, я не знаю, насколько закрытый город Харьков, да, потому что до сих пор Украина стремилась эвакуировать население из городов, которым угрожало занятие российскими войсками. Для того, чтобы не оставлять России ни человека, ни жилья, ни предприятий, ничего, да. Значит, стремились оставить выжженную землю. Значит, поэтому вполне возможно, что став прифронтовым городом, да, Харьков стал закрыт, ну, с точки зрения...
2: Но мужчин оттуда плохо выпускают.
3: Ну, да. Понятное дело, мужчин выпускают на фронт вообще отовсюду. Да, то есть их на Украине неважно, там, из Львова, там, из Одессы или из Харькова, их выпускают только на фронт. Значит, вот, в основном. И, естественно, поскольку ловить, да, на этих самых на выезде всегда проще, то, выезжая, покидая город, вы просто рискуете попасть в руки ТЦК. Да, например, я не слышал информации о том, чтобы Харьков официально закрывали, там, или кого-то там из него прекращали выпускать, что там, чтобы прекратилось движение между там, Киевом и Харьковом там, и другими городами.
2: Я имею в виду, простите, что перебиваю, я имею в виду то обстоятельство, что если ты живешь в Харькове, и ты мужчина, то выходить на улицу уже прям совсем опасно, а в Киеве все-таки еще он еще более-менее свободен.
3: Ну как, многие из тех, кто считал, что более-менее безопасно, и в Киеве, и в Одессе уже, уже отправились в окопы.
2: Ясно.
3: Вот. В Харькове же тоже, кстати, многие говорили, ну еще город большой там, значит, нас много.
2: Нас не поймают.
3: Да, нас не поймают. Ну, поймали.
2: И не могу не спросить, конечно, тоже затронули эту тему, и стало прям действительно интересно. А чем сейчас отличается Киев от Одессы с точки зрения населения города? Я понимаю, не с точки зрения там, да, какого-то там, сегментирования города там, по какому-то там принципу, там, кто живет, какие люди, насколько они русскоговорящие и так далее, а с точки зрения вообще, вот вы просто упомянули, вы Киев и Одессу, да, как бы в связке, да, об этом часто говорите. Они сейчас чем-то отличаются с точки зрения взаимоотношений, вот, выбивания там инфраструктуры и отношения к этому выбиванию?
3: Ну, я знаю, я там полтора десятка лет не был.
2: А раньше как было? Так же?
3: Ну как, раньше, ну конечно, любые два города друг от друга отличаются. Москва от Питера отличается, да? Но в то же время, наверное, у Москвы и Санкт-Петербурга, там, или у Москвы и Смоленска больше похожего, чем различно.
2: Ну, да.
3: Ну, точно так же и у Киева, и у Одессы, там, у Киева, и у Харькова и Одессы. Они друг от друга отличаются. Но общего больше, чем различно. Я сейчас упомянул Киев и Одессу вместе, потому что они были таким притягательным магнитом для переселенцев из Галиции вот именно после 2014 года. То есть в Киев отправлялись в связи с тем, что там... Кстати, столица, и там можно рассчитывать на хлебную должность. Значит, а в Одессу отправлялись, потому что Одесса – это морские ворота, это таможня, это контрабанда там, и так далее. Значит, и там значит, были люди, которые значит, в знаете, официальную обойму не попали, но служили этими наглыми общественниками, которые бродили по городу, по точкам общепита там, и так далее, по магазинам, и везде выясняли чуму надержавную. Значит, вот. Вот сейчас вот эти вот люди, в основном, которые представляют, кстати, националистическую общественность, да, которые планировали изменить облик тех самых городов, и частично даже его изменили, вот сейчас они возвращаются на историческую родину, потому что сложности возникли, а, так сказать, бонусы постепенно исчезают от их положения. Но что касается Киева, в Одессе это в меньшей степени к ней относится, потому что она областной центр. Значит, что касается Киева, там ведь расположены и центральные органы государственной власти Украины. И понятно, что если продолжатся вот такие вот удары не только по мостам, вообще по городской инфраструктуре, то рано или поздно, причем скорее раньше, чем позже, государственным органам станет трудно функционировать в столице. А, соответственно, их надо будет куда-то эвакуировать.
2: Львов?
3: Значит, ну, какая разница, Львов, Ужгород, а можно несколько городов развести. Значит, вот, следовательно, их куда-то надо будет эвакуировать. А это значит, что как минимум часть, причем значительная часть сотрудников будет эвакуирована вместе с ними. Ну, кому-то же надо работать, да? Значит, нельзя же просто прибить табличку на столбе, значит, это министерство, да? Значит, и оно само по себе заработает. Нет, надо перевести людей, значит, надо перевести архивы там, и так далее. Значит, надо обеспечить их, кстати, всеми видами связи. То есть это далеко не так просто, но в принципе возможно. И я не исключаю, что в ближайшем будущем государственные структуры начнут постепенную эвакуацию из Киева. И хотя бы потому, что Зеленский уже пару недель назад сказал, что Путин хочет выжить нас из Киева. А раз они это сказали, значит, они почувствовали уже определенный дискомфорт. И уже даже назначили виновных. Мы не просто удираем, это нас, кстати, Россия выживает.
2: И вот в связи с этим следующий вопрос, как раз про Зеленского. Министерство обороны Российской Федерации, поправьте меня, если я не прав, по-моему, таких формулировок от Минобороны, персонально назначающих Зеленского, ответственным за происходящее именно от Минобороны. Раньше я не слышал. Слышал от Дмитрия Сергеевича Пескова, от Дмитрия Анатольевича Медведева, естественно, от президента России, от Министерства иностранных дел. А здесь в связи со словами Зеленского относительно усиления атак на российскую нефтяную инфраструктуру, нефтеперерабатывающую, Минобороны ответила: подчеркиваем, что персональную ответственность за эту эскалацию несет лично Владимир Зеленский. Что, на ваш взгляд, это означает от Минобороны?
3: Ничего. Значит, констатацию факта. Зеленский несет личную ответственность за очередной итог эскалации. Значит, это, собственно, сказано даже не для вас, не для меня, я думаю, что даже не для украинской публики, скорее для наших западных друзей. Всем же успехом смог стать там и Путин, и кто угодно. Значит, там и Песков, и Лавров, то есть, тем более, что и говорили это, да. Ну, сейчас сказал Минобороны. Минобороны, кстати, тоже не первый раз акцентирует внимание на том, что украинские власти несут личную ответственность за эскалацию. Дело в том, что в данном случае речь идет ведь не об уголовной, а о политической ответственности. То есть, когда это сообщение о нашем, кстати, европейским и прочим друзьям, на их вопросы, чего мы вот никак не можем с Украиной договориться, не можем, потому что Украина идет по пути эскалации. Вот им об этом и сообщается. Потому что предъявить Зеленскому претензии, значит, там, уголовного порядка в связи с ударами по НПЗ мы не можем. НПЗ – это военная цель, это не детский садик. Значит, вот когда Зеленский бьет или его, эти самые, его вооруженные силы, когда они обстреливают мирные жилые кварталы, или когда они там бьют по гражданским автомобилям, там, или вот по автобусу, скажем, пересекающему границу из Белоруссии в Россию, это является военным преступлением. Значит, и Зеленский за это тоже несет, кстати, непосредственную ответственность, уже уголовную. Потому что любой командир несет ответственность за все, что происходит, за все, что делают его подчиненные. А так как Зеленский верховный главнокомандующий, то он несет ответственность за все, что происходит в его армии. И если, понятное дело, за то, что кто-то украл булку в магазине, отвечает там его командир взвода или роты, то за систематические обстрелы гражданского населения несут ответственность все, вплоть до верховного главнокомандующего, потому что это как, ну, либо они не контролируют свои собственные вооруженные силы, значит, что опять-таки их ответственность, либо, мы знаем, что даже не либо, а это точно, они сами отдают приказы именно так и поступать.
2: Теперь, завершая украинскую вот непосредственную повестку, еще несколько новостей. Одна из них звучит так. Киев разрабатывает свою спутниковую систему связи в ответ на российский, дальше, ну, название «Рассвет», да, который мы уже слышали. Я вот вас перед эфиром спросил, как к этому относиться, к такой новости?
3: Ну, я вам перед эфиром сказал, что я тоже могу разрабатывать все, что угодно. Чем больше бюджет и чем дольше времени, тем лучше. Потому что разрабатывать не значит разработать. Вот я помню, в 1922 году Шойгу вообще утверждал, что Киев может в любой момент создать атомную бомбу. И говорил, что у него носители есть, ученые есть, эти самые промышленные возможности есть, и даже ресурсы для этого есть. Но прошло 4,5 года, атомной бомбы нет, значит, у Киева.
2: Ну, может, тогда были, а теперь нет?
3: А куда же они делись?
2: Так мы их, собственно,
3: Откуда? Ну, то есть, ну, если мы их, то да, мы их можем показать. Мы что, показывали кому-то?
2: А.
3: Значит, ну, так пусть и спутниковую группировку разобраться. Тем более, то хоть говорили мы, и они могут сказать, что это мы, так сказать, ошиблись в оценке их потенциала. А это говорят они. А им Бог велел хвастаться. Значит, что они могут все, что угодно сделать. Они, если им верить, они уже создали все, что только можно было создать там.
2: Баллистическую ракету.
3: Да, и не одну. Значит, да. Вот. Дело в том, что, ну как, у Украины когда-то действительно была серьезная военная промышленность. Правда, атомное оружие Украина никогда не создавала, она создавала носители. Значит, но в части там, создания ракетного оружия, в части создания бронетехники, далее были проблемы с артиллерийскими стволами на Украине, значит, там, со стрелковым оружием частично, с производством. А вот бронетехника, повторяю, там, авиация, значит, ракетное вооружение, значит, достаточно ну, серьезный был потенциал. Но, во-первых, за десятилетия его также серьезно и разбазарили. Во-вторых, украинская промышленность, в том числе военная промышленность, продолжала умирать, в том числе и после переворота 2014 года, и после начала СВО тоже. Значит, плюс она не просто умирала, по ней еще и прилетали. То есть ее еще и просто уничтожали и выбивали. Поэтому предположить, что Украина, которая не в состоянии произвести серийно танки, ну, то есть у нее есть танковые заводы, у нее были там конструкторские бюро, значит, у нее были даже разработки уже после распада Советского Союза, там, танков, там, Т-80, сколько там, 4, по-моему, не самое, пытались там самое производить. Ну, и там какие-то предсерийные экземпляры, штук 10 были произведены. Вот. Но все, больше они в серию не пошли. То есть их до сих пор построено меньше, чем армат. От этих танков.
2: Они понятно.
3: На Украине только на парадах ездили. А сейчас, если попали вот самое, в зону боев, то давно уничтожены, потому что их просто было мизерное количество. Так вот, если Украина не в состоянии произвести серийно бронетехнику, или если что-то производит, там, как они произвели 300 бронетранспортеров для Ирака, эти бронетранспортеры тут же отправили назад, потому что выяснилось, что у них броня лопается вообще без попадания даже пули. То есть трескается просто. Значит, некачественно сделано. Вот. Так предположить, что Украина может производить нечто спутниковое. Я почему про атомную бомбу вспомнил? Потому что атомная бомба, она тоже посложнее БТРа.
2: Значит, несколько.
3: Да. Так вот, предположить, что Украина может производить что-то высокотехнологичное, тем более серийно. Да? Значит, ну, предположить, конечно, можно, но наивно предположить.
2: Значит, а это говорит...
3: и, да, и потом, признаться, что... Ну, как-то преувеличил их возможности. Значит, поэтому, да, пусть они говорят, что они сейчас там разработают одну спутниковую систему, вторую спутниковую систему там, и так далее. Пока что они не могут собственные спутники своими силами даже выводить на орбиту. Даже если они создадут спутник, да, они его своими силами не могут вывести на орбиту. У них было совместное с американцами платформа для запуска совместного «Морской старт». И ту мы у них выкупили. Значит, и сейчас у них просто нет возможности самостоятельно что-то запускать. Они должны либо обращаться к своим европейским коллегам, значит, но у тех свои космические программы, им не до Украины, либо к американцам, у которых тоже своя космическая программа, им не до Украины. Понятное дело, что Россия, Китай сейчас украинские спутники на орбиту выводить не будут.
2: Почему-то, так и хочется сказать. Да, ну что ж, тогда продолжим сразу после новостей. Ростислав Владимирович Ищенко, Александр Кузьмак. Продолжаем. Слушайте новости и вторую часть программы.
0: Спорим с Ищенко.

0: «Знать за 90 секунд». В отличие от графа Калиостро и Соньки Золотой Ручки, имя американца Фрэнка Абигнейла не на слуху, а напрасно. В списке величайших аферистов мира он занимает одно из самых почетных мест. За кого только Абигнейл себя не выдавал. И за профессора, и за адвоката, и даже за пилота гражданской авиации. Под этой легендой он совершил сотни перелетов и посетил десятки стран. Сумел подделать чеки на миллионы долларов. Пришлось, конечно, несколько лет отсидеть. Освободился досрочно за примерное поведение. Но даже после тюрьмы успел поработать педиатром и помощником прокурора одного из штатов. Он маниакально коллекционировал чужие личности, обманывал госструктуры, банки и компании, защищал подсудимых и триумфально выигрывал дела. Талантов у жулика было хоть отбавляй, и неуемной энергии тоже. В 1980-х годах Абигнейл опубликовал мемуары. Стивен Спилберг на их основе снял криминальную комедию «Поймай меня, если сможешь». Но каково же было изумление режиссера и остальной публики, когда выяснилось, половину автобиографии аферист придумал, чтобы приукрасить и приумножить свои многочисленные подвиги. Абигнейл остался верен себе даже на литературном поприще. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Россия много раз слышала о НАТО как об оборонительном альянсе. Однако это не спасло ни Югославию, ни Афганистан, ни Ливию. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он подчеркнул, что члены НАТО пытаются сейчас распространять свое военное присутствие на Дальний Восток, Юго-Восточную и Северо-Восточную Азию. Министр добавил, что философски следит за тем, что НАТО разрабатывает план на случай так называемой «атаки России». «Сегодня они говорят одно, завтра другое», — подчеркнул Лавров. Беспилотные системы в России не только внедряются в различных отраслях экономики для мониторинга, но уже выходят на дороги для перевозки пассажиров, грузов и доставки товаров. Об этом рассказал председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе форума «Цифровые решения». По его словам, сегодня в России создаются такие прорывные решения, меняющие облик будущего, как гражданские беспилотные системы. Он отметил, что в нашей стране тестируют более 100 высокоавтоматизированных тягачей. Также в Москве уже доступно для заказа сотни беспилотных такси, а число роботов-доставщиков уже превысило 1000 по стране. Ответственность за рост счетов за энергию для европейцев лежит на главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе дипломатии ЕС Кае Калас. Об этом заявил специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Цены на газ в Европе резко выросли в конце февраля на фоне эскалации вокруг Ирана. Она привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Франция провела испытание стратегической баллистической ракеты М-51.3 без ядерного заряда, сообщает газета со ссылкой на заявление Министерства вооруженных сил страны. Запуск был осуществлен с подлодки в водах департамента Финистер на северо-западе Франции. Издание пишет, что испытание прошло успешно. Его целью была проверка возможности использования ракеты после простой подводной лодки в связи с проведением технических работ по ее обслуживанию и ремонту. Ракета упала в северной части Атлантического океана в сотнях километрах от ближайшего побережья. Администрация президента Соединенных Штатов обсуждает с КНР возможность взаимных посещений ядерных объектов и намерена продвигать эту инициативу на очных встречах в ближайшие месяцы, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники. По утверждению СМИ, идею взаимных визитов первоначально предложила китайская сторона. Стороны обсуждали визиты в национальные лаборатории Министерства энергетики США и аналогичные китайские объекты. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Спорим с Ищенко.
2: 14.33. Продолжаем программу «Спорим с Ищенко». Ростислав Владимирович Ищенко, обозреватель медиагруппы России, сегодня в студии «Радио Спутники». Александр Кузьмак. Вторая часть программы будет посвящена международным событиям. Их тоже много, новостей много интересных. Начнем с Европы. И начнем с новостей из Франции и Германии. Нет, давайте лучше с Прибалтики начнем. Сейм Литвы поддерживает отмену, поддержал, ну, правда, там надо будет еще раз голосовать, отмену конституционного запрета на ядерное оружие. Отменили статью, вычеркнули из Конституции, которая запрещает это дело, так же, как и размещение иностранных войск. Но через два месяца надо переголосовать. А Эстония там вообще грозится напасть, вообще, то есть там собирает, концентрирует войска на границе с Россией.
3: Ну, я бы к этому не относился бы так наплевательски, потому что, во-первых, в Прибалтике за последние лет 10-15, значит, увеличилось количество иностранных контингентов. Значит, то есть там на постоянной основе, вернее, на ротационной основе размещены пару натовских бригад, туда подтянуты артиллерийские дивизионы, значит, усилено патрулирование неба натовскими самолетами там, и так далее. То есть группировка там усиливается в Прибалтике. Потом надо понимать, что от Эстонии до Петербурга не так далеко. И понятно, что самое там... Танки, может быть, и не поедут, но вот полет ракеты займет буквально считанные минуты. Значит, и это, в общем-то, достаточно неприятная ситуация. Вот Эстония как грозится постоянно, причем как она грозится не столько напасть, сколько она грозится, что вот Россия на нее нападет, а она ее все равно победит. Ну, мы прекрасно понимаем, что когда нам говорят, что вот там в таком-то году Россия нападет на Европу, то читать надо в сущности да наоборот. Это значит, что в этом году Европа готовится напасть на Россию. Значит, то, что прибалтийские государства – это первые кандидаты в провокаторы, это тоже всем известно. Значит, потому что именно с их территории проще всего создавать проблемы и Санкт-Петербургу. Именно с их территория фактически отрезает Россию от Калининграда.
2: Значит, это первые кандидаты на то, чтобы быть уничтоженными.
3: Да, да, соответственно, они первые кандидаты в провокаторы, первые кандидаты на то, чтобы быть уничтоженными. Потому что весь транзит в тот же самый Калининград, он, понятное дело, шел не через Финляндию, Швецию, Данию, Польшу, да, он шел через Прибалтику, через Белоруссию и Прибалтику. Значит, и как только этот транзит блокируется, понятно, что блокируется он тоже в первую очередь прибалтийскими государствами. Более того, значит, идея заблокировать, в принципе, Балтийский флот в Калининграде и в Маркизовой Луже, она тоже неоднократно обсуждалась публично натовскими стратегами, и тоже невозможно без участия прибалтийских государств. То есть потеря прибалтийских государств для НАТО будет означать, что блокировать российскую территорию, российский флот уже невозможно. Значит, соответственно, всем понятно, что это первые провокаторы и первые жертвы той же самой провокации. Значит, но, опять-таки, всем, кроме того, понятно и то, что никто не будет организовывать провокацию до тех пор, пока он сам не готов извлечь из этой провокации пользу. То есть для этого Европе необходимо соответствующим образом подготовиться и усилиться. Они не случайно очень много времени сейчас уделяют увеличению финансирования своих военных программ, развертыванию ВПК, увеличению численности армии, перевооружению армии и так далее. И опять-таки можно сколько угодно смеяться там, по поводу того, что армии маленькие, там, не такие, не сякие, значит, и воюют плохо. И вообще давно не воевали, но совсем недавно они также смеялись над нашей армией. Значит, и потом плакали. И проблема в том, что повысить боеготовность вооруженных сил можно относительно быстро. Я уже когда-то приводил пример, что Гитлер пришел к власти в 1933 году, когда Германия имела в соответствии с решениями Версаля на 10 пехотных и 3 кавалерийских дивизии. Ей было запрещено иметь танки, самолеты, ограниченные возможности военно-морского флота и артиллерии. Запрещено иметь химическое оружие. Это 33-й год. Уже в 38-м германская армия готова к войне. Это в 39-м она уже громит Польшу. Кстати, поляки до примерно 36-37 года считали, что их армия значительно сильнее германской, и так оно на самом деле и было. В 40-м году немцы не просто громят французскую армию, которая считалась на тот момент одной из лучших армий мира. Некоторые даже считали ее лучшей армией мира. Значит, они, французы выступали вместе с голландцами, бельгийцами и с английским экспедиционным корпусом. Голландская армия, бельгийская армия, английский экспедиционный корпус увеличивали силы французской армии почти в два раза. Значит, тем не менее, все это было разгромлено. 5-6 лет понадобилось для того, чтобы из ничего сделать мощнейшую армию мира, которая после этого до 1942 года почти не знала поражений. Единственное поражение с ней случилось на рубеже 1941-1942 под Москвой. После этого она еще целый год наступала. Вот. Причем не только на территории Советского Союза, но и в Северной Африке. К концу 1942-го Роммель вышел к

0: причем с врагом, имеющим достаточно, знаете, мощную экономику, способным вести длительные боевые действия и эти боевые действия обеспечивать своими собственными возможностями, расходными материалами и так далее. Вот. Так вот, российская армия буквально тоже за 5-6 лет, значит, коренным образом изменилась и резко повысила свою боеспособность. А потом мы видели, что произошло в ходе СВО, когда мы столкнулись совершенно с новым методом ведения боевых действий, с инновациями вроде тех же самых беспилотников, причем не только летающих, но и плавающих, ползающих там, и так далее. Значит, российская армия еще раз изменилась. И тоже изменилась за какие-то там 2-3 года. Причем кардинальным образом. Армия, которая начинала СВО в 22-м году, и армия даже 24-25 года, я не буду говорить о 26-м, это уже разные армии. Поэтому, когда мы говорим о европейцах, мы тоже должны понимать, что да, у них больше сложностей сейчас, им будет сложнее, чем нам, развернуть в том числе и военную промышленность, далее, в том числе и потому, что у них есть проблемы с сырьем, проблемы с энергоносителями, в общем, много у них проблем. Но ничего невозможного в том, чтобы создать боеспособную или боеспособные европейские армии, способные воевать, не скажу победить, но воевать с российской армией способные, значит, в этом ничего удивительного нету. И поэтому не надо заниматься шапкозакидательством, это надо учитывать в своем планировании. И, кстати, не случайно российское руководство сейчас постоянно повторяет, и открытым текстом мне вот буквально опять недавно, на прошлой неделе, заявило нашим европейским партнерам, что в случае провоенных провокаций против России, против Европы может быть применено ядерное оружие.
1: Что, по сути дела, сразу обесценивает всю военную подготовку
0: Европы. Это говорится не случайно. Это говорится именно потому, что мы прекрасно понимаем, что европейцы могут накачать военные мускулы до такой степени, когда нам воевать с ним обычными вооружениями будет, ну, скажем так, некомфортно. Именно потому, что глубина театра военных действий большая. Пройти до Атлантики за 2 недели мы не сможем, и за 2 года вряд ли. Значит, демографический баланс в их пользу. Значит, закупить военные техники и вооружения они могут достаточно много. Значит, у них есть возможность выпускать достаточно большое количество расходных материалов. Они сейчас пытаются увеличить эти свои возможности. Они пытаются восстановить складские запасы тех же самых расходных материалов, ракет, снарядов и так далее. На основании опыта нашего же СВО они производят новые виды вооружений. Тоже те же самые ракеты, там, баллистические, крылатые и так далее, они производят в более эффективном виде, способные летать дальше, быстрее, значит, там, и так далее. Они, в общем-то, вышли уже на рубеж создания гиперзвукового оружия. Если до этого у них его не было, то скоро будет. Значит, и все это приходится учитывать в нашем, в том числе и военном планировании, в том числе и в нашем политическом планировании. Значит, мы пытаемся убедить Европу в том, что лучше договориться, да? Но у нас богатый опыт. За последние 20-30 лет мы неоднократно пытались и американцев, и европейцев убеждать в том, что лучше договориться. И ни разу они не прислушались к голосу разума. Значит, не факт, что они прислушиваются и на этот раз.
1: Ну да, безусловно. Просто как бы если все те слова, которые сказал и Лавров, и Путин, разумеется, в первую очередь, и все остальные наши главные действующие лица, ну, скажем так, окажутся, если не пророческими, то, по крайней мере, вот все произойдет так, как они предупреждали, то тогда вот эта военная мощь, на которую наращивает Европа, она окажется бесполезной. То есть вот почему
0: ничего,
1: вот этого Европа не понимает?
0: Ничего бесполезного никогда не бывает. Значит, во-первых...
1: В случае применения ядерного оружия, зачем оно нужно?
0: А что, ядерное оружие сразу все уничтожает? Нет, ядерное оружие – это оружие массового поражения, массового уничтожения. Да? То есть оно используется для уничтожения крупных промышленных центров, логистических центров, значит, административных, политических и так далее. Значит, причем защищенных центров. Например, система ПВО Москвы очень серьезная. И одна ядерная боеголовка сюда не пробьется. Но то, что враг будет пытаться уничтожить Москву, вот бабки не ходи, значит, это значит, что сюда полетит и 100, и 200, и 300 боеголовок, для того, чтобы прорвать систему ПВО Москвы, для того, чтобы хоть одна, но долетела, там, или

0: две или три там и так далее. Значит, то же самое полетит по всем крупным городам, где есть хотя бы какие-то промышленные предприятия. Значит, там, допустим, по аэродромам со стратегической авиацией очевидно полетит. А вот по войскам на фронте или, там, допустим, по войскам, развернутым на границе, ничего не полетит. Как вы будете мегатонную боеголовку на роту сбрасывать? Так для этого есть ракеты высокоточные, обычные, там, или даже артиллерийские снаряды. Вот. Поэтому даже в период холодной войны, когда и СССР, и Соединенные Штаты обладали десятками тысяч ядерных боеголовок со следствием их доставки, значит, даже тогда американское планирование предполагало, что Советский Союз рывком сможет занять всю Европу, выйти к Атлантике. Значит, а дальше сложится патовая ситуация, потому что будет взаимно уничтожена военная промышленность, потому что как население понесет огромные потери. Но совокупные потери от первого, сказать, залпа, да, предполагается примерно, то есть от непосредственно удара ядерного, да, обмена ядерными ударами масштабными между Россией и США, предполагается в 50-70 миллионов человек. Потом-то говорят, и 2 миллиарда может вымереть, и 8 миллиардов может вымереть, и вообще никого может не остаться. Но это потом. А именно от первого удара сразу, значит, порядка 50-70 миллионов человек. А остальные будут как зайчики воевать, значит, тем, чем осталось, пока не помрут от голода, значит, от радиоактивного заражения, от всех прочих радостей, которые, кстати, уже наступают после ядерного удара. Вот. То есть сразу же сразу ничего не закончится. Не случайно говорят, что после ядерного удара живые позавидуют мертвым. Лучше погибнуть сразу, оказавшись в эпицентре, чем после этого 2-3 года выживать и все равно помереть.
1: Теперь про Францию поговорим, поскольку во Франции социальные потрясения. Сейчас в данный момент видим выступления школьников, теперь студенты к ним подключились и жгут не только здания. Сегодня школы, по-моему, 400 школ закрыто. Не только здания жгут, но и людей жгут, как выясняется, да, и там появляются жуткие кадры там горящего пожарника, которого снимают люди на мобильные телефоны. Не люди, а те же самые школьники, дети снимают. И сотрясает Францию вот эти вот все дальше и дальше вот эти внутренние социальные протесты и противоречия. Это будет, на ваш взгляд, иметь какие-то, скажем, какие перспективы, не с точки зрения там смены власти, это все потом, а что дальше?
0: Знаете, Францию последние лет 300 все время что-то сотрясает. Там, в 60-е годы, что студенты бузили.
1: Ну, закончилось потом... отставкой де Голля, но в конечном итоге.
0: Закончилось не отставкой де Голля. В отставку де Голля ушел, потому что французы не проголосовали за предложенную им реформу. К тому времени протесты студенческие практически были подавлены. Вот, и сошли на нет. То есть он предложил реформу власти, но французы отказались. И де Голль, как и предупреждал, ушел после этого в отставку. Вот, то есть после не значит вследствие. Да? Значит, в 70-е годы бузили там и так далее, и сейчас бузят. Значит, бузили во Франции там иммигранты в свое время. На фоне этих выступлений, кстати, к власти пришел Саркози, который, будучи министром внутренних дел, занял жесткую позицию по отношению к мигрантским протестам на окраинах Парижа. Так тоже, помните, жгли машины, там, значит, вообще Париж пылал. Значит, Саркози эти протесты подавил, за что и был избран президентом французами. Вот. То есть для Франции это, да, потом были эти желтые жилеты, они, правда, ничего вроде бы не жгли, но тоже достаточно долго выступали там на улицах, блокировали все, что могли там и так далее. Значит, для Франции это нормальное, обычное явление. Значит, у них, как для Италии мафия, так для Франции, значит, эти вот уличные выступления. Значит, не знаю, национальная особенность такая. Поэтому ничего там особенного я от этого не жду. Потому что, понимаете, когда у вас с завидной регулярностью происходят одни и те же события, то, как правило, местные элиты давным-давно учатся или научились их контролировать и использовать в собственных интересах. Вот. Или в интересах междоусобной борьбы. То есть кто-то использует, да, значит, кому-то плохо от этого. Но в целом ситуация обычно находится под контролем. И сейчас я не вижу каких-то там панических настроений во Франции. Согласитесь, что победа АДГ на выборах в Саксонии, а потом в Мекленбурге, значит, в Германии вызвало большие панические настроения, чем во Франции все вот эти вот, кстати, поджоги, там, выступления и так далее.
1: Ну, с этой точки зрения понятно, а с точки зрения, хочется назвать эти проблемы межнациональными, но это проблемы, я так понимаю, связанные так или иначе с мигрантами относительно влияния на государственную власть, на экономику, на все остальное. То есть, если не рассматривать их как студентов или школьников, как именно пассионариев, которые хотят, так сказать, ну вот, на баррикады, а с точки зрения использования этих настроений в дальнейшем, ну, например, национальным объединением, да, или кем-то еще.
0: Ну, я еще раз говорю, что подобного рода выступления не всегда кем-то используются. То есть, когда вы, допустим, находитесь в оппозиции, да, то вы всегда знаете, что любое выступление дискредитирует власть. Длительное выступление, которое власть не может подавить, дискредитирует ее еще больше. Если выступают, кстати, они же дети, да, которых вроде как бить нельзя, потому что взрослые обидятся, то в таком случае... Значит, власть вообще зачастую бывает парализована. Нельзя разгонять и нельзя не разгонять. Значит, и приходится, значит, искать какие-то ноу-хау для того, чтобы как-то разобраться со всем этим. Вот. Безусловно, в любом варианте будут выгодоприобретатели от этого дела. Просто я хочу сказать, что не такие... Ну, это нельзя рассматривать как, допустим, кризис вообще всей французской системы, да, политический кризис серьезный на сегодня. Это нормальное для Франции, значит, для них это нормальный метод внутриполитической борьбы. То, что для них, понимаете, если бы такое произошло бы у нас, да, мы бы говорили бы о кризисе. А когда такое происходит во Франции, так, ну, это настолько обыденно, настолько повседневно для них, что можно, конечно, там над французами потешаться по поводу их, кстати, привычек сжечь все подряд, значит, можно им сочувствовать, но приходится констатировать, что для них это нормально, это такой вид французской нормальности.
1: Ну, какой-то фактор, ну вот, про... Это не кризис, а с долгами, а с деньгами. Можно назвать это кризисом?
0: Ну, подожди, смотрите.
1: То есть где-то есть кризис?
0: Существует системный кризис, да,
1: да,
0: в который погружен практически весь мир. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени, но погружены все. Этот системный кризис на Европе отражается, допустим, сильнее, чем на Соединенных Штатах. На Соединенных Штатах сильнее, чем на России там, и на Китае. Но отражается он на всех, по большому счету. Значит, безусловно, в рамках этого кризиса существует и политический кризис, существует и экономический, и финансовый кризис, и так далее. Но когда мы говорим о конкретных вот выступлениях молодежи, да, значит, то мы должны иметь в виду, что точно такое же было, и когда никакого кризиса не было. Значит, соответственно, это, если это касается Франции, да, значит, соответственно, это не является... показателем каких-то там кризисных явлений, это является показателем, значит, продолжения обычной французской политической борьбы. Значит, было бы это в другой стране, можно было бы говорить, даже, кстати, там не у нас, было бы это в Великобритании, да, или в Венгрии, можно было бы говорить о каких-то там серьезных изменениях, или тем более в Германии. А когда это во Франции, ну, слушайте, вчера жгли, сегодня жгут, завтра будут жечь. Значит, живут они так. Ну, характер у них такой. Веселые они, французы, ребята.
1: То есть просто бузят, грубо
0: да.
1: говоря.
0: Ну, вот, понимаете, смотрите, в Неаполе постоянно проблемы с вывозом мусора.
1: Да, видел
0: а
1: сам
0: во Франции
1: лично.
0: Все время проблемы с теми самыми, с бузой на улице.
1: Осталось эти два процесса объединить и отправить их на вывоз мусора в Неаполь. Такая идея новаторская. Спасибо, Ростислав Владимирович. Программа заканчивается. Оставайтесь на радио «Спутник». До встречи через неделю.
2: Спорим с Ищенко.

Страна героев. Александр Бут. Всего одна граната. Одно правильное, своевременное движение. А еще молниеносная реакция и умение адекватно оценивать ситуацию. Сержант Александр Бут на спецоперации с самых первых дней. У него важнейшая, связанная с ежедневным риском для жизни, задача. Подвоз материально-технического имущества подразделением десантников, ведущих тяжелые боевые действия на переднем крае. Радикалы ВСУ понимали, насколько нашим бойцам необходима поддержка тыла. В очередной раз они решили лишить снабжения находящихся на линии огневого контакта российских военных. Неожиданно из засады атаковали колонну, в которой находился Александр. Бут отчетливо понимал, если противник попадет в машину с топливом, которая двигалась перед его автомобилем, колонна будет разгромлена или ее значительная часть. Гвардии сержант занял позицию и открыл огонь по боевикам. Выхватив гранату, он выдернул чеку и прицельно метнул ее в сторону врага. Попадание было точным и максимально эффективным. Александру удалось уничтожить целую группу противника. Радикальные националисты, понеся большие потери, отступили. А российская автоколонна продолжила движение. Груз остался целым и невредимым и был доставлен в пункт назначения. Страна героев.

0: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Что если наш мир всего-навсего механизм? Где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп. Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 15.00, столько же в Луганске, Донецке и Минске. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин принял участие в открытии комплекса в кластере производства электрических батарей. Бывший президент Сербии провел дебаты с камнем для засолки капусты. В Подмосковье откроют новый полигон для подготовки спасателей. Об этом и не только. Подробнее далее. Россия к 2030 году сможет самостоятельно обеспечить внутренний спрос на аккумуляторы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе открытия первого комплекса в кластере производства электрических батарей. Он добавил, что еще одна мощная фабрика по выпуску аккумуляторов откроется в Москве. Япония заявляет о мирном урегулировании на Украине, но при этом поощряет военно-техническое сотрудничество с Киевом. Об этом говорится в комментарии посольства России после принятия Токио 2 октября очередного пакета антироссийских санкций. Япония ввела 27-й пакет антироссийских санкций. Он стал первым подобным демаршем для администрации Сенаэта Каити, которая заступила на пост премьер-министра года назад. Санкции распространяются на 33 организации и компании из нашей страны, 9 физических лиц, 35 кораблей и 4 иностранных компании. Европа закупает российский газ, но при этом хвалит Молдавию за отказ от него ради мнимой энергозависимости. Об этом заявил лидер оппозиционной молдавской партии социалистов Игорь Дадон. По его словам, интересы брюссельских бюрократов не совпадают с интересами граждан Молдавии, поскольку людей интересует не геополитика и мнимая энергозависимость, а цена в квитанции, которую они получат этой зимой. Бывший президент Сербии Александр Вучич провел дебаты с портретом конкурента на предстоящих парламентских выборах и камнем для засолки капусты – гнетом. Ранее лидер студенческого списка, преподаватель медицинского университета в Нови Саде Илья Сарданович сказал, что даже этот предмет кухонной утвари способен победить Вучича. Бывший сербский лидер подчеркнул, что другой возможности провести дебаты у него нет, так как оппонент участие в них не принимает. Владельцы магазинов и кафе в Париже заколачивают досками витрины и окна в ожидании беспорядков на крупной манифестации учащихся, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник в Париже ожидается крупная манифестация школьников и студентов по призыву профсоюзов. К месту проведения стягиваются колонны полицейских, которые будут следить за порядком. По словам одного из сотрудников полиции, в акции могут принять участие несколько тысяч человек. Старшеклассники во Франции уже вторую неделю протестуют против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. Некоторые акции сопровождаются беспорядками. Были задержаны более 6 тысяч человек, большинство из них несовершеннолетние. Новый полигон для подготовки пожарных и спасателей планируют построить в подмосковном Подольске, сообщили в пресс-службе МЧС России. Полигон будет включать 3 кластера для подготовки к аварийно-спасательным работам, связанным с тушением пожаров, для поисково-спасательных работ, а также для обучения газоспасателей. Отмечается, что глава МЧС России Александр Куренков посетил Подольский учебный центр. Там он проинспектировал учебную и материально-техническую базу центра. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете Радио Спутник.
2: Пятнадцать часов 4 минуты. Время московское. Продолжаем прямой эфир «Радио Спутник». Информационный час на очереди. Я Александр Кузьмак. Интересные две темы нас ждут в первом получасе. Две больших, серьезных темы. Одна, с которой мы, собственно, и начнем, это, ну, наверное, и само проведение в Национальном центре России форума «Цифровые решения». И сегодня на пленарной сессии этого форума выступил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин. Михаил Владимирович, много, там было много цитат, много тезисов, связанных с развитием развитием отечественной цифровой индустрии, о том, что это стратегическая задача для России, а если что-то называется стратегической задачей для России, значит, это выполняется в приоритетном порядке и с соответствующими, ну, скажем так, соответствующие усилия вкладываются в решение этой задачи. Ну, и на этом форуме представлены, собственно говоря, наверное, представители всех ветвей тех отраслей и всех ветвей власти и отраслей, которые связаны с решением всех проблем с цифровыми технологиями. В общем, много интересного и много было сказано, в первую очередь, представителям правительства. Стратегическая задача — укрепление цифровой индустрии. Давайте эту тему обсудим подробно. Арсений Александрович Щельцин, генеральный директор ОНО «Цифровые платформы», у нас на прямой связи. Арсений Александрович, здравствуйте. Итак, начнем с, собственно, я бы как раз хотел начать с этого термина, с этого выражения «стратегическая задача», цифровая индустрия России как стратегическая задача. Что вкладывается, на ваш взгляд? Давайте расшифруем для радиослушателей этот тезис.
3: Ну, наверное, есть тактические локальные задачи, когда они ограничены во времени, нужно за год, за два года, за три года или за несколько месяцев достичь какого-то результата. И это очень понятный для чиновников термин, потому что, к примеру, 10 лет назад для цифровизации крупного российского региона применялось западное программное обеспечение, потому что оно работало стабильнее и понятнее. То есть на протяжении 10 лет работало, и любые чиновники хотели бы продолжать эту стабильность. Но когда мы говорим о стратегических задачах, мы должны заглядывать дальше, на 10 лет, 20 лет, если повезет, 100 лет. И слово «суверенитет», оно на самом деле стратегическая задача, а не какой-нибудь железный занавес или забор. Про суверенитет и необходимость цифровые решения и узлы инфраструктурные называть это суверенитетом и стратегическими задачами ровно потому, что как только мы не контролируем один из этих узлов, мы перестаем контролировать все. Даже если у нас есть свой собственный искусственный интеллект, свои модели лучшие, мы не используем, допустим, зарубежные, у нас есть свои спутники в огромном количестве, сейчас как бы тестовая группа из нескольких десятков, а будет, допустим, тысячи, но у нас нет своих ЦОДов, центров обработки данных, то вся эта цепочка рушится. И это стратегическая задача. Это задача суверенитета. И, соответственно, в рамках форума обсуждалась не одна из цепочек, а все эти цепочки вместе.
2: Продолжая вот эту тему, как раз вы сказали, я хотел бы зацепиться за фразу «у нас нет», ну а дальше там у нас еще много чего нет, да, и появляется постепенно, что логично, да. Вспоминая, и на эту тему тоже много сейчас на разных форумах, на разных площадках говорят высшие руководители власти, от президента и представителя правительства до крупных чиновников, говорят именно о, не просто об импортозамещении как таковом, да, а говорят о том, чтобы вся технологическая цепочка была полностью принадлежащей России от начала до конца, будь то самолетостроение или цифровые технологии и так далее. У меня в связи с этим вопрос, коль скоро это стратегическая задача, хочется понять, насколько велика важность в этой ситуации именно для цифровых технологий иметь все полностью свое, и насколько это реально, и каковы сроки?
3: Ну, смотрите, у нас нет задачи иметь все полностью свое, прям вот в полном смысле этого слова.
2: Ну, имею в виду, центр обработки данных, российский искусственный интеллект и так далее, и так далее.
3: Да, нам нужны элементы, которые мы контролируем.
2: Ключевые.
3: Да, которые мы контролируем, и мы, конечно, можем их создавать с применением международного опыта, но мы должны контролировать каждый шаг в этом элементе. И с точки касательно вашего вопроса относительно... Насколько это важно? Наверное, я попрошу повторить.
2: Ну, давайте так, я сформулирую. Просто, когда мы говорим о том, что нам нужно вот свое, вот как мы в самолетостроении мучились, именно из-за того, что я по такой аналогию проведу, из-за того, что вроде бы и самолет готов, но у него часть комплектующих импортные, из-за этого выпуск его в серию затягивается, да, вот сейчас, и затянулся в итоге. Вот мы сейчас говорим, то есть не мы, конечно, да, Михаил Владимирович говорит о том, что ускорить переход на отечественное оборудование для работы 5G. Стимулировать инвестиции в развитие скоростного основы интернета. Опять-таки, внутри, да, то есть создание своего искусственного интеллекта и его технологий в России. Хочется понять, насколько мы в этой ситуации можем быть независимы от внешнего мира вообще, не зависеть от комплектующих, ну, таких метафорически.
3: Я думаю, на 99% вот. Мы вполне можем не зависеть. И с точки зрения важности, тоже был вопрос, я думаю, что это, наверное, самый главный мировой вопрос. То есть если посмотреть, что сейчас делают правительства стран, они активно ругаются между собой на тему моделей, на тему ЦОДов, кто на чьи деньги размещает ЦОДы, кто на чьи деньги размещает чьи модели и так далее. Вызывают глав компаний, которые обладают ИИ, вызывают учредителей ЦОДов, насколько доли размыты, насколько там есть иностранцы. Постепенно это понимание приходит во всем мире, не только в Азии или Америке или Европе, в других странах активно также это поднимается вопрос, потому что все прекрасно понимают, там, поведение и внедрение искусственного интеллекта за 3 года, а через 10 лет это уже будет тотальная зависимость всех процессов.
2: Всех если от мы... всех. Да, то есть получается, да, если свое, то мы не зависим, а если есть что-то чужое, то зависим.
3: Если хотя бы грамм чужого есть, то это вся цепочка зависит.
2: Угу. Да, я вот как раз это имел в виду. То есть, таким образом, говоря о развитии цифровых технологий в России, мы получаем некий замкнутый цикл. Я почему спрашиваю? Потому что сейчас во всех областях экономики говорят о том, что мир делится на регионы. То есть, и в этом смысле получается, что бы мы ни делали, мы должны рассчитывать только на себя. А уж в этой области тем более.
3: Но в критической инфраструктуре мы просто обязаны этот замкнутый цикл выполнять, но не в сфере R&D. То есть в плане неокров, научных разработок мы вполне открыто делимся с миром своими наработками, интегрируем чужие наработки, но у нас есть вполне серьезные требования по этим интеграциям и наработок, и конкретных продуктов, элементов и так далее. И здесь я бы не сказал, что мы с точки зрения научного плана как-то отрезаны, а с точки зрения суверенных аспектов, где обрабатываются данные, какой у них путь, соответственно, в какой спутник данные летят, в какой модели они обрабатываются в сервисе, в государственных услугах или в частном сервисе для гражданина, какой-нибудь локальный бизнес. И, конечно, тут нет жесткого требования, что все, забудьте об иностранных моделях, забудьте о иностранных ЦОДах, серверах облачных и так далее. В первую очередь это критическая информационная инфраструктура, государственные сервисы, образование, медицина, промышленность. И вторично уже на...
2: Арсений Александрович, простите, что перебиваю, время поджимает. Последний еще 30 секунд. Такой ключевой, самый главный вопрос. Скептиков в нашей стране, как только мы начинаем говорить о том, что мы создадим что-то свое, сразу очень много. В любых областях, о чем бы речь ни шла. Сначала говорят, ну куда нам? Ну помните, ну примеров миллион, да, на эту тему. Вот ваша точка зрения. Мы можем в этой ситуации обойтись без других? И сколько это вот так, на вскидку?
3: Тут самая главная фишка, которая у нашей страны есть, это в модели этого процесса, что не главное железо и сложная модель. Угу. Главное его прикладное применение. То есть модель, которая может в 1000 раз меньше, но может 3 задачи делать эффективно, если ее грамотно внедрить, она даст лучший результат, нежели модель, которая все может, но ее очень криво применяют.
2: Спасибо вам огромное. Арсений Александрович Щельцин, генеральный директор ОНО «Цифровые платформы», был у нас на прямой связи. Ну, а мы идем дальше.

0: Вновь возвращаемся к теме Франции, потому что сегодня они уже говорили, еще будем говорить, ну а сейчас будем говорить об этом подробно с Еленой Караевой, будем говорить о том, что происходит вообще сейчас во Франции. Школьные волнения, студенческие волнения жгут уже просто-таки людей, а школьники это снимают, и это и фотографии уже просто заполонили телеграм-каналы. А вот есть, сначала я поздороваюсь с Еленой Караевой, журналистом, который знает про Францию все. Лен, добрый день.
1: Саша, привет.
0: Да. Я вот так поставлю вопрос чуть-чуть провокационно. Есть мнение, как это раньше в советские времена говорили, что французы люди пассионарные, и они, ну, так сказать, для них бунт – дело обычное. Ну, почему бы нам не побунтовать там по разным поводам? Бунтовали в 60-е, бунтовали в разные другие, и, ну, побунтовали и перестали, где-то подавили, где-то что-то еще. Это такой же бунт, ну, просто бунт, ну, да, есть проблемы, ну, что, кого-то разгонят, какие-то проблемы решат, если смогут. Имея в виду происходящее со студентами и школьниками.
1: Нет, это необычный бунт. И вообще французы утратили свою пассионарность. Они ее утратили примерно в то же время, как пришел Макрон к власти, который просто их обезжирил. Поскольку французы стали жить кратно хуже, то когда голодный желудок и дорогой бензин, плюс еще какие-то там карантины, страх инфекции, заразы и так далее, особенно не побунтуешь. И это мы видели все, когда, собственно, никто не протестовал ни против карантина, ни против чего. Окей. Значит, чем сегодняшний бунт, тем фактически восстание, которое мы видим сейчас везде, отличается от того, что было раньше, тем, что вышли несовершеннолетние. Вышли те самые люди, которых пытались лишить, например, пока Макрону не надавали по рукам, доступа к социальным сетям. Вот, собственно, почему. Угу. Вот, собственно, почему. Вот ларчик открылся, потому что у них общение идет через разнообразные чаты, социальные сети, где они размещают то, что с ними происходит. Второй момент. 87%, то есть практически все, кого задержали, а это больше 5000 человек, цифра приближается уже к 6000, это лицеисты. То есть для понимания, это старшая школа, в которой учиться не обязательно. Обязательное среднее образование заканчивается колледжем во Франции, или коллеж, если по-французски. А все остальные 4 года учатся не те, кто собирается стать, грубо говоря, водопроводчиком, сантехником и так далее, а те, кто собирается поступать в высшее учебное заведение, то есть в университеты. Это наиболее толковая, интеллектуальная, артикулированная часть юного поколения Франции, которая отлично все понимает, видит, что происходит, отдает себе отчет в том, что их чудовищно дискриминируют, потому что дискриминируют их педагогов, вынужденных работать.
0: А какой это возраст, Лен, прости, пожалуйста, перебиваю. Какой возраст?
1: Это 15-19. 14-15, 18-19. Понятно. Это 4 последних класса лицея, где изучается философия, где изучается высшая математика, где изучаются труды великих французских литераторов, где изучается углубленно французский язык, где изучаются еще 2 иностранных языка. Короче говоря, эти люди хотят поступить в университет, потому что они знают, единственный социальный лифт, который сегодня существует во Франции, это университет, то есть высшее образование. Характерно в этом смысле карта Франции, которую уже делают и распространяют в интернетах, где, собственно, основные центры бунта перечислены. Это Париж, это Лион, где я прожила 25 лет, это Гренобль, где огромный, очень хороший университет, это Юг, где Экс-ан-Прованс, чрезвычайно благополучный город, где тоже блестящий университет, это Марсель, где тоже хороший университет. И это регион Альпы-Лазурный берег, департамента Приморский Альп. То есть это горожане, секунду, горожане, это юные горожане, у которых нет своей земли, фермеров, пап, мам и так далее, которые отлично понимают, что единственная возможность им гарантировать свое собственное будущее – это высшее образование.
0: Глядя на фотографии, которые вот из Франции поступают разные, опять же, там вот, например, приходилось видеть такую лозунги: «Лицей не только для богатых».
1: Конечно, лицей — это бесплатное обучение, это государственный лицей. Значит, здесь важно тоже сказать один нюанс. Во Франции существует на равных правах частное образование и государственное. А значит, мой сын прошел государственное образование, чем я очень довольна, сейчас он в университете. Там очень хорошее образование, там реально хорошее образование, там работают подвижники, потому что за такую зарплату, в общем, мало кто пойдет, значит, воспитывать, значит, ну, как бы недоросли французских. И хороший лицей, хороший государственный лицей с хорошими оценками – это прямая дорога в хороший университет, например, в Сорбонну или, например, в университет, который расположен в Гренобле. Короче говоря, дети сейчас сражаются за свое будущее и за свою возможность строить жизнь так, как это хотят делать они, а не так, как, в общем, ну, там ад происходит на самом деле. У них руки оторваны, их калечат, их просто прицельно калечат, сила правопорядка. И нам не стоит демонизировать, значит, выступления студентов, думая, что это по политическим причинам, или что это какие-то там дети мигрантов и так далее. Это далеко не так. Это та пассионарная, активная, интеллектуальная часть французской юности, которая намерена взять судьбу страны в свои руки. И, собственно, наверное, она это сделает 18 апреля следующего года, когда им исполнится по 18 лет.
0: А вот тогда получается как бы такая развилка здесь, такая смысловая. С одной стороны, у нас получается, что это единственное оставшееся в живых, да, пассионарное поколение французов, остальных обезжирили, да, как ты сказала, да, правильно я, правильно понимаю?
1: Правильно, да.
0: Вот. А с другой стороны, раз это пассионарное поколение, то, ну, было бы странно, если бы партии левого толка или правого толка просто не воспользовались этой ситуацией. Понятно, что они не являются ее организаторами, ну, исходя из твоих слов, но не воспользоваться этой ситуацией с точки зрения как бы политической борьбы и не привлечь их на свою сторону, что с одной стороны там Меланшону, с другой там, не знаю, Ле Пен и так далее, и Борделя. То есть вот как здесь, в этой ситуации, будут действовать именно политические партии? Как они будут пользоваться этой ситуацией? Они же, очевидно, будут.
1: Они уже пользуются, точнее, они не пользуются этой ситуацией, они пользуются своим авторитетом. И вчера вышло совместное заявление бывшего премьер-министра Франции при Шираке Доминика де Вильпена, который категорически правый и за французской аристократией, и Франсуа Руффена, который социалист и бывший журналист. Они призвали Макрона отказаться от полицейщины и заняться, наконец-то, политикой. Но это все упало на абсолютную глухоту, потому что вчера, вместо того, чтобы заниматься внутренними делами, Макрон разговаривал с недофюрером Зеленским и вновь пообещал ему поддержку, о чем он, собственно, сообщил в своих соцсетях, поэтому я не открываю здесь никакую государственную тайну.
0: То есть получается, что, кстати, здесь очень много похожего. И Макрон, который вместо того, чтобы заниматься своими проблемами, сейчас вовсю занимается Зеленским. И Мерц, который приехал в Киев и получил колоссальный негатив у себя в стране, потому что вместо того, чтобы решать проблему, он обещает Зеленскому деньги. Я почему провожу эту параллель? Потому что очень хочется, чтобы вот эти пассионарии, какие бы то ни было, или оппозиционные партии, как-то реагировали на эти вещи. Хочется, я так чисто по-человечески сейчас говорю, да, получается, что ваши политики, которые уже дышат на ладан в политическом смысле слова, делают, что хотят, и совершенно не собираются думать о том, что будет со страной.
1: Ну, дело в том, что они не могут думать о том, что будет со страной, поскольку у Макрона полностью отсутствует отцовский инстинкт, у него нет детей. А второй момент, политики все-таки думают, и даже Мари Ле Пен, которая, в общем, не поддерживает эти восстания, говорит, что, значит, насилие чрезмерно. Значит, про Вильпена, де Вильпена и Руффена я сказала, говорит еще Меланшон. Вообще все говорят, чтобы насилие было прекращено. А насилие в данном случае абсолютно в зоне ответственности французского государства, точнее министров-силовиков, которые прямо подчиняются Макрону. Так что здесь не будет большой натяжкой сказать, что это Макрон дает де-факто, не де-юре, а де-факто приказы, по которым девочек 14-летних душат, по которым, значит, мальчикам отрывают гранатами, значит, кисти рук, и другим мальчикам выбивают глаза. Кстати, эти гранаты, они запрещены в большинстве стран Евросоюза, они используются практически только во Франции. Поэтому, на мой взгляд, нынешняя ситуация показывает не только полное политическое банкротство нынешнего коллективного хозяина Елисейского дворца, но и то, что его режим из мягко-тоталитарного становится кроваво-тоталитарным, и мы об этом не должны ни на секунду забывать, потому что то, что он делал против русских, когда он снабжал Зеленского, уже упомянутого, ракетами и так далее, сегодня он делает, ну, просто в более лайтовой форме, он делает то же самое против своих же собственных несовершеннолетних сограждан.
0: Лен, так вот в этой ситуации смущает позиция оппозиционной части Франции. У вас тут у детей руки отрывают, да, и душат девочек, а Марин Ле Пен или кто-либо еще отделываются, ну, скажем так, заявлениями на тему о том, что нехорошо все это, да, вот неправильно, надо по-другому. Хотя, казалось бы, здесь можно найти прямой призыв к гораздо более серьезному сопротивлению на уровне политики и всего остального. Или они просто ждут апреля?
1: Дело в том, что Марин Ле Пен трагически сейчас теряет избирателей. Есть опросы общественного мнения, показывающие, что Меланшон, тот, кто поддерживает юных, набирает фантастические очки. Их сейчас Ле Пен во втором туре, при выходе во второй тур, десятые доли процента разделяют. Но это пока опросы. Я не говорю о том, что так оно и будет. Это пока опросы. Второй момент. Ле Пен не любит все, что связано с насилием, хулиганьем там, и так далее. Это не ее электоральная база. Тогда как, конечно, база ультралевых, просто левых и левого центра, конечно, это разгневанное горожане. Но пока мы не видим, потому что в любом случае у власти стоит Макрон, его одна из главных прерогатив — это подчинение силовиков, мы не видим, что власть готова разрешать этот кризис.
0: Понятно. Спасибо, Лен.
1: Он будет продолжен.
0: Да, спасибо большое. Время закончилось. Елена Караева. Говорили о Франции. Еще продолжим это делать в эфире радио «Спутник». В дальнейшем оставайтесь с нами. Сейчас новости, затем продолжим.

Схемы мошенников, направленные на детей. Контекст. Популярность в соцсетях среди подрастающего поколения стала новым инструментом жуликов. Они выдают себя за известных блогеров и, войдя в доверие, пытаются навязывать товары или услуги. Работают со всем спектром эмоций. От заинтересованности детей и подростков в якобы выгодном предложении до страха после угроз и запугивания. Учитываются особенности психики и поведения маленьких граждан. В результате мошенники получают доступ к счетам и личным данным несовершеннолетних, а в самом негативном сценарии и к конфиденциальной финансовой и иной информации их родителей. МВД советует мамам и папам предпринять ряд мер, чтобы обезопасить своих детей. Прежде всего, надо объяснить, что злоумышленники могут притворяться кем угодно, выдавать себя не только за блогеров, но и за полицейских, учителей, друзей, сотрудников банков. Потом необходимо договориться, что ребенок никогда не передает незнакомцам личные данные, не отправляет фото документов и не называет коды из СМС. Если ситуация вызывает тревогу, нужно сразу прекратить разговор и рассказать о нем взрослому, которому доверяешь. Но самое главное, родителям нужно способствовать развитию в детях критического мышления. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».

0: Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио Спутник. Новости.
2: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. ВСУ атаковали сотрудников МЧС, которые прибыли на ликвидацию последствий украинского удара по больнице в Луганской Народной Республике. Никто не пострадал. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник на платформе «МАКС». Ранее он информировал, что в Лисичанске враг прицельно ударил по территории больницы. Повреждены фасад здания и транспортные средства. Никто из пациентов и медицинского персонала не пострадал. Президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев запустили работу московского кластера электробатарей, передает корреспондент РИА Новости. Глава государства принял участие по видеосвязи. Он подчеркнул, что власти страны будут оказывать помощь в создании производства аккумуляторов, в том числе в части преференций в налоговой сфере. В ходе открытия первого комплекса в кластере производства электрических батарей Путин обратил внимание компании на необходимость непрерывного совершенствования технологий в сфере накопления энергии. В Верховную Раду внесли законопроект о нейтральном статусе Украины, сообщается на канале «МАКС» радио «Спутник». Депутат Анна Скороход предложила закрепить в Конституции страны гарантии невступления в какие-либо военные союзы. Также из Конституции предлагается убрать курс на вступление Украины в НАТО, сохранив при этом стремление к членству в Евросоюзе. Ранее президент России заявлял, что нейтральный статус Украины остается одной из целей нашей страны. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил ученым активизировать усилия по разработке современных беспилотников и пообещал поддержку со стороны государства, сообщила пресс-служба белорусского лидера. Во время рабочей поездки в Минскую область Лукашенко посетил испытательный полигон Института порошковой металлургии и ознакомился с научными разработками гражданского и оборонного назначения. Главе государства продемонстрировали научные разработки. Лукашенко ознакомился с технологией снаряжения реактивных снарядов смесимым ракетным топливом, а также понаблюдал за испытанием ракетной двигательной установки. Принцесса Норвегии Марта Луиза и ее супруг Дурек Верет подали в Соединенных Штатах иск на сумму более 80 миллионов долларов против людей из бывшего окружения. Они обвиняют их в оскорблении достоинства и разглашении конфиденциальной информации, сообщает норвежская газета. Принцесса Марта Луиза является сестрой нынешнего короля Норвегии Хакона VIII. Она занимает третье место в линии наследования норвежского престола. Еще больше новостей на канале «МАКС» радио «Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
1: 19:33. Продолжаем прямой эфир «Радио Спутник». Информационный час у нас продолжается. И очень много интересных тем вас сейчас ждет, совершенно разных по масштабу. Но первая, о которой будем говорить, тема, наверное, одна из самых дискуссионных в данный момент. Очень много на эту тему уже сказано, статей написано. И она продолжает обсуждаться в публичном пространстве. Тема, которая носит название «Исламского банкинга». Я думаю, что многие слышали уже, что это такое. И что эта система, или точнее говоря, ну, можно, наверное, назвать это системой, да, финансовой системой, наверное, можно так сказать, которая работает по своим принципам. Она как эксперимент внедрена в некоторых регионах России с большим процентом мусульманского населения, но так или иначе сейчас на эту тему ходит большого, то есть идет большое обсуждение, поскольку Центробанк, в данном случае Центробанк рассматривает, как один из вариантов, если я правильно понимаю, о переводе вот этого завершения эксперимента и встроить такие продукты банка в действующее законодательство. Здесь очень много разных вопросов, потому что очень много двусмысленностей, вот таких смысловых, которые есть в публичном пространстве. Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков у нас на прямой связи. Анатолий Геннадьевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Анатолий Геннадьевич, первый вопрос, который хотел бы задать, потому что, ну, продолжаются обсуждения в публичном пространстве, очень много спекуляций на эту тему самых разных. Хочется разобраться. Вот все-таки исламский банкинг, вот этот самый, как терминология, и вот его необходимость с точки зрения привлечения инвестиций в российскую экономику и со стороны и внешних, и внутренних, насколько эффективен?
3: Ну, во-первых, мы не называем этот банкинг исламским, мы называем его партнерским. Но этому партнерскому финансированию соответствуют те принципы, которые используются при инвестировании, при финансировании проектов в исламском банкинге. Угу. Под партнерское финансирование могут подойти и другие религии. Здесь никаких, скажем так, вопросов нет. Я интересовался представителем православной церкви, юристов. Они говорят, что принципы, ну, православные, они соответствуют тем буквам закона, который мы приняли. Но этот закон носит временное действие. Мы 3 года его экспериментировали. Сейчас уже продлили действие на 3 года этого закона. Его принцип заключается в том, что не получаются проценты на те средства, которые, ну, имеет гражданин. Он их не кладет на вклад в кредитные организации, а инвестируют какие-то проекты или используют для, ну, сделок финансовых, экономических, с которых получает тоже.
1: То есть банк и не дает деньги в долг под проценты, и не начисляет проценты по вкладам.
3: Да, да, именно так. Ну и объем таких сделок на самом деле был очень небольшой. По нашей информация около 10 миллиардов рублей. Естественно, возникал вопрос, а стоит ли игра свеч. Я, в принципе, так вопрос ставил на одной дискуссии в Госдуме. В это время как раз Росатом решил разместить средства для, вернее, партнерские вот эти инструменты, соответствующие партнерскому финансированию, для привлечения денег на реализацию проектов как раз в исламских странах. Ну и речь идет о миллиардах, о миллиардах долларов. Естественно, этот аргумент меня, скажем так, сагитировал на то, что надо эти инструменты использовать у нас активно. И если проект Росатом окажется успешным, то очевидно, почему бы его не двигать.
1: То есть, Анатолий Геннадьевич, я правильно понимаю, что в этом случае, например, если мы работаем по законам вот этого самого партнерского банкинга, назовем его так, чтобы уйти от термина исламский, коль скоро мы говорим о том, что и в православии, например, да, этические нормы, связанные с вложениями и так или иначе вещи, связанные с заработком банков на процентах от, собственно, от тех денег, которые им выдают, ну и так далее, они тоже действуют, то в связи с этим вопрос, насколько подобного рода деятельность с учетом банка и, собственно, ну, противоположной стороны, да, клиента этого банка, насколько она выгодна для банка становится в этом случае, если банк не может свои основные функции, привычные нам, выполнять?
3: В данном случае мы думаем не о банке. Для банков это, наверное, неинтересно, поскольку они теряют источник для вкладов, который у них мог бы сформироваться. За счет вкладов они имеют ресурс, вкладываемый в разные сделки, в том числе в виде кредита. Поэтому для банков, наверное, это неинтересно, но мы-то думаем, во-первых, о гражданах, которые хотели бы свои деньги использовать более эффективно, а не держать их у себя где-то в чулках, да, или в других местах, а могли бы инвестировать их в разные.
1: То есть это идет уже не в банк, это идет на финансовый рынок, но не через банк?
3: Это идет на финансовый рынок, да, в разные инструменты, как раз соответствующие принципам партнерского финансирования.
1: Вот, это важно было подчеркнуть. Да,
3: да, есть... эти инструменты разрабатываются, Ассоциация банков России уже один из инструментов описала. Теперь сейчас готовят, вот в ближайшее время будет в Центральный банк должен одобрить другой инструмент, как раз используемый в коллективном инвестировании, когда человек сможет вот через принципы коллективного инвестирования вложить свои деньги, ну и на этом заработать. Поэтому, если есть, если даем людям такую возможность, почему не прописать это в законодательстве? Это соответствует интересам страны, это соответствует интересам граждан, и поэтому мы хотим как раз в постоянно действующем законодательстве это прописать. Я общался с Аксеновым Сергеем Валерьевичем, главой Крыма, общался с Николаевым Олегом Алексеевичем, главой Чувашии. Они заинтересованы в этих продуктах, сказали бы с удовольствием, свои регионы тоже подключили бы.
1: А скажите, пожалуйста, а что за финансовые организации тогда будут на противоположной стороне вот, это, вот, вот этой реки? То есть, с одной стороны, люди, которые хотят вложить свои деньги на партнерских началах, с, так сказать, некой дележкой прибыли, да, там после этого. А с другой стороны, кто?
3: Очевидно, это профучастники финансовой организации, которые работают на финансовом рынке, и они как раз деньги соответствующих граждан, которые хотят по определенному направлению свои деньги вкладывать для заработка, будут использовать эти компании.
1: То есть это типа брокеров?
3: Они, да, в том числе это и брокеры, но они должны, скажем так,

0: Давайте, надо дать
1: понятно.
0: Людям инвестировать.
1: Да, главное, что в этом случае тогда действительно слово «исламский» как-то уходит в сторону, да, и мы передаем, так сказать, перестаем придавать этому оттенок именно религиозный, да еще и привязанный так или иначе именно к исламу, да, и, так сказать, чтобы спекуляций на эту тему не было. Вот я вот, да, вот да. К чему, да. Именно. Спасибо большое. Анатолий Аксаков, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации Банков России, был у нас на прямой связи.

0: Ну, а теперь для всех любителей животных тема, в данном случае собак. И в данном случае речь, вот если иногда эти темы бывают такие, ну, как бы спорные, в том смысле, что есть часть людей, которые высказываются там за, другие против, все, что касается домашних животных, понимаем, о каких темах идет речь, то в данном случае, поскольку речь идет о гибели домашних собак от вакцины, и уголовное дело возбуждено по этому поводу, есть название компании, и есть четкое понимание того, что плановая вакцинация вакциной Мультикан-8 привела к приостановке обращений серии этой вакцины со стороны Россельхознадзора и так далее. Здесь вот хочется разобраться и понять, за что пострадали животные и почему вообще такая история случилась. Эксперт-центр правовой зоозащиты Евгений Ильинский у нас на прямой связи. Евгений, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: Тоже давайте проясним ситуацию, что это за вакцина, от чего и, так сказать, почему такая история вдруг случилась. Это какая-то, это ЧП? Это из ряда вон выходящее что-то?
1: Ну, вакцина, на самом деле, Мультикан-8, она уже давно у нас, уже, так сказать, не новая вакцина. Вот. Но дело все в том, что сейчас только возбуждено уголовное дело по факту подложного паспорта качества для конкретной серии, для конкретной партии, номер 20, так? Mm-hmm. Вот. Но это чисто формальная вещь для того, чтобы хоть что-то прояснить, потому что сейчас больше, то есть, вопросов, чем ответов. То есть с августа месяца в разных областях начали появляться данные о том, что после применения вакцины у собак возникает, ну, примерно, значит, так сказать, такие же симптомы, как у псевдобешенства. И потом это подтвердилось рядом исследований независимых. То есть вирус АОЕСК – это псевдобешенство. Угу. Да? То есть это мучение, да, это ужасная, так сказать, гибель.
0: То есть это вопрос не партии вакцины, а самой вакцины, я правильно понимаю?
1: Ну вот смотрите, сейчас пока что вообще противоречивые, скажем так, противоречивые данные, и до сих пор непонятна причина. То есть называют разные версии, так? Ну, некоторые эксперты называют версии нарушения технологических процессов, так? Нарушение там правил транспортировки, ну и даже есть версия вредительства, ну то есть конкретно, ну типа, так сказать, диверсии. Почему? Такая версия, кстати, вполне может быть. Почему? Потому что у нас вообще ситуация ведь в России не очень благополучная по бешенству, так вот. И это может быть удар, потому что Мультикан, вообще Мультикан 8 и Мультикан конкретно, это основная вакцина по бешенству в России. То есть сейчас остальные вакцины импортные недоступны, аналогов таких нет. И, в общем-то, по сути дела, другим нечем, так сказать, и вот, собственно, вакцинироваться, плановую вакцинацию. То есть понимаете, да, что это может парализовать, в принципе, плановую вакцинацию в России. И при таком ситуации в России это, в общем-то, удар, так сказать, как под дых, понимаете, так же, как, ну, эпидемия бешенства, это страшная вещь. Вот, то есть ситуация будет ухудшаться. Поэтому получается, что здесь разные есть версии. И пока что вот дело, которое сейчас возбудили, оно, по крайней мере, формально позволит расследовать.
0: Ну вот я об этом и говорю, да, Евгений. То есть получается, какая бы ни была причина, но вакцину надо изъять временно, да, для того, чтобы не усугублять ситуацию.
1: Это сейчас и сделано. Причем это с двух концов делается. Россельхознадзор со своей стороны делает проверку, но Ветбиохим, производитель, он изъял партию и вот эту 20-ю партию, на которую в основном жалобы, ну и другие партии, там еще и там есть данные, что он разные партии, которые параллельно производились, так, то есть они сами не могут понять, что у них произошло, потому что по данным Ветбиохима, вот этого производителя, никакого вируса, там, АОЕСКи, псевдобешенства, они не выявили при своей проверке, но, да, при этом и Россельхознадзор тоже пишет, что не выявлено при официальной проверке пока что наличие этого вируса. Тогда вообще ничего не понятно. Почему тогда вот это, собственно, во-первых, независимо...
0: А может быть, Евгений, простите, что перебиваю, хотел просто побольше вопросов задать. А может быть ситуация, когда это просто попытка удара по...

0: репутации компании, то есть вот именно, что кто-то попытался ее очернить, скажем так.
1: Ну, теоретически да, но так как очень, это, знаете, обычно бывает, когда единичные случаи, но когда уже это массово, там уже больше, там может быть несколько сотен, больше 300 собак погибло в разных областях, это вообще не похоже, потому что это очень, ну, как сказать, это сложно сделать такую, знаете, как сказать, ну, виртуальную, да, атаку на
0: сказать, а
1: на...
0: это поголовно прям собаки, то есть если привился, погиб, то есть это прям...
1: Да, в том-то и дело, что слишком уж, слишком корреляция большая, и слишком уже это объективно, уже несколько данных независимых получено в независимых лабораториях, что это именно вирус АОЕСКИ, понимаете? Угу. Как он туда попал? Значит, ну, в общем, я говорю, что сейчас больше вопросов, чем ответов, но ясно одно, что сейчас и производитель изъял эти вакцины, ну, по крайней мере, этих партий, так? Вот, с этой с точки зрения проверка, и еще возбудили дело, который позволит уже формально, ну, изымать конкретные какие-то там, в общем, производить действия без дела уголовного. Это как бы еще, ну, сложнее. То есть это, собственно говоря...
0: Так вроде бы возбудили да, уголовное дело. Да,
1: да, формально.
0: Возбуждено.
1: Да, формально. Вот, поэтому сейчас, ну, просто в России получается вот это еще один такой, как сказать, для массы, в общем-то, для любителей собак, для собаководов, в общем, такая получилась, сказать...
0: А альтернатива есть этой вакцине?
1: Ну, в том-то и дело, что она считается основной, и насколько есть возможность у кого-то доставать другие, ну, импортные аналоги там или... Ну, по крайней мере, эксперты говорят, что нет. Что, по крайней мере, такой замены, так сказать, она много лет, в общем-то, себя нормально, так сказать, это мультивакцина, она включает бешенство, лептоспироз, там, энтериты разные, коронавирусный энтерит и так далее. То есть это, в общем-то, в принципе, она успешно применялась. Поэтому непонятно, вот почему именно сейчас у нее возникла вот такая вот, так сказать, реакция. Поэтому я думаю даже, что все-таки вопрос вот такого, скажем, атаки со стороны каких-то там третьих сил, так что тоже, кстати, такая...
0: Может быть, реально, да, в этой ситуации?
1: Да, вполне реально.
0: Ну, понятно.
1: Потому что у нас такая вот, ну, создана ситуация с трудностями вообще у нас в производстве вакцин, да, и приобретением, так, и плюс нет импортных, и вот это вот дефицит, его действительно могли какие-то силы использовать, ну, в общем-то...
0: Ну что ж, надо разобраться, во всяком случае, до конца, когда будет понятна причина, будет понятно, что делать в этой ситуации. Евгений, спасибо большое, разобрались, по крайней мере, с анамнезом в данном случае вот этой проблемы. Эксперт Центра правовой зоозащиты Евгений Ильинский был у нас на прямой связи, а мы идем дальше теперь уже от животных к автомобилям.

0: Ну, тоже одна из тех проблем, которая рано или поздно должна была возникнуть у туристов страны, просто по той причине, что многое из того, что в нашей стране не производилось, в нашей же стране с определенной, так скажем, временной отсечки начинает заканчиваться, а еще не начало производиться свое. Вот мы сегодня говорили о форуме «Цифровые решения». Ну, вот ситуация похожая, более такого маленького масштаба, но, тем не менее, в газовом оборудовании для автомобилей. Вот это самое газовое оборудование вполне возможно может стать недоступным в том случае, когда вот дефицит импортных деталей и лаборатория для сертификации будет большим, значимым, может быть, уже есть. И это, соответственно, влияет на, скажем так, на возможность людей ездить на машинах, которые на газу или на газе. Тут так правильно. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян ХЦР у нас на прямой связи. Ян Эрнстович, доброго здоровья.
1: Добрый день.
0: Итак, собственно, насколько проблема велика и насколько она драматична на данный момент?
1: Если начать ее решить заранее, то она не будет велика и не будет проблематична, но пока в ближайшем рассмотрении она и велика, и драматична. Давайте попробую объяснить. Вопрос не внутреннем производстве, не внешнем. Здесь можно всегда импорта заменять, если есть на то экономическая воля, можно этого не делать. Тем более, что и здесь есть кое-какие производства, которые используют разные комплектующие. И производство баллонов в России есть. В общем, дело не в этом. Как раз основная история – это испытательные лаборатории, у которых, собственно говоря, и нет области аккредитации, потому что оборудование очень дорогое, и оно не окупается. Частично испытания провести можно, потому что частичное оборудование это есть, а частично очень сложно. И это проблема и для тех, кто будет производить здесь, и проблема для тех, кто импортирует. Сегодня сертификаты еще действующие, потому что ранее была более простая, ну я так мягко скажу, более простая форма получения этих сертификатов, и на какие-то вещи смотрели, как говорится, сквозь пальцы. Но сейчас решили рассмотреть это под увеличительным стеклом, за каждым действием в процессе сертификации стали следить. При этом, на самом деле, это никак не мешает появляться контрафакту, которому чихать, на самом деле, на сертификацию и на все остальное. А вот те, кто занимается этой работой цивилизованно, те, кто платит налоги, те, кто платит пошлины и сборы, вот тем придется тяжелее, потому что они находятся в правовом поле, и, соответственно, они и под прицелом. Так вот, испытательных лабораторий нет, и на самом деле здесь все зависит от, как говорится, политической воли государства, которое либо создает эту лабораторию, потому что я напоминаю, что в стране есть еще и программы по газификации, и этим занимается «Газпром», потому что это выгодно и для бизнеса, и для самого «Газпрома», и иначе бы эти программы не появлялись. То есть оборудование грузовиков газом – это достаточно интересно, потому что, во-первых, это более дешевый вид топлива, более экологичный вид топлива.
0: И Ян Эрнстович, а могу ли я просто сказать в этой ситуации, упрощая тезис, что речь идет о том, что правовая база отстала?
1: Нет, правовая база просто стала действовать, да, и здесь нужно принимать решения, которые могли бы вытащить из небытия и дать более скорейшее решение этого вопроса. Может быть, где-то надо упрощаться. Но это под контролем государства.
0: Но если решение есть, оно просто еще как бы, его надо принять.
1: Вы знаете, должна быть стадия принятия. Вот мы иногда очень некоторые вещи мы доводим до абсурда, потому что есть некоторая разобщенность ведомств. Да? Вот сегодня бизнес кричит «караул», скоро «Газпром» закричит «караул», потому что тоже точно так же будет исчезать, будут исчезать эти сертификаты, поэтому либо государство упрощает какие-то вещи для получения сертификатов, то есть будет все как по-прежнему, вот. Или же должна быть создана лаборатория, которая проведет эту сертификацию, и она должна стоить каких-то вменяемых средств, потому что если мы говорим о частных владельцах, да, то частные владельцы приходят к газовому оборудованию из желание на самом деле сэкономить, потому что мы видим, что на заправках, во-первых, газ доступен, во-вторых, он стоит сильно дешевле, чем
0: бензин.
1: Бензин. И самое главное, мы очень много говорим об электрификации транспорта в нашей стране, под который надо создавать инфраструктуру, в общем, приличные деньги осваивать. А здесь наш газ, заправки уже существуют, экологичность газа налицо. И фактически мы сейчас затормозим этот процесс, тем более, что сегодня в газобаллонные центры по установке стоят там очереди, ну, из сложившейся ситуации, потому что те, кто еще даже не планировал поставить газ, он его, где это возможно, ну, в тех автомобилях, которых возможно, он это делает, потому что это, ну, банально удобно и выгодно.
0: Ну, то есть, так фактически, что... если в этой ситуации решить проблему сертификации, то есть это же решаемая проблема, то решится и проблема, собственно, связанная с, так или иначе, с оборудованием, ну, которое так нужно. У нас 15 секунд.
1: Совершенно верно. Да. Совершенно верно.
0: Ясно, я понял. Просто я к тому, что можно ли эту проблему... То есть это человеческий фактор. Можно решить эту проблему или она требует там времени, эволюции там, или изменения ситуации геополитической, экономической и так далее?
1: Она требует самого сложного. Быстрых решений от чиновников.
0: Тут да, согласен. Понимаю вашу иронию. Ян Эрнстович Хайцер, вице-президент Национального автомобильного союза, был у нас на прямой связи. Оставайтесь на радио «Спутник». Сейчас новости.

Страна героев. Артур Хамолян. Подразделение под командованием подполковника Артура Хамоляна выполняло задачу по захвату укрепленных опорных пунктов противника в Донецкой Народной Республике. Благодаря своевременным и точным действиям подполковника, его подчиненные ликвидировали 5 единиц бронированной техники, 3 дрона-бомбардировщика «Баба-Яга», десятки более простых беспилотников и живую силу ВСУ. Не останавливая наступление, наши защитники под командованием Артура Хамоляна выполнили боевую задачу по освобождению нескольких населенных пунктов в ДНР и Днепропетровской области. Государственный флаг Российской Федерации был установлен на взятой под контроль границе Донецкой Народной Республики и Днепропетровщины. Параллельно штурмовики подполковника на одном из тактических направлений выполняли задачи по уничтожению опорных пунктов противника. В результате четкого и оперативного руководства действиями личного состава бойцы уничтожили вражеский автомобиль, 30 FPV-дронов и личный состав радикалов. Всего подразделение под командованием подполковника Хамоляна в составе 114-й отдельной мотострелковой бригады освободила 18 поселков. Подполковнику Артуру Хамоляну было присвоено звание Героя России. Страна героев.

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: «Дуэль может происходить только между равными». Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
3: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
4: Да.
3: А переоценивали?
4: Вряд ли.
3: Сколько друзей вы потеряли?
4: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
5: Часто ли ты ошибаешься?
4: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
3: Чему главному тебя научили твои дети?
6: Тому, что взрослый человек может расти.
0: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 16.00, столько же в Казани и Волгограде, в Ереване 5 вечера. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Сергей Собянин рассказал о строительстве гигафабрики. Впервые за более чем 30 лет Нобелевскую премию мира по физике вручили одному ученому. В Старой Руси обнаружили деревянные солепроводы. Об этих и других темах подробнее далее. Гигафабрика в Москве построена за 14 месяцев. Она получила разрешение на ввод в эксплуатацию и будет открыта до конца этого года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он добавил, что вторая гигафабрика – это совместный проект с «Росатомом». По его словам, Москва примерно за 2 года построила современный завод корпуса и передала коллегам под монтаж и наладку оборудования. Гигафабрика практически полностью готова. Президент России Владимир Путин во вторник открыл первый комплекс в кластере производства электрических батарей. Суд во Владимире оштрафовал мужчину на 400 тысяч рублей за переводы ФБК, признан в России экстремистским ликвидирован, на сумму 600 рублей, сообщила Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона. Там добавили, что деньги были переведены уже после признания организации экстремистской, и фигурант это осознавал. В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью и в содеянном раскаялся. 600 рублей взыскали в доход государства. Также у фигуранта конфисковали мобильный телефон, который он использовал для перевода. Археологи Новгородского государственного университета нашли в городе Старая Русса древние деревянные солепроводы и тысячи металлических заклепок от гигантских сковород, сообщила пресс-служба вуза. Как рассказал директор Центра археологических исследований Новгородского государственного университета Сергей Торопов, поселение на месте Старой Руссы существовало с X века. С XI столетия на месте бывших пахотных полей началось бурное городское строительство. Основной промысел жителей – добыча соли из минерального озера. Рассол выпаривали на огромных противнях из кованого железа, которые вручную собирали с помощью заклепок. Более поздний период варницы стали выносить дальше от источника. Мастера создали систему искусственных прудов и солепроводов для доставки минеральной воды. Нобелевскую премию по физике не вручали одному ученому с 1992 года. На протяжении этого времени она ежегодно присуждалась 2-3 людям. Свидетельствуют данные Нобелевского комитета, с которыми ознакомилась РИА Новости. Нобелевский комитет в Стокгольме во вторник объявил имя лауреата премии по физике 2026 года. Им стал бельгийско-американский физик-теоретик Фрэнсис Хальзен. Премия присуждена за решающий вклад в развитие нейтринной обсерватории и открытие космических нейтринно-высоких энергий. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в ходе пресс-конференции в Исландии в шутку признался, что сначала принял увиденное северное сияние за НЛО. Он также отметил красоту местной природы и признался, что теперь понимает, почему американцы, цитата, «испытывают к ней такой интерес». Конец цитаты. Поездка американского госсекретаря в Рейкьявик проходит в рамках турне по нескольким странам, включая Грецию и Португалию, в ходе которого стороны обсуждают укрепление двустороннего сотрудничества, безопасность и экономическое взаимодействие. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов на канале «Макс» Радио «Спутник». Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «В сухом остатке» с Дмитрием Бавыриным.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «В сухом остатке». Меня зовут Дмитрий Бавырин, я политолог. Сегодня, как обычно, обсудим важнейшие политические события недели. Что было, что будет, чем сердце успокоится. Но вот самое свеженькое. Задержан бывший глава разведки Германии. Август Ханинг. Его подозревают в шпионаже. Это уже довольно пожилой дедушка. Ему за 80. Главой разведки он был в нулевых годах. По-моему, где-то в 2005 или 2006 ушел на пенсию. И вот после того, как он ушел на пенсию, он писал аналитические доклады для других иностранных разведок, встречался с агентами и покупал информацию у своего бывшего подчиненного, который остался на службе и тоже теперь арестован. Причем он служил в БНД до прошлого года. Скандал громкий, скандал свеженький, но нас интересует в меньшей степени. Почему? Ну, у нас другие дела. И другое заявление главы БНД касательно действующего, то есть тот, который возглавляет разведку сейчас. У него фамилия Егер, Мартин Егер. И вот Мартин Егер несколько дней назад сделал примечательное показательное заявление о России и об Украине. По информации немецких спецслужб, Россия поставила целью, ну, добить режим Зеленского этой осенью, этой зимой. То есть удары, количество ударов, масштабы ударов будут наращиваться и баллистикой, и реактивными беспилотниками, и обычными. Но реактивные надо особенно похвалить. Очень много удачных попаданий было за счет Герани-4, Герани-5 за последние недели. И, в общем, немцы считают, что в этот сезон это на добивание. Россия, это по словам Егера, хочет разрушить экономику Украины, хочет поставить Украину на колени. Но при этом, что интересно, он заявил, что Россия не ведет подготовку нападения на страны НАТО, как это утверждает пропаганда брюссельская, прежде всего, кстати говоря, прибалтийская. Почему заявление интересное, да? Ну, на самом деле, если по чесноку, не нужно быть главой немецкой разведки, чтобы видеть эту тактику, тактику России на Украине. Войну в таких масштабах и такими средствами, да, спровоцировало, развязало украинское правительство. Я напомню, что они весной объявили операцию 40-дневную по принуждению России. В рамках этой операции планировалось наносить удары и наносились именно по сугубо гражданским целям глубоко в тылу. Но Россия на это ответила. И выяснилось сразу, что вот этот вот ответ России был самой эффективной тактикой, да, по перемалыванию Украины из всех, которые мы наблюдали за последние 4 года. Да. И так все удачно пошло, что, повторюсь, не нужно быть главой немецкой разведки, чтобы понимать, к чему это идет, да, и какая страшная у Украины будет зима. Каждый день можете наблюдать в интернете, хотя публикация таких кадров на Украине запрещена, руины на месте объектов стратегического значения. Это и заводы, это и дата-центры. То есть, помимо прочего, Россия поставила целью Киев без связи оставить, насколько я понимаю, да, то есть они скоро даже пожаловаться не смогут в интернете, потому что интернета не будет. На этом фоне идет, начинается уже миграция населения в западные регионы Украины, причем те украинские чиновники, то почестнее прямо советуют это делать. Говорят, что центр, юг, там будет катастрофа в том, что касается инфраструктуры, ну, свет, тепло, вода и так далее. У кого есть возможности, переезжайте на запад. Но это, кстати говоря, не значит, что удары по западной Украине не наносятся. Наносятся еще как, в том числе и вот эту очень важную цель по пунктам пропуска со странами НАТО. Ну, то есть вот эти приграничные пункты, например, рядом с Польшей, через которые поступает военная техника, да, через которые поступает другая помощь Украине, она эти пункты тоже стали целями. И что сейчас Украина хочет придумать? Она хочет эти пункты перенести на территорию страны НАТО, да, то есть вот пункт пропуска Польши будет в Польше, считая, что такие удары по странам НАТО Россия наносить побоится. Но, скажем так, не одними пропускными пунктами жива специальная военная операция. Там много что происходит и в столице. Киев стал, по сути, прифронтовым городом по качеству жизни, скажем так. И в других городах. Но, знаете, я бы сегодня вот сфокусировался на чем-нибудь малом, да, чтобы через малое дать общую картину. Есть такой украинский депутат Алексей Гончаренко, внесенный в Россию в список террористов и экстремистов. Из всех украинских депутатов он один из самых мерзких. Реально мерзких, очень скользкий, очень хитрый, хотя не дурак. И, судя по всему, ну, это моя версия старая, да, доказать не могу, но сердцем чувствую, работает этот товарищ на Британию. То есть, как фактически британский агент. И за счет этого его такая вот непримиримая риторика в отношении России понятно и объяснимо. Раньше этот перец, кстати говоря, состоял в партии регионов, то есть на сторону бандеровцев он перешел уже позднее, после Евромайдана, после государственного переворота. И до последнего дня был членом партии бывшего президента Порошенко, тоже внесенного в список террористов и экстремистов в России, «Европейская солидарность». И вот накануне его из партии исключили. За что исключили? За призывы к миру с Россией. Причем не к полному, не к тотальному миру, да, не к исполнению российских условий, что действительно принесло бы с собой мир. По его словам, ситуация тяжелая, ситуация критическая, договариваться с Россией придется. И его предложение через Евросоюзский союз отменить часть санкций для того, чтобы Россия, ну, хоть в чем-то Украину помиловала, да, то есть ему хочется, чтобы были морские грузы, да, то есть морская грузоперевозка, то, чего мы сейчас Украину лишили, мы отрезали Украину от моря в торгово-промышленном плане, да, то есть одесские порты не работают. Он хочет, чтобы с нас сняли часть санкций, а мы взамен разрешили сельскохозяйственный экспорт, а в идеале вообще сконцентрировали боевые действия, ну, вот в районе Донбасса, да, то есть за Донбасс и Новороссию у нас сейчас идет спор, да, а Киев вот не трогайте, пожалуйста, нам очень плохо, нам очень больно. И его за эти слова исключили из партии. Но я думаю, что это на самом деле даже не террорист-экстремист Порошенко так сделал, точнее, он не сам этого захотел. Гончаренко, как человек хитрый, он прощупывает почву. Себя он хочет сохранить в политике на долгие годы. На Украине Зеленский, понятно, уже не жилец, а этот хочет как дальше к успеху прийти. Но я думаю, его не Порошенко по собственной инициативе турнул. Я думаю, что Порошенко попросили наверху. И рычаги воздействия на Петра Алексеевича у Зеленского есть. Собственно, Порошенко, он и под санкциями, и под уголовным делом. Это норма для Украины. Все лидеры формально оппозиционных партий ходят под уголовными делами или под санкциями. Это особенности Зеленской диктатуры. И я думаю, что от Порошенко потребовали Гончаренко прижучить, чтобы он не мутил воду, не предлагал альтернативные пути политические, потому что Зеленский, понимая, что для него, ну, все идет к финалу, и он хочет как можно дальше отдалить этот момент, он решил сопротивляться, он, собственно, всегда был в этом отношении недоговороспособен, но даже сейчас в критической ситуации, когда немецкая разведка говорит, что ситуация критическая, когда американская разведка говорит, что ситуация критическая, когда украинцы стали потихонечку прозревать. Вот в этих условиях, да, Зеленский объявил, что будет наращивать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, что, скажем так, еще многие тысячи беспилотников на нас пошлют. Ну, а что бы он еще мог заявлять в данной ситуации? Единственное у него светлое окно, вот в его повестке, когда все бросили, все кинули, я имею в виду Запад, за исключением немцев, к этому еще перейдем. Единственное у него вот это вот окно светлое, это операция «Вивальди». И она же, скажем так, сложный участок для российской армии. Я в прошлом эфире много про эту операцию рассказывал. Это лиманское направление, вот славянско-краматорская агломерация, да, вот последняя цитадель в Донбассе, да, Лиман — это с севера. То есть в рамках окружения этой цитадели ВСУ было северное еще лиманское направление. Вот они хотят этот лиманский выступ срезать. Для этого туда накачиваются огромные человеческие ресурсы, при этом растрачиваются, но там на уровне, что десант используют как штурмовую пехоту. Очень дорогая тактика в людях. Но давят они сильно, потому что им нужно хоть какое-то вот медийное окно, что где-то Украина побеждает. Им нужно отсрочить полное освобождение Донбасса, пытаясь срезать этот северный лиманский выступ. Но я думаю, у наших все получится, да, то есть все проблемы, которые есть, они временные, именно по той причине, что вот экономически Украина уже, ну, не на последнем издыхании, да, но в реально страшном кризисе, да, и политически началось брожение, да, то есть Зеленский пытается создать иллюзию, что все как один на Украине, да, все политики, все граждане, они исчезают, что нужно стоять, воевать с Россией, России до последнего украинца, да, чтобы этот криворожец продолжал на Банковой сидеть. Он же живой с Украины не слезет, это понятно. И вот эту иллюзию единообразия мнений, да, сейчас на Украине и создают. Теперь приходится уже из партии исключать, я думаю, будут несколько уголовных дел, потому что, ну, политика, такой материал, да, такая игра с такими правилами, что когда происходит что-то катастрофическое, неприятное, но отрицаемое действующей властью, да, обязательно будут расколы, обязательно будут люди, которые пытаются на этом сыграть, влезть в это окно возможностей, то есть вот вам все врут, а я буду говорить правду. Да. И самые ушлые, самые такие хитрые сделают это первыми. Вот первым стал Гончаренко. Я, кстати, думаю, что это так или иначе связано с тем, что он британский агент, потому что из Лондона поступила, видимо, информашка, что денег нет. Ну, денег реально нет. То есть те планы поддержки Украины, которые были, они сейчас пересматриваются из-за проблем с бюджетом, из-за энергетического кризиса и так далее. Да? То есть выручить Украину финансово, как обещал, Лондон не сможет, самим мало. И Гончаренко, понимая, чем все это пахнет, да, решил стать апологетом мира. Ну, посмотрим. А кто продолжает Украину поддерживать, причем вот вопреки всему и на относительно большие деньги, это Германия. И мы, собственно, с Германии начали заявление БНД, их разведки. Но в этот же период Фридрих Мерц, канцлер, был в Киеве, в гостях у Зеленского. И там он уже, кстати говоря, наступал на горло собственной песни. Он призывал Россию к переговорам. Он требовал прекратить удары, а после ударов, после этого готов был к переговорам. То есть он считает, что переговоры с Европой, с Германией, с канцлером Мерцем – это какой-то подарочек, да? Это то, чего здесь очень хотят. Это то, чем Россию можно подкупить переговорами вот с канцлером Мерцем. Нет, но интересно чем? Тем, что раньше-то он был против переговоров. Он буквально несколько месяцев назад говорил, нет, для переговоров рано, время еще не пришло, Россия еще не готова. Он надеялся, что вот операция Зеленского, вот эта 40-дневная, ныне продленная, с тысячами беспилотников, ну вот просто для понимания, это уже не летом, это осенью, начиная с 1 сентября, и вот до сих пор было сбито средствами российского ПВО 10 тысяч беспилотников, которые направлялись только лишь на Москву. Это далеко не единственная цель. И вот Мерц ждал, что это приведет для России к катастрофе. Да, но это привело к катастрофе для Украины, и он теперь заныл. Вот он теперь говорит, прекратите удары, мы готовы вести переговоры, и так далее, и так далее. Вот, мне кажется, мы не готовы не только вот даже с немцами, вот конкретно с Мерцем. Смысла в этом никакого нет. Он хотя и держится за канцлерское кресло зубами, да, рейтинг у него сейчас 10%. Самый непопулярный канцлер со времен Гитлера. Альтернатива для Германии, там по названию понятно, что партия предлагает альтернативную политику, в том числе на российском, на украинском направлении, у нее уже 30%, да, и выглядит Мерц просто жалко, но при этом продолжает тратить народные деньги, то есть, например, тому же Зеленскому он в клювике привез 1,3 миллиарда. Миллиард – это на военный бюджет, там дыра 15, правда. А треть на укрепление энергетических объектов, да, то есть на то, чтобы защитить энергетические объекты Украины от российских ударов. Кстати говоря, к информации наших военных, да, в первую очередь тех, кто беспилотники запускает и ракеты, приготовления идут довольно давно, в общем-то, с весны, там обшивают, где могут, каркасами эти энергетические объекты, в том числе за немецкий счет. Немного, да, всего 1,3 миллиарда. Но другие и этого не дают. Например, сейчас вот у Евросоюза на днях Зеленский умолял выделить 700 миллионов евро для беспроцентного кредита аграриям, для погашения ряда долгов, потому что, опять же, текущие события лишили Украину сельскохозяйственного экспорта по морю. Экспорт идет только сухопутный через восточноевропейские страны. При этом они не увеличивают, несмотря на все мольбы Украины, транзитные мощности, потому что своих аграриев берегут. И, в общем, с сельским хозяйством сейчас очень все плохо. Товар лежит на складах, его не могут реализовать. Переработать они его не могут, потому что перерабатывающих мощностей на Украине нет уже давно. Они чистоганом гнали зерно и подсолнечное масло. Вот сейчас они этой возможности лишены. Соответственно, некоторые даже и сивные работы не ведут, как сообщается. Ну, какой смысл, да? Все закончилось, да? Нет больше экспорта, это начнется. Непонятно. И при том, что вот сельское хозяйство это было по-прежнему один из ключевых источников наполнения бюджета, он сократился почти в половину. И вот то, что немцы одни из последних хотя бы по чуть-чуть Украине дают, ну, в общем, выглядит в данный момент как такое вот желание напроситься на переговоры, да, поговорите с нами о наших условиях дальнейшей жизни. Нет, мне кажется, так это не работает. В принципе, Мерц, конечно, человек специфический, но не настолько дурак, чтобы не понимать, что та тактика, которую выбрала Европа, выбрал Запад в отношении России, даже не 4,5 года назад, да, гораздо-гораздо раньше, она привела к тому, к чему она привела. Украина проигрывает. Ее спонсоры проигрывают. Денег было потрачено на это много, и еще будет потрачено. Да, при том, что результат относительно заявленного, да, военный разгром России, уничтожение российской экономики, Россию на колени собирались ставить, да, никакой. То есть упрямство по этому вопросу, оно сейчас характеризует, понятное дело, помимо Мерца и Зеленского, прибалтов, частично французов, именно частично, не буду как бы рассусоливать, а вот, собственно, и все. Да, Евросоюз по-прежнему заявляет, что мы будем поддерживать Украину. НАТО заявляет, мы будем поддерживать Украину. А когда доходит до конкретики, чем будем поддерживать, да, остались, по сути, только немцы. Денег нет, противоракет нет, страшный дефицит. Того нет, сего нет, этого мало, да, ну вот кто-то дает по копеечке. Вот 700 миллионов Зеленский просил на сельское хозяйство срочно, да, банкротство фермеры не дали. Ну вот нет лишних денег у Европейского Союза. Конечно, что-то есть, но это нужно согласовывать. Теперь это сложно. 2 года назад это происходило по щелчку, а теперь кризис. Но этот кризис, это, конечно, семечки по сравнению с тем, что ждет Украину этой зимой. Повторюсь, не нужно быть для этого главой немецкой разведки. Более-менее понятно, к чему это идет. Что непонятно, скажем так, лично для меня? Мне непонятна позиция Британии. По ушам и хвосту судя, они тоже захотели мир. Видимо, потому что ресурсов не хватает, как я уже сказал. На этом фоне нынешний премьер-министр Энди Бёрнам даже выступил за возвращение в Европейский Союз. Между прочим, это лишнее напоминание о том, что британским политикам верить нельзя. Когда они врут, у них губы шевелятся. Потому что Бёрнам обещал не поднимать этот вопрос, а теперь заявляет, что при Евросоюзе мы жили лучше, они, британцы, они жили богаче. И, в общем, если лейбористская партия следующие выборы выиграет, она обещает предложить провести еще один референдум. Это у них именно от бедности. То есть Бёрнам стал премьером, обещал народ осчастливить, народ даже поверил. У него рейтинг не как у предыдущего, как бы сейчас повыше упадет, конечно. Но тем не менее, а потом сели деньги считать и поняли, что на это нет, ни на что нет. На Украину тоже заканчиваются, ну надо же что-то предложить, какой-то выход. Ну вот они предложили подумать над возвращением в Европейский Союз за деньгами. Да? Ну, само по себе, да, сам по себе этот процесс, вот именно меня наталкивает на мысль, что уже и британцы согласны, ну, не признать поражение на Украине, да, но остановить этот проект, ими во многом проспонсированный, организованный, проект его приостановить, ну, до лучшей поры, да, потому что если Украина проиграет сейчас, этой зимой, да, она проиграет действительно разгромно, то есть там боятся капитуляции. Интерес Лондона, интерес НАТО, интерес ястребов западных. В чем? Чтобы это продолжалось долго, чтобы это вытягивало из России ресурсы. А вот вариант, при котором Украина просто рухнет, да, для них неприемлем. Что тут сказать? Я надеюсь, что все вот эти отвлекающие маневры в исполнении Мерца, в исполнении украинцев, в исполнении британцев. Да. Все эти попытки схватить за руку, все эти требования, давайте, наконец, обсудим, что у нас тут происходит, да, вот чтобы это не то, чтобы игнорировалось нашими властями, да, но чтобы к переговорам с этими товарищами, действительно предметными, приступили не тогда, когда Украина подходит к краю и к катастрофе, да, а когда будет точное, абсолютное понимание того, что режим бандеровцев все. Пока не будет полного понимания, что фронт прорван, ВСУ находится в положении немцев из 45-го года, вот до той поры, я надеюсь, никаких компромиссов серьезных, да, с европейскими ястребами, то есть Британия, Германия, Франция, не будет. Соединенные Штаты – отдельная история. Даже переговоры с самой Украиной – это отдельная история. Они могут идти по гуманитарной части, как бы сами по себе. В любом случае, есть пленные, есть обмен телами, есть проблемы, которые нужно решать. Но сейчас темп взят настолько хороший, что новая дискуссия с Западом, конкретно с Европой, может быть открыта, мне кажется, только по ее результатам. И это у нас в сухом остатке. Будьте здоровы, услышимся через неделю.

Узнать за 90 секунд. Дискуссии о том, какое переложенное на музыку стихотворение Владимира Высоцкого можно считать его первой песней, не утихают до сих пор. По одной из распространенных версий, это 49 дней. Поводом для написания поэмы песни послужило реальное событие. Четверо советских моряков оказались в открытом океане на барже, которую унесло мощнейшим порывом ветра. Они сумели выжить и после почти двухмесячного дрейфа были обнаружены американскими летчиками. Но сам Высоцкий называл своей первой песней «Татуировку». Об этом он не раз говорил в интервью. Точная дата создания «Татуировки» неизвестна. Но впервые автор исполнил ее летом 1961 года. Владимир Семенович рассказывал, что дело было в Ленинграде. Он ехал в автобусе и увидел впереди себя человека в распахнутой рубахе. На груди красовалась татуировка с миловидной женщиной и надписью «Люба, я тебя не забуду». Это настолько впечатлило поэта, что он зарифмовал увиденное, пропустив через призму собственной фантазии. Любу заменил на Валю, а случайному попутчику дал имя Лёша. В тексте умело сочетались ирония и трагизм, никакой героики и пафоса. Но советские люди полюбили эту песню больше других.

0: Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
1: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше. Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
2: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
3: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
4: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
4: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
5: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Россия к 2030 году сможет самостоятельно обеспечить внутренний спрос на аккумуляторы, заявил президент страны Владимир Путин в ходе открытия первого комплекса в кластере производства электрических батарей в Москве. На площади свыше 34 гектаров формируется крупнейшее в России производство систем накопления электроэнергии, которое к 2030 году обеспечит почти 70% потребностей отечественного рынка в современных аккумуляторных батареях. Всех горняков вывели из шахты в Приморье, где обрушилась порода, сообщили РИА Новости в региональном главном управлении МЧС. Ранее прокуратура информировала, что во вторник вечером по местному времени на руднике «Восточный», который расположен в Красноармейском муниципальном округе, обрушилась горная порода. В результате происшествия пострадал работник. По данным главного управления МЧС, на момент обрушения в шахте находились 22 человека. Пострадавшего горнорабочего подняли на поверхность и передали медикам. Погибших нет. Молдавия пока не присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении российских удобрений, но планирует рассмотреть этот вопрос, заявил министр сельского хозяйства Евгений Асмакеску. По его словам, прежде чем принимать подобные решения, власти Молдавии должны проанализировать, сколько молдавских аграриев могут пострадать от подобного решения. Ответственность за рост счетов за энергию для европейцев лежит на главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе дипломатии Евросоюза Кайе Каллас. Об этом заявил специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Цены на газ в Европе резко выросли в конце февраля на фоне эскалации вокруг Ирана. Она привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Кроме того, отразилось на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. Поставки золота в Гонконг из России по итогам 8 месяцев этого года выросли практически в 3 раза в физическом выражении. А стоимость этих поставок взлетела в 4 раза, свидетельствуют данные Департамента переписи населения и статистики Гонконга, который изучил РИА Новости. Так, суммарно за январь-август текущего года Гонконг импортировал из России почти 139 тысяч тонн золота, что в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Стоимость поставок при этом выросла в 4 раза и достигла почти 20 миллиардов долларов. Контрразведывательные подразделения Федерального бюро расследований США столкнулись с масштабной нехваткой кадров, сообщают СМИ. Во многих из 56 региональных управлений бюро заполнило лишь 50-60% должностей. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
1: Добрый день. Сегодня мы поговорим о Никите Сергеевиче Хрущеве. Вот как мог такой подозрительный и проницательный человек, как Сталин, проглядеть у себя под боком своего исторического могильщика, ну, по крайней мере, как называет его могильщик культа личности. Как завхоз с парусиновым портфелем, так его и называли, кремлевский кризисный менеджер, его часто бросали для затыкания дыр в дающие сбой системы, вот как он смог дойти до вершины власти, устранив своего пути гораздо более опытных политических соперников и более сильных? Почему вместе с тем только Никита Сергеевич Хрущев, вот такой простачок, который отплясывал Габака, и по лысине которого Сталин стучал трубкой, вот такого мог себе позволить, например, оспаривать точку зрения Сталина о том, как надо вести войну в Корее. Вот сегодня мы поговорим не только об этом, о многом другом, что связано с этим историческим этапом, очень непростым нашей страны, и с личностью Никиты Сергеевича Хрущева, с известным журналистом, заместителем генерального директора РЕН-ТВ, известным документалистом Игорем Станиславовичем Прокопенко.
6: Добрый день.
1: Ну, итак, Никита Сергеевич, вот был ли он таким простачком, роль которого он, в общем-то, играл?
6: Ну, во-первых, Никита Сергеевич Хрущев роль простачка играл довольно талантливо и пользовался этим бесконечно. Вот. Но надо сказать, что Никита Сергеевич Хрущев во времена Сталина и Никита Сергеевич Хрущев после Сталина – это совершенно две разные фигуры. И политические фигуры, и личностные фигуры. Почему, как вот вы сказали в своем вступлении, как вот такой простачок ужился при Сталине? Да очень просто. Сталину он был нужен. И по нескольким очень важным позициям. Во-первых, ну, как мы знаем, репрессии 30-е, 40-е, начало 50-х годов – это было ли не блажью Сталина, не результатом его подозрительности, вот что вот потом Сталину приписывали, это был инструмент управления страной. Плох был этот инструмент, но он существовал, и этим инструментом пользовались все. И Сталин, как такое смотрящее око, и Берия, и Маленков, и Каганович, и Молотов, и Ворошилов, и Хрущев. И вот в этой когорте ближайших сподвижников Сталина и подчиненных они все, в общем, одинаково в этом принимали участие. И Хрущев среди них был самый активный. И если мы почитаем письма, которыми он просто бомбил Сталина, будучи первым секретарем МГК Москвы, хозяином Москвы, когда он руководил Украиной, он просто бомбил Сталина письмами с требованием увеличить квоты на репрессии. Он пишет: «Товарищ Сталин, мы отправляем вам список на 18 тысяч репрессированных на Украине, а вы нам утверждаете только 3 тысячи». Как так можно? Нам необходимо, чтобы вы увеличили хотя бы до 18 тысяч, хотя это тоже мало. Он был активным участником всех этих процессов. А поскольку Сталин искренне считал, что страной управлять другим способом невозможно, то, конечно, Хрущев был в этом отношении самым активным сторонником и этого способа, и управления страной. Поэтому тут говорить о том, что клоун-то клоун, но не такой уж он клоун был.
1: Ну, получается, что достаточно кровавый. Кстати, в разговоре в частном с писателем Шатровым он сказал: у меня руки по локоть в крови.
6: Да.
1: Ну, и вот я для иллюстрации документ, которым Хрущев как бы сам себя разоблачает. Но он возглавлял в Москве, да, партийную
6: организацию? Да, московскую партийную организацию.
1: И вот цитата из него: арестовано только 308 человек. Надо сказать, что не так уж много мы арестовали людей. Из зала правильно. 308 человек для нашей московской организации – это мало. Ну, а если вот статистику смотреть, которую КГБ представила в Политбюро комиссии, это уже был 95-й год. В общем, Хрущев был фигура скорее, наверное, лояльная в историческом плане, правда? Но, тем не менее, записка такая нелицеприятная, и только санкции, значит, самого Хрущева была большая очень группа арестованных людей. И если в Москве 55 тысяч человек было репрессировано, и значительная их часть его санкций, то в Украине только за 1938 год было репрессировано 2140 человек, причем значительная их часть была расстреляна. Вот говорить о том, что Хрущев был с краю, и он был таким либералом, он даже говорил: а я не знал. Но все он прекрасно знал. Ему все докладывали, и он сам это все видел.
6: Хрущев был один из самых активных инициаторов репрессий. Это нужно признать, и как бы история это должна не прятать. Наша российская, советская история должна не прятать этот факт, потому что из истории, как говорится, слов не выкинешь.
1: Игорь Станиславович, тогда возникает вопрос относительно оттепели. Вот мы привыкли, это уже стереотип нашего восприятия истории, что именно Хрущев был инициатором оттепели, что он первый освободил значительное число заключенных. Так ли это?
6: Это самый большой миф и самый устойчивый миф и советского, и российского времени о том, что именно Хрущев является автором реабилитации, сторонником и модератором реабилитации, а самое главное, именно Хрущев, как бы инициатор так называемой хрущевской оттепели. Таким он вошел в историю, а надо сказать, что вот этот период от смерти Сталина до прихода, допустим, Брежнева, это, пожалуй, самый неизученный период в истории Советского Союза. Почему? Во-первых, потому что устойчиво создавался миф, и он создавался самыми разными силами, да, и либеральные силы, и партийные силы, и так далее. И когда встал вопрос о развенчании культа личности, еще Дмитрий Федорович Устинов в 81-м или 82-м году, я не помню, да, он сказал на Политбюро, это в стенограмме есть, самая большая ошибка советского руководства – это развенчание культа личности Сталина в том виде, в каком это произошло. И он был прав. Это есть вот в этих рассекреченных сейчас стенограммах. Эту фразу никто не использует из историков Устинова, а стоило бы, потому что она объясняет суть происходящего. Теперь по поводу реабилитации и хрущевской оттепели. Ну, как-то у нас вскользь историки проходят этот момент, сразу соскакивают на Хрущева. А ведь главным инициатором и первым инициатором реабилитации был совсем не Хрущев. Еще не завяли цветы в венках Сталина, буквально через 2 недели именно за подписью Берии выходит приказ о реабилитации репрессированных. Следующий документ – это роспуск ГУЛАГа. Следующий документ и самый опасный для бывшего окружения Сталина – это привлечение к ответственности тех сотрудников силовых структур, НКВД, ОГПУ, которые были повинны в необоснованных репрессиях. И это все Берия, не Хрущев, Берия. Более того, с широкой общественностью, а мы знаем, от расстрела Берии до 20-го съезда проходит целых 3 года. То есть это не одномоментный, как бы читается в истории невольно о том, что 2-3 недели вот реабилитировали, вот осудили Сталина, все, дальше началась оттепель. Нет, 3 года. Вот эти 3 года пора безвремения, когда готовился 20-й съезд. И вопрос, почему 3 года? Потому что огромное количество документов, которые свидетельствовали о том, что в репрессиях подписи под списками репрессированных россиян стоит не только Берия. Кстати, Берия там далеко не первый в списках. Это Каганович, это Маленков, это Ворошилов, это Будённый, это Хрущев, наконец. Ну, как бы Хрущеву, конечно, тут эта история, в которой каждый старается для себя. Поэтому Хрущев, когда стал первым секретарем президиума ЦК, когда он сосредоточил в руках всю полноту власти, он поставил задачу уничтожать документы, которые...

0: уже забрал рычаги власти, был сформирован специальный состав с такими документами, которые затем сжигали под тщательным наблюдением. Да.
1: Над зданиями КГБ круглые сутки в течение 3 лет, вот как над Ватиканом, дым не рассеивался от сжигаемых документов. Это была целая огромная спецоперация, вот поэтому 3 года. Дальше возникает вопрос, как получилось, что Берию сначала арестовали, а потом расстреляли? Быстро. Тут мы должны понимать, что несмотря на то, что Берия начинал оттепель, реально, документально начинал, надо сказать, что Берия был довольно популярен, он занимал высокие посты, он точно так же, как остальные, был членом президиума ЦК, и он был не первый, он просто был один из вот этой десятки сподвижников Сталина, и он был далеко не первым. И все вот в этих репрессиях были замазаны все. И вопрос возникает, в чем смысл был внезапного ареста и расстрела Берии? Существует миф о всесильном Берии, у которого в руках были спецслужбы и НКВД, и армия, и он тогда же стал министром внутренних дел одновременно, что вот он вот-вот арестует всех членов ЦК, узурпирует власть и станет новым узурпатором, существует такой устойчивый миф. Но если знакомиться с документами уцелевшими, то рисуется совсем другая картина. Чего хотел Берия? Берия хотел очень быстро отстроиться от наследия Сталина, потому что будущая борьба за власть после Сталина, она диктовала не только Берии, всем необходимо было начинать как бы новую жизнь, новую политику, выстраивать новую систему власти, потому что все было завязано на Сталине. Каким образом это можно сделать? Только отмежеваться от наследия Сталина. Задача была какая? Во всем виноват Сталин. Все его боялись, все боялись уничтожения, все молчали, во всем виноват Сталин. И вот это была первая задача и Берии, и всех остальных вот членов вот этого вот политического олимпа. Нужно было отстроиться, потому что все одновременно были замазаны. Там одинаковые числа подписей, да. Это была одна группа. И когда начали потом противоставлять Берию там всем остальным, что Берия мог всех арестовать. Вот теперь вопрос. Знаменитое вот это расширенное заседание президиума ЦК в кабинете Маленкова, который был формальным руководителем государства, приглашается Берия. Одновременно в комнате отдыха находятся маршалы Бодицкий, Неделин, Москаленко, вот там еще несколько генералов. В последний момент приглашают Жукова. Причем, как некоторые источники утверждают, что Жукова попросили прийти без оружия на всякий случай. Почему? Потому что Берия, конечно, не претендовал, но исходя из источников, исходя из мнения историков, Берия, конечно, не собирался занимать позицию Сталина, понимая, что не обладая харизмой Сталина, он не может рассчитывать на то, что еще один чудесный грузин возглавит такую большую страну. У него был свой план. Во-первых, он мог блокироваться с Маленковым. Почему? Потому что Берия был активный сторонник разделения власти между партийными органами, которые, как он говорил, пусть занимаются агитацией и пропагандой, да, и советскими органами, совет министров. И вот удивительная история, только умирает Сталин, что происходит? Во-первых, возвращает из Уральского военного округа Жукова на позицию замминистра обороны. Во-вторых, Маленков просит вывести его из состава президиума с тем, чтобы сосредоточиться на хозяйственно-административной работе. И в этом отношении Маленков и Берия были единомышленниками.
0: Да.
1: В этом же отношении единомышленником мог стать и Жуков, который ненавидел партийные
0: Жуков
1: органы.
0: Был в этом единомышленник.
1: Да. И поэтому вот этот триумвират Берия, Маленков, Жуков вполне мог оказаться жизнеспособным. Таким образом, могла создаться одна коалиция, а Хрущев, хоть и клоун, он был самый активно мыслящий и самый активный человек в этом отношении, понимая опасность Берии, понимая вот опасность вот этого возможного триумвирата, очень торопился нейтрализовать Берию. Почему, на чем он объединил вокруг себя Маленкова, Молотова, Кагановича и остальных, Ворошилова, который, по воспоминаниям Хрущева, когда, говорит, я Ворошилову сказал о том, что мы собираемся арестовать Берию, Ворошилов заплакал от счастья. Ну, насколько Ворошилов плакал в машине или нет, мы не знаем, но факт остается фактом. Почему вот эта часть президиума ЦК боялась Хрущева? Потому что Хрущев, возглавляя Министерство внутренних дел, мог получить доступ ко всем компрометирующим документам. И это была одна из главных целей – не дать Берию козырь в отношении этих документов, которые Хрущев потом уничтожал. Во-вторых, и вот дальше мы переходим к теме оттепеля. Надо сказать, что Берия был такой же кровавый персонаж, как и все остальные.
0: Да, не будем его
1: романтизировать. Не будем его романтизировать, не будем. То есть, и когда он пошел в самом начале на вопросы реабилитации и так далее, отнюдь не из сострадания. Там добрых людей не было. Просто это позволяло ему занять новые позиции в новой послесталинской структуре власти. Потому что понятно, что сталинское время закончилось, все ошибки нужно свернуть, вот эти кровавые ошибки, на Сталина и чистыми выйти в

0: новую систему. И вот тут возникает такой красивый термин. Чем занимался вот Берия довольно успешно? В чем он переиграл Хрущева вначале? И почему оттепелью начал заниматься Хрущев и вот остальные все члены президиума? Началась гонка за оттепель. Кто первый больше совершит вот этих вот шагов в области реабилитации, ликвидации ГУЛАГа, тот и останется в новой структуре власти. И надо сказать, что Берия начал переигрывать всех. Он сделал первый шаг. На самом деле, вот тот, кто положил начало реабилитации, это был Берия, и этому процессу достаточно долго. При этом, надо сказать, мало кто знает о том, что с докладом Хрущева о перегибах, о культе личности Сталина первым членом ЦК познакомил Берия. И об этом есть воспоминания у Константина Симонова, где он пишет о том, что впечатление было тяжкое, было похоже на правду, и дальше он, сам того не желая, выдает как бы базу. Вот тех, кто, ну, Хрущева и остальные, которые делали этот доклад. И дальше Сталин был подозрителен, маниакален, он был просто маньяк. И здесь уже, в этом докладе, прокладывается вот эта позиция: во всем виноват Сталин, мы ни при чем. Таким образом, началась гонка за оттепелью, в которой, с одной стороны, участвовал Берия, с другой стороны, участвовали остальные члены президиума.
1: Это очень точный термин, гонка за оттепелью. Действительно, кстати, отличился и Маленков. Маленков одним из первых на заседании президиума говорил, надо преодолевать культ личности. Он первым и сказал это слово, кстати. Это вовсе не изобретение, эта формула не хрущевская. Она была подхвачена Хрущевым, как и меры Берии. Но вот смотрите, об амнистии 27 марта 1953 года, которая была инициирована Берией, об этом писали газета «Правда», что это с подачи МВД, с подачи Берии. Из более миллиона политических заключенных были освобождены около 100 тысяч. А ко дню открытия 20-го съезда большая часть политзаключенных, 80%, были уже на свободе. Причем за период, когда Хрущев еще не был полновластным лидером, им был Маленков. Но и вот очень интересно, что Хрущев, приводя статистику, ну, естественный вопрос, а сколько же вообще в ГУЛАГе сидело человек ко времени кончины Сталина? Хрущев назвал тысячу в 10 миллионов. 10 Это миллионов. В 3 раза больше, чем было на самом деле. Причем только 20% с лишним были политические из них. Это все равно трагедия. Это не, сколько не оправдывает. Это не та статистика, когда мы можем сказать, ну хорошо.
0: Не 10, а 2.
1: Да, миллионы все равно. Но это высвечивает фигуру Хрущева, который был готов к всяческим подтасовкам, статистическим, уничтожению архивов. В общем, он действовал достаточно цинично.
0: Я пришел и освободил 10 миллионов.
1: Да.
0: Не 2, а 10.
1: Да. И вот хотелось бы подкрепить эту мысль насчет того, что Хрущев, чтобы демонизировать Берию, но выдавал его за такого Наполеона, который должен вот-вот термидор свой совершить и прийти к власти. Но вот очень многие историки говорят, вот то, о чем вы упоминали, ну, представить себе еще одного грузина, но без харизмы Сталина, без его статуса, но это было бы фарс. И Берия, как умный человек, это прекрасно понимал и претендовать не мог на это. Но я хотел бы вам задать вопрос в другом. Вот очень вы правильно сказали, Маленков ведь поплатился за то, что он Берию линию поддерживал. Отдадим всю власть правительству. Да, мужичи, даже не совет.
0: Как сегодня можно сказать, это было несвоевременное решение. Да. Правильное, но несвоевременное.
1: Да. Но Маленков поплатился, ему потом припомнили, когда отстраняли его.
0: Там все потом поплатились,
1: да, все,
0: но это через шаг, что называется, мы это обсудим.
1: Был очень интересный анекдот, ведь это, Игорь Станиславович, очевидно, имело большое влияние и на мировое коммунистическое движение, на всю систему социализма, потому что Ракоша, который приехал, он прямо задал вопрос на президиуме: господа, вы разберитесь, вот где этот водораздел между властью государственной и партийной? И тогда Берия сказал: а зачем партии заниматься вот то, о чем вы упоминали, зачем заниматься хозяйством, экономикой? Ну, в общем, был прав на самом деле. И это, надо сказать, конечно, Хрущева очень беспокоило. Все, кроме Хрущева, были и занимали высокие должности в правительстве. И только он занимал должность секретаря, тогда еще не первого. То есть он только был чисто партийным лидером. Его, конечно, вот эта вот трансформация власти, ну, никак не устраивал. Я хотел вот по другой теме поговорить о Берии и задать вам вопрос об отношении Хрущева, Берии. И тут появляется фигура Жукова. Мы знаем, что Берия вдруг на одном из заседаний президиума выступил с идеей отпустить Германию Восточную, дать ей там слиться, разлиться. И Берия ошеломил очень многих. И надо сказать, что хотя потом он участвовал в подавлении вскоре вспыхнувшего восстания. Но я хотел, чтобы вы рассказали, потому что вы изучали эту историю.
0: Вы знаете, это интересный, малоизученный, малоизвестный вопрос, но действительно, накануне, прямо за 2 недели до ареста, Берия выступил с предложением продать Восточную Германию американцам дорого. Я на эту тему когда-то разговаривал еще с нашим известным германистом Валентином Михайловичем Фалиным, который говорил, что у Берии была чисто экономическая причина. К тому времени было понятно, что Советский Союз, обескровленный войной, не в состоянии содержать Восточную Германию. И он неизбежно проиграет американцам, которые вливали в Западную Германию колоссальные средства. Мы просто не в состоянии содержать, мы просто не в состоянии тащить этот чемодан, который с каждым годом превращался в чемодан без ручки. То здесь еще такой важный момент. Ведь что хотел сделать Берия на самом деле, если проанализировать современным языком? Он не просто хотел продать Восточную Германию. Тут многие историки не заменяют. Он хотел реализовать план Сталина о создании единой Германии. Неважно какой, как Берия писал. Социалистической, капиталистической, нейтральной, какой угодно, но единой. А мы знаем, что один из важнейших вопросов Тегеранской конференции, который поставил Черчилль, это обязательный, непременный раздел послевоенной Германии. Он вообще говорил на 5-6 частей. Почему боялись французы и англичане единой Германии? Потому что только единая Германия, неважно какая, опять же, могла стать впоследствии экономическим и стратегическим конкурентом Великобритании в Европе. Эта проблема была актуальна тогда, и, кстати, эта проблема актуальна сейчас.
1: Как Германию хотели разыграть и разыграли,
0: да,
1: против,
0: да,
1: Советского
0: поэтому
1: Союза.
0: Сталин так долго наоборот писал обращение к немцам. Поэтому Сталин так долго отстаивал позиции единой Германии. Вот эта история с разделом и появлением Восточной Германии, потом ГДР, как говорил Валентин Иванович Фалин, это была самая большая неудача Сталина по результатам Великой Отечественной войны. То, что не удалось сохранить единую Германию, нейтральную, Сталин даже писал, единую, без иностранных военных баз, никакого социализма, никаких колхозов, пусть просто Германия будет. Кстати, с этой же целью Сталин, как стратег, отщипнул часть территории для Чехословакии, для Польши, чтобы в Европе было несколько сильных государств, которые могли бы между собой конкурировать, ну и так, грубо говоря, оставить бы в покое Советский Союз. И надо сказать, что американцы сделали все для того, чтобы объединение Германии не состоялось. Они провели денежную реформу. Сталин выступал о создании единой системы железных дорог двух Германий. Американцы от этого отказались. Им во что бы то ни стало нужен был вот этот железный занавес. И по большому счету авторы Берлинской стены, ведь не Советский Союз и не Ульбрихт, да. Истинные авторы – это, конечно, американцы.
1: Хотя которым... использовали,
0: да,
1: Ульбрихта.
0: Поэтому задача,
1: да,
0: у Берии была еще такая – реализовать стратегический план Сталина о создании единой Германии. Но, как мы понимаем, правильное решение оказалось сильно не свое время, но справедливости ради. Надо сказать, что к 1989 году произошло то, собственно, Германия объединилась, но предложение было не свое время. Более того, я скажу, ну, вот, знакомясь с архивами, еще как бы из интервью Павла Анатольевича Судоплатова, Берия накануне отправил в Германию, в Бонн, своего личного агента, мы сейчас знаем, это полковник Зоя Рыбкина, которую мы знаем по имени детская писательница Зоя Воскресенская, да, для зондажа возможностей передачи Восточной Германии американцам. Надо сказать, что американцы отказались. Получилось, что вот это предложение Берии, оно вызвало ярость в числе вот президиума ЦК, оно уже вызвало негативную реакцию у американцев. Предложение оказалось в пустоту, и это был большой проигрыш Берии, потому что этот проигрыш настроил против Берии Жукова, который был автором победы, и, конечно, лишаться, да, вот этих лавров. А за что воевали?
1: Конечно.
0: Обратно отдать Берлин?
1: Да.
0: Который, да, Зиеловские высоты обрать, Рейхстаг отдать?
1: Даже,
0: да, никогда.
1: Даже книжка такая была.
0: Конечно.
1: Берлин брали
0: и
1: дважды.
0: Это была...
1: Берлин брали дважды,
0: да,
1: и этого Жуков не мог,
0: да,
1: унести.
0: И, конечно, это была стратегическая ошибка Берии, которая, в конце концов, привела к его аресту и к его дальнейшему расстрелу.
1: Свидетельство его сына Сергея Берия, Серго, как его говорили, вот подтверждение вашей мысли. Он знакомился с этими документами не только в России, но и в США. В США в 50-х годах просчитывали варианты дальнейшего развития событий и пришли к выводу. Соответствующие документы были получены Советским Союзом по линии разведки, что допустить объединение Германии по предложению СССР ни в коем случае нельзя.
0: Единая Германия мешала и мешает всем.
1: Ну что ж, вы коснулись темы очень большой, отношений Жукова и Берии. Ну да, отношения непростые. Дело в том, что такой эпизод был как раз связан с Германией. Прилетел Берия в Германию, Жуков командовал войсками там сразу после войны. И Жуков не встречает его на аэродроме военном. И с тех пор Берия начинает вот его топить во многом очень. Но Жуков нужен был Берии, конечно. И он все-таки, несмотря на неприязнь личную, он все-таки искал с ним союза. Ну и вот у меня последний вопрос все-таки. Ну, выходит, Хрущев выиграл гонку за оттепель.
0: Хрущев выиграл, поэтому в историю он вошел хрущевской оттепелью, а Берия вошел в историю кровавым палачом, ответственным за все преступления сталинского режима вместе со Сталиным.
1: Ну, в данном случае, иронично, можно сказать, победителей исторических на этом этапе, это был Хрущев, не судит. Но нашей истории, историкам, пора бы уже разобраться. Спасибо большое. Напоминаю, гость нашей сегодняшней программы Игорь Станиславович Прокопенко, заместитель генерального директора РЕН-ТВ, автор и ведущий программы «Военная тайна», восьмикратный, лауреат премии ТЭФ, известный документалист и прочее, прочее, прочее, писатель. Я благодарю вас.
2: Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян. Движение «Драйв». Удовольствие, кайф. Изолента, лайф.
3: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте, Изолента живьем. На лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
4: Здравствуйте, друзья.
2: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента, лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
5: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
2: Изолента Лайф. На ней все держится. Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
6: В Москве 5 вечера, столько же в Кирове, Херсоне и Санкт-Петербурге. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. В Минздраве ДНР рассказали о состоянии пострадавших после атаки ВСУ по автобусу в Горловке. Россия будет сотрудничать со странами в сфере технологий производства аккумуляторов. В Париже против несовершеннолетних демонстрантов применили слезоточивый газ. Об этих и других темах подробнее далее. 2 человека госпитализированы и находятся в состоянии средней степени тяжести. 5 была оказана амбулаторная медицинская помощь после атаки дрона ВСУ по автобусу в Горловке. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики. Во вторник утром глава города Иван Приходько информировал, что украинский беспилотник атаковал автобус в Калининском районе Горловки. В результате были ранены 7 мирных жителей. Центр разработки технологий, в том числе еще неизвестных науки, начнет работу в московском кластере электробатарей. Об этом заявил генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Он отметил, что разработка будет основана на научном материале российских исследователей. – Во вторник было запущено первое предприятие – гигафабрика Ренера по производству тяговых аккумуляторов. В ближайшие месяцы планируется запуск второго производства литий-ионных аккумуляторов. Они предназначены для средств индивидуальной мобильности и систем накопления энергии. Участие в открытии гигафабрики также приняли Владимир Путин и Сергей Собянин. Важно передать молодому поколению историческую память о концлагерях в период Второй мировой войны, чтобы не допустить повторения подобных трагедий. И перед историками России, Белоруссии и Австрии стоит эта важная задача. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский в видеообращении к участникам Венского круглого стола «Общее в памяти разных культур. Международное освещение трагедии Малого Тростенца». Он отметил, что также важно продолжать научное сотрудничество, совместные публикации и исследования. Эпидемиологическая ситуация по гриппу в Москве на неделе с 28 сентября по 4 октября соответствует сезону. Отмечается снижение заболеваемости среди населения к прошлой неделе. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора. Там подчеркнули, что в сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости гриппом среди совокупного населения. Кроме того, эпидемические пороги не превышены как по совокупному населению, так и во всех возрастных группах. Столкновения начались на многотысячной манифестации учащихся в Париже. Полиция применила шумовые гранаты и слезоточивый газ в отношении демонстрантов, передают корреспондент РИА Новости с места событий. Акция сначала проходила мирно, затем обстановка стала накаляться. Демонстранты стали бросать сотрудников полиции, которые сопровождали колонну, мусорные баки. После этого полицейские применили шумовые гранаты, а затем и слезоточивый газ. Старшеклассники во Франции уже вторую неделю протестуют против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. Некоторые акции сопровождаются беспорядками. Согласно последним данным, были задержаны более 6 тысяч человек, большинство из которых несовершеннолетние. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов на канале «Макс. Радио Спутник». Следующий выпуск уже через 30 минут.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Теория заблуждений.
7: 17 часов 4 минуты в российской столице. Здравствуйте, Александр Кузьмак в студии «Радио Спутник». На прямой связи с нами, как всегда, по традиции в это время, член Общественной палаты Российской Федерации, писатель Армен Гаспарян. Армен Сумбатович, я специально переставил местами эти два обстоятельства, две ваших ипостаси, потому что хочу вас с новой книгой поздравить. Я увидел, что да, столько фотографий, хотелось бы это сделать в начале программы.
8: Спасибо, Сан Саныч, спасибо.
7: Ну, а теперь у нас сегодня такие жирные, вкусные новости, что прямо одна другой лучше. И я хотел бы начать с новости о том, что в Раду внесли проект о закреплении нейтрального статуса Украины. А когда увидел эту новость, я прям протер глаза, прочитал еще раз. Думаю, нет, правда, неужели? Как... Я понимаю, что внесли и закрепили — это разные вещи, но тем не менее, а что это вдруг-то?
8: Ну... Депутатка Рады Анна Скороход относится к той редкой категории женщин, которые, наверное, ходят в магазин исключительно по навигатору, и которым нельзя доверить купить кефир, потому что они либо его разобьют в дороге, либо купят не то, либо потеряются сами, заблудятся. Значит, предыстория. Как и у многих стран постсоветского пространства, при вступлении в жизнь самостоятельную в 91 году статус нейтральности закреплялся автоматически. И существовал он в Конституции Украины, которую, правда, никто, разумеется, никогда не читал, кроме таких несчастных, вроде меня. Вплоть до явления господина Порошенко, террориста, которому помимо безвиза надо было еще что-то такое могучее придумать. И после недолгих размышлений они прописали в Конституцию, они убирают, значит, нейтральный статус и проголосовали в Верховной Раде за то, чтобы закрепить членство в Североатлантическом альянсе. Ну, в России на это посмотрели с тоской, потому что где НАТО и где хутор. Дальше Порошенко занимался другими делами. Ему на смену приходит криворусский ЗЮС, который внезапно в сентябре 22 года, видимо, ему кто-то шепнул, что есть такая штука, как Конституция, он же до этого не в курсе, дипломированный юрист. Вот, он вспомнил, значит, про существование этой самой Конституции, что там был пункт про вступление НАТО.
7: В это НАТО показалось... и в Евросоюз сразу, и туда, и туда?
8: Да, ну, естественно. А, ну... Это показалось ему плодотворной, дебютной идеей, и они приняли постановление о сверхскоростном вступлении в Североатлантический альянс. 4 года, вот мы недавно отмечали. Ну, и единственное, только мы отмечали на хуторе, никто про это уже не помнит. Вот, поскольку Конституция на паузе, она не работает там в куче положений закрепленных, естественно, никто из депутатов Рады никогда не интересовался, что там вообще содержится. Ну, просто многие уже забыли за давностью лет, когда их избрали в 2019 году, в конце лета, структуры, запрещенные в Российской Федерации, Сороса, каждому депутату вручили брошюрку. Что он вообще там должен делать хотя бы? Потому что многие были не в курсе. Вот, очевидно, что и эту брошюрку госпожа Скороход не открывала. А тут началась история хайпа. Сначала хайпанул террорист Гончаренко. Ну, естественно, в эпоху торжества лютого феминизма Анна Скороход почувствовала себя обделенной. Ее давненько не цитировали, тем более, что у нее же еще есть должок перед Банковой за то, что ее поставили на прослушку, затащили в суд, отняли деньги и еще и наградили браслетом. И Анна Скороход говорит о том, а давайте-ка мы вернем в Конституцию вот этот вот нейтральный статус.
7: Ах так, сказала Анна Скороход.
8: Ну, тут все тяжело вздохнули, потому что Анна Скороход, она же из «Слуг народа», то есть из партии ЗЮСа. Понятно, что никаких перспектив у подобного рода законодательной инициативы нету. И даже потужный марафон, который обычно грудью бросается на амбразуру, защищая достижения ЗЮСа, катком проехался по террористу Гончаренко. Мы узнали, оказывается, что это, возможно, агент Москвы. Вот. Ну, ну что тут скажешь, да? А про Скороход они так упомянули одной строчкой. Ну, здесь эта невменяемая дура опять влезла с какой-то околицей. Не надо вообще на нее обращать внимание. Друзья, абсолютно без разницы, чего будет записано в Конституцию Украины. Потому что она все равно не работает. Вот любители футбола сейчас сразу поймут ассоциацию. Вот Конституция Украины – это как ВАР.
7: О, вот, да.
8: Вот он есть... Да, а трактуется это как угодно, еще желательно, как выгодно одному клубу. Вот, а если у вас есть вопросы, то пошли вон, вместе с ними, свободны, отдыхайте. Не до вас сейчас. Вот то же самое
7: и с украинской конституцией. И трактуют люди, да, как из Конституции, везде и ВАР, трактуют люди все равно. Поэтому...
8: Нет, Сан Саныч, там никто вообще ничего не трактует, в принципе, по той лишь причине, что вот такой широкой полемики вокруг действующего украинского законодательства, ее, в принципе, нету. Ну, то есть как, она была на территории Российской Федерации недолго, вот, потому что конец полемике положил Владимир Николаевич Олейник, совершенно справедливо заметивший, что какой смысл вообще обсуждать то, что делают эти идиоты, и на том я, в общем, тоже угомонился. А так мы, конечно, это все дело пытались разобрать. Но чтобы вам было понятно, вот последнее нововведение этой недели – действует с понедельника. Сегодня у нас вторник, это в понедельник утречком стало работать. Значит, за съемку дырки, не пофигу, на южном, на северном мосту в Киеве, вам дадут 12 лет лишения свободы. Чтобы было понятно, за убийство дают 8 на Украине. Вот, а такому мразе, как Гаспарян, дают 10. За все то, что он сделал. Вот, а тут за съемку дырки вы отъедете на 12 лет. Вам быстренько судья Ковтуненко отштампует это решение, и вы будете свободны. Поэтому смысл здесь это обсуждать.
7: То есть быть Гаспаряном выгоднее, чем снимать дырку?
8: Ну, в принципе, да. Единственное, ну, можно свалить на Гаспаряна. Можно доказать, что взломали, стали жертвы мошенников, спеть какую-нибудь трогательную, пронзительную песню, но, может быть, те скостят до 11. И то я не уверен в этом.
7: Теперь, чтобы уже к этому не возвращаться, но все-таки хотел узнать ваше мнение. Я знаю, что вы любите иронизировать на эту тему, но тут я просто именно... Мне хочется, чтобы слушатели радио «Спутник» это услышали. Я, конечно, по поводу Литвы с Эстонией. Ну, хотя бы пару слов. Ну, просто я, опять же, поскольку мнений много в политологическом пространстве тоже, кто-то говорит, не надо заниматься шапкозакидательством, вы так давайте аккуратно, потому что там могут быть не наши военные, а то, не дай бог, какое-нибудь оружие там разместят массового поражения. Но риторика эстонских военных, ну, как бы, ну, мне трудно отделаться от легкой степени сарказма. Что вы думаете по этому поводу? По поводу угроз, по поводу возможного вот этого снятия запрета на размещение ядерного оружия в Литве и так далее?
8: Ну, во-первых, малк лоб да вонюч. Это относится к Трибалтийскому вымиратству. Во-вторых, надо просто всегда помнить, что эти страны идейные государства наследуют первым республикам, которые стали детищем Версальской мирной системы. Единственная функция, которая у них была вот в то далекое время, это служить санитарным кордоном между цивилизованной Европой и нашими азиатскими ордами пархатых большевистских казаков. Соответственно, в случае чего именно лимитрофы должны были бы первые откинуться. Вот, что, собственно, и происходило с завидным постоянством. Конечно, они хотят, безусловно, потому что они считают, что таким образом они наберут дополнительные весты. Я считаю, что вопрос с этими территориями решается чрезвычайно просто. Поскольку больше товарища Сталина нету, принимать вот этот сброд в братскую семью народов, по-моему, никто не планирует. Вот. В российской премьер-лиге точно совершенно не должен быть вот такой клуб представлен, соответственно.
7: А был хороший Жальгирис, да.
8: Ну, да. Да, и в баскетбол тоже был хороший. Да. Драл мой ЦСКА нещадно, да. Просто. Да. Маленький Сумбатч ходил и переживал. Вот, свежесть этого чувства я сохранил до сих пор. Так вот, этот вопрос решается на самом деле очень просто. Надо, вот сейчас вот они там проговорили, что они там через 3 месяца еще за что-то проголосуют. Вот надо эти 3 месяца использовать с максимальной пользой. Провести командно-штабные учения. Применение арсенала, находящегося на вооружении Российской Федерации, согласно доктрине государственной безопасности, в случае нанесения удара по стране. В качестве точек применения, если мы говорим про Литву, там есть 2 польских города, бывших. Вот, мы проводим, все это транслируем в прямом эфире. Я предлагаю Сан Санычу прямо вот это комментировать, как парад победы. А после этого, чтобы вышел бы, я не знаю, СММщик Минобороны и сказал: ребята, второй демонстрации не будет. Вторая демонстрация, вы испытываете это на себе. И дальше те из вас, кто останутся в живых, будут завидовать мертвым. Вот, никто больше не будет вас гонять там по этим лесам и болотам, тем более ни лесов, ни болот нет, потому что болот советская власть осушила, вот, а леса эти дебилоиды вырубили за 30 лет независимости, поэтому если лесной брат будет где-то прятаться, то только в трухлявом пне, вот, но выкуривать оттуда и вас никто не будет, Потому что вы надоели нам еще вот там в конце 40-х, начале 50-х годов. Братской компартии вам создавать никто не будет. Поэтому все будет быстро, дешево и красиво с вами. Вот держите это, пожалуйста, в уме. Больше мы повторять не будем. То есть, и если... не надо даже вступать с ними в полемику ни в какую. Потому что вот на самом деле наша беда состоит в том, что мы все время пытаемся каким-то образом достучаться до вот этих невменяемых. А это бессмысленно. Я говорю даже на своем опыте. Вот у меня были гастроли и в Таллине, и в Риге. Причем и туда пришли и нацики. Вот самая такая вот отпетая прям мразь. Большие любители тех, кого вчера признали пособниками нацистов в каком-то суде московском. Вот. Разговаривать, Сан Саныч, это бесполезно. Вот в принципе. Они не восприимчивы ни к чему. У них это религиозное чувство. Вот, что...
7: Нас поработили.
8: Они должны бороться и побеждать русский народ. Все, никого другого нету. То есть там какое-то мирное созидание, чтобы там какой-нибудь эстонец пошел попасть в кос, там, я не знаю, а литовец сметану взбабучил. Вот там таких размышлений нету. Там есть мысль о том, что надо героически пасть в боях с Россией, потому что они ее побеждают. На основании чего они делают этот вывод, я не знаю. Единственное, в чем они действительно преуспевали, все три прибалтийские республики, это в проведении карательных операций. Что в эпоху гражданской войны на территории России, да, эстонцы, например, там постреляли из пушек антикоммунистическую армию Николая Николаевича Юденича. Так, к слову, да, о том, что они там все антикоммунисты. Они такие же антикоммунисты, как я не знаю, не местные. Вот. Кроме того, в активе у эстонцев были многочисленные карательные операции. Ну, например, мало кто знает, но однажды был эпизод, что красные использовали эстонских наемников, потому что им платили за это, за все, против батьки Махно, причем на территории Гуляй-Польщины. Тех эстонцев, которым не повезло и которых махновцы умудрились взять в плен, было искренне жалко, потому что их просто покрошили в клочья с совершенно справедливым вопросом, а вы-то здесь что забыли? Ну, собственно, это вообще судьба была всех наемников. С китайцами тоже был разговор очень короткий. Ну, потому что одно дело, когда свои дерутся, да, когда там условно дерби идет, ЦСКА, Спартак, а совсем другое дело, когда туда кто-то вклинивается и говорит, подержите мое пиво. Ну, он имеет шанс отхватить от двух сторон, что, собственно, и произошло. Вот. Потом у эстонцев был богатый опыт уже во Второй мировой войне, все-таки дивизия СС, это не баран чихнул. В дивизии СС было 4 кавалера рыцарского креста, железного креста. Ну, один из них Харальд Нугисекс, в частности. Вот. У латышей было 2 дивизии. Причем, что характерно, инспектировал это бывший генерал Белого движения. Участник Великого Сибирского ледяного похода. Кавалер знака за сибирский ледяной поход. Это вот где Капель как раз погиб. Угу. Вот, Рудольф Карлович Бангерскис, который вообще до появления Второй мировой войны был близок к русской военной эмиграции. Состоял в активной переписке с высшими начальниками РОВСа. А в годы Второй мировой войны он стал, значит, генерал-инспектором этого латышского легиона. За что потом он отдельно оправдывался перед уже постаревшими начальниками РОВСа. Ну, то есть, понимаете, эта история совершенно нелинейная. Меньше всех повезло литовцам, потому что, согласно расовой доктрине фюрера, это были унтерменши. Им не дали создать дивизию СС. Вот, максимум, на что можно было использовать этот сброд, это на службу в шуцманшафт-батальонах. Но зато литовцы первыми устроили юденфрай. Еще немцы там расквартироваться не успели, а фронт литовских активистов уже задолбил всех несчастных евреев. Ну, примерно то же самое, кстати, было в Латвии, где Еще передовые части пытались понять, где тут Домский собор, чтобы пойти Иоганна Себастьяна Баха послушать. Ну, а пацаны четенькие той эпохи из команды Ареса перебили сходу 500 евреев. Сожгли хоральную синагогу. То есть вот в этих во всех операциях, да, сугубо карательных, истребительных, людобойских, они действительно преуспели. Во всем остальном оценивать боевые качества этих армий, ну, достаточно тяжело. Нет, одно я могу точно сказать. Если бы за забеги скоростные от наступающей Красной Армии им бы давали путевку на Олимпиаду, они бы там были.
7: Спринтеров литовских не помню, эстонских тоже, к сожалению, или к счастью.
8: Но они в другой дисциплине, в полной выкладке в эсэсовской форме.
7: Ну да. Армен Субач, еще один вопрос, который очень хотел вам задать, потому что, опять же, очень много на эту тему публикаций, особенно сейчас, публикации носят просто такой, я бы сказал, диаметрально противоположный характер. Что я имею в виду? Вот как раз поводом к этому послужила сегодняшняя новость об избрании в земельного ландтага в Саксонии представителя АДГ впервые в истории. И это, ну, безусловно, сама по себе новость интересная. Но говоря об истории вопроса, я имею в виду вот то, там, о том периоде истории, который вы очень хорошо любите и знаете, я имею в виду и предвоенный, и военный, продолжают поступать из Германии самые такие вот новости разновекторные. С одной стороны, немцы, вот как сказал Шариков, я служить не пойду ни почем, да, то есть вот не хотят идти в армию, на добровольных началах все больше и больше не хотят, и их все больше. Коррупционные скандалы сотрясают немецкий ВПК, там собирались строить, там, по-моему, я уже не помню, что, то ли самолеты, то ли, ну, что-то, в общем, Rheinmetall и вторая компания, там, до банкротства дело дошло, деньги украдены, и ничего не построено. С другой стороны, разговор о том, что милитаризация Германии продолжается, также лежат как бы в новостной ленте, вот как бы параллельно. И у меня вот по-прежнему вопрос. Да, и параллель с 33-м годом проводится тоже так же регулярно. Вот был 33-й год, вот Гитлер у власти, вот прошло 5 лет, и в Германии суперармия. Вот сейчас 2026 год, вот 5 лет, и у Германии будет суперармия, почему бы и нет? Мне хочется понять,
8: насколько Сан Саныч, работает. Те люди, которые это утверждают, они малограмотные. Я так понимаю, что это очередной маниакальный депрессивный психоз наших политологов на пенсии, которые усвоили, что в 1933 году фюрер пришел к власти и не знают, что было до этого. Значит, рассказываю. Согласно Версальскому мирному договору, армия Германии была ограниченной. Там всего было 100 тысяч человек. Больше было нельзя. Но очень хотелось. Во-первых, господа офицеры должны где-то, извините, харчеваться. Нельзя всех выгнать. Вот. Во-вторых, та Германия – это уничтоженное национальное чувство. И молодежь росла в идее, что нужен реванш. Вот если сейчас вы эту молодежь, вот это зумеров с бигусом в бороде, вы не сможете запихнуть во Freiwilliger Division, то в то далекое время, вот 100 лет назад, вот в 1926 год берем.
7: Они сами шли,
8: молодежь,
7: да?
8: Стремилась попасть туда. Но было невозможно, всего 100 тысяч. Что было сделано? После Первой мировой войны появилось огромное количество всяких там ветеранских союзов. Союз тех, кто нюхнул газку вместе с фюрером. Союз тех, кто озвездюлился в Киеве от большевиков и так далее. Вот все вот эти союзы рассматривались будущим военно-политическим руководством Германии как кадр для армии. То есть, вот есть, например, там «Стальной шлем» или там еще какая-нибудь организация. Союз гомосеков Рэма, например, да? Туда стекается молодежь. И эти офицеры во внерабочее время готовят эту молодежь.
7: То есть это скрытая мобилизация, по сути?
8: Да. Это скрытая мобилизация. Потом начинается 1933 год. Приходит фюрер к власти. Сначала он разгоняет политических оппонентов, чтобы ему не мешали создавать этот самый вермахт. А дальше что он делает? На базе всех этих союзов, вот каждого из них, берется и развертывается полк. Вот у вас, например, союз гомосеков Эрнста Рэма. Квартируется в Баварии, в районе, где сейчас Альянс-Арена. Вот это будет баварский там 118-й полк. И те, кто проходил там обучение, они автоматически становятся солдатами или там кто-то уже унтер-офицерами этого полка. То есть вам не надо ничего делать. У вас с этой точки зрения вот уже, пожалуйста, готова есть армия. Ее надо дальше идеологически подготовить. Потому что армия тогда хороша, когда она верит в свою задачу, которая перед ней стоит. Для этого надо было вышибить подпорки от Версальской системы и от тех кадров, которые воевать не хотели. Таковые тоже были. У нас почему-то вот как-то так сложилось в обществе, что единственный пацифист на всю Германию – это был Ремарк. Ну, еще немножечко Фейхтвангер, да, затесался. На самом деле, среди немецких офицеров было полно людей, которые не хотели повторения Первой мировой войны. Потому что на тот момент-то сколько прошло? Ну, вот к приходу фюрера к власти, извините, 15 лет. 20 лет,
7: да, 15 же, да.
8: Да, память у них года. Еще была, а вот что это может быть? Плюс к тому, да, да, понятно, национальное чувство, все хорошо, фюрер к нему оперирует, но далеко не всем Гитлер нравился. Далеко не все были убежденными национал-социалистами, то есть ты их должен убрать, а на их место уже подтянуть другие карты.
7: Армен Сумбатович, простите, что перебиваю, надо уйти на новости нам. После новостей немножко еще на эту тему поговорим. Еще очень много интересных тем и вопросов. Программа «Теория заблуждений» продолжается. Оставайтесь на радио «Спутник».
2: Теория заблуждений.

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот еще, когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
5: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Армения пытается переложить ответственность за возможный вывод военной базы в Гюмри на Россию, заявил в интервью РИА Новости директор 4-го департамента стран СНГ Министерства иностранных дел Михаил Калугин. Дипломат обратил внимание, что представители официального Еревана пытаются преподнести все так, будто это Москва инициировала обсуждение перспектив дальнейшего пребывания в Армении российской военной базы. Президент России Владимир Путин 1 сентября заявил, что если Ереван считает, что база России в Гюмри не нужна, то российская сторона уйдет хоть завтра и навязывать никому ничего не будет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ответ сказал, что Ереван готов обсуждать с Москвой сохранение в Армении российской военной базы, если Россия выразит такое желание. Технология замкнутого цикла, которая используется при производстве электробатарей, будет тиражироваться в индустрии накопления энергии, заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Он объяснил, что электробатареи в гиперактивном периоде устанавливаются на транспортные средства. В период средней активности они пригодны для локального бытового использования, а в завершающем этапе батарея перерабатывается и, превращаясь в новую, снова уходит на рынок. Ранее Лихачев рассказал, что «Росатом» будет тиражировать технологии замкнутого цикла не только в атомной энергетике будущего, но и в других отраслях. 1 миллион рублей будут выплачивать в Ямало-Ненецком автономном округе членам мобильных огневых групп регионального отряда «Барс» за сбитый беспилотник. Это следует из постановления окружного правительства. Выплату получат резервисты, которые входят в состав мобильной огневой группы и ликвидировавшие беспилотник. Она будет предоставлена в случае отсутствия повреждений объектов при отражении нападения. Министр национального образования Франции Эдуард Жефре принял решение приостановить до конца недели занятия в лицеях для проведения в них внутренних дебатов для решения проблемы протестов старшеклассников. Об этом заявил премьер-министр Франции Себастьян Лекарню. Старшеклассники во Франции уже вторую неделю протестуют против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. Некоторые акции сопровождаются беспорядками. Согласно последним данным, были задержаны более 6 тысяч человек. Большинство из них – несовершеннолетние. В России на Байкале есть аналог обсерватории, за которую присудили Нобелевскую премию по физике в этом году американскому астрофизику Франсису Хальсону, рассказал член-корреспондент Российской академии наук Дмитрий Казаков. Байкальский глубинный водный детектор начал работать много лет назад. За последние годы он достиг значительных успехов, сказал профессор. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Теория заблуждений.
6: Продолжаем теорию заблуждений, продолжаем разговор с Арменом Гаспаряном, писателем, членом Общественной палаты Российской Федерации. Армен Сумбатович, чтобы чуть-чуть сбросить градус, давайте поздравим Бориса Петровича Михайлова с днем рождения. Все-таки величайший капитан, 82 года, один из величайших наших хоккеистов. И, кстати, в качестве тренера тоже привел сборную России в свое время к чемпионству на чемпионате мира.
7: Так великий. Что... У нас, к сожалению, принято почему-то великих забывать. Вот я был немало удивлен. У нас вот значительная часть СМИ даже не обратила внимания, что вот было 12 лет без Федора Федоровича.
6: Да.
7: Я вообще поражаюсь вот этому. Но у нас не так много вот людей вот, народных, да, что называется. Вот почему вот у нас такое вот скотское к этому отношение, я не могу понять. При этом все время говорим о том, что вот надо поддерживать своих, русский, помоги русскому. Ну вот это вот как надо характеризовать? Я вспомнил об этом.
6: Да, видел я,
7: спартаковские публикации. Болельщики написали: спасибо, Сумбатыч. Вот ты хоть конь, но ты правильный, ты помнишь.
6: А я вот вспомнил капитана ЦСКА, так что...
7: Да, ну, да. Мы с вами два сапога
6: пара. Да, мы два сапога пара, да. Но я с Борисом Петровичем был знаком, мы с ним, да, поэтому он действительно выдающийся человек с фантастическим чувством юмора еще при этом, такой очень яркий человек в общении, поэтому дай бог здоровья.
7: Ну, я совсем был маленький, когда он закончил за ЦСКА, и я помню его тренером ЦСКА.
6: Да, и потом тренером сборной.
7: Да.
6: Вот, да. Ну а теперь вернемся к политике. И чтобы закончить, ну, вернее, продолжить тему Германии, но там с разных контекстов, потому что я не знаю, как вот вам предложить прокомментировать новость о том, что разведка ФРГ прогнозирует, что Россия добьет Украину. Ну, раз уж они прогнозируют, ну. Прогноз.
7: Александр, а я,
6: можно... И музыка пошла вот эта, Манчестер-Ливерпуль, прогноз погоды, да?
7: Ну, можно я чуть-чуть буду нудным? Это та разведка, которая правопреемствует от Вальтера Шелленберга с его замечательными воспоминаниями «Лабиринта».
6: Ну, вероятно, я не знаю.
7: Просто если кто-то не знает, Вальтер Шелленберг в своей книге написал, что он пустил под нож царские золотые червонцы. Вот, если бы это написал бы кто-то бы вот сейчас, я думаю, что все бы хохотали, а тогда почему-то было это воспринято нормально и естественно. Но это «Здравствуй, капитан Очевидность». Если у вас уже, извините, отток людей из столицы, если рынок переполнен предложениями аренды квартир, а где-то на западе Украины уже нету предложений по аренде, потому что все разобрано. Но очевидно, что это же неспроста. Очевидно, что удары демонстративные и показательные по Северному и Южному мосту – это демонстрация возможностей. Это как бы намек, дурашка. Сокрушить это можно. Знаете, я вот поражаюсь все-таки людям. Вот они говорят... Ну вот да, можно сокрушить Южный мост, но это потребуется 25 миллионов потратить долларов. Я вот думаю, вот у этих людей...
6: В каком смысле?
7: Ну, на дроны, на ракеты 25 миллионов надо потратить. Я говорю, хорошо, давайте урок простейшей арифметики для детей с девиантным поведением, первый класс. Сколько стоит мост? Вот сам по себе, в нынешнем виде, пусть без капремонта, пусть не покрашенный, но он стоит минимум 250 миллионов. Сопоставимы эти цифры или нет? Это первое. И второе, хотя, наверное, второе, это должно быть номером один. Но Россия щедрая душа. Но нам ради такой дискотеки потратить на вас 25 миллионов, это шплевое дело.
6: Но, откровенно
7: это,
6: говоря,
7: кстати, сильно дешевле, чем помощь братским компартиям всяким разным.
6: Сейчас же на Валдае как раз Владимир Владимировича спросили на тему о том, что мы будем делать с теми активами, как мы к ним относимся, которые не хотелось бы разрушать до конца. Вот вы сказали демонстративные удары по мосту, то есть речь идет не о том, чтобы их уничтожить, а о том, чтобы показать, что мы можем их уничтожить. Я правильно вас понял?
7: Да, Сан Саныч, но это только половина вопроса, а вторая состоит в том, что его совершенно не обязательно уничтожать. Его можно просто кошмарить каждый день, и у вас будет там парализовано движение. Если вы раз в день будете пробивать в нем дырку, ну да, наверное, теоретически вы можете сидеть и латать его целый день. Вот, но важен сам факт. Это как бы такой накопительный эффект, это же демонстрация возможностей. Понятно, что уничтожить этот мост можно одним ударом. Есть такое средство, орешник. Вот, одно попадание и до свидания. Там не будет не то, что моста, ничего. А все вот эти разговоры, которые я слышу в украинском медиапространстве, что они там понтонную переправу построят. Просто для понимания. Понтонные переправы использовались замечательным образом еще в годы Великой Отечественной войны. Вот. Главная засада с ними была – это встречный артиллерийский огонь. Ну вот у меня, например, там личная эта история. Мой дед, ученик генерала Карбышева, получил почти смертельное ранение вот при строительстве таких понтонных переправ в 45-м году. Ну, то
6: Был
7: есть
6: сапером, да, был.
7: несколько инженеров пытались это сделать, все погибли. Вот командование поставило задачу, тогда же люди-то были очень простые, это же не нынешнее время. Там никаких телеграм-постов, голосований, сборов денег, ничего. То есть задача поставлена, либо ты делаешь и получаешь, по-моему, Героя Советского Союза, либо это будет трибунал за невыполнение приказа. Ну, построили, да, дед получил почти смертельное ранение, 9 месяцев провел в госпитале потом. Он, собственно, разгром Рейха встретил в госпитале. Это сложная очень система. Теперь отсюда у меня очень простой вопрос есть. Вот такое, знаете, противопоставление, сложный и простой. Если это можно было сделать в 1945 году немцами, то неужели сейчас русские ВКС не разнесут к эфиопским женщинам все то, что вы там будете строить.
6: Ну, конечно.
7: Понтонные переправы.
6: Строить дольше, чем разрушать. Значительно дольше, да. Тут вопросов нет. Возвращаясь, теперь уже не возвращаясь, а теперь новости, продолжение разговора о Германии, новости от нашего Министерства иностранных дел. Сразу несколько высказываний Сергея Викторовича Лаврова, мудрейшего, который говорит, прям вот цитаты, они все три ложатся в одну канву и в одну новость, которую хотелось бы вот, ну, про которую хотелось бы комментарий от вас. Россия слышит заявление НАТО о подготовке к войне. Россия философски следит за разработкой, и сам Сергей Викторович, по-моему, от своего имени даже сказал, за разработкой оборонительного, в кавычках, плана НАТО. Ну и заодно, замечательная цитата, подопечные НАТО отбились от рук и, как хвост, виляют собакой, да, имея в виду ссылку на знаменитый фильм, который в оригинале называется, по-моему, нет, это он у нас называется «Плутовство», а в оригинале «Хвост виляет собакой». Вопрос. Скепсис слышен, да, даже ирония, сарказм, все слышно в словах Сергея Викторовича. Что мы тогда так волнуемся? Мы не слишком волнуемся? Или наоборот, все-таки надо волноваться по поводу вот этих оборонительных планов, подготовки НАТО к войне и прочее? Если
7: Нет,
6: такая
7: ну,
6: реакция
7: во-первых, у НАТО
6: Лаврова.
7: никогда в жизни не было никаких оборонительных планов. Он называется оборонительный
6: Ну да.
7: союз, но играет он всегда в атаку от ножа. Вот, десятки стран, ставших жертвами НАТО, могут это подтвердить. Почему мы волнуемся? Потому что сегодня политика...

0: а именно открытая война, это сразу и конфликт ядерный. Здесь не будет построения в каре, создания там партизанских отрядов,
1: Танковых клиньев, да.
0: танковые клинья по расходящимся. Вот этого ничего нету. А есть сразу удар ядерным оружием. Конечно, мы, исходя из этого, должны нервничать. Тем более, что ну, мы все одинаковые. Мы же все выросли на Достоевском. Что сказал Федор Михайлович? Что у русского народа есть мессианская идея. Мы должны нести счастье в Европу. Вот мы и несем. Европа сопротивляется бешено, дурашка. Но тем не менее, поэтому, конечно, это будет обеспокоенность. Мы, собственно, если отмотать пленку назад, мы же и в случае с Украиной, вот перед началом специальной военной операции, мы же вот точно так же к этому относились. Нам казалось, что, в принципе, когда вам что-то говорит президент великой страны, ну, как минимум, надо послушать. Вот. А мы встретили лютое, тотальное, яростное непонимание, отрицание. Ну, вон Украина будет за это расплачиваться, я не знаю сколько. И я даже, кстати, не уверен, что она вообще сохранится как государственность в результате вот этого всего. Потому что кто это потом все великолепие будет оплачивать? Восстановление вот этих всех руин и мощностей. Вот. Плюс ситуация с зерном. Это сейчас можно плевать на это самой высокой колокольни Киево-Печерской лавры. Посевная еще не скоро, ну полгода. На полгода можно ничего не делать, а потом чего? Сокращение посевных площадей, ну это означает, что у тебя будет сильно меньше урожая. А зачем тебе засеивать все, если ты никуда это деть не можешь, чтобы это сгнило в амбаре?
1: Собрать
0: Ты
1: надо.
0: даже до элеватора это не мог бы довести. Ну, а это из этого вытекает, извините, голодомор. Я, конечно, понимаю, что у них это тоже уже какая-то национальная идея. Вот, вокруг событий начала 30-х годов. Но, тем не менее, сейчас-то он может быть не иллюзорный.
1: Ну да, и
0: Поэтому,
1: природа
0: конечно, мы
1: другая.
0: выражаем обеспокоенность. Вопрос в другом. От нас-то ничего не зависит. Вот здесь драматизм ситуации состоит в том, что мы вот должны просто наблюдать за этим процессом, пытаться каким-то образом достучаться. Но вот на данную конкретную минуту показатель адекватности равен, там, я не знаю, минус 200.
1: Вот, продолжая эту тему, недавний опрос, буквально сегодня его увидел, на Украине опрос, или в Украине, на Украине, неважно, опрос относительно того, что думает население, так сказать, по поводу грядущей победы Украины, значит, в конфликте с Россией. Было 60%, резко упало до 47%, так сказать, ну вот доля эта сокращается, сокращается, сокращается. Но она, когда ты видишь число 47, все равно возникает ощущение, что почти половина населения Украины опасности не чувствует по-прежнему. Ну хорошо, часть из них запугана там и не понимает, что отвечает. Но вот к вопросу об адекватности по-прежнему. Кто-то
0: Нет, Сан
1: уезжает от...
0: Саныч, а
1: Ну,
0: здесь
1: как?
0: дело в другом. Здесь вопрос, что подразумевается под победой.
1: Это хорошо. Я
0: Сохранение
1: не знаю.
0: государства,
1: Да.
0: пусть даже обрезанное, кастрированное, изнасилованное, это победа? Безусловно. Выжившие там 20 миллионов населения, это победа? Да, они вам объяснят, что да. И так далее. Здесь просто вопрос, как вы сформулируете целеполагание. Потому что почему мы все время здесь находимся в тупике? Мы не понимаем эту логику. Потому что все мы выросли на одном простом примере. Называется это 9 мая 1945 года. Полная капитуляция. Там где-то еще бегает какой-то вервольф, нездоровый на голову. Но в принципе на него можно не обращать внимания. И для нас победа это Берлин в руинах, и русские казаки под гармошку у Бранденбургских ворот отплясывают. Но давайте честно, далеко не каждая военная кампания заканчивается именно так.
1: Слишком дорогая цена.
0: Зачастую, да, зачастую начинаются поиски каких-то удобоваримых вариантов. Селюки, поскольку в пиаре действительно преуспевают, а это я абсолютно не иронизирую.

0: Вообще объем вбросов ежедневных и степень промывки мозгов вызывает у меня вот с профессиональной точки зрения прямо уважение к ним. Понятно, что это все там придумали британцы, а эти только исполняют, но тем не менее. Они вам быстренько все это обрисуют. Они скажут, смотрите, мы же победили. Власть осталась, да. Конституция есть, ну какая-никакая есть. Территория есть. Понимаете, Сан Саныч, здесь же беда состоит в том, что даже если у тебя будет правительство в изгнании, которое будет сидеть где-то в Квебеке, ты все время можешь сказать, что вот это победа. Я абсолютно не шучу. Вот белорусская оппозиция на протяжении 100 лет, она имеет белорусскую раду в изгнании, которая сидит в той же самой Канаде, которая не признает вообще никакую власть в Беларуси, кроме себя. А белорусы, соответственно, не признают ее. Но змогары искренне считают, что это победа, потому что для них вот эта вот белорусская рада в изгнании из 5 хромых и 3 глухих, вот, это и есть государственность. Понимаете, кто мешает Украине сделать то же самое? Тем более, это же было. У нас же вот варварски подошли к истории после Второй мировой войны. То есть у нас вот как бы есть некая там головная боль, это русская политическая иммиграция, это прежде всего там НТС. А на Украине было, значит, вот такое бандеровское движение, непонятно из кого. Вот, но потом мы Бандеру как бы грохнули, и все закончилось. Да ни черта не закончилось. Потому что не стало Бандеры, но с ним значительная часть всех вот этих иммигрантских структур вообще не контактировала. Для многих покажется сейчас шоком, но даже УПА, запрещенная в Российской Федерации, официально вышла из подчинения пособника нацистов Бандеры, еще был жив пособник нацистов Шухевич. Поэтому, когда не стало Бандеры, они там отштамповали решение там всех этих своих универсалов. У меня есть в библиотеке эти книги. Прямо вот издание там Детройт, Чикаго,
1: Ого, да.
0: Мюнхен. Все это у меня есть. И они считали вот это своей государственностью. Мы вот все время гаденько хихикали, я помню, да и вы, наверное, Сан Саныч, вспомните, на школьных уроках какое-то там польское иммигрантское правительство в Лондоне.
1: Ну да, вы имеете в виду, которое в начале войны появилось, да,
0: Ну,
1: в 39-м
0: конечно,
1: году, да.
0: которое дало по тапкам в
1: Да.
0: 39-м. Так надо не хихикать было, а подумать, а почему поляки потом от него правопреемственность-то повели? А потому что они считали, что это их государственность. Не три танкиста, грузин и собака, не капитан Клосс, и не фильм
1: Да.
0: «Ва-банк», и не Збигнев Бонок. А вот там вот у них была государственность. Мы придумали себе вот эту историю, в ней несколько заплутали. Поэтому, конечно, там может быть, и 97% с этой точки зрения верят в победу. А потом, если вам сформулируют вопрос, на вас перестанет падать бандероль, это победа или нет?
1: Ну, в общем, да. Ну, в целом, с точки зрения инстинкта самосохранения, безусловно, да. Тут уж никуда не денешься. Но, опять же, тогда получается, вот даже из ваших слов исходя, что пока есть альтернатива в виде правительства в изгнании, в виде двойного толкования, чего угодно, придется двигаться в сторону казаков рядом на Бранденбургских, около Бранденбургских ворот или казаков, опять же, на Монмартре, да? То есть без
0: Нет,
1: этого как-то можно обойтись?
0: ну или это ликвидация
1: Ну да.
0: вообще вот этого проекта как такового, который, в общем, отражал волю и пожелания Ленина, и по этому поводу, извините, в недрах у большевиков была грызня и очень даже не слабая.
1: Со Сталиным.
0: Это, я имею в виду не только полемику Сталина с Каменевым по этому поводу, а была еще внутри украинских коммунистов грызня. У Раковского с Петровским. Просто мы же этого не знаем, то есть мы не хотим понять вот суть вот этой вот истории. Мы же не знаем о том, что победитель Врангеля, Фрунзе, за полгода пребывания на Украине стал украинствующим. За полгода. Это, понимаете, есть обратные примеры. Вот Сергей Юран, вот он там был, но его Олег Иванович чувство привел. Вот, и это все перестало работать. Ну, или там Дмитрий Парфенов, да, на которого эта дурь не сильно распространилась. Но есть, например, такие вот, как Максим Калиниченко.
1: Сегодня,
0: который,
1: кстати,
0: несмотря на то, что здесь прожил 20 лет, это вообще никак не сказалось.
1: Сегодня годовщина победы киевского «Динамо» в Суперкубке 75-го года еще, помимо прочего.
0: Да.
1: Вот ты вспоминаешь, как в прошлой жизни было. В другой жизни, не в прошлой, а в другой. Когда весь Советский Союз этому радовался.
0: Ну, так и радовались, когда тбилисцы выиграли.
1: Я имею в виду, что из того киевского «Динамо» вот этих неадекватных людей тоже достаточно. Того поколения.
0: Конечно, но... Сан Саныч, ну вы же вспомните вот эту вот историю 76-го года Олимпиада.
1: Да,
0: когда вот стоит 11 человек, на них красная майка с белыми буквами «СССР». А из-под этой красной майки просматривается бело-голубая футболка «Динамо Киев». А если ее приподнять, то там будет еще маечка с ликом Щербицкого. Потому что 11 игроков из киевского «Динамо».
1: Да.
0: 11!
1: Да.
0: Ну... Я понимаю, конечно, что «Спартак» тогда, вот 76-й год, но это год трагедии.
1: Да, лучше
0: не
1: вспоминать.
0: Слушайте, ну в «Динамо» тоже, наверное, можно было кого-то в московском найти, да? Или там в «Торпедо» в каком-нибудь.
1: Можно. А, ну, давайте напоследок несколько веселых новостей. Ну, во-первых, во Франции украли одну из самых дорогих в мире книг. 200...
0: Это не я.
1: Да. 210 килограмм весом. Обложка создана Сальвадором Дали. Украли. Все украли, книгу украли. «Апокалипсис» называется. Во Франции похитили «Апокалипсис». Книгу с таким вот названием. Ну, во Франции уже Лувр грабили, поэтому тоже Клермон-Ферран, город, украли. Я сразу вторую новость зачитаю. Она очень хорошо, мне кажется, в контексте. 46 депутатов женщин и четверо мужчин депутатов Европарламента стали жертвами дипфейков сексуального характера, созданных с помощью искусственного интеллекта. Вот читаешь эти новости, ну как после этого, с кем там разговаривать, да, как можно серьезно о них говорить? И действительно страшно, а вдруг кто-нибудь из них рядом с кнопкой сидит?
0: Нет, ну эти нигде не сидят.
1: Ну, и, слава богу, нет.
0: Их никуда не пускают, но они же неадекватные. Но это подтвердит любой человек, который однажды попытался посмотреть заседание Европарламента. Это же телефонный номер «Вызывай врачей». Там они все как на подбор с этой точки зрения.
1: Фрики.
0: Вот, то, что они на фейки попадаются. Ну, нет у них нашего Минцифры. Некому им госуслуги сделать и две кнопки.
1: И самозапрет.
0: Красная и зеленая. Это я сейчас не как член общественного совета Минцифры говорю, а просто как потребитель услуги. Ну, а что касается ротозейства французов, ну, Сан Саныч, после Лувра, по-моему, удивляться уже ничему не приходится. Мне кажется, что вот Лувр, вот это была та грань, после которой, в принципе, это надо воспринимать как данность. Ну, украли. Мне просто интересно, как происходило вот перемещение этой ценности в 240 кг. Очевидно, что это не на руках же унесли.
1: Тележку, да.
0: Ну, как минимум.
1: Так там еще и Нотр-Дам же до кучи.
0: Ну, Нотр-Дам. То есть, а я правильно понимаю, что в месте, откуда была совершена эта кража года, принципиально не было ни одной камеры наблюдения?
1: Ну, известно только, что это центр современного искусства.
0: Ну, то есть центру современного искусства камеры не нужны.
1: Ну, видимо, решили,
0: это
1: что
0: логично.
1: Настолько тяжелая книга, что кто же ее унесет?
0: Ну, это понятно.
1: Да.
0: Просто, опять же, я сравниваю с уровнем цифровизации в родимой столице. Ну, для меня это большущая дикость. Ну, Франция умеет находить толк в извращениях. И этот опыт тоже ничему не научит. Ну, в принципе, если уже у вас на постоянной основе обносят музеи, вы ничего при этом не делаете. А с другой стороны, а что они могут сделать? Макрон воюет с русскими. Ему некогда. Он не может заниматься пятью делами сразу. Сейчас у него на повестке дня русские. Поэтому пока Бармалеи тырят касторку у Айболита. В общем, все справедливо. А потом, Сан Саныч, если вот говорить серьезно, когда 20 лет назад разогнали Сюрте, они о чем думали? Что АНБ будет все делать. Вы только денежки заносите раз в месяц за услуги. И больше вам чесаться не надо. Надо быть идиотом, чтобы так поступить. Ну, тем более у нас у самих есть такой опыт, да? Когда мы Комитет государственной безопасности разогнали, вот, и сделали рахит ФСК.
1: Вы сказали, разогнали, я вспомнил. Я сегодня готовил для вас даты, и напоследок у нас 20 секунд. Сегодня группа Ван Хален перестала существовать еще, помимо прочего. Это вам близко. Напоследок.
0: Ну, они как раз грызню устроили первостатейную. Бабкины посиделки прямо,
1: Да.
0: вот эта полемика.
1: Одна из величайших рок-групп все-таки. Спасибо.
0: Величайшие,
1: да.
0: но склочники, что
1: ну,
0: поделаешь.
1: Ну, братья, что, целых три штуки. Спасибо большое Армену Гаспаряну, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации. До встречи через неделю. Оставайтесь на Радио Спутник.

0: Рекордное снижение рождаемости в мире. Контекст. Человечеству грозит вымирание в отдаленной перспективе. Но задумываться об этом нужно сейчас. Демографическая ситуация на планете меняется. По расчетам ученых, в этом году ее население впервые за всю историю может оказаться ниже уровня воспроизводства. Через несколько десятилетий число жителей Земли начнет сокращаться. Сколько продлится сокращение и какими оно будет идти темпами, спрогнозировать очень сложно. На это будет влиять масса факторов. От старения населения, заболеваний и войн до экологических бедствий и способности людей обеспечить себя качественной пищей и энергией. Каждый четвертый человек в мире хочет завести ребенка, но откладывает. А потом почти половина из этих 25% отказываются от своего желания. Специалисты отмечают, что рождаемость падает везде, вне зависимости от уровня благосостояния государств и климатических условий. Даже в странах Африки и Азии, славящихся многодетными семьями, наблюдается нефиксировавшееся ранее снижение рождаемости. При этом в начале 19-го столетия на Земле жил всего 1 миллиард человек. Полвека назад – 4 миллиарда, а сейчас население превышает 8 миллиардов.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 вечера, столько же в Сочи и Краснодаре, в Якутске полночь. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Министерство обороны представило сводку с линии фронта за сутки. Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке. На Украине на фоне дефицита бюджета сократят несколько тысяч должностей в органах власти. Об этом не только. Подробнее далее. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Голубково в Запорожской области, сообщило Министерство обороны России. Средства ПВО нашей страны за ночь сбили 868 украинских дронов. Это стало рекордом с начала октября. Всего за сутки вооруженные силы России уничтожили до 1490 военнослужащих ВСУ, 8 бронемашин, 97 единиц автомобильной техники и 8 орудий полевой артиллерии и минометов. Необходимо усилить работу по заключению соглашений между регионами и независимыми автозаправочными станциями, а также Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой с независимыми нефтеперерабатывающими заводами для обеспечения предсказуемой и справедливой ценовой ситуации. Об этом сообщило правительство России. Вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке. Власти России договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом, в том числе и независимый АЗС, сообщал Новак в августе. Он также указывал, что регионы будут подписывать соглашения, регулирующие максимальные надбавки к ценам на топливо с частными сетями АЗС, Аминэнерго и Федеральной антимонопольной службы с независимыми малыми и средними нефтеперерабатывающими заводами. Пересмотр Ереваном статуса союзнических отношений с Москвой может привести к потере Армении преференций в цене на российский газ. Об этом заявил директор 4-го департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Михаил Калугин. Дипломат подчеркнул, что российская сторона не против того, чтобы Армения закупала газ у других стран, ведь такая опция зафиксирована в российско-армянском газовом соглашении от 2013 года. Военнослужащие Преображенского полка проведут курс практических занятий с военнослужащими почетного караула Министерства обороны Южной Осетии, сообщила пресс-служба Минобороны Республики. Программа подготовки направлена на усовершенствование строевой выучки военнослужащих и выработку навыков действий при организации официальных встреч иностранных делегаций и проведении мероприятий государственного значения. Более 4000 должностей будет сокращено в центральных органах исполнительной власти на Украине на фоне дефицита бюджета. Об этом сообщил премьер страны Сергей Корецкий. По его словам, количество заместителей министров будет сокращено примерно на 20%, а заместителей руководителей других центральных органов исполнительной власти – почти на 18%. Ранее Корецкий сказал, что Украина вновь пересмотрела траты из госбюджета и отказалась от части расходов на фоне острой нехватки денежных средств. До этого он говорил, что ситуация с бюджетом Украины близится к критической отметке. Необходимо в кратчайшие сроки проголосовать за нужные для международного финансирования поправки в законодательство. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Пучковым.
2: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие друзья. Все, кто нас смотрит, видит, не видит, слушает. Петр Лидов, Дмитрий Пучков. И я сегодня... Дмитрий Юрьевич, здравствуй, дорогой друг.
3: Добрый вечер, Петр, да.
2: Я сегодня лично из нашей традиционной обложки, значит, используя обычные инструменты телефона, выморал лицо Татьяны Ладяевой. Вот, и подписал, что
3: Татьяна... Мастер фотошопа.
2: Да, Татьяна. Знаешь, это, помнишь эти фотографии из во время стали появляться, вот кто там исчезал на фотографиях советской эпохи.
3: Да-да-да.
2: Фотография с Лениным.
3: Коля Ежов там... первый пропал, да.
2: Потом оставалось все меньше и меньше. Вот я тем же методом сейчас, конечно, было бы проще работать, а так, наверное, целые лаборатории фотографы трудились над этим. Мы Татьяну Ладяеву поздравляем, она отсутствует по крайне неприятной уважительной причине. Она вышла замуж. Ну, я думаю, что мне напутствие давать, учитывая, так сказать, мой жизненный опыт, наверное, не очень. Вот.
3: И приводить... Вдвоем даем.
2: Да. Да. Скажи что-нибудь хорошее,
3: совет,
2: Дмитрий Юрьевич.
3: Да любовь, как говорится, да. Самое главное, совет ветеранов, самое главное, друг друга не перевоспитывать. Компромиссы надо искать, и тогда все сложится. Ну, в основе, конечно, любовь. Поэтому совет да любовь.
2: Да, в связи с этим, Дмитрий Юрьевич, я лично подобрал некоторые темы, они разные. Я думаю, что предложу тебе опять выбрать, потому что мы, по идее, должны сегодня обсуждать события дня. Их, ну, они есть. Ну, вот в Париже, например, сейчас вторая серия началась, как любит выражаться наш предшественник по эфиру Армен Сумбатович Гаспарян, дискотеки. Местные малолетние подростки и дети вышли, значит, на улицу, и там сейчас начинается. Сейчас там только вот вечереет еще в Париже. Ну, даже не то, чтобы сильно вечереет, только так это смеркается, скажем так. Вот.
3: Да.
2: Вот. Так что Париж у нас
3: дети
2: есть.
3: Дети организуют подсветку из подожженных автомобилей, как это у них принято. Бедные французы.
2: Да, есть у нас, естественно, тема по НАТО, есть по коррупции, кстати, можно поговорить, тут у нас есть что обсудить.
3: Давай.
2: Ну давай, по коррупции интересно. Да. Значит, по коррупции сразу два интересных сообщения сегодня с утра было. Ну, первое, конечно, все обсуждают, это сообщение о том, что значит, директора парка «Патриот» Игоря Васильева задержали вчера по делу о взятках на 80 миллионов рублей.
3: Ну, неплохо.
2: Парк «Патриот» – это, значит, место известное. Там и предыдущий, по-моему, директор этого, как бы сказать-то, что это, комплекса, он тоже, по-моему, был по тем же причинам и заместители Васильева. Но здесь, конечно, интересна сама фигура Васильева. Васильев работает в парке «Патриот» с 2026 года, с марта всего лишь. Но это...
3: И уже.
2: Да, но это как бы для него, можно сказать, что это такая почетная как бы пенсия, потому что Васильев, он политик крайне серьезный. Сейчас не буду вдаваться в его детали. Он выходец из силовых структур города на Неве. Так вот, я думаю, этим много что сказано. Как раз тех лет, вот, когда все только начиналось. И после этого он занимал целый ряд должностей довольно высоких. Он был и функционером «Единой России», и губернатором Кировской области, и работал в Министерстве обороны, по-моему, в Счетной палате. И вот постепенно вот он вообще про... Это действительно серьезный политик федерального масштаба. Безусловно, человек не просто со связями, а человек такой, ну, скажем... заметный и весьма известный. Он был и депутатом, и сенатором, и кем только не был. И мне кажется, что вот это задержание, это, наверное, надо воспринимать как еще одну демонстрацию. Ну вот, наверное, это что-то чем-то напоминает, как бы, мне кажется, ну, не знаю, я не эксперт по уровням, но Тимура Иванова, что нету людей, которые обладают каким-то иммунитетом. Вот мне кажется, это важный сигнал. Это первое. И второе, еще туда же комментарий дам. Это вчера, по-моему, был вынесен приговор по делу экс-мэра Сочи Копайгородского. Он довольно молодой был человек. Я, кстати, помню, мы с ним даже встречались. Я был в группе журналистов. Он такой был очень прогрессивный, молодой, яркий такой, прямо весь такой энергичный. Вот. Но ему 15 лет дали. Вот. И жена его тоже. Ну, в общем, там все серьезно. Он, кстати, тоже он управленец кадровый. Закончил он из военной среды. Закончил военное училище. Но, по-моему, не служил. Может быть, немного служил в армии. Ну, в общем, вот два таких человека. Не знаю, есть ли что прокомментировать тут, Дмитрий Юрьевич, наверное, как всегда найдется. Дело хорошее.
3: С одной
2: конечно.
3: Стороны, по всей видимости, при таком послужном списке у одного и возглавляя такое, так сказать, это муниципальное образование, не знаю, как правильно город Сочи назвать, это люди с серьезным управленческим опытом. Просто так туда не проберешься во всех смыслах. То есть руководить умеют, но Есть известная индийская мудрость. Нельзя держать мед во рту и не попробовать. То есть у нас это граждане любят мыслить пословицами, поговорками, афоризмами. Они у них оправдывают все, забывая о том, что на каждую присказку есть такая же веселая, смешная, меткая, но прямо противоположного содержания, как правило. Поэтому руководствоваться афоризмами нельзя. Тебя государство-то куда взяло? По всей видимости, служить. Служба – это, ну, многим нравится глумиться над этим словом, но оно вообще происходит от служения. Кому вы там служите? Господу, народу, государству? Большой разницы нет. Служение, оно не про воровство вообще. Достойные ли у этих граждан зарплаты? Конечно, достойные более чем. Помнишь, нам под это, как сказки рассказывали, а мы для того такие зарплаты назначаем, чтобы вот наши мегауправленцы на Запад не убежали, чтобы их не сманили. Ну-ну-ну, не надо, никто никого, никогда никого на Запад не сманивал. На деньги, которые эти люди зарабатывают здесь, на таких должностях, можно прекрасно жить. Ну, а далее, вот нам рассказывают какие-то сказки про искусственный интеллект. Непрерывно. Вот какую-то ахинею несут, и какой он умный, и какой он это, и какой он то. Первая задача для искусственного интеллекта должны быть в налоговой полиции. Вот гражданин получил зарплату, а вот потратил эти деньги. Если разница вот такая, объясни, где ты их взял, если ты тратишь больше, чем зарабатываешь. Должно ли это касаться высших должностных лиц? Ну, в первую очередь их. Иначе, когда граждане видят, как наверху воруют, ну, это порождает вещи специфические. Им можно, а мне нельзя. Это у меня самое любимое, так сказать, на службе было, когда ты ловишь некоего гражданина, который там, например, украл на 50 тысяч рублей. Чё вы до меня докопались? Вон там страну продают и грабят пароходами, а вы меня приняли. Где справедливость? С одной стороны, глупость, воровать нельзя никому. С другой стороны, а что ты на это ответишь? Ну, если там вот так. Обращаю внимание граждан, процессы сейчас вот эти идут уже с такой силой, что, ну, если вы в интернетах введете в поиске, кого там когда заарестовали, то у нас получается минимум по два серьезных чиновника в день. И обратите внимание, что по вашим городам не снуют фургоны с надписью «хлеб», мясо, воронки по ночам что-то никуда не едут, стон не стоит по всей земле русской, а, казалось бы, всех уже посадили в таких объемах, в таком количестве. Ну, это лишний пример нашего привычного вранья, как там, не буду углубляться. В общем, следить надо за деньгами. В этом ничего, абсолютно ничего хитрого нет. Вот сейчас налоговая, например, бдительно смотрит за накоплениями граждан и выясняет, откуда они столько накопили, если раньше денег не было. Потому что в 2022 году все быстро побежали и положили деньги на хорошие вклады. Откуда ты деньги взял? Докажи законность происхождения. Вот это, в общем-то, то, что ждет всех. Пожестче надо, просто пожестче. Если у человека расхождение, я не знаю, в 100 миллионов там, в год, ну, как-то, друзья, на какой машине ездит жена чиновника? Какую территорию у него дом занимает, ну, вот, участок, так сказать, там, 20 гектаров, да, и дом на 1000 квадратных метров. Ну, может, возникнут у кого-то какие-то вопросы.
2: Скромными какими-то категориями мыслишь, что упомянутых нами двух чиновников, там какая жена на машине, там самолеты, по-моему, в общем, как бы вот там...
3: Да, и ети в Лондонах и прочее, и прочее. Нет, служение родине не подразумевает подобные вещи. Это в первую очередь служение. То какие-то разговоры непрерывно про церковь. И человек, наверное, верующий, я так подозреваю, если человек верит в Господа Бога, то он должен осознавать, что Бог все видит каждую секунду. А ты вот так вот воруешь, да? Это почему? Я могу ответить. Это потому, что ты не веришь в Бога, потому что ты на стороне сатаны выступаешь. И что-то эти, кто их там окормляет? Почему никакого слова не скажут про этих людей? Или, может, они там что-то нажертвовали, и про них теперь нельзя говорить? Ну, это нехорошо как-то со всех сторон. Помнишь, была такая передача «Прожектор перестройки», который высвечивал недостатки, этот прожектор. Вот уже пора в телевизоре прожектор коррупции ежедневно показывать.
2: А потом мы просто недостатки такой лавины пошли, что никакого прожектора уже не
3: хватит. Выключай,
2: выключай. Я думаю, что сейчас те, кто нас слушает, вот там, вот там редакторы сидят, на меня никто не смотрит, но я думаю, сейчас мне сообщат, что нужно обязательно сообщить миру о том, что движение сатанизма запрещено в России.
3: Да.
2: Вот. Ну что ж, мы поддерживаем.
3: Мы все это решительно порицаем.
2: Да. А вот в Азербайджане, Дмитрий Юрьевич, я тут нашел интересную такую историю. Есть законопроект. Значит, там предлагается платить за информацию о коррупции сообщившим до 25 минимальных зарплат за подтвержденные данные. Также сообщивший получит, сейчас внимательно, сейчас там интересно несколько пунктов. Также сообщивший получит 5% от средств, возвращенных государству по итогам дела. Вот это уже интереснее.
3: Ого.
2: Если информатор дальше, это, видимо, азербайджанская специфика пошла, ну, хотя она, я думаю, скорее какая-то это центральноамериканская. Если информатор или его близкие из-за этого погибнут, семья получит единовременное пособие в 20 тысяч манатов 1 миллион рублей. В случае телесных повреждений 500 тысяч рублей. Деньги выплатят в течение 10 рабочих дней, налогом не облагаются. Но на стадии рассмотрения закон в парламенте. Как тебе такая идея?
3: Ну, с одной стороны, немедленно вспоминается опыт демократической Финляндии, где надо было стучать на тех, кто гонит самогон. И там тоже какие-то призовые выплачивали, одно, другое. Оно не сильно помогает, с одной стороны. А с другой стороны, в моем понимании, это радикальным образом воздействует на моральную обстановку в обществе. Занимаются ли спецслужбы МВД, ФСБ работой с агентурой? Конечно, занимаются. Это основная, так сказать, их задача. Надо ли это выносить на всеобщее обозрение? Для меня как-то странно. Нет, не надо. Вы, если даже отправитесь, например, если у вас какого-то родственника репрессировали когда-то, да, вы попросите, закажете, так сказать, уголовное дело посмотреть, за что. Но там почему-то вся оперативная информация оттуда будет изъята. Вы не поймете, кто на кого стучал и в результате чего сел. Бывают, конечно, там некоторые аспекты, но в целом нет. Это, в моем понимании, никому не надо показывать. Вот оперативную работу в этих направлениях, да, надо вести крайне серьезную. Надо ли поощрять сотрудников, которые уполномочены законом на ведение подобных расследований и доведение их до суда? Да, безусловно, надо. Ну, не процент из изъятого, это безумие какое-то. Не знаю, мне когда-то за выявленного убийцу 200 рублей премии платили.
2: На что ты их потратил, Дмитрий? Не на книгу о серийном маньяке каком-то, надеюсь.
3: Я сложил деньги за двух убийц, 400 рублей получилось, добавил еще 50 рублей и купил игру «Квейк».
2: Где мог спокойно рассчитываться со всеми от души.
3: Вот.
2: А, ну да, интересно. Вообще ощущение такое, что, ну, я согласен с тем, что довольно спорно, потому что, ну, во-первых, нужен тогда совершенно идеальный работающий механизм расследования этих дел. Ну, вот, допустим, тебе сообщили.
3: То есть ты должен... Ну, там обрати второй пункт сразу, если убьют.
2: Да. Единовременная выплата и свободный, да.
3: Отлично, да.
2: То есть вообще, вот это, если убьют, как тогда подталкивает объекты расследования к решению таким вопросом, лучше, чем 5%, так сказать.
3: Да. Ну, да.
2: Вот. И здесь, конечно, требуется тогда требуется просто тогда идеально работающая машина, которая будет давать обратную связь. Вот расследование на такой стадии, здесь получилось, здесь нет, сигнал ложный и так далее, какой-то реестр, публичность, наверное, должна быть. И кроме этого, конечно, тоже важный элемент. А что, проблема с выявлением, что ли, у них там? То есть, как бы у них что, проблема понять, кто там коррупционер, а кто нет? Что вот настолько все хорошо в Азербайджане, построено идеальное общество, и вот нам бы хоть какой-нибудь сигнал дайте, что где-то хоть есть коррупция, а то мы сами не можем уже обнаружить нигде. Давайте, граждане, пишите. Вот мне кажется, в этом смысле, в этом случае имело бы смысл, если действительно никакой коррупции нету, все волшебные, так сказать, и прекрасные, ходят с широко открытыми глазами, друг на друга смотрят, и где-то там, значит, на берегу Каспийского моря окопался какой-нибудь торговец помидорами, который, значит, там вот за долю малую может уйти от налогов. И на него...
3: Когда-то давно, да, когда-то давно в середине, ну, в начале 80-х я уехал в Среднюю Азию. Жил я возле города Фергана в Узбекистане, там 30 километров от Ферганы, в кишлаке Чемион, там во всесоюзной здравнице трудился. Ну вот, когда я оттуда вернулся в Российскую Федерацию в 84-м году, я с тех пор твердо уверен, что я живу в государстве, где строго торжествует закон. Здесь никакого взяточничества нет вообще по сравнению с тем, что творилось там даже при советской власти. Там вообще никаких разговоров. Платить надо абсолютно за все. И все знают, что все деньги берут. И все знают, на что они там чего-то делают. И все все видят. С одной стороны, ну, такие национальные традиции. Вот в тамошнем социуме подобные вещи, они абсолютно нормальные. Это у русских, так сказать, вот город Ленинград, а они от вот представители Министерства внутренних дел ездят от Мурманска и до Новгорода, зазывая солдат служить в милиции в Ленинграде, потому что русские в милицию идти не хотят. Это не престижно, там не платят денег и прочее. А вот когда поехали люди из Азии, из Кавказа, а они хотят служить в милиции. Как так? Почему? Да потому что там взятки брать можно за все абсолютно. Это такая козырная должность, это такой мега-успех, если ты работаешь в Министерстве внутренних дел. Вот так вот. Ну, и вот это слушать про то, что там выдвинули такую инициативу, это там примерно такие же юристы из числа, наверное, спортсменов, певцов, актеров, которые глубоко понимают сущность вещей и пытаются пропихнуть подобные законы. Но пункт второй, что если убьют, это крепкая пятерка. Реалии осознают все-таки.
2: Интересная новость, нечто похожее по, собственно, структуре тоже выплаты, но совсем другую тему. В Ямало-Ненецком автономном округе членам мобильных огневых групп регионального отряда «БАРС», которые охраняют воздух от беспилотников, за сбитый беспилотник будут, это уже постановление принято, будут выплачивать по 1 000 000 рублей. На территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Выплату получат резервисты, входящие в состав мобильной огневой группы и ликвидирующие беспилотники. Непонятно, только на всех или каждому. Я думаю, что на всех, наверное. А вот, ну что, это, мне кажется, вполне правильно.
3: Богатый регион, да. Ну, вопрос, тут опять-таки вопрос. Это, знаешь, как у истребителей в войну. Там стояли, на самолетах стояли так называемые фотокинопулеметы. То есть, когда ты на гашетку давишь, и пулеметы стрелять начинают, там сразу автоматическая фото-видеосъемка ведется, что ты попал, не попал. Видно, попал. А вот на земле сухопутные, так сказать, пехотные подразделения подтверждают, что самолет упал вражеский? Нет, ну, значит, ты никого не сбил. Вот. Поэтому получается, что у Эриха Хартмана 352 сбитых самолета, а у нас, по-моему, рекорд 62. Просто Хартману на слово верили, а у нас гораздо серьезнее. Поэтому как это фиксировать будут, сбитие этих самых беспилотников? Ну, для меня загадка. Не найдутся ли люди, которые свои беспилотники запустят, чтобы их сбить и получить по 1 000 000 рублей? Много вопросов у меня.
2: Сразу видишь, Дмитрий Юрьевич, твой, так сказать, околокриминальный мозг начинает рисовать схемы.
3: Заработал.
2: Ну, вообще, да, это интересно. Но, видимо, там, может быть, производство должно быть не российское у этого беспилотника. Ну, может быть, натовский должен быть какой-нибудь. Как скальп бледнолицого отличается от скальпа индейцев.
3: Мы строго на стороне наших мужиков, желаем им самого меткого огня, сбить вообще все, что только можно, и за это получить все деньги, какие только можно.
2: Ну, это правда.
3: Работайте,
2: да.
3: Мужики. Да.
2: Хорошо. Так, еще одна история любопытная. Не знаю, слышал ты или нет, был такой серьезный скандал. Значит, есть такая дама, ее зовут Лидия Маниава. Значит, у нее было заведено уголовное дело о распространении фейков. Она основательница фонда «Дом с маяком». Вот. Она, ну, типичный, мне кажется, представитель такой, ну, интеллигентской среды, занималась благотворительностью, но, тем не менее, пописывала, так сказать, в соцсети разные посты по поводу того, что... Значит, ну, как, по поводу войны, нападения, это я кавычу сейчас, значит, там, условно, вероломного нападения России там, на Украину несчастную и так далее. Вот, на нее завели уголовное дело, это вызвало скандал серьезный в определенных кругах, как же так, а она действительно, ну, такая, какая необычная вся, она, в общем, мало чего там понимает, и, так сказать, вот. Вот, сегодня следователь Центрального следственного комитета, видимо, отреагировав на скандал, сообщил, что она получила официальное, вернее, адвокат сообщил, что она получила официальное постановление о прекращении дела. 2 сентября у нее был обыск, после которого, значит, ее доставили в Следственный комитет, задержали. Дальше у нее была мера пресечения, там, подписка о невыезде за предопределенных действий. Значит, ей вменили распространение фейков об армии по мотивам политической ненависти. Вот, то есть ей запретили пользоваться интернетом и так далее. Вот, она ушла с должности этого фонда, значит, ну и так далее. Сейчас, вот прям буквально только что это новость, что дело уголовное прекращено, видимо, под давлением общественности. С одной стороны, ну, как-то по-человечески, конечно, ну, наверное, не хочу называть, ну, наверное, не самые умные поступки совершала, там что-то писала. С другой стороны, уголовное дело подобное, оно, насколько я понимаю, заводится... если все эти действия, они производятся неоднократно, то есть в случае злостных таких вот уже действий, то есть один раз тебя предупредили, привели на беседу, административка там, и так далее и тому подобное. И здесь тоже возникает вопрос, ну хорошо, а если человек то же самое сделал, но не является вот лицом, которое много добрых дел совершало, имеет, наверное, какие-то связи, знакомства среди попечителей фонда и так далее, не является общественным деятелем, то тогда пойдет, так сказать, по полной программе, как ты считаешь? Вот где? Я для себя ответа не вижу. Мне кажется, что гуманизм, конечно, должен побеждать в таких случаях. Если она раскаялась, то окей. Но какая-то вот здесь все-таки недосказанная несправедливость есть, мне кажется.
3: Мы участия в процессе не принимаем и не понимаем, что там и из-за чего происходит. Но, то есть вот, если гражданин, гражданка занимается подобными вещами, для начала с ними надо беседовать. Вот побеседовали, вот смотри, вот здесь написано вот это, тут написано вот то, прекратить, иначе это повлечет последствия. Не понимает — штраф денежный, не понимает — вот тогда уголовка. Ну, по-другому оно как-то странно всегда выглядит. Мало ли, что наши идиоты во времена так называемой свободы там писали, там вообще пол интернета пересажать надо сразу. Ну, поговорите, посмотрите внимательно в глаза. 99% граждан после этого тише воды, ниже травы. Почему закрыли уголовное дело? Ну, я бы предположил, что что-то неправильно оформили, и поэтому закрыли. А вовсе, кстати, не потому, вариант, что там какое-то давление общественности. Остальным советую выйти немедленно из всех этих организаций. И честь советской российской армии ни в коем случае не порочить.
2: Новости, реклама на радио будут сейчас, а мы с Дмитрием Юрьевичем вернемся минут через 3-4.
0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
4: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
4: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
5: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
4: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
6: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
7: С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот.
0: Как там у них? Давайте осудим.
7: Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Россия и Центральноафриканская Республика утвердили план совместных действий в сфере геологии и недропользования. Он насчитывает более 30 мероприятий, в частности, по поиску золота, алмазов, урана и нефти, сообщила пресс-служба Министерства природы России. Кроме того, документ предусматривает детальную проработку условий расширенного применения российских технологий и оборудования при геолого-разведывательных работах в Центральноафриканской Республике, создание в ней современной комплексной геологической лаборатории и горной школы. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, говоря об уничтожении Лос-Анджелеса и Сан-Диего, имел в виду, что они могли бы быть атакованы, если бы штаты не начали конфликт с Ираном, объяснил директор Белого дома по коммуникациям Стивен Чунг. Выступая перед избирателями в понедельник, Трамп допустил, что два мегаполиса могут быть уничтожены в ходе конфликта с Ираном. Однако он назвал это малой ценой за завершение войны, которая и так почти закончилась. Трамп добавил, что благодаря решению на начале конфликта американцы якобы находятся в большей безопасности, чем до него. Участники демонстрации, учащихся в Париже, крушат офисы и витрины магазинов в районе бульвара Вольтер. Погромы сопровождаются жесткими стычками с полицией, передает корреспондент РИА Новости. Несколько тысяч человек вышли на демонстрацию школьников и студентов в Париже по призыву профсоюзов учащихся. Как ранее передавало агентство, акция сначала проходила мирно, затем обстановка стала накаляться. Демонстранты начали бросать сотрудников полиции, которые сопровождали колонну, мусорные баки. После этого полицейские применили шумовые гранаты, а затем и слезоточивый газ. Старшеклассники во Франции уже вторую неделю протестуют против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. Сборная России по футболу среди игроков не старше 19 лет обыграла команду Узбекистана в заключительном матче международного турнира памяти Мираброра Усманова в Ташкенте. Встреча завершилась со счетом 2-1 в пользу российской команды. Наша сборная стала победителем турнира, выиграв два матча и уступив в одной встрече в серии пенальти. Более 300 гостиничных номеров создано в Пермском крае с начала реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство». Кроме того, обустроены туристические центры и пляжи, рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Он провел рабочую встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. На ней обсудили развитие образования, спорта, туризма и молодежной политики в регионе. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
2: И это снова мы. И я, Дмитрий Пучков. Сказал Добрый бы вечер. Я, но я не Дмитрий Пучков. Дмитрий Пучков – это Дмитрий Пучков, а я Петр Лидов. И сегодня мы вместе переживаем за первую неделю в новом качестве Татьяны Ладяевой, которая вышла замуж и сейчас где-то, видимо, резвится в свадебном путешествии, очевидно, со своим избранником Сергеем. Совет да любовь вам, молодые.
3: Да.
2: Это мы передаем всем молодым и не очень, и пожилым, и всем влюбленным, а также счастливо живущим в браке гражданам Российской Федерации. Соединенные Штаты видят, что ситуация-то развивается между Россией и Украиной не в направлении урегулирования конфликта, считает Марко Рубио. Ты с ним согласен, Дмитрий Юрьевич? В каком же еще направлении она может развиваться?
3: Видимо, это не то урегулирование, которого хотелось бы Марку Рубио, родственнику известного наркобарыги кубинского. Не так, как надо пошло. Что ж началось-то? Нормально же сидели. И оружие Трамп продавать начал Евросоюзу. И деньги пошли. И разведданные на Украину поставляет. Все хорошо, все и вдруг не туда, представляете? Вдруг, оказывается, ракет «Патриот» не хватает, вдруг, оказывается, ПВО украинское вообще уже никакая, да и вообще все настолько плохо, то есть все вот эти вот там, это, знаешь, сейчас идут репортажи, а вот они там под Красным Лиманом, сейчас вот они там что-то нас жмут усиленно, ну, хорошо. Хорошо, да. О чем это говорит? Ну, это говорит о том, что вы в очередную мясорубку напихали своих солдат, толпу, сейчас они там все сдохнут, как и в прошлые разы, а результата не будет никакого. Ну, только поздравить американцев. Это ж они спроектировали, запустили, следили, помогали, поддерживали деньгами, оружием, разведданными, всем на свете, а ничего не получилось. Для нас-то хорошо.
2: Для нас неплохо, но... А вчера ночью, пока мы все спали, или под утро уже, Дональд Фредович перенес информационную войну на, значит, Тихоокеанское побережье США,
3: сообщив, ох, отмочил,
2: да, сообщив, что вообще, вот, что вообще-то, сказал он, два мегаполиса могут быть уничтожены в ходе конфликта с Ираном, имел в виду он Лос-Анджелес и Сан-Диего, и вообще это малая цена за завершение войны.
3: Это ничего. Да, да.
2: Сказал он.
3: Кто не в курсе, да, из наших слушателей, там, в Калифорнии, все голосуют за демократическую партию. Поэтому Трампу не жалко многомиллионные американские мегаполисы, если их сотрут с земли, ничего, да, хуже не будет, да.
2: Ну да, заодно, зато выборы выиграем. Вот. Да. Молодец, Дональд Фредович. Он вообще, конечно... Нет, но он ведет действительно информационную борьбу. Вот единственное, что пока цены на нефть не удается ему опустить. Вот. Но он старается. Но тут интересно. Вот мне приятно, что у него же есть пресс-служба в Белом доме. И пресс-секретарь Белого дома, господин Чунг, пояснил, в чем, что имел в виду начальник их. Он имел в виду, что это если бы США не начали операцию против Ирана, вот тогда бы такой риск мог бы быть. Он как-то, вот вы его неправильно поняли просто, уважаемые.
3: Чунг молодец, может... владеет. Да. Вот возможно, вот... у него есть еще брат Чанг. Да.
2: Чунг, и вместе.
3: Вдвоем будут.
2: Да. Это, знаешь, это тянет на какую-нибудь научную эту самую, там, гипотезу Чунга-Чанга, например.
3: Да.
2: Ладно.
3: Молодец, отмазывает.
2: Тем временем
3: мастера.
2: В Киеве готовятся. Значит, там очень интересно. Вот мы тут анализировали с утра с Трофимом Викторовичем. А нет, не успел я, кстати, проанализировать. Я хотел проанализировать поездку Мерца в Киев. И мне кажется, что поездка Мерца, она имела цель, ну, там он ничего нового-то особо не сказал, в общем, деньги уже обещаны были. Он, ну, во-первых, ездил посмотреть, так сказать, там, как дела вообще у украинского партнера. Там его изумили идеи о том, что Украина скоро запустит свою какую-то космическую спутниковую систему. Иногда кажется, что Зеленский, он даже превзошел, так сказать, Дональда Фредовича.
3: В угаре.
2: Да. Вот. Ну, наверное, тоже им особо сказать было нечего. Но я думаю, что если серьезно, то ему надо было продемонстрировать, что Германия пока не уезжает из Киева, не увозят свое посольство, и что они намерены оставаться там до последнего. Потому что вот на фоне происходящего всего, мне кажется, если западное посольство оттуда поедут, вот реально просто встанут и поедут, я думаю, что день настанет, и, может быть, уже даже вот буквально в ближайшее время. Но, наверное, он хотел продемонстрировать все-таки, что пока этого не происходит, потому что тогда будет реальная паника. Там и так уже люди уезжают активно. потому что вслед за иностранцами, скорее всего, оттуда уедет и правительство Украины. Я думаю, что это одна из задач наших, вот таким вот образом, систему их управления и взаимодействия немножко, значит, порушить. Вот. Ну, посмотрим, что будет. Еще интересная тема. У нас сегодня был действительно мощнейший...
3: Да, чуть-чуть скажу.
2: Да,
3: Петр,
2: да, давай,
3: Петр,
2: давай.
3: Погоди,
2: да,
3: я чуть-чуть
2: нет,
3: скажу.
2: Нет, я по
3: да.
2: этой теме хотел добавить, но... Да, давай.
3: Ну, Российская Федерация... И наше Министерство обороны целенаправленно не трогает вообще никакие гражданские объекты. Вообще никакие не трогает. То есть мы, как старые солдаты, знаем, что перво-наперво надо убивать офицеров, прапорщиков и сержантов. То есть оторви, так сказать, управляющий орган, и войска без управления сделать ничего не смогут. Или, как это говорят социально близкие нам, бей по голове, остальное само развалится. Ничего подобного мы не сделали. Нет. Руководство Украины никто не трогал, и даже угроз-то никаких не поступало, что вы смотрите, мы вас ату. Нет, ничего подобного не было. Обрати внимание, на улицах абсолютно всех украинских городов идет спокойная, мирная жизнь. Вот по мосту попали в Киеве, да, и вдруг какие-то чудовищные пробки. То есть, обратите внимание, у них есть бензин, у них есть солярка, у них люди разъезжают во время войны и каких-то... Помнишь, там кто-то из европейцев приезжал, а они там тревогу воздушную в Киеве включали.
2: Ну, вот и Мерц
3: там,
2: был, бежали... включали сейчас.
3: Да, точно. Да, да. Бежали в бомбоубежище. Ой-ой-ой, ужас какой. Ничего подобного. Русская армия по гражданскому населению не бьет. А гражданское население отлично это знает. Знает ли это Мерц? Мерц туда едет, как локомотив Евросоюза, мне так кажется. Если они хоть что-то поменяют в отношении Украины и скажут, что мы были неправы, и что мы ввиду нашей неправоты мы проиграли на Украине. Это вернейшая политическая смерть для этого самого Мерца и для всего нынешнего руководства Евросоюза. Ну, поэтому поехал, покривлялся в очередной раз. И обрати внимание, опять его не тронули. И, кстати, вот эти вот вопли там на позапрошлой неделе вроде, когда там этот Борис Джонсон ездил и в какой-то поезд там рядом что-то попало, как обычно, в 100 километрах, уа, чуть не убили. Да никому они нафиг не нужны, их не трогают. Поэтому я сильно сомневаюсь, что они куда-то побегут. Вот.
2: Ну, посмотрим. Нет, ну, в любом случае, если угроза будет серьезная, мне кажется, вот я тоже тут на основе западных в основном источников, за что купил, за то и продаю, как говорится. Мы видели что? Во-первых, мы видели сегодня ночью очень мощный налет, попытка налета на Москву и Московскую область. Вот, там по порядку, по-моему, сообщали о более 600 сбитых беспилотников. Вот, это много. Вот. Да. Идут сообщения о том, что Россия... У нас, по-моему, вчера такое было по Киеву точно затишье. Там были удары по мосту в Запорожье, по другим городам. Но вот западные СМИ пишут, что... Я черт его знает, может, это часть информационной какой-то войны, что Россия готовит какой-то супермасштабный удар, новую

0: в Азовском море. Первые, опять же, начали, было
1: никому не интересно.
0: Да, это как-то все, нет, наоборот, было интересно, это была победа, это был успех, это было принуждение России к переговорам, это было, да, это было так классно, это была такая супероперация, ну, потому что понятно, что это разрабатывалось в Британии. Вот сейчас уже какой день там идет, по-моему, кто-то сообщал вчера, что 80-й уже день идет принуждение России вот к тому, чтобы она села за стол переговоров. Так что тут наши все политики высшего уровня всем объяснили, что Песков сказал сегодня, что, или вчера, что Украина за свои удары по нашим НПЗ, по нашим гражданским объектам заплатит. И вот она платит. Поэтому жаловаться тут, конечно, не на что.
1: Да, и я бы еще вдогонку для слушателей сказал, то есть удары наносятся не по Киеву, как можно подумать вот, ну, из самой формулировки. Удары наносятся по различным мероприятиям, предприятиям, неважно, что это, завод, цеха какие-то, склады, где военная продукция, центры обработки данных, это все работает на войну. Почему оно в Киеве? Ну, потому что там людей много, они на работу должны ходить пешком, в крайнем случае ездить на трамвае. Нельзя вынести в чистое поле и организовать там фабрику по производству дронов. Это безумие, с одной стороны, потому что найдут и нахлобучат. Надо прятать в городе, надо прикрываться гражданскими учреждениями. Тем не менее, все равно все туда летит. Летит потому, что, с одной стороны, прекрасно работает российская разведка, которая все это видит и знает. С другой стороны, там масса граждан, которые ждут прихода российских войск, граждане Украины, которые наводят наши ракеты просто и без затей. Накажите нацистов, мы под ними жить не хотим. Вот, с двух сторон все это успешно и продвигается. А мирное население никто не трогает. Вам не нравится, что может попасть ракета в завод, на котором вы работаете? Увольняйтесь и уезжайте оттуда. Все, ничего другого посоветовать нельзя. Мы с 2014 года во всех новостях долдонили. Бросайте и уезжайте, если жить хотите. Никакая квартира вам там, ну, взамен на собственную жизнь никогда не понадобится. Бросайте все и уезжайте. Вот.
0: Да, тем более, что так радовались они успехам, такие марки красивые свои выпускали. Ну, теперь, мне кажется, вот все-таки действительно спокойствие, такая, знаешь, последовательная политика, неторопливость определенная, конечно, вот мне очень импонирует наш подход. Когда мы подготовились, то этот каток, я уж не знаю, что ледокол, уже не остановить, да, видимо. Классная история, я тебе ее зачитаю. Я, наверное, чуть-чуть отберу хлеб у Алены Менчук с ее вот этими малолетними дебилами рубрикой, но это просто феерическая новость. Полиция Санкт-Петербурга в субботу задержала двух мужчин, которые предположительно ограбили местную жительницу, отобрав у нее пакет с деньгами. Там было 3 миллиона рублей. Значит, эта жительница, она 38-летняя женщина на Гражданском проспекте, значит, выхватили этот пакет с деньгами, она обратилась в полицию, написала заявление. Вот. Как установили правоохранители, заявительница работала курьером. И эту посылку она, пакет с деньгами, получила от 76-летней жительницы Петербурга, которая, в свою очередь, тоже написала заявление в полицию о том, что, значит, у нее мошенники под предлогом декларирования средств, значит, выманили вот эти вот 3 миллиона рублей и заставили передать курьеру. Вот. Задержали всех. Вот, то есть девушку-курьера, которая сама написала заявление в полицию, значит, ну, пенсионерку, естественно, не задерживали, и двоих вот этих вот красавцев, которые ее деньги отобрали. Ну, мне кажется, прекрасная, красивая очень история. Мне кажется, в полиции есть повод открыть шампанское просто, потому что сразу два дела получается, Дмитрий Юрьевич.
1: Сразу интересно, кто там кому что сдал. То есть это от бабушки несла куда-то деньги, а какие-то грабители откуда-то знают, что она несет деньги. Да. Несла она их, естественно, не пачкой в руках, а в неприметном мешочке.
0: Будет интересно, если эта бабушка сдала грабителям эти 3 миллиона.
1: Я как раз об этом. Верно мыслишь, Петр. Тут многоходовочка.
0: Ну-ка. Расскажи, Дмитрий.
1: Может, это бабушка, да, бабушку вовлекли в преступную схему, сказав: бабка, соберешь, бабки порвем, все будет хорошо, не переживай, а тебе еще компенсацию выплатят какую-нибудь. С интересом подождем, что же там в конце окажется.
0: Ну да, но выглядит, что, конечно, это не должна была курьерша идти в полицию.

0: Вот, хотя, с другой стороны, если она курьерша, то она несет то людям, наверное, тоже, которые с нее спросят, как бы...
1: Да, бежать без оглядки сразу.
0: Ну, а куда там убежишь?
1: Никакой полиции.
0: Ты посоветуешь не это самое. Ну, ладно, хорошо, что еще так у нас время... А, ну, есть еще 10 минут, нормально. Еще интересная тема про... Ну, давай про... Раз уж мы это самое про криминал заговорили. Вот в Соединенных Штатах Дональд Трамп санкционировал казнь через расстрел военнослужащего армии США впервые со Второй мировой войны. Ну вот мы обсуждали эту новость с этой вот женщиной, которая там в коме находится, ага, с инъекциями. Да. У них же там в Соединенных Штатах есть несколько вариантов смертной казни. От самой некой...
1: Газовая камера. Да. Там...
0: Газовая камера, это у них обсуждается, она не применяется. Но считается, что газовая камера из них из всех самая гуманная. Потому что там есть повешение, электрический стул, расстрел и инъекция. Вот в таком порядке идет, так сказать, гуманизм. То есть повешение совсем плохо, электрический стул тоже так себе вариант. Расстрел как-то быстро, но тоже черт его знает. Инъекция, вот мы сами видели. Газовую камеру они обсуждают, но там есть, так сказать, большая еврейская община в Соединенных Штатах, у которой возникают ненужные ассоциации.
1: Ассоциации, да.
0: Да, и бросать такую тень на американское правосудие. Ну, в общем, есть вопросы, короче, может быть. Угу. Вот, значит, человек этот военный, он... В 2009 году убил 13 человек, тоже военных, на базе Форт Худ. Собственно, Пит Хексет подал ходатайство и предложение о том, что надо его расстрелять. Трамп поддержал, и теперь осталось определить, вот, собственно... У нас, насколько я понимаю, смертная казнь, когда была последний раз, когда-то там она была, там, в 90-м, наверное, в каком-то году, в 90-м или в 91-м, расстрел был у нас, да?
1: Да, только. Ничего другого не было.
0: Вот,
1: пистолет, ну... Макарова или наган в затылок даст комиссия, которая там врач, прокурор засвидетельствовали смерть. До свидания. То есть это, у нас вообще никаких вот этих изощрений, как у них. А давайте петлю на шею с каким-то спецузлом, а давай ты встанешь на люк, который откроется, а к ногам тебе привяжем мешок с песком, чтобы это там тебе оторвало шейные позвонки, чтобы ты побыстрее умер. Может, что-то это попроще, я не знаю, бред какой-то, на мой взгляд. И электрические стулья тоже полный бред. Кстати, гражданин Эдисон с Вестингаузом бился. Каким током убивать на электрическом стуле? Постоянным или переменным? Америка, одно слово. А как они, интересно, расстреливать хотят? Это у них какой-то штатный палач, так сказать, экзекутор, тот, кто исполняет приговор? Или они какой-нибудь там, как это у них называется... Firing Squad.
0: Вроде у них Firing Squad. Ну вот Кира Сазонова у нас была, она в эфире рассказала, что у них Firing Squad, и я не знаю, это в штат, наверное, про штаты она говорила, что там не всем, никто не знает, кого какие пули. У кого-то, значит, настоящие, понятно, да. У кого-то не настоящие, чтобы у них не было угрызений совести.
1: Это всегда подозрительно, как мы это некоторым образом из чего-то стреляли, чтобы от холостого патрона передергивался затвор, там специальную надо штуку на ствол надевать. Так, во всяком случае, у нас была боевая, затвор передернется, да. Непонятно. Ну и как это людей вообще к подобному делу склонять? Это, конечно, понятно, когда солдаты внутренних войск, например, там топчут тропу на зонах и сидят на вышках, им перед заступлением в наряд приходит замполит, приносит вот такую кипу дел и начинает зачитывать, кто за что сидит. Там такое, что у солдата вообще рука не дрогнет стрелять, когда там кто-то на запретку полезет, не дрогнет категорически. Но мы же это не одобряем теперь, нет. Так это солдат внутренних войск, специально обученный, подготовленный. А тут кто это у вас людей расстреливает, что это за подразделения такие? Или, может, добровольцев отбирают? Я даже не знаю. Странно все это.
0: Да, интересно, ну, зачем они это сделали? Любопытно.
1: После вот этого смертельной инъекции, когда вы там в вену попасть не можете, и человек в коме, здесь что вообще такое? Как это уже такое падение профессионализма. Ответственнейшее же дело. Как так? Как вы так можете? А вот.
0: Ну, Загнивают, Дмитрий Юрьевич. И в этом, да, в этом вопросе, будем, видимо, тоже.
1: Давай
0: будем следить. Про искусственный интеллект пару минут. Тут классная новость, мне очень понравилась. То есть мы дошли до того момента, что скоро все закончится. Значит, агенты искусственного интеллекта компании OpenAI проникли в Википедию и вносили правки в нее. Об этом сообщает Wikimedia Foundation, ну, то есть это владельцы Википедии, они это пока обнаружили. Вот, сказали, что они обеспокоены случившимся, но подчеркнули, что пока утечки данных не обнаружили. Мне кажется, что мы стоим на пороге просто не просто переписывали истории, а вообще создание абсолютно нового. Ну, мы уже, как бы, понятно, что алгоритмы, действующие в тех же видеохостингах, сервисах и так далее, они уже формируют, скажем так, новую личность. А есть то еще и Википедию добавить, и агенты, которые будут там самостоятельно действовать, то скоро мы узнаем, что мы все произошли от пришельцев, причем не так давно, например, там 30 лет назад.
1: Это первое, где его задействуют, этот искусственный интеллект, в целях нужной пропаганды. Исправлять вообще все на свете, исправлять. Причем исправлять постоянно. Особо интересующиеся могут открыть известное произведение гражданина Оруэлла 1984. Там про это неплохо написано. Вообще никакой истории не будет. Все будет переврано, потому что это не книжка, которую нельзя исправить, а электрический текст, который не только можно, но и нужно постоянно исправлять, приводя, так сказать, вот в надлежащий для современной пропаганды вид. Плохой Советский Союз будет плохой, плохая для Британии и Испания будет плохая. Все переврем, все изолжем, причем электронный болван делает это с космической скоростью,
0: вот
1: натурально.
0: Вот это и дело, да.
1: Да, быстро. И никаких следов не найдете вообще.
0: Если раньше нужно было бригаду летописцев в подвал средневекового замка сажать на 10 лет, чтобы что-то поправить, то сейчас это секунды, наверное.
1: Вот сейчас мы наблюдали, да, так сказать, в динамике. Русский и украинский пилот подрались в самолете. Ой, не русский и украинский. Ой, русский и украинский прибежали. Ой, не они прибежали. Ой, сантехник ворвался. Ой, он отрулил. Ой, не он отрулил. Ой, там спецназ сидел. То есть вот как только весь этот шум информационный уляжется, можно написать так, как надо, и ничего другого вы уже никогда просто не увидите. Вот такая трактовка событий, а другую мы не допустим. А если она у вас есть, наш искусственный интеллект ее найдет, уничтожит, а вас мы посадим просто и без затей. Не будете вы ничего писать, будет только то, что надо. Вот это будет главное применение этого самого искусственного интеллекта.
0: Кстати, сегодня видел новость, что в Израиле в аэропортах стали более тщательно досматривать русских и украинцев. Видимо, не все дочитали новости и контролируют.
1: На предмет поиска топоров.
0: Ну да, чтобы не подрались где-нибудь.
1: Ножей и прочее. Случай безобразный, конечно, как-то вот неожиданно совершенно, что если гражданин с каким-то там исламистско-террористическим, экстремистским прошлым, а вы его, во-первых, пускаете за руль, а во-вторых, вы его пускаете летать в Израиль, ну, как это вообще такое возможно?
0: Я, опять же, обалдеть, хочу оставаться всегда политически корректным, но я тебе могу сказать, что в этих странах, вот там указанных, Оман, там, я не знаю, Саудовская Аравия, там половина граждан примерно, там довольно сложно определить, как бы, у кого какое прошлое и какие там у них взгляды. Там, знаешь, довольно радикально мыслят вообще все. Ну, не все, но крайне многие. Вот я работал...
1: Кто работать будет?
0: Я работал в Пакистане, там, в Индонезии, иногда из самых неожиданных, ну, такие... Там, ну, действительно, нет, так нормальные люди, но вот с нашей точки зрения многие из них действительно мыслят совершенно радикально, а в целом, в общем, ну, да, бывает. Поэтому там, знаешь, вот, как бы, это у нас то же самое, но... Допустим, вот, что какой-нибудь пилот был замечен, там, я не знаю, что он вот выпивал там часто. Ну, слушайте, а какой пилот не выпивает, понимаете? Это хорошо,
1: бывает,
0: что,
1: да.
0: Хорошо, что он трезвым летел еще, вот, скажите спасибо. Хотя мы и такие случаи знаем.
1: Есть хороший фильм с Дензелом Вашингтоном, называется «Флайт», что по-нашему забыл как. Хороший, посмотри, если вдруг не видел, очень хороший.
0: Прощаемся мы, вернее, я прощаюсь, Дмитрий Юрьевич остается для следующего этапа. Спасибо, Дмитрий Юрьевич, приятно было пообщаться. Новости, реклама на радио «Спутник».
2: Узнать за 90 секунд. Долголетие – одна из визитных карточек Японии. По данным ВОЗ, в этой стране живут в среднем до 85 лет. А количество людей старше века подобралось к знаковой отметке в 100 тысяч. И дело тут не только в регулярном употреблении полезных морепродуктов и рыбы, а также популярности растительной пищи. Есть ряд правил, которые неукоснительно соблюдаются. В случае превышения нормы по весу японцам оказывают специальную медицинскую поддержку и при необходимости лечат. В общественных местах строго запрещено курить. Штраф за нарушение доходит до 50 тысяч йен. Простуженные люди в обязательном порядке носят маски, чтобы не заразить окружающих. Физическая активность для представителей старшего поколения в Японии давно стала обыденной. Мода на коллективную ходьбу и утренние гимнастики не ослабевает десятилетиями. Жители островов редко меняют работу и разводятся. Больше всего они ценят стабильность. Сохранить память и способность ясно мыслить до преклонных лет удается большинству японцев. Помимо правильного питания и борьбы со стрессами, они считают критически важным сохранять социальную активность и социальные связи. Именно поэтому клубы по интересам здесь измеряются десятками тысяч.
3: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 7 вечера, столько же в Севастополе и Симферополе, в Улан-Удэ полночь. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Президент Франции созывает экстренное совещание. Дмитрий Чернышенко назвал регион лидером молодежной политики. В зарубежном государстве в школьную программу включили русский язык. Об этом и не только. Подробнее далее. Президент Франции Эммануэль Макрон созывает во вторник вечером экстренное совещание с несколькими министрами из-за ситуации с протестами учащихся в стране, сообщает местный телеканал со ссылкой на окружение лидера. Массовые демонстрации старшеклассников и студентов, которые сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией, проходят в ряде городов Франции по призыву профсоюзов. Старшеклассники во Франции уже вторую неделю протестуют против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. Новый микрорайон торжественно открыли в поселке Мамедкала Дербентского района Дагестана. Для переселения жителей, которые лишились домов в результате прорыва плотины в апреле этого года, передает корреспондент РИА Новости. В открытии жилого микрорайона приняли участие временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин и уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Они передали ключи от новых домов 52 семьям, чьи дома были признаны аварийными и непригодными для жизни. Ранее власти республики сообщали, что под строительство домов для пострадавших жителей выделено 10 гектаров земли. Территория расположена вблизи поселка. Пермский край становится одним из регионов-локомотивов молодежной политики, науки и образования в России благодаря национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он провел рабочую встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. На ней обсудили развитие образования, спорта, туризма и молодежной политики в регионе. В субъекте уже открыты 8 молодежных центров. Еще 4 планируется создать до конца следующего года. С 2027 года в региональной программе «Комфортный край» появится молодежное направление. Муниципалитеты смогут получать поддержку на создание и благоустройство современных молодежных пространств. Русский язык впервые включили в школьную программу одного из образовательных учреждений в Индонезии, сообщил РИА Новости представительство Россотрудничества в республике. Представители Россотрудничества во вторник передали школе 258 комплектов учебной литературы. Они закуплены при поддержке Общественного совета ведомства. При содействии Центра русского языка и культуры для преподавателя-носителя языка организовали обучение по программе преподавания русского языка как иностранного. В дальнейшем программу планируют расширить и подключить к ней другие образовательные учреждения Индонезии. Российский лыжник Савелий Коростелев получил нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Ранее 22-летний спортсмен, который в прошлом сезоне выступал на международных соревнованиях в нейтральном статусе, в нем отсутствовал. Федерация объявила об ослаблении критериев допуска российских спортсменов. В частности, убрала из регламента пункт о запрете участия в соревнованиях для российских атлетов из ЦСКА и других спортивных обществ, связанных с вооруженными силами. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Хазин и Пучков.
2: С возвращением, Михаил Леонидович. Здрасте.
3: Спасибо большое. Ну, давайте я вам расскажу немножко про
2: Давайте, да.
3: Я был. Буквально 5 минут, даже, может быть, меньше. Значит, страна эта приятная, но немножко скучная. Ну, для нас с вами. Мы же любим, чтобы был какой-то движ, да, чтобы что-то вот происходило. Вот. Корейцы люди очень спокойные. Это очень хорошо видно, когда ты едешь на машине. Даже когда тебя везут, все равно, ну, как бы любой человек, который едет за рулем, он чувствует, вот как бы, как люди себя вокруг ведут. В общем, ощущение такое спокойное. Вот. Они никуда не рвутся. То есть они ставят перед собой некие задачи, потом они начинают их реализовывать. Это может быть год, 3 года, 5 лет, 20 лет. Это не важно совершенно. Вот. Ну вот, и, соответственно, очень вкусно кормят. Очень вкусно. Вот. Даже вопросов нету. Вот, причем все, да, вот.
2: Какой алкоголь, Михаил Леонидович, алкоголь? Что пьют?
3: Да, еще удивительная вещь, которая меня совершенно потрясла. Они не пьют чай, они пьют кофе. Да, вот японцы пьют чай, китайцы пьют чай, а корейцы пьют кофе.
2: Хотят выделиться. Так.
3: Да, ну и, конечно же, их как бы такое странное качество, они, в общем, как это называется, искренне верят в старшего брата. То есть им что-то предлагаешь, а давайте, они готовы, как интересно, как это нам нравится, но надо спросить старшего брата. Вот, и это, конечно, как бы расстраивает, огорчает, я бы сказал. Но как бы люди хорошие, и самое главное, они готовы делать добрые дела.
2: Например?
3: Ну, разные добрые дела. Вот. Ну, они готовы помогать конкретным людям, которые там у них оказались. Они готовы помогать. Ну, в общем, готовы помогать. Вот. Ну вот. Сказать, что Сеул интересный город, нельзя. Вот. То есть специально туда бы я бы во второй раз бы не поехал, чтобы смотреть на город. Ну, если дела какие-то, то понятно, вот как бы совсем другое. Вот. Ну, вот один раз стоило, потому что, конечно, для нас с вами Южная Корея – это что-то такое странное. Да, уже 35 лет прошло, как нет Советского Союза. Но вот это вот ощущение старое, что туда нельзя, да, оно все-таки, не знаю, у меня еще немножко осталось. Вот. Ну, куда деваться, да? Вот, старые воспоминания, так сказать. Кстати, они вот очень хотят запустить беспосадочные перелеты, там, Москва, Сеул, там, еще чего-то. А там есть какие-то курорты, куда можно ездить. Кстати, они не любят плавать, корейцы. Море было 24 градуса, там, где вот я был на курорте, ну, я был там 2 дня на курорте. Значит, море 24 градуса, все хорошо, покупаются только европейцы. Ну, европейцы, американцы, то есть. А корейцы нет. У корейцев любимое развлечение – ходить ножками по горам.
2: Это полезнее. Вот. Вполне возможно, да.
3: Ну, сложно сказать, да, кому как. Кто-то плавать любит, а кто-то ходить. Вот, я ходил по горам. Я как бы не то, что не люблю плавать, но я как бы к этому виду деятельности равнодушен достаточно.
2: Аналогично, да. Я ходить вот, тоже больше люблю.
3: Да-да-да. Вот. Да вот, значит, я ходил там и смотрел, что происходит в мире, Дмитрий Юрьевич. И у меня глаза лезли на лоб, вот, а остатки волос жалкие вставали дыбом.
2: Так.
3: Ну, смотрите, да? Значит, Саудовская Аравия зачем-то полезла на хуситов. Ну, так. Некоторое время там надо.
2: Ну, только от отчаяния, по-моему.
3: Получила и получила. Зачем, спрашивается, они вот 2 дня тому назад снова полезли?
2: Загадка.
3: Вот, абсолютно. Причем, понимаете, это же какой-то просто нонсенс, да? Они не могли успеть подготовиться, да? Теоретически говорят, что они там пригласили турецких военных, пакистанских военных. Не знаю, как насчет турецких. Пакистанские с хуситами проиранскими особо воевать не должны. Но вопрос, там, с кем они будут воевать, но вообще как бы сама по себе ситуация, при которой дружественный Китай военный окажется на территории Саудовской Аравии, она кое-кого должна нервировать. Дальше, чем это все безобразие закончится.
2: Тут сразу вот интересно, извините, перебью, вот интересно сразу, а вы что их туда, этих пакистанцев и турков, вы их туда дивизиями завозите или там какие-то десантно-штурмовые бригады, их такое количество личного состава, которые как напрыгнут, так полетят клочки по закоулочкам, или это вы каких-то инструкторов зазываете? И ну, инструктора не помогут, и советники не помогут, никто не поможет. Хуситы, пацаны мотивированные, да.
3: Сплетни говорят, что войска там уже есть, не инструкторы, войска.
2: Угу.
3: Смогут ли они справиться с хуситами? Дмитрий Юрьевич, обращаю ваше внимание. Вы где-нибудь видели краткое содержание того, что такое армия хуситов? Нет, то, что они в тапках, это мы знаем. То, как они бегают в этих тапках.
2: Два признака, Михаил Леонидович. Первый – резиновые тапки. Второе – вот такой ком какой-то травы за щекой, которую они непрерывно… Она явно какого-то веселяще-бодрящего действия, потому что у них у всех рожи перекошены, они с ней все время. Да. Видимо, это залог боевых успехов.
3: Я видел в интернете замечательную картинку, как, значит, едет машина, в машине сидят такие веселые хуситы, а рядом стоит, значит… Саудовская техника, да? Дмитрий Юрьевич, мне очень нравится это описание войны, которым ни один из писателей не произнес фразу о том, а сколько их?
2: Хуситов.
3: Да. Вы видели это, эту цифру?
2: Нет.
3: Ну, там нет, 100 нет. человек. Или 100 тысяч человек. Или 300
2: тысяч. Я читал, что...
3: Сколько?
2: На территориях, которые контролируют хуситы, там проживает 70% населения Йемена. Сколько у них населения, я не помню. Но типа вот это им мобилизационный резерв обеспечивает, вот это вот количество народу, которое у них под крышей. Ну, плюс они же мотивированы сильно и религиозно там, и по-всякому. А наемники нет.
3: Если у вас, если на вас идут танки, над которыми летят аэропланы в количестве там... Ну, я не помню, сколько, 500 штук или там, короче, много их, да? То тут, ну, как бы, либо у вас есть какие-то сравнимые орудия, да? А, кстати, между прочим, хуситы баллистическими ракетами шарахнули по НПЗ Саудовской Аравии в городе Эр-Рияд.
2: Хуситы, разработанными в недрах хуситских лабораторий баллистическими ракетами, я надеюсь, гиперзвуковыми, шарашат по Саудовской Аравии, да. Вот она сила хуситской науки.
3: Вот она сила хуситской. Но это мы уже выяснили еще много лет. Несколько лет тому назад, как в средние века, да, было точно науке известно, что если в сундук положить зерно, грязное белье и его закрыть, то в нем самозародятся мыши. Значит, видимо,
2: проверено, да?
3: Да, выяснили, что какие железяки или камушки.
2: Надо класть в сундук.
3: В сундук, да, чтобы на выходе была гиперзвуковая ракета. Но, хорошо, ладно, гиперзвуковую ракету хуситу можно дать. Знаете, сказать ему, только ничего не трогай, да?
2: Да, да, да, вместе с экипажем, да.
3: Вот, это можно. Но когда на вас идут танки, то вы же должны что-то как бы иметь. А вот на этот вопрос ответа нет. Да? То есть тапки есть, автоматы Калашникова есть.
2: РПГ-7 присутствует, я видел, да. Трава за щекой, да.
3: А дальше-то что? Хотя бы сколько их? Вот отсутствие всего этого, оно наводит на разные нетривиальные размышления. И я хочу сказать, что с моей точки зрения, я не бог весь какой специалист по... Ну, по войне я вообще не специалист, а по экономике я специалист. Ну, и немножко как бы понимаю все в государственном управлении. Вся эта история означает только одно – что кому-то очень хочется, чтобы там была большая война.
2: Угу.
3: Чтобы цены на нефть росли.
2: Кто же это может быть?
3: Ну, давайте считать.
2: Так.
3: Вряд ли это нужно Трампу. Потому что у него через месяц выборы, а цены на бензин – это не факт. Хотя, с другой стороны,
2: может... Судя по тому, что он уже третью авианосную группу туда гонит, явно ему не надо.
3: Ну, ходят упорные слухи, что он собирается опять напасть на Иран. Ага, ага. Мы не будем по этому поводу ничего комментировать.
2: Ждем.
3: Только бледнолицая собака может дважды наступить на одни и те же грабли. Я, кстати, вам присылал карикатуру, да, где к палке с граблями привязан топор. Для того, чтобы дважды не наступать.
2: Не топтались туда.
3: Вот. Значит, но дело не в этом. Мы так как бы смеемся-то смеемся. А дальше. Трамп, видимо, с целью не повышения цен на дизельное топливо, именуемое в просторечии солярка, совершил акт вандализма и, говорят, вчера закрыл экспорт солярки в Евросоюз.
2: Вот это да.
3: Объявив, что Евросоюз должен строить стратегические запасы. Да. Да. Да. Страшно. Прям.
2: Естественно, страшно. Да.
3: Ну вот, значит, то есть Европа тоже не очень заинтересована в том, чтобы повышать цену на солярку в том числе.
2: Ну, их никто не спрашивает. Так.
3: Дальше Китай. На Китай закупает нефть, импортирует, хотя у него все хранилища переполнены, но, в общем, он тоже не очень заинтересован в том, чтобы цена нефти росла. Мы заинтересованы, чтобы она росла. Но... мы же не участвуем во всех этих, извините меня, безобразиях. И не надо нам это делать, да? Мы приличные, а они нет. Вот, вот это надо, кстати, молодежи нашей объяснить, что мы приличные, а они нет. Вот. Ну что сделаешь-то? Так вот, что остается? Остается только один участник. Не, ну есть еще один участник в этом всем, это Израиль. Вот. Чем руководствуется Израиль, я понять не могу, потому что, ну, как бы ходили упорные слухи, что, значит, Израиль, что Нетаньяху, премьер-министр Израиля, пребывает в неких дружественных отношениях с Лондоном, а тут он вчера или позавчера на Лондон наехал. Ну, правда, опытные эксперты... Политологи говорят о том, что в Лондоне, как и везде сейчас, несколько таких группировок. Одна из них старая аристократия, а другая, соответственно, вот финансисты, которые контролируют Сити. И Нетаньяху как раз друг Сити, а наехал на вот эти вот на этих вот старых аристократов. Но это очень тонко. Да, помните, Арамис, когда его ранили на пути в Лондон. Он, соответственно, когда его Д'Артаньян как бы пошел искать, он беседовал со священниками и обсуждал книгу очень толстую Иоанна Богослова или еще кого-то, я уже сейчас не помню. Вот. И в какой-то момент они там что-то рассуждали, он говорит, да, но это очень тонко. Да, вот. Вот это очень тонко. Я как бы, понимаете, я же человек, ну, в неком смысле романтичный, да?
2: Так.
3: Несмотря на преклонные годы, я сохранил некоторый внутренний такой романтизм. Вот, Дмитрий Ильич, а вы у нас человек, так сказать, прагматичный. И я бы даже сказал, немножко циничный. Вот. Так. Что хорошо видно по вашим переводам, да, американский. Скажите мне, вообще, вот это вот все то, о чем мы сейчас говорим, это что?
2: По-моему, уже никто не понимает. Вот у меня четкое такое совершенно ощущение, что до определенного момента кто-то дергает какие-то веревки, там, пытаясь кого-то на кого-то натравить, что-то тут приподнять, здесь придушить немножко, и чувствует себя, так сказать, в силе управлять процессами. А процессы обрели, в первую очередь, в экономике. Они давно уже обрели такой масштаб, что управлять ими просто невозможно, физически невозможно. И никакие Соединенные Штаты И никакая, тем более Великобритания, и никакой Евросоюз уже ничего сделать не могут. Просто вот оно идет вот так, а мы тут ничего не это. Катимся с горы. А что будет, никто не знает. И что делать, знаете, никто не знает.
3: Знаете, какая у меня ассоциация возникает? Я сам такой эксперимент никогда не делал, но в интернете видел. Значит, добрые люди положили в стиральную машину кирпич, поставили ее на отжим. И вот, значит, она крутится. Она уже, так сказать, уже рассыпается, да, уже все, да? Да. Уже отлетели все боковые стенки, но она еще, тем не менее, крутится, да. Вот у меня вот полная ассоциация, что то, что сейчас происходит, это вот, вот это вот оно.
2: Соглашусь. Непонятно, что делать-то, куда давить, как давить, потому что, ну, как вот с Ираном, да, американцы и иранцы. Ну, что в нормальных условиях делают Соединенные Штаты? Борются за демократию. Последнее, так сказать, все, что на моей памяти, они непрерывно, у них везде права человека, демократия, а это значит насаждение на руководящие должности в некой стране людей, исповедующих точку зрения США. У нас это называется марионетками. То есть вот мы вот вам напихаем тут, и через них мы будем решать все вопросы, не доводя до вооруженных столкновений. Если дойдет до вооруженных столкновений, мы вам, как в каком-нибудь Сальвадоре, мы из ваших местных организуем эти эскадроны смерти и будем убивать всех, кто вообще там позволит себе рот раскрыть, чем по их наущению занимаются мексиканские наркокартели. Теперь мы вот всех несогласных и недовольных убьем, но сами вторгаться не будем ни в коем случае. Нам гробы домой в США не нужны вообще ни под каким соусом. Со времен Вьетнама помним, чем закончилось, помним, нет. Ну и что мы видим? Попытки, так сказать, вот, подорвать стабильность Ирана изнутри, чем закончились? Массовыми расстрелами. Молодцы иранцы, всех переловили, всех передушили, всех перестреляли. Развалить изнутри не удалось. Переходим к плану «Б». Запускайте жуткие бомбардировщики с какими-то бетонобойными противобункерными бомбами. Сейчас высокие технологии США разнесут все на свете. Не разнесли. А тут коварные хуситы. Теперь возьмут и этот Бапль-Мандебский пролив под контроль. Это, кстати, по-русски «врата слез» в буквальном смысле будут, да. И что вы там можете сделать? А оказывается, ничего. И то есть у вас уже не получается ни так называемой мягкой силой путем там действий ЦРУ, АНБ и других прекрасных организаций. Не получилось ничего. Армия США еще меньше получилась. А дальше что? А дальше вообще все будет не по-вашему. А вот хорошо или это или плохо получится, я вот не берусь. Не берусь.
3: Ну вот, знаете, в чем дело? Как я вот эту ситуацию вижу? Ну, во-первых, я, кстати, обращаю ваше внимание, да, батальоны смерти туда-сюда. Не вызывает никаких ассоциаций с одной соседней жутко независимой страной.
2: То же самое. Эскадроны смерти, они и там есть, вы не сомневайтесь. Где американцы, там эскадроны смерти, да.
3: Вот. Так вот, дело в том, что вся вот эта вот система, она же была построена на совершенно банальной истории, да? А, ну вот, как бы там, знаете, деревенские танцульки, да, ну, даже пускай не деревенские, а то они, в деревне они всяких тонкостей не понимают, значит, какие-нибудь там патрики, да, и вот подъезжает на красный Феррари какой-то, значит, выскакивает малый, подходит к барышне, с ней танцует, а потом говорит, пойдем, я тебе подарю платье там, Дольче и Габбана. Да, я так упрощаю
2: идиотизм. Да.
3: Вот. Теперь вопрос, что с ней будет там через там, 3 недели, через 3 месяца?
2: Что с ней будет? Очень большой вопрос, да.
3: Очень большой вопрос. Вот. На самом деле Соединенные Штаты Америки именно этот сценарий и демонстрировали. Ну, на самом деле, если вы посмотрите на всех российских олигархов, с ними же поступили именно так.
2: Да, вот.
3: И с чиновниками, и, и так далее. Некоторым, обращаю ваше внимание, с некоторых даже тут сняли санкции. Вы знаете?
2: Да, да. Наблюдал, да. И еще сняли, да.
3: Да. Вот. Но как бы не вызывает никаких сомнений, что рано или поздно отберут все. Причем даже не нужно для этого быть семи пядей во лбу, потому что я вам открою страшную тайну, ну, даже не столько вам, сколько всем, значит, нашим слушателям.
2: Да, да, да.
3: В 1914-1920 годах очень много очень богатых людей уехали из России. Некоторые уехали с началом Первой мировой войны, и так чуя, чем дело пахнет.
2: Uh-huh,
3: некоторые
2: uh-huh.
3: уехали во время после февральской революции. Реально очень богатые люди. И у них были, ну, разумеется, у них было меньше, чем сейчас в номинальном выражении, но относительно, может быть, и не меньше. Ни один из них до 30-х годов не дожил. Не в смысле физически, а в смысле как богатый человек. Ни бизнесом заниматься им не дали, ничего. Кто-то мне сейчас говорит, а вот Сикорский.
2: Вы
3: меня извините, но Сикорский был один такой.
2: Да, да.
3: Вот. Во-вторых, у него не было денег, которые он вывез. Ему дали деньги там.
2: У него голова
3: там.
2: Была, да. Да.
3: Да, кстати,
2: еще был Вернер фон Браун. Вы знаете, тоже у него очень неплохо у Вернера фон Брауна сложилось. Не смотри,
3: знаете,
2: что эсэсовец.
3: Знаете, кстати, кто Сикорскому дал денег в основном?
2: Нет, нет.
3: Ну, там была такая группа, значит, эмигрантов, офицеров, которые финансировали, но они давали по чуть-чуть. Основные деньги дал Рахманинов.
2: Хм.
3: Вот.
2: Поддержался отечественника, да.
3: Держался, когда у него были деньги. Вот. Ну, вот такая вот история, да, что ну никак не получается. Вот, ну, никак. Вот Рахманинову удалось там
2: так это, заработать. Опять-таки, это талант, это не деньги, это талант, да.
3: Это талант, да. Вот. А во-вторых, Рахманинов – это Рахманинов. Я хорошо помню, как в конце 80-х приехал в Москву Горовец, и у него интервью брали, и, соответственно, спросили его, кто самый великий пианист 20 века? Он назвал там 10 человек и себя в том числе. Ему сказали, а почему вы не назвали Рахманинова? Сказал, а Рахманинов где-то там. Там.
2: Выше этой суеты.
3: Да-да-да. Вот, вот такая вот история. Ну, значит, я думаю, нам надо сделать перерыв, предупредить
2: да,
3: наших.
2: Небольшой перерыв, да.
3: Дай бог, не отходили. Вот.
2: Никуда не переключаться. Ждите, мы сейчас вернемся.

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
3: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
4: Да.
3: А переоценивали?
4: Вряд ли.
3: Сколько друзей вы потеряли?
4: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
3: Часто ли ты ошибаешься?
4: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
3: Чему главному тебя научили твои дети?
5: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
6: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Проблема обмеления Каспийского моря будет обсуждаться в ходе Каспийского экологического саммита в Туркмении, участие в котором примет президент России Владимир Путин. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Владимир Путин 8 и 9 октября посетит Туркмению. В пятницу он будет участвовать в саммите. Ушаков напомнил, что Каспийское море является крупнейшим в мире внутренним водоемом. Его площадь составляет около 390 тысяч квадратных километров, а глубина доходит до 1 километра. Уровень воды в Каспии характеризуется цикличностью, причем колебания достигают нескольких метров за десятилетие. Армения из-за отказа от российского газа может столкнуться с промышленным кризисом, как это уже произошло в Европе после аналогичного решения, заявил директор 4-го департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Михаил Калугин. По его словам, сложно сказать, насколько активно республике удалось бы без поставок российских энергоносителей, обеспечивающих относительно дешевое электричество, развивать отрасль высоких технологий. Министерство иностранных дел нашей страны в мае сообщило о передаче через российское посольство Еревану письма, в котором сообщается, что в случае продолжения процесса вступления Армении в Евросоюз, российская сторона в одностороннем порядке приостановит или отменит соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объяснил протесты во Франции ситуацией с якобы неконтролируемой миграцией и добавил, что проблемы в системе образования тут ни при чем. Несколько тысяч человек во вторник вышли на демонстрацию школьников и студентов во французской столице по призыву профсоюзов учащихся. Позднее корреспондент РИА Новости передавал, что участники демонстрации крушат офисы и витрины магазинов в районе бульвара Вольтер, а погромы сопровождаются жесткими стычками с полицией. Старшеклассники во Франции уже вторую неделю протестуют против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. Некоторые акции сопровождаются беспорядками. Согласно последним данным, были задержаны более 6 тысяч человек, большинство из них несовершеннолетние. Канцлер Германии Фридрих Мерц использует поездку в Киев, чтобы отвлечь всеобщее внимание от внутриполитических проблем в собственной стране. Об этом заявила сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель. Мерц и министр экономики и энергетики ФРГ Катарина Райхе 4 октября прибыли в Киев с необъявленным визитом. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Хазин и Пучков.
7: Это возвращаемся снова в студию.
8: Всем снова привет. Да, да. Продолжаем.
7: Да, это все. Да, продолжаем. Значит, вот это вот ощущение разваливающейся стиральной машины, в которой крутится...
8: Угу. Кирпич.
7: Да. Оно очень как бы негативно влияет на, в общем, всех людей. Вот я вот был в Корее, когда меня очень интересовал один вопрос. Понимаете, я вообще не знаю южных корейцев. Я ни одного в жизни не видел. И мне было очень интересно, насколько они понимают, что происходит. Угу. Вот, я понимаю, что они люди, что скажет старший брат. Да, это очень важная штука, потому что ощущение, что есть там старший брат, это у меня включился вызов по телеграмму, сейчас он выключится. Uh-huh. Я уже не отвлекался. Значит, фокус состоит в том, что когда человек там младший брат, то он прикидывает, что ответственность лежит на старшем брате. И, соответственно, поэтому можно ни о чем не думать. Но, тем не менее, ощущение некой тревоги должно быть. То есть ему, конечно, старший брат говорит, да ты не пигай, все нормально, все под контролем, все хорошо, но ощущение тревоги должно быть. Я с неким интересом смотрел, как у них с ощущением тревоги. И я этого ощущения не увидел. Угу. Вот это меня чрезвычайно удивило. Дмитрий Юрьевич, как человек, который видел много вот таких вот, практических историй в жизни. Вот, как вы можете оценить эту ситуацию, когда люди отказываются видеть?
8: А у них другие в жизни приоритеты совершенно. Это для азиатов вообще характерно, особенно вот этих, вот, которые далеко от нас живут и не были затронуты советской властью, скажем так, проектами преобразования всего на свете. У них все понятно. Вот ты родился в такой семье. Вот ты сразу осознаешь, какой у тебя потолок. Как в Японии когда-то. Вот если ты самурай, у тебя есть имя и фамилия. А если ты рыбак, то тебя зовут Рыбак. Дома у тебя может быть какая-то кличка, типа там первый, второй, третий среди детей, и кличка какая-нибудь, имен нет. Ты родился в семье рыбака, и тебе понятно, что ты тоже будешь рыбаком. Это, кстати, создает серьезнейшее душевное спокойствие. Нет никаких метаний, вообще ничего. Тихо, мирно, спокойно. У корейцев немножко не так уже. Естественно, средние века прошли. То есть, если народились дети, то детей надо очень хорошо обучить. Отдать в лучшие университеты, чтобы они там строго на пятерке отучились. А после университета, чтобы их взяли на работу в какой-нибудь там этот, как у них... Чеболь, в какой-нибудь Samsung, например. Во что-то гигантское. И там вот твои жизненные проблемы решены навсегда. При этом не все дети хорошо учатся. А те, которые двоечники, они огорчают родителей. Это все плохо. Вот об этом надо думать. А другие университет не могут закончить и сдать экзамены на пятерки по окончании. И тогда их не возьмут в Чеболь. И эти дети просто прыгают в окно. Без разговоров. Прыгают в окно, а родители, естественно, а как дальше жить, если мы всю, так сказать, жизнь посвятили ребенку, а вот посмотрите, что вышло. Вот это заботит гораздо больше, чем всякое там окружающее. Я, кстати, замечу вам, что у них у всех, у тамошних детей особенно, мечта в жизни ровно одна – уехать в США. Они не хотят дома жить. Там настолько все чудесно и спокойно, что они жить дома не хотят. Но, повторюсь, жизненные ориентиры совершенно другие, абсолютно другие. Вот им вот это интересно. интересно, а это вообще по барабану, это на них никак не влияет. Ну и, наверное, правильно. Я, честно говоря, вот наблюдая за соотечественниками, которые, схватив телефоны, там этот так называемый doom-scrolling, эти бесконечное чтение каких-то постоянно ужасающих новостей, которые всех погружают в депрессию и тревожное состояние, вы зачем их читаете вообще? Я понимаю, мы с этим работаем, это профессия, так сказать, часть profession de foi, тут все понятно, мы этим заняты, а рядовым гражданам это зачем? Ну вот нас с вами послушали, и на этом можно успокоиться, не надо ничего там думскроллить, надо заниматься делом, повышать свой профессиональный уровень и карабкаться по иерархической лестнице, чтобы заработать больше денег, как-то вот так. Поэтому корейцы молодцы.
7: И не прыгать
8: в окно. Да, и в окно даже мысль такая никогда не возникнет о скачках каких-то. Сами идите, прыгайте. Вот.
7: Ну вот, я-то разговаривал с бизнесменами, я их спрашивал, как они собираются жить дальше. А они как бы, ну как, будет день, будет пища, да, есть
8: старший. Не поспоришь.
7: Да.
8: Поправят, если что.
7: Повышение... усиление, углубление и особо саморазвитие. Знаете, есть такие люди, у которых курсы по саморазвитию. Да? То есть предполагается...
8: Ох, тема, да-да-да.
7: Богатая тема, да. Вот, я даже... Для них даже у нас придумали такое обидное слово «инфо-цыгане». Вот. Хотя я могу сказать, что иногда как бы подучиться немножко самоконтроль – вещь полезная.
8: Правда, вопрос, для меня это, Михаил Леонидович, все время загадка. Вот все, чему, так сказать, учат в кавычках эти инфо-цыгане, так называемые, всему этому меня папа с детства учил. Вот военный папа был, вот самодисциплина, первое, это основа всего вообще, обучение, это тоже основа всего, ты ставишь себе цели, размечаешь планы, движешься вперед, этой самой цели достигаешь, назначаешь новую, работаешь дальше, без дисциплины это невозможно, нет. Тут, с одной стороны, а вот вам в жизни повезет, а вот если вы будете тиктокером, а вот если вот это, а вот если вот то, а тут удача, а здесь богатый папа. Нет у вас богатого папы, и не будет, и никогда вам в этой жизни не повезет, поверьте. Потому что, как китайцы говорят про... Китайцы про кунг-фу. Занимающихся кунг-фу, как шерсти на корове, достигших... как рогов. Если вам кажется, что вы там из миллиона шерстинок лично вы превратитесь в рог, то это крайне странные надежды. Работать надо непрерывно над собой, повышать дисциплину, повышать классность своего труда, заводить знакомства. Ну, мы сейчас это в лекцию можем погрузиться. В общем, дело полезное, и никто другой вам ничего подобного не присоветует.
7: Картинка есть такая замечательная, большая кирпичная стена, и в ней на... На одном кирпиче надпись. Я удивительный кирпич, и меня ждет потрясающая судьба.
8: Оригинальная вот, снежинка, да.
7: Оригинальная снежинка. Я, кстати, когда учил детей в школе, Дмитриевич, я их даже в походы водил, вы не помните. Вот. Вот,
8: полезно, очень полезно.
7: Я объяснял там, что дети полезны. Вы себе представить не можете, как это дрессируют. Да? Вот. У меня однажды была смешная история. Значит, я был, не боюсь этого слова, в Сбербанке, но в такой бывшей Сберкассе. И там, значит, было много-много-много окошечек, и там стояло много-много-много, сидело, ждало своей электронной очереди, много-много-много очень таких активных бабушек, знаете, таких опасных, я бы сказал. Вот. И в этот момент произошла страшная вещь. И было два дяденьки. Значит, один пожилой дяденька, я, правда, уже тоже пожилой, но тогда я был еще не совсем пожилой. Вот. И, значит, и в этот момент неожиданно там сломалась электронная очередь. И все бабки тут же вскочили, все побежали к окнам. И я понял, что сейчас вот будет столпотворение. Я, значит... подошел, там уже как бы такая... Я спросил громко этих девочек, которые там сидят, тетенек. в окнах. И где ваш заведующий? Она говорит, ой, она уехала. Знаете,

0: значит, я его упустил вперед, и вот, значит, он встал, там, значит, тетенька что-то ему делает, он мне говорит: простите, пожалуйста, а вы в каком звании? Я не понял и говорю: а что? Он говорит: ну вот я, например, генерал-лейтенант в отставке, но я, говорит, смотрю, как вы с ними работаете. Я говорю: я хуже, я бывший
1: Вижу
0: школьный
1: опыт,
0: учитель. Опыт, да, опыт. Бывший школьный. Так вот, когда я водил детей в походы, то я им объяснял, что дети,
1: да.
0: самое страшное, что может быть на свете, это быть импотентом. Дети хи-хи-хи. Я говорю: вот дети, вот вы ничего не понимаете. Импотент – это существо, вся жизнедеятельность которого выражается глаголами несовершенного вида. Вот большинство этих тиктокеров и прочих разных персонажей, у них у всех, соответственно, абсолютно отсутствует умение что-то довести до конца. Ну вот невозможно. Даже вот казалось бы, да, вот починить столик, да, столик починить могут, пыль с него потом вытереть не могут. Это, кстати, между прочим, свойство нашей нации. Мы не умеем заниматься то, что называется предпродажная подготовка. То есть мы не умеем сделать.
1: Можно научиться.
0: Можно, можно. Но, по
1: Да,
0: крайней
1: и
0: мере,
1: нужно, да.
0: доведи дело до конца, чтобы оно было, ну, как бы нормальное, да? Чтобы то, что ты делаешь. Вот это вот то, что нужно объяснять людям. Вот, кстати, бизнесу, это вот вещь, которую я считаю, что надо объяснить бизнесу. Дорогие граждане, вы должны не только зарабатывать деньги, то есть вкладывать рубль, получать обратно полтора, два, ну как получится, да, может быть, 10 копеек, но тем не менее. Вы еще должны хотя бы минимально понимать, а что будет через 3 дня, через неделю, через год, если вложить рубль. Потому что вы же понимаете, да, что вокруг враждебная среда, которая то налоги повысит, то пошлины введет, то, не побоюсь этого слова, придумает утиль-сбор или еще какое-нибудь вредительство, причем совершенно ненужное для экономики. Причем им же объясняешь: ребята, если вы это сделаете, то у вас, конечно, ставка налога вырастет, но собираемость упадет. Нет, они этого не понимают просто вообще. Так вот, вот надо думать об этом. Дмитрий Юрьевич, я же как бы, ну, я там читаю лекции, иногда, не бойся этого слова, даже платные, там еще чего-то. И я убеждаюсь, что если есть какой-то способ неправильно понять,
1: Это же мое любимое, Михаил Леонидович. Это как в армии. Вот я сержант, вот у меня отделение бойцов. Будем рыть канаву от КПП до отбоя. Ну, как обычно. С лопатами и метлами я уже договорился. Показываешь, рыть вот отсюда, вот точка, вот до сюда, вторая точка, вот от этого угла здания, вот до этого дерева. Ширина вот такая, глубина вот такая. Приступили. Сидоров старший, я пошел в кафе, там буду сидеть. Вот только ты еще отойти не успел. Там примерно 7-8 мнений будет, что копать надо поперек, что ширина совсем другая и глубина совсем другая. Я понять не мог по первости, как это так? Вот как, я же по-русски говорю, вы все русские хорошо понимаете, у вас это родной язык. И что случилось вообще? Я понятно объясню, почему вы это понимаете, черт знает как вообще. Но то я не парился этими как воспитательными мерами. А расскажи-ка мне, а почему ты говоришь вот так, а почему вот это, а почему вот это. С моей точки зрения, правильно это вот, знаете, когда висит знак. Ограничение скорости, допустим, 20 километров в час, висит. Милицейский экипаж там не стоит, скорость не меряет, и все едут 120 условно. Ну, здорово. Положите лежачего полицейского, и внезапно станет жалко подвеску, и все поедут 20, а то и медленнее через него переваливаясь. Не надо ничего изобретать, не надо ничего объяснять.

0: Мою машину жалко, я буду вот ехать медленно. Вот так вот деятельность организовать можно. Разговоры абсолютно бессмысленные. Нет. Либо вы не с той стороны, как не вы, а вообще. Не с той стороны заходите, либо вы не понимаете, как вот эти люди думают, почему они думают вот так, и как их заставить, именно заставить, думать по-другому. Тут тоже вспоминается анекдот про как там... Ясухиро Накасоне, Рейган и Брежнев. Как накормить кошку горчицей? Ну, Рейган, хватит кота, на хвост ногой наступил, мордой в горчицу, та воет, значит, жрет. Ну, вот сила, что непонятно. Накасоне, нет, не так. Месяц кошку морил голодом, потом дал горчицы. Вот так вот, смотрите, да. Брежнев говорит, все это фигня. Взял кошку, намазал ей задницу горчицей, та воет, вылизывает горчицу. Вот, смотрите, сама из песней. Вот так и надо делать.
1: Я просто вспоминаю целую кучу историй. Дмитриевич, сегодня как бы такой день веселый. Я вам расскажу историю. Очень романтическую. Значит, история произошла, нам было 17 лет, мы были на картошке. И на картошке из наших же была бригада, которая сидела на кухне и готовила еду. А все остальные были в... народ в поле. Значит, народ в какой-то момент бунтовался, сказал, плохо кормят, вот, каша подгоревшая, ну и так далее и тому подобное. И там было... разжаловали старую бригаду и назначили новую. А так жизнь сложилась, что единственный человек, который имел доступ на кухню, к старой бригаде и к новой, был я. Uh-huh. Я видел, как они работают. Я расскажу только одну историю, наиболее романтическую. Значит, возникла идея устроить праздник живота и сварить макароны. Тогда еще все итальянские истории были неизвестны, поэтому ученых слов, как назвать макароны, не было. Ну, макароны, да, макароны.
0: Они были разных сортов, высшего и, например, первого. Первого – это были уже серые страшные макароны, да.
1: В сельпо продавались такие серые толстые макароны, из которых делали макароны по-флотски. Очень вкусно, кстати, было.
0: Да, да.
1: Так вот, значит, они взяли, значит, что такое там было? Значит, там был такой очаг кирпичный, на котором лежал такой толстый металлический лист. Под листом горел огонь, лист накалялся, и, значит, вот. Но у него был недостаток, он как бы был немножко неровный. И вот они взяли вот такую большую кастрюлю, значит, налили в нее воду, вода закипела, они стали туда кидать макароны, между прочим, не хухры-мухры, там на 50 человек, да?
0: Да.
1: Вот, и дали туда макароны, все так это прикрыли крышкой, все было замечательно, а дальше произошел несчастный случай. Потому что, когда у вас кастрюля полная, она кипит, и вообще как бы, а это все делается,
0: и то кастрюля... потекло на этот лист, да?
1: Ладно бы потекло, кастрюля съехала и упала.
0: О, Господи.
1: Хорошо, никто не пострадал, все отскочили, но макароны, да, не до конца еще сваренные, упали на песчаный пол. Тут, значит, всем пришла в голову гениальная мысль, что надо, ну, они уже почти сварены, поэтому их надо, да, вымыть. И вот, значит, макароны были засунуты обратно в кастрюлю, и их понесли на речку. Значит, в речке лежало стадо коров.
0: О, так.
1: И макароны стали мыть, ну, там, где не было коров. Но беда стояла в том, что там, значит, песчаный берег, по которым ходили коровы. И по этой причине у кого-то нога попала в яму от коровьей ноги. В сапог пролилась вода, и он как-то снова опрокинул кастрюлю, и макароны уплыли. И вот макароны плывут между коровами. А дальше чуть ниже мостик. Мостик представляет из себя две трубы такие толстые сверху нас.
0: Ага.
1: Значит, что они сделали? Они, значит, легли на этот самый мостик и дуршлагом стали вылавливать макароны, которые выплывают из этой...
2: Находчивые, да.
1: Вот в этот момент я уже стоять не мог. Да? Я, значит, сел на пригорок. Я, кстати, в прошлом году был на этом. В этом месте я приехал там после 45 лет. Вот мост уже другой... Коров уже нету.
2: Макароны не плывут.
1: Макароны неплохо. И дальше ни школы нет, ни сельской, в которой мы жили. Дальше все это было, значит, из дуршлага накинуто обратно и принесено. Еда же, праздник живота. И вы, значит, эти недоваренные макароны с легким запахом навозикуса и немножко поскрипывающие на нем. Когда на следующий год мы поехали на картошку, никто даже не заикнулся о том, чтобы помешать первой бригаде старой снова заняться кухонной работой.
0: Есть чем сравнить, да. Да,
1: Вот,
0: это
1: например,
0: важнейшая специальность.
1: я вот глаза закрываю и вижу эту картинку. Да? Там были и другие истории. Да? Например, они решили сварить боржичи, но прежде чем сварить борщ, это осень. А там, поскольку очаг, там тепло. А все мухи в радиусе 3 километров туда, значит, слетелись.
0: Тут
1: И
0: как
1: возникла
0: тут, да.
1: гениальная идея с ними бороться. Как нужно бороться с мухами? А кухня представляла из себя такой деревянный каркас, обшитый снаружи шифером. И они на этот деревянный каркас положили мухоморы порезанные и полили сиропом. Когда они утром пришли на кухню, там были такие сталактиты и сталагмиты из двух мух, которых, естественно, никто не стал убирать. В процессе варки борща как-то ветром это шаткое сооружение повернулось, и все мухи попали в борщ. Вот. Их оттуда долго-долго вылавливали, результат был замечательный. Когда, значит, принесли борщ, то если вот так вот зачерпнуть ложкой суп и вытащить, то больше двух мух все-таки не было. Да? Можно представить, сколько их было изначально.
0: Караул, караул. Вот это да,
1: Вот
0: да.
1: это,
0: Как бы
1: понимаете?
0: там друг друга не поубивали. А что это было за учреждение? Откуда эти студенты были? Или повара это были?
1: Ярославский
0: Университет?
1: государственный математический факультет.
0: Вот
1: Первый
0: это
1: курс.
0: да. Молодцы, молодцы.
1: Вот. Вот, я просто хочу сказать всем нашим слушателям, дорогие слушатели, научитесь чего-нибудь делать
0: Да,
1: хорошо. Потому
0: да.
1: что
0: Вот
1: вот
0: вместо... Да, вместо
1: условиях
0: того, чтобы
1: кризиса.
0: сидеть и смотреть сериалы, вот сходите хотя бы еду
1: Да.
0: готовить, научитесь, это
1: Да.
0: очень полезно,
1: Как
0: да.
1: показывает опыт, это как бы опыт железобетонный. Да?
0: Да.
1: У 60% людей в некой профессии в процессе кризиса зарплата падает.
0: Да.
1: А вот у 20% лучших она растет.
0: Парадокс, да.
1: Не парадокс, а просто вместо 3 человек среднего уровня все хотят взять одного
0: Одного
1: хорошего.
0: хорошего, да,
1: Тем более,
0: сэкономить
1: что те,
0: таким
1: которые
0: образом.
1: среднего уровня, когда им начинают снижать зарплату, они начинают: ах так, вы нам не доплачиваете, мы вам тогда будем недорабатывать. А люди, которые работают хорошо, которые умеют, у них как бы есть некоторое чувство, что вот халтурить это как бы ниже нашего достоинства.
0: Да,
1: Вот.
0: делай
1: Такой.
0: хорошо, плохо, само получится. Вот такой жизненный лозунг.
1: Да.
0: Всем рекомендуем научиться готовить, научиться чинить сантехнику, делать электропроводку. Вернейшие люди, умение
1: Менять
0: никогда с ними
1: прокладки
0: не
1: и пришивать
0: пропадете.
1: пуговицы.
0: Все важно. Советские уроки труда были исключительно полезны. Не знаю, чему там теперь детей учат. Не научили ничему, учитесь сами. Спасибо, Михаил Леонидович.
1: Спасибо,
0: Как всегда,
1: Никита.
0: интересно и познавательно. Да. Дорогие друзья, на сегодня все. Слушайте радио «Спутник». До свидания.

Новые острова на карте России. Контекст. Климатические изменения в Арктике приведут к явлению, которое еще недавно считалось необычным. В ближайшие годы в районе входящих в Архангельскую область архипелагов Новая Земля и Земля Франца Иосифа появятся новые островки суши. В других частях региона из-за таяния ледников это уже происходило. Теперь черед дойдет до России. Пока точной гарантии того, что острова сохранятся, они уйдут опять под воду, ученые не дают. Но шансы есть. В этом случае их после тщательного и долгого изучения нанесут на географическую карту Российской Федерации. Открытие вышедших из-под ледника земель в Арктике начали фиксировать со спутников более 10 лет назад. Гидрографы обнаружили порядка 30 новых островов, мысов и бухт. Несколько лет назад экспедиция Северного флота ВМФ подтвердила открытие 5 новых островов в Карском море. Их площадь составила от 900 до 54 тысяч квадратных метров. В научной общественности не утихают споры, какую практическую пользу можно извлечь из новых объектов и повлияет ли их возникновение на изменение арктической береговой линии в будущем. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 вечера, в Уфе, Челябинске и Перми 10 вечера. В студии Дарьи Гущина. Здравствуйте, в этом выпуске. Посольство России в Молдавии увидело в словах Каи Каллас признание роли российских войск в Приднестровье. Ирландский журналист заявил, что новые данные опровергают ложь Запада о Буче. Школа адаптивного картинга для ветеранов специальной военной операции открылась в Подмосковье. Об этих и других темах подробнее далее. Посольство России в Кишиневе увидело в заявлении главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Приднестровье не станет препятствием для вступления Молдавии в Европейский Союз, признание роли российских войск в обеспечении стабильности региона. В дипломатической миссии пояснили, что вполне возможно, что озвученный Каллас сценарий станет шагом в сторону формирования евразийской системы равной и неделимой безопасности. Только в сотрудничестве с Россией у Армении сохраняются шансы на дальнейшее развитие национальной железнодорожной сети, заявил в интервью РИА Новости директор 4-го департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Михаил Калугин. Он также призвал армянских партнеров руководствоваться не текущей повесткой, навязанной Западом, а выверенным долгосрочным экономическим расчетом. Новые данные опровергают ложь Запада о якобы убитых мирных жителях в Буче. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз. Он сопроводил сообщение видеороликом о расследовании данных про якобы погибших гражданских в Буче, в котором показано, что десятки из этих людей были украинскими военными. Он отметил, что фальсификации о Буче стали частью развернутой на Западе кампании по ускорению введения антироссийских санкций. Китай планирует выдвинуть своего кандидата на пост нового главы Всемирной организации здравоохранения, передает агентство Рейтер. Прием заявок был закрыт 24 сентября, однако Китай все же намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост преемника действующего генерального директора Тедроса Аданома Гебрейесуса, чьи полномочия истекают в августе 2027 года. Отмечается, что им может стать Сун Ли, высокопоставленный представитель сферы здравоохранения с 20-летним опытом работы в области политики охраны здоровья матери и ребенка и международного сотрудничества, сообщает агентство. Школа адаптивного картинга для ветеранов специальной военной операции открылась в городском округе Подольск, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он пояснил, что это новый формат реабилитации для бойцов, которые получили тяжелые ранения и частично или полностью потеряли подвижность. «Главное – возможность начать занятия еще до протезирования», написал Воробьев в своем канале на платформе «Макс». По словам губернатора, специальные карты там полностью управляются руками. Газ и тормоз вынесены на руль, поэтому тренироваться могут в том числе люди на колясках и с протезами. Как рассказал Воробьев, во вторник состоялись первые заезды. В них приняли участие 20 военнослужащих, которые уже проходят реабилитацию. Административные протоколы составили на чиновников Одесского горсовета, а также чиновников и депутатов Теплицкого горсовета Одесской области из-за использования русского языка. По информации офиса, админпротоколы составлены также на двух заместителей мэра Одессы, которые при общении использовали русский язык. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Починяем примус с Евгением Примаковым.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Настал вечер вторника, и мы с вами приступаем к починке примуса, как обычно в это время вечера. В самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные. И, в принципе, это с вами совпадает, поскольку вы не жалуетесь. Поэтому, видимо, так это и есть. Я исхожу из этого. Спасибо вам большое, дорогие мои, с низким поклоном. Сегодня, слава богу, не в первый раз. Мне кажется, уже не во второй.
3: Мне кажется, да.
2: И, может, хорошо. И не в третий. И хорошо. И, слава богу, пусть будет больше замечательных гость, мой добрый друг, программный директор дискуссионного клуба «Валдай» и профессор НИУ Высшей школы экономики Тимофей Бардачев. Привет.
3: Привет, привет.
2: Привет. Я сразу назову вам телефоны прямого эфира, по которому можно дозвониться и узнать разные умные вещи от Тимофея Вячеславовича. Плюс 7-495-95-95-91-2. 91-2 – это, кстати, частота наша, если вы не знаете. А еще можно задавать ваши вопросы разными другими способами, там, через приложение, телеграммы и прочее, и прочее. Задавайте, будем отвечать, что поймаем. Я думаю, что все поймаем обычно. Все дозваниваются, кто хочет. Тимофей, во-первых, закончился уже сколько? Неделя прошла, да? Клуб, заседание клуба ежегодное, да? Неделя?
3: Ну, чуть меньше. В четверг, 1 октября, было пленарное заседание с участием президента России.
2: Считаем, на прошлой неделе. На прошлой неделе. Честно скажу, я в первую очередь увидел сейчас два слова буквально о... Вот в самом главном пленарном заседании я увидел очень трезвую, очень четкую, очень реалистичную оценку, срез такой, да, вот синхрональный того, что происходит, без всяких угроз в отношении супостатов, просто с перечислением, что будет происходить, если. То есть вот такие-то методы, такие-то способы и прочее, прочее. В принципе, давайте жить дружно, в принципе, готовы к переговорам. Но вот здесь нет, здесь нет, здесь нет, еще Калининград. Кто-то, наверное, ожидал от этого выступления какого-то великого прозрения будущего. Там, кто-то даже говорил, программная там речь, да, любая речь, которую произносит Владимир Владимирович, она программная сразу по определению. Но здесь именно вот такой очень реалистичный срез. Мне кажется, это работает, такие вещи работают на отрезвление публики в первую очередь. Видимо, в этом и была задача, как мне кажется.
3: Ну, ты знаешь, я вообще услышал для себя очень важную вещь. Я услышал в выступлении президента и в ответе на вопросы, это повторилось, очень такое простое будничное признание того, что мир уже меняется в лучшую сторону. Что мы уже не живем в мире...
2: Нет, ты точно оптимист.
3: Я оптимист, что мир уже не меняется в лучшую сторону. То есть мы уже перестали жить в ожидании... какого-то ухудшения, какой-то катастрофы.
2: Не знаю, я как раз услышал вот то, что там нам светят очень турбулентные, там, грубо говоря, опасные.
3: А одно другому не противоречит. Конечно, одно другому совершенно не противоречит. И то, что мир меняется в лучшую сторону, я в этом тоже, кстати, совершенно уверен, не противоречит тому, что нам предстоит пережить немало эмоциональных моментов. Но, знаешь, я как историк могу сказать, что эмоциональные моменты являются... повседневной частью человеческой истории с момента возникновения человеческих сообществ под названием государство. Mm-hmm. И, конечно, нам предстоит пережить много еще и кризисов, и войн, и детям нашим предстоит пережить, и внукам нашим предстоит, и правнукам, и всем предстоит пережить.
2: Дай бог. И дай бог.
3: Да, если
2: пусть
3: предстоит.
2: Живут долго, и все,
3: да,
2: пусть
3: живут
2: и
3: долго, и все переживают, и массу-массу всяких неприятностей. И исторический процесс продолжается. А мир меняется в лучшую сторону, потому что он уже окончательно вот свернул с той дороги, где был возможен тоталитаризм.
2: Слушай, вот про тоталитаризм отдельно я сейчас поговорю, потому что я тут недавно поучаствовал в одном эфире, и у нас была там одна интересная дискуссия про тоталитаризм и так далее, про возможность реставрации фашистских режимов в Европе в первую очередь и прочее, но тем не менее, про то, что мир меняется, слушай, извини меня, это избитая уже вещь. Каждый год Совет ли по внешней оборонной политике, Валдайли, РСМДЛи, все фиксируют, что мир необратимо изменился. Мы идем к многополярному миру, или к многополярному миру мы пришли. Вот, честно говоря, мне как раз понравилось, что это не было рефреном. Ну, не было рефреном.
3: А абсолютно. Я сказал поэтому будничное признание.
2: Вот абсолютно.
3: Будничное признание, между делом. Было сказано.
2: Между делом. Следующий вопрос. Я вижу примерно плюс-минус одних и тех же людей. Имею в виду, ладно, хорошо, наши эксперты, их круг там, грубо говоря, ограничен, из иностранцев. Когда началась вся эта история с 2014 года, с переворота на Украине, и дальше, когда началась специальная военная операция, огромное количество иностранных экспертов перестало сюда ездить, и с Андреем Быстрицким мы тоже сидели в этой студии, тоже обсуждали, что многие, да, отказываются, многие продолжают общаться, но стараются не приехать, чтобы в камеру не попасть, как бы, да, вот, не засветили и потом не застыдили. Кто-то смело приезжает, но все равно круг этот сильно сузился. Ты какую-то динамику увидел сейчас из каких-то новых людей, которые могут появиться, или там, а что у вас там происходит? А дайте мне материалов, а пришлите мне что-то. Или круг людей, которые могут считаться нашими, ладно, не все гости Валдая, друзья России, да? Правильно же? По-прежнему. Но, тем не менее, круг вот этих гостей, он стабилен, он имеет возможность для обратного какого-то расширения. Наступает ли отрезвление в экспертных кругах в отношении России, на твой взгляд?
3: Мы собираем, с моей точки зрения, мы собираем наших коллег со всего мира, экспертов, не для того, чтобы собрать экспертов, а для того, чтобы интересно поговорить.
2: И ближе к микрофону.
3: Не для того, чтобы собрать там максимальное количество экспертов, провести огромный форум, а для того, чтобы было интересно содержать...
2: Вопрос не вала, да.
3: Вопрос не вала ни разу. Всегда... И никогда не было вопроса вала. Для того, чтобы был содержательный, интересный разговор. Мне кажется, что вот этот принцип, он у нас всегда работает. И когда я смотрю на программу, смотрю, кто будет выступать, я понимаю, что этих людей мы позвали, потому что им есть что сказать. А не потому, что мы хотим там какую-то национальную квоту, там 5 от Индии, 5 от Китая, там еще там 3 от Бразилии и так далее по списку. Никогда такой задачи не стоит. У нас 40 стран было представлено на Валдайском форуме в этом году. Это много. Mm-hmm. Вот, это много, это очень хороший срез глобального интеллектуального сообщества. А среди этих людей, наверное, было процентов 10-15 новых участников. Очень хорошая ротация. Угу. Или очень хорошее прибавление. То есть те, кто участники предыдущих форумов не смогли приехать, ну, на мой взгляд, да, порядка 10-15% мы получили новых участников, и всех очень интересных, мы с ними со всеми пообщались. Что касается какие-то, вот ты сказал, там кто-то не ездит, да, участники из стран Запада.
2: Ну, конечно.
3: Да, ну, да, конечно. Будем тогда, конечно. Тогда и будем так говорить. Ну, американские и европейские коллеги либо по собственному нежеланию, либо из-за страха. Угу. После начала специальной военной операции в 2022 году лишились возможности участвовать в этих мероприятиях.
2: Сейчас поехать, поучаствовать, это уже некая политическая декларация,
3: конечно,
2: на самом деле.
3: Конечно, да. И вот здесь мы, да, и здесь мы выходим на очень интересный вопрос, что постепенно участие в такого рода интеллектуальных мероприятиях становится политическим поступком.
2: Да.
3: И не только у нас, но и в Китае, и на Западе, и в Америке, и в Европе, и, там, и в России, и на Ближнем Востоке. Это становится обозначением какой-то позиции, либо интерпретируется как обозначение какой-то позиции, что, с моей точки зрения, совершенно неправильно. Я искренне надеюсь, что мы от этого через какое-то время сможем уйти где-то там меньше, где-то больше. Mm-hmm. У нас шансов больше всего, потому что мы страна, не претендующая на какие-то глобальные лидерские позиции.
2: А жаль, кто-то скажет.
3: Ну почему? Ну, знаете.
2: Кто-то скажет, а жаль.
3: У нас была страна, которая претендовала на глобальные лидерские позиции.
2: И мы все скучаем и скучаем по этому.
3: Да, мы скучаем по этой стране, хотя мы сохранить ее сами не смогли.
2: Тоже правильно. Тоже правильно. Еще одна история, которую я тут тоже дискутировал с одним очень толковым, дельным, знающим экспертом, который очень был, скажем так, огорчен, что тезисы, которые звучали на Валдае, особенно тезисы нашего верховного главнокомандующего, государя-императора, они вот как-то незамечены были. Сейчас уточню. Для западного политикума, извини, со склонениями к вечеру уже сложно. Так вот, для западного политикума что-то, что ломает их представление о мире, схему, вот эту рамку, да, методологическую, спорить с этим бессмысленно, они просто не замечают. Поэтому никто особо не комментировал. Либо комментировал в том духе, а опять русские свою пропаганду устроили, что их слушать. И вот эксперт был, этот мой собеседник, огорчен, на что я возразил, что, в принципе-то, мы сейчас говорим, опять же, о западных экспертах. То, что происходило на Валдае, было интересно. Индийцам было интересно, китайцам было интересно. Людям, которые приехали из Азиатско-Тихоокеанского региона, кто-то из Африки был, кто-то из Латинской Америки, им это было интересно. И нам, наверное, на нынешний момент важнее это, чем то, услышали нас на Западе. Или все-таки сохраняется история, что мы должны Западу рассказать что-то. Потому что, извини меня, месседжи, которые Владимир Владимирович посылал, так сказать, он на Запад посылал. Не воюйте с нами, не делайте этого, пальцы в руку не суйте в розетку.
3: И это тоже. Но вот два вопроса.
2: Так сказать, это про историю, про глобальное большинство или мировое большинство.
3: Да, вопрос более такой фундаментальный в целом о содержании наших дискуссий на Валдайской конференции. К нему я сейчас вернусь. Вопрос о том, что получило отражение, что обсуждалось в западных средствах массовой информации.
2: Калининград.
3: Я довольно давно участвую в мероприятиях, в крупных конференциях Валдайского форума, и мы с тобой прекрасно знаем, как устроена информационная среда, и мы прекрасно понимаем, что если бы президент России захотел, чтобы каждая западная газета вынесла его слова на первую полосу...
2: Он бы сформулировал
3: это вот так вот, легко, одним щелчком пальцев.
2: Да? Буквально в нескольких крепких выражениях.
3: Буквально в двух-трех репликах он бы сделал так, что вся западная пресса, недель и западные политики, там, какой-нибудь Рютте и вот эти все прочие штубы, они бы только его бы и обсуждали. И если этого нет, значит, он не посчитал это целесообразным, настоящий политический момент. И все. Причина только одна. Владимир Владимирович Путин не хотел в данный момент делать так, чтобы вся западная пресса заходилась по поводу того, что он сказал. Все. Единственная причина. Потому что других как бы инструментов управления западными средствами массовой информации не существует. Вот это первое. Второе, очень важное. Я в этом году впервые, наверное, сделал для себя такой масштабный вывод из наших всех дискуссий на Валдае. Вывод непростой, попробую его все-таки объяснить. Вот как историк я знаю, что последние 550 лет все мировые проблемы были проблемами Запада. Безработица была проблемой Запада, экономическая рецессия была проблемой Запада, Гитлер был проблемой Запада и России, Наполеон был проблемой Запада. А людей где-нибудь в Индии или в Латинской Америке или в Африке, в принципе, немецкий фашизм при всем ужасе этого явления не волновал. Он не был проблемой всего мира. Безработица и великая рецессия 30-х годов не была проблемой всего мира, она была проблемой Запада. Вот сейчас мы впервые обсуждаем вопросы, которые являются проблемами для всех, а не только для Запада. Взаимодействие человека с искусственным интеллектом, его изобретением, проблема такая же и в Америке, и в Европе, и в России, и в Китае, и в Африке, и в Индии. Проблема изменения климата одинакова для всех. То есть мы сейчас впервые, наверное, за всю историю международной политики живем в ситуации, когда обсуждаемые всеми, в том числе на нашем Валдайском форуме, проблемы не являются проблемами Запада. Может быть, кстати, поэтому у нас фамилия Трамп почти не фигурировала в дискуссиях. Он вообще почти ни разу не упоминался.
2: Он даже Федор Александрович Лукьянов заметил.
3: Тоже очень, кстати, интересно. Так вот, мы впервые живем в мире, где проблемы, которые обсуждают все, являются проблемой действительно всех. И действительно беспокоят всех. И это во мне лично порождает надежду на то, что решения будут полезны для всех, а не только для узкой группы государств.
2: Ну, это вот это глобальное отличие наше с тобой от того, что ты оптимист, а я пессимист. Потому что где-то там в 90-е, да даже в конце 80-х, мы в нашем тогда еще 80-е соперничестве, потом же сотрудничестве с Западом исходили из того, что у нас есть много общих объединяющих тем, поэтому мы будем, так сказать, как-то сотрудничать. Вот у нас много объединяющих общих тем, рисков, угроз, сейчас осознаваемых. Ну, как-то вот...
3: Мы — это Россия.
2: Да.
3: А я сейчас говорю не про Россию. Я сейчас говорю про весь мир.
2: Так, у нас звонок. Бери наушники. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в самом прямом эфире. Слушаем вас внимательно.
4: Раз, раз. слышно?
2: Да, меня? Да, да, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
4: Здравствуйте, вот ваш уважаемый гость.
2: Будьте добры, как к вам обращаться?
4: Ярослав.
2: Ярослав, очень приятно, да.
4: Ваш уважаемый гость утверждает, что в мире теперь невозможен тоталитаризм.
2: Невозможен, Тимофей?
3: Невозможен. Такой ситуации, когда одна страна, либо очень узкая группа государств будет управлять остальными, то есть тоталитаризм в мире невозможен.
2: Не внутренний тоталитаризм, а глобальный.
3: Я не политолог, так, я про внутренний не говорю.
2: Ладно.
3: Ничего.
2: Да, извините, продолжайте.
4: То есть ваш гость имел в виду тоталитаризм как однополярный мир?
3: Да.
2: Так.
4: Ну просто все наши друзья – это тоталитарные режимы. КНДР, Китай, Лаос.
2: Ну, понял. Смотрите, мы тут, во-первых, у нас некоторая путаница в терминах, потому что, насколько я понимаю, Тимофей Вячеславович имел в виду именно вот историю с глобальной гегемонией одной страны, а не то, как устроена власть внутри. У разных стран есть разная политическая культура, да? Можно ли назвать тоталитаризмом самодержавие? Кто-то скажет, что да. Можно ли назвать тоталитаризмом либеральную диктатуру? Кто-то скажет, что да. Согласуется ли либеральная диктатура с самодержавием? Нет. Поэтому такая история, знаете. Кто кого... Знаете, как был анекдот такой? Кто, знаете, в дурдоме, кто врач? Кто первый надел халат? Тот и доктор. Вот здесь точно так же. Обозвать друг друга тоталитарным режимом – это самое простое и дешевое, что может быть. Тимофей.
3: Ну, я бы даже добавил. Я, когда рассуждаю про политику России и про то, кто у России сейчас союзники, а кто нет, я исхожу из того, приносит это пользу России или нет. А остальное для меня совершенно неинтересно вообще. Меня не интересует внутреннее устройство наших союзников, потому что это не мое дело, это их дело. Если союзничество с ними приносит пользу моей стране в решении ее текущих внешнеполитических, военно-политических задач, это правильное сотрудничество.
2: Ну вот я совершенно с Тимофеем в этом смысле согласен, потому что какая разница, кто он такой. А потом, слушайте, это тоже очень хитрое упрощение и инструмент политической борьбы, в том числе и против России. Говорить о том, что вот есть демократические страны, в которых нас не принимают в эти хорошие дома, а есть какие-то тоталитарные режимы, а кто у вас друзья, вот как вы сказали сейчас, да, Лаос с КНДРом, да и так далее. Извините, знаете, какая самая большая демократия в мире считается демократическая страна? Индия.
3: Друг.
2: Полтора, сколько там, миллиарда человек там
3: наш,
2: живет,
3: наш друг. Порядка,
2: да,
3: наш
2: друг. Да? И говорить о том, что у нас друзья – это какие-то страны-изгои, а вот в приличное общество нас не берут. Приличное общество, во-первых, давно неприлично. Посмотрите, что творится в Германии, посмотрите, что творится во Франции и так далее. Мы сейчас поговорим о возможности там, тоталитарных режимов именно там, и того самого фашизма, с чего я уже начал, именно там. И потом они представляют из себя где-то 1/8 примерно населения земного шара. Всего лишь вот эти вот приличные дома, которых вы считаете, что они приличные. У нас снова звонок, кажется, да, если я правильно понимаю. Здравствуйте, добрый вечер, вы в прямом эфире.
5: Здравствуйте, Олег.
2: Здравствуйте, Олег, рад вас слышать снова.
5: Спасибо. Знаете, ну вопрос такой. Вот президент Навалдай сказал, что мы наносим вот эти новые эффективные удары, да, в том числе и по Киеву, в ответ на их удары. Ну вот, знаете, вот фактор времени, 5-й год СВО. Вот не родился бы вот у экспертов такой вопрос, что ну, сейчас есть проблемы на Краснолиманском направлении, есть удары Украины по Подмосковью и по Белгороду. Ну, все-таки вот это затяжной, да, это затяжное СВО, 5-й год. А почему мы все-таки собираемся ли добивать энергетику Украины, начинать бить по вот пресловутой политической инфраструктуре киевского режима? Потому что опять все как-то немножко, мне кажется, они пытаются выровнять свои военно-политические шансы. Вот украинская враждебная страна.
2: Олег, спасибо. Понял. Спасибо большое. Тут это любимый вопрос Олега. Олег наш давний слушатель, постоянный и постоянный дозванивающийся слушатель, за что я его искренне уважаю. Мне кажется, вы знаете, сама, Олег, постановка наших с вами вот этих вот рассуждений, моих тоже в том числе, когда мы не видели ударов по инфраструктуре и мостам, мы говорили, ну когда же, ну давайте уже наконец-то, когда они начали происходить, мы стали говорить, ну почему раньше это не было, давайте будем, мне кажется, радоваться тому, что они происходят сейчас, и что они эффективны. Мы отрезали Украину от моря практически, от Черного. Там суда не ходят. Бомбим порты, бомбим мосты. У нас скоро там единственный мост с одной стороны Киева на другую сторону Киева через Днепр. Это будет метро, мне кажется. Потому что там просто все рухнет. Неправильно уже, мне кажется, ставить вопрос о том, что мы где-то там что-то не дорабатываем. Дорабатываем. Слава богу, я не все обстоятельства, вы тоже не все обстоятельства знаете, почему раньше этого не было, почему мы исходили из того, что там нам потом, может быть, восстанавливают все это, если мы это дело разбомбим. Сейчас, видимо, нету мысли такой. Давай, у нас еще 2,5 минуты.
3: Да, ну, буквально, я думаю, что даже быстрее скажу. Олег, знаете, у меня есть такая привычка, мне 53 года, я никогда не говорю о том, чего я не знаю. Честное слово. Поэтому я всегда с чистой совестью, если я иду куда-то, я иду с чистой совестью, потому что, вот, ну, Евгений Александрович не даст соврать. Я говорю только то, о чем я знаю. Я ничего не знаю про военные аспекты специальной военной операции. Но я знаю, что в моем бумажнике лежит паспорт гражданина России. И как гражданин России я доверяю своему верховному главнокомандующему. Точка.
2: Ну, замечательная, правильная, четкая очень позиция. Вопросы вот эти, которые там озвучил у нас Владимир Владимирович, на экспертную сторону пойдем, не очень много времени осталось, начнем. У наших иностранных экспертов реакция какая-то там, понимание, непонимание, согласие, несогласие. Ты что-то считал, когда говорилось о том, что мы будем делать дальше с Украиной?
3: Ну, они интересовались, чем связано ужесточение российской военной деятельности в украинском конфликте. Я им объяснял, мои коллеги им объясняли, что произошла эскалация с той стороны, и Россия просто большая, поэтому, когда Россия бьет, получается больнее, чем когда ее кусают. Мне кажется, что за последние там, 2-3-4 года вот этот фактор такого вот хлопания глазками и ресницами со стороны международного экспертного сообщества, ах, что вообще происходит, ах, объясните нам, он уже исчез полностью. Никто уже не ломает дурочку и не пытается изображать из себя непонимание того, почему Россия воюет.
2: Согласен. Из того, что тебя зацепило, там, скажем, одна-две позиции буквально сейчас за 30 секунд до конца, получаса.
3: Зацепило в целом или в...
2: В Валдае.
3: Ну, первое я уже сказал, что вот это... мы уже не обсуждаем то, что Запад хочет, чтобы мы обсуждали. Угу. Я это чувствую очень хорошо, поскольку я человек, получивший западное образование, и вообще нарративы — это моя любимая тема.
2: Своя повестка, и вторая.
3: Да, у нас появилась, наконец, у нас появилась четко понятная своя повестка.
2: Второе?
3: Вот. А второе — это то, что уже сказал президент, то, что мир меняется к лучшему, то, что вот будущее, оно уже здесь. Оно опасное, оно сложное, но оно уже здесь.
2: Спасибо большое. Мы сейчас уйдем на новости. Напомню, что сегодня со мной «Починяет Римус», программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бардачев.
0: «Починяем Примус» с Евгением Примаковым.
6: Вам удобно?
7: Ну да.
6: Лампа не слишком светит в лицо?
7: Нет.
6: Камера не смущает?
7: Вовсе нет.
6: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
8: кажется, что ты...
9: Это проекция.
8: Но я хочу...
9: А это зацикленность на себе.
8: Нет, дело не в этом.
9: Вытеснение и отрицание.
8: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16.30 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
1: Здравствуйте. У микрофона Дарья Гущина. Глава федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин сообщил о возгорании танкера в акватории Черного моря. Он отметил, что осуществляется постоянный мониторинг состояния воды и воздуха. В целях обеспечения безопасности граждан пляжи «Сириуса» будут временно закрыты. Плишкин обратился к жителям и гостям «Сириуса» с просьбой воздержаться от длительного пребывания на улицах и по возможности не открывать окна в помещениях. Запад, добиваясь геополитических целей по вытеснению России из Южного Кавказа, готов обещать «золотые горы» Армении в железнодорожной сфере, заявил в интервью РИА Новости директор 4-го департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Михаил Калугин. Он подчеркнул, что под эти посулы Ереван принуждают, по сути, присоединиться к нелегитимным антироссийским рестрикциям. Дипломат напомнил, что санкционная политика уже нанесла большой ущерб странам, в первую очередь членам ЕС, которые ее придерживались. Главный редактор международной медиагруппы России сегодня и телеканала «Арти» Маргарита Симоньян получила гран-при премии имени Эдуарда Сагалаева. Церемония вручения проходит в Москве, в Московском международном доме музыки. Гран-при премии присуждается за выдающиеся достижения в области телевидения. Награду за главреда получил заместитель главного редактора телеканала «Арти» Владимир Белков. ФБР в период президентства Джо Байдена в Соединенных Штатах следила за поездками жены и сына нынешнего американского лидера Дональда Трампа, сообщила газета «Нью-Йорк-Пост». Как указывается, это делалось в рамках расследования с целью выяснить, хранил ли Трамп незаконно документы, которые касались национальной безопасности в своем поместье в Мар-а-Лаго после первого президентского срока. Подчеркивается, что за Трампами следили для того, чтобы определить наилучшее время для проведения обыска, который в итоге состоялся в августе 2022 года. Секретная операция получила название «Плазменное эхо». Российский научный фонд реализует два крупных контура грантов, которые направлены на развитие отрасли биоэкономики в стране, рассказала заместитель генерального директора фонда Елена Попова в кулуарах «Биопрома». Она подчеркнула, что объем финансирования по первому направлению составил более 1 миллиарда рублей на 3 года. По программе грантов академика Евгения Велихова уже отобрано 7 проектов по прорывным платформенным решениям в сфере биоэкономики. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале «Макс. Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Починяем примус с Евгением Примаковым.
2: Как говорил Карлсон, продолжаем разговор с Тимофеем Бурдачевым, программным директором дискуссионного клуба «Валдай», профессором НИУ Высшей школы экономики. Тимофей, снова привет.
3: Привет.
2: И хочу поговорить с тобой про Среднюю Центральную Азию, куда ты сейчас отправишься в большую научную экспедицию. Но прежде чем, я порадовался. Мы еще не начали, а у нас уже во время новостей звонок. Поэтому начнем со звонка. Здравствуйте, добрый вечер. Вы в прямом эфире.
10: Здравствуйте, Евгений и Тимофей.
2: Здравствуйте. Как вы обращаться?
10: Сергей из Петербурга.
2: Очень приятно, Сергей. Здравствуйте.
10: Я вот не согласен, что мир меняется к лучшему. Нам эта многополярность очень, понимаете, ну, когда раньше было все определенно, там, вот, враг, там, один-два, а сейчас такое ощущение, что все друг друга враги. Ну,
11: бардак, там, бардак, там, просто бардак, да?
10: Да, хаос. Это как вот игра, раньше в шахматы играли, спокойно сидишь, думаешь, а сейчас это игра в футбол, куда мяч отскочит в любой секунды, никто не знает. Нужно быстро изменять, а мы привыкли долгие планы, по-надежному, по-хорошему, понимаете? Ну... И вот мне кажется, сейчас даже любые вот наши вот, ближайшие республики возьмите, в любой момент раз, вот Армения, Конституция, сейчас никому верить нельзя. Надо очень гибким быть. Вот сможем ли мы, как вы считаете, это, и, во-первых, терроризм будет, вот и искусственный интеллект, и все, это будет с утра до вечера.
11: Слушайте, Сергей, вот, понял. Спасибо. Давайте ответим. Тимофей Вячеславович, можно я начну? Разрешишь? Я к тому, что никто не говорил, что многополярный мир – это мирный мир и благорастворение воздухов. Во-первых, сначала он трястись еще должен. А до этого всех будет хорошо, так сказать, мотылять, мотать, штормить и прочее, прочее. Прежде чем установится некий новый баланс. Потому что крах Советского Союза, это был огромный, так сказать, обвал в озеро с огромными волнами потом и прочее, и прочее. И все эти волны, они укладываются постепенно и до сих пор. Хотелось бы нам, чтобы стало снова предсказуемо, мирно, тихо, спокойно? Да, конечно. Но история такова, что так не бывает, чтобы это дело повторялось. Жизнь такая. Вот есть обстоятельства, с которыми нам просто тупо придется смиряться. Да, будет соперничество держав, да, не только великих, но и каких-нибудь мелких, да, распространение оружия массового поражения будет, да, терроризм будет происходить, но это реальность, с которой нам придется жить, как-то выруливать из этого, что-то искать какие-то новые правила.
3: Согласен, ну, во-первых, гибким вообще быть хорошо для здоровья, полезно, это первое. Второе, в значительной степени, мне кажется, что... Те трудности, которыми Советский Союз столкнулся в 80-е годы, и на многие наши внешнеполитические трудности последующего периода были связаны с определенным привыканием к спокойствию, к тишине, к отсутствию необходимости фантазировать, выдумывать и быть активным и творческим. И третье. Вы знаете, в каком году у нас был кубинский ядерный кризис? 1962 год. Да. Перестройка началась в 1985 году, то есть через 23 года всего. Через 23 года. Сейчас у нас 2026 год, то есть в 2002 году был кубинский ядерный кризис. В 2026 году, не дай бог, началась перестройка. Это я говорю потому, что вот этот период спокойствия относительного, он был очень маленький. 23 года как, всего. Кстати, то есть извини, это вообще ничтожное время совершенно.
11: Так же, как то, что нашими западными непартнерами сейчас представляется как золотой век, мир гегемонии одной силы, тоже исторически был очень краток.
3: 12 лет.
11: Всего лишь.
3: С 1991 до 2003,
11: ну,
3: до Ирака.
11: В головах Вашингтонского и Брюссельского обком представляется как некая вечность прекрасная и мирная, и золотая.
3: Совершенно правильно. И мы не можем, вот я забыл, уважаемого слушателя, Сергей, уважаемый Сергей, в 1962 году мир стоял на грани полного уничтожения в ходе ядерного конфликта СССР и США. Через 23 года началась перестройка, и все разлетелось вообще у нас тут в разные стороны.
11: Хлам.
3: В хлам разлетелось. 23 года вы выдаете за спокойную жизнь какие-то жалкие, несчастные 23 года. Одно поколение, даже меньше.
11: Ну, слушай, ну, с другой стороны, 23 года мы все тоже были, так сказать, молодые, и небо было синее, и трава зеленее, и борщ краснее был.
3: Ну, это, да, ну, это психологические аргументы, ну,
11: конечно, они тоже принимаются. Слушай, я поверить не могу. Снова звонок у нас. Здравствуйте, добрый вечер. Вы снова в прямом эфире. Когда мы про Среднюю Азию поговорим?
12: Здравствуйте.
11: Здрасте.
12: Александр меня зовут.
11: Да, здравствуйте, Александр.
12: Мне два будет вопроса.
11: Да, давайте скорее.
12: Такой побочный. Скажите, пожалуйста, не кажется вам, что очень логично деление мира по следующему принципу. Западный блок – это Соединенные Штаты Америки, плюс Европа – это мощнейший блок. И вторая сила – это Китай. собственно, я не вижу других вариантов.
11: Новый двуполярный мир, известная концепция.
12: Так. Да, я считаю, что только так. И Соединенные Штаты, в общем-то, все время двигались в этом фарватере, удерживая Европу. Но сейчас действия Трампа мне, откровенно говоря, не до конца понятно. Почему-то он Европу отбрасывает. Хотя Америка вместе с Европой – это мощнейший блок, которому может противостоять только Китай. А Китаю, собственно, Индия не нужна. А Россия вот как-то может быть между ними. Уж не знаю как, но вот где-то так.
11: Второй вопрос давайте сразу. Да.
12: А второй вопрос. Что вы думаете по поводу прихода к власти Мари Ли Пен во Франции? И возможно ли это? Если возможно, как изменить отношения России с Францией, в частности, с Евросоюзом?
11: Спасибо, Александр. Спасибо. Тимофей Вячеславович.
3: Ну, я не верю совершенно в двуполярный мир, который будет разделен между США и Китаем. Во-первых, потому что есть Россия. Есть Индия. Ну, в первую очередь Россия, да, но также Индия, огромное количество других стран. Такие страны, как Россия, Индия, там, Бразилия, Иран, например, невозможно представить состоящими в чьем-то блоке. Значит, уже этого двухполярного мира совершенно точно не будет. Первое. Второе, по поводу США и Европы. Я вообще не думаю, что Трамп, нынешнее американское правительство, Европу отталкивает. А они, наоборот, пытаются ее подчинить еще сильнее, вот окончательно доломать. После 45-м году сломали, сейчас доломать окончательно. И дальше уже спокойно не обращать внимания на управление этой провинцией. И третье по поводу французов. Ну, мы посмотрим, там есть разные кандидаты, и мы не знаем, какую ставку сделает французская финансовая элита. Давайте все-таки не будем забывать о том, что Франция – это последняя крупная европейская страна, где национальный капитал сохранил контроль над промышленностью. Вот в Германии этого уже нет. Там контроль над промышленностью...
11: В Британии тоже нет.
3: Да, в Германии и Британии контроль над промышленностью перешел к американским компаниям. Вот во Франции французы еще сохраняют контроль над своим ядерным оружием. Сегодня запустили новый носитель, кстати, испытания были. И над своей промышленностью. Это интересная страна, интересно, как она будет развиваться. И интересно, вот сейчас у них начал двигаться в сторону финала переходный период, когда вот Макрон развлекал публику два срока. Да? И вот что появится после этого, это уже может быть действительно какое-то качественное изменение.
11: Я тоже очень кратко добавлю, когда мы говорим про возможные потенциальные там центры силы мировой, и вот Тимофей называет Иран, там еще кого-то, я бы еще сказал, что у нас еще один интересный игрок – это региональные объединения. Того, чего раньше не было. И мы это можем увидеть там, на примере той же самой Африки, которая, я считаю, всех здорово удивит в ближайшие там, 10-15 лет. Так что да, двухполярный не удастся. Второе, то, что касается Марин Ле Пен, тоже немножко добавлю. У нас есть определенная национальная черта. Нам очень нравится и нам очень приятно, когда кто-то про нас говорит даже не позитивно и положительно, а хотя бы нейтрально. Мы сразу готовы вешаться на шею и кричать, что «ах, ты мой любимчик, любимка» там и прочее, прочее, слава богу и прочее, прочее. А мы плохо себе представляем, является ли другом России Марин Ле Пен. И мне кажется, мы склонны очаровываться во многом. Более того, я абсолютно убежден, что принадлежность к политическому правому спектру не является гарантией любви и союзничества с Россией. У нас есть одна страна континента, безусловно, правая. Это Польша. Является ли партия, как она там, чего-то там из справедливости, да? Правой справедливости, да, вроде бы. Является ли она, потому что там не разрешены все вот эти вот там богопротивные гей-браки, запрещенные ЛГБТ, и вся вот эта вот дрянь там, эвтаназия и прочее, прочее. Правая абсолютно партия. Является она на этом основании другом России?
3: Ни разу.
11: Да вообще наоборот. Вообще. Да вообще наоборот. При этом левые точно так же могут отпускать в адрес нас шпильки, да, там какие-то европейские левые абсолютно там в большинстве своем на стороне Украины сейчас в этом конфликте. Нету такой позиции, что ты левый, поэтому друг России, или ты правый, поэтому друг России. Абсолютно голый прагматизм. Поэтому Марин Ле Пен позволяет себе в последнее время там, какие-то антироссийские какие-то высказывания тоже. Да, потому что она прагматик. Потому что правильные хозяева в какой-то момент кого-то должны выбрать. И она тоже хочет, чтобы она была любимой женой. Почему нет?

0: Поэтому он не препятствовал развалу Советского Союза, потому что это по закону термодинамического равновесия развал как бы Советского Союза спровоцировал развал Запада. Ну, произошел, конечно, временной лаг с 30 лет. Но, тем не менее, это происходит.
1: Понял. Да. Спасибо большое за реплику. Я, может быть, уточнил бы. Речь может идти, как мне кажется, в первую очередь, про проникновение ценностей западного мира в нашу интеллектуальную элиту, в первую очередь, в нашу интеллигенцию, которая сгнила на корню в какой-то момент и стала далее промывать мозги, соответственно, всему прочему населению, которое, по-моему, повелось на эти фантики от конфет. Помните, самая популярная тема была в фантики и вкладыши. Вот это вот джинсы, жвачка, видик и прочее, прочее, образ Кока-Колы, как некий образ национального успеха и мечты, вот это нас и взломало просто. Да никогда не бывает одной единственной главной причины, которая все объясняет. Вам сейчас скажут и про происки западных разведок, и про национал-предательство, и про крах экономики. Все есть, безусловно, все это работало. Но, как мне кажется, вот фундамент того, что делал у нас Михаил Сергеевич, очарованный этой западной жизнью, просто физически очарованный. Там же была история, когда его возили на каком-то лайнере по Средиземному морю, он смотрел на все это дело и просто офигевал, извините меня за выражение, от счастья, как это все устроено, как это прекрасно, 150 сортов колбасы, мы то, что хотим. И вот за эту чечевичную похлебку.
2: Ну и сам Запад тогда переживал очень хорошие для себя времена, потому что они смогли...
1: Жирные, тучные.
2: Да, жирные, тучные времена смогли после 1975 года, после нефтяного кризиса, переломить ситуацию. В 1991 году еще там нефтяные монархии Персидского залива при помощи Саддама Хусейна покойного смогли придавить слегка.
1: Ну, а потом, разобравшись с Советским Союзом, еще и снизили свои затраты на оборону. Да. То, что у Сергея Александровича Карагана называется там, стратегическим паразитизмом, или как так он называет. Да, чудесное. Итак, Тимофей Вячеславович, ты сейчас собираешься у нас в Среднюю Азию, в экспедицию большую. Что ты будешь делать там?
2: Ну, мне кажется, что одной из особенностей российской и политики и восприятия окружающих нас государств, тех государств, которые возникли на основе республик бывшего Советского Союза, является то, что мы еще недостаточно научились видеть в них полноценных международных партнеров. Мы, безусловно, уважаем их суверенитет, мы с колоссальным уважением к нему относимся, полностью уважаем их территориальную целостность, границы, их национальную идентичность, культуру. Но мы еще не изучаем их настолько серьезно, как мы изучаем огромное количество зарубежных государств. Mm-hmm. Мне кажется, что то, что мы в нашем университете, в Высшей школе экономики, создали новый формат, который называется «Конференция российские исследования Центральной Азии», и исследовательские проекты, научные проекты, связанные с этим, с этой конференцией, с этой ежегодной конференцией, мне кажется, что это очень важное и полезное дело для того, чтобы мы лучше знали своих соседей, и наши соседи лучше знали нас. И чем больше молодых российских ученых, участников такого рода научных экспедиций, чем больше они будут погружаться в ту реальную жизнь, в которой живут наши соседи, в данном случае в государствах Центральной Азии, тем будет лучше и для России, и для наших отношений, и для нашего общего будущего, потому что все-таки государство Центральной Азии — это географически очень важный партнер России и стратегически имеет очень большое для нас значение.
1: Мне кажется, мы их, ну, по сути, ты об этом и говоришь, мне кажется, мы их воспринимаем как некую данность и делаем ту самую ошибку, которую мы все время совершили в отношении Украины, которая никак не Средняя Азия, но, тем не менее, принцип был примерно такой же. Называется этот принцип «Да куда они от нас денутся?». Вот, ну, эта вот история, да, когда мы напираем на наше общее историческое прошлое, на справедливо святые для нас темы Великой Отечественной войны, нашей совместной борьбы с фашизмом, и говорим, ну вот же, вы же все по-русски понимаете, там и прочее, прочее, но при этом никто у нас не любит особенно признавать, что со сменой многих уже поколений после конца Советского Союза основы этой идеологической пропадают. Вот, кстати, используешь ли ты термин «ближнее зарубежье» или «пространство»?

0: бывшего Советского Союза.
1: Пространство бывшего Советского Союза я использую, ближнее зарубежье не использую.
0: Вот интересно, потому что история про бывший Советский Союз, республики бывшего СССР и так далее, он реально уходящий. Они все менее и менее республики бывшего Советского Союза.
1: Ну, хотя и там много кто найдется, кто
0: еще, поспорит. Конечно, нет, конечно, да, до сих пор. Конечно, да, до сих
1: пор. В местных, в элитах этих государств.
0: Конечно, да, потому что это элиты, которые, извини меня, так же, как так и мы, родились в Советском Союзе все-таки, да, и какие-то, и советское воспитание и образование они еще успели получить, по большому
1: счету. В значительной степени.
0: Конечно. Но это перегонки со временем. Понимаешь, в чем дело?
1: Согласен, согласен. Но для нас и для России это же дело не только в советском наследии. Мы месяц с чем-то назад с тобой обсуждали мою новую книгу «Путь к истреме», как Восток стал частью политической культуры России. Для нас вот именно этот регион Центральной Азии, Казахстан, и то, что в Советском Союзе называлось Средняя Азия, Центральная Азия современная, это продолжение нас в значительной степени, потому что очень близкие к ним мусульманские народы Поволжья живут в России. Потому что мусульманские народы на протяжении столетий идут вместе с русскими и другими народами Российской Федерации по общему историческому пути. То есть для нас вот этот огромный евразийский мир, внутри него мы не можем поставить какие-то четкие разделительные барьеры. Вот мы можем поставить четкие разделительные барьеры между нами и финнами. Легко, да, между нами и там европейцами, западноевропейцами, легко. А здесь нам это сделать сложно, потому что нас...
0: Ну, не все согласятся
1: потому
0: с тобой.
1: Что, ну, вот, не все ну, а я не требую, чтобы со мной все соглашались.
0: Да.
1: Потому что у нас Восток начинается в Рязанской области, где город Касимов, и там мечеть.
0: Ну, столица да? ханства
1: Касимовского. Столица Касимовского ханства. И продолжается до Мударьи, а может быть и за Мударьей. И какую-то четкую границу здесь провести нам очень сложно. Но... И здесь... Это я просто говорю к тому, что это нужно понимать такую свою особенность.
0: Я просто, опять же, вспоминая эту книгу, о которой ты говоришь, вспоминаю твою концепцию того, что некая симфония наша с мусульманскими народами, нерусскоязычными народами на пространстве восточноевропейской равнины формировалась совершенно иначе, чем наш контакт с людьми из Бухары, из-за Амударьи и так далее, и так далее. И здесь как раз, исходя из этой мысли ровно, кажется, что разграничение цивилизационное там гораздо легче происходит, чем здесь, там, под Касимовым, грубо говоря.
1: Да, но гораздо труднее, чем на других направлениях все равно. Гораздо труднее, чем на западном направлении. Гораздо труднее, чем на китайском направлении. Труднее. Именно в силу вот этого общности, цивилизационной общности того, тех народов, которые есть внутри России, их связанности с этими народами. Известный факт, который наш востоковед Григорьев в XIX веке в одной из своих работ приводил, что во второй половине XVII-XVIII веке Российское министерство иностранных дел писало письма в казахские ханства на татарском языке, потому что мы были абсолютно уверены, что это те же самые люди. И, и язык у них такой же, как в Казани, у наших татар.
0: Ну, у нас и азербайджанцев татарами называли. Вот, бакинские татары они были.
1: Совершенно верно. Вот это вот хороший индикатор того, что мы здесь границу цивилизационную не проводим. Да? Надо просто понимать эту нашу особенность и ее учитывать. Я не хочу сказать, что хорошо это или плохо. Я вообще историк. Для меня хорошо-плохо, понятия такие отсутствуют. Но понимать, что этот фактор в наших отношениях и в нашей политике вот в ту сторону присутствует, его очень нужно учитывать и одновременно понимать то, что там это знают. И то, что наши друзья, союзники в государствах Центральной Азии, они прекрасно отдают себе отчет в том, что мы на них смотрим не так, как мы смотрим на Сирию или Египет, предположим.
0: И очень часто, извини, я тут буду, я включу Бабу-Ягу и реалиста, и очень часто именно поэтому общая историческая память и общее историческое пространство с легкостью становится пространством для манипуляции, потому что это выражается в абсолютно объективных совершенно экономических процессах, там, миграции, трудовое право и прочее, прочее. Как же вы с нами так можете, мы же вместе, мы же что? Дорогой друг, вот тебе, не знаю, аэробус дынь, что ж ты, мы же по-братски там вот это вот все. Противостоять этому можно, наверное. Я могу себе представить ситуацию, когда с течением времени еще одного, двух, трех поколений эти страны окончательно станут для нас еще одной заграницей, такой же, как и многие прочие, просто более важной в силу того, что они соседи, а не потому, что у нас общее историческое прошлое. Именно в силу того, что через их территорию сюда может попасть какая-нибудь дрянь, какая-нибудь наркота, именно в связи с тем, что какой-то там потоки мигрантов и прочее, прочее, которые нужно регулировать, но не в соответствии с представлениями об общем историческом пути, который, опять же повторю, в моем мнении, это больно признавать, грубо говоря. Да? Я человек, который там тоже родился в Советском Союзе и учился, и прочее, и прочее. Люди, которые управляют государством, они еще постарше, им еще это тяжелее признавать. Но, тем не менее, травматичный процесс, через который, как мне кажется, нам через 10-15-20 лет надо будет окончательно не пройти, а дойти до какого-то там финала.
1: Ну, во-первых, для того, чтобы идти по этому пути, финал я вообще себе с трудом представляю, что можно куда-то здесь дойти. Чтобы идти по этому пути сравнительно спокойно и вменяемо, нужно как раз изучать друг друга. Что мы и пытаемся делать.
0: Никто не спорит.
1: Больше понимать друг друга, развивать себе такую аналитическую эмпатию в отношении и с нашей стороны, и со стороны наших друзей, союзников в Центральной Азии. Ну, если мы говорим про Центральную Азию. Вот это, мне кажется, самое важное. И второе самое важное, я в твоей реплике обратил внимание, что из всех возможных сложностей ты не назвал враждебность.
0: Mm-hmm.
1: Ты не сказал, ты говорил про какую-то террористическую угрозу, про связанные вещи, связанные с организованной преступностью, наркотрафик, но ты не сказал, что эти народы могут стать врагами России. Вот это очень важный фактор наших отношений.
0: Часть политических элит может.
1: Часть политических элит может быть недружественной по отношению к России, но врагами России эти народы стать не могут. Вот это очень важный фактор наших отношений. То мы понимаем, что международные отношения – это вообще часто про борьбу, да, и про конфликт. Вот я совершенно убежден в том, что когда мы говорим про Центральную Азию, мы говорим про регион, откуда угроза государств, со стороны государств в отношении жизни и безопасности наших граждан и безопасности России исходить не может. По целому ряду причин, я их могу перечислить, я их в своих статьях упоминаю. Вот мы можем сталкиваться с определенными проблемами, связанными с внутренней социально-экономической нестабильностью, с изменением климата, с последствиями всего этого. Но мы не можем себе представить, что эти страны и народы будут нашими врагами, такими же, как Финляндия, Норвегия или какая-нибудь Румыния.
0: Спасибо, не говоря про Тимофей. Германию. Надеюсь, что и объектами манипуляции они тоже эффективны не станут. Тимофей Бордачев сегодня со мной подчинял примус, программный директор дискуссионного клуба «Валдай». Спасибо тебе большое.
1: Спасибо большое.
2: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
3: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
2: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
4: Доброе утро, отец Павел.
5: Я в эфире, да?
6: Меня зовут Золотый.
7: Меня зовут Анна.
8: У меня есть к вам небольшой вопрос.
9: Давайте, здрасте.
2: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
10: Что? Что?
2: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 вечера, в Самаре на час больше, в Бишкеке полночь. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Министр финансов провел встречу с губернатором Камчатского края. Заместитель министра иностранных дел заявил об обострении в последние годы проблемы исторической агрессии. Жительница Красноярска случайно встретила в Сеуле Тома Круза и поговорила с ним о России. Об этих и других темах подробнее далее. Министр финансов Антон Силуанов обсудил с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым меры по повышению устойчивости регионального бюджета, а также вопросы социально-экономического и инфраструктурного развития региона, сообщает Минфин. В частности, речь шла об организации «Северного завоза». Большие расстояния и сложная логистика напрямую влияют на стоимость товаров и снабжение региона. Также стороны обсудили реализацию мероприятий долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа на период до 2030 года. Ключевые проблемы Южного Кавказа должны решаться силами самих государств региона, их непосредственных соседей, без вмешательства и навязывания рецептов извне. Об этом заявил в интервью РИА Новости директор 4-го департамента стран СНГ Министерства иностранных дел Михаил Калугин. Дипломат подчеркнул, что платформа регионального сотрудничества 3+3, которая объединяет Азербайджан, Армению, Грузию, а также Россию, Иран и Турцию, обладает колоссальным потенциалом для обеспечения стабильности и экономического развития. Заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любенский заявил об обострении в последние годы проблемы исторической агрессии и циничных попыток переписывания истории в угоду политическим целям. На площадке ОБСЕ в Вене во вторник состоялось заседание круглого стола по нацистскому лагерю смерти «Малый Тростенец». Организаторами круглого стола выступили посольства России и Белоруссии в Австрии. Как заявили в посольстве нашей страны, в Австрии мероприятие призвано напомнить о преступлениях нацистов, которые совершались в оккупированных районах СССР в годы Второй мировой войны, которые должны быть квалифицированы как геноцид советского народа. Полиция применила огнестрельное оружие против вооруженного, агрессивно настроенного мужчины у Королевского дворца в Стокгольме. Нарушитель задержан, сообщили шведские правоохранители. Уточняется, что полиция продолжает работать на месте происшествия. Медицинская и фармацевтическая промышленность России проявляют наибольшую активность в проектах в области биоэкономики, рассказала замгенерального директора Российского научного фонда Елена Попова в кулуарах «Биопрома». Она отметила, что биоэкономика в настоящее время является межотраслевым направлением. Оно объединяет технологии для многих сфер промышленности – медицина, агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, экологические решения и другие. Жительница Красноярска Алена Мель рассказала, что во время поездки в Сеул случайно встретила американского актера Тома Круза на улице в центре города. На видео, которое она опубликовала, девушка беседует с Крузом и рассказывает, что приехала из Сибири. Актер в ответ вспомнил, как в первый раз приехал в Москву в 1987 году, а в 2000-х приезжал в Большой театр и отметил, что в России ему очень понравилось. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Допрос Вассермана.
2: Так что, здравствуйте. Поучаствовать в допросе вы, как всегда, можете по телефону прямого эфира. +7 495 95 95 91 2. По мессенджерам, Макси, Телеграм, это уж у кого что работает. Ну, а допрашиваем мы сегодня молекулярного биолога Маргариту Александровну Силичеву, но по теме о не совсем биологических молекулах, а конкретно о так называемой голубой крови, то есть разнообразных синтетических кровезаменителях. Помнится, я по первом скандале вокруг этих заменителей прочел примерно полвека назад. С тех пор скандалы как-то улеглись или все еще случаются время от времени?
3: Ну, а про скандалы-то я, собственно, ничего и не знаю. Я вообще хотела рассказать не о скандалах, а о том, откуда это все взялось, как развивалось и что у нас имеется сейчас на данный момент с этой удивительной историей кровезаменителей.
2: Ну, так я тоже к скандалам не стремлюсь, а вот то, что кровезаменители теперь уже не вызывают скандалов, как раз и показывает, что технология налажена и, по-видимому, востребована.
3: Ну, технология, конечно, востребована, потому что переливание крови вообще очень-очень востребовано. И если не брать разные сложные медицинские истории, то самое простое, что приходит в голову, это какие-нибудь травмы, ужасное ДТП на 8 мотоциклов, когда байкерский клуб «Ночные волки» встретился с байкерским клубом «Дневные совы», и бах, бдыщ, кровь хлещет, и что делать? Приехали скорые помощи, что делать? То есть острая кровопотеря...
2: Насколько я помню, всё-таки такое столкновение... Это из области фольклора, а не реальности.
3: Конечно, конечно. Но ДТП случаются, случаются серьезные катастрофы, и случаются военные действия, которые тоже приводят к тому, что резко сразу одновременно образуется много травмированных людей с кровопотерей. И в нашем мире есть запасы донорской крови. Специальные банки донорской крови, специальные пункты приема донорской крови. То есть, если вы хотите сдать донорскую кровь, если вы здоровы и у вас присутствуют все органы, без желчного пузыря уже нельзя, как я тут выяснила, к сожалению, вот вы можете сдать донорскую кровь, и она поможет кому-то из людей.
2: Помнится, я когда-то по каким-то обстоятельствам, не помню уже, по каким давно это было, пытался сдать кровь, но, в общем, внимательно исследовав мое прошлое на предмет состояния здоровья в разные геологические эпохи, пришли к выводу, что все-таки лучше не рисковать переливать мою кровь кому-то. О, у нас звонок, слушаем вас.
4: Алло, здравствуйте, уважаемые ведущие, здравствуйте, уважаемые радиослушатели, Андрей из Краснодара. У меня такой вопрос, значит, известный русский философ Николай Федоров. Он предположил, что в дальнейшем, в будущем, развитие науки, медицины в России достигнет таких высот, что возможно будет многократно увеличить продолжительность жизни, а потом даже и до бесконечности. То есть человек может быть стать бессмертным. И далее даже он предположил, что можно будет даже воскрешать умерших. Вот. И вокруг вот этой идеи якобы могут и другие страны объединиться. И такую вот он идею предложил как наднациональную, вокруг которой могут люди объединиться вокруг России, вокруг этой идеи. Как вы думаете, как вы считаете вопрос, ведущих, такое может быть в ближайшее время или в далеком времени?
2: Ну, извините, я отвечу анекдотом. Заведующий хозяйством некоего университета говорит, что биологический факультет снабжать сплошная мука. Это же столько подопытных животных надо им обеспечивать, столько кормов для них, условия содержания разные для разных. С химиками чуть попроще. Реактивы, они хотя бы не требуют кормов для себя. С физиками, ну, там, конечно, приборы сложные, но надежные. Один раз закупил, на много лет хватит. С математиками вообще одно удовольствие. Им нужны только бумаги, карандаши и резинки. А философам и резинок не надо. В том смысле, что философы, даже если делают ошибки, то не пытаются их исправлять.
3: Ну, я не знаю насчет философов, но у биологов есть довольно разнообразная стройная теория, почему так пошла эволюция, что животные, к которым мы принадлежим, ну, мы принадлежим к царству животных, они смертны. И это дает возможность следующему поколению тоже иметь доступ к ресурсам, прятаться в те же норки, питаться той же травой, условно говоря. И следующее поколение живет хорошо только потому, что позапрошлое уже умерло. Если это не так, то начинается ужасное перенаселение, катастрофы, болезни и что-нибудь плохое.
2: Ну, а я добавлю еще слова Макса Планка. Новые идеи никогда не побеждают в старых умах. Просто носители старых идей рано или поздно умирают, а новое поколение с самого начала воспитаны на новых идеях. То есть, да, конечно, умирать для каждого отдельного человека очень плохо и очень обидно, уносить с собой в могилу накопленные мысли. Но без этого развития человечества в целом, по-видимому, ну, если не вовсе невозможно, то очень затруднено. Поэтому даже если бы когда-нибудь мы и нащупали пути к серьезному продолжению, росту продолжительности жизни, пришлось бы очень многое менять в обществе, чтобы как-то к этому приспособиться без особо больших потерь и повреждений. Вот. Но теперь все-таки вернемся к теме попроще. Все-таки, насколько я знаю, переливание крови жизнь не продлевает, хотя один из наших философов и биологов Богданов действительно считал, что регулярными переливаниями крови можно серьезно омолодиться, но не омолодился по ходу своих экспериментов, а в конце концов при очередном переливании, вот примерно век назад, умер. А вот тут сразу же поступил вопрос, подойдет ли искусственная кровь ко всем группам с первой по четвертую или нет?
3: Да. Значит, смысл в том, что искусственная кровь не несет всех проблем, связанных с группами крови, и с конфликтом, вызываемым иммунитетом. Это как раз ее преимущество, и это позволяет ее переливать всем, ну или почти всем. Но тут опять-таки есть нюансы. Потому что искусственная кровь, и это главная проблема искусственной крови и всех вот этих разработок, ну, собственно, это то, что решают, частично было решено, частично еще будет решаться. Понятно, что всякое хорошее лекарство может быть улучшено. То, что мы вводим в организм инородные молекулы, которые никогда там не синтезировались, никогда не включались в человеческий метаболизм, и в нечеловеческий, я боюсь, тоже, но тут я не могу сказать, вдруг найдется где-нибудь во Вселенной бактерия, которая это ест, всякие бывают бактерии, но в норме нормальный человеческий метаболизм никогда не видел искусственные компонент, вот эту самую перфтораны, давайте назовем это слово, и прочие другие варианты искусственных кровезаменителей.
2: Ну, а я на всякий случай напомню, что перфтораны – это в основе их обычные углеводороды, вроде тех, которые в нефти содержатся. Ну, конечно, не любые, а с определенными структурами, но главное – в них все атомы водорода заменены атомами фтора. Фтор – штука в чистом виде, крайне активная, даже агрессивная, но вот в таких сочетаниях, когда он с чем-то надежно связан, его агрессивность, естественно, снимается, а многие достоинства остаются.
3: Кстати, с похожими соединениями мы все знакомы. Все, кто хоть раз в жизни заходил на кухню или кого жена гоняла сковородкой. Рекомендую алюминиевые сковородки, они легче, правда, они гнутся. Но я имею в виду тефлоновое покрытие. Тефлоновое покрытие – это сделано из вещества, в котором тоже, которое состоит из углерода и фтора, только там атомы расположены немножко по-другому, но смысл примерно тот же.
2: Ну, вот там длинная цепочка, да, из атомов углерода, к каждому из них присоединены два атома фтора, а свободные связи атомов углерода как раз и образуют эту цепочку, объединяясь между собой.
3: И что мы знаем про тефлоновое покрытие, что к нему ничего не прилипает? Оно не взаимодействует с гидрофильными веществами, те, которые растворяются в воде, смачиваются водой, например, с куском мяса, ну или с кабачком. Оно не взаимодействует с куском сала, то есть с гидрофобными веществами, оно вообще ни с кем не взаимодействует. Поэтому сковородки такие прекрасные, антипригарные, ничего к ним не пригорает.
2: Да, по этому поводу, кстати, многих политиков называют тефлоновыми, мол, к ним тоже ничего не прилипает. Но я, правда, подозреваю, что многие из них все-таки для денег делают исключение.
3: Деньги от рук это не считается. И, собственно, вот это свойство и используется в перфторанах, заменителях крови. Капли такого вещества, ну, понятно, что молекулы такого вещества не хотят растворяться в воде, не хотят растворяться в жирах, они вообще ни с кем не общаются, они друг с другом образуют капельки. И вот эта капелька не взаимодействует ни с чем. А это значит, она не будет слеплять в комок белки, которые плавают в крови. Это значит, что она не будет оседать на стенках сосуда, там, где жировой слой мембраны. То есть она, значит, эти капли не будут закупоривать сосуды. Значит, они будут двигаться в кровотоке, ничего не засоряя, ничего не нарушая. И в них прекрасным образом растворяются молекулы кислорода.
2: И углекислоты.
3: И углекислоты.
2: Это важно, поскольку так же, как надо доставлять в клетки кислород для их работы, также надо удалять углекислоту, образующуюся в процессе этой работы.
3: Ну, о том, как токсичен углекислый газ, мы узнали прямо вот незадолго до ковида, когда человек умер, потому что в бассейне положили рядом с бассейном кубы сухого льда.
2: Кинули
3: в бассейн, извините.
2: В бассейн
3: давно дело было.
2: Сухой лед. Дело в том, что он охлаждает воздух над водой, и появляется красивый-красивый туман. Беда только в том, что углекислый газ, он не ядовит, он просто непригоден для дыхания. Это отход дыхания, и поэтому, если его много,
3: не
2: кислорода нету.
3: А углекислый газ токсичен, углекислый газ оказывает воздействие на мозг, и тот несчастный сразу потерял сознание. Если вам просто душно, вы, в принципе, задержав дыхание, человек может вылезти из бассейна, особенно когда понимает, что что-то пошло не так. Ну или там его вытащат товарищи, но тут-то стало сразу плохо всем. Есть еще несколько историй, когда меньшие дозы углекислого газа тоже привели к плохому результату. Углекислый газ токсичен, его нужно отводить, и, собственно, этим занимается кровь. Его нужно отводить из тканей, которые его вырабатывают. И если кровь с этим не справляется, то ткани начинают травиться. Поэтому если крови не хватает, то начинается еще эта проблема. Капли перфторана накапливают в себе кислород, углекислый газ, но углекислый газ, в принципе, растворим в воде. кислород в воде растворим очень-очень плохо. Поэтому, если он накапливается внутри капель перфторана, то еще какая-то его порция может еще раствориться в плазме крови, еще, и так, в общем, можно перенести довольно много кислорода. Так, собственно, делают красные кровяные клетки эритроциты в норме. Но если их не хватает, то, в общем, приходится выкручиваться. Главная задача – сделать капли очень маленькими, чтобы был больше контакт, площадь поверхности контакта больше, и легко шел газообмен.
2: Ну и кроме того, чтобы они проникали в самые тонкие сосуды, находящиеся в самой глубине тканей организма.
3: Самые тонкие сосуды, то есть капилляры, как раз это то место, где происходит обмен веществ. У них очень тонкие стенки, и, собственно, для того они такие тонкие, чтобы через них в ткани выходил кислород, из ткани приходил углекислый газ, ну и питательные вещества, и отход жизнедеятельности, и токсины тоже, соответственно, либо выгружались из крови, либо загружались в кровь.
2: Вот, кстати, пришел вопрос немного по другой теме, но тоже довольно актуальный. Людмила из Крылатского спрашивает: расскажите про пересадку стволовых клеток. Почему от этого такая высокая смертность? Ведь многие известные люди пытались омолодиться с помощью этой технологии. Я думаю, что смертность не высокая, а скорее просто те редкие смертельные случаи, что происходят, сразу становятся известными именно потому, что пересадка стволовых клеток все-таки не самая дешевая медицинская манипуляция, и, соответственно, прибегают к этому в основном люди, которые у всех на виду, на слуху. Но, может, у вас есть другие сведения?
3: Нет, у меня, пожалуй, прямо сейчас нету какой-то статистики под рукой. Но у меня тоже остается ощущение, что известные медийные люди пробуют на себе вообще все медицинские истории.
2: Ну да, когда у человека главный рабочий инструмент – лицо, а ведь экономить на инструментах – это вообще не лучшая тактика. Так что понятно, что они вынуждены рисковать, чтобы обеспечить себе профессиональную работоспособность. Вот. Ага. Но я все-таки полагаю, что каких-то особых опасностей в этих стволовых клетках нету. Вроде бы они, по крайней мере, достаточно исследованы, чтобы эту технологию можно было рекомендовать в массовое применение. А о несчастных случаях мы знаем все-таки именно потому, что очень уж известные люди этим заняты.
3: Ну да, потом разные медицинские процедуры могут пойти как-то не так по множеству разных причин, совершенно не связанных с самой технологией, с самой идеей. Кстати, у перфторана тоже есть грустная история. В 1985 году, когда его испытывали, то есть он уже как медицинский препарат проходил испытания на людях и неожиданно показал очень плохие результаты на втором этапе исследований. Когда его использовали в Афганистане на солдатах с ожогами. Но человек, получивший ожоги большой поверхности тела, в общем, находится в довольно тяжелом состоянии, и у него все сложно.
2: Насколько я знаю, если сумма возраста человека и процентов обожженных процентов поверхности тела превышает 100, выживание медики считают возможным разве что в результате чуда. Чудо в медицинском смысле – это какое-то настолько редкое и непредвидимое заранее стечение обстоятельств, что на него можно надеяться, но ни в коем случае нельзя рассчитывать.
3: Да, чем выше возраст, чем больше площадь ожога, чем больше сопутствующих заболеваний, тем ситуация, естественно, хуже. И вот это обожженное место, особенно если оно большой площади, во-первых, там разрушены ткани, там все пострадало, там оно выделяет кучу токсинов. И это заодно такие открытые двери для всех инфекций. Поэтому людей с ожогами помещают в больницу. Ну, ладно, я с сильными ожогами не болела, а вот с небольшими ожогами я в больнице лежала. Вот там ожоги аккуратно забинтовывают, всем пациентам колят антибиотики, чтобы все инфекции, которые сыпятся в эти раны, все-таки там как-то погибало. И потерпеливо ждут, когда взрывет.
2: Мне, когда в 5 лет ухитрился разбить об себя термос с кипятком, смазывали раны мазью Вишневского. Ну, тогда эта мазь считалась значительно полезнее, чем сейчас. Ну, у нее много побочных эффектов. И вообще до сих пор спорят, а всегда ли хорошо перекрывать доступ воздуха к ране. Но, по крайней мере, мне помогло, и хотя следы от ожогов в 2 местах на ноге остались, но обошлось все это без больших повреждений. Так, тут еще поступил вопрос, но я думаю, что на него скорее отвечу потом я сам, а не мой гость Маргарита Александровна Силичева, поскольку к теме кровезаменителей он явно не относится, но меня этот вопрос позабавил. В любом случае, сейчас просто не хватит времени на него ответить, так что отвечу после новостей. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Допрос Вассермана.

0: Схемы мошенников, направленные на детей. Контекст. Популярность в соцсетях среди подрастающего поколения стала новым инструментом жуликов. Они выдают себя за известных блогеров и, войдя в доверие, пытаются навязывать товары или услуги. Работают со всем спектром эмоций. От заинтересованности детей и подростков в якобы выгодном предложении до страха после угроз и запугивания. Учитываются особенности психики и поведения маленьких граждан. В результате мошенники получают доступ к счетам и личным данным несовершеннолетних, а в самом негативном сценарии и к конфиденциальной финансовой и иной информации их родителей. МВД советует мамам и папам предпринять ряд мер, чтобы обезопасить своих детей. Прежде всего, надо объяснить, что злоумышленники могут притворяться кем угодно, выдавать себя не только за блогеров, но и за полицейских, учителей, друзей, сотрудников банков. Потом необходимо договориться, что ребенок никогда не передает незнакомцам личные данные, не отправляет фото документов и не называет коды из СМС. Если ситуация вызывает тревогу, нужно сразу прекратить разговор и рассказать о нем взрослому, которому доверяешь. Но самое главное, родителям нужно способствовать развитию в детях критического мышления.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
2: «Радио Спутник». Новости.
3: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Любые попытки пересмотра событий Второй мировой войны и ревизии ее итогов недопустимы. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Он напомнил, что за годы оккупации Белоруссии нацистами были сожжены и разрушены тысячи городов и деревень, созданы десятки лагерей смерти и других мест массового истребления людей. Одной из самых скорбных страниц Великой Отечественной войны также стал концлагерь «Малый Тростенец», в котором были зверски убиты более 200 тысяч военнопленных и мирных жителей. Полянский призвал сделать все возможное, чтобы сохранить память о трагедии геноцида советского народа, не забывать о мужестве миллионов солдат, партизан, тружеников тыла и мирных жителей, которые отдали свои жизни в борьбе за мир и свободу. Место проведения следующего заседания глав МИД стран платформы регионального сотрудничества 3+3 должны определить Азербайджан и Армения. Россия готова оказать необходимое содействие, заявил в интервью РИА Новости директор 4-го департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Михаил Калугин. Он также сообщил о расширении практического взаимодействия внутри формата. Так, в июне на Петербургском международном экономическом форуме была запущена экспертная дорожка 3+3, в которой приняли участие политологи из всех 6 стран региона, включая Грузию. Дополнительные 100 миллионов получат жители Дагестана на восстановление пострадавшего от паводков жилья после обращения уполномоченного по правам человека в России Яны Ландратовой. Во вторник Ландратова в рамках рабочей поездки в Дагестан посетила поселок Маметкала Дербентского района, где вместе с временно исполняющим обязанности главы республики Федором Щукиным встретилась с жителями, которые пострадали во время весеннего паводка, и вручила семьям ключи от 52 новых домов. Учащиеся лицея имени Камила Ковора в центре Рима заняли здание учебного заведения, проведя манифестацию под лозунгом «Сделаем, как во Франции». Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте лицея, в связи со студенческой оккупацией все мероприятия приостановлены до нового уведомления. Во вторник вечером собравшиеся у здания лицея молодые люди провели акцию протеста. Они подняли растяжку с надписью «Восставать – это право». В центре площади они также выложили флаг Израиля, на котором горели две красные дымовые шашки. Организаторы митинга намерены вовлечь в волну протестов и другие учебные заведения Рима. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
2: Радио «Спутник».
4: разберемся.
5: Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM.
6: Допрос Вассермана.
7: Напоминаю, что поучаствовать в допросе вы можете по телефону прямого эфира плюс 7 495 95 95 91 2, по мессенджерам WhatsApp, Telegram, Max, ну, у кого что работает. Хотя сейчас, насколько я знаю, уже Макс понемногу начинает опережать другие. А допрашиваем мы сегодня молекулярного биолога Маргариту Александровну Силичеву по делу о голубой крови, заменителях крови. Но сначала ответим на звонок. Слушаем вас.
8: Добрый вечер. Беспокоит Тимофей из Санкт-Петербурга. Уважаемый Анатолий Александрович, уважаемая Маргарита Александровна. Вопрос у меня такой. А как вот читать так, чтобы запоминать то, что написано? Вот кто-то ведет систему заметок, кто-то читательский дневник. Вот я просил бы вас поделиться вашими методическими наработками. Спасибо.
7: Понятно. Сожалею, но у меня никаких наработок нету. По моему опыту важно только любопытство. Дело в том, что мозг так или иначе фиксирует все, что через него проходит. Проблема не в том, чтобы запомнить, проблема в том, чтобы вспомнить. И многие известные методики основаны на создании ассоциаций новых знаний с тем, что уже известно, и поэтому вспоминается легко. Ну, а если вы любопытный, то вспоминаете много, часто, а потому вспоминаете легко. Так, я обещал еще ответить на несколько поступивших вопросов, но на один отвечу сам, остальные переадресую Маргарите Александровне. Придумали бы еще вкусную пластиковую кашу, чтобы худеть. Ну, я думаю, что придумать что-то, что можно съесть, а оно не переварится, довольно легко. А вот придумать, чтобы это что-то потом вывелось из организма сравнительно безболезненно, это уже гораздо сложнее.
9: Можно я тоже отвечу? Потому что это такая тема, которая меня, в общем, тоже в значительной степени занимает. Она всех занимает, особенно девочек. Есть довольно много способов съесть что-нибудь, что совершенно не переваривается. Например, салат. Дело в том, что наш организм не умеет переваривать целлюлозу. Вообще многие животные, почти все животные не умеют переваривать целлюлозу. И чтобы как-то употребить траву, корове приходится держать внутри себя симбионтов, которые за нее это делают.
7: То есть разнообразные бактерии, способные разрушать целлюлозу.
9: Бактерии, одноклеточных грибов, там разные удивительные существа. Вот. И корова такая вот толстая, потому что в ней огромный отдел желудка-рубец, в котором это все сидит, живет, работает, размножается. Ну, собственно, только поэтому корова может есть траву. Если мы едим траву, то если вы вдруг любите траву, салат, руколу, что еще там, кабачки тушеные. Нет, ну, не знаю, жареные кабачки. Давайте до тушеных кабачков не будем доходить. Вот, то, в принципе, довольно мало питательных веществ попадет в ваш организм. Другое дело, что наш организм тоже не дурак, он догадывается, что это, ну, такая забава, может быть, приправа, как рукола, ну, она такая пряная, хорошая, вот, только толку-то. Поэтому есть разные способы его обмануть, например, сахарозаменители, которые вроде как сладкие, а вроде как и нет. Ну, то есть, они сладкие, мы чувствуем их сладкими, но никакой питательности, ну, калорийность у них очень низкая, и их требуется очень мало. Поэтому как будто ничего, как будто выпили очень-очень сладкий чай, а калории-то, собственно, и не получили. Но через некоторое время организм тоже начинает догадываться, что его обманули, потому что он не дурнее нас.
7: И начинает искать, чем бы догнаться.
9: Поэтому это такой довольно сложный
7: надолго
9: вопрос.
7: Надолго не поможет. Вот. О, еще вопрос. Людмила из Крылатского спрашивает, можно ли морскую воду приблизить по составу крови, изменив процентную концентрацию соли и минералов. Насколько я знаю, менять как раз ничего не надо. Плазма крови довольно близка по составу к морской воде.
9: Нет, она довольно сильно другая. Проще смешать заново. Даже из-за этого появилась новая теория происхождения жизни, что жизнь зародилась не в океане, потому что сходство состава солей все-таки очень такое отдаленное, а в небольших водоемах возле мест вялой вулканической деятельности. Но это отдельная история. Но нет, просто так вкачать морскую воду или там чуть-чуть изменить морскую воду не получится.
7: Ясно. Ну да, один магний чего стоит. В морской воде его довольно много. А для некоторых систем организма его избыток еще вреднее его недостатка.
9: В принципе, раствор солей, такой же, как в крови, был изобретен очень давно. Это называется физиологический раствор или раствор Рингера. И на заре истории переливания крови, то есть это 19 век, да, переливание крови изобрели до того, как открыли группу крови. Группу крови открыли, чтобы, когда пытались понять, а почему иногда не получается.
7: Если не ошибаюсь, три из групп выявили в 1903 году.
9: Да.
7: И одну в 1904.
9: Да. Просто она была редкая, она не появилась. Ну, то есть на не тех испытуемых она не попалась, да.
7: Вот. Ну и еще один вопрос, который, наверное, вам придется отвечать. Придумали бы искусственную кожу в баллончике, например, на основе коллагена? Вроде бы что-то в этом духе уже придумано.
9: Какие-то разработки есть, но я не знаю. То есть я знаю, что что-то такое делали. Я в таких случаях отвечаю, я погуглю.
7: Ну да, логично. Но что-то на эту тему действительно делали уже довольно давно. Что-то, опять же, получилось, что-то нет. Действительно, лучше поискать в интернете. Ну, а мы вернемся все-таки к тем самым перфторанам, которые используются в качестве замены красных кровяных клеток. Эритроцит в дословном переводе «красная клетка». И об их достоинствах мы уже довольно много поговорили, ну а сейчас Маргарите Александровне придется как-то затронуть и недостатки, а главное рассказать о проблемах, которые вроде бы можно решить, но пока не решены.
9: Ну, про все проблемы я, конечно, не расскажу, потому что
7: их много.
9: Их много, и я сама не работаю на секретном заводе с перфтораном, поэтому самые тайные проблемы я, конечно, не знаю. Но проблемы появились, когда их перфтораны начали применять на людях. Сначала все было хорошо, но на втором этапе испытаний вдруг оказалось, что перфторан очень токсичен, что он нагружает почки, что он не выводит... Ну, все лекарства, все токсины, все ненужное инактивируется печенью и дальше выводится через почки. Поэтому все лекарства перед тем, как начать ими лечить людей, проверяются на то, как они влияют на печень и почки. Особенно для людей, у которых печёночная или почечная недостаточность, какие-то проблемы, какие-то болезни печени и почек, насколько это может ухудшить их ситуацию, насколько это может обрушить всю ситуацию. Поэтому очень важно, чтобы лекарства безопасно выводились из организма. И в случае, который в случае применения перфторанов в 1985 году, все пошло не так. Потому что его применяли для людей с серьезными ожогами. А ожоги – это, ну, большие площади ожогов, это большие площади поврежденных тканей, которые выделяют много токсинов, которые токсины выводятся через почки. То есть у этих несчастных людей и без того нагружены печень и почки. И если добавить туда еще что-то, что как-то плохо влияет на печень и почки, то ситуацию можно не улучшить, а резко ухудшить. Вторая проблема.

0: этого лекарства были такие же. А это очень сложно, потому что когда мы концентрируемся на создании там, небольшого количества лекарства, то, понятно, мы там учтем все проблемы. Когда мы автоматизируем там, производство гигантских объемов, частота падает. Появляются примеси, появляются какие-то проблемы. Для людей, у которых печень и почки и так были перегружены из-за ожогов, и состояние этих людей было, конечно, тяжелое, это может еще и примеси, может все решительно ухудшило. Поэтому испытания были прекращены. Дальше началась какая-то странная история профессора Белоярцев, который занимался разработкой вот этой голубой крови в Пущино, в СССР. Оказался под следствием, у него дома провели обыск, дальше начинаются сплетни и слухи, то ли он покончил с собой, то ли его убили. В общем, история с перфтораном закрылась, и долгое время ей никто не занимался. И только в 90-е годы к этой теме вернулись, разработчикам перфторанов выдали государственные премии, и некоторое время перфторан производился как лекарство в нашей стране. Сейчас, как я поняла, в 25-м году закончилась лицензия его как лекарства, но он продолжает производиться как просто химическое вещество. И два завода в нашей стране его производят. Параллельно с советскими разработками аналогичные перфтораны выпускаются и выпускались, и выпускаются в разных странах. И перфторан как вещество, а не как лекарство, мы даже экспортируем в Кыргызстан и, кажется, Мексику. То есть эта тема не была закрыта, хотя проблемы были, но с частью проблемы, понятно, мы не справились, потому что все равно донорская кровь требуется. Да, еще хочу сказать, что донорская кровь – это, ну, понятно, это очень сложная система, это очень много людей, которые эту донорскую кровь собирают, хранят, анализируют. Это огромные банки крови. И, как вы знаете, донорская кровь – это то, что не хранится долго. Ну, консервированная кровь содержит в себе консерванты, а свежая донорская кровь хранится очень недолго. Поэтому, если вдруг случается какая-то массовая травма, как война – это травматическая эпидемия, как сказал кто-то.
1: Пирогов.
0: Пирогов, да. Спасибо. Вот, когда случается травматическая эпидемия, то запасы крови очень быстро истощаются. И начинается ее катастрофическая нехватка. Поэтому хороший заменитель крови, который можно просто взять из банки и перелить, это, конечно, прекрасно, но пока применяется он довольно умеренно. А вот очень хорошо перфторан начал использоваться как раствор, в котором перевозят донорские органы и хранят. И вот когда после 1985 года он считался страшно опасным, ужасно токсичным, как раз вот для донорских органов он очень хорошо применялся.
1: Ну, надо иметь в виду, что все-таки кровь не только переносит кислород и углекислоту, у нее еще множество других задач. И понятно, что просто раствор перфторанов все эти задачи не решает. Но им можно заменить изрядную часть потерянной крови на первые пару дней, пока организм будет нарабатывать новую полноценную кровь взамен потерянной при травме, потому что если кислородный обмен можно прервать буквально на считанные секунды, то другие задачи, решаемые

0: кровью, можно отложить на несколько часов, а то и на несколько дней. Поэтому перфоран заведомо нет смысла применять сколько-нибудь долго. Это именно средство на всякие аварийные ситуации.
1: Да, это средство для случаев острой, ну, такой вот аварийной кровопотери. И еще он очень хорошо себя показал при промывании сложных гнойных ран, ну, как, видимо, вещество, которое доставляет кислород поврежденным клеткам. Вот, то есть... Для таких случаев он помогает. В случае, когда необходимо регулярное переливание крови, например, там, при пересадке костного мозга, какой-то онкологии с этим связанной, он, конечно, не поможет. Потому что он ухудшит ситуацию, потому что его надо как-то из организма выводить, а кровь он заменяет, ну, так.
0: Ну... Когда из множества решаемых задач удается решить только одну, понятно, что остальные рано или поздно накопятся в опасных количествах.
1: А, я вспомнила еще одну мысль, которую забыла рассказать. Есть еще одно направление заменителей крови, которое тоже не очень успешное, но тем не так. Любое направление, если над ним работать, может оказаться неожиданно успешным, просто, видимо, еще не знаем. Ну, не знаю. Но есть второй путь, который тоже показал себя не, который показал себя поначалу не очень. Если кровь переносит кислород с помощью белка вещества гемоглобин, там не только белок, там еще гемовое кольцо, то почему нельзя просто ввести в кровь гемоглобин, и все будет хорошо? Оказалось, что все будет плохо. Гемоглобин вызывает повышение давления, гемоглобин тут же начинает деградировать, деградирующий гемоглобин ведет себя плохо и опять-таки разрушает печень, почки.
0: Любой белок – это довольно сложная структура, которая нормально работает только в одной из превеликого множества возможных конфигураций. И если в красной кровяной клетке присутствуют вещества, способствующие стабилизации гемоглобина именно в той конфигурации, что нужна для переноски кислорода и углекислоты, то в свободном виде в крови он стремительно меняет форму и, соответственно, эту свою активность быстро утрачивает.
1: Но его можно попробовать стабилизировать. Где-нибудь там сделать дополнительные химические шивки, сделать из них там тимер, что-нибудь еще такое, ну, то есть склеить по два, еще как-нибудь стабилизировать. И, в общем, некоторые такие производные гемоглобина, в общем, работают. Но, опять-таки, проблем очень много, решения сложные, и в целом, если так вот подводить итоги, никуда банки крови не делись, никуда донорские пункты не делись. Пока что переливание крови – это... Ну, переливание частей крови, все-таки кровь научились разделять на плазму, эритроциты, тромбоциты. То есть целиком кровь вам уже, скорее всего... А нет, могут перелить, если вашу. Если вы заранее сдали кровь, то вам ее могут там перед операцией, то вам ее могут перелить обратно. Вот. Но пока что переливание крови – это главный источник крови в случае кровопотери, к сожалению. Хотя работы ведутся... И я очень надеюсь, что хоть в каком-то будущем эта проблема будет решена.
0: Ну, а я опасаюсь, что полностью ее решить не удастся, что по мере прояснения каких-то сложностей будут всплывать новые. Другое дело, что каждая новая проблема естественным образом открывает, с одной стороны, новые возможности, а с другой стороны, делает видимыми другие проблемы. Это естественный путь прогресса. Вот, кстати, тут сообщили еще об одной проблеме. Слышал сегодня на «Спутнике», что у нас не производится вспушенная целлюлоза для хирургических повязок. И это в стране с лесами во время специальной военной операции. Ну, насколько я знаю, для хирургических повязок существует множество материалов. Вспушенная целлюлоза – это лишь один и в некоторых отношениях полезный, в некоторых далеко не лучший. Так что, думаю, с хирургическими повязками у нас все более-менее в порядке, просто достигается это другими путями. Но, наверное, если окажется, что у этой технологии достоинств больше, чем недостатков, ее применение у нас будет освоено. Так же, как освоено применение фтаротанов, несмотря на все их недостатки, о которых нам молекулярный биолог Маргарита Александровна Силичева немало рассказала и, наверное, могла бы рассказывать еще не одну такую передачу, ибо проблемы всегда неисчерпаемы. И по мере решения одних проблем мы обязательно столкнемся с другими. Так что это неизбежно. Ну и думаю, что те проблемы, о которых мы будем беседовать с другим гостем в следующий вторник, тоже поддаются решению и тоже открывают путь к выявлению новых проблем. Так что до встречи.
2: Допрос Вассермана.

0: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Золотый.
2: Меня зовут Анна.
5: У меня есть к вам небольшой вопрос.
6: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
7: Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 10 вечера, в Ереване 23 часа. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Танкер атакован безэкипажными катерами в Черном море. Евросоюз подстрекает Грузию к конфронтации с Россией. Дополнительные 100 миллионов получат жители Дагестана на восстановление жилья после паводков. Подробности далее. Безэкипажные катера атаковали танкер «Афромакс Рио» под флагом Либерии у побережья Черного моря, сообщил Минтранс. По данным ведомства, экипаж судна спасен. Пострадавших по предварительным данным нет. Ранее глава федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин сообщил о возгорании танкера в акватории Черного моря. Он отметил, что происходит постоянный мониторинг состояния воды и воздуха в целях обеспечения безопасности граждан. Пляжи «Сириуса» будут временно закрыты. Плишкин обратился к жителям и гостям «Сириуса» с просьбой воздержаться от длительного пребывания на улицах и по возможности не открывать окна в помещениях. Мирный житель пострадал у села Мощеное в Белгородской области. В результате атаки украинского дрона ему оказали помощь, сообщила оперштаб региона. Там отметили, что в результате атак БПЛА повреждены частные дома, автомобили и квартира в селах Дунайка, Большетроицка, Ясные Зури и поселке Октябрьский. Евросоюз подстрекает Грузию к губительной конфронтации с Россией, упрекает за неприсоединение к антироссийским санкциям, заявил РИА Новости директор 4-го департамента стран СНГ российского МИД Михаил Калугин. По его словам, сегодня это первоочередное требование ко всем кандидатам в ЕС. Грузинские власти в ответ честно говорят, что любые ограничения не окажут влияния на Россию, но будут иметь крайне тяжелые последствия для самой Грузии. В итоге Брюссель пришел к санкциям и против грузинского бизнеса, подчеркнул Калугин. Он добавил, что со своей стороны исходим из того, что выстраивание отношений с ЕС – прерогатива грузинского руководства. Учащиеся лицея имени Камила Кавура в центре Рима заняли здание учебного заведения, проведя манифестацию под лозунгом «Сделаем, как во Франции», сообщает корреспондент РИА Новости. Как отмечается на сайте лицея, в связи со студенческой оккупацией все мероприятия приостановлены до нового уведомления. Старшеклассники во Франции уже вторую неделю протестуют против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. Некоторые акции сопровождаются без порядками, задержанные более 6 тысяч человек, большинство из которых несовершеннолетние. Дополнительные 100 миллионов получат жители Дагестана на восстановление пострадавшего от паводков жилья после обращения уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой, сообщили в пресс-службе российского омбудсмена. Ранее сегодня Лантратова в рамках рабочей поездки в Дагестан посетила поселок Мамедкала Дербентского района, где вместе с ВРИО главы республики Федором Щукиным встретилась с жителями, пострадавшими во время весеннего паводка, и вручила семьям ключи от 52 новых домов. 5 апреля в Дербентском районе из-за обильных осадков произошло перенаполнение Геджухского водохранилища, образовался прорыв дамбы. Вода хлынула в населенные пункты. Основной удар пришелся по поселку Мамедкала, где, как информировали в МЧС, оказались потоплены около 260 домов. Часть из них оказались полностью разрушена. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Теория заблуждений.
2: Здравствуйте, Александр Кузьмак в студии «Радио Спутник». На прямой связи с нами, как всегда, по традиции в это время, член Общественной палаты Российской Федерации, писатель Армен Гаспарян. Армен Сумбатович, я специально переставил местами эти два обстоятельства, две ваших ипостаси, потому что хочу вас с новой книгой поздравить. Я увидел, что, да, столько фотографий. Хотелось бы это сделать в начале программы.
3: Спасибо, Сан Саныч, спасибо.
2: Ну, а теперь у нас сегодня такие жирные, вкусные новости, что прямо одна другой лучше. И я хотел бы начать с новости о том, что в Раду внесли проект о закреплении нейтрального статуса Украины. Я когда увидел эту новость, я прям протер глаза, прочитал еще раз. Думаю, нет, правда, неужели? Как... Я понимаю, что внесли и закрепили — это разные вещи, но тем не менее А что это вдруг-то?
3: Ну, депутатка Рады Анна Скороход относится к той редкой категории женщин, которые, наверное, ходят в магазин исключительно по навигатору, и которым нельзя доверить купить кефир, потому что они либо его разобьют в дороге, либо купят не то, либо потеряются сами, заблудятся. Значит, предыстория. Как и у многих стран постсоветского пространства, при вступлении в жизнь самостоятельную в 1991 году статус нейтральности закреплялся автоматически. И существовал он в Конституции Украины, которую, правда, никто, разумеется, никогда не читал, кроме таких несчастных, вроде меня, вплоть до явления господина Порошенко, террориста, которому помимо безвиза надо было еще что-то такое могучее придумать. И после недолгих размышлений они прописали в Конституцию, они убирают, значит, нейтральный статус и проголосовали в Верховной Раде за то, чтобы закрепить членство в Североатлантическом альянсе. Ну, в России на это посмотрели с тоской, потому что где НАТО и где хутор. Дальше Порошенко занимался другими делами. Ему на смену приходит криворожский ЗЮС, который внезапно в сентябре 22 года, видимо, ему кто-то шепнул, что есть такая штука, как Конституция. Он же до этого не в курсе, дипломированный юрист. Вот, он вспомнил, значит, про существование этой самой Конституции, что там был пункт про вступление НАТО.
2: В это НАТО показалось... и в Евросоюз сразу? И туда, и туда?
3: Да, ну, естественно. Ну. Это показалось ему плодотворной, дебютной идеей. И они приняли постановление о сверхскоростном вступлении в Североатлантический альянс. 4 года вот мы недавно отмечали. Ну, единственное, только мы отмечали на хуторе, никто про это уже не помнит. Вот, поскольку Конституция на паузе, она не работает там в куче положений закрепленных, естественно, никто из депутатов Рады никогда не интересовался, что там вообще содержится. Ну, просто многие уже забыли за давностью лет, когда их избрали в 2019 году, в конце лета, структуры, запрещенные в Российской Федерации, Сороса, каждому депутату вручили брошюрку. Что он вообще там должен делать хотя бы? Потому что многие были не в курсе. Вот, очевидно, что и эту брошюрку госпожа Скороход не открывала. А тут началась история хайпа. Сначала хайпанул террорист Гончаренко. Ну, естественно, в эпоху торжества лютого феминизма Анна Скороход почувствовала себя обделенной. Ее давненько не цитировали, тем более, что у нее же еще есть должок перед Банковой за то, что ее поставили на прослушку, затащили в суд, отняли деньги и еще и наградили браслетом. И Анна Скороход говорит о том, а давайте-ка мы вернем в Конституцию вот этот вот нейтральный статус.
2: Ах так, сказала Анна Скороход.
3: Ну, тут все тяжело вздохнули, потому что Анна Скороход, она же из «Слуг народа», то есть из партии ЗЮСа. Понятно, что никаких перспектив у подобного рода законодательной инициативы нету. И даже потужный марафон, который обычно грудью бросается на амбразуру, защищая достижения ЗЮСа, катком проехался по террористу Гончаренко. Мы узнали, оказывается, что это, возможно, агент Москвы. Вот. Ну, ну, что тут скажешь, да? А про Скороход они так упомянули одной строчкой. Ну, здесь где-то невменяемая дура опять влезла с какой-то околесицей. Не надо вообще на нее обращать внимание. Друзья, абсолютно без разницы, чего будет записано в Конституцию Украины. Потому что она все равно не работает. Вот любители футбола сейчас сразу поймут ассоциацию. Вот Конституция Украины – это как ВАР.
2: О, вот, да.
3: Вот он есть, да, а трактуется это как угодно, еще желательно, как выгодно одному клубу. Вот, а если у вас есть вопросы, то пошли вон вместе с ними, свободны, отдыхайте. Не до вас сейчас. Вот то же самое.
2: И трактуют люди, да, как из Конституции, везде и ВАР, трактуют люди все равно, поэтому... Как...
3: Нет, Сан Саныч, там никто вообще ничего не трактует, в принципе, по той лишь причине, что вот такой широкой полемики вокруг действующего украинского законодательства, ее, в принципе, нету. Ну, то есть как, она была на территории Российской Федерации недолго, вот, потому что конец полемике положил Владимир Николаевич Олейник, совершенно справедливо заметивший, что какой смысл вообще обсуждать то, что делают эти идиоты, и на том я, в общем, тоже угомонился. А так мы, конечно, это все дело пытались разобрать. Но чтобы вам было понятно, вот последнее нововведение этой недели – действует с понедельника. Сегодня у нас вторник, это в понедельник утречком стало работать. Значит, за съемку дырки, не пофигу, на южном, на северном мосту в Киеве, вам дадут 12 лет лишения свободы. Чтобы было понятно, за убийство дают 8 на Украине. Вот, а такому мразе, как Гаспарян, дают 10. За все то, что он сделал. Вот, а тут за съемку дырки вы отъедете на 12 лет. Вам быстренько судья Ковтуненко отштампует это решение, и вы будете свободны. Поэтому смысл здесь это обсуждать.
2: То есть быть Гаспаряном выгоднее, чем снимать дырку?
3: Ну, в принципе, да. Единственное, ну, можно свалить на Гаспаряна. Можно доказать, что взломали, стали жертвы мошенников, спеть какую-нибудь трогательную, пронзительную песню, но, может быть, те скостят до 11. И то я не уверен в этом.
2: Теперь, чтобы уже к этому не возвращаться, но все-таки хотел узнать ваше мнение. Я знаю, что вы любите иронизировать на эту тему, но тут я просто именно... Мне хочется, чтобы слушатели радио «Спутник» это услышали. Я, конечно, по поводу Литвы с Эстонией. Ну, хотя бы пару слов. Ну, просто я, опять же, поскольку мнений много в политологическом пространстве тоже, кто-то говорит, не надо заниматься шапкозакидательством, вы так давайте аккуратно, потому что там могут быть не наши военные, а то, не дай бог, какое-нибудь оружие там разместят массового поражения. Но риторика эстонских военных, ну, как бы, ну, мне трудно отделаться от легкой степени сарказма. Что вы думаете по этому поводу? По поводу угроз, по поводу возможного вот этого снятия запрета на размещение ядерного оружия в Литве и так далее?
3: Ну, во-первых, малк лоб да вонюч. Это относится к Трибалтийскому вымиратству. Во-вторых, надо просто всегда помнить, что эти страны идейно и государственно наследуют первым республикам, которые стали детищем Версальской мирной системы. Единственная функция, которая у них была вот в то далекое время, это служить санитарным кордоном между цивилизованной Европой и нашими азиатскими ордами пархатых большевистских казаков. Соответственно, в случае чего именно лимитрофы должны были бы первые откинуться. Вот, что, собственно, и происходило с завидным постоянством. Конечно, они хотят, безусловно, потому что они считают, что таким образом они наберут дополнительные весты. Я считаю, что вопрос с этими территориями решается чрезвычайно просто. Поскольку больше товарища Сталина нету, принимать вот этот сброд в братскую семью народов, по-моему, никто не планирует. Вот. В российской премьер-лиге точно совершенно не должен быть вот такой клуб представлен, соответственно.
2: А был хороший Жальгирис. Да.
3: Ну, да. Да, и в баскетбол тоже был хороший. Да. Драл мой ЦСКА нещадно, да. Просто. Да. Маленький Сумбатч ходил и переживал. Вот, свежесть этого чувства я сохранил до сих пор. Так вот, этот вопрос решается на самом деле очень просто. Надо Вот сейчас они там проговорили, что они там через 3 месяца еще за что-то проголосуют. Вот надо эти 3 месяца использовать с максимальной пользой. Провести командно-штабные учения. Применение арсенала, находящегося на вооружении Российской Федерации, согласно доктрине государственной безопасности, в случае нанесения удара по стране. В качестве точек применения... Если мы говорим про Литву, там есть 2 польских города, бывших. Вот, мы проводим, все это транслируем в прямом эфире. Я предлагаю Сан Санычу прямо вот это комментировать, как парад победы. А после этого, чтобы вышел бы, я не знаю, СММщик Минобороны и сказал: ребята, второй демонстрации не будет. Вторая демонстрация, вы испытываете это на себе. И дальше те из вас, кто останутся в живых, будут завидовать мертвым. Вот, никто больше не будет вас гонять там по этим лесам и болотам, тем более ни лесов, ни болот нет, потому что болот советская власть осушила. Вот, а леса эти дебилоиды вырубили за 30 лет независимости. Поэтому, если лесной брат будет где-то прятаться, то только в трухлявом пне. Вот, но выкуривать оттуда и вас никто не будет. Потому что вы надоели нам еще вот там в конце 40-х, начале 50-х годов. Братской компартии вам создавать никто не будет. Поэтому все будет быстро, дешево и красиво с вами. Вот держите это, пожалуйста, в уме. Больше мы повторять не будем. То есть, и если... не надо даже вступать с ними в полемику ни в какую. Потому что вот на самом деле наша беда состоит в том, что мы все время пытаемся каким-то образом достучаться до вот этих невменяемых. А это бессмысленно. Я говорю даже на своем опыте. Вот у меня были гастроли и в Таллине, и в Риге. Причем и туда пришли и нацики. Вот самая такая вот отпетая прям мразь. Большие любители тех, кого вчера признали пособниками нацистов в каком-то суде московском. Вот. Разговаривать, Сан Саныч, это бесполезно. Вот в принципе. Они не восприимчивы ни к чему. У них это религиозное чувство. Вот, что...
2: Нас
3: они должны бороться и побеждать русский народ. Все, никого другого нету. То есть там какое-то мирное созидание, чтобы там какой-нибудь эстонец пошел попасть в кос, там, я не знаю, а литовец сметану взбабучил. Вот там таких размышлений нету. Там есть мысль о том, что надо героически пасть в боях с Россией, потому что они ее побеждают. На основании чего они делают этот вывод, я не знаю. Единственное, в чем они действительно преуспевали, все 3 прибалтийские республики, это в проведении карательных операций. Что в эпоху гражданской войны на территории России, да, эстонцы, например, там постреляли из пушек антикоммунистическую армию Николая Николаевича Юденича. Так, к слову, да, о том, что они там все антикоммунисты. Они такие же антикоммунисты, как я не знаю, не местный. Вот. Кроме того, в активе у эстонцев были многочисленные карательные операции. Ну, например, мало кто знает, но однажды был эпизод, что красные использовали эстонских наемников, потому что им платили за это, за все, против батьки Махно, причем на территории Гуляй-Польщины. Тех эстонцев, которым не повезло и которых махновцы умудрились взять в плен, было искренне жалко, потому что их просто покрошили в клочья с совершенно справедливым вопросом: а вы-то здесь что забыли? Ну, собственно, это вообще судьба была всех наемников. С китайцами тоже был разговор очень короткий. Ну, потому что одно дело, когда свои дерутся, да, когда там условно дерби идет, ЦСКА-Спартак, а совсем другое дело, когда туда кто-то вклинивается и говорит: подержите мое пиво. Ну, он имеет шанс отхватить от 2 сторон, что, собственно, и произошло. Вот. Потом у эстонцев был богатый опыт уже во Второй мировой войне, все-таки дивизия СС, это не баран чихнул. В дивизии СС было 4 кавалера рыцарского креста, железного креста. Ну, один из них Харальд Нугисекс, в частности. Вот, то у латышей было две дивизии. Причем, что характерно, инспектировал это бывший генерал Белого движения, участник Великого Сибирского ледяного похода. Кавалер знака за Сибирский ледяной поход, это вот где Капель как раз погиб. Вот, Рудольф Карлович Бангерскис, который вообще до появления Второй мировой войны был близок к русской военной эмиграции, состоял в активной переписке с высшими начальниками РОВСа. А в годы Второй мировой войны он стал, значит, генерал-инспектором этого латышского легиона, за что потом он отдельно оправдывался перед уже постаревшими начальниками РОВСа. Ну, то есть, понимаете, эта история совершенно нелинейная. Меньше всех повезло литовцам, потому что, согласно расовой доктрине фюрера, это были унтерменши. И им не дали создать дивизию СС. Вот, максимум, на что можно было использовать этот сброд, это на службу в шуцманшафт-батальонах. Но зато литовцы первыми устроили юденфрай. Еще немцы там расквартироваться не успели, а фронт литовских активистов уже задолбил всех несчастных евреев. Ну, примерно то же самое, кстати, было в Латвии, где еще передовые части пытались понять, где тут Домский собор, чтобы пойти Иоганна Себастьяна Баха послушать. Ну, а пацаны, четенькие той эпохи, из команды Ареса перебили сходу 500 евреев. Сожгли хоральную синагогу. То есть вот в этих во всех операциях, да, сугубо карательных, истребительных, людобойских, они действительно преуспели. Во всем остальном оценивать боевые качества этих армий, ну, достаточно тяжело. Нет, одно я могу точно сказать. Если бы за забеги скоростные от наступающей Красной армии им бы давали путевку на Олимпиаду, они бы там были.
2: Спринтеров литовских не помню, эстонских тоже, к сожалению, или к счастью.
3: Но они в другой дисциплине, в полной выкладке в эсэсовской форме.
2: Ну да. Армен Субач, еще один вопрос, который очень хотел вам задать, потому что, опять же, очень много на эту тему публикаций, особенно сейчас, публикации носят просто такой, я бы сказал, диаметрально противоположный характер. Что я имею в виду? Вот как раз поводом к этому послужила сегодняшняя новость об избрании земельного ландтага в Саксонии представителя АДГ впервые в истории. И это, ну, безусловно, сама по себе новость интересная. Но говоря об истории вопроса, я имею в виду вот то, там, о том периоде истории, который вы очень хорошо любите и знаете, я имею в виду и предвоенный, и военный, продолжают поступать из Германии самые такие вот новости разновекторные. С одной стороны, немцы, вот как сказал Шариков, я служить не пойду ни почем, да, то есть вот не хотят идти в армию, на добровольных началах все больше и больше не хотят, и их все больше. Коррупционные скандалы сотрясают немецкий ВПК, там собирались строить, там, по-моему, я уже не помню, что, то ли самолеты, то ли, ну, что-то, в общем, Rheinmetall и вторая компания, там, до банкротства дело дошло, деньги украдены, и ничего не построено. С другой стороны, разговор о том, что милитаризация Германии продолжается, также лежат как бы в новостной ленте, вот как бы параллельно. И у меня вот по-прежнему вопрос. Да, и параллель с 33-м годом проводится тоже так же регулярно. Вот был 33-й год, вот Гитлер у власти, вот прошло 5 лет, и в Германии суперармия. Вот сейчас 2026 год, вот 5 лет, и у Германии будет суперармия, почему бы и нет? Мне хочется понять,
3: Сан
2: насколько
3: Саныч,
2: работает.
3: Те люди, которые это утверждают, они малограмотные. Я так понимаю, что это очередной маниакальный депрессивный психоз наших политологов на пенсии, которые усвоили, что в 1933 году фюрер пришел к власти и не знают, что было до этого. Значит, рассказываю. Согласно Версальскому мирному договору, армия Германии была ограниченной. Там всего было 100 тысяч человек. Больше было нельзя. Но очень хотелось. Во-первых, господа офицеры должны где-то, извините, харчеваться. Нельзя всех выгнать. Вот. Во-вторых, та Германия – это уничтоженное национальное чувство. И молодежь росла в идее, что нужен реванш. Вот если сейчас вы эту молодежь, вот это зумеров с бигусом в бороде, вы не сможете запихнуть во Фрай-Виллингер-дивижн, то в то далекое время, вот 100 лет назад, вот в 1926 год берем.
2: Они сами шли,
3: молодежь,
2: да?
3: Стремилась попасть туда. Но было невозможно, всего 100 тысяч. Что было сделано? После Первой мировой войны появилось огромное количество всяких там ветеранских союзов. Союз тех, кто нюхнул газку вместе с фюрером. Союз тех, кто озвездюлился в Киеве от большевиков и так далее. Вот все вот эти союзы рассматривались будущим военно-политическим руководством Германии как кадр для армии. То есть, вот есть, например, там «Стальной шлем» или там еще какая-нибудь организация. Союз гомосеков Рэма, например, да? Туда стекается молодежь. И эти офицеры во внерабочее время готовят эту молодежь.
2: То есть это скрытая мобилизация, по сути?
3: Да, это скрытая мобилизация. Потом начинается 1933 год. Приходит фюрер к власти. Сначала он разгоняет политических оппонентов, чтобы ему не мешали создавать этот самый вермахт. А дальше что он делает? На базе всех этих союзов, вот каждого из них, берется и развертывается полк. Вот у вас, например, союз гомосеков Эрнста Рэма. Квартируется в Баварии, в районе, где сейчас Альянс-Арена. Вот это будет баварский там 118-й полк. И те, кто проходил там обучение, они автоматически становятся солдатами или там кто-то уже унтер-офицерами этого полка. То есть вам не надо ничего делать. У вас с этой точки зрения вот уже, пожалуйста, готовая есть армия. Ее надо дальше идеологически подготовить. Потому что армия тогда хороша, когда она верит в свою задачу, которая перед ней стоит. Для этого надо было вышибить подпорки от Версальской системы и от тех кадров, которые воевать не хотели. Таковые тоже были. У нас почему-то вот как-то так сложилось в обществе, что единственный пацифист на всю Германию – это был Ремарк. Ну, еще немножечко Фейхтвангер, да, затесался. На самом деле, среди немецких офицеров было полно людей, которые не хотели повторения Первой мировой войны. Потому что на тот момент-то сколько прошло? Ну, вот к приходу фюрера к власти, извините, 15 лет. 20 лет,
2: да, 15 даже, да.
3: Да, память у них уже еще была, а вот что это может быть? Плюс к тому, да, да, понятно, национальное чувство, все хорошо, фюрер к нему оперирует, но далеко не всем Гитлер нравился. Далеко не все были убежденными национал-социалистами, то есть ты их должен убрать, а на их место уже подтянуть другие кадры.
2: Армен Сумбач, немножко еще на эту тему поговорим. Еще очень много интересных тем и вопросов. Программа «Теория заблуждений» продолжается. Оставайтесь на радио «Спутник».
0: Теория заблуждений. Есть что сказать?
4: Говорите.
0: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Узнать за 90 секунд.
5: Этнограф Юрий Кнорозов в 1945 году прочитал, что дешифровать письма майя невозможно. К такому выводу пришел немецкий исследователь Пауль Шельхас. Советского ученого это так раззадорило, что он решил доказать немцу его неправоту. Он переселился в музей этнографии народов СССР, на стенах которого висели копии иероглифов майя. Их изучению Кнорозов посвящал все время. Научная общественность не верила в успех. Помогли древние европейские книги, привезенные из Берлина. Одна из них дала неординарному этнографу пищу для размышлений. Затем на основе парижской, мадридской и дрезденской иероглифических рукописей майя Кнорозов обнаружил: во всех текстах встречается 355 самостоятельных знаков. Начались публикации, вызвавшие фурор во всем мире. В 1955 году Юрий Кнорозов защитил диссертацию и получил степень доктора исторических наук. Он получил госпремию СССР. В 1990 году президент Гватемалы вручил Кнорозову большую золотую медаль. А в 2018 году в Мексике открыли памятник этому выдающемуся человеку.
4: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
0: Радио «Спутник». Новости.
1: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Танкер «Афромакс Рио» под флагом Либерии атакован безэкипажными катерами у побережья Черного моря, сообщает Минтранс России. В ведомстве добавили, что экипаж в составе 23 человек спасен, предварительно пострадавших нет. Все моряки – граждане Индии. Сейчас в акватории Черного моря происходит открытое горение нефти. Имеющихся сил и средств для ликвидации последствий достаточно, заключили в министерстве. Ранее глава федеральной территории Сирии Дмитрий Плишкин сообщил о возгорании танкера в акватории Черного моря. Постоянный мониторинг за ситуацией происходит с воды и воздуха. Пляжи Сириуса временно закрыты для обеспечения безопасности граждан. Веерное отключение электроэнергии на время ликвидации последствий обстрела объектов энергетики после атак ВСУ ввели в Киевском районе Донецка. Об этом сообщил председатель правительства Донецкой Народной Республики Андрей Чертков. С конца сентября в ДНР сохраняется напряженная ситуация с энергоснабжением из-за атак на объекты инфраструктуры. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, с 28 сентября по 4 октября повреждения после атак ВСУ и отключение 200 трансформаторных подстанций в Донецке привели к перебоям со светом примерно у 420 тысяч абонентов республики. Связи Грузии с Россией носят естественный характер. Российская страна остается основным потребителем грузинских товаров, напомнил в интервью РИА Новости директор 4-го департамента стран СНГ российского МИД Михаил Калугин. По его словам, за первые 6 месяцев текущего года двусторонний товарооборот вырос почти на 20%. Четверть туристов в республике составляют россияне. При этом дипломат отметил, что несмотря на заключение в 2014 году Грузии соглашения об ассоциации с Евросоюзом, за последние 10 лет доля ЕС в грузинской торговле сократилась с 32% до 21%. Калугин подчеркнул, что эти цифры многое говорят о том, насколько вообще состоятельна европерспектива для Грузии, да и для других стран и региона. За последние 2 месяца в Ленинградской области поступило 35 обращений, связанных с выходом медведей к людям, сообщает региональный комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира. Отмечается, что хищники чаще всего выходят к населенным пунктам из-за пищевых отходов, оставленных в доступных для них местах. Между тем, в регионе в рамках любительской и спортивной охоты за 2 месяца добыто 193 медведя, 26,5% от сезонного лимита. При этом в населенных пунктах охота не проводится. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Теория заблуждений.
2: Продолжаем теорию заблуждений, продолжаем разговор с Арменом Гаспаряном, писателем, членом Общественной палаты Российской Федерации. Армен Сумбатович, чтобы чуть-чуть сбросить градус, давайте поздравим Бориса Петровича Михайлова с днем рождения. Все-таки величайший капитан, 82 года, один из величайших наших хоккеистов. И, кстати, в качестве тренера тоже привел сборную России в свое время к чемпионству на чемпионате мира.
3: Так что... Великий. У нас, к сожалению, принято почему-то великих забывать. Вот я был немало удивлен. У нас вот значительная часть СМИ даже не обратила внимания, что вот было 12 лет без Федора Федоровича.
2: Да.
3: Я вообще поражаюсь вот этому. Но у нас не так много вот людей вот народных, да, что называется. Вот почему вот у нас такое вот скотское к этому отношение, я не могу понять. При этом все время говорим о том, что вот надо поддерживать своих, русский, помоги русскому. Ну вот это вот как надо характеризовать? Все. Я вспомнил об этом.
2: Да, видел я,
3: спартаковские болельщики написали: спасибо, Сумбатыч. Вот ты хоть конь, но ты правильный, ты помнишь.
2: А я вот вспомнил капитана ЦСКА, так что...
3: Да, ну, да. Мы с вами два сапога пара.
2: Да, мы два сапога пара, да. Но я с Борисом Петровичем был знаком, мы с ним, да, поэтому он действительно, он выдающийся человек с фантастическим чувством юмора еще при этом, такой очень яркий человек в общении, поэтому дай бог здоровья.
3: Ну, я совсем был маленький, когда он закончил за ЦСКА, и я помню его тренером ЦСКА.
2: Да, и потом тренером сборной.
3: Да.
2: Вот, да. Ну а теперь вернемся к политике. И чтобы закончить, ну, вернее, продолжить тему Германии, ну, там с разных контекстов, потому что я не знаю, как вот вам предложить прокомментировать новость о том, что разведка ФРГ прогнозирует, что Россия добьет Украину. Ну, раз уж они прогнозируют, ну. Прогноз.
3: Александр Ильич, а я...
2: И музыка пошла вот эта, Манчестер-Ливерпуль, прогноз погоды, да?
3: Ну, можно я чуть-чуть буду нудным? Это та разведка, которая правопреемствует от Вальтера Шелленберга с его замечательными воспоминаниями «Лабиринт».
2: Ну, вероятно, я не знаю.
3: Просто если кто-то не знает, Вальтер Шелленберг в своей книге написал, что он пустил под нож царские золотые червонцы. Вот, если бы это написал бы кто-то бы вот сейчас, я думаю, что все бы хохотали. А тогда почему-то было это воспринято нормально и естественно. Но это «Здравствуй, капитан Очевидность». Если у вас уже, извините, отток людей из столицы, если рынок переполнен предложениями аренды квартир, а где-то на западе Украины уже нету предложений по аренде, потому что все разобрано. Но очевидно, что это же неспроста. Очевидно, что удары демонстративные и показательные по Северному и Южному мосту – это демонстрация возможностей. Это как бы намек, дурашка. Сокрушить это можно. Знаете, я вот поражаюсь все-таки людям. Вот они говорят... Ну вот да, можно сокрушить Южный мост, но это потребуется 25 миллионов потратить долларов. Я вот думаю, вот у этих людей...
2: В каком смысле?
3: Ну, на дроны, на ракеты 25 миллионов надо потратить. Я говорю, хорошо, давайте урок простейшей арифметики для детей с девиантным поведением, первый класс. Сколько стоит мост? Вот сам по себе, в нынешнем виде, пусть без капремонта, пусть не покрашенный, но он стоит минимум 250 миллионов. Сопоставимы эти цифры или нет? Это первое. И второе, хотя, наверное, второе, это должно быть номером один. Но Россия щедрая душа. Но нам ради такой дискотеки потратить на вас 25 миллионов, это шплевое дело.
2: Ну, откровенно
3: это,
2: говоря,
3: кстати, сильно дешевле, чем помощь братским компартиям всяким разным.
2: Сейчас же на Валдае как раз Владимир Владимировича спросили на тему о том, что мы будем делать с теми активами, как мы к ним относимся, которые не хотелось бы разрушать до конца. Вот вы сказали демонстративные удары по мосту, то есть речь идет не о том, чтобы их уничтожить, а о том, чтобы показать, что мы можем их уничтожить. Я правильно вас понял?
3: Да, Сан Саныч, но это только половина вопроса, а вторая состоит в том, что его совершенно не обязательно уничтожать. Его можно просто кошмарить каждый день, и у вас будет там парализовано движение. Если вы раз в день будете пробивать в нем дырку, ну да, наверное, теоретически вы можете сидеть и латать его целый день. Вот, но важен сам факт. Это как бы такой накопительный эффект, это же демонстрация возможностей. Понятно, что уничтожить этот мост можно одним ударом. Есть такое средство «Орешник». Вот, одно попадание и до свидания. Там не будет не то, что моста, ничего. А все вот эти разговоры, которые я слышу в украинском медиапространстве, что они там понтонную переправу построят. Просто для понимания. Понтонные переправы использовались замечательным образом еще в годы Великой Отечественной войны. Вот, главная засада с ними была... Это встречный артиллерийский огонь. Ну вот у меня, например, там личная эта история. Мой дед, ученик генерала Карбышева, получил почти смертельное ранение вот при строительстве таких понтонных переправ в 45-м году. Ну то есть сапером, несколько инженеров пытались это сделать, все погибли. Вот командование поставило задачу, тогда же люди-то были очень простые, это же не нынешнее время. там никаких телеграм-постов, голосований, сборов денег, ничего. То есть задача поставлена. Либо ты делаешь и получаешь потом героя Советского Союза, либо будет трибунал за невыполнение приказа. Ну, построили, да, дед получил почти смертельное ранение, 9 месяцев провел в госпитале потом, он, собственно, разгром Рейха встретил в госпитале. Это сложная очень система. Теперь отсюда у меня очень простой вопрос есть. Вот такое, знаете, противопоставление, сложный и простой. Угу. Если это можно было сделать в 1945 году немцами, то неужели сейчас русские ВКС не разнесут к эфиопским женщинам все угу. то, что вы там будете строить?
2: Ну, конечно.
3: Понтонные переправы.
2: Строить дольше, чем разрушать. Значительно дольше, да. Тут вопросов нет. Возвращаясь, теперь уже не возвращаясь, а теперь новости, продолжение разговора о Германии, новости от нашего Министерства иностранных дел. Сразу несколько высказываний Сергея Викторовича Лаврова, мудрейшего, который говорит, прям вот цитаты, они все три ложатся в одну канву и в одну новость, которую хотелось бы, вот, про которую хотелось бы комментарий от вас. Россия слышит заявление НАТО о подготовке к войне. Россия философски следит за разработкой, и сам Сергей Викторович, по-моему, от своего имени даже сказал, за разработкой оборонительного, в кавычках, плана НАТО. Ну и заодно, замечательная цитата, подопечные НАТО отбились от рук и, как хвост, виляют собакой. Да, имею в виду ссылку на знаменитый фильм, который в оригинале называется, по-моему, нет, это он у нас называется «Плутовство», а в оригинале «Хвост виляет собакой». Вопрос. Скепсис слышен, да, даже ирония, сарказм, все слышно в словах Сергея Викторовича. Что мы тогда так волнуемся? Мы не слишком волнуемся? Или, наоборот, все-таки надо волноваться по поводу вот этих оборонительных планов, подготовки НАТО к войне и прочее? Если нет, такая,
3: ну, реакция, во-первых, Лаврова... у НАТО никогда в жизни не было никаких оборонительных планов. Он называется оборонительный союз, да. Но играет он всегда в атаку от ножа. Вот, десятки стран, ставших жертвами НАТО, могут это подтвердить. Почему мы волнуемся? Потому что сегодня политика невменяема. Если бы на той стороне был бы хоть один какой-то адекватный человек, ну, в виде исключения, то с ним можно было бы о чем-то разговаривать. А когда у вас полоумный Мерц, когда у вас есть Трибалтийское вымиратство, когда у вас есть поляки, которые уже там продумывают военные планы, развертывание, там еще чего-то, мы, конечно, должны проявлять с этой точки зрения обеспокоенность. Потому что война России с НАТО, вот открытая, не когда это на территории Украины, и Украина как наконечник, а именно открытая война, это сразу и конфликт ядерный. Здесь не будет построения в каре, создания там партизанских отрядов.
2: Танковых клиньев, да.
3: Танковые клинья по расходящимся. Вот этого ничего нету. А есть сразу удар ядерным оружием. Конечно, мы, исходя из этого, должны нервничать. Тем более, что мы все одинаковые. Мы же все выросли на Достоевском. Что сказал Федор Михайлович? Что у русского народа есть мессианская идея. Мы должны нести счастье в Европу. Вот мы и несем. Европа сопротивляется бешено. Дурашка. Но, тем не менее, поэтому, конечно, это будет обеспокоенность. Мы, собственно, если отмотать пленку назад, мы же и в случае с Украиной, вот перед началом специальной военной операции, мы же вот точно так же к этому относились. Нам казалось, что, в принципе, когда вам что-то говорит президент великой страны, ну, как минимум, надо послушать. Вот. А мы встретили лютое, тотальное, яростное непонимание, отрицание. Ну, вон Украина будет за это расплачиваться я не знаю сколько. И я даже, кстати, не уверен, что она вообще сохранится как государственность в результате вот этого всего. Потому что кто это потом все великолепие будет оплачивать? Восстановление вот этих всех руин и мощностей. Вот, плюс ситуация с зерном. Это сейчас можно плевать на это. Самый высокий колокольник Киево-Печерской лавры. Посевная еще не скоро, ну полгода. На полгода можно ничего не делать, а потом чего? Сокращение посевных площадей, ну это означает, что у тебя будет сильно меньше урожая. А зачем тебе засеивать все, если ты никуда это деть не можешь, чтобы это сгнило в амбаре?
2: Собрать
3: ты
2: надо.
3: Даже до элеватора это не мог бы довести. Ну, а это из этого вытекает, извините, голодомор. Я, конечно, понимаю, что у них это тоже уже какая-то национальная идея. Вот, вокруг событий начала 30-х годов. Но, тем не менее, сейчас-то он может быть не иллюзорный.
2: Ну да,
3: Поэтому,
2: и природа
3: конечно,
2: другая.
3: мы выражаем обеспокоенность. Вопрос в другом. От нас-то ничего

0: вот доля эта сокращается, сокращается, сокращается. Но она, когда ты видишь число 47, все равно возникает ощущение, что почти половина населения Украины опасности не чувствует по-прежнему. Ну хорошо, часть из них запугана там и не понимает, что отвечает. Но вот к вопросу об адекватности по-прежнему. Кто-то уезжает.
1: Нет, Сан Саныч, а здесь дело в другом. Здесь вопрос, что подразумевается под победой.
0: Это
1: сохранение государства,
0: знаю.
1: Пусть даже обрезанное, кастрированное, изнасилованное, это победа? Безусловно. Выжившие там 20 миллионов населения, это победа? Да, они вам объяснят, что да, и так далее. Здесь просто вопрос, как вы сформулируете целеполагание. Потому что почему мы все время здесь находимся в тупике? Мы не понимаем эту логику. Потому что все мы выросли на одном простом примере. Называется это 9 мая 1945 года. Полная капитуляция. Там где-то еще бегает какой-то вервольф, нездоровый на голову. Но, в принципе, на него можно не обращать внимания. И для нас победа – это Берлин в руинах и русские казаки под гармошку у Бранденбургских ворот отплясывают. Но давайте честно – далеко не каждая военная кампания заканчивается именно так.
0: Слишком дорогая цена.
1: Да, зачастую начинаются поиски каких-то удобоваримых вариантов. Селюки, поскольку в пиаре действительно преуспевают, а это я абсолютно не иронизирую, вообще объем вбросов ежедневных и степень промывки мозгов вызывает у меня вот с профессиональной точки зрения прямо уважение к ним. Понятно, что это все там придумали британцы, а эти только исполняют, но тем не менее. Они вам быстренько все это обрисуют. Они скажут, смотрите, мы же победили. Власть осталась, да. Конституция есть, ну какая-никакая есть. Территория есть. Понимаете, Сан Саныч, здесь же беда состоит в том, что даже если у тебя будет правительство в изгнании, которое будет сидеть где-то в Квебеке, ты все время можешь сказать, что вот это победа. Я абсолютно не шучу. Вот белорусская оппозиция на протяжении 100 лет, она имеет белорусскую раду в изгнании, которая сидит в той же самой Канаде, которая не признает вообще никакую власть в Беларуси, кроме себя. А белорусы, соответственно, не признают ее. Но змагары искренне считают, что это победа, потому что для них вот эта вот белорусская рада в изгнании из 5 хромых и 3 глухих, вот, это и есть государственность. Понимаете, кто мешает Украине сделать то же самое? Тем более, это же было. У нас же вот варварски подошли к истории после Второй мировой войны. То есть у нас вот как бы есть некая там головная боль, это русская политическая миграция, это прежде всего там НТС. Угу. А на Украине было, значит, вот такое бандеровское движение, непонятно из кого. Вот, но потом мы Бандеру как бы грохнули, и все закончилось. Да ни черта не закончилось. Потому что не стало Бандеры, но с ним значительная часть всех вот этих иммигрантских структур вообще не контактировала. Для многих покажется сейчас шоком, но даже УПА, запрещенная в Российской Федерации, официально вышла из подчинения пособника нацистов Бандеры, еще был жив пособник нацистов Шухевич. Поэтому, когда не стало Бандеры, они там отштамповали решение там всех этих своих универсалов. У меня есть в библиотеке эти книги. Прямо вот издание там Детройт, Чикаго.
0: Ого. Да.
1: Мюнхен, все это у меня есть. И они считали вот это своей государственностью. Мы вот все время гаденько хихикали, я помню, да и вы, наверное, Сан Саныч, вспомните, на школьных уроках какое-то там польское иммигрантское правительство в Лондоне.
0: Ну да, вы имеете в виду, которое в начале войны появилось, да?
1: Ну конечно,
0: в 39-м году. Да.
1: Которое дало по тапкам в 39-м. Да. Так надо не хихикать было, а подумать, а почему поляки потом от него правопреемственность-то повели? А потому что они считали, что это их государственность. Не три танкиста, грузины, собаки, не капитан Клосс, не фильм «Вабанк», не Збигнев Бонок, А вот там вот у них...

0: них была государственность. Мы придумали себе вот эту историю, в ней несколько заплутали. Поэтому, конечно, там может быть, и 97% с этой точки зрения верят в победу. А потом, если вам сформулируют вопрос, на вас перестанет падать бандероль, это победа или нет?
1: Ну, в общем, да. Ну, в целом, с точки зрения инстинкта самосохранения, безусловно, да. Тут уж никуда не денешься. Но, опять же, тогда получается, вот даже из ваших слов исходя, что пока есть альтернатива в виде правительства в изгнании, в виде двойного толкования, чего угодно, придется двигаться в сторону казаков рядом на Бранденбургских, около Бранденбургских ворот или казаков, опять же, на Монмартре, да? То есть без этого как-то можно обойтись?
0: Ну, или это ликвидация вообще вот этого проекта как такового, который, в общем, отражал волю и пожелания Ленина, и по этому поводу, извините, в недрах у большевиков была грызня, и очень даже не слабая.
1: Со Сталиным.
0: Это, я имею в виду не только полемику Сталина с Каменевым по этому поводу, а была еще внутри украинских коммунистов грызня, у Раковского с Петровским. Просто мы же этого не знаем, то есть мы не хотим понять вот суть вот этой вот истории. Мы же не знаем о том, что победитель Врангеля, Фрунзе, за полгода пребывания на Украине стал украинствующим. За полгода. Это, понимаете, есть обратные примеры. Вот Сергей Юран, вот он там был, но его Олег Иванович чувство привел. Вот, и это все перестало работать. Ну, или там Дмитрий Парфенов, да, на которого эта дурь не сильно распространилась. Но есть, например, такие вот, как Максим Калиниченко,
1: сегодня,
0: который,
1: кстати,
0: несмотря на то, что здесь прожил 20 лет, это вообще никак не сказалось.
1: Сегодня годовщина победы киевского «Динамо» в Суперкубке 75-го года еще, помимо прочего.
0: Да.
1: Ты вспоминаешь, как в прошлой жизни было? В другой жизни, не в прошлой, а в другой. Когда весь Советский Союз этому радовался.
0: Ну,
1: времена.
0: Так и радовались, когда тбилиссы выиграли.
1: Я имею в виду, что из того киевского «Динамо» вот этих неадекватных людей тоже достаточно, того поколения.
0: Да, конечно, но, Сан Саныч, ну вы же вспомните вот эту вот историю 76-го года Олимпиада.
1: Да,
0: когда вот стоит 11 человек, на них красная майка с белыми буквами «СССР». А из-под этой красной майки просматривается бело-голубая футболка «Динамо Киев», а если ее приподнять, то там будет еще маечка с ликом Щербицкого, потому что 11 игроков из киевского «Динамо».
1: Да.
0: 11!
1: Да.
0: Ну, я понимаю, конечно, что «Спартак» тогда, вот 76-й год, но это год трагедии.
1: Да, лучше не вспоминать.
0: Ну, слушайте, ну в «Динамо» тоже, наверное, можно было кого-то в московском найти, да, или там в «Торпедо» в каком-нибудь.
1: Можно.
0: А, ну,
1: давайте напоследок
0: не
1: несколько веселых новостей. Ну, во-первых, во Франции украли одну из самых дорогих в мире книг. 200...
0: Это не я.
1: Да. 210 килограмм весом. Обложка создана Сальвадором Дали. Украли. Все украли, книгу украли. «Апокалипсис» называется. Во Франции похитили «Апокалипсис». Книгу с таким вот названием. Ну, во Франции уже Лувр грабили, поэтому тоже Клермон-Ферран, город, украли. Я сразу вторую новость зачитаю. Она очень хорошо, мне кажется, в контексте. 46 депутатов женщин и четверо мужчин депутатов Европарламента стали жертвами дипфейков сексуального характера, созданных с помощью искусственного интеллекта. Вот читаешь эти новости, ну как после этого, с кем там разговаривать, да, как можно серьезно о них говорить? И действительно страшно, а вдруг кто-нибудь из них рядом с кнопкой сидит?
0: Нет, ну эти нигде не сидят.
1: Ну и слава богу, нет.
0: Их никуда не пускают, но они же неадекватные. Но это подтвердит любой человек, который однажды попытался посмотреть заседание Европарламента. Это же телефонный номер «Вызывай врачей». Там они все как на подбор с этой точки зрения.
1: Фрики.
0: Вот, то, что они на фейки попадаются. Ну, нет у них нашего Минцифры. Некому им госуслуги сделать и две кнопки.
1: И самозапрет.
0: Красная и зеленая. Это я сейчас не как член общественного совета Минцифры говорю, а просто как потребитель услуги. Вот. А что касается ротозейства французов, ну, Сан Саныч, после Лувра, по-моему, удивляться уже ничему не приходится. Мне кажется, что вот Лувр, вот это была та грань, после которой, в принципе, это надо воспринимать как данность. Ну, украли. Мне просто интересно, как происходило вот перемещение этой ценности в 240 кг. Очевидно, что это не на руках же унесли.
1: Тележку, да.
0: Наверное. Ну, как минимум.
1: Так там еще и Нотр-Дам же до кучи.
0: Ну, Нотр-Дам. То есть, я правильно понимаю, что в месте, откуда была совершена эта кража года, принципиально не было ни одной камеры наблюдения?
1: Ну, известно только, что это центр современного искусства.
0: Ну, то есть центру современного искусства камеры не нужны.
1: Ну, видимо, решили, это что логично. Настолько тяжелая книга, что кто же ее унесет?
0: Ну, это понятно. Да. Просто, опять же, я сравниваю с уровнем цифровизации в родимой столице. Ну, для меня это большущая дикость. Ну, Франция умеет находить толк в извращениях. И этот опыт тоже ничему не научит. Ну, в принципе, если уже у вас на постоянной основе обносят музеи, вы ничего при этом не делаете. А с другой стороны, а что они могут сделать? Макрон воюет с русскими. Ему некогда. Он не может заниматься 5 делами сразу. Сейчас у него на повестке дня русские. Поэтому пока Бармалеи тырят касторку у Айболита. В общем, все справедливо. А потом, Сан Саныч, если вот говорить серьезно, когда 20 лет назад разогнали Сюрте, они о чем думали? Что АНБ будет все делать. Вы только денежки заносите раз в месяц за услуги. И больше вам чесаться не надо. Надо быть идиотом, чтобы так поступить. Ну, тем более у нас у самих есть такой опыт, да? Когда мы Комитет государственной безопасности разогнали, вот, и сделали рахит ФСК.
1: Вы сказали, разогнали. Я вспомнил, я сегодня готовил для вас даты. И напоследок у нас 20 секунд. Сегодня группа Ван Хален перестала существовать еще, помимо прочего. Это вам близко.
0: Ну, они как раз грызню устроили первостатейную. Бабкины посиделки прямо, да. Вот эта полемика.
1: Одна из величайших рок-групп все-таки. Спасибо.
0: Величайшие, да. Но склочники, что поделаешь.
1: Ну, братья, что, целых 3 штуки. Спасибо большое Армену Гаспаряну, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации. До встречи через неделю. Оставайтесь на радио.
2: Мы всегда стремимся к максимуму. И теперь стали на шаг ближе. Переходите в Макс и подписывайтесь на наш канал «Радио _ Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
3: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
2: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 23 часа, в Якутске 5 утра, в Цхинвале 11 вечера. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. 7 многоквартирных домов и зданий архива повреждены в ЛНР при атаке БПЛА. В МИД объяснили, кто должен им предложить восстановить отношения с Грузией. Подросток ранил ножом фельдшера в центре Москвы. Подробности далее. Семь многоквартирных домов повреждены, практически разрушено здание городского архива в результате массированной атаки БПЛА ВСУ на город Первомайск в ЛНР. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Калягин. Он уточнил, что в результате атаки никто не пострадал. Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник информировал, что 4 человека погибли и 3 ранены в регионе за сутки в результате атак беспилотников ВСУ. Концентрация загрязняющих веществ воздуха на федеральной территории Сириус, по данным мониторинга, кратно ниже допустимых значений, не представляет угрозы для здоровья, сообщает глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин. Ранее танкер «Афромакс Рио» под флагом Либерии был атакован безэкипажными катерами у побережья Черного моря. В Минтрансе России отметили, что экипаж в составе 23 человек спасен, предварительно пострадавших на борту нет. Все моряки – граждане Индии. Плишкин, в свою очередь, информировал, что происходит постоянный мониторинг состояния воды и воздуха. Кроме того, он объявил, что в целях обеспечения безопасности граждан пляжи Сириуса будут временно закрыты. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Тамбова и Пензы, сообщил Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Инициатива по восстановлению дипломатических отношений с Россией должна исходить от грузинской стороны. Об этом заявил РИА Новости директор 4-го департамента стран СНГ российского МИД Михаил Калугин. «Мы были и останемся с Грузией соседями», — отметил он. Дипломат добавил, что две страны связывают и теснейшие культурные узы, к которым в России относятся бережно. В частности, Калугин отметил, что 17 октября в России впервые состоится федеральный диктант по грузинскому языку и выразил надежду, что это мероприятие станет ежегодным. Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Диалог поддерживался в рамках женевских дискуссий по Закавказью. Объемы транспортировки нефти через Ормузский пролив достигли огромных значений, в отдельный момент уже превышают показатели, фиксировавшиеся до начала конфликта с Ираном, утверждает президент США Дональд Трамп. Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагал завершение конфликта, однако американские военные в июле провели несколько серий ударов по Ирану. Центральное командование вооруженных сил США утверждало, что это было сделано в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормуз. Подросток напал на фельдшера скорой помощи с ножом и ранил его в центре Москвы. Несовершеннолетнего доставили в психиатрическую больницу. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Там отметили, что предварительно подросток испугался, что медики заберут его маму. Она также доставлена в специализированное учреждение. Еще больше новостей в МАКС-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио «Спутник». В сухом остатке с Дмитрием Бавыриным.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «В сухом остатке». Меня зовут Дмитрий Бавырин, я политолог. Сегодня, как обычно, обсудим важнейшие политические события недели. Что было, что будет, чем сердце успокоится. Но вот самое свеженькое. Задержан бывший глава разведки Германии Август Ханинг. Его подозревают в шпионаже. Это уже довольно пожилой дедушка. Ему за 80. Главой разведки он был в нулевых годах. По-моему, где-то в 2005 или 2006 ушел на пенсию. И вот после того, как он ушел на пенсию, он писал аналитические доклады для других иностранных разведок, встречался с агентами и покупал информацию у своего бывшего подчиненного, который остался на службе и тоже теперь арестован. Причем он служил в БНД до прошлого года. Скандал громкий, скандал свеженький, но нас интересует в меньшей степени. Почему? Ну, у нас другие дела. И другое заявление главы БНД показательно. Действующего, то есть тот, который возглавляет разведку сейчас. У него фамилия Егер, Мартин Егер. И вот Мартин Егер несколько дней назад сделал примечательное показательное заявление о России и об Украине. По информации немецких спецслужб, Россия поставила целью добить режим Зеленского этой осенью, этой зимой. То есть удары, количество ударов, масштабы ударов будут наращиваться и баллистикой, и реактивными беспилотниками, и обычными. Но реактивные надо особенно похвалить. Очень много удачных попаданий было за счет Герани-4, Герани-5 за последние недели. И, в общем, немцы считают, что в этот сезон это на добивание. Россия, это по словам Егера, хочет разрушить экономику Украины, хочет поставить Украину на колени. Но при этом, что интересно, он заявил, что Россия не ведет подготовку нападения на страны НАТО, как это утверждает пропаганда брюссельская, прежде всего, кстати говоря, прибалтийская. Почему заявление интересное, да? Ну, на самом деле, если по чесноку, не нужно быть главой немецкой разведки, чтобы видеть эту тактику, тактику России на Украине. Войну в таких масштабах и такими средствами, да, спровоцировало, развязало украинское правительство. Я напомню, что они весной объявили операцию 40-дневную по принуждению России. В рамках этой операции планировалось наносить удары и наносились именно по сугубо гражданским целям глубоко в тылу. Но Россия на это ответила. И выяснилось сразу, что вот этот вот ответ России был самой эффективной тактикой, да, по перемалыванию Украины из всех, которые мы наблюдали за последние 4 года. Да. И так все удачно пошло, что, повторюсь, не нужно быть главой немецкой разведки, чтобы понимать, к чему это идет, да, и какая страшная у Украины будет зима. Каждый день можете наблюдать в интернете, хотя публикация таких кадров на Украине запрещена, руины на месте объектов стратегического значения. Это и заводы, это и дата-центры. То есть, помимо прочего, Россия поставила целью Киев без связи оставить, насколько я понимаю. Да? То есть они скоро даже пожаловаться не смогут в интернете, потому что интернета не будет. На этом фоне идет, начинается уже миграция населения в западные регионы Украины, причем те украинские чиновники, то почестнее прямо советуют это делать, говорят, что центр, юг, там будет катастрофа в том, что касается инфраструктуры, ну, свет, тепло, вода и так далее. У кого есть возможности, переезжайте на запад. Но это, кстати говоря, не значит, что удары по западной Украине не наносятся. Наносятся еще как, в том числе и вот эту очень важную цель по пунктам пропуска со странами НАТО. Ну, то есть вот эти приграничные пункты, например, рядом с Польшей, через которые поступает военная техника, да, через которые поступает другая помощь Украине, она эти пункты тоже стали целями. И что сейчас Украина хочет придумать? Она хочет эти пункты перенести на территорию страны НАТО, да, то есть вот пункт пропуска Польши будет в Польше, считая, что такие удары по странам НАТО Россия наносить побоится. Но, скажем так, не одними пропускными пунктами жива специальная военная операция. Там много что происходит. И в столице Киев стал, по сути, прифронтовым городом по качеству жизни, скажем так. И в других городах. Но, знаете, я бы сегодня вот сфокусировался на чем-нибудь малом, да, чтобы через малое дать общую картину. Есть такой украинский депутат Алексей Гончаренко, внесенный в Россию в список террористов и экстремистов. Из всех украинских депутатов он один из самых мерзких. Реально мерзких, очень скользкий, очень хитрый, хотя не дурак. И, судя по всему, ну, это моя версия старая, да, доказать не могу, но сердцем чувствую, работает этот товарищ на Британию. То есть, как фактически британский агент. И за счет этого его такая вот непримиримая риторика в отношении России, понятно и объяснимо. Раньше этот перец, кстати говоря, состоял в партии регионов, то есть на сторону бандеровцев он перешел уже позднее, после Евромайдана, после государственного переворота. И до последнего дня был членом партии бывшего президента Порошенко, тоже внесенного в список террористов и экстремистов в России, «Европейская солидарность». И вот накануне его из партии исключили. За что исключили? За призывы к миру с Россией. Причем не к полному, не к тотальному миру, да, не к исполнению российских условий, что действительно принесло бы с собой мир. По его словам, ситуация тяжелая, ситуация критическая, договариваться с Россией придется. И его предложение через Евросоюзский союз отменить часть санкций для того, чтобы Россия, ну, хоть в чем-то Украину помиловала, да, то есть ему хочется, чтобы были морские грузы, да, то есть морская грузоперевозка. То, чего мы сейчас Украину лишили, мы отрезали Украину от моря в торгово-промышленном плане, да, то есть одесские порты не работают. Он хочет, чтобы с нас сняли часть санкций, а мы взамен разрешили сельскохозяйственный экспорт, а в идеале вообще сконцентрировали боевые действия, ну, вот в районе Донбасса, да, то есть за Донбасс и Новороссию у нас сейчас идет спор, да, а Киев вот не трогайте, пожалуйста, нам очень плохо, нам очень больно. И его за эти слова исключили из партии. Но я думаю, что это на самом деле даже не террорист-экстремист Порошенко так сделал, точнее, он не сам этого захотел. Гончаренко, как человек хитрый, он прощупывает почву. Себя он хочет сохранить в политике на долгие годы. На Украине Зеленский, понятно, уже не жилец, а этот хочет как дальше к успеху прийти. Но я думаю, его не Порошенко по собственной инициативе турнул. Я думаю, что Порошенко попросили наверху. И рычаги воздействия на Петра Алексеевича у Зеленского есть. Собственно, Порошенко, он и под санкциями, и под уголовным делом. Это норма для Украины. Все лидеры формально оппозиционных партий ходят под уголовными делами или под санкциями. Это особенности Зеленской диктатуры. И я думаю, что от Порошенко потребовали Гончаренко прижучить, чтобы он не мутил воду, не предлагая альтернативные пути политические, потому что Зеленский, понимая, что для него, ну, все идет к финалу, и он хочет как можно дальше отдалить этот момент, он решил сопротивляться, он, собственно, всегда был в этом отношении недоговороспособен, но даже сейчас в критической ситуации, когда немецкая разведка говорит, что ситуация критическая, когда американская разведка говорит, что ситуация критическая, когда украинцы стали потихонечку прозревать. Вот в этих условиях, да, Зеленский объявил, что будет наращивать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, что, скажем так, еще многие тысячи беспилотников на нас пошлют. Ну, а что бы он еще мог заявлять в данной ситуации? Единственное у него светлое окно, вот в его повестке, когда все бросили, все кинули, я имею в виду Запад, за исключением немцев, к этому еще перейдем. Единственное у него вот это вот окно светлое, это операция «Вивальди». И она же, скажем так, сложный участок для российской армии. Я в прошлом эфире много про эту операцию рассказывал. Это лиманское направление, вот славянско-краматорская агломерация, да, вот последняя цитадель в Донбассе, да, Лиман — это с севера. То есть в рамках окружения этой цитадели ВСУ было северное еще лиманское направление. Вот они хотят этот лиманский выступ срезать. Для этого туда накачиваются огромные человеческие ресурсы, при этом растрачиваются, но там на уровне, что десант используют как штурмовую пехоту. Очень дорогая тактика в людях. Но давят они сильно, потому что им нужно хоть какое-то вот медийное окно, что где-то Украина побеждает. Им нужно отсрочить полное освобождение Донбасса, пытаясь срезать этот северный лиманский выступ. Но я думаю, у наших все получится. Да? То есть все проблемы, которые есть, они временные, именно по той причине, что вот экономически Украина уже, ну, не на последнем издыхании, да, но в реально страшном кризисе, да, и политически началось брожение, да, то есть Зеленский пытается создать иллюзию, что все как один на Украине, да, все политики, все граждане, они исчезают, что нужно стоять, воевать с Россией до последнего украинца, да, чтобы этот криворожный запорожец продолжал на Банковой сидеть, он же живой с Украины не слезет. Это понятно. И вот эту иллюзию единообразия мнений, да, сейчас на Украине и создают. Теперь приходится уже из партии исключать, я думаю, будут несколько уголовных дел, потому что, ну, политика, такой материал, да, такая игра с такими правилами, что когда происходит что-то катастрофическое, неприятное, но отрицаемое действующей властью, да, обязательно будут расколы, обязательно будут люди, которые пытаются на этом сыграть, влезть в это окно возможностей, то есть вот вам все врут, а я буду говорить правду, да. И самые ушлые, самые такие хитрые сделают это первыми. Вот первым стал Гончаренко. Я, кстати, думаю, что это так или иначе связано с тем, что он британский агент, потому что из Лондона поступила, видимо, информашка, что денег нет. Ну, денег реально нет. То есть те планы поддержки Украины, которые были, они сейчас пересматриваются из-за проблем с бюджетом, из-за энергетического кризиса и так далее, да. То есть выручить Украину финансово, как обещал, Лондон не сможет, самим мало. И Гончаренко, понимая, чем все это пахнет, да, решил стать апологетом мира. Ну, посмотрим. А кто продолжает Украину поддерживать, причем вот вопреки всему и на относительно большие деньги, это Германия. И мы, собственно, с Германии начали заявление БНД, их разведки. Но в этот же период Фридрих Мерц, канцлер, был в Киеве, в гостях у Зеленского. И там он уже, кстати говоря, наступал на горло собственной песни. Он призывал Россию к переговорам. Он требовал прекратить удары, а после ударов, после этого готов был к переговорам. То есть он считает, что переговоры с Европой, с Германией, с канцлером Мерцем — это какой-то подарочек, да? Это то, чего здесь очень хотят. Это то, чем Россию можно подкупить переговорами вот с канцлером Мерцем. Нет. Но интересно чем? Тем, что раньше-то он был против переговоров. Он буквально несколько месяцев назад говорил, нет, для переговоров рано, время еще не пришло, Россия еще не готова. Он надеялся, что вот операция Зеленского, вот этого 40-дневная, ныне продленная, с тысячами беспилотников, ну вот просто для понимания, это уже не летом, это осенью, начиная с 1 сентября, и вот до сих пор было сбито средствами российского ПВО 10 тысяч беспилотников, которые направлялись только лишь на Москву. Это далеко не единственная цель. И вот Мерц ждал, что это приведет для России к катастрофе. Да, но это привело к катастрофе для Украины, и он теперь заныл. Вот он теперь говорит, прекратите удары, мы готовы вести переговоры и так далее, и так далее. Вот, мне кажется, мы не готовы не только вот даже с немцами, вот конкретно с Мерцем. Смысла в этом никакого нет. Он хотя и держится за канцлерское кресло зубами, да, рейтинг у него сейчас 10%. Самый непопулярный канцлер со времен Гитлера. Альтернатива для Германии, там по названию понятно, что партия предлагает альтернативную политику, в том числе на российском, на украинском направлении, у нее уже 30%, да, и выглядит Мерц просто жалко, но при этом продолжает тратить народные деньги, то есть, например, тому же Зеленскому он в клювике привез 1,3 миллиарда. Миллиард — это на военный бюджет, там дыра 15, правда, а треть на укрепление энергетических объектов, да, то есть на то, чтобы защитить энергетические объекты Украины от российских ударов. Кстати говоря, к информации наших военных, да, в первую очередь тех, кто беспилотники запускает и ракеты, приготовления идут довольно давно, в общем-то, с весны, там обшивают, где могут, каркасами эти энергетические объекты, в том числе за немецкий счет. Немного, да, всего 1,3 миллиарда. Но другие и этого не дают. Например, сейчас вот у Евросоюза на днях Зеленский умолял выделить 700 миллионов евро для беспроцентного кредита аграриям для погашения ряда долгов, потому что, опять же, текущие события лишили Украину сельскохозяйственного экспорта по морю. Экспорт идет только сухопутный через восточноевропейские страны. При этом они не увеличивают, несмотря на все мольбы Украины, транзитные мощности, потому что своих аграриев берегут. И, в общем, с сельским хозяйством сейчас очень все плохо. Товар лежит на складах, его не могут реализовать. Переработать они его не могут, потому что перерабатывающих мощностей на Украине нет уже давно. Они чистоганом гнали зерно и подсолнечное масло. Вот сейчас они этой возможности лишены. Соответственно, некоторые даже и сливные работы не ведут, как сообщается. Ну, какой смысл, да? Все закончилось, да? Нет больше экспорта, это начнется. Непонятно. И при том, что вот сельское хозяйство, это было по-прежнему один из ключевых источников наполнения бюджета, он сократился почти в половину. И вот то, что немцы одни из последних хотя бы по чуть-чуть Украине дают, ну, в общем, выглядит в данный момент как такое вот желание напроситься на переговоры, да, поговорить с нами о наших условиях дальнейшей жизни. Нет, мне кажется, так это не работает. В принципе, Мерц, конечно, человек специфический, но не настолько дурак, чтобы не понимать, что та тактика, которую выбрала Европа, выбрал Запад в отношении России, даже не 4,5 года назад, да, гораздо-гораздо раньше, она привела к тому, к чему она привела. Украина проигрывает. Ее спонсоры проигрывают. Денег было потрачено на это много, еще будет потрачено. Да, при том, что результат относительно заявленного, да, военный разгром России, уничтожение российской экономики, Россию на колени собирались ставить, да, никакой. То есть упрямство по этому вопросу, оно сейчас характеризует, понятное дело, помимо Мерца и Зеленского, прибалтов, частично французов, именно частично, не буду как бы рассусоливать, а вот, собственно, и все. Да, Евросоюз по-прежнему заявляет, что мы будем поддерживать Украину. НАТО заявляет, мы будем поддерживать Украину. А когда доходит до конкретики, чем будем поддерживать, да, остались, по сути, только немцы. Денег нет, противоракет нет, страшный дефицит. Того нет, сего нет, этого мало, да, ну вот кто-то дает по копеечке. Вот 700 миллионов Зеленский просил на сельское хозяйство срочно, да, банкротство фермеры не дали. Ну вот нет лишних денег у Европейского Союза. Конечно, что-то есть, но это нужно согласовывать. Теперь это сложно. 2 года назад это происходило по щелчку, а теперь кризис. Но этот кризис, это, конечно, семечки по сравнению с тем, что ждет Украину этой зимой. Повторюсь, не нужно быть для этого главой немецкой разведки. Более-менее понятно, к чему это идет. Что непонятно, скажем так, лично для меня? Мне непонятна позиция Британии. По ушам и хвосту судя, они тоже захотели мир. Видимо, потому что ресурсов не хватает, как я уже сказал. На этом фоне нынешний премьер-министр Энди Бёрнам даже выступил за возвращение в Европейский Союз. Между прочим, это лишнее напоминание о том, что британским политикам верить нельзя. Когда они врут, у них губы шевелятся. Потому что Бёрнам обещал не поднимать этот вопрос, а теперь заявляет, что при Евросоюзе мы жили лучше, они, британцы, они жили богаче. И, в общем, если лейбористская партия следующие выборы выиграет, она обещает предложить провести еще один референдум. Это у них именно от бедности. То есть Бёрнам стал премьером, обещал народ осчастливить, народ даже поверил. У него рейтинг не как у предыдущего, как бы сейчас повыше упадет, конечно. Но тем не менее, а потом сели деньги считать и поняли, что на это нет, ни на что нет. На Украину тоже заканчиваются, ну надо же что-то предложить, какой-то выход. Ну вот они предложили подумать над возвращением в Европейский Союз за деньгами, да? Но само по себе, да, сам по себе этот процесс, вот именно меня наталкивает на мысль, что уже и британцы согласны, ну, не признать поражение на Украине, да, но остановить этот проект, ими во многом проспонсированный, организованный, проект его приостановить, ну, до лучшей поры, да, потому что если Украина проиграет сейчас, этой зимой, да, она проиграет действительно разгромно, то есть там боятся капитуляции. Интерес Лондона, интерес НАТО, интерес ястребов западных. В чем? Чтобы это продолжалось долго, чтобы это вытягивало из России ресурсы. А вот вариант, при котором Украина просто рухнет, да, для них неприемлем. Что тут сказать? Я надеюсь, что все вот эти отвлекающие маневры в исполнении мерцев, в исполнении украинцев, в исполнении британцев. Да. Все эти попытки схватить за руку, все эти требования, давайте, наконец, обсудим, что у нас тут происходит, да, вот чтобы это не то, чтобы игнорировалось нашими властями, да, но чтобы к переговорам с этими товарищами, действительно предметными, приступили не тогда, когда Украина подходит к краю и к катастрофе, да, а когда будет точное, абсолютное понимание того, что режим бандеровцев все. Пока не будет полного понимания, что фронт прорван. ВСУ находится в положении немцев из 1945 года. Вот до той поры, я надеюсь, никаких компромиссов серьезных, да, с европейскими ястребами, то есть Британия, Германия, Франция, не будет. Соединенные Штаты – отдельная история. Даже переговоры с самой Украиной – это отдельная история. Они могут идти по гуманитарной части, как бы сами по себе. В любом случае, есть пленные, есть обмен телами, есть проблемы, которые нужно решать. Но сейчас темп взят настолько хороший, что новая дискуссия с Западом, конкретно с Европой, может быть открыта, мне кажется, только по ее результатам. И это у нас в сухом остатке. Будьте здоровы, услышимся через неделю.
0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
3: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
4: Да.
3: А переоценивали?
4: Вряд ли.
3: Сколько друзей вы потеряли?
4: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
5: Часто ли ты ошибаешься?
4: Нет, ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
3: Чему главному тебя научили твои дети?
6: Тому, что взрослый человек может расти.
0: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 17:00 вечера на радио «Спутник».

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Узнать за 90 секунд.
5: Казалось бы, что особенного в каштанах? В крупных мегаполисах осенью упавшими орехами буквально усеяны улицы. Никто на них не обращает внимания и правильно делает. Эти плоды называются конскими каштанами. Они непригодны для пищи. Но есть благородные, съедобные каштаны, растущие в южных регионах России и мира. Они давно получили статус культового лакомства. Согласно древнегреческим источникам, во время сражений и изнурительных походов греческие воины выживали в горах Малой Азии исключительно благодаря каштановым лесам. По легенде, Артемида, чтобы избежать преследования разгневанного Зевса, превратилась в каштановое дерево. В горных регионах Франции, Италии и Испании, скудных на зерновые культуры и картофель, каштаны называли хлебным деревом. Их сушили, перемалывали и пекли хлеб, делали супы и вторые блюда. С питательной точки зрения каштаны уникальны. В отличие от других орехов, в них практически нет жира и масел. А вот калия, магния, углеводов и неразрушающегося при термической обработке витамина С, напротив, много. В сочетании с витаминами группы В и антиоксидантами эти элементы помогают бороться с бичом нашего времени – стрессом. И с инфекциями, кстати, тоже.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Доступ на морские набережные и пляжные территории Сочи временно ограничен. Власти предпринимают необходимые меры для ликвидации горения. Об этом сообщил глава города-курорта Андрей Прошунин. Танкер «Афромакс Рео» под флагом Либерии был атакован безэкипажными катерами у побережья Черного моря. Возникла открытая горение нефти в морской акватории. В Минтрансе России отметили, что экипаж в составе 23 человек спасен. Предварительно пострадавших на борту нет. Все моряки – граждане Индии. Глава федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин сообщил, что происходит постоянный мониторинг состояния воды и воздуха. Москва с Сухумом и Цхинвалом добивается консенсуса по переносу женевских дискуссий по Закавказью в другое место, так как Швейцария утратила нейтралитет, заявил РИА Новости директор 4-го департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин. По его словам, этот формат на сегодняшний день является единственной переговорной площадкой, занимающейся проблемами постконфликтного восстановления отношений Грузии с Абхазией и Южной Осетией. Международные дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходит в Женеве с 2008 года с участием Абхазии, Грузии, России, США и Южной Осетии при посредничестве спецпредставителей ООН, Евросоюза и ОБСЕ. Работа традиционно ведется в двух рабочих группах по безопасности и по гуманитарным вопросам. Президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в очень хороших результатах республиканцев в ходе предстоящих в ноябре промежуточных выборов. «Думаю, мои выступления все меняют», — заявил глава государства журналистам. Промежуточные выборы в Штатах пройдут 3 ноября. Американцам предстоит полностью переизбрать Палату представителей и определить обладателей 35 мест в Сенате. Республиканцы сейчас контролируют обе палаты, однако демократам достаточно получить еще 3 места, чтобы завоевать большинство в Палате представителей. Работа сайтов некоторых кубинских СМИ оказалась нарушена из-за проблем с электроснабжением, пишет местная газета. О проблемах с работой технологических систем ранее сообщила кубинская телекоммуникационная компания. По ее данным, из-за перебоев с электроснабжением были нарушены работы сервиса доступа в интернет, электронные платежи и связанные с ними услуги. Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
7: Продолжаем. Прямой эфир «Радио Спутник». Я Александр Кузьмак. Интересные темы нас ждут. Одна — это, ну, наверное, и само проведение в Национальном центре России форума «Цифровые решения». И сегодня на пленарной сессии этого форума выступил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин. Там было много цитат, много тезисов, связанных с развитием отечественной цифровой индустрии. Ну и на этом форуме представлены, собственно говоря, наверное, представители всех ветвей тех отраслей и всех ветвей власти и отраслей, которые связаны с решением всех проблем с цифровыми технологиями. В общем, много интересного и много было сказано, в первую очередь, представителям правительства. Стратегическая задача укрепления цифровой индустрии. Давайте эту тему обсудим подробно. Арсений Александрович Щельцин, генеральный директор ОНО «Цифровые платформы», у нас на прямой связи. Арсений Александрович, здравствуйте. Итак, начнем с, собственно, я бы как раз хотел начать с этого термина, с этого выражения «стратегическая задача», цифровая индустрия России как стратегическая задача. Что вкладывается, на ваш взгляд? Давайте расшифруем для радиослушателей этот тезис.
8: Ну, наверное, есть тактические, локальные задачи. Когда они ограничены во времени, нужно за год, за два года, за три года или за несколько месяцев достичь какого-то результата. И это очень понятный для чиновников термин, потому что, к примеру, 10 лет назад для цифровизации крупного российского региона применялось западное программное обеспечение, потому что оно работало стабильнее и понятнее. То есть на протяжении 10 лет работало, и любые чиновники хотели бы продолжать эту стабильность. Но когда мы говорим о стратегических задачах, мы должны заглядывать дальше, на 10 лет, 20 лет, если повезет, 100 лет. И слово «суверенитет», оно на самом деле стратегическая задача, а не какой-нибудь железный занавес или забор. Про суверенитет и необходимость цифровых решений и узлы инфраструктурные называть это суверенитетом и стратегическими задачами ровно потому, что как только мы не контролируем один из этих узлов, мы перестаем контролировать все. Даже если у нас есть свой собственный искусственный интеллект, свои модели лучшие, мы не используем, допустим, зарубежные, у нас есть свои спутники в огромном количестве, сейчас как бы тестовая группа из нескольких десятков, а будет, допустим, тысячи, но у нас нет своих ЦОДов, центров обработки данных, то вся эта цепочка рушится. И это стратегическая задача. Это задача суверенитета. И, соответственно, в рамках форума обсуждалась не одна из цепочек, а все эти цепочки вместе.
7: Продолжая вот эту тему, как раз вы сказали, я хотел бы зацепиться за фразу «у нас нет», ну а дальше там у нас еще много чего нет, да, и появляется постепенно, что логично, да. Вспоминая, и на эту тему тоже много сейчас на разных форумах, на разных площадках говорят высшие руководители власти, от президента и представителя правительства до крупных чиновников, говорят именно о, не просто об импортозамещении как таковом, да, а говорят о том, чтобы вся технологическая цепочка была полностью принадлежащей России от начала до конца, будь то самолетостроение или цифровые технологии и так далее. У меня в связи с этим вопрос. Коль скоро это стратегическая задача, хочется понять, насколько велика важность в этой ситуации именно для цифровых технологий иметь все полностью свое, и насколько это реально, и каковы сроки?
8: Ну, смотрите, у нас нет задачи иметь все полностью свое, прям вот в полном смысле этого слова.
7: Нам, ну, имею в виду, центр обработки данных, российский искусственный интеллект и так далее, и так далее.
8: Да, нам нужны элементы, которые мы контролируем.
7: Ключевые.
8: Да, которые мы контролируем, и мы, конечно, можем их создавать с применением международного опыта, но мы должны контролировать каждый шаг в этом элементе. И с точки касательно вашего вопроса относительно... Насколько это важно? Наверное, я попрошу повторить.
7: Ну, давайте так, я сформулирую. Просто, когда мы говорим о том, что нам нужно вот свое, вот как мы в самолетостроении мучились, именно из-за того, что я по такой аналогию проведу, из-за того, что вроде бы и самолет готов, но у него часть комплектующих импортные, из-за этого выпуск его в серию затягивается, да, вот сейчас, и затянулся в итоге. Вот мы сейчас говорим, то есть не мы, конечно, да, Михаил Владимирович говорит о том, что ускорить переход на отечественное оборудование для работы 5G, стимулировать инвестиции в развитие скоростного интернета. Опять-таки, внутри, да, то есть создание своего искусственного интеллекта и его технологий в России. Хочется понять, насколько мы в этой ситуации можем быть независимы от внешнего мира вообще, не зависеть от комплектующих, ну, таких метафорически.
8: Я думаю, на 99% вот. Мы вполне можем не зависеть. И с точки зрения важности, то тоже был вопрос, я думаю, что это, наверное, самый главный мировой вопрос. То есть, если посмотреть, что сейчас делают правительства стран, они активно ругаются между собой на тему моделей, на тему ЦОДов, кто на чьи деньги размещает ЦОДы, кто на чьи деньги размещает чьи модели и так далее. Вызывают глав компаний, которые обладают ИИ, вызывают учредителей ЦОДов, насколько доли размыты, насколько там есть иностранцы. Постепенно это понимание приходит во всем мире, не только в Азии или Америке или Европе, в других странах активно также это поднимается вопрос, потому что все прекрасно понимают, там, поведение и внедрение искусственного интеллекта за 3 года, а через 10 лет это уже будет тотальная зависимость всех процессов.
7: Всех если от всех. Да, то есть получается, да, если свое, то мы не зависим, а если есть что-то чужое, то зависим.
8: Если хотя бы грамм чужого есть, то это вся цепочка зависит.
7: Угу. Да, я вот как раз это имел в виду. То есть, таким образом, говоря о развитии цифровых технологий в России, мы получаем некий замкнутый цикл. Я почему спрашиваю? Потому что сейчас во всех областях экономики говорят о том, что мир делится на регионы. То есть, и в этом смысле получается, что бы мы ни делали, мы должны рассчитывать только на себя. А уж в этой области тем более.
8: Но в критической инфраструктуре мы просто обязаны этот замкнутый цикл выполнять, но не в сфере R&D. То есть в плане неокров научных разработок мы вполне открыто делимся с миром своими наработками, интегрируем чужие наработки, но у нас есть вполне серьезные требования по этим интеграциям и наработок, и конкретных продуктов, элементов и так далее. И здесь я бы не сказал, что мы с точки зрения научного плана как-то отрезаны, а с точки зрения суверенных аспектов, где обрабатываются данные, какой у них путь, соответственно, в какой спутник данные летят, в какой модели они обрабатываются в сервисе, в государственных услугах или в частном сервисе для гражданина, какой-нибудь локальный бизнес. И, конечно, тут нет жесткого требования, что все, забудьте об иностранных моделях, забудьте о иностранных ЦОДах, серверах облачных и так далее. В первую очередь это критическая информационная инфраструктура, государственные сервисы, образование, медицина, промышленность. И вторично уже на...
7: Арсений Александрович, простите, что перебиваю, время поджимает. Последние еще 30 секунд. Такой ключевой, самый главный вопрос. Скептиков в нашей стране, как только мы начинаем говорить о том, что мы создадим что-то свое, сразу очень много. В любых областях, о чем бы речь ни шла. Сначала говорят, ну куда нам? Ну помните, ну примеров миллион, да, на эту тему. Вот ваша точка зрения. Мы можем в этой ситуации обойтись без других? И сколько это вот так, навскидку?
8: Тут самая главная фишка, которая у нашей страны есть, это в модели этого процесса, что не главное железо и сложная модель, главное его прикладное применение. То есть модель, которая может в 1000 раз меньше, но может 3 задачи делать эффективно, если ее грамотно внедрить, она даст лучший результат, нежели модель, которая все может, но ее очень криво применяют.
7: Спасибо вам огромное. Арсений Александрович Щельцин, генеральный директор ОНО «Цифровые платформы», был у нас на прямой связи. Ну, а мы идем дальше.
9: Всем здравствуйте. Мы работаем на площадке форума «Цифровые решения» в медиадоме первых в Национальном центре России. И сейчас у нас в студии президент ассоциации «Русофт» Валентин Леонидович Макаров. Валентин Леонидович, здравствуйте.
10: Добрый день, здравствуйте.
9: Как ваши дела, как ваше настроение сегодня здесь на форуме?
10: Да, интересно. Очень много знакомых людей. Да, и все они слушают внимательно то, что говорят с трибун. Интересные мысли, не противоречивые иногда. Но живая индустрия, она живет, да.
9: Нам стало известно о вашей модели СССР, то есть суверенитет, сотрудничество, справедливость, разумность. Хотелось бы узнать, что это значит на практике. Расскажите, пожалуйста.
10: Ну, это не моя, конечно, идея Андрея Ионина. Есть такой идеолог, такой большой энтузиаст космонавтики. Вот он придумал вот СССР, и оказалось, что когда ты произносишь это такое загадочное слово, то во всем мире, в дружественном мире, идет позитивная реакция. И все сразу говорят: да, СССР, конечно. Вот у нас школу построили, завод построили, вот мы учились в СССР. То есть вот эта история, которая, казалось бы, забытого уже была такой негативной, имеет очень сильный позитивный маркетинговый эффект. Они верят нам, мы не обманем и будем делать то, что им нужно, хотя и нам тоже. Вот эта идеология такого трансфера технологического суверенитета, когда мы предлагаем сотрудничество, передавая технологию, открывая коды, да, обучаем людей, как работать с этими кодами, как можно их развивать дальше. Причем по результатам мы делимся фактически пополам, по-честному, поровну. Это справедливость, да? Результатами того, что мы сделали. Ну и вот все-таки подходим к этому вопросу не как в теории было раньше при коммунизме, что это вот коммунизм, хорошо, а оцениваем результаты. И прибыль, доходы, зарплаты, рабочие места – все это является реальными критериями того, успешным или неуспешным. Вот получается СССР.
9: Вот, очень интересно. Также хочется спросить, как эта модель работает в Индии, потому что вы создаете там совместные предприятия, передаете технологии. Партнеры, они к этому готовы или хотят просто зачастую купить уже готовый продукт?
10: Ну, честно говоря, этот призыв к тому, чтобы трансфер технологий делать, это не наш призыв. Это наши партнеры в Индии, Вьетнаме, Бразилии, в арабском мире, везде говорят: вот вы за 3 года своим импортозамещением добились того, что хотя все вендоры зарубежные ушли, а у вас все работает. То есть вы смогли заместить всех ушедших, сделать безопасно все это. Мы тоже так хотим. Но черный ящик купить у вас, который бы был российским, а не американским, это все равно то же самое, да, будет зависеть от вас. Поэтому выход только один. Мы хотим быть независимы вместе с вами. Давайте трансфер технологий, да, и мы откроем вам наш рынок. А это очень важно, мы об этом не задумываемся, но наш рынок, он там 150 с чем-то миллионов человек, а дружественный мир – это порядка

0: она действительно, хотя и кажется, что это ты жертвуешь своей технологией, ты не продаешь, получаешь деньги сразу же, а ты ждешь, пока это будет внедрено, пока производство будет налажено. Ну, это более сложный, длительный период и, может быть, более рискованный. Но для страны, в которой есть опыт СССР, который оценивается как доверие во всем дружественном мире, это очень хорошая модель. У нас с Индией примерно сейчас там порядка 20 проектов находится в работе, 2 проекта реализованы, есть предприятия совместные, которые работают в Индии. Вот сейчас, завтра, по-моему, будет подписание соглашения с Новосибирской областью, и мы будем иметь уже 2 области российские, Нижнегородскую и Новосибирскую, которые имеют партнеров в Индии, такие же там, региональные какие-то объединения. И мы вместе с ними добиваемся выработки стандартов применения искусственного интеллекта, получаем опытный режим испытания, ОПР, да, для того, чтобы можно было применить этот режим в этом регионе, когда еще нет законодательства территориального, да, и использовать этот экспериментальный режим для того, чтобы можно было что-то новое производить с искусственным интеллектом. Имея стандарт общий с Индией, имея решение, которое мы уже внедрили в Нижнем Новгороде или в Новосибирске, мы идем в Индию и уже без лицензирования начинаем там это решение поставлять или делать трансферы, делать там совместные предприятия. То есть это, конечно, вот пример того, как работает эта штука на практике с Индией. Да? Целые регионы российские уже готовы к тому, чтобы в Индии иметь партнеров и опытным режимом применять новые технологии. А значит, расширять рынок и получать новое качество вашего продукта и в России внедрять его с этим новым качеством, с новой ценой, то есть ускорять развитие России.
1: Валентин Леонидович, а можно ли использовать эту модель в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Африке? И тут же хочется задать вопрос, есть ли что-то, что мешает российским компаниям выходить в одиночку туда?
0: Ну, мы, во-первых, не в одиночку. Мы целая ассоциация, это 380 компаний, и уходим на эти рынки. Разницы никакой нет для стран, которые имеют уже такую численность населения, порядка там 70 миллионов человек, 100 миллионов человек, которые не могут не задумываться о своем суверенитете. А суверенитет означает, что никто со стороны не может выключить вашу IT-систему, потому что IT – это главное вот в этом новом технологическом укладе. Никто не может запустить туда какой-то вредоносный вирус, который все разрушит у вас. И эти страны с таким большим населением, они задумываются, как обрести этот суверенитет. И пример России, которая обрела такой суверенитет в IT, чрезвычайно показателен и перспективен. Поэтому вот мы выходим на эти страны, что в Бразилии, что в Вьетнаме. Вьетнам – прекрасная страна, да? Индонезия, арабские страны. Везде запрос один и тот же. Поделитесь вашим опытом, вашими технологиями преодоления проблем, связанных с санкциями. Мы боимся, что если мы будем развиваться быстрее, чем Америка, и Европа, к нам будут применить санкции. И тогда мы будем независимы, они просто этими санкциями отрежут нам доступ к чему-нибудь такому очень важному или там еще нам навредят к тому же. Вот это общая модель выхода на дружественные рынки, которая сейчас подтверждена практикой. И проблема только в том, что когда ты выходишь на этот рынок, не продаешь что-то, а делаешь трансфер технологий, ты должен понимать, что это время. Ты должен приехать туда, сделать офис, тебя должны поверить, да, найти партнера тебе, который может рядом с тобой сделать такую же технологию и развивать ее вместе с тобой. Потом ты должен какое-то время ждать, чтобы получить продажи, производство наладить, потом продажи получить и только потом получить прибыль. Вот из этого предложения можно выход сделать. У нас есть в Индии такое предприятие «Брамос», которое производит ракеты. Там себестоимость наполовину делится между Индией и Россией. То есть даже в течение производства половина стоимости, половина себестоимости, она приходится на российские предприятия. Это уже хорошо. В общем, это сложно, поэтому нужно понимать, что это время, это специалисты, которые должны ехать туда. И самое главное, создавая совместное предприятие, ты вкладываешь немножко IP, но нужны еще и кэш. Деньги, которые должны пойти в создание этого предприятия. И здесь проблема, конечно, довольно большая, потому что у нас у предприятий инновационных не так много денег сейчас в условиях, когда ставка рефинансирования очень высокая, да, когда у нас повысили налоги для IT-отрасли. Мы вынуждены искать инвестиции еще где-то. И вот тут, конечно, веб, Эрфрид, все фонды, которые существуют в России, конечно, были бы очень хорошим подспорьем для того, чтобы финансировать создание СП там, где мы не менее 50% имеем, иначе просто мы не будем управлять компанией.
1: Вот вы, кстати, заговорили про IT, и в 2025 году российские IT-компании продали за границу почти 6,5 миллиардов долларов. И вы ждете роста еще на 15%. Хочется понять, за счет чего должен случиться этот рост.
0: Ну, надо сказать, что у нас падение было очень большое.

0: Было же 10 миллиардов долларов до начала СВО. Потом падение 20% каждый год продаж в развитые страны, недружественные теперь, да, которые закрыли свои рынки от нас. Продажи идут, но объемы гораздо меньше. Потом начался некоторый такой... 2 года назад ситуация выровнялась, перестала падать, потому что падение в недружественных странах продолжилось, но начался рост в дружественных странах. Ну, в первую очередь, в странах ЕАЭС. А потом вот эту идеологию трансфера технологического суверенитета мы стали развивать в дружественных странах, и начался постепенный приток денег из этих стран. Я надеюсь, что ну, в прошлом году у нас на самом деле по долларам примерно там 7-8% рост был, а в рублях нет, потому что был рубль вырос, да, поэтому в рублях роста практически не было. Но вот на будущий год результаты 3-летней работы по трансферу технологий, по продвижению этой модели и в России, чтобы ну, и в государстве чиновники поняли, что это правильная модель, и получить деньги на создание своих предприятий необходимо, ну вот постепенно подходим к тому, что начинает реализовываться эта модель в реальных контрактах, сделках, да, получении денег на эту себестоимость.
1: А есть какие-то налоговые льготы для этих компаний от государства?
0: Для этих компаний налоговые льготы, конечно, есть. Они очень быстро выросли и создали такую большую, серьезную базу для роста индустрии. Как раз после того, как был ковид, тогда начались, ну, потом специальная военная операция. Вот при начале специальной военной операции государство приняло очень правильную меру. Да? Санкции применены, а без IT-индустрии государство не может, страна не может развиваться. Это основа экономики, новой экономики, нового технического уклада. И были приняты экстраординарные меры по снижению налоговой нагрузки на эти компании. 2 года назад первая волна пошла обратно, снизили нам эти льготы. В прошлом году еще раз снизили льготы. И даже хотели НДС взимать с софта, хотя НДС берется с тех работ, которые ты от кого-то получаешь, да? С продуктов и работ. А мы ничего не получаем. 80% затрат – это себестоимость. И вот снижение возможностей инвестировать в новые продукты, в новые решения из-за того, что у нас налоговая нагрузка увеличилась, это был большой риск, на самом деле. Спасибо министру, что мы смогли остановить это движение. Но вот эти льготы до сих пор позволяют нам конкурировать, создание новых продуктов, создание новых идей и продвижение их продуктов и этих технологий за счет трансфера технологий. Спасибо государству, но мне кажется, что вот для экспорта раньше, например, в первые годы, когда только льготы были применены, они применялись только для экспорта. И мы тогда реально вышли на глобальные рынки. И там из 100 компаний, которые были лучшими мировыми поставщиками услуг по разработке ПО, из России было там порядка 15. Сейчас, мне кажется, пора вернуться к этому положению, к тому положению, когда компании, которые борются за большую долю на глобальном рынке, должны иметь дополнительные меры поддержки. В России надо развиваться, импортозамещение, но двигаться там гораздо сложнее и гораздо дороже. Поэтому применение налоговых льгот дополнительных для экспортеров, мне кажется, сейчас самое время для этого.
1: Так, еще хочется про образование в обмен на аккредитацию поговорить. Вы обсуждали такую модель. Хочется понять, как это должно работать. То есть бизнес готовит кадры, государство гарантирует тем самым качество или что-то еще. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом.
0: Ну, эта идея из министерства пришла, да? О том, что вы получаете льготы, давайте часть льгот, 3%, выделите из этих льгот и потратьте на образовательный процесс. И вот мы уже там целый год, наверное, все обсуждали, а какие же виды деятельности мы можем сделать для образования, чтобы это было полезно образованию, а за это мы потратим эти деньги. Дело в том, что и без этого 3% там, сбора все компании, которые хотели конкурировать реально, тратили деньги на образование. А без этого невозможно. Они шли даже в школы, учителям информатики помогали, они шли в вузы, да, и имели там лаборатории, проводили технические работы, там, практические работы, брали на стажировки. Это денег стоило. Мы об этом не думали тогда, это делали. Сейчас государство сказало, давайте-ка вы оформите контракты, договора с вузами для того, чтобы можно было потратить эти деньги не как вы хотите. Вы хотели оснастить там какую-нибудь лабораторию, да, дать им технику свою и свой софт. Это не надо. Давайте лучше вы будете курсы читать какие-нибудь, которые вы сами придумаете. Но это тоже некоторое противоречивое действие, потому что ведь мы не преподаватели, а разработчики. Преподавание – такая особая вещь. Нужно уметь разговаривать и понимать студента. Да? Потом они в вузах имеют своих преподавателей, которые куда они денут теперь, если мы будем читать вместо них. В общем, это проблемная вещь. Поэтому вот это было 1.5 года назад началось, это год, и все длится это. А сейчас оказалось, что за 25-й год выпускники вузов Да? Только половина выпускников по IT-специальностям работает по IT-специальности.
1: А причина?
0: Потому что искусственный интеллект заместил большое количество инженеров невысокой квалификации, то есть тех, кто как раз выпускается. К тому же, ну, вот та же ставка рефинансирования, холождение экономики, к тому, что люди снижают численность персонала, делают его более эффективным. В это время сейчас вот говорить о том, что мы давайте бросим деньги в образование, уже кажется не так эффективно. Хотя, конечно, мы готовы и продолжаем работать с вузами, иначе мы не получим качественный товар. И мы пришли к такому предложению, давайте мы добавим к тому, что деньги надо тратить на образование, давайте еще и на инновацию. Попробуем сделать такой фонд, хотя бы 1% из трех, предоставим альтернативу компаниям. Либо на образование, либо 1% потратьте на создание такого фонда, который бы мог вместе с венчурными фондами существующими, снижая их риски, инвестировать в начальные этапы развития стартапов, когда самое тяжелое время, когда вот это никто не знает, все это правда или неправда, 1% выживает, долина смерти, давайте мы будем инвестировать в эти компании. Ну вот с этим мы сейчас выходим на министра, на министерство, с тем, чтобы поддерживать образование, как мы делали всегда, еще и поддержать инновации, потому что эти парни, которые к нам придут, должны иметь возможность и финансы для того, чтобы делать новые решения. Если ты не дашь им это новое решение, они не смогут себя реализовать. Это взаимосвязанная вещь. Обучай, дай возможность им себя реализовать.
1: Спасибо вам огромное, Валентин Леонидович, что к нам пришли. С вами было очень интересно общаться. Вы все так подробно и, самое главное, просто нам рассказали. У нас в студии был президент ассоциации «Руссофт» Валентин Леонидович Макаров. Спасибо вам огромное еще раз.
0: Вам спасибо за приглашение.
2: Новые острова на карте России. Контекст. Климатические изменения в Арктике приведут к явлению, которое еще недавно считалось необычным. В ближайшие годы в районе входящих в Архангельскую область архипелагов Новая Земля и Земля Франца Иосифа появятся новые островки суши. В других частях региона из-за таяния ледников это уже происходило. Теперь черед дойдет до России. Пока точной гарантии того, что острова сохранятся, они уйдут опять под воду, ученые не дают. Но шансы есть. В этом случае их после тщательного и долгого изучения нанесут на географическую карту Российской Федерации. Открытие вышедших из-под ледника земель в Арктике начали фиксировать со спутников более 10 лет назад. Гидрографы обнаружили порядка 30 новых островов, мысов и бухт. Несколько лет назад экспедиция Северного флота ВМФ подтвердила открытие 5 новых островов в Карском море. Их площадь составила от 900 до 54 тысяч квадратных метров. В научной общественности не утихают споры, какую практическую пользу можно извлечь из новых объектов и повлияет ли их возникновение на изменение арктической береговой линии в будущем. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве и Санкт-Петербурге полночь, в Бишкеке 3 часа ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Власти Сочи предпринимают необходимые меры для ликвидации горения танкера. Полянский указал на недопустимость любых попыток пересмотра событий Второй мировой войны. Вторую часть фильма «Руки вверх» представили в кинотеатре «Октябрь» в Москве. Подробности далее. Власти Сочи предпринимают необходимые меры для ликвидации горения, которое возникло после атаки безэкипажных катеров на танкер у побережья Черного моря. Об этом сообщил глава города-курорта Андрей Прошунин. Он уточнил, что приступить к тушению можно будет после снижения интенсивности возгорания. По его словам, сейчас Росгидромедцентр проводит оперативный расчет направления распространения продуктов горения. Кроме того, автоматический пост контроля ведет постоянный мониторинг качества воздуха и воды. Визуальный контроль ситуации. Подробный анализ начнут рано утром в среду. В свою очередь, краевое управление Роспотребнадзора просит избегать нахождения на открытом воздухе и не открывать окна в связи с возгоранием. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Саратова, сообщил Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Любые попытки пересмотра событий Второй мировой войны и ревизии ее итогов недопустимы. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании круглого стола в Вене, который посвящен памяти о трагедии в концлагере Малый Тростенец. Он напомнил, что за годы оккупации Белоруссии нацистами были сожжены и разрушены тысячи городов и деревень, созданы десятки лагерей смерти и других мест массового истребления людей. Полянский призвал сделать все возможное, чтобы сохранить память о трагедии геноцида советского народа, не забывать о мужестве миллионов солдат, партизан, тружеников тыла и мирных жителей, отдавших свои жизни в борьбе за мир и свободу. Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжает работать над урегулированием конфликта на Украине, который, по его словам, вскоре завершится. Об этом сказал американский лидер, выступая на мероприятии в штате Мэриленд. Ранее президент России Владимир Путин на пленарной сессии 23-го ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Трамп сделал сложное предложение Москве по украинскому урегулированию, но в правильном направлении. Вторую часть фильма «Руки вверх» о легендарной музыкальной группе представили в кинотеатре «Октябрь» в Москве. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Режиссером киноленты выступила Алиса Шитикова. Как ранее рассказывал лидер группы Сергей Жуков в интервью агентству, вторая часть фильма станет откровением и откроет зрителям тайны легендарного коллектива, о которых раньше никто не знал. Он также отмечал, что картина станет первым в истории продолжением байопика. Если в первой части зрителям рассказывали о становлении легендарной группы, то вторая часть – это история о любви. Фильм «Руки вверх 2» выйдет в широкий прокат 15 октября. Первая часть увидела свет в 2024 году. Кассовые сборы в российском прокате тогда составили более 950 миллионов рублей. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Пучковым.
4: Здравствуйте, дорогие друзья, все, кто нас смотрит, видит, не видит, слушает. Петр Лидов, Дмитрий Пучков. И я сегодня, Дмитрий Юрьевич, здравствуй, дорогой друг. Я сегодня лично из нашей традиционной обложки, значит, используя обычные инструменты телефона, выморал лицо Татьяны Ладяевой. Вот, и подписал, что
5: Татьяна... Мастер фотошопа.
4: Да, Татьяна. Знаешь, это, помнишь эти фотографии из во время стали появляться, вот кто там исчезал на фотографиях советской эпохи?
5: Да.
4: Фотографии с Лениным.
5: Коля Ежов там... первый пропал, да.
4: Потом оставалось все меньше и меньше. Вот я тем же методом, сейчас, конечно, было бы проще работать, а так, наверное, целые лаборатории фотографы трудились над этим. Мы Татьяну Ладяеву поздравляем, она отсутствует по крайней неприятной уважительной причине. Она вышла замуж, но я думаю, что мне напутствие давать, учитывая, так сказать, мой жизненный опыт, наверное, не очень. Вот.
5: И приводить... Вдвоем даем.
4: Да. Да. Скажи что-нибудь хорошее,
5: совет,
4: Дмитрий Юрьевич.
5: Да, любовь, как говорится, да. Самое главное, совет ветеранов, самое главное, друг друга не перевоспитывать. Компромиссы надо искать, и тогда все сложится. Ну, в основе, конечно, любовь. Поэтому совет да любовь.
4: Да, в связи с этим, Дмитрий Юрьевич, я лично подобрал некоторые темы, они разные. Я думаю, что предложу тебе опять выбрать, потому что мы, по идее, должны сегодня обсуждать события дня. Их, ну, они есть. Ну, вот в Париже, например, сейчас вторая серия началась, как любит выражаться наш предшественник по эфиру Армен Сумбатович Гаспарян, дискотеки. Местные малолетние подростки и дети вышли, значит, на улицу, и там сейчас начинается. Сейчас там только вот вечереет еще в Париже. Ну, даже не то, чтобы сильно вечереет, только так это смеркается, скажем так. Вот.
5: Да.
4: Вот. Так что Париж у нас
5: дети
4: есть.
5: Дети организуют подсветку из подожженных автомобилей, как это у них принято. Бедные французы.
4: Да, есть у нас, естественно, тема по НАТО. Есть по коррупции, кстати, можно поговорить. Тут у нас есть что обсудить.
5: Давай.
4: Ну, давай, по коррупции интересно. Да. Значит, по коррупции сразу два интересных сообщения сегодня с утра было. Но первое, конечно, все обсуждают. Это сообщение о том, что значит, директора парка «Патриот» Игоря Васильева задержали вчера по делу о взятках на 80 миллионов рублей.
5: Ну, неплохо.
4: Парк «Патриот» – это, значит, место известное. Там и предыдущий, по-моему, директор этого, как бы сказать, что это, комплекса, он тоже, по-моему, был по тем же причинам и заместители Васильева. Но здесь, конечно, интересна сама фигура Васильева. Васильев работает в парке «Патриот» с 2026 года, с марта всего лишь. Но
5: ух ты,
4: это...
5: и уже.
4: Да, но это как бы для него, можно сказать, что это такая почетная как бы пенсия, потому что Васильев, он политик крайне серьезный. Сейчас не буду вдаваться в его детали. Он выходец из силовых структур города на Неве. Так вот, я думаю, этим много что сказано. Как раз тех лет, вот, когда все только начиналось. И после этого он занимал целый ряд должностей, довольно высоких. Он был и функционером «Единой России», и губернатором Кировской области, и работал в Министерстве обороны, по-моему, в Счетной палате. И вот постепенно вот он вообще про... Это действительно серьезный политик федерального масштаба. Безусловно, человек не просто со связями, а человек такой, ну, скажем, заметный и весьма известный. Он был и депутатом, и сенатором, и кем только не был. И мне кажется, что вот это задержание, это, наверное, надо воспринимать как еще одну демонстрацию. Ну вот, наверное, это что-то чем-то напоминает, как бы, мне кажется, ну, не знаю, я не эксперт по уровням, но Тимура Иванова, что нету людей, которые обладают каким-то иммунитетом. Вот мне кажется, это важный сигнал. Это первое. И второе, еще туда же комментарий дам. Это вчера, по-моему, был вынесен приговор по делу экс-мэра Сочи Капайгородского. Uh-huh. Он довольно молодой был человек. Uh-huh. Я, кстати, помню, мы с ним даже встречались. Я был в группе журналистов. Он такой был очень прогрессивный, молодой, яркий такой, прямо весь такой энергичный. Вот. Но ему 15 лет дали. Вот. И жена его тоже. Ну, в общем, там все серьезно. Он, кстати, тоже, он управленец кадровый. Закончил он из военной среды, закончил военное училище. Но, по-моему, не служил. Может быть, немного служил в армии. Ну, в общем, вот два таких человека. Не знаю, есть ли что прокомментировать тут, Дмитрий Юрьевич, наверное, как всегда найдется. Дело хорошее.
5: С одной стороны, по всей видимости, при таком послужном списке у одного и возглавляя такое, так сказать, это муниципальное образование, не знаю, как правильно город Сочи назвать, это люди с серьезным управленческим опытом. Просто так туда не проберешься во всех смыслах. То есть руководить умеют. Но есть известная индийская мудрость. Нельзя держать мед во рту и не попробовать. То есть... У нас это граждане любят мыслить пословицами, поговорками, афоризмами. Они у них оправдывают все, забывая о том, что на каждую присказку есть такая же веселая, смешная, меткая, но прямо противоположного содержания, как правило. Поэтому руководствоваться афоризмами нельзя. Тебя государство-то куда взяло? По всей видимости, служить. Служба – это, ну, многим нравится глумиться над этим словом, но оно вообще происходит от служения. Кому вы там служите? Господу, народу, государству? Большой разницы нет. Служение – оно не про воровство вообще. Достойные ли у этих граждан зарплаты? Конечно, достойные, более чем. Помнишь, нам под это, как сказки рассказывали, а мы для того такие зарплаты назначаем, чтобы вот наши мегауправленцы на Запад не убежали, чтобы их не сманили. Ну-ну-ну, не надо, никто никого, никогда никого на Запад не сманивал. На деньги, которые эти люди зарабатывают здесь, на таких должностях, можно прекрасно жить. Ну, а далее вот нам рассказывают какие-то сказки про искусственный интеллект непрерывно. Вот какую-то ахинею несут, и какой он умный, и какой он это, и какой он то. Первая задача для искусственного интеллекта должны быть в налоговой полиции. Вот гражданин получил зарплату, а вот потратил эти деньги. Если разница вот такая, объясни, где ты их взял? Если ты тратишь больше, чем зарабатываешь, должно ли это касаться высших должностных лиц? Ну, в первую очередь их. Иначе, когда граждане видят, как наверху воруют, ну, это порождает вещи специфические. Им можно, а мне нельзя. Это у меня самое любимое, так сказать, на службе было, когда ты ловишь некоего гражданина, который там, например, украл на 50 тысяч рублей. Чё вы до меня докопались? Вон там страну продают и грабят пароходами, а вы меня приняли. Где справедливость? С одной стороны, глупость, воровать нельзя никому. С другой стороны, а что ты на это ответишь? Ну, если там вот так. Обращаю внимание граждан, процессы сейчас вот эти идут уже с такой силой, что, ну, если вы в интернетах введете в поиске, кого там когда заарестовали, то у нас получается минимум по два серьезных чиновника в день. И обратите внимание, что по вашим городам не снуют фургоны с надписью «хлеб», мясо, воронки по ночам что-то никуда не едут, стон не стоит по всей земле русской, а, казалось бы, всех уже посадили в таких объемах, в таком количестве. Ну, это лишний пример нашего привычного вранья, как там, не буду углубляться. В общем, следить надо за деньгами. В этом ничего, абсолютно ничего хитрого нет. Вот сейчас налоговая, например, бдительно смотрит за накоплениями граждан и выясняет, откуда они столько накопили, если раньше денег не было. Потому что в 2022 году все быстро побежали и положили деньги на хорошие вклады. Откуда ты деньги взял? Докажи законность происхождения. Вот это, в общем-то, то, что ждет всех. Пожестче надо, просто пожестче. Если у человека расхождение, я не знаю, в 100 миллионов там, в год, ну, как-то, друзья, на какой машине ездит жена чиновника? Какую территорию у него дом занимает, ну, вот участок, так сказать, там 20 гектаров, да, и дом на 1000 квадратных метров. Ну, может, возникнут у кого-то какие-то вопросы.
4: Скромными какими-то категориями мысли, что упомянутых нами двух чиновников, там какая жена на машине, там самолеты, по-моему, в общем, как бы вот там...
5: Да, и дети в Лондонах и прочее, и прочее. Нет, служение родине не подразумевает подобные вещи. Это в первую очередь служение. То какие-то разговоры непрерывно про церковь. И человек, наверное, верующий, я так подозреваю, если человек верит в Господа Бога, то он должен осознавать, что Бог все видит каждую секунду. А ты вот так вот воруешь, да? Это почему? Я могу ответить. Это потому, что ты не веришь в Бога, потому что ты на стороне сатаны выступаешь. И что-то эти, кто их там окормляет? Почему никакого слова не скажут про этих людей? Или, может, они там что-то нажертвовали, и про них теперь нельзя говорить? Ну, это нехорошо как-то со всех сторон. Помнишь, была такая передача «Прожектор перестройки», который высвечивал недостатки, этот прожектор? Вот уже пора в телевизоре прожектор коррупции ежедневно показывать.
4: А потом мы просто недостатки такой лавины пошли, что никакого прожектора уже не
5: хватит. Выключай, да!
4: Я думаю, что сейчас те, кто нас слушает, вот там, вот там редакторы сидят, на меня никто не смотрит, но я думаю, сейчас мне сообщат, что нужно обязательно сообщить миру о том, что движение сатанизма запрещено в России.
5: Да.
4: Вот. Ну что ж, мы поддерживаем.
5: Мы все это решительно порицаем.
4: Да. А вот в Азербайджане, Дмитрий Юрьевич, я тут нашел интересную такую историю. Есть законопроект. Значит, там предлагается платить за информацию о коррупции сообщившим до 25 минимальных зарплат за подтвержденные данные. Также сообщивший получит, сейчас внимательно, сейчас там интересно несколько пунктов, также сообщивший получит 5% от средств, возвращенных государству по итогам дела. Вот это уже интереснее.
5: Ого.
4: Если информатор, да, дальше, это, видимо, азербайджанская специфика пошла, ну, хотя она, я думаю, скорее какая-то это центральноамериканская. Если информатор или его близкие из-за этого погибнут, семья получит единовременное пособие в 20 тысяч манатов 1 миллион рублей. В случае телесных повреждений 500 тысяч рублей. Деньги выплатят в течение 10 рабочих дней, налогом не облагаются. Но на стадии рассмотрения этот закон в парламенте. Как тебе такая идея?
5: Ну, с одной стороны, немедленно вспоминается опыт демократической Финляндии, где надо было стучать на тех, кто гонит самогон, и там тоже какие-то призовые выплачивали, одно, другое. Оно не сильно помогает, с одной стороны. А с другой стороны, в моем понимании, это радикальным образом воздействует на моральную обстановку в обществе. Занимаются ли спецслужбы МВД, ФСБ работой с агентурой? Конечно, занимаются. Это основная, так сказать, их задача. Надо ли это выносить на всеобщее обозрение? Для меня как-то странно. Нет, не надо. Вы, если даже отправитесь, например, если у вас какого-то родственника репрессировали когда-то, да, вы попросите, закажете, так сказать, уголовное дело посмотреть, за что. Но там почему-то вся оперативная информация оттуда будет изъята. Вы не поймете, кто на кого стучал и в результате чего сел. Бывают, конечно, там некоторые аспекты, но в целом нет. Это, в моем понимании, никому не надо показывать. Вот оперативную работу в этих направлениях, да, надо вести крайне серьезную. Надо ли поощрять сотрудников, которые уполномочены законом на ведение подобных расследований и доведение их до суда? Да, безусловно, надо. Ну, не процент из изъятого, это безумие какое-то. Не знаю, мне когда-то за выявленного убийцу 200 рублей премии платили.
4: На что ты их потратил, Дмитрий? Не на книгу о серийном маньяке каком-нибудь, я надеюсь.
5: Я сложил деньги за двух убийц, 400 рублей получилось, добавил еще 50 рублей и купил игру «Квейк».
4: Где мог спокойно рассчитываться со всеми от души.
5: Вот.
4: Ну да, интересно. Вообще ощущение такое, что, ну, я согласен с тем, что довольно спорно, потому что, ну, во-первых, нужен тогда совершенно идеальный работающий механизм расследования этих дел. Ну, вот, допустим, тебе сообщили. То есть ты должен...
5: Там обрати второй пункт сразу, если убьют.
4: Да. Единовременная выплата и свободно, да.
5: Отлично, да.
4: То есть, будьте вообще, вот это, если убьют, как тогда подталкивает объекты расследования к решению таким вопросом, лучше, чем 5%, так сказать.
5: Да, ну, да, и, да, да, да.
4: Вот, и здесь, конечно, требуется тогда требуется просто тогда идеально работающая машина, которая будет давать обратную связь, вот расследование на такой стадии, здесь получилось, здесь нет, сигнал ложный и так далее, какой-то реестр, публичность, наверное, должна быть. И кроме этого, конечно, тоже важный элемент, а что, проблема с выявлением, что ли, у них там? То есть, как бы у них что, проблема понять, кто там коррупционер, а кто нет, что вот настолько все хорошо в Азербайджане, построено идеальное общество, и вот нам бы хоть какой-нибудь сигнал дайте, что где-то хоть есть коррупция, а то мы сами не можем уже обнаружить, да, нигде. Давайте, да, граждане, пишите. Вот мне кажется, в этом смысле, в этом случае имело бы смысл, если действительно никакой коррупции нету, все волшебные, так сказать, и прекрасные ходят с широко открытыми глазами друг на друга смотрят, и где-то там, значит, на берегу Каспийского моря окопался какой-нибудь торговец помидорами, который, значит, там вот за долю малую может уйти от налогов. И на него надо...
5: Когда-то давно, да, когда-то давно, в середине, ну, в начале 80-х, я уехал в Среднюю Азию. Жил я возле города Фергана в Узбекистане, там 30 километров от Ферганы, в кишлаке Чемион, там, во всесоюзной здравнице трудился. Ну, вот, когда я оттуда вернулся, в Российскую Федерацию в 84-м году, я с тех пор твердо уверен, что я живу в государстве, где строго торжествует закон. Здесь никакого взяточничества нет вообще по сравнению с тем, что творилось там даже при советской власти. Там вообще никаких разговоров. Платить надо абсолютно за все, и все знают, что все деньги берут. И все знают, на что они там чего-то делают, и все все видят. С одной стороны, ну, такие национальные традиции. Вот в тамошнем социуме подобные вещи, они абсолютно нормальные. Это у русских, так сказать, вот город Ленинград, а они от вот представители Министерства внутренних дел ездят от Мурманска и до Новгорода, зазывая солдат служить в милиции в Ленинграде, потому что русские в милицию идти не хотят. Это не престижно, там не платят денег и прочее. А вот когда поехали люди из Азии, из Кавказа, а они хотят служить в милиции. Как так? Почему? Да потому что там взятки брать можно за все абсолютно. Это такая козырная должность. Это такой мега-успех, если ты работаешь в Министерстве внутренних дел. Вот так вот. Ну, и вот это слушать про то, что там выдвинули такую инициативу, это там примерно такие же юристы из числа, наверное, спортсменов, певцов, актеров, которые глубоко понимают сущность вещей и пытаются пропихнуть подобные законы. Но пункт второй, что если убьют, это крепкая пятерка. Реалии осознают все-таки.
4: Интересная новость, нечто похожее по, собственно, структуре тоже выплаты, но совсем другую тему. В Ямало-Ненецком автономном округе членам мобильных огневых групп регионального отряда «БАРС», которые охраняют воздух от беспилотников, за сбитый беспилотник будут, это уже постановление принято, будут выплачивать по 1 000 000 рублей. На территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Выплату получат резервисты, входящие в состав мобильной огневой группы и ликвидирующие беспилотники. Непонятно, только на всех или каждому. Я думаю, что на всех, наверное. А вот, ну что, это, мне кажется, вполне правильно.
5: Богатый регион, да. Ну, вопрос, тут опять-таки вопрос. Это, знаешь, как у истребителей в войну. Там стояли, на самолетах стояли так называемые фотокинопулеметы. То есть, когда ты на гашетку давишь, и пулеметы стрелять начинают, там сразу автоматическая фото-видеосъемка ведется, что ты попал, не попал. Видно, попал. А вот на земле сухопутные, так сказать, пехотные подразделения подтверждают, что самолет упал вражеский? Нет. Ну, значит, ты никого не сбил. Вот. Поэтому получается, что у Эриха Хартмана 352 сбитых самолета, а у нас, по-моему, рекорд 62. Просто Хартману на слово верили, а у нас гораздо серьезнее. Поэтому как это фиксировать будут, сбитие этих самых беспилотников, ну, для меня загадка. Не найдутся ли люди, которые свои беспилотники запустят, чтобы их сбить и получить по 1 000 000 рублей? Много вопросов у меня. Ну,
4: сразу видишь, Дмитрий Ильич, твой, так сказать, околокриминальный мозг начинает рисовать схемы.
1: Заработал.
4: Ну, вообще, да, это интересно. Но, видимо, там, может быть, производство должно быть не российское у этого беспилотника. Ну, может быть, натовский должен быть какой-нибудь. Как скальп бледнолицого отличается от скальпа индейцев.
5: Мы строго на стороне наших мужиков, желаем им самого меткого огня, сбить вообще все, что только можно, и за это получить все деньги, какие только можно.
4: Ну, это правда.
5: Работайте, да. Мужики. Да.
4: Хорошо. Так, еще одна история любопытная. Не знаю, слышал ты или нет, был такой серьезный скандал. Значит, есть такая дама, ее зовут Лидия Маниава. Значит, у нее было заведено уголовное дело о распространении фейков. Она основательница фонда «Дом с маяком». А вот она, ну, типичный, мне кажется, представитель такой, ну, интеллигентской среды, занималась благотворительностью, но тем не менее пописывала, так сказать, в соцсети разные посты по поводу того, что. Значит, ну, по поводу войны, нападения, это я кавычу сейчас, значит, там, условно, вероломного нападения России там, на Украину несчастную и так далее. Вот, на нее завели уголовное дело, это вызвало скандал серьезный в определенных кругах, как же так, а она действительно, ну, такая, как они обычные все, она, в общем, мало чего там понимает, и, так сказать, вот. Вот, сегодня следователь Центрального следственного комитета, видимо, отреагировав на скандал, сообщил, что она получила адвокат сообщил, что она получила официальное постановление о прекращении дела. 2 сентября у нее был обыск, после которого, значит, ее доставили в Следственный комитет, задержали. Дальше у нее была мера пресечения, там, подписка о невыезде, запрет определенных действий. Значит, ей вменили распространение фейков об армии по мотивам политической ненависти. Вот, то есть ей запретили пользоваться интернетом и так далее. Вот, она ушла с должности этого фонда, значит, ну и так далее. Сейчас, вот прям буквально только что это новость, что дело уголовное прекращено, видимо, под давлением общественности. С одной стороны, ну, как-то по-человечески, конечно, ну, наверное, не хочу называть, ну, наверное, не самые умные поступки совершала, там что-то писала. С другой стороны, уголовное дело подобное, оно, насколько я понимаю, заводится... если все эти действия, они производятся неоднократно, то есть в случае злостных таких вот уже действий, то есть один раз тебя предупредили, привели на беседу, административка там и так далее и тому подобное. И здесь тоже возникает вопрос, ну хорошо, а если человек то же самое сделал, но не является вот лицом, которое много добрых дел совершило, имеет, наверное, какие-то связи, знакомства среди попечителей фонда и так далее, не является общественным деятелем, то тогда пойдет, так сказать, по полной программе, как ты считаешь? Вот где? Я для себя ответа не вижу. Мне кажется, что гуманизм, конечно, должен побеждать в таких случаях. Если она раскаялась, то окей. Но какая-то вот здесь все-таки недосказанная несправедливость есть, мне кажется.
5: Мы участия в процессе не принимаем и не понимаем, что там и из-за чего происходит. Но, то есть вот, если гражданин, гражданка занимается подобными вещами, для начала с ними надо беседовать. Вот побеседовали, вот смотри, вот здесь написано вот это, тут написано вот то, прекратить, иначе это повлечет последствия. Не понимает — штраф денежный, не понимает — вот тогда уголовка. Ну, по-другому оно как-то странно всегда выглядит. Мало ли, что наши идиоты во времена так называемой свободы там писали, там вообще пол интернета пересажать надо сразу. Ну, поговорите, посмотрите внимательно в глаза. 99% граждан после этого тише воды, ниже травы. Почему закрыли уголовное дело? Ну, я бы предположил, что что-то неправильно оформили, и поэтому закрыли. А вовсе, кстати, не потому, вариант, что там какое-то давление общественности. Остальным советую выйти немедленно из всех этих организаций. И честь советской российской армии ни в коем случае не порочить.
4: Мы с Дмитрием Юрьевичем вернемся минут через 3-4.
2: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
6: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
2: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
6: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
7: Симметрично, Михаил Леонидович.
2: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
6: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
2: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
8: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
2: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
9: С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Пучковым.
4: И это снова мы, Дмитрий Пучков, это Дмитрий Пучков, а я Петр Лидов, и сегодня мы вместе переживаем за первую неделю в новом качестве Татьяны Ладяевой, которая вышла замуж и сейчас где-то, видимо, резвится в свадебном путешествии, очевидно, со своим избранником Сергеем. Совет да любовь вам, молодые.
5: Да.
4: Это мы передаем всем молодым и не очень, и пожилым, и всем влюбленным, а также счастливо живущим в браке гражданам Российской Федерации. Соединенные Штаты видят, что ситуация-то развивается между Россией и Украиной не в направлении урегулирования конфликта, считает Марко Рубио. Ты с ним согласен, Дмитрий Юрьевич? В каком же еще направлении она может развиваться?
5: Видимо, это не то урегулирование, которого хотелось бы Марку Рубио, родственнику известного наркобарыги кубинского. Не так, как надо пошло. Что ж началось-то? Нормально же сидели. И оружие Трамп продавать начал Евросоюзу. И деньги пошли. Разведданные на Украину поставляет. Все хорошо, все и вдруг не туда, представляете? Вдруг, оказывается, ракет «Патриот» не хватает, вдруг, оказывается, ПВО украинское вообще уже никакая, да и вообще все настолько плохо, то есть все вот эти вот там, это, знаешь, сейчас идут репортажи, а вот они там под Красным Лиманом, сейчас вот они там что-то нас жмут усиленно, ну, хорошо. Хорошо, да. О чем это говорит? Ну, это говорит о том, что вы в очередную мясорубку напихали своих солдат, толпу. Сейчас они там все сдохнут, как и в прошлые разы. А результата не будет никакого. Ну, только поздравить американцев. Это ж они спроектировали, запустили, следили, помогали, поддерживали деньгами, оружием, разведданными, всем на свете. А ничего не получилось. Для нас-то хорошо.
4: Для нас неплохо, но... А вчера ночью, пока мы все спали, или под утро уже, Дональд Фредович перенес информационную войну на, значит, Тихоокеанское побережье США,
5: сообщив,
4: сообщив, что вообще, вот, что вообще-то, сказал он, два мегаполиса могут быть уничтожены в ходе конфликта с Ираном, имел в виду он Лос-Анджелес и Сан-Диего, и вообще это малая цена за завершение войны.
5: Это ничего. Кто не в курсе, да, из наших слушателей, там в Калифорнии все голосуют за демократическую партию. Поэтому Трампу не жалко многомиллионные американские мегаполисы, если их сотрут с земли, ничего, да, хуже не будет, да.
4: Ну да, но зато мы выборы выиграем. Вот. Да. Молодец, Дональд Фредович. Он вообще, конечно... Нет, но он ведет действительно информационную борьбу. Вот единственное, что пока цены на нефть не удается ему опустить, вот, но он старается. Но тут интересно, вот мне приятно, что у него же есть пресс-служба в Белом доме, и пресс-секретарь Белого дома господин Чунг пояснил, что имел в виду начальник их. Он имел в виду, что это если бы США не начали операцию против Ирана, вот тогда бы такой риск мог бы быть. Он как-то, вот вы его неправильно поняли просто, уважаемые.
5: Чунг молодец, владеет. Возможно, у него есть еще брат Чанг.
4: Они вместе.
5: Вдвоем будут.
4: Это, знаешь, это тянет на какую-нибудь научную, эту самую, там, гипотезу Чунга-Чанга, например.
5: Ладно. Молодец. Отмазывает.
4: Тем временем в Киеве готовятся. Значит, там очень интересно. Вот мы тут анализировали с утра с Трофимом Викторовичем. А нет, не успел я, кстати, проанализировать. Я хотел проанализировать поездку Мерца в Киев. И мне кажется, что поездка Мерца, она имела цель, ну, там он ничего нового-то особо не сказал, в общем, деньги уже обещаны были. Он, ну, во-первых, ездил посмотреть, так сказать, там, как дела вообще у украинского партнера. Там его изумили идеи о том, что Украина скоро запустит свою какую-то космическую спутниковую систему. Иногда кажется, что Зеленский, он даже превзошел, так сказать, Дональда Фредовича.
5: Угаре.
4: Да. Вот. Ну, наверное, тоже ему особо сказать было нечего. Но я думаю, что если серьезно, то ему надо было продемонстрировать, что Германия пока не уезжает из Киева, не увозят свое посольство, и что они намерены оставаться там до последнего. Потому что вот на фоне происходящего всего Мне кажется, если западное посольство оттуда поедут, вот реально просто встанут и поедут, я думаю, что день настанет, и, может быть, уже даже вот буквально в ближайшее время, но, наверное, он хотел продемонстрировать все-таки, что пока этого не происходит, потому что тогда будет реальная паника. Там и так уже люди уезжают активно, потому что вслед за иностранцами, скорее всего, оттуда уедет и правительство Украины. Я думаю, что это одна из задач наших, вот таким вот образом, систему их управления и взаимодействия немножко, значит, порушить. Вот. Ну, посмотрим, что будет. Еще интересная тема. У нас сегодня был действительно мощнейший...
5: Да, чуть-чуть скажу. Да, Петр, давай, Петр, давай. Погоди, да, чуть-чуть
4: нет,
5: скажу.
4: Нет, я по этой теме хотел добавить, но... Да, давай.
5: Ну, Российская Федерация... И наше Министерство обороны целенаправленно не трогает вообще никакие гражданские объекты. Вообще никакие не трогает. То есть мы, как старые солдаты, знаем, что перво-наперво надо убивать офицеров, прапорщиков и сержантов. То есть оторви, так сказать, управляющий орган, и войска без управления сделать ничего не смогут. Или, как это говорят социально близкие нам, бей по голове, остальное само развалится. Ничего подобного мы не сделали, нет. Руководство Украины никто не трогал, и даже угроз-то никаких не поступало, что вы смотрите, мы вас ату. Нет, ничего подобного не было. Обрати внимание, на улицах абсолютно всех украинских городов идет спокойная, мирная жизнь. Вот по мосту попали в Киеве, да, и вдруг какие-то чудовищные пробки. То есть, обратите внимание, у них есть бензин, у них есть солярка, у них люди разъезжают во время войны и каких-то... Помнишь, там кто-то из европейцев приезжал, а они там тревогу воздушную в Киеве включали.
4: Ну, вот и Мерц
5: там
4: бежали... был, включали сейчас.
5: Да, точно. Да, да. Бежали в бомбоубежище. Ой-ой-ой, ужас какой. Ничего подобного. Русская армия по гражданскому населению не бьет. А гражданское население отлично это знает. Знает ли это Мерц? Мерц туда едет, как локомотив Евросоюза, мне так кажется. Если они хоть что-то поменяют в отношении Украины и скажут, что мы были неправы и что мы ввиду нашей неправоты мы проиграли на Украине, это вернейшая политическая смерть для этого самого Мерца и для всего нынешнего руководства Евросоюза. Ну, поэтому поехал, покривлялся в очередной раз. И обрати внимание, опять его не тронули. И, кстати, вот эти вот вопли там на позапрошлой неделе вроде, когда там этот Борис Джонсон ездил и в какой-то поезд там рядом что-то попало, как обычно, в 100 километрах, уа, чуть не убили. Да никому они нафиг не нужны, их не трогают. Поэтому я сильно сомневаюсь, что они куда-то побегут. Вот.
4: Ну, посмотрим. Нет, ну, в любом случае, если угроза будет серьезная, мне кажется, вот я тоже тут на основе западных в основном источников, за что купил, за то и продаю, как говорится. Uh-huh. Мы видели что? Во-первых, мы видели сегодня ночью очень мощный налет, попытка налета на Москву и Московскую область. Вот, там по порядку, по-моему, сообщали о более 600 сбитых беспилотников. Вот, это много. Вот. Да. Идут сообщения о том, что Россия... У нас, по-моему, вчера такое было по Киеву точно затишье. Там были удары по мосту в Запорожье, по другим городам. Но вот западные СМИ пишут, что... Я черт его знает, может, это часть информационной какой-то войны, что Россия готовит какой-то супермасштабный удар, новую волну ударов по Киеву. Поэтому посмотрим. Черт его знает, может быть, он для этого и приезжал, чтобы что-то там продемонстрировать, какую-то поддержку. Во всяком случае, конечно, с той стороны сейчас находиться... Вот в этой информационной ситуации, конечно, приятного мало, но, с другой стороны, сами напросились. Я тут читал замечательный, значит, BBC пишет, слова Зеленского приводят, что нанесен удар по какому-то, значит, там, судну гражданскому, которое там куда-то шло, это там коварный враг и все такое. Какое-то зерно там они везли. Когда они лупили по нашим кораблям абсолютно гражданским в Азовском море, первые, опять же, начали, было
5: никому
4: негласно,
5: не интересно.
4: Да, это как-то не все, нет, наоборот, было интересно. Это была победа, это был успех, это было принуждение России к переговорам. Это было, да, это было так классно, это была такая супероперация. Ну, потому что понятно, что это разрабатывалось в Британии. Вот сейчас уже какой день там идет, по-моему, кто-то сообщал вчера, что 80-й уже день идет принуждение России вот, к тому, чтобы она села за стол переговоров. Так что тут
5: не получилось,
4: да, наши все политики высшего уровня всем объяснили, что Песков сказал сегодня, что, или вчера, что Украина своими, за свои удары по нашим НПЗ, по нашим гражданским объектам заплатит. И вот она платит. Поэтому жаловаться тут, конечно, не на что.
5: Да, и я бы еще вдогонку для слушателей сказал, то есть удары наносятся не по Киеву, как можно подумать вот, ну, из самой формулировки. Удары наносятся по различным... мероприятиям, предприятиям, неважно, что это, завод, цеха какие-то, склады, где военная продукция, центры обработки данных, это все работает на войну. Почему оно в Киеве? Ну, потому что там людей много, они на работу должны ходить пешком, в крайнем случае ездить на трамвае. Нельзя вынести в чистое поле и организовать там фабрику по производству дронов. Это безумие, с одной стороны, потому что найдут и нахлобучат. Надо прятать в городе, надо прикрываться гражданскими учреждениями. Тем не менее, все равно все туда летит. Летит потому, что, с одной стороны, прекрасно работает российская разведка, которая все это видит и знает. С другой стороны, там масса граждан, которые ждут прихода российских войск, граждане Украины, которые наводят наши ракеты просто и без затей. Накажите нацистов, мы под ними жить не хотим. Вот, с двух сторон все это успешно и продвигается. А мирное население никто не трогает. Вам не нравится, что может попасть ракета в завод, на котором вы работаете? Увольняйтесь и уезжайте оттуда. Все, ничего другого посоветовать нельзя. Мы с 2014 года во всех новостях долдонили. Бросайте и уезжайте, если жить хотите. Никакая квартира вам там, ну, взамен на собственную жизнь никогда не понадобится. Бросайте все и уезжайте. Вот.
4: Да, тем более, что так радовались они успехам, такие марки красивые свои выпускали. Ага. Но теперь, мне кажется, вот все-таки действительно спокойствие, такая, знаешь, последовательная политика, неторопливость определенная, конечно, вот мне очень импонирует наш подход. Когда мы подготовились, то этот каток, я уж не знаю, что ледокол, уже не остановить, да, видимо. Классная история, я тебе зачитаю, я, наверное, чуть-чуть отберу хлеб у Алены Менчук с ее вот этими малолетними дебилами рубрикой, но это просто феерическая новость. Полиция Санкт-Петербурга в субботу задержала двух мужчин, которые предположительно ограбили местную жительницу, отобрав у нее пакет с деньгами. Там было 3 миллиона рублей. Значит, эта жительница, она 38-летняя женщина на Гражданском проспекте, значит, выхватили этот пакет с деньгами, она обратилась в полицию, написала заявление. Вот. Как установили правоохранители, заявительница работала курьером. И эту посылку она, пакет с деньгами, получила от 76-летней жительницы Петербурга, которая, в свою очередь, тоже написала заявление в полицию о том, что, значит, у нее мошенники под предлогом декларирования средств, значит, выманили вот эти вот 3 миллиона рублей и заставили передать курьеру. Вот. Задержали всех. Вот, то есть девушку-курьера, которая сама написала заявление в полицию, значит, ну, пенсионерку, естественно, не задерживали, и двоих вот этих вот красавцев, которые ее деньги отобрали. Ну, мне кажется, прекрасная, красивая очень история. Мне кажется, в полиции есть повод открыть шампанское просто, потому что сразу два дела получается, Дмитрий Юрьевич.
5: Сразу интересно, кто там кому что сдал. То есть это от бабушки несла куда-то деньги, а какие-то грабители откуда-то знают, что она несет деньги. Да. Несла она их, естественно, не пачкой в руках, а в неприметном мешочке.
4: Будет интересно, если эта бабушка сдала грабителям эти 3 миллиона.
5: Я как раз об этом. Верно мыслишь, Петр. Тут многоходовочка.
4: Ну-ка. Расскажи, Дмитрий.
5: Может, это бабушка, да. Бабушку вовлекли в преступную схему, сказав: бабка, соберешь, бабки порвем. Все будет хорошо, не переживай. А тебе еще компенсацию выплатят какую-нибудь. С интересом подождем, что же там в конце окажется.
4: Ну да, но выглядит, что, конечно, это не должна была курьерша идти в полицию. Вот, хотя, с другой стороны, если она курьерша, то она несет это людям, наверное, тоже, которые с нее спросят, как бы...
5: Да, бежать без оглядки сразу.
4: Ну а куда там убежишь?
5: Никакой полиции.
4: Ты посоветуешь не это самое. Ну ладно, хорошо. Что еще так у нас время? А, ну есть еще 10 минут, нормально. Еще интересная тема про. Ну давай про, раз уж мы это самое про криминал заговорили, вот в Соединенных Штатах Дональд Трамп санкционировал казнь через расстрел военнослужащего армии США впервые со Второй мировой войны. Ну вот мы обсуждали эту новость с этой вот женщиной, которая там в коме находится, ага, с инъекциями. Да. У них же там в Соединенных Штатах есть несколько вариантов смертной казни. От самой негу...
5: Газовая камера. Да. Там,
4: газовая камера, это у них обсуждается, она не применяется. Но считается, что газовая камера из них из всех самая гуманная. Потому что там есть повешение, электрический стул, расстрел и инъекция. Вот в таком порядке идет, так сказать, гуманизм. То есть повешение совсем плохо, электрический стул тоже так себе вариант. Расстрел как-то быстро, но тоже черт его знает. Инъекция, вот мы сами видели. Газовую камеру они обсуждают, но там есть, так сказать, большая еврейская община в Соединенных Штатах, у которой возникают ненужные ассоциации.
5: Ассоциации, да.
4: Да, и бросать такую тень на американское правосудие. Ну, в общем, есть вопросы, короче, может быть. Угу. Вот, значит, человек этот военный, он в 2009 году убил 13 человек.

0: свидания. То есть это, у нас вообще никаких вот этих изощрений, как у них, а давайте петлю на шею с каким-то спецузлом, а давай ты встанешь на люк, который откроется, а к ногам тебе привяжем мешок с песком, чтобы это там тебе оторвало шейные позвонки, чтобы ты побыстрее умер, может, что-то это попроще, я не знаю, бред какой-то, на мой взгляд, и электрические стулья тоже полный бред. Кстати, гражданин Эдисон с Вестингаузом бился, каким током убивать на электрическом стуле, постоянным или переменным? Америка, одно слово. А как они, интересно, расстреливать хотят? Это у них какой-то штатный палач, так сказать, экзекутор, тот, кто исполняет приговор, или они какой-нибудь там, как это у них называется, Firing Squad.
1: Вроде у них Firing Squad. Ну вот Кира Сазонова у нас была, она в эфире рассказала, что у них Firing Squad. И я не знаю, это в штат, наверное, про штаты она говорила, что там не всем, никто не знает, кого какие пули. У кого-то, значит, настоящие, понятно, да. У кого-то не настоящие, чтобы у них не было угрызений совести.
0: Это всегда подозрительно, как мы это некоторым образом из чего-то стреляли, чтобы от холостого патрона передергивался затвор, там специально надо штуку на ствол надевать. Так, во всяком случае, у нас было, а боевая, затвор передернется, да. Непонятно, ну и как это людей вообще к подобному делу склонять? Это, конечно, понятно, когда солдаты внутренних войск, например, там топчут тропу на зонах и сидят на вышках, им перед заступлением в наряд приходит замполит, приносит вот такую кипу дел и начинает зачитывать, кто за что сидит. Там такое, что у солдата вообще рука не дрогнет стрелять, когда там кто-то на запретку полезет, не дрогнет категорически. Но мы же это не одобряем теперь, нет. Так это солдат внутренних войск, специально обученный, подготовленный. А тут кто это у вас людей расстреливает, что это за подразделения такие? Или, может, добровольцев отбирают? Я даже не знаю. Странно все это.
1: Да, интересно, ну, зачем они это сделали? Любопытно.
0: После вот этого смертельной инъекции, когда вы там в вену попасть не можете, и человек в коме, здесь что вообще такое? Как это уже такое падение профессионализма. Ответственнейшее же дело. Как так? Как вы так можете? А вот.
1: Ну, загнивают, Дмитрий Юрьевич. И в этом, да, в этом вопросе, будем, видимо, тоже.
0: Давай будем
1: следить. Про искусственный интеллект пару минут. Тут классная новость, мне очень понравилась. То есть мы дошли до того момента, что скоро все закончится. Значит, агенты искусственного интеллекта компании OpenAI проникли в Википедию и вносили правки в нее. Об этом сообщает Wikimedia Foundation, ну, то есть это владельцы Википедии, они это пока обнаружили. Вот, сказали, что они обеспокоены случившимся, но подчеркнули, что пока утечки данных не обнаружили. Мне кажется, что мы стоим на пороге просто не просто переписывали истории, а вообще создание абсолютно... Ну, мы уже, как бы, понятно, что алгоритмы, действующие в тех же видеохостингах, сервисах и так далее, они уже формируют, скажем так, новую личность. А есть то еще и Википедию добавить, и агенты, которые будут там самостоятельно действовать, то скоро мы узнаем, что мы все произошли от пришельцев, причем не так давно, например, там 30 лет назад.
0: Это первое, где его задействуют, этот искусственный интеллект, в целях нужной пропаганды, исправлять вообще все на свете, исправлять, причем исправлять постоянно. Особо интересующиеся могут открыть известное произведение гражданина Оруэлла 1984. Там про это неплохо написано. Вообще никакой истории не будет. Все будет переврано, потому что это не книжка, которую нельзя исправить, а электрический текст, который не только можно, но и нужно постоянно исправлять, приводя, так сказать, вот в надлежащий для современной пропаганды вид. Плохой Советский Союз будет плохой, плохая для Британии и Испании будет плохая. Все переврем, все изолжем, причем электронный болван делает это с космической скоростью,
1: вот
0: натурально.
1: Вот это и дело, да.
0: Да, быстро. И никаких следов не найдете вообще.
1: Если раньше нужно было бригаду летописцев в подвал средневекового замка сажать на 10 лет, чтобы что-то поправить,
0: да,
1: то сейчас это секунды, наверное.
0: вот сейчас мы наблюдали, да, так сказать, в динамике

0: русский и украинский пилот подрались в самолете. Ой, не русский и украинский. Ой, русский и украинский прибежали. Ой, не они прибежали. Ой, сантехник ворвался. Ой, он отрулил. Ой, не он отрулил. Ой, там спецназ сидел. То есть вот как только весь этот шум информационный уляжется, можно написать так, как надо, и ничего другого вы уже никогда просто не увидите. Вот такая трактовка события. А другую мы не допустим. А если она у вас есть, наш искусственный интеллект ее найдет, уничтожит, а вас мы посадим. Просто и без затей. Не будете вы ничего писать. Будет только то, что надо. Вот это будет главное применение этого самого искусственного интеллекта.
1: Кстати, сегодня видел новость, что в Израиле в аэропортах стали более тщательно досматривать русских и украинцев. Видимо, не все дочитали новости и
0: контролируют. На предмет поиска топоров.
1: Ну да, чтобы не подрались где-нибудь.
0: Ножей и прочее. Случай безобразный, конечно, как-то вот неожиданно совершенно, что если гражданин с каким-то там исламистско-террористическим, экстремистским прошлым, а вы его, во-первых, пускаете за руль, а во-вторых, вы его пускаете летать в Израиль, ну, как это вообще такое возможно?
1: Я, опять же, обалдеть. Хочу оставаться всегда политически корректным, но я тебе могу сказать, что в этих странах, вот там указанных, Оман, там, я не знаю, Саудовская Аравия, там половина граждан примерно, там довольно сложно определить, как бы, у кого какое прошлое и какие там у них взгляды. Там, знаешь, довольно радикально мыслят вообще все. Ну, не все, но крайне многие. Вот я работал...
0: Кто работать будет?
1: Я работал в Пакистане, там, в Индонезии, иногда из самых неожиданных, ну, такие... Там, ну, действительно, нет, так-то нормальные люди, но вот с нашей точки зрения многие из них действительно мыслят совершенно радикально, а в целом, в общем, ну, да, бывает. Поэтому там, знаешь, вот, как бы, это у нас то же самое, но... Допустим, вот что какой-нибудь пилот был замечен, там, я не знаю, что он вот выпивал там часто. Ну, слушайте, а какой пилот не выпивает, понимаете? Это хорошо,
0: бывает,
1: что,
0: да.
1: Хорошо, что он трезвым летел еще. Вот, скажите спасибо. Хотя мы и такие случаи
0: есть,
1: знаем.
0: Есть хороший фильм с Дензелом Вашингтоном, называется «Флайт», что по-нашему забыл как. Хороший, посмотри, если вдруг не видел, очень хороший.
1: Прощаемся мы, вернее, я прощаюсь, Дмитрий Юрьевич остается для следующего этапа. Спасибо, Дмитрий Юрьевич, приятно было пообщаться. Новости, реклама на радио «Спутник».

0: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». От эпохи ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16.00 на радио «Спутник».
1: Рекордное снижение рождаемости в мире. Контекст. Человечеству грозит вымирание в отдаленной перспективе. Но задумываться об этом нужно сейчас. Демографическая ситуация на планете меняется. По расчетам ученых, в этом году ее население впервые за всю историю может оказаться ниже уровня воспроизводства. Через несколько десятилетий число жителей Земли начнет сокращаться. Сколько продлится сокращение и какими оно будет идти темпами, спрогнозировать очень сложно. На это будет влиять масса факторов. От старения населения, заболеваний и войн до экологических бедствий и способности людей обеспечить себя качественной пищей и энергией. Каждый четвертый человек в мире хочет завести ребенка, но откладывает. А потом почти половина из этих 25% отказываются от своего желания. Специалисты отмечают, что рождаемость падает везде, вне зависимости от уровня благосостояния государств и климатических условий. Даже в странах Африки и Азии, славящихся многодетными семьями, наблюдается нефиксировавшееся ранее снижение рождаемости. При этом в начале 19-го столетия на Земле жил всего 1 миллиард человек. Полвека назад – 4 миллиарда, а сейчас население превышает 8 миллиардов.
0: Узнать за 90 секунд. В Нидерландах археологи обнаружили удивительную находку – скелет, который может принадлежать мушкетеру Шарлю де Бац де Кастельмору, известному как Д'Артаньян. Он жил при Людовике XIV, участвовал в военных кампаниях и погиб в 1673 году при осаде Маастрихта. Интерес к Дюма и главному герою его книг вспыхнул с новой силой. И опять ребром встал вопрос – а сам ли Александр Дюма – создал романы про мушкетеров. В 1700 году была напечатана книга «Мемуары господина Д'Артаньяна». Написал ее на основе жизни мушкетера Гассьен де Куртиль де Сандра, французский писатель и бывший военный. Взял реальные факты и снабдил их небылицами. Дюма обнаружил книгу спустя полтора века в Марсельской библиотеке и творчески переработал. Придумал интриги кардинала Ришелье, Миледи, Атоса, Портоса и Арамиса. Эту задачу писатель выполнял не один. Ему активно помогал преподаватель истории Огюст Маке. Сидел в архивах, изобретал сюжетные ходы, добавлял исторические детали. Но его имя так и не появилось на обложках. Терпение Маке лопнуло через 10 лет после первого. первой публикации. Он подал на писателя в суд. Тот принял Соломоново решение выплатить крупную компенсацию. Но соавтором «Дюма» историк так и не стал.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час ночи, в Калининграде полночь, в Сухуми час ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. 13 мирных жителей пострадали при атаках беспилотников в ДНР. Протест против визита Рубио в Грецию прошел в Афинах. Пилот Пикассо нарисовал в небе охотников за привидениями. Подробности далее. 13 мирных жителей пострадали в результате атак беспилотников в Донецке, Горловке и других населенных пунктах ДНР. Об этом сообщает Управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. Там отметили, что также повреждены два жилых дома, два объекта гражданской инфраструктуры, автобус, автомобиль скорой помощи, 7 грузовых и 8 легковых автомобилей. Евросоюз скатывается к военному блоку, хотя создавался как единое экономическое сообщество, заявила РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что люди недовольны идущей милитаризацией Европы. По словам спикера Совфеда, речь идет о паневропейском недовольстве, когда люди от безысходности выходят на улицы, и недовольство людей ведет к падению режимов и смене правящих партий. Президент США Дональд Трамп утверждает, что у него запланирован разговор с российским коллегой Владимиром Путиным на ближайшее время. Ранее американский лидер сообщил, что продолжает работать над урегулированием конфликта на Украине, который, по его словам, вскоре завершится. С начала года Путин и Трамп провели 5 телефонных разговоров, последний состоялся 8 сентября. Тогда лидеры оценили итоги визитов представителей штатов в Москву и Киев. Массовые протесты прошли в Афинах против визита в Грецию госсекретаря США Марко Рубио, сообщает издание «Документа». Оно публикует фотографии, на которых видно, как протестующие несут баннеры с надписями «Марко Рубио – нежеланный гость», с пропалестинскими лозунгами и с призывами против НАТО, США и Евросоюза. На демонстрации выступил лидер коммунистической партии Греции Димитрис Куцубас. Он высказался против американских военных баз на территории Греции в зависимости от импорта из штатов энергоносителей. Из-за протестов и визита Рубио в центре города перекрыли несколько улиц и закрыли станцию метро. Поездка Рубио в Афины проходит в рамках его турне по нескольким странам, включая Исландию и Португалию. Самолет Cessna американца Бенджамина МакДэниела, которого прозвали пилотом Пикассо, изобразил в небе сцену из фильма «Охотники за привидениями» в преддверии начала Хэллоуина над американскими штатами Арканзас, Миссури и Оклахома, сообщает сервис FlightRadar. Отмечается, что пилот изобразил детальный контур двух охотников, которые используют протонные пушки, чтобы сдержать привидения. Внизу он добавил подпись на английском «Хэллоуин». Ранее СМИ писали, что самолет принадлежит Бенджамину МакДэниелу, который регулярно совершает полеты на своем 48-летнем легкомоторном самолете Cessna и превращает их в масштабные рисунки, которые создаются за счет высокоточной траектории полета, фиксируемой радарами. В числе его работ – карта мира, Мона Лиза, символика из известных фильмов «Человек-паук», «Одиссея» и «Властелин колец», а также различные надписи. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Хазин и Пучков.
2: Возвращением, да. Михаил Леонидович. Здрасте.
3: Спасибо большое. Ну, давайте я вам расскажу немножко про
2: Южную
3: Корею. Я был. Буквально 5 минут, даже, может быть, меньше. Значит, страна эта приятная, но немножко скучная. Ну, для нас с вами. Мы же любим, чтобы был какой-то движ, да, чтобы что-то вот происходило. Вот. Корейцы люди очень спокойные. Это очень хорошо видно, когда ты едешь на машине. Даже когда тебя везут, все равно, ну, как бы любой человек, который едет за рулем, он чувствует, вот как бы, как люди себя вокруг ведут. В общем, ощущение такое спокойное. Вот. Они никуда не рвутся. То есть они ставят перед собой некие задачи, потом они начинают их реализовывать. Это может быть год, 3 года, 5 лет, 20 лет. Это неважно совершенно. Вот. Ну вот, и, соответственно, очень вкусно кормят. Очень вкусно. Вот. Даже вопросов нету. Вот, причем все.
2: Алкоголь.
3: Да, вот.
2: Какой алкоголь, Михаил Леонидович, алкоголь? Что пьют?
3: Да, еще один... Еще удивительная вещь, которая меня совершенно потрясла. Они не пьют чай, они пьют кофе. Да, вот японцы пьют чай, китайцы пьют чай, а корейцы пьют кофе.
2: Хотят выделиться. Так.
3: Да, ну и, конечно же, их как бы такое странное качество, они, в общем, как это называется, искренне верят в старшего брата. То есть им что-то предлагаешь... А давайте, они готовят как интересно, как это нам нравится, но надо спросить старшего брата. Вот, и это, конечно, как бы расстраивает, огорчает, я бы сказал. Но как бы люди хорошие, и самое главное, они готовы делать добрые дела.
2: Например?
3: Вот. Ну, разные добрые дела. Вот. Ну, они готовы помогать конкретным людям, которые там у них оказались. Они готовы помогать. Ну, в общем, готовы помогать. Вот. Ну вот. Сказать, что Сеул интересный город, нельзя. Вот. То есть специально туда бы я бы во второй раз бы не поехал, чтобы смотреть на город. Ну, если дела какие-то, то понятно, тут как бы совсем другое. Вот. Ну, вот один раз стоило, потому что, конечно, для нас с вами Южная Корея – это что-то такое странное. Да, уже 35 лет прошло, как нет Советского Союза. Но вот это вот ощущение старое, что туда нельзя. Да, но все-таки, не знаю, у меня еще немножко осталось. Вот. Ну, куда деваться, да? Вот, старые воспоминания, так сказать. Кстати, они вот очень хотят запустить беспосадочные перелеты, там, Москва, Сеул, там, еще чего-то. А там есть какие-то курорты, куда можно ездить. Кстати, они не любят плавать, корейцы. Море было 24 градуса, там, где вот я был на курорте, на... ну, я был там 2 дня на курорте. Значит, море 24 градуса, все хорошо, купаются только европейцы. Ну, европейцы, американцы, то есть. А корейцы нет. У корейцев любимое развлечение – ходить ножками по горам.
2: Это полезнее. Вот. Вполне возможно, да.
3: Ну, сложно сказать, да, кому как. Кто-то плавать любит, а кто-то ходить. Вот, я ходил по горам. Я как бы не то, что не люблю плавать, но я как бы к этому... виду деятельности равнодушен достаточно.
2: Аналогично, да. Я ходить вот, тоже больше люблю.
3: Да-да-да. Вот. Да вот, значит, я ходил там и смотрел, что происходит в мире, Дмитрий Юрьевич. И меня глаза лезли на лоб, вот, а остатки волос жалкие вставали дыбом.
2: Так.
3: Ну, смотрите, да? Значит... Саудовская Аравия зачем-то полезла на хуситов. Ну, так. Некоторое время там надо. Ну,
2: только от отчаяния, по-моему.
3: Получила и получила. Зачем, спрашивается, они вот 2 дня тому назад снова полезли?
2: Загадка.
3: Вот, абсолютно. Причем, понимаете, это же какой-то просто нонсенс, да? Они не могли успеть подготовиться, да? Теоретически говорят, что они там пригласили турецких военных, пакистанских военных. Не знаю, как насчет турецких. Пакистанские с хуситами проиранскими особо воевать не должны. Но вопрос там, с кем они будут воевать. Но вообще как бы сама по себе ситуация, при которой дружественный Китай военный окажется на территории Саудовской Аравии, она кое-кого должна нервировать. Дальше, чем это все безобразие закончится.
2: Тут сразу вот интересно, извините, перебью, вот интересно сразу, а вы что их туда, этих пакистанцев и турков, вы их туда дивизиями завозите или там какие-то десантно-штурмовые бригады, их такое количество личного состава, которые как напрыгнут, так полетят клочки по закоулочкам, или это вы каких-то инструкторов зазываете? И ну, инструктора не помогут, и советники не помогут, никто не поможет. Хуситы, пацаны мотивированные, да.
3: Сплетни говорят, что войска там уже есть, не инструкторы, войска.
2: Угу.
3: Смогут ли они справиться с хуситами? Дмитрий Юрьевич, обращаю ваше внимание. Вы где-нибудь видели краткое содержание того, что такое армия хуситов? Нет, то, что они в тапках, это мы знаем. То, как они бегают в этих тапках.
2: Два признака, Михаил Леонидович. Первый – резиновые тапки. Второе – вот такой ком какой-то травы за щекой, которую они непрерывно… Она явно какого-то веселяще-бодрящего действия, потому что у них у всех рожи перекошены, они с ней все время. Да. Видимо, это залог боевых успехов.
3: Я видел в интернете замечательную картинку, как, значит, едет машина, в машине сидят такие веселые хуситы, а рядом стоит, значит… Саудовская техника, да? Дмитрий Юрьевич, мне очень нравится это описание войны, которым ни один из писателей не произнес фразу о том, а сколько их?
2: Хуситов.
3: Да. Вы видели это, эту цифру?
2: Нет.
3: Ну, нет, 100 нет. Человек. Или 100 тысяч человек. Или 300 тысяч.
2: Я читал, на территориях, которые контролируют хуситы, там проживает 70% населения Йемена. Сколько у них населения, я не помню. Но типа вот это им мобилизационный резерв обеспечивает, вот это вот количество народу, которое у них под крышей. Ну, плюс они же мотивированы и сильно, и религиозно там, и по-всякому. А наемники нет.
3: Если на вас идут танки, над которыми летят аэропланы в количестве там... Ну, нет, я не помню, сколько, 500 штук или там, кроме всего, много, да? То тут, ну, как бы, либо у вас есть какие-то сравнимые орудия, да? А, кстати, между прочим, хуситы баллистическими ракетами шарахнули по НПЗ Саудовской Аравии в городе Эр-Рияд.
2: Хуситы, разработанными в недрах хуситских лабораторий баллистическими ракетами, я надеюсь, гиперзвуковыми, шарашат по Саудовской Аравии, да. Вот она сила хуситской науки.
3: Вот она сила хуситской. Но это мы уже выяснили еще много лет. Несколько лет назад, и как в средние века, да, было точно науке известно, что если в сундук положить зерно, грязное белье, и его закрыть, то в нем самозародятся мыши. Значит, видимо,
2: проверено,
3: хуситы,
2: да,
3: выяснили, что какие железяки или камушки.
2: Надо
3: или...
2: класть в сундук.
3: Сундук, да, чтобы на выходе была гиперзвуковая ракета. Но, хорошо, ладно, гиперзвуковую ракету хуситу можно дать. Знаете, сказать ему, только да. Ничего не трогай, да?
2: Да, да, да, вместе с экипажем, да.
3: Вот, это можно. Но когда на вас идут танки... то вы же должны что-то как бы иметь. А вот на этот вопрос ответа нет. Да? То есть тапки есть, автоматы Калашникова есть.
2: РПГ-7 присутствует, есть. Я видел, да. Трава за щекой, да.
3: А дальше-то что? Хотя бы сколько их? Вот отсутствие всего этого, оно наводит на разные нетривиальные размышления. И я хочу сказать, что с моей точки зрения, я не бог весь какой специалист. Ну, по войне я вообще не специалист, а по экономике я специалист. Ну, и немножко как бы понимаю все в государственном управлении. Вся эта история означает только одно. Что кому-то очень хочется, чтобы там была большая война.
2: Угу.
3: Чтобы цены на нефть росли.
2: Кто же это может быть?
3: Ну, давайте считать.
2: Так.
3: Вряд ли это нужно Трампу. Потому что у него через месяц выборы, а цены на бензин – это не факт. Хотя, с другой стороны,
2: может... Судя по тому, что он уже третью авианосную группу туда гонит, явно ему не надо.
3: Ну, ходят упорные слухи, что он собирается опять напасть на Иран.
2: Ага, ага.
3: Мы не будем по этому поводу ничего комментировать.
2: Ждем.
3: Только бледнолицая собака может дважды наступить на одни и те же грабли. Я, кстати, вам присылал карикатуру, да, где к палке с граблями привязан топор. Для того, чтобы дважды не наступать.
2: Не топтались туда.
3: Вот. Значит, но дело не в этом. Мы так как бы смеемся-то смеемся. А дальше. Трамп, видимо, с целью повышения цен на дизельное топливо, именуемое в просторечии солярка, совершил акт вандализма и, говорят, вчера закрыл экспорт солярки в Евросоюз.
2: Вот это да.
3: Объявив, что Евросоюз должен строить стратегические запасы. Да. Да. Да. Страшно. Прям.
2: Естественно, да.
3: Ну вот, значит, то есть Европа тоже не очень заинтересована в том, чтобы повышать цену на солярку в том числе.
2: Ну, их никто не спрашивает. Так.
3: Дальше Китай. На Китай закупает нефть, импортирует, а хотя у него все хранилища переполнены, но, в общем, он тоже не очень заинтересован в том, чтобы цена нефти росла. Мы заинтересованы, чтобы она росла. Но... мы же не участвуем во всех этих, извините меня, безобразиях. И не надо нам это делать, да? Мы приличные, а они нет. Вот, вот это надо, кстати, молодежи нашей объяснить, что мы приличные, а они нет. Вот. Ну, что сделаешь-то? Так вот, что остается? Остается только один участник. Не, ну, есть еще один участник в этом всем, это Израиль. Вот. Чем руководствуется Израиль, я понять не могу, потому что, ну, как бы ходили упорные слухи, что, значит, Израиль, что Нетаньяху, премьер-министр Израиля, пребывает в неких дружественных отношениях с Лондоном, а тут он вчера или позавчера на Лондон наехал. Но, правда, опытные эксперты... Политологи говорят о том, что в Лондоне, как и везде сейчас, несколько таких группировок. Одна из них старая аристократия, а другая, соответственно, вот финансисты, которые контролируют Сити. И Нетаньяху как раз дружит с Сити, а наехал на вот эти вот на этих вот старых аристократов. Но это очень тонко. Да, Арамис, когда его ранили на пути в Лондон. Он, соответственно, когда его Д'Артаньян как бы пошел искать, он беседовал со священниками и обсуждал книгу очень толстую Иоанна Богослова или еще кого-то, я уже сейчас не помню. Вот. И в какой-то момент они там что-то рассуждали, он говорит, да, но это очень тонко. Да, вот. Вот это очень тонко. Я как бы, понимаете, я же человек, ну, в неком смысле романтик, да?
2: Так.
3: Несмотря на преклонные годы, я сохранил некоторый внутренний такой романтизм. Вот, Дмитрий Ильич, а вы у нас человек, так сказать, прагматичный. И я бы даже сказал, немножко циничный. Вот. Так. Что хорошо видно по вашим переводам, да? Американский... Скажите мне, вообще, вот это вот все то, о чем мы сейчас говорим, это что?
2: По-моему, уже никто не понимает. Вот у меня четкое такое совершенно ощущение, что до определенного момента кто-то дергает какие-то веревки, там, пытаясь кого-то на кого-то натравить, что-то тут приподнять, здесь придушить немножко, и чувствует себя, так сказать, в силе управлять процессами. А процессы обрели, в первую очередь, в экономике. Они давно уже обрели такой масштаб, что управлять ими просто невозможно. Физически невозможно. И никакие Соединенные Штаты И никакая, тем более Великобритания, и никакой Евросоюз уже ничего сделать не могут. Просто вот оно идет вот так, а мы тут ничего не это. Катимся с горы. А что будет, никто не знает. И что делать, знаете, никто не знает.
3: Знаете, какая у меня ассоциация возникает? Я сам такой эксперимент никогда не делал, но в интернете видел. Значит, добрые люди положили в стиральную машину кирпич, поставили ее на отжим. И вот, значит, она крутится. Она уже, так сказать, уже рассыпается, да, уже все, да? Да. Уже отлетели все боковые стенки, но она еще, тем не менее, крутится, да. Вот у меня вот полная ассоциация, что то, что сейчас происходит, это вот, вот это вот оно.
2: Соглашусь. Непонятно, что делать-то, куда давить, как давить, потому что, ну, как вот с Ираном, да, американцы и иранцы. Ну, что в нормальных условиях делают Соединенные Штаты? Борются за демократию. Последнее, так сказать, все, что на моей памяти, они непрерывно, у них везде права человека, демократия, а это значит насаждение на руководящие должности в некой стране людей, исповедующих точку зрения США. У нас это называется марионетками. То есть вот мы вот вам напихаем тут, и через них мы будем решать все вопросы, не доводя до вооруженных столкновений. Если дойдет до вооруженных столкновений, мы вам, как в каком-нибудь Сальвадоре, мы из ваших местных организуем эти эскадроны смерти и будем убивать всех, кто вообще там позволит себе рот раскрыть, чем по их наущению занимаются мексиканские наркокартели теперь. Мы вот всех несогласных и недовольных убьем, но сами вторгаться не будем ни в коем случае. Нам гробы домой в США не нужны вообще ни под каким соусом. Со времен Вьетнама помним, чем закончилось, помним, нет. Ну и что мы видим? Попытки, так сказать, вот, подорвать стабильность Ирана изнутри, чем закончились? Массовыми расстрелами. Молодцы иранцы, всех переловили, всех передушили, всех перестреляли. Развалить изнутри не удалось. Переходим к плану «Б». Запускайте жуткие бомбардировщики с какими-то бетонобойными противобункерными бомбами. Сейчас высокие технологии США разнесут все на свете. Не разнесли. И, а тут коварные хуситы. Теперь возьмут и этот Бапль-Мандебский пролив под контроль. Это, кстати, по-русски «врата слез» в буквальном смысле будут, да. И что вы там можете сделать? Оказывается, ничего. И то есть у вас уже не получается ни так называемой мягкой силой путем там действий ЦРУ, АНБ и других прекрасных организаций. Не получилось ничего. Армия США еще меньше получилась. А дальше что? А дальше вообще все будет не по-вашему. А вот хорошо или это или плохо получится, я вот не берусь.
3: Ну вот, знаете, в чем дело? Как бы я вот эту ситуацию вижу? Ну, во-первых, я, кстати, обращаю ваше внимание, да, батальоны смерти туда-сюда. Не вызывает никаких ассоциаций с одной соседней жутко независимой страной.
2: То же самое. Эскадроны смерти, они и там есть, вы не сомневайтесь. Где американцы, там эскадроны смерти, да.
3: Вот. Так вот, дело в том, что вся вот эта вот система, она же была построена на совершенно банальной истории, да? А, ну, вот, как бы там, знаете, деревенские танцульки, да, ну, даже пускай не деревенские, а то они, в деревне они всяких тонкостей не понимают, значит, какие-нибудь там патрики, да, и вот подъезжает на красный Феррари какой-то, значит, выскакивает малый, подходит к барышне, с ней танцует, а потом говорит, пойдем, я тебе подарю платье там, Дольче и Габбана. Да, я так упрощаю
2: патриотизм. Да.
3: Вот. Теперь вопрос. Что с ней будет там через там, 3 недели, через 3 месяца?
2: Что с ней будет? Очень большой вопрос, да.
3: Очень большой вопрос. Вот. Вот на самом деле Соединенные Штаты Америки именно этот сценарий и демонстрировали. Ну, на самом деле, если вы посмотрите на всех российских олигархов, с ними же поступили именно так.
2: Да, вот.
3: С чиновниками и и так далее. Некоторым, обращаю ваше внимание, с некоторых даже тут сняли санкции. Вы знаете?
2: Да, да, ну, да. Наблюдал, да. И еще сняли, да.
3: Да. Вот. А, но как бы не вызывает никаких сомнений, что рано или поздно отберут все. Причем даже не нужно для этого быть семи пядей во лбу, потому что я вам открою страшную тайну, ну, даже не столько вам, сколько всем, значит, нашим слушателям.
2: Да, да, да.
3: В 1914-1920 годах очень много очень богатых людей уехали из России. Некоторые уехали с началом Первой мировой войны, и так чуя, чем дело пахнет. Uh-huh, некоторые уехали во время после февральской революции. Реально очень богатые люди. И у них были, ну, разумеется, у них было меньше, чем сейчас в номинальном выражении, но относительно, может быть, и не меньше. Ни один из них до 30-х годов не дожил. Не в смысле физически, а в смысле как... Богатый человек. Не бизнесом заниматься, ему не дали, ничего. Кто-то мне сейчас говорит, а вот Сикорский.
2: Ой, господи.
3: Вы меня извините, во-первых, Сикорский был один такой.
2: Да, да.
3: Вот. Во-вторых, у него не было денег, которые он вывез. Ему дали деньги там.
2: У него голова была, да. Да,
3: да,
2: кстати, еще был Вернер фон Браун. Вы знаете, тоже у него очень неплохо у Вернера фон Брауна сложилось. Не смотри,
3: знаете,
2: что эсэсовец.
3: Знаете, кстати, кто Сикорскому дал денег в основном?
2: Нет, нет.
3: Ну, там была такая группа, значит, эмигрантов, офицеров, которые финансировали, но они давали по чуть-чуть. Основные деньги дал Рахманинов.
2: Хм.
3: Вот.
2: Поддержался отечественника, да.
3: Держался, когда у него были деньги. Вот. Ну, вот такая вот история, да, что ну, никак не получается. Вот, ну никак. Вот Рахманинову удалось там
2: так это, заработать. Опять-таки, это талант, это не деньги, это талант, да.
3: Это талант, да. Вот. А во-вторых, Рахманинов – это Рахманинов. Я хорошо помню, как в конце 80-х приехал в Москву Горовец, и у него интервью брали, и, соответственно, спросили его... кто самый великий пианист 20 века? Он назвал там 10 человек и себя в том числе. Ему сказали, а почему вы не назвали Рахманинова? Сказал, а Рахманинов где-то там. Там.
2: Выше этой суеты.
3: Да-да-да. Вот, вот такая вот история. Ну, значит, я думаю, нам надо сделать перерыв, предупредить
2: да,
3: наших.
2: Да, небольшой перерыв, да.
3: Дай бог, не отходили.
2: Никуда не переключаться. Ждите, мы сейчас вернемся.

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: «Дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести». Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства.
3: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
4: Да.
3: А переоценивали?
4: Вряд ли.
3: Сколько друзей вы потеряли?
4: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
3: Часто ли ты ошибаешься?
4: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
3: Чему главному тебя научили твои дети?
5: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Хазин и Пучков.
6: Это возвращаемся в студию.
7: Всем снова привет. Да, да. Продолжаем.
6: Да, это все мы. Да, продолжаем. Значит, вот это вот ощущение разваливающейся стиральной машины, в которой крутится...
7: Угу. Кирпич.
6: Да. Оно очень негативно влияет на, в общем, всех людей. Вот я вот был в Корее, когда меня очень интересовал... Один вопрос. Понимаете, я вообще не знаю южных корейцев. Я ни одного в жизни не видел. И мне было очень интересно, насколько они понимают, что происходит.
7: Угу.
6: Вот, я понимаю, что они люди, что скажет старший брат. Да, это очень важная штука, потому что ощущение, что есть там старший брат, это у меня включился вызов по телеграмму. Сейчас он выключится.
7: Uh-huh.
6: Я уже не отвлекаться. Значит, фокус состоит в том, что когда человек там младший брат, то он прикидывает, что ответственность лежит на старшем брате. И, соответственно, поэтому можно ни о чем не думать. Но, тем не менее, ощущение некой тревоги должно быть. То есть ему, конечно, старший брат говорит: да ты не пигай, все нормально, все под контролем, все хорошо, но ощущение тревоги должно быть. Я с неким интересом смотрел, как у них с ощущением тревоги. И я этого ощущения не увидел. И вот это меня чрезвычайно удивило. Дмитрий Юрьевич, как человек, который видел много... вот таких вот, практических историй в жизни. Вот как вы можете оценить эту ситуацию, когда люди отказываются видеть?
7: А у них другие в жизни приоритеты совершенно. Это для азиатов вообще характерно, особенно вот этих, которые далеко от нас живут и не были затронуты советской властью, скажем так, проектами преобразования всего на свете. У них все понятно. Вот ты родился в такой семье. Вот ты сразу осознаешь, какой у тебя потолок. Ну, вот как в Японии когда-то. Вот если ты самурай, у тебя есть имя и фамилия. А если ты рыбак... у тебя зовут Рыбак. Дома у тебя может быть какая-то кличка, типа там первый, второй, третий среди детей, и кличка какая-нибудь, имен нет. Ну вот, ты родился в семье рыбака, и тебе понятно, что ты тоже будешь рыбаком. Это, кстати, создает серьезнейшее душевное спокойствие. Нет никаких метаний, вообще ничего. Тихо, мирно, спокойно. У корейцев немножко не так уже, естественно, средние века прошли. То есть, если народились дети, то детей надо очень хорошо обучить. Отдать в лучшие университеты, чтобы они там строго на пятерке отучились, а после университета, чтобы их взяли на работу в какой-нибудь там этот, как у них... Чиболь, в какой-нибудь Samsung, например.
6: Чиболь?
7: Да, во что-то гигантское, и там вот твои жизненные проблемы решены навсегда. При этом не все дети хорошо учатся, а те, которые двоечники, они огорчают родителей, это все плохо, вот об этом надо думать. А другие университеты не могут закончить и сдать экзамены на пятерки по окончании, и тогда их не возьмут в Чиболь, и эти дети просто прыгают в окно, без разговоров, прыгают в окно, а родители, естественно, а как дальше жить, если мы всю, так сказать, жизнь посвятили ребенку, а вот посмотрите, что вышло. Вот это заботит гораздо больше, чем всякое там окружающее. Я, кстати, замечу вам, что у них у всех, у тамошних детей особенно, мечта в жизни ровно одна – уехать в США. Они не хотят дома жить. Там настолько все чудесно и спокойно, что они жить дома не хотят. Но, повторюсь, жизненные ориентиры совершенно другие, абсолютно другие. Вот им вот это интересно, а это вообще по барабану, это на них. Их никак не влияет. Ну и, наверное, правильно. Я, честно говоря, вот наблюдая за соотечественниками, которые, схватив телефоны, там этот так называемый дум-скроллинг, эти бесконечное чтение каких-то постоянно ужасающих новостей, которые всех погружают в депрессию и тревожное состояние, вы зачем их читаете вообще? Я понимаю, мы с этим работаем. Это профессия, так сказать, часть «profession de foi». Тут все понятно, мы этим заняты. А рядовым гражданам это зачем? Ну вот нас с вами послушали, и на этом можно успокоиться. Не надо ничего там думскроллить. Надо заниматься делом, повышать свой профессиональный уровень и карабкаться по иерархической лестнице, чтобы заработать больше денег. Как-то вот так. Поэтому корейцы молодцы.
6: И не прыгать в окно.
7: Да, и в окно даже мысль такая никогда не возникнет. О скачках каких-то. Сами идите прыгайте. Вот.
6: Ну вот, я-то разговаривал с бизнесменами, я их спрашивал, как они собираются жить дальше. А они как бы, ну как, будет день, будет пища, да, есть
7: старший. Не поспоришь.
6: Да.
7: Поправят, если что.
6: Повышение, усиление, углубление и особое саморазвитие. Знаете, есть такие люди, которых... курсы по саморазвитию, да, то есть предполагается...
7: Ох, тема, что... да.
6: Богатая тема, да. Вот, я даже, для них даже у нас придумали такое обидное слово «инфо-цыгане», вот. Хотя я могу сказать, что иногда как бы подучиться немножко... Самоконтроль – вещь полезная. Правда, вопрос,
7: для меня это, Михаил Леонидович, все время загадка. Вот все, чему, так сказать, учат в кавычках эти инфо-цыгане, так называемые, всему этому меня папа с детства учил. Вот военный папа был. Вот самодисциплина. Первое, это основа всего вообще. Обучение – это тоже основа всего. Ты ставишь себе цели, размечаешь планы, движешься вперед, этой самой цели достигаешь, назначаешь новую, работаешь дальше. Без дисциплины это невозможно. Нет. Тут, с одной стороны, а вот вам в жизни повезет, а вот если вы будете тиктокером, а вот если вот это, а вот если вот то, а тут удача, а здесь богатый папа. Нет у вас богатого папы, и не будет, и никогда вам в этой жизни не повезет, поверьте. Потому что, как китайцы говорят про... китайцы про кунг-фу, занимающихся кунг-фу, как шерсти на корове, достигших... как рогов. Если вам кажется, что вы там из миллиона шерстинок лично вы превратитесь в рог, то это крайне странные надежды. Работать надо непрерывно над собой, повышать дисциплину, повышать классность своего труда, заводить знакомства. Ну, мы сейчас это в лекцию можем погрузиться. В общем, дело полезное, и никто другой вам ничего подобного не присоветует.
6: Картинка есть, такая замечательная, большая кирпичная стена, и в ней на одном кирпиче надпись: «Я удивительный кирпич, и меня ждет потрясающая судьба».
7: Оригинальная снежинка, да.
6: Оригинальная снежинка. Я, кстати, когда учил детей в школе, Дмитриевич, я их даже в походы водил, вы не помните. Вот. Угу. Так вот,
7: значит, полезно, очень полезно.
6: Объяснял там, что дети... Вы себе представить не можете, как это дрессируют. Да? Вот. У меня однажды была смешная история. Значит, я был, не боюсь этого слова, в Сбербанке. Но в такой бывшей Сберкассе. Так. И там, значит, было много-много-много окошечек, и там стояло много-много-много, сидело, ждало своей электронной очереди много-много-много очень таких активных бабушек, знаете, таких опасных, я бы сказал. Вот. Uh-huh. И в этот момент произошла страшная вещь. И было два дяденьки. Значит, один пожилой дяденька, я, правда, уже тоже пожилой, но тогда я был еще не совсем пожилой. Вот. И, значит, и в этот момент неожиданно там сломалась электронная очередь. И все бабки тут же вскочили, все побежали к окнам, и я понял, что сейчас вот будет столпотворение. Я, значит, подошел, там уже как бы такая... Я спросил громко этих девочек, которые там сидят, тетенек в окнах, и где ваш заведующий? Она говорит, ой, она уехала, знаете, как в советской армии, уехала в Трест. Заведующий уехала в Трест. Я понял, что, значит, надо что-то делать. Я вспомнил навыки, очень громко сказал, бабушки, у кого какие проблемы, бабушки стали орать. Я сказал, так, те, кто платит за квартиру в это окошко, те, кто пенсию в это, да-да-да. Я всех бабушек раскидал, значит, все было замечательно. Дальше я сказал, у каждой есть номер, значит, у кого номер меньше, тот ближе к окошку. Все. Uh-huh, uh-huh. Окошко я оставил свободным для, значит, для себя и для этого вот пожилого. Вот. А, и вот, значит, он... Значит, я его пустил вперед, и вот, значит, он встал, там, значит, тетенька что-то ему делает, он мне говорит, простите, пожалуйста, а вы в каком звании? Я не понял и говорю, а что? Он говорит, ну вот я, например, генерал-лейтенант в отставке, но я, говорит, смотрю, как вы с ними работаете, я говорю, я хуже.
7: Вижу
6: я
7: опыт, учитель. Да.
6: Опыт, да, опыт. Бывший школьник. Так вот, когда я водил детей в походы, то я им объяснял, что дети, ага, самое страшное, что может быть на свете, это быть импотентом. Дети хи-хи-хи. Я говорю, вот дети, вот вы ничего не понимаете. Импотент – это существо, вся жизнедеятельность которого выражается глаголами несовершенного вида. Вот большинство этих тиктокеров и прочих разных персонажей, у них у всех... соответственно, абсолютно отсутствует умение что-то довести до конца. Ну вот, вот невозможно. Даже вот казалось бы, да, вот починить столик, да, столик починить uh-huh. могут, пыль с него потом вытереть не могут. Это, кстати, uh-huh. в общем, свойство нашей нации. Мы не умеем заниматься то, что называется предпродажная подготовка. То есть мы не умеем...
7: Можно научиться.
6: Можно. Но, да, по крайней мере...
7: И нужно, да.
6: Доведи дело до конца, чтобы оно было, ну, как бы нормальное, да? Чтобы то, что ты делаешь. Вот это вот то, что нужно объяснять людям. Вот, кстати, бизнесу – это вот вещь, которую я считаю, что надо объяснить бизнесу. Дорогие граждане, вы должны не только зарабатывать деньги, то есть вкладывать рубль, получать обратно полтора, два, ну как получится, да, может быть, uh-huh. 10 копеек, но тем не менее. Вы еще должны хотя бы минимально понимать, а что будет через 3 дня, через неделю, через год, если вложить рубль. Uh-huh. Потому что вы же понимаете, да, что вокруг враждебная среда, которая то налоги повысит, то пошлины введет, то, не побоюсь этого слова, придумает утильсбор, uh-huh. Uh-huh. какое-нибудь вредительство, причем совершенно ненужное для экономики. Причем им же объясняешь, ребята, если вы это сделаете... то у вас, конечно, ставка налога вырастет, но с собираемость упадет. Нет, они этого не понимают просто вообще. Так вот, вот надо думать об этом. Дмитрий Юрьевич, я же как бы, ну, я там читаю лекции, иногда, небось, этого слова даже платные, там еще чего-то. Я убеждаюсь, что если есть какой-то способ неправильно понять...
7: Это же мое любимое, Михаил Леонидович, это как в армии. Вот я сержант, вот у меня отделение бойцов. Будем рыть канаву от КПП до отбоя, ну, как обычно. С лопатами и метлами я уже договорился. Показываешь, рыть вот отсюда, вот точка, вот до сюда, вторая точка, вот от этого угла здания, вот до этого дерева. Ширина вот такая, глубина вот такая. Приступили. Сидоров-старший, я пошел в кафе, там буду сидеть. Вот только ты еще отойти не успел. Там примерно 7-8 мнений будет. Все копать надо поперек, что ширина совсем другая и глубина совсем другая. Я понять не мог по первости. Как это так? Вот как? Я же по-русски говорю. Вы все русские хорошо понимаете, у вас это родной язык. И что случилось вообще? Я понятно объясняю. Почему вы это понимаете, черт знает как вообще? Но то я не парился этими как воспитательными мерами. А расскажи-ка мне, а почему ты говоришь вот так, а почему вот это, а почему вот это? С моей точки зрения, правильно это, вот знаете, когда висит знак ограничения скорости, допустим, 20 км в час, висит. Милицейский экипаж там не стоит, скорость не меряет, и все едут 120 условно. Ну, здорово. Положите лежачего полицейского, и внезапно станет жалко подвеску, и все поедут 20, а то и медленнее через него переваливаясь. Не надо ничего изобретать, не надо ничего объяснять. Свою машину жалко, я буду вот ехать медленно. Вот так вот деятельность организовать можно. Разговоры абсолютно бессмысленные. Нет. Либо вы не с той стороны, как не вы, а вообще, не с той стороны заходите, либо вы не понимаете, как вот эти люди думают, почему они думают вот так, и как их заставить, именно заставить, думать по-другому. Тут тоже вспоминается анекдот про, как там, Ясухиро Накасоне, Рейган и Брежнев, как накормить кошку горчицей. Ну, Рейган, хватит кота, на хвост ногой наступил, мордой в горчицу, та воет, значит, жрет. Ну, вот сила, что непонятно, Накасоне, нет, не так. Месяц кошку морил голодом, потом дал горчицы. Вот, вот, вот так вот, смотрите, да. Брежнев говорит, все это фигня. Взял кошку, намазал ей задницу горчицей, та воет, вылизывает горчицу. Вот, смотрите, сама из песней. Вот так и надо делать.
6: Я просто вспоминаю целую кучу историй. Дмитрий Ильич, сегодня как бы такой день веселый, я вам расскажу историю. Очень романтическую. Значит, история произошла, нам было 17 лет, мы были на картошке. И на картошке из наших же была бригада, которая сидела на кухне и готовила еду. А все остальные были народ в

0: итальянские истории были неизвестны, поэтому ученых слов, как назвать макароны, не было. Ну, макароны, да, макароны.
1: Они были разных сортов, высшего и, например, первого. Первого это были уже серые страшные макароны, да. Итак.
0: В сельпо продавались такие серые толстые макароны, из которых делали макароны по-флотски. Очень вкусно, кстати, было.
1: Да.
0: Так вот, значит, они взяли, значит, что такое там было? Значит, там был такой очаг кирпичный, на котором лежал такой толстый металлический лист. Под листом горел огонь, лист накалялся, и, значит, вот. Но у него был недостаток. Он как бы был немножко неровный. И вот они взяли вот такую большую кастрюлю, значит, налили в нее воду, вода закипела, они стали туда кидать макароны. Между прочим, не хухры-мухры, там на 50 человек, да?
1: Да.
0: Вот, кидали туда макароны, все так это прикрыли крышкой, все было замечательно, а дальше произошел несчастный случай. Потому что, когда у вас кастрюля полная, она кипит, и вообще как бы, а это все делается,
1: И
0: то кастрюля,
1: потекло на этот лист, да?
0: ладно бы потекло, кастрюля съехала и упала.
1: О, Господи.
0: Хорошо, никто не пострадал, все отскочили, но макароны,
1: Да.
0: не до конца еще сваренные, упали на песчаный пол. Тут, значит, всем пришла в голову гениальная мысль, что надо, ну, они уже почти сварены, поэтому их надо вымыть. И вот, значит, макароны были засунуты обратно в кастрюлю, и их понесли на речку. Значит, в речке лежало стадо коров.
1: О,
0: И
1: так.
0: макароны стали мыть, ну, там, где не было коров. Но беда стояла в том,
1: Ага.
0: что там, значит, песчаный берег, по которым ходили коровы. И по этой причине у кого-то нога попала в яму от коровьей ноги. В сапог пролилась вода, и он как-то как бы снова опрокинул кастрюлю, и макароны уплыли. И вот макароны плывут между коровами. А дальше
1: Так.
0: чуть ниже мостик. Мостик представляет из себя две трубы такие толстые сверху нас.
1: Ага.
0: Значит, что они сделали? Они, значит, легли на этот самый мостик и дуршлагом стали вылавливать макароны, которые выплывают из этой трубы.
1: Находчивые, да?
0: Вот в этот момент я уже стоять не мог. Да? Я, значит, сел на пригорок. Я, кстати, в прошлом году был на этом. В этом месте я приехал там после 45 лет. Вот мост уже другой, коров уже нету, нету.
1: Макароны не
0: Поэтому
1: плывут.
0: все макароны не плывут. И дальше и школы нет, и сельской, в которой мы жили. Дальше все это было, значит, из дуршлага накинуто обратно и принесено.
1: Ага. Ага.
0: Еда же, праздник живота.
1: Да, да,
0: И вот,
1: да.
0: значит, эти недоваренные макароны с легким запахом навозикуса и немножко поскрипывающие на зубах.
1: Так.
0: Когда на следующий год мы поехали на картошку, никто даже не заикнулся о том, чтобы помешать первой бригаде старой снова заняться кухонной работой.
1: Есть чем сравнить, да. Да, это
0: Я вот
1: важнейшая специальность.
0: глаза закрываю и вижу эту картинку. Да? Там были и другие истории. Да? Например, они решили сварить боржича, но прежде чем
1: Угу.
0: сварить борщ, это осень. А там, поскольку очаг, там тепло.
1: Угу.
0: И все мухи там, в радиусе 3 километров туда, значит, слетелись. И
1: Тут как
0: возникла
1: тут, да.
0: гениальная идея с ними бороться. Как нужно бороться с мухами? А кухня представляла из себя такой деревянный каркас, обшитый снаружи шифером. И они на этот
1: Ага.
0: деревянный каркас положили мухоморы порезанные и полили сиропом. Когда они утром пришли на кухню, там были такие сталактиты и сталагмиты из двух мух, которых, естественно, никто не стал убирать. В процессе варки борща как-то ветром это шаткое сооружение повернулось, и все мухи попали в борщ. Вот. Их оттуда долго-долго вылавливали, результат был замечательный. Когда, значит, принесли борщ, то если вот так вот зачерпнуть ложкой суп и вытащить, то больше двух мух все-таки не было. Да? Можно представить, сколько их было изначально.
1: Караул, караул. Вот это да,
0: Вот
1: да.
0: это,
1: Как вы там
0: понимаете?
1: друг друга не поубивали? А что это было за учреждение? Откуда эти студенты были? Или
0: Ярославский
1: повара это были?

0: Ярославский
1: Университет?
0: государственный математический факультет.
1: Вот
0: Первый
1: это
0: курс.
1: да. Молодцы, молодцы.
0: Вот. Так вот, я просто хочу сказать всем нашим слушателям, дорогие слушатели, научитесь чего-нибудь делать
1: Да,
0: хорошо. Потому
1: да.
0: что
1: Вот
0: вот
1: вместо, да, вместо
0: время
1: того, чтобы
0: кризиса.
1: сидеть и смотреть сериалы, вот сходите хотя бы еду
0: Да.
1: готовить, научитесь, это
0: Да.
1: очень полезно,
0: Как
1: да.
0: показывает опыт, это как бы опыт железобетонный. Да?
1: Да.
0: У 60% людей в некой профессии в процессе кризиса
1: Угу.
0: зарплата падает.
1: Да.
0: А вот у 20% лучших она растет.
1: Парадокс, да.
0: Не парадокс, а просто вместо трех человек среднего уровня все хотел взять одного
1: Одного
0: хорошего.
1: хорошего, да,
0: Тем более,
1: сэкономить
0: что те,
1: таким
0: которые
1: образом.
0: среднего уровня, когда им начинают снижать зарплату, они начинают: ах так, вы нам не доплачиваете, мы вам тогда будем недорабатывать. А люди, которые работают хорошо, которые умеют, у них как бы есть некоторое чувство, что вот халтурить – это как бы ниже нашего достоинства.
1: Да.
0: Вот.
1: Делай
0: Так вот.
1: хорошо, плохо само получится. Ну, вот такой жизненный лозунг.
0: Да.
1: Всем рекомендуем научиться готовить, научиться чинить сантехнику, делать электропроводку. Вернейшие люди, и умения
0: Менять
1: никогда с ними
0: прокладки
1: не
0: и пришивать
1: пропадете.
0: пуговицы.
1: Все важно. Советские уроки труда были исключительно полезны. Не знаю, чему там теперь детей учат. Не научили ничему, учитесь сами. Спасибо, Михаил Леонидович.
0: Спасибо,
1: Как всегда,
0: Дмитрий.
1: интересно и познавательно. Да. Дорогие друзья, на сегодня все. Слушайте радио «Спутник». До свидания.

0: что вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Владей.
2: Меня зовут Анна.
5: У меня есть к вам небольшой вопрос.
6: Давайте, здравствуйте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Новые острова на карте России. Контекст. Климатические изменения в Арктике приведут к явлению, которое еще недавно считалось необычным. В ближайшие годы в районе входящих в Архангельскую область архипелагов Новая Земля и Земля Франца Иосифа появятся новые островки суши. В других частях региона из-за таяния ледников это уже происходило. Теперь черед дойдет до России. Пока точной гарантии того, что острова сохранятся, они уйдут опять под воду, ученые не дают. Но шансы есть. В этом случае их после тщательного и долгого изучения нанесут на географическую карту Российской Федерации. Открытие вышедших из-под ледника земель в Арктике начали фиксировать со спутников более 10 лет назад. Гидрографы обнаружили порядка 30 новых островов, мысов и бухт. Несколько лет назад экспедиция Северного флота ВМФ подтвердила открытие 5 новых островов в Карском море. Их площадь составила от 900 до 54 тысяч квадратных метров. В научной общественности не утихают споры, какую практическую пользу можно извлечь из новых объектов и повлияет ли их возникновение на изменение арктической береговой линии в будущем. Узнать за 90 секунд. В мире насчитывается 195 стран. 193 из них входят в ООН. Еще две имеют статус наблюдателя. О некоторых государствах большинство жителей планеты никогда не слышали. А напрасно. Это дивные места, попасть в которые большая удача. В Тихом океане есть микроскопическое островное государство под названием Тувалу. Его население едва превышает 12 тысяч человек. Тувалу расположена на рифовых островах и атоллах удивительной красоты. Полоска суши в самом узком его месте не превышает и 10 метров в ширину. На ней умещается только дорога. А общая площадь составляет 26 квадратных километров. Острова Тувалу были открыты испанскими мореплавателями в середине 16 века, а в конце 19-го перешли под британский протекторат. Лишь в 1978 году Тувалу стало независимым государством. Но в нем нет политических партий, они здесь просто не нужны. Нет в Тувалу железных дорог, рек и кладбищ. Родственников хоронят во дворах домов. Этот крошечный архипелаг может полностью уйти под воду. Средняя высота островов около 2 метров над уровнем моря. Климатологи предупреждают, океан поднимется на 2 метра уже в этом веке. И тогда у Тувалу просто не останется земли.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Челябинске 4 утра, в Ереване 3 часа ночи. В эфире Дарья Адрафиева. Здравствуйте в этом выпуске. Матвиенко призвала ООН актуализировать статус нейтрального государства. Ким Чен Ын поздравил Путина с днем рождения. Американка Пайк пришла в сознание после неудавшейся казни. Подробности далее. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала ООН проанализировать свои документы и актуализировать статус нейтрального государства, чтобы он не был декоративным. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Говоря о сохранении постоянного нейтралитета, спикер Софеда привела в пример Туркменистан. Лидер КНДР Ким Чен Ын направил российскому президенту Владимиру Путину телеграмму с поздравлением по случаю дня рождения, подчеркнул, что под его руководством Россия продемонстрировала миру свою позицию как процветающей страны. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. Ким Чен Ын также подчеркнул, что придает большое значение всеобъемлющему стратегическому партнерству с Россией и намерен дальше расширять совместную работу. Глава российского государства сегодня, 7 октября, отмечает день рождения. Ему исполнилось 74 года. Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что председатель КНР Си Цзиньпин и другие лидеры уже направили Путину поздравления с днем рождения. Улицу в городе Ягодина в центральной Сербии назвали в честь русского генерала Михаила Черняева, героя войны 1876-1878 годов с Османской империей, сообщила пресс-служба посольства России. Там уточнили, что в церемонии приняли участие делегации посольства России, Российского центра науки и культуры, Русский дом в Белграде, руководство Ягодина и жители города. Глава местной администрации Ясмина Спасоевич отметила близость народов России и Сербии, упомянула активное развитие связи Ягодины с российскими городами, включая Москву и Санкт-Петербург, и устоявшиеся традиции дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между ними. Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты завершат конфликт с Ираном по-хорошему или не очень, и совсем скоро вы узнаете, сказал американский лидер, выступая на мероприятии в штате Мэриленд. Ранее хозяин Белого дома заявил, что объемы транспортировки нефти через Ормузский пролив достигли огромных значений и в отдельные моменты уже превышают показатели, фиксировавшиеся до начала конфликта с Ираном. Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагал завершение конфликта, однако американские военные в июле провели несколько серий ударов по Ирану. Центральное командование вооруженных сил США утверждало, что это было сделано в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормуз. Пережившая введение двух смертельных инъекций американка Криста Пайк пришла в сознание, сообщает телеканал ABC со ссылкой на неназванных адвокатов женщины. Приговоренная к казни в Теннесси, Пайк находилась без сознания с 1 октября после двух смертельных инъекций. Она была признана виновной в убийстве 19-летней Кулин Слемер в 1995 году. Она должна была стать первой женщиной, казненной в этом штате более чем за 200 лет. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Починяем примус с Евгением Примаковым.
2: Дорогие друзья, мы с вами приступаем к починке примуса, как обычно в это время вечера, в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные, и, в принципе, это с вами совпадает, поскольку вы не жалуетесь, поэтому, видимо, так это и есть, я исхожу из этого. Спасибо вам большое, дорогие мои, с низким поклоном. Сегодня, слава богу, не в первый раз, мне кажется, уже не во второй, мне кажется.
3: Мне кажется, да, и может, хорошо, и не в третий.
2: И хорошо, и слава богу, пусть будет больше замечательных гость, мой добрый друг, программный директор дискуссионного клуба «Валдай» и профессор НИУ Высшей школы экономики Тимофей Бардачев. Привет.
3: Привет, привет.
2: Привет. Я сразу назову вам телефон прямого эфира, по которому можно дозвониться и узнать разные умные вещи от Тимофея Вячеславовича. Плюс 7-495-95-95-91-2. 91-2, это, кстати, частота наша, если вы не знаете. А еще можно задавать ваши вопросы разными другими способами, там, через приложение, телеграммы и прочее, прочее. Задавайте, будем отвечать, что поймаем. Я думаю, что все поймаем. Обычно все дозваниваются, кто хочет. Тимофей, во-первых, закончился уже, сколько, неделя прошла, да, клуб, заседание клуба ежегодное, да, неделя?
3: Ну, чуть меньше, в четверг, 1 октября, было пленарное заседание, ну, с участием президента России.
2: Считаем, на прошлой неделе, на прошлой неделе. Честно скажу, я в первую очередь увидел, сейчас два слова буквально о... Вот в самом главном пленарном заседании я увидел очень трезвую, очень четкую, очень реалистичную оценку, срез такой, да, вот синхрональный того, что происходит, без всяких угроз в отношении супостатов, просто с перечислением, что будет происходить, если. То есть вот такие-то методы, такие-то способы и прочее, прочее. В принципе, давайте жить дружно, в принципе, готовы к переговорам. Но вот здесь нет, здесь нет, здесь нет, еще Калининград. Кто-то, наверное, ожидал от этого выступления какого-то великого прозрения будущего. Там, кто-то даже говорил, программная там речь. Любая речь, которую произносит Владимир Владимирович, она программная сразу по определению. Но здесь именно вот такой очень реалистичный срез. Мне кажется, это работает, такие вещи работают на отрезвление публики в первую очередь. Видимо, в этом и была задача, как мне кажется.
3: Ну, ты знаешь, я вообще услышал для себя очень важную вещь. Я услышал в выступлении президента и в ответе на вопросы, это повторилось, очень такое простое будничное признание того, что мир уже меняется в лучшую сторону, что мы уже не живем в мире.
2: Нет, ты точно оптимист.
3: Я оптимист, что мир уже меняется в лучшую сторону, то есть мы уже перестали жить в ожидании какого-то ухудшения, какой-то катастрофы.
2: Не знаю, я как раз услышал вот то, что там нам светят очень турбулентные, там, грубо говоря, годы, и очень опасные, и
3: очень рисковые. Одно другому не противоречит. Конечно, одно другому совершенно не противоречит. И то, что мир меняется в лучшую сторону, я в этом тоже, кстати, совершенно уверен, не противоречит тому, что нам предстоит пережить немало эмоциональных моментов. Но, знаешь, я как историк могу сказать, что эмоциональные моменты являются повседневной частью человеческой истории с момента возникновения человеческих сообществ под названием государство. Mm. И, конечно, нам предстоит пережить много еще и кризисов, и войн, и детям нашим предстоит пережить, и внукам нашим предстоит, и правнукам, и всем предстоит пережить.
2: Дай бог. И дай бог.
3: Да, если
2: пусть
3: предстоит.
2: Пусть живут долго, и
3: все переживают, и массу-массу всяких неприятностей. И исторический процесс продолжается. А мир меняется в лучшую сторону, потому что он уже окончательно вот свернул с той дороги, где был возможен тоталитаризм.
2: Слушай, вот про тоталитаризм отдельно я сейчас поговорю, потому что я тут недавно поучаствовал в одном эфире, и у нас была там одна интересная дискуссия про тоталитаризм и так далее, про возможность реставрации фашистских режимов в Европе в первую очередь и прочее, но тем не менее, про то, что мир меняется, слушай, извини меня, это избитая уже вещь. Каждый год Совет ли по внешней оборонной политике, Валдайли, РСМДЛи, все фиксируют, что мир необратимо изменился. Мы идем к многополярному миру, или к многополярному миру мы пришли. Вот, честно говоря, мне как раз понравилось, что это не было рефреном.
3: Ну, не было рефреном. А я сказал поэтому будничное признание.
2: Вот абсолютно.
3: Будничное признание, такое. Между делом. Было сказано.
2: Между делом. Следующий вопрос. Я вижу примерно плюс-минус одних и тех же людей, имею в виду, ладно, хорошо, наши эксперты, их круг там, грубо говоря, ограничен, из иностранцев, Когда началась вся эта история с 2014 года, с переворота на Украине, и дальше, когда началась специальная военная операция, огромное количество иностранных экспертов перестало сюда ездить, и с Андреем Быстрицким мы тоже сидели в этой студии, тоже обсуждали, что многие, да, отказываются, многие продолжают общаться, но стараются не приехать, чтобы в камеру не попасть, как бы, да, вот, не засветили и потом не застыдили. Кто-то смело приезжает, но все равно круг этот сильно сузился. Ты какую-то динамику увидел сейчас из каких-то новых людей, которые могут появиться, или там, а что у вас там происходит? А дайте мне материалов, а пришлите мне что-то. Или круг людей, которые могут считаться нашими, ладно, не все гости Валдая, друзья России, да? Правильно же? По-прежнему. Но, тем не менее, круг вот этих гостей, он стабилен, он имеет возможность для обратного какого-то расширения. Наступает ли отрезвление в экспертных кругах в отношении России, на твой взгляд?
3: Мы собираем, с моей точки зрения, мы собираем наших коллег со всего мира, экспертов, не для того, чтобы собрать экспертов, а для того, чтобы интересно поговорить.
2: И ближе к микрофону.
3: Не для того, чтобы собрать там максимальное количество экспертов, провести огромный форум, а для того, чтобы было интересно содержать...
2: Вопрос не вала, да.
3: Вопрос не вала ни разу. Всегда... И никогда не был вопросом вала. Для того, чтобы был содержательный, интересный разговор. Мне кажется, что вот этот принцип, он у нас всегда работает. И когда я смотрю на программу, смотрю, кто будет выступать, я понимаю, что этих людей мы позвали, потому что им есть что сказать, а не потому, что мы хотим там какую-то национальную квоту, там 5 от Индии, 5 от Китая, там еще там 3 от Бразилии и так далее по списку. Никогда такой задачи не стоит. У нас 40 стран было представлено на Валдайском форуме в этом году. Это много. Вот, это много, это очень хороший срез глобального интеллектуального сообщества. А среди этих людей, наверное, было процентов 10-15 новых участников. Очень хорошая ротация. Или очень хорошее прибавление. То есть те, кто участники предыдущих форумов не смогли приехать, ну, на мой взгляд, да, порядка 10-15% мы получили новых участников, и всех очень интересных, мы с ними со всеми пообщались. Что касается какие-то, вот ты сказал, там кто-то не ездит, да, участники из стран Запада.
2: Ну, конечно. Конечно.
3: Будем тогда, конечно. Тогда и будем так говорить. Ну, американские и европейские коллеги либо по собственному нежеланию, либо из-за страха. После начала специальной военной операции в 2022 году лишились возможности участвовать в этих мероприятиях.
2: Сейчас поехать, поучаствовать, это уже некая политическая декларация,
3: конечно,
2: на самом деле.
3: Конечно, да. И вот здесь мы, да, и здесь мы выходим на очень интересный вопрос, что постепенно участие в такого рода интеллектуальных мероприятиях становится политическим поступком.
2: Да.
3: И не только у нас, но и в Китае, и на Западе, и в Америке, и в Европе, и, там, и в России, и на Ближнем Востоке. Это становится обозначением какой-то позиции, либо интерпретируется как обозначение какой-то позиции, что, с моей точки зрения, совершенно неправильно. Я искренне надеюсь, что мы от этого через какое-то время сможем уйти, где-то там меньше, где-то больше. У нас шансов больше всего, потому что мы страна, не претендующая на какие-то глобальные лидерские позиции.
2: А жаль, кто-то скажет.
3: Ну почему? Ну, знаете.
2: Кто-то скажет, а жаль.
3: У нас была страна, которая претендовала на глобальные лидерские позиции.
2: И мы все скучаем и скучаем по этому.
3: Да, мы скучаем по этой стране, хотя мы сохранить ее сами не смогли.
2: Тоже правильно. Тоже правильно. Еще одна история, которую я тут тоже дискутировал с одним очень толковым, дельным, знающим экспертом, который очень был, скажем так, огорчен, что тезисы, которые звучали на Валдае, особенно тезисы нашего верховного главнокомандующего, государя-императора, они вот как-то незамечены были. Сейчас уточню. Для западного политикума, извини, со склонениями к вечеру уже сложно. Так вот, для западного политикума что-то, что ломает их представление о мире, схему, вот эту рамку, да, методологическую, спорить с этим бессмысленно, они просто не замечают. Поэтому никто особо не комментировал. Либо комментировал в том духе, а опять русские свою пропаганду устроили, что их слушать. И вот эксперт был, этот мой собеседник, огорчен, на что я возразил, что, в принципе-то, мы сейчас говорим, опять же, о западных экспертах. То, что происходило на Валдае, было интересно. Индийцам было интересно, китайцам было интересно. Людям, которые приехали из Азиатско-Тихоокеанского региона, кто-то из Африки был, кто-то из Латинской Америки, им это было интересно. И нам, наверное, на нынешний момент важнее это, чем то, услышали нас на Западе. Или все-таки сохраняется история, что мы должны Западу рассказать что-то. Потому что, извини меня, месседжи, которые Владимир Владимирович посылал, так сказать, он на Запад посылал. Не воюйте с нами, не делайте этого, пальцы в руку не суйте в розетку.
3: И это тоже. Но вот два вопроса.
2: Так сказать, это про историю, про глобальное большинство или мировое большинство.
3: Да, вопрос более такой фундаментальный в целом у содержании наших дискуссий на Валдайской конференции. К нему я сейчас вернусь. Вопрос о том, что получило отражение, что обсуждалось в западных средствах массовой информации.
2: Калининград.
3: Я довольно давно участвую в мероприятиях, в крупных конференциях Валдайского форума, и мы с тобой прекрасно знаем, как устроена информационная среда, и мы прекрасно понимаем, что если бы президент России захотел, чтобы каждая западная газета вынесла его слова на первую полосу...
2: Он бы сформулировал
3: это вот так вот, легко, одним щелчком пальцев.
2: Буквально в нескольких крепких выражениях.
3: Буквально в двух-трех репликах он бы сделал так, что вся западная пресса, недель и западные политики, там, какой-нибудь Рютте и вот эти все прочие штубы... Они бы только его бы и обсуждали. И если этого нет, значит, он не посчитал это целесообразным настоящий политический момент. И все. Причина только одна. Владимир Владимирович Путин не хотел в данный момент делать так, чтобы вся западная пресса заходилась по поводу того, что он сказал. Все. Единственная причина. Потому что других как бы инструментов управления западными средствами массовой информации не существует. Вот, это первое. Второе, очень важное. Я в этом году впервые, наверное, сделал для себя такой масштабный вывод из наших всех дискуссий на Валдае. Вывод непростой, попробую его все-таки объяснить. Вот как историк я знаю, что последние 550 лет все мировые проблемы были проблемами Запада. Безработица была проблемой Запада, экономическая рецессия была проблемой Запада, Гитлер был проблемой Запада и России, Наполеон был проблемой Запада. А людей где-нибудь в Индии или в Латинской Америке или в Африке, в принципе, немецкий фашизм при всем ужасе этого явления не волновал. Он не был проблемой всего мира. Безработица и великая рецессия 30-х годов не была проблемой всего мира. Она была проблемой Запада. Вот сейчас мы впервые обсуждаем вопросы, которые являются проблемами для всех, а не только для Запада. Взаимодействие человека с искусственным интеллектом, его изобретением, проблема такая же и в Америке, и в Европе, и в России, и в Китае, и в Африке, и в Индии. Проблема изменения климата одинакова для всех. То есть мы сейчас впервые, наверное, за всю историю международной политики живем в ситуации, когда обсуждаемые всеми, в том числе на нашем Валдайском форуме, проблемы не являются проблемами Запада. Может быть, кстати, поэтому у нас фамилия Трамп почти не фигурировала в дискуссиях. Он вообще почти ни разу не упоминался, что...
2: Думаю, даже Федор Александрович Лукьянов заметил.
3: Что тоже очень, кстати, интересно. Так вот, мы впервые живем в мире, где проблемы, которые обсуждают все, являются проблемами действительно всех. И действительно беспокоят всех. И это во мне лично порождает надежду на то, что решения будут полезны для всех, а не только для узкой группы государств.
2: Ну, это вот это глобальное отличие наше с тобой от того, что ты оптимист, а я пессимист. Потому что где-то там в 90-е, да даже в конце 80-х, мы в нашем тогда еще 80-е соперничестве, потом уже сотрудничестве с Западом исходили из того, что у нас есть много общих объединяющих тем, поэтому мы будем, так сказать, как-то сотрудничать. Вот у нас много объединяющих общих тем, рисков, угроз, сейчас осознаваемых, ну, как-то вот...
3: Мы — это Россия.
2: Да.
3: А я сейчас говорю не про Россию. Я сейчас говорю про весь мир.
2: Так, у нас звонок. Бери наушники. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в самом прямом эфире. Слушаем вас внимательно.
4: Раз, раз слышу.
2: Да, меня. Да, да, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
4: Здравствуйте, вот ваш уважаемый гость.
2: Будьте добры, как к вам обращаться?
4: Ярослав.
2: Ярослав, очень приятно, да.
4: Ваш уважаемый гость утверждает, что в мире теперь невозможен тоталитаризм.
2: Невозможен, Тимофей?
3: Невозможен. Такой ситуации, когда одна страна, либо очень узкая группа государств будет управлять остальными, то есть тоталитаризм в мире невозможен.
2: Не внутренний тоталитаризм, а глобальный.
3: Ты я не политолог, так, я хорошо. Про внутренний не говорю. Ладно. Ничего.
2: Да, извините, продолжайте.
4: То есть ваш гость имел в виду тоталитаризм как однополярный мир?
3: Да.
2: Так.
4: Ну, просто все наши друзья – это тоталитарные режимы. КНДР, Китай, Лаос.
2: Ну, понял. Смотрите, мы тут, во-первых, у нас некоторая путаница в терминах, потому что, насколько я понимаю, Тимофей Вячеславович имел в виду именно вот историю с глобальной гегемонией одной страны, а не то, как устроена власть внутри. У разных стран есть разная политическая культура, да? Можно ли назвать тоталитаризмом самодержавие? Кто-то скажет, что да. Можно ли назвать тоталитаризмом либеральную диктатуру? Кто-то скажет, что да. Согласуется ли либеральная диктатура с самодержавием? Нет. Поэтому такая история, знаете, кто кого, знаете, как был анекдот такой, кто, знаете, в дурдоме, кто врач, кто первый надел халат, тот и доктор. Вот здесь точно так же, обозвать друг друга тоталитарным режимом, это самое простое и дешевое, что может быть. Тимофей.
3: Ну, я бы даже добавил, я, когда рассуждаю про политику России и про то, кто у России сейчас союзники, а кто нет, я исхожу из того, приносит это пользу России или нет. А остальное для меня совершенно неинтересно вообще. Меня не интересует внутреннее устройство наших союзников, потому что это не мое дело, это их дело. Если союзничество с ними приносит пользу моей стране в решении ее текущих внешнеполитических, военно-политических задач, это правильное сотрудничество.
2: Ну вот я совершенно с Тимофеем в этом смысле согласен, потому что какая разница, кто он такой. А потом, слушайте, это тоже очень хитрое упрощение и инструмент политической борьбы, в том числе и против России. Говорить о том, что вот есть демократические страны, в которых нас не принимают эти хорошие дома, а есть какие-то тоталитарные режимы, а кто у вас друзья, вот как вы сказали сейчас, да, Лаос с КНДРом, да, и так далее. Извините, знаете, какая самая большая демократия в мире считается демократическая страна? Индия.
3: Друг.
2: Полтора, сколько там, миллиарда человек там живет,
3: наш друг.
2: Порядка, да,
3: наш
2: друг. Да? И говорить о том, что у нас друзья – это какие-то страны-изгои, а вот в приличное общество нас не берут. Приличное общество, во-первых, давно неприлично. Посмотрите, что творится в Германии, посмотрите, что творится во Франции и так далее. Мы сейчас поговорим о возможности там тоталитарных режимов именно там, и того самого фашизма, с чего я уже начал, именно там. И потом они представляют из себя где-то 1/8 примерно населения земного шара. Всего лишь вот эти вот приличные дома, которых вы считаете, что они приличные. У нас снова звонок, кажется, да, если я правильно понимаю. Здравствуйте, добрый вечер, вы в прямом эфире.
5: Здравствуйте, Олег.
2: Здравствуйте, Олег, рад вас слышать снова.
5: Спасибо. Знаете, ну вопрос такой. Вот президент Навальный сказал, что мы наносим вот эти новые эффективные удары, да, в том числе и по Киеву, в ответ на их удары. Ну вот, знаете, вот фактор времени, 5-й год СВО. Вот не родился бы вот у экспертов такой вопрос, что ну, сейчас есть проблемы на Краснолиманском направлении, есть удары Украины по Подмосковью и по Белгороду. Ну, все-таки вот это затяжной, да, это затяжное СВО, 5-й год. А почему мы все-таки собираемся ли добивать энергетику Украины, начинать бить по вот пресловутой политической инфраструктуре киевского режима? Потому что опять все как-то немножко, мне кажется, они пытаются выровнять свои военно-политические шансы. Вот украинская враждебная страна.
2: Олег, спасибо. Понял. Спасибо большое. Тут это любимый вопрос Олега. Олег наш давний слушатель, постоянный и постоянный дозванивающийся слушатель, за что я его искренне уважаю. Мне кажется, вы знаете, сама, Олег, постановка наших с вами вот этих вот рассуждений, моих тоже в том числе, когда мы не видели ударов по инфраструктуре и мостам, мы говорили, ну когда же, ну давайте уже наконец-то, когда они начали происходить, мы стали говорить, ну почему раньше это не было, почему же раньше это не было? Давайте будем, мне кажется, радоваться тому, что они происходят сейчас, и что они эффективны. Мы отрезали Украину от моря. Практически от черного. Там суда не ходят. Бомбим порты, бомбим мосты. У нас скоро там единственный мост с одной стороны Киева на другую сторону Киева через Днепр. Это будет метро, мне кажется. Потому что там просто все рухнет. Неправильно уже, мне кажется, ставить вопрос о том, что мы где-то там что-то не дорабатываем. Дорабатываем. Слава богу. Я не все обстоятельства, вы тоже не все обстоятельства знаете, почему раньше этого не было, почему мы исходили из того, что там нам потом, может быть, восстанавливают все это, если мы это дело разбомбим. Сейчас, видимо, нету мысли такой. Давай, у нас еще 2,5 минуты.
3: Да, ну, буквально, я думаю, что даже быстрее скажу. Олег, знаете, у меня есть такая привычка, мне 53 года, я никогда не говорю о том, чего я не знаю. Честное слово. Поэтому я всегда с чистой совестью, если я иду куда-то, я иду с чистой совестью, потому что, вот, ну, Евгений Александрович не даст соврать. Я говорю только то, о чем я знаю. Я ничего не знаю про военные аспекты специальной военной операции, но я знаю, что в моем бумажнике лежит паспорт гражданина России. И как гражданин России я доверяю своему верховному главнокомандующему. Точка.
2: Ну, замечательная, правильная, четкая очень позиция. Вопросы вот эти, которые там озвучил у нас Владимир Владимирович, на экспертную сторону пойдем, не очень много времени осталось, тем не начнем. У наших иностранных экспертов реакция какая-то там, понимание, непонимание, согласие, несогласие. Ты что-то считал, когда говорилось о том, что мы будем делать дальше с Украиной?
3: Ну, они интересовались, чем связано ужесточение российской военной деятельности в украинском конфликте. Я им объяснял, мои коллеги им объясняли, что произошла эскалация с той стороны, и Россия просто большая, поэтому, когда Россия бьет, получается больнее, чем когда ее кусают. Мне кажется, что за последние там, 2-3, 3-4 года вот этот фактор такого вот хлопания глазками и ресницами со стороны международного экспертного сообщества, ах, что вообще происходит, ах, объясните нам, он уже исчез полностью. Никто уже не ломает дурочку и не пытается изображать из себя непонимание того, почему Россия воюет.
2: Согласен. Из того, что тебя зацепило, там, скажем, одна-две позиции, буквально сейчас за 30 секунд до конца, получаса.
3: Зацепило в целом или в...
2: В Валдае.
3: Ну, первое я уже сказал, что вот это... мы уже не обсуждаем то, что Запад хочет, чтобы мы обсуждали. Угу. Я это чувствую очень хорошо, поскольку я человек, получивший западное образование, и вообще нарративы — это моя любимая тема.
2: Своя повестка, и вторая.
3: Да, у нас появилась, наконец, у нас появилась четко понятная своя повестка.
2: Второе?
3: Вот. А второе — это то, что уже сказал президент, то, что мир меняется к лучшему, то, что вот будущее, оно уже здесь. Оно опасное, оно сложное, но оно уже здесь.
2: Спасибо большое. Напомню, что сегодня со мной подчиняет Римус, программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бардачев.
0: Починяем «Примус» с Евгением Примаковым.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
2: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
3: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
4: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
5: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
5: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
5: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
5: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: «Дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести». «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
6: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
7: Да.
6: А переоценивали?
7: Вряд ли.
6: Сколько друзей вы потеряли?
7: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
6: Часто ли ты ошибаешься?
7: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
6: Чему главному тебя научили твои дети?
8: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 17:00 вечера на радио «Спутник».

0: Подчиняем «Примус» с Евгением Примаковым.
1: Как говорил Карлсон, продолжаем разговор с Тимофеем Бурдачевым, программным директором дискуссионного клуба «Валдай», профессором НИУ Высшей школы экономики. Тимофей, снова привет.
2: Привет.
1: И хочу поговорить с тобой про Среднюю Центральную Азию, куда ты сейчас отправишься в большую научную экспедицию. Но прежде чем, я порадовался. Мы еще не начали, а у нас уже во время новостей звонок. Поэтому начнем со звонка. Здравствуйте, добрый вечер, вы в прямом эфире.
3: Здравствуйте, Евгений и Тимофей.
1: Здравствуйте.
3: Как вы обращаться? Сергей из Петербурга.
1: Очень приятно, Сергей. Здравствуйте.
3: Я вот не согласен, что мир меняется к лучшему. Нам эта многополярность очень... Понимаете, ну, когда раньше было все определенно, там, вот, враг, там, один-два, а сейчас такое ощущение, что все друг друга враги.
1: Ну, бардак, эти, там, бардак, просто бардак, да?
3: Да, хаос. Это как вот игра... Раньше в шахматы играли, спокойно сидишь, думаешь, да. А сейчас это игра в футбол, куда мяч отскочит в любой секунды, никто не знает. Нужно быстро изменять. А мы привыкли долгие планы, по-надежному, по-хорошему. Понимаете? Ну... И вот мне кажется, сейчас даже любые вот наши вот, ближайшие республики возьмите, в любой момент раз, вот Армения, Коинсу, сейчас никому верить нельзя. Надо очень гибким быть. Вот сможем ли мы, как вы считаете, это, и, во-первых, терроризм будет, вот и искусственный интеллект, и все, это будет с утра до вечера.
1: Слушайте, Сергей, вот понял. Спасибо. Давайте ответим. Тимофей Вячеславович, можно я начну? Разрешишь? Я к тому, что никто не говорил, что многополярный мир – это мирный мир и благорастворение воздухов. Во-первых, сначала он трястись еще должен, а до этого все будут хорошо, так сказать, мотылять, мотать, штормить и прочее, прежде чем установится некий новый баланс. Потому что крах Советского Союза – это был огромный, так сказать, обвал в озеро с огромными волнами потом и прочее, и все эти волны, они укладываются постепенно и до сих пор. Хотелось бы нам, чтобы стало снова предсказуемо, мирно, тихо, спокойно? Да, конечно. Но история такова, что так не бывает, чтобы это дело повторялось. Жизнь такая. Вот есть обстоятельства, с которыми нам просто тупо придется смиряться. Да, будет соперничество держав, да, не только великих, но и каких-нибудь мелких, да, распространение оружия массового поражения будет, да, терроризм будет происходить, но это реальность, с которой нам придется жить, как-то выруливать из этого, что-то искать какие-то новые правила.
2: Согласен, ну, во-первых, гибким вообще быть хорошо для здоровья, полезно, это первое. Второе, в значительной степени, мне кажется, что... Те трудности, которыми Советский Союз столкнулся в 80-е годы, и на многие наши внешнеполитические трудности последующего периода были связаны с определенным привыканием к спокойствию, к тишине, к отсутствию необходимости фантазировать, выдумывать и быть активным и творческим. И третье. Вы знаете, в каком году у нас был кубинский ядерный кризис? В 1962 год. Да. Перестройка началась в 1985 году, то есть через 23 года всего. Через 23 года. Сейчас у нас 2026 год, то есть в 2002 году был кубинский ядерный кризис, а в 2026 году, не дай бог, началась перестройка. Это я говорю к тому, что вот этот период спокойствия относительного, он был очень маленький. 23 года как, всего. Кстати, то есть это вообще ничтожное время совершенно.
1: Так же, как то, что нашими западными непартнерами сейчас представляется, как золотой век мир гегемонии одной силы, тоже исторически был очень краток.
2: 12 лет.
1: Всего лишь.
2: С 1991 до 2003, до Ирака.
1: В головах Вашингтонского и Брюссельского обкома представляется как некая вечность прекрасная и мирная, и золотая.
2: Совершенно правильно. И мы не можем, вот я забыл, уважаемого слушателя, Сергей, уважаемый Сергей, в 1962 году мир стоял на грани полного уничтожения в ходе ядерного конфликта СССР и США. Через 23 года началась перестройка, и все разлетелось вообще у нас тут в разные стороны.
1: В хлам.
2: В хлам разлетелось. 23 года вы выдаете за спокойную жизнь? какие-то жалкие, несчастные 23 года. Одно поколение, даже меньше.
1: Ну, слушай, ну, с другой стороны, 23 года мы все тоже были, так сказать, молоды, и небо было синее, и трава зеленее, и борщ краснее был.
2: Ну, это, да, ну, это психологический аргумент,
1: они тоже принимаются. Я поверить не могу. Снова звонок у нас. Здравствуйте, добрый вечер. Вы снова в прямом эфире. Когда мы про Среднюю Азию поговорим?
4: Здравствуйте.
1: Здрасте.
4: Александр меня зовут.
1: Да, здравствуйте, Александр.
4: Мне два будет вопрос.
1: Да, давайте скорее.
4: Такой побочный. Скажите, пожалуйста, не кажется вам, что очень логично деление мира по следующему принципу? Западный блок – это Соединенные Штаты Америки, плюс Европа – это мощнейший блок. И вторая сила – это Китай. Собственно, я не вижу других вариантов.
1: Новый двуполярный мир, известная концепция.
4: Так. Да, я считаю, что только так. И Соединенные Штаты, в общем-то, все время двигались в этом фарватере, удерживая Европу. Но сейчас действия Трампа мне, откровенно говоря, не до конца понятно. Почему-то он Европу отбрасывает. Хотя Америка вместе с Европой – это мощнейший блок, которому может противостоять только Китай. А Китаю, собственно, Индия не нужна. А Россия вот как-то может быть между ними. Уж не знаю как, но вот где-то так.
1: Второй вопрос давайте сразу. Да.
4: А второй вопрос. Что вы думаете по поводу прихода к власти Мари Ли Пен во Франции? И возможно ли это? Если возможно, как изменить отношения России с Францией, в частности, с Евросоюзом?
1: Спасибо, Александр. Спасибо. Тимофей Вячеславович.
2: Но я не верю совершенно в двуполярный мир, который будет разделен между США и Китаем. Во-первых, потому что есть Россия, есть Индия. Ну, в первую очередь Россия, да, но также Индия, огромное количество других стран. Такие страны, как Россия, Индия, там, Бразилия, Иран, например, невозможно представить состоящими в чьем-то блоке. Значит, уже этого двухполярного мира совершенно точно не будет. Первое. Второе. По поводу США и Европы. Я вообще не думаю, что Трамп, нынешнее американское правительство, Европу отталкивает. А они, наоборот, пытаются ее подчинить еще сильнее, вот окончательно доломать. После 1945 году сломали, сейчас доломать окончательно. И дальше уже спокойно не обращать внимания на управление этой провинцией. И третье по поводу французов. Ну, мы посмотрим, там есть разные кандидаты, и мы не знаем, какую ставку сделает французская финансовая элита. Давайте все-таки не будем забывать о том, что Франция – это последняя крупная европейская страна, где национальный капитал сохранил контроль над промышленностью. Вот в Германии этого уже нет. Там контроль над промышленностью...
1: В Британии тоже нет.
2: Да, в Германии и Британии контроль над промышленностью перешел к американским компаниям. Вот во Франции французы еще сохраняют контроль над своим ядерным оружием. Сегодня запустили новый носитель, кстати, испытания были. И над своей промышленностью. Это интересная страна, интересно, как она будет развиваться. И интересно, но сейчас у них начал двигаться в сторону финала переходный период, когда вот Макрон развлекал публику два срока. Да? И вот что появится после этого, это уже может быть действительно какое-то качественное изменение.
1: Я тоже очень кратко добавлю, когда мы говорим про возможные потенциальные там центры силы мировой, и вот Тимофей называет Иран, там еще кого-то, я бы еще сказал, что у нас еще один интересный игрок – это региональные объединения. Того, чего раньше не было. И мы это можем увидеть там, на примере той же самой Африки, которая, я считаю, всех здорово удивит в ближайшие там, 10-15 лет. Так что да, двухполярный не удастся. Второе, то, что касается Марин Ле Пен, тоже немножко добавлю. У нас есть определенная национальная черта. Нам очень нравится и нам очень приятно, когда кто-то про нас говорит даже не позитивно и положительно, а хотя бы нейтрально. Мы сразу готовы вешаться на шею и кричать, что «ах ты мой любимчик, любимка» там и прочее, прочее, слава богу и прочее, прочее. А мы плохо себе представляем, является ли другом России Марин Ле Пен. И мне кажется, мы склонны очаровываться во многом. Более того, я абсолютно убежден, что принадлежность к политическому правому спектру не является гарантией любви и союзничества с Россией. У нас есть одна страна континента, безусловно, правая. Это Польша. Является ли партия, как она там, чего-то там из справедливости, да? Правой справедливости, да, вроде бы. Является ли она, потому что там не разрешены все вот эти вот там богопротивные гей-браки, запрещенные ЛГБТ, и вся вот эта вот дрянь там, эвтаназия и прочее, правая абсолютно партия. Является она на этом основании другом России?
2: Ни разу.
1: Да вообще наоборот. Вообще. Да вообще наоборот. При этом левые точно так же могут отпускать в адрес нас шпильки, да, там какие-то европейские левые абсолютно там в большинстве своем на стороне Украины сейчас в этом конфликте. Нету такой позиции, что ты левый, поэтому друг России, или ты правый, поэтому друг России. Абсолютно голый прагматизм. Поэтому Марина Ле Пен позволяет себе в последнее время там, какие-то антироссийские какие-то высказывания тоже. Да, потому что она прагматик. Потому что правильные хозяева в какой-то момент кого-то должны выбрать. И она тоже хочет, чтобы она была любимой женой. Почему нет? Слушай, я вот давайте вот еще один звонок, а дальше мы все-таки про Среднюю Азию поговорим с Тимофеем. Давайте кратко очень, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте, добрый вечер.
5: Здравствуйте.
1: Да.
5: Игорь позвонил. Я вот хотел бы тут реплику как бы ставить. За долгое противостояние с Западом мы с ними стали одним целым. И когда вот Горбачев практически способствовал развалу Советского Союза, он не препятствовал, потому что его кто-то об этом ему сказал, то есть проинструктировал его. Поэтому он не препятствовал развалу Советского Союза, потому что это по закону термодинамического равновесия развал как бы Советского Союза спровоцировал развал Запада. Ну, произошел, конечно, временной лаг с 30 лет, но тем не менее это происходит.
1: Понял, да. Спасибо большое за реплику. Я, может быть, уточнил бы. Речь может идти, как мне кажется, в первую очередь, про проникновение ценностей западного мира в нашу интеллектуальную элиту, в первую очередь, в нашу интеллигенцию, которая сгнила на корню в какой-то момент и стала далее промывать мозги, соответственно, всему прочему населению, которое, по-моему, повелось на эти фантики от конфет. Помните, самая популярная тема была в фантики и вкладыши. Вот это вот джинсы, жвачка, видик и прочее, прочее, образ Кока-Колы, как некий образ национального успеха и мечты, вот это нас и взломало просто. Да никогда не бывает одной единственной главной причины, которая все объясняет. Вам сейчас скажут и про происки западных разведок, и про национал-предательство, и про крах экономики. Все есть, безусловно, все это работало. Но, как мне кажется, вот фундамент того, что делал у нас Михаил Сергеевич, очарованный этой западной жизнью. Просто физически очарованный. Там же была история, когда его возили на каком-то лайнере по Средиземному морю, он смотрел на все это дело и просто офигевал, извините меня за выражение, от счастья, как это все устроено, как это прекрасно, 150 сортов колбасы, мы то, что хотим. И вот за эту чечевичную похлебку.
2: Ну и сам Запад тогда переживал очень хорошие для себя времена, потому что они смогли...
1: Жирные, тучные.
2: Да, жирные, тучные времена смогли после 75-го года, после нефтяного кризиса, переломить ситуацию. В 91-м году еще там нефтяные монархии Персидского залива при помощи Саддама Хусейна покойного смогли придавить слегка.
1: Ну, а потом, разобравшись с Советским Союзом, еще и снизили свои затраты на оборону. Да. То, что у Сергея Александровича Крагана называется там, стратегическим паразитизмом, или как так он называет.
2: Да.
1: Да, чудесное. Итак, Тимофей Вячеславович, ты сейчас собираешься у нас в Среднюю Азию, в экспедицию большую. Что ты будешь делать там?
2: Ну, мне кажется, что одной из особенностей российской и политики и восприятия окружающих нас государств, тех государств, которые возникли на основе республик бывшего Советского Союза, является то, что мы еще недостаточно научились видеть в них полноценных международных партнеров. Мы, безусловно, уважаем их суверенитет, мы с колоссальным уважением к нему относимся, полностью уважаем их территориальную целостность, границы, их национальную идентичность, культуру. Но мы еще не изучаем их настолько серьезно, как мы изучаем огромное количество зарубежных государств. Mm-hmm. И мне кажется, что то, что мы в нашем университете, в Высшей школе экономики, создали новый формат, который называется «Конференция «Российские исследования Центральной Азии». И исследовательские проекты, научные проекты, связанные с этим, с этой конференцией, с этой ежегодной конференцией, мне кажется, что это очень важное и полезное дело для того, чтобы мы лучше знали своих соседей, и наши соседи лучше знали нас. И чем больше молодых российских ученых, участников такого рода научных экспедиций, чем больше они будут погружаться в ту реальную жизнь, в которой живут наши соседи, в данном случае в государствах Центральной Азии, тем будет лучше и для России, и для наших отношений, и для нашего общего будущего, потому что все-таки государство Центральной Азии — это географически очень важный партнер России и стратегически имеет очень большое для нас значение.
1: Мне кажется, мы их, ну, по сути, ты об этом и говоришь, мне кажется, мы их воспринимаем как некую данность и делаем ту самую ошибку, которую мы все время совершили в отношении Украины, которая никак не Средняя Азия, но, тем не менее, принцип был примерно такой же. Называется этот принцип «Да куда они от нас денутся?». Вот, ну, эта вот история, да, когда мы напираем на наше общее историческое прошлое, на справедливо святые для нас темы Великой Отечественной войны, нашей совместной борьбы с фашизмом, и говорим, ну вот же, вы же все по-русски понимаете, там и прочее.

0: бывшего Советского Союза.
1: Ну, хотя и там много кто найдется, кто
0: еще поспорит. Конечно, нет, конечно, да, до сих пор. Конечно, да, до сих
1: в
0: пор.
1: В местных, в элитах этих государств.
0: Конечно, да, потому что это элиты, которые, извини меня, так же, как так и мы, родились в Советском Союзе все-таки, да, и какие-то, и советское воспитание и образование они еще успели конечно. Получить по большому.
1: В значительной степени.
0: Конечно. Но это перегонки со временем. Понимаешь, в чем дело?
1: Согласен, согласен. Но для нас и для России это же дело не только в советском наследии. Мы месяц с чем-то назад с тобой обсуждали мою новую книгу «Поток и стремя», как Восток стал частью политической культуры России. Для нас вот именно этот регион Центральной Азии, Казахстан, и то, что в Советском Союзе называлось Средней Азией, Центральная Азия современная, это продолжение нас в значительной степени, потому что очень близкие к ним мусульманские народы Поволжья живут в России. Потому что мусульманские народы на протяжении столетий идут вместе с русскими и другими народами Российской Федерации по общему историческому пути. То есть для нас вот этот огромный евразийский мир, внутри него мы не можем поставить какие-то четкие разделительные барьеры. Вот мы можем поставить четкие разделительные барьеры между нами и финнами. Легко, да, между нами и там европейцами, западноевропейцами, легко. А здесь нам это сделать сложно, потому что нас...
0: Ну, не все согласятся
1: потому
0: с тобой.
1: Что,
0: ну,
1: не все а я не требую, чтобы со мной все соглашались.
0: Да.
1: Потому что у нас Восток начинается в Рязанской области, где город Касимов, и там мечеть.
0: Ну, столица ханства Касимовского.
1: Столица Касимовского ханства. И продолжается до Амударьи, а может быть и за Амударьей. И какую-то четкую границу здесь провести нам очень сложно. Но... И здесь... Это я просто говорю к тому, что это нужно понимать такую свою особенность.
0: Я просто, опять же, вспоминая эту книгу, о которой ты говоришь, вспоминаю твою концепцию того, что некая симфония наша с мусульманскими народами, нерусскоязычными народами на пространстве восточноевропейской равнины формировалась совершенно иначе, чем наш контакт с людьми из Бухары, из-за Амударьи и так далее, и так далее. И здесь как раз, исходя из этой мысли ровно, кажется, что разграничение цивилизационное там гораздо легче происходит, чем здесь, там, под Касимовым, грубо говоря.
1: Да, но гораздо труднее, чем на других направлениях все равно. Гораздо труднее, чем на западном направлении. Гораздо труднее, чем на китайском направлении. Труднее. Именно в силу вот этого общности, цивилизационной общности того, тех народов, которые есть внутри России, их связанности с этими народами. Известный факт, который наш востоковед Григорьев в XIX веке в одной из своих работ приводил, что во второй половине XVIII веке Российское министерство иностранных дел писало письма в казахские ханства на татарском языке, потому что мы были абсолютно уверены, что это те же самые люди. И, и язык у них такой же, как в Казани, у наших татар.
0: Ну, у нас и азербайджанцев татарами называли, бакинские татары они были.
1: Совершенно верно. Вот это вот хороший индикатор того, что мы здесь границу цивилизационную не проводим. Да? Надо просто понимать эту нашу особенность и ее учитывать. Я не хочу сказать, что хорошо это или плохо. Я вообще историк. Для меня хорошо-плохо, понятия такие отсутствуют. Но понимать, что этот фактор в наших отношениях и в нашей политике, вот в ту сторону, присутствует, его очень нужно учитывать и одновременно понимать то, что там это знают. То, что наши друзья, союзники в государствах Центральной Азии, они прекрасно отдают себе отчет в том, что мы на них смотрим не так, как мы смотрим на Сирию или Египет, предположим.
0: И очень часто, извини, я тут буду, я включу Бабу-Ягу и реалиста, и очень часто именно поэтому общая историческая память и общее историческое пространство с легкостью становится пространством для манипуляции, потому что это выражается в абсолютно объективных совершенно экономических процессах, там, миграции, трудовое право и прочее, прочее. Как же вы с нами так можете, мы же вместе, мы же что? Дорогой друг, вот тебе, не знаю, аэробус дынь, что ж ты, мы же по-братски там вот это вот все. Противостоять этому можно, наверное, Я могу себе представить ситуацию, когда с течением времени еще одного, двух, трех поколений

0: коленей, эти страны окончательно станут для нас еще одной заграницей, такой же, как и многие прочие, просто более важной в силу того, что они соседи, а не потому, что у нас общее историческое прошлое. Именно в силу того, что через их территорию сюда может попасть какая-нибудь дрянь, какая-нибудь наркота, именно в связи с тем, что какой-то там потоки мигрантов и прочее, которые нужно регулировать, но не в соответствии с представлениями об общем историческом пути, который, опять же повторю, в моем мнении, это больно признавать, грубо говоря. Да? Я человек, который там тоже родился в Советском Союзе и учился, и прочее, люди, которые управляют государством, они еще постарше, им еще это тяжелее признавать. Но, тем не менее, это травматичный процесс, через который, как мне кажется, нам через 10, 15, 20 лет надо будет окончательно не пройти, а дойти до какого-то там финала.
1: Ну, во-первых, для того, чтобы идти по этому пути, финал я вообще себе с трудом представляю, что можно куда-то здесь дойти, чтобы идти по этому пути сравнительно спокойно и вменяемо, нужно как раз изучать друг друга. Что мы и пытаемся
0: это
1: делать.
0: Никто не смотрит.
1: Больше понимать друг друга, развивать себе такую аналитическую эмпатию в отношении и с нашей стороны, и со стороны наших друзей и союзников в Центральной Азии. Ну, если мы говорим про Центральную Азию. Это, мне кажется, самое важное. И второе самое важное. Я в твоей реплике обратил внимание, что из всех возможных сложностей ты не назвал враждебность.
0: Mm-hmm.
1: Ты не сказал... Ты говорил про какую-то террористическую угрозу, про связанные вещи, связанные с организованной преступностью, наркотрафик. Но ты не сказал, что эти народы могут стать врагами России. Вот это очень важный фактор наших отношений.
0: Часть политических элит может.
1: Часть политических элит может быть недружественной по отношению к России. Но врагами России эти народы стать не могут. Вот это очень важный фактор наших отношений. То мы... Понимаю, что международные отношения – это вообще часто про борьбу, да, и про конфликт. Вот я совершенно убежден в том, что когда мы говорим про Центральную Азию, мы говорим про регион, откуда угроза государств, со стороны государств в отношении жизни и безопасности наших граждан и безопасности России исходить не может. По целому ряду причин, я их могу перечислить, я в своих статьях упоминаю, вот мы можем сталкиваться с определенными проблемами, связанными с внутренней социально-экономической нестабильностью, с изменением климата, с последствиями всего этого. Но мы не можем себе представить, что эти страны и народы будут нашими врагами, такими же, как Финляндия, Норвегия или какая-нибудь Румыния.
0: Спасибо, не говоря про Тимофей. Надеюсь, что и объектами манипуляции они тоже эффективны не станут. Тимофей Бордачев сегодня со мной подчинял примус, программный директор дискуссионного клуба «Валдай». Спасибо тебе большое.
2: Схемы мошенников, направленные на детей. Контекст. Популярность в соцсетях среди подрастающего поколения стала новым инструментом жуликов. Они выдают себя за известных блогеров и, войдя в доверие, пытаются навязывать товары или услуги. Работают со всем спектром эмоций. От заинтересованности детей и подростков в якобы выгодном предложении до страха после угроз и запугивания. Учитываются особенности психики и поведения маленьких граждан. В результате мошенники получают доступ к счетам и личным данным несовершеннолетних. А в самом негативном сценарии и к конфиденциальной финансовой и иной информации их родителей. МВД советует мамам и папам предпринять ряд мер, чтобы обезопасить своих детей. Прежде всего, надо объяснить, что злоумышленники могут притворяться кем угодно, выдавать себя не только за блогеров, но и за полицейских, учителей, друзей, сотрудников банков. Потом необходимо договориться, что ребенок никогда не передает незнакомцам личные данные, не отправляет фото документов и не называет коды из СМС. Если ситуация вызывает тревогу, нужно сразу прекратить разговор и рассказать о нем взрослому, которому доверяешь. Но самое главное, родителям нужно способствовать развитию в детях критического мышления. Узнать за 90 секунд. Как и многие русские интеллигенты, Александр Куприн воспринял революцию с воодушевлением. Верил, страна станет другой, более справедливой. Но уже в 1919 году знаменитый литератор бежал в Хельсинки, а затем осел в Париже. Жизнь на чужбине быстро стала тяготить Куприна, привела к тяжелой депрессии. Он любил Россию, там были его корни, ему захотелось домой. В 1936 году уже очень нездоровый классик поделился своими мечтами с художником Иваном Билибиным. Тот передал услышанное советскому полпреду во Франции Владимиру Потемкину. А дипломат доложил главе НКВД Ежову. Возникла идея использовать возвращение Куприна в политических целях. Сталин дал добро. Из Александра Ивановича мог получиться второй Леон Фейхтвангер. Этот немецкий писатель-антинацист провел в Советском Союзе 2 месяца и написал книгу о строительстве социализма. Советские агенты предложили Куприну сделку. Он возвращается домой с условием публичного покаяния. Тот принял правила игры. Его приезд в Москву широко освещался прессой. Писателя поселили на госдаче. Но болезнь подтачивала здоровье Куприна, который перестал узнавать старых друзей. Спасало лишь одно. Он вновь оказался на родной земле.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 3 часа ночи, в Бишкеке 6 утра. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Временные ограничения введены в 6 аэропортах. США заранее предупреждали Саудовскую Аравию об угрозе со стороны хуситов. Маркетплейсы в России сохранят бесплатный возврат товаров. Подробности далее. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Ижевска, Саранска, Казани, Самары, Чебоксары и Ульяновска, сообщил Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Для России лучше стабильная и спокойная Европа, которая ведет взаимовыгодное сотрудничество и выступает за единую неделимую евразийскую безопасность. Об этом заявила РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. При этом она назвала тревожными тенденциями, связанные с нынешней ситуацией в Европе, и отметила, что людей можно понять. По словам Матвиенко, вместо переосмысления ситуации европейские политики не отстаивают национальные интересы своих стран. Посол России в Австрии Андрей Грузов предупредил страны Европы о трагических последствиях попыток переписывания истории Второй мировой войны. По его словам, в ряде стран Евросоюза память о войне становится предметом политических манипуляций. Грузов подчеркнул, что для России историческая память о Второй мировой войне имеет принципиальное значение. Советский Союз потерял в ней около 27 миллионов человек. Для нас это не политическая конъюнктура, а нравственный долг перед погибшими и ответственность перед живущими, указал дипломат. И добавил, что у этих преступлений нет срока давности. Соединенные Штаты несколько месяцев предупреждали Саудовскую Аравию об угрозе со стороны правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения «Ансар-Алла». Об этом пишет газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники. По информации издания, американские чиновники предложили помощь в планировании и предоставлении разведывательной информации, в том числе данные о перемещениях сил хуситов, но подчеркнули, что эта помощь будет ограничена и не будет включать авиаудары. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что более 100 американских военных советников прибыли в Саудовскую Аравию для оказания помощи Эр-Рияду военной кампании против хуситов. В то же самое время, как отмечал телеканал, Пентагон не участвует в нанесении прямых ударов и не осуществляет дозаправку саудовской авиации. Движение на трассе в Пермском крае до города Чусового перекрыто из-за карстового провала. Автобусы будут запущены по альтернативной дороге.